0: здание хозпостройки. Еще в одном доме взрывной волной выбило остекление, нарушена газовая магистраль. Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Тем временем, как информирует Росавиация, временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Жуковский. Военно-морские силы Корпуса стражи Исламской революции Ирана заявили, что нанесли удары по двум судам, пытавшимся пересечь Ормузский пролив. Отмечается, что приближение любого судна к Ормузу будет рассматриваться Тегераном как сотрудничество с врагом. Судам лучше оставаться на стоянке в портах. Ранее штаб военного командования вооруженных сил Ирана заявил, что Тегеран закрывает проход через Ормузский пролив для всех типов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда из-за недавних атак США по Исламской Республике. Ксир подчеркнул, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет атаковано. Между тем, военные США утверждают, что суда проходят через акваторию в обоих направлениях. США разбомбят Иран к чертовой матери в ночь на пятницу, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном, заявил президент Дональд Трамп. Тем временем журналист Fox News после интервью с американским лидером заявил, что Трамп сообщил о контактах с иранскими чиновниками, которые якобы просили его остановить бомбардировки. Хозяин Белого дома также отметил, что Штаты вскоре прекратят бомбардировки Ирана. Позднее Густава Ирана назвала ложью заявление Трампа, что он разговаривал с иранскими чиновниками. Объем грузоперевозок по Северному морскому пути за январь-май текущего года вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, превысив 15 миллионов тонн. Об этом сообщил в интервью РИА Новости Arctic.ru спецпредставитель госкорпорации «Росатом» по вопросам развития Арктики Владимир Панов. По прогнозу, по итогам года по Северному морскому пути будет перевезено до 40 миллионов тонн грузов. Это будет новый рекорд, мы его ожидаем, добавил Панов. ЕГЭ по обществознанию и физике сегодня, 11 июня, планируют сдавать 400 тысяч человек, сообщили в Рособорнадзоре. Уточняется, что экзамены пройдут во всех регионах России, образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом. Для проведения ЕГЭ в этот день будет задействовано 4,5 тысячи пунктов проведения экзаменов. В ведомстве отметили, что ЕГЭ по обществознанию – это самый популярный предмет по выбору. Сегодня на его сдачу зарегистрировано почти 266 тысяч участников. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
2: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Спутник». У микрофона ведущий Денис Воробьев. Программа «Четко, понятно». На прямой связи со студией автор программы «Украинский политик», глава политической партии «Держава», общественный деятель Дмитрий Василец. Дмитрий Андреевич, мое почтение. Добрый вечер.
3: Приветствую, приветствую.
2: Что ж, минувшей ночью ВСУ атаковали российские регионы и Севастополь, в том числе при атаке украинского беспилотника было повреждено здание «Панорама обороны Севастополя». С этого и предлагаю начать наш сегодняшний с вами разговор. Но, что примечательно, три фрагмента поврежденного огнем полотна эвакуировали из атакованного здания музея «Панорамы». И это тоже очень важная деталь. На ваш взгляд, Дмитрий Андреевич, сразу вот вопрос прямой и, возможно, даже простой. В чем цель непосредственно у Киева, когда для удара выбираются подобные объекты культурного, исторического наследия, понимая, что никакого тактического превосходства или стратегического на поле боя, тем более, не дает никакого абсолютно. Пожалуйста.
3: Но дело в том, что, очевидно, все-таки это был некий символ Севастополя, и, конечно, удары по символам городов героической славы и доблести русской армии – это, собственно, новая тактика, можно сказать, натовской частной военной компании ВСУ. И, собственно, Такие удары, они продиктованы в первую очередь плачевной ситуацией на фронте, потому что объективно у натовской частной военной компании в Константиновке просто огромные проблемы, потому что это очень крупный город, который похож чем-то на Донецк по размерам. И в этом отношении сейчас там у натовских наемников в прямом смысле слова крах, и, собственно, они также со своей стороны это уже подтверждают, что фактически наши войска есть уже в каждой части города, и сейчас уже просто идет планомерное мероприятие по, собственно, зачистке и ликвидации тех натовских наемников, которые там фактически оказались в котле. А там, по разным данным, около двух бригад. Если, опять же, верить заявлениям различных аналитиков с той стороны. И в этом отношении здесь упор делается, конечно, на теракты. Мы это видели в Москве. И, собственно, конечно, на такие вот атаки, которые не имеют ничего общего с реальной какой-то военной целесообразностью, а больше носят именно показательный, такой демонстративный характер, что, мол, удары будут наноситься по тем местам, которые люди святы, которые, собственно, представляют историческую ценность, культурную ценность и так далее. Здесь очень хорошую аналогию можно провести с террористами ИГИЛ, потому что они точно так же, когда захватывали, например, Пальмиру, то уничтожали различные исторические объекты, объекты культурного наследия. И сейчас мы видим просто, что эта история уже повторяется. Натовские наемники не могут захватить полуостров, но они могут наносить удары натовскими дальнобойными дронами, и они это делают. Поэтому очевидно, что если, например, ЦРУ и МИ-6 создавала ИГИЛ, ну и, естественно, прописывала им тактику, и как они будут действовать, то вполне логично, что сейчас те же самые персонажи, которые создавали ИГИЛ, фактически курируют и натовскую частную военную компанию ВСУ, я полагаю, с учетом того, что тактика в этом отношении просто идентична. Точно так же террористы ИГИЛ убивали показательно мирных жителей, делали это демонстративно, записывали там ролики и так далее, потому что система управления у террористов, она идет через страх. Ну и, собственно, сейчас мы видим, что вся эта история просто реинкарнируется уже на Украине в прямом смысле этого слова. И, собственно, конечно, аналогия здесь, она просто на поверхности.
2: Как вы считаете, у меня тут еще другая немножко, не то что аналогия, а небольшой экскурс в историю. 25 июня конкретно 42 года прошлого века. Тогда тоже по панораме, знаете, пикировали немецкие бомбардировщики. Но ведь, наверное, догадывались в Киеве, с кем непосредственно их будут сравнивать. И знаете, вот эта их программа по перезахоронению на нацистов, это, знаете, как будто все звенья одной цепи. Может быть, я, конечно, пытаюсь, да, связать одно с другим, найти логику в этом. Она есть действительно здесь или нет?
3: Но в любом случае тут логика присутствует в полной мере, потому что дело в том, что у Советского Союза после победы в Великой Отечественной войне, безусловно, было много ошибок, потому что изначально наша официальная пропаганда и, собственно, решение было на высшем уровне принято, чтобы не говорить правду о реальных действиях США и Британии в той войне. А я считаю, что это неправильно. Я думаю, что очень важно, чтобы будущие поколения прекрасно знали, что и США, и Британия, они не занимались борьбой с нацизмом. Они занимались тем, что его сохраняли. И, собственно, только сейчас уже данных настолько много в отношении того, что американские корпорации, американские олигархи тогда фактически создали Гитлера, поставляли и топливо, и вплоть до лимонада. Я не говорю уже за двигатели или там машины боевые и так далее. То есть по факту мы видим, что здесь присутствует в полной мере то, что Соединенные Штаты и Британия тогда занимались сохранением остатков нацистского режима. Именно поэтому они только летом 44 года высадили свои войска и, собственно, начали уже максимально идти навстречу Красной Армии для того, чтобы ее остановить, потому что очевидно было, что гитлеровские все орды Объединенной Армии Европы разбиты, и, собственно, часть нацистов фактически в Британии и в США удалось сохранить, и сейчас мы видим просто эту реинкарнацию, потому что блок НАТО фактически он сформирован был из бывших гитлеровских конкретно нацистов, Ну и, собственно, при деньгах США и Британии все это дело просто десятилетиями работало как единый механизм с одной единственной целью. Сначала это уничтожить Советский Союз, а потом уничтожить Российскую Федерацию. С первой задачей, как мы знаем, они справились, со второй задачей обломали зубы. Ну и

0: заметили, вот свою там эту позорную символику и так далее, которая не имеет ничего общего там с народом, который там проживает. И в этом отношении это просто яркое свидетельство того, что натовская гибридная оккупация, да, действительно выглядит именно так. И, конечно же, даже латентным нацистам очень тяжело воспринимать, например, звезду Героя Советского Союза на въезде в Киев. И поэтому, конечно, они все это дело демонтируют точно так же, как и памятники героям Великой Отечественной войны, потому что для них, собственно, это те люди, которые, собственно, уничтожали нацистов, их дедов и прадедов, и являются фактически их идейными врагами.
1: И продолжая тему панорамы обороны Севастополя, уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова заявила коллегам-журналистам, что будет добиваться правовой оценки со стороны, это очень важно, международных институтов после удара ВСУ по панораме. Но в то же время в ЮНЕСКО выразили обеспокоенность, Дмитрий Андреевич. Поэтому
0: Потому что
1: здесь...
0: в этом отношении эту работу все равно нужно делать, и я рад, что идут определенные инициативы. Это нужно в первую очередь для того, чтобы фиксировать преступления, в том числе и с учетом заявок в международные инстанции. Поэтому, безусловно, это нужно делать, потому что, очевидно, вот Нюрнбергский трибунал, он в 21 веке и с учетом гибридной войны будет выглядеть, конечно, по-другому, очевидно, нежели там в 45-м. Но, тем не менее, собственно, к этому нужно готовиться. И, собственно, нужно, чтобы каждое такое преступление было четко зафиксировано как можно в большем количестве международных организаций.
1: Просто вот важно еще понимать контекст. Это РИА Новости обратились и, соответственно, получили ответ от пресс-службы организации ЮНЕСКО о том, что та, в свою очередь, выражает обеспокоенность. То есть эта инициатива все равно, знаете, с нашей стороны, а не с их. И вот это, конечно,
0: Дело в
1: вызывает
0: том, что
1: раздражение, мягко говоря.
0: здесь абсолютно без разницы, с какой стороны инициатива, потому что здесь вопрос именно фиксация вот, военных преступлений против культурного наследия. Поэтому здесь, собственно, сам факт обращения, официальное письмо, ответ, это все фактически это материалы будущего уголовного дела. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, что в любом случае эту работу надо проводить. И, собственно, конечно, когда большинство организаций, вот, которые отвечают за культурное наследие, они политически ангажированы, сейчас они вряд ли что-то скажут. Ну, а в будущем, например, через там 10-20 лет, очень даже может быть, что США с Британией будут выплачивать России репарации конкретно за вот эти удары.
1: А, Дмитрий Андреевич, а чем вызван вот такой вот внезапный всплеск, и можно ли назвать его внезапным, воспевание вот героев нацистов на Украине, программу перезахоронений, учитывая реакцию со стороны той же Польши, Израиля, особенно вот если последние новости обсуждать, глава МИДа польского Сикорский потребовал отменить переименование одного из подразделений ВСУ в честь УПА, запрещенной террористической организации. Вот почему именно сейчас это понадобилось?
0: Но дело в том, что сейчас самые верные слуги Зеленского – это ТЦКшники и полицаи. И с учетом данного факта, безусловно, сейчас под это дело подкрепляется мифология соответствующая. Потому что, собственно, во времена Гитлера точно так же, собственно, вот, помощники нацистов первые – это кто? Это полицаи, вот, различные вот, там, персонажи, вот, националисты, которые пошли служить в карательные СС-дивизии, типа Галичина и так далее. То есть это те самые вот мрази и подонки, которые фактически предали тогда своих и, собственно, вот начали служить нацистам. Причем убивали они, как известно, это в первую очередь мирных жителей, причем без разницы, это поляки, советские граждане и так далее. То есть это по факту персонажи, которые непосредственно отвечают за геноцид советского народа и, собственно, поляков и далее по списку. Поэтому для того, чтобы вот героизировать этих вот ТЦКшников и полицаев, сейчас и конкретно героизируют вот этих самых пособников Гитлера, которые занимались, в принципе, тем же самым, чем сейчас занимаются полицаи и ТЦКшники. То есть, очевидно, эта история нужна для того, чтобы поднять их социальный статус сейчас на оккупированной блоком НАТО территории. И если сейчас этих всех ТЦКшников и полицаев презирают,

0: естественно, плюют им вот, и в спину, и в лицо, кидают камнями, избивают и даже убивают, то сейчас натовские политтехнологи решили срочно что-то с этим менять, и поэтому вот конкретно придумали пригонять останки различных вот пособников Гитлера, собирать их по всем кладбищам вот стран еврозоны и, собственно, отправлять на территорию режима Зеленского, и там торжественно, чтобы вот обслуга олигархата и вот сам преступный режим со скорбными лицами вот делал вид, что действительно им это очень и очень важно, и они таким образом конкретно обращаются в первую очередь к своим самым-самым верным слугам, это ТСКшники и полицаи. Вот это, по сути, вот самая главная причина, почему этот процесс начался именно сейчас. Не год назад, не 2 года назад, не 10 лет назад, а именно сейчас. То есть им нужно конкретно сделать так, чтобы вот ненависть к ТЦКшникам, она хоть чем-то перебивалась, хоть какой-то гордостью, что, мол, смотрите, героизируют же вот пособников Гитлера, нацистов, там, различных там бандеровцев и прочую мразь. И вот, собственно, вот уже себя приравнивать именно к вот тем предателям своего народа и таким образом уже вот получать некий статус в обществе. Хотя на самом-то деле эта история в любом случае для всех персонажей, которые в ТЦК и в полицаях сейчас работают, у них очень и очень незавидная судьба.
1: Ну и чтобы, видимо, оправдать отливание памятников новым героям в кавычках, ведь надо же кого-то ставить на место великого Булгакова и прочих деятелей, которых уже успели посносить.
0: Да, и в этом плане вот меня забавляет позиция Польши. Потому что вони различные очень много в отношении того, что одно из подразделений натовской ЧВК ВСУ назвали в честь подонка, вот, который там убивал мирных вот, жителей и который там пособник Гитлера. И получается, что это поляков якобы триггерит, не устраивает. Но тем не менее, вот улицы, которые названы именами, собственно, нацистских преступников, которые убивали поляков, мирных в том числе, за это они молчат. Почему-то памятники им уже давным-давно стоят вот, по территории Западной Украины и не только. Они молчат на эту тему, но тем не менее сейчас вот взбудоражились в отношении того, что даже натовскую ЧВК ВСУ, которую поляки фактически финансируют, потому что их заставили через Евросоюз, и, собственно, руководство местное, которое вот оккупационное в любом случае, явно не против, то они по этому поводу возмутились, но все их возмущение в конечном итоге, вот как я и предсказывал, улетело просто в свисток, потому что максимум, что они сделать смогли, так это просто вот застопорить передачу Винницы там нескольких списанных в польских городах автобусов. А в конечном итоге ничего против натовской частной военной компании ВСУ и против режима Зеленского поляки сделать не смогли, потому что решают там далеко не в Варшаве, а в Брюсселе, в Лондоне и в Вашингтоне. Поэтому любые действия поляков против натовской ЧВК ВСУ просто запрещены. И поэтому мы видим вот такое жалкое блеяние вот польской политической элитки, которая на самом-то деле ну, все-таки живет еще в своем хуторском режиме, но тем не менее вот сейчас полякам пытаются вот еще с учетом дефицита образования рассказать, что какая все-таки Польша независимая и суверенная, хотя реальность это напрямую отрицает.
1: Раз вспомнили эту историю с автобусами, слушайте, возникает вопрос, Дмитрий Андреевич, неужели, ну, получается, точнее, на разных уровнях власти происходят вот такие конфликты, буду мягко выражаться. Как, ладно, с одной стороны, да, будет высказываться какой-нибудь президент страны, а с другой стороны, ну, как бы с другой стороны, мы видим польские кельцы, понятно, побратим Винницы, но даже там, на уровне городов побратимов, мы видим вот такое, знаете, выяснение отношений, заявление депутатов, кто-то на этом пытается заработать рейтинги, скандалить в соцсетях, ну, слушайте, из-за каких-то старых автобусов, это, конечно, удивительно.
0: Дело здесь не в автобусах, а дело в
1: Ну,
0: том,
1: да.
0: что как это выглядит со стороны. Потому что Получается, вот режим Зеленского это условно один отдел одной фирмы, а Польша это другой отдел той же самой фирмы. И вот когда начинаются какие-то такие дрязги, то это с виду, вот если просто провести вот параллели, там аналогию, то получается, к хозяину фирмы приходят два персонажа с разных отделов и начинают друг на друга говорить гадости, и смотрите, мол, тот так меня обидел, а тот так меня обидел. Вот, понятное дело, с учетом того, что у фирмы главная цель – прибыль, хозяин говорит так, ну-ка быстро по своим отделам, заткнулись оба, и, собственно, давайте работайте. И вот именно это мы сейчас наблюдаем в отношении Польши и Украины.
1: Но Зеленский-то, я смотрю, передвигается с опаской, говоря о маршрутах его перелетов и прочих там командировках. Он как-то минует воздушное пространство Польши. Неужели все вот настолько серьезно?
0: Дело в том, что с учетом того, как развиваются события, на его месте в любом случае нужно опасаться за свою шкуру, потому что он, очевидно, стал носителем многих знаний и свидетелем многих процессов, в том числе и, конечно, отмывания просто сотен миллиардов долларов и евро. Поэтому в любом случае он сейчас понимает, что и в ЦРУ, и в МИ-6, и в других организациях могут решить, что в принципе, вот персонаж уже свою работу выполнил, и пора уже его каким-то образом отправлять в кавычках на заслуженный отдых. И, конечно, этот персонаж сейчас очень будет переживать за свою безопасность, и поэтому вот уповает на свой британский конвой и делает вид, что он предпринимает все меры по своей защите.
1: Дмитрий Андреевич, с этой историей закончим. Интересно, как вы сейчас оцениваете историю с энергетикой на территории Украины? Понятно, что газ закупается в Польше, Венгрии, Словакии. Нужно каким-то образом доставлять, импортировать, если точнее, американские СПГ. И параллельно мы видим сообщение о том, что вот украинский «Нафтогаз» оформляют долгосрочные контракты по использованию как раз европейских СПГ-терминалов. Вот здесь какая разворачивается история, особенно на фоне Ближнего Востока и попыток Европы нарастить собственное хранилище, пополнить.
0: Дело в том, что регулярные удары ВКС РФ по различным месторождениям газа в Полтавской и Харьковской области, и сейчас, собственно, добыча внутри вот оккупированной блоком НАТО территории Украины очень серьезно упала. И по этому поводу сам «Нафтогаз» многократно жаловался. Очевидно, с точки зрения вот электроэнергии есть негласная договоренность, что по вот ядерным электростанциям, атомным удары не наносятся, и мы видим, что в принципе эту договоренность худо-бедно, но соблюдают. И в этом отношении электроэнергии с трех АЭС полностью хватает для того, чтобы обычные граждане на Украине могли потреблять электроэнергию и не сидеть без света. А вот продавать в Евросоюз уже электроэнергию не выйдет, потому что все-таки необходимых мощностей не хватает, и, собственно, за счет активной работы ВКС РФ по гидроэлектростанциям, теплоэлектростанциям, солнечным электростанциям, сейчас с этим у режима Зеленского серьезные проблемы. И в этом отношении, конечно, следующий отопительный сезон и, собственно, огромная цена на газ, которая сейчас уже сформировалась, она, естественно, делает все необходимое, чтобы коллапс вот на оккупированной блоком НАТО территории был максимально жесткий. И как из этой ситуации выходить, пока никто не знает. Потому что мы видим, что с еврозоны вот приходят деньги только на зарплаты натовским наемникам, полицаям и ТЦКшникам с СБУшниками, ну и депутатами Зеленского. А по всем остальным вопрос открытый. И вот Урсула фон дер Ляйен прямым текстом говорит, что они не заинтересованы выплачивать пенсии, там, социальные пособия, вот зарплаты учителям или медикам. И в этом плане сейчас там просто ситуация усугубляется. И, конечно, в этом отношении вот страны Евросоюза сами сейчас не знают, что делать с газом, потому что их газовые хранилища, они сейчас находятся на самых минимальных порогах заполненности с учетом грядущего сезона, и это тоже они не скрывают. И, конечно, первая проблема – это у них блокировка Амурского пролива, потому что физически газ с Амурского пролива, как мы знаем, перестал поступать. И что с этим делать, очевидно, никто не знает, потому что вроде как с одной стороны Иран и сказал, мол, платите по 2 миллиона долларов за проход каждого танкера, и будет вам счастье. Но, тем не менее, вот это еще, я так понимаю, нужно согласовать с Трампом. То есть, скорее всего, это еще дополнительно 2 миллиона долларов за каждый танкер с учетом вот, решения со стороны США. И таким образом газ просто золотой. И поэтому энергокризис в Евросоюзе – это просто уже свершившийся факт. И он уже неотвратимо настанет. И сейчас вот уже он прям входит в активную фазу, потому что как раз эксперты подсчитали, что на лето как раз будет ощущаться именно физический дефицит топлива, ну а чуть позже будет ощущаться физический дефицит газа.
1: Но учитывая, что, похоже, очередная горячая фаза наступает на Ближнем Востоке, судя по последним заявлениям американского президента, ситуация с Армузом еще в ближайшее время явно не решится. Продолжим, дорогие радиослушатели, оставайтесь с нами.
2: Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.

0: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
1: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
0: И что вы чувствуете?
1: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
0: А чего бы вам хотелось?
1: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
1: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
2: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
3: По средам в 9 вечера на радио «Спутник».
2: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
5: Здравствуйте, друзья.
3: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
3: Изолента Лайф. На ней все держится.

0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
1: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, это вторая половина программы «Четко, понятно». Автор, украинский политик, глава политической партии «Держава», общественный деятель Дмитрий Василец на прямой связи со студией. Дмитрий Андреевич, продолжаем. И дабы закрыть тему с энергетикой, задам такой вопрос. А по состоянию на сегодняшний день, на 10 июня 2026 года, у Украины есть собственные деньги для того, чтобы, ну, например, закрывать нужды по наращиванию импорта того же СПГ, например? Потому что все чаще я вижу новости о том, что Украина всячески пытается получить гранты здесь, там, финансирование, лишь бы, соответственно, эти потребности закрывать.
2: Дело в том, что это абсолютный абсурд, потому что там зарплата и нечем платить учителям, вот врачам и, собственно, даже натовским наемникам. Если бы не вот транш кредита с Евросоюза в 2,8 миллиарда евро вот пару дней назад, то фактически вот зарплаты бы натовским наемникам просто вот платили бы либо вот сумасшедшим образом включив печатный станок и полностью обрушив гривну, либо вообще бы не платили. И поэтому эти все параметры четко говорят о том, что уже все, вот ситуация с незалежностью уже давным-давно закончена, и это абсолютно вот зависимая от внешних источников финансирования территория. И эта ситуация, она никуда не исчезнет ни через год, ни через два, ни через три. Это уже случившиеся факты. Поэтому кроме гимна, герба и, собственно, флага, там вот уже содержания, очевидно, никакого нет. Уже это абсолютно всем понятно. Земля, недра, чужая частная собственность, кредитов на более чем уже 600 миллиардов и плюс еще эти 90 миллиардов, которые пообещали со стороны Евросоюза. То есть эту цифру в ближайший год добьют до 700 миллиардов. Ну и это невозможно просто отдать. Это просто арабская кабала на сотни лет вперед для тех людей, которые там останутся, не дай бог, конечно, если, собственно, русская армия задержится с освобождением территории. Ну, а, собственно, так, это уже абсолютно все чужое. Поэтому здесь, очевидно, вопрос риторический.
1: А учитывая и уже вышесказанное, и позицию Европы, можем ли просматривать тенденцию, при которой вот это все, заводы, которые работают на украинские ВПК, так или иначе рассасываются по территории европейских государств, яро поддерживающих Украину, и волей-неволей, но втягивают практически в прямое противостояние с Россией. Мы уже говорим про физическое противостояние.
2: Но дело в том, что давным-давно уже весь военно-промышленный комплекс блока НАТО фактически работает на натовскую частную военную компанию ВСУ. Эта ситуация начала меняться только благодаря тому, что Израиль и США решили напасть на Иран. И вот после этого, очевидно, ракеты «Патриот» и другие там системы вооружений резко понадобились самой американской армии. Ну и поэтому приостановили поставки некоторых систем вооружения в натовскую частную военную компанию ВСУ, потому что американская армия в приоритете. Ну, а все-таки частная военная компания ВСУ – это хоть и фактически подразделение Пентагона, но, тем не менее, его можно финансировать по остаточному принципу с учетом того, что боевые действия там надолго, и в этом отношении все равно сейчас фокус внимания на Армузском проливе больше. Но если так в целом разобраться, где сейчас такие максимальные точки напряжения – очевидно, это на союзниках Российской Федерации. Потому что Казахстан, Киргизия, Грузия, Беларусь – это все те территории, те страны, на которые сейчас просто в прямом смысле слова направлены прицелы различных систем вооружения со стороны США, Британии и Евросоюза, то есть всего блока НАТО. Это я говорю без преувеличения, потому что, как мы знаем, грубая сила – это далеко не весь арсенал, который есть у западных стран. Как мы знаем, очень активно они использовали цветные перевороты. Это и в Армении, как мы знаем, история прошла, и на Украине эта история вот стала таким, сказать, детонатором всех событий. Ну и сейчас также вот над Белоруссией активно сгущаются тучи в прямом смысле этого слова, потому что проблема в том, что в этих всех странах, которые раньше по наивности вот думали, что возможность сидеть на Ютубе – это некое благо. Или, например, пользоваться американскими социальными сетями – это некое благо. А сейчас, очевидно, это не благо, это конкретно прямая угроза национальной безопасности в прямом смысле этого слова. И сейчас, если вот вы помните, те вот люди в Беларуси, которые в 2020 году были там школьниками, им было там по 15, по 16 лет, то сейчас им по 20 плюс-минус лет. Это уже, вот, можно сказать, новое поколение подросло, которое тоже можно использовать беспощадно в различных уличных акциях и цветных переворотах. И все это фактически подрастающее поколение в Беларуси и в других странах вот, бывшего Советского Союза сейчас точно так же, как мы знаем, смотрит западный видеохостинг. И если посчитать просто охваты вот, государственных телеканалов, всех вместе взятых, то у вот, Ютуба, как мы знаем, будут просто охваты гораздо и гораздо выше. Это даже в десятки раз просто будет превосходство. Особенно это касается молодежи. Поэтому вот тогда еще, в 2020 году, вот наши соратники присутствовали на мероприятиях непосредственно в Минске и все это глазами видели. Вот. Ну, а наша команда, которая была тогда в Киеве, находилась. Мы, естественно, на медиа вот, поле, тоже на вражеском там, информационном ресурсе, также вот, объясняли белорусам, что на самом-то деле им готовят. И у нас, кстати, очень даже хорошо получалось, потому что тогда еще, в 2020 году, не было такой жесткой цензуры. И, собственно, вот уровень был еще достаточно приемлем. Но это уже потом, после 2022-2023 года, максимально там уже все закрутили. И сейчас, например, в Беларуси очень тревожная ситуация, потому что сейчас блок НАТО уже сформировал фактически политическую надстройку из ЦРУшного проекта а-ля Тихановская. Вот. На Украине, как мы знаем, сформирован уже вот полк имени Калиновского, якобы из белорусов. Ну, понятное дело, там белорусы, там 10-20 человек, а все остальное – это, собственно, поляки, там французы, немцы, там граждане Украины и так далее. То есть в этом отношении, то есть фактически вот боевое подразделение под вот политическую вот эту структуру ЦРУшную они уже подготовили. Ну, а, собственно, недавно в Беларуси, как мы знаем, заблокировали на Ютубе государственные средства массовой информации. А такое делается обычно перед наступательными действиями блока НАТО. И, собственно, как мы помним, перед вот провокацией на Донбассе, с которой начались события 2022 года и специальная военная операция, там тоже перед этими всеми событиями сначала вот, уничтожили телеканалы, которые были оппозиционными, там КРТ и другие. Ну а потом просто заблокировали, как мы знаем, вот на Ютубе, как основном источнике информации политической, вот все российские государственные СМИ, ну и, естественно, всех российских там топовых лидеров мнений. И в этом отношении, с учетом данных событий, которые уже происходят, недавно Тихановскую гоняли вот к Зеленскому на встречу на Украину, на оккупированную ее часть. И таким образом мы видим, что здесь складывается такая очень серьезная опасность, что действительно вот курский вот сценарий могут западные страны даже по отношению к Беларуси применить и конкретно попытаться все-таки атаковать с военной точки зрения со стороны Украины и Польши, конкретно Беларусь, в прямом смысле этого слова. И с учетом того, что белорусская армия, как мы знаем, не воевала за все вот эти годы, то очевидно, будет белорусам очень и очень непросто. Я очень надеюсь, что вот вагнеровцы, которые туда переместились в свое время, они предоставили достаточно опыта белорусам, да и, собственно, русская армия сейчас активно также, я знаю, вот взаимодействует с вот союзным государством. И в этом отношении, чтобы ситуацию там ни в коем случае не упустить, потому что там действительно может быть нанесен с очень большой долей вероятности серьезный удар.
1: Ну, справедливости ради, учитывая постоянные контакты России и Беларуси, вопросы безопасности, они всегда, как правило, на первом месте. Как защита границ, так и цифровой среды. Здесь, безусловно, комплекс «Орешник», то, о чем вы говорили. Здесь все...
2: Вот комплекс «Орешник», да. Вот тактическое ядерное оружие, да. И слава богу, что вот в Беларуси есть действительно вот такая серьезная основа и вот такой серьезный стратегический союзник, но с точки зрения информационного поля, то здесь ситуация совершенно другая. И я очень надеюсь, что у Александра Григорьевича найдется все-таки в окружении мудрый какой-то советник, который как-то доступным образом объяснит президенту Беларуси, что главные СМИ в Беларуси сейчас находятся в руках фактически врагов Беларуси. И это главное СМИ, вот, оно имеет фактически 90% молодежной аудитории. Ну, а, собственно, максимум, куда дотягиваются государственные СМИ, все вместе взятые, я имею в виду, если брать молодежь, там, плюс-минус, там, до 35-40 лет, то это 10%. Это очень-очень тревожные и, собственно, суровые звоночки, и не реагировать на это ни в коем случае нельзя. Поэтому... Очевидно, здесь все-таки нужно смотреть на передовой опыт китайский, естественно, наш, вот, отечественный, потому что в этом отношении сейчас очень много делается для информационного суверенитета, и люди постепенно, все-таки осознавая угрозы, осознавая то, что идет действительно прокси-война против самой грозной военно-политической силы в мире, делают правильное решение и переходят с американских на наши российские отечественные сервисы, пускай они даже иногда там не допиленные до конца, но тем не менее, я думаю, что в ближайшее время все эта ситуация урегулируется. Ну, также я бы посоветовал еще и нашим братьям-белорусам обращать внимание на передовой американский опыт. Потому что, как мы знаем, Трамп и Байден еще поставил ультиматум китайской корпорации, которая владеет ТикТоком. Ну и, собственно, ультиматум был такой: либо вот американскую часть ТикТока продают конкретно государству США, либо просто ТикТок блокируют в Соединенных Штатах. ТикТок даже блокировали на несколько дней, что, естественно, вызвало в Соединенных Штатах волну возмущения. Люди даже в 911 звонили, собственно, возмущаясь и так далее. Вот. И тем не менее, китайскую компанию в конечном итоге склонили к тому, чтобы американскую часть ТикТока все-таки продали американской стороне. И в этом отношении я полагаю, что с американскими техногигантами нужно поступать точно так же по-американски. И пусть белорусскую часть Ютуба и прочих американских соцсетей продают государству Беларуси, передают все технологии, все ключи, хранят данные белорусов в Беларуси и так далее, и, собственно, будет тогда вам счастье. Если нет, тогда блокировка. Это единственный вот такой адекватный, нормальный подход по обретению информационного суверенитета. Иначе, собственно, тогда на площадях можно будет в ближайшее время ждать тысячи, а то и десятки, сотни тысяч различных скачущих, неадекватных вот персонажей, которых невозможно будет каким-то образом внятно вот переубедить в том, что, собственно, не стоит уничтожать свою страну, потому что это плохо. И я все это дело проходил, это все на моих глазах происходило, как в 2004 году в Киеве, так и в 2014 году в Киеве. И поэтому я понимаю угрозу, которая на самом-то деле сейчас нависла над Белоруссией, ну и дальше по списку. Ну а что с Арменией? И вот какие действия, думаю, что там, в принципе, комментарии излишни с учетом заявлений Пашиняна.
1: С ТикТоком очень показательный пример, Дмитрий Андреевич, спасибо. Кстати, вот эта сделка, она же как раз завершилась только в начале этого года. Понятно, что там до этого использовалась как командой Байдена, так и командой Трампа. В общем-то, это было очень серьезным таким подспорьем в выборной гонке в том числе. Ну, кстати, и сценарий Румынии, вот когда, да, действительно раз, и кандидат внезапно начинает набирать колоссальнейшие рейтинги за счет ТикТока, а потом в Брюсселе начинает этому возмущаться.
2: И собственно, конечно. Так тут я даже больше хочу сказать. Недавно вот выборы в Армении. То есть вы только вдумайтесь. Вот,
1: Но Дмитрий Андреевич, простите, пожалуйста, что перебиваю, вот, потому что этой теме много уделили времени. Я еще хотел задать вопрос по ЕС. Сергей Викторович Лавров высказался тоже достаточно предельно ясно и четко. Я процитирую, это было сказано на заседании Совета глав МИД ОДКБ. Если Евросоюз хотел искренне помочь урегулированию конфликта, у него было таких шансов немало, и он их все провалил. Конец цитаты. И знаете, когда уже в открытую Министерство обороны нашей страны публикует адреса, где размещены в различных странах Европейского Союза заводы, работающие на украинские ВПК. В таком случае, какие теперь шаги должен предпринять этот самый Европейский Союз для хотя бы введения диалога, понимая, что эта страна сейчас, эти страны, точнее ряд стран, они фактически ежедневно, не прекращая работу заводов, на своих конвейерах выпускают там детали или готовые дроны для Украины. Вот слушайте, это вот такой вот очень сейчас важный момент, требующий обсуждения.
2: Дело в том, что сейчас в любом случае на дипломатическом фронте идет очень серьезная работа. С учетом особенностей дипломатии международной, то, конечно, вот нельзя напрямую сейчас обвинить страны, которые входят в Евросоюз, в вот войне против России. И в дипломатическом поле это носит очень такой завуалированный характер. Хотя всем, в принципе, и так очевидно, что страны еврозоны, они сейчас многие ведут с нами прямую фактически войну на уничтожение конвенциональными видами вооружений. Это просто факт с учетом того, что огромное количество заводов военных работает на территории еврозоны. Территория еврозоны используется как вот логистическая база, как, собственно, тренировочный полигон, как, собственно, финансовая база, как ресурсная база. И поэтому вот в любом случае это все прямое участие в войне. Единственное, что какие будут дальше вот идти процессы, потому что сейчас мы видим, что все-таки страновая элита вот внутри Евросоюза, она, мягко говоря, против того, чтобы Прибалтику и Польшу превращали в выжженную землю, по примеру, Артемовска или, например, там Часовьяра, потому что такая перспектива многих не прельщает. И в этом отношении, конечно же, у них сейчас есть окно возможности, как вот этого сценария избежать. Потому что вот эти поля вот из могил, которые сейчас вот на территории оккупированной блоком НАТО Украины формируются, они очень быстро также могут формироваться под Варшавой, под Парижем, под, собственно, Прагой, Веной даже и так далее. То есть в этом отношении вопрос стоит уже сейчас именно вот так. Ну и, собственно, конечно, есть очень большая доля вероятности все-таки применения ядерного оружия, потому что с учетом того, как развиваются события и с учетом, какие сейчас удары наносятся по территории Российской Федерации, то в любом случае вот, очень скоро можно прийти к той черте, когда уже начнется действительно уже очень серьезное противостояние и, собственно, дипломатия тут уже не поможет.
1: Но Евротройки, как сейчас начали называть особенно да, там Германию, Британию, Францию и Зеленского, которые проводят с ними консультации, они вообще сейчас не церемонятся с тем же Трампом, например, да, спокойно относятся к дальнобойным ударам со стороны ВСУ в отношении к регионам Российской Федерации. А вот откуда у них-то эта смелость появилась? До этого, знаете, все шугались Трампа. И в случае каких-то дипломатических контактов с российской стороной они всегда дожидались, когда им доложат. А сейчас мы видим немного обратную историю. Где вот этот перелом произошел, Дмитрий Андреевич?
2: Дело в том, что там не происходило никаких переломов. Просто США, Британия – это те страны, которые администрируют и напрямую участвуют в конфликте против России. И поэтому, когда очевидно стало, что нужно срочно заканчивать хотя бы на время прокси-войну против России, заморозить ее для того, чтобы кинуть ресурсы все для нападения на Иран, то вот здесь у них уже произошел сбой. И поэтому они начали ломать комедию, вот, что США якобы голубь мира, а Британия со своими шестерками, вроде там Германии, Франции и так далее, якобы против. И, собственно, эта комедия сейчас вот дошла именно до этой точки, когда уже всем понятно, что Трамп это далеко не голубь мира, вот это конкретно про войну. Ну, а, собственно, все вот эти шестерки, они дальше продолжают играть свою роль. И тут нету какого-то удивления там во Франции, в Британии или в Германии. Это те страны, которые напрямую сейчас участвуют в прокси-войне против России и финансируют ее, снабжают по полной программе. Заводы военные также вот работают в три смены для того, чтобы у натовских наемников все было. Поэтому здесь это очевидно, что в ближайшее время по территории данных стран, судя по всему, будут прилеты, потому что вечно так продолжаться не может. Не случайно Минобороны Российской Федерации уже публично обозначила, где военные заводы, которые работают на натовскую частную военную компанию ВСУ, находятся в Израиле. Ну и, собственно, вот на территории Евросоюза. Сейчас, вот, насколько я понял, уже вот планируют публиковать данные о местонахождении таких заводов в Канаде и в
1: Да.
2: других странах. И это все законные военные цели, очевидно.
1: А, на ваш взгляд, сами европейцы, ну, и британцы в частности, они ждут этих ударов или это блеф? Вот, им было бы, скажем так, выгодно нанесение ударов со стороны ВКС РФ по тем целям, которые были обозначены.
2: Но дело в том, что сейчас из Вашингтона и Лондона уже просматривается тактика, что нужно максимально быстро начать боевые действия в Прибалтике и в Польше, и в Беларуси. И поэтому через Польшу, через Прибалтику регулярно наносятся удары по территории Российской Федерации. В ближайшее время, я думаю, что прямо с территории Прибалтики будут наносить удары для того, чтобы конкретно началась уже война в Прибалтике, в Польше и в Белоруссии, и тогда, собственно, Британия и США делают шаг назад, не допуская ядерного столкновения, ну и, собственно, таким образом увеличивают линию фронта для русской армии на 1000 километров. Это вот очевидно тот сценарий, который вот просматривается, и это выгодно, очевидно, западным странам, потому что если ничего не поменять, натовская частная военная компания ВСУ очень скоро может быть полностью разбита, и там будут у русской армии серьезные успехи, большие прорывы, выход на оперативный простор и так далее. Чтобы этого не допустить, нужно срочно открывать где-то вот второй фронт, и, собственно, чтобы наша армия вынуждена была туда перебрасывать свои подразделения. И поэтому конкретно сейчас готовят Прибалтику и Польшу для войны. Ну а чтобы не скатываться в ядерную войну, то Соединенные Штаты Америки и Британия, они же далеко, они думают, что все это дело можно организовать и оставаться, так сказать, вне досягаемости и вот вне стопроцентного ядерного уничтожения. Поэтому вот именно такой вот тактикой планируют играть в ближайшее время западные страны, и по этому поводу уже формируется внешняя политика, заявление вот говорящей головы, гауляйтера Украины, ну и далее по списку.
1: Я так понимаю, у нас остается буквально 30 секунд, и я так полагаю, вот эта сделка по дронам, которую Зеленский хочет предложить Прибалтике, это вот из той же оперы, да?
2: Безусловно, конечно, это просто втягивание максимально Прибалтики в прокси-войну против России, только чтобы уже там шли настоящие серьезные боевые действия, и чтобы можно было ресурсы всех стран НАТО бросать на вот прокси-войну против России, потому что страновые элиты не горят желанием этого делать, и когда, конечно, в Прибалтике начнутся бои, у них будет аргументации значительно больше.
1: Спасибо вам большое, Дмитрий Андреевич. Дмитрий Василец, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.
0: Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.

В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Франция и Германия не смогли договориться о совместной разработке нового истребителя. Контекст. 9 лет улетели в трубу. Париж и Берлин закрыли проект, над которым работали с 2017 года. Стороны так и не смогли определиться, кто в нем играет ведущую роль. И в вопросах специфики новейшей боевой машины возникли принципиальные разногласия. К примеру, должна ли она быть носителем ядерного оружия или нет? Инициатором разрыва выступила ФРГ, а жертвой стал Эммануэль Макрон, ратующий за активную интеграцию европейского оборонного сектора. Разумеется, в связи с пресловутой российской угрозой. Мало того, на кону стояли огромные деньги – 100 миллиардов евро. Именно столько планировалось истратить на аппарат, который через полтора десятилетия должен был прийти на смену немецким «Еврофайтер» и французским «Рафаль». Самолеты уже и название звучное придумали – «Боевая воздушная система будущего». Кроме самого истребителя, немцы и французы намеревались создать целую инфраструктуру различных боевых летающих устройств и средств связи. На днях Париж, Берлин и Лондон объявили о планах совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Киева –

0: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
1: Узнать за 90 секунд. Памирцы – самые загадочные из народов нашей планеты. О них ничего не слышно в новостях. Они не заявляют о своих правах и желании создать собственное государство. Просто изолированно живут в горах Памира и Гиндукуша. Памир – знаменитое нагорье с абсолютными высотами до 7500 метров над уровнем моря. Он расположен преимущественно на территории Таджикистана, а еще Китая, Афганистана и Пакистана. Памир называют «крышей мира», а область проживания памирцев носит название «Бадахшан». Этнос сложный. Он состоит из многих народностей с общим происхождением, обычаями и традициями, историей и религией. Памирцам, общая численность которых составляет около 300 тысяч человек, удалось сохранить древние языки, пронести их через века и попытки завоевания империями, которые появлялись в Азии, от тюрков до монголов. Местность тут настолько сложная, что никто не добился успеха. Среди памирцев бытует расхожее мнение, что они – потомки Александра Македонского. Некоторые исследователи считают их потомками древних скифов. Эти удивительные люди живут так же, как и много веков назад. Охотятся на высокогорье, разводят коров, коз, овец, лошадей и ослов. И радуются каждому новому дню.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Самаре 5, в Сухуми 4.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. КСИР приступил к наступательной операции с применением ракеты БПЛА. Беспилотник попал в многоэтажку в Краснодаре. Пострадали 2 человека. В Госдуме предложили уведомлять родителей о подозрительных звонках по номеру ребенка. Подробности далее. Корпус стражи Исламской революции после атак США по югу Ирана приступил к первой фазе наступательных действий с применением ракеты БПЛА, сообщает иранское агентство МЭКР. Как пишет другое иранское агентство, Иран атаковал ракетами американскую авиабазу «Харир» на севере Ирака. Кроме того, Исламская республика также атаковала американский радар в иракском Курдистане, корабли США в Ормузском проливе и Персидском заливе. Тем временем, как передает иранская гостелерадиокомпания, иранская армия провела атаку с помощью беспилотников по силам 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Были нанесены удары по коммуникационным антеннам и радиолокационным системам. По данным КСИР, Иран атаковал 18 целей на американских базах в регионе Ближнего Востока, в том числе на авиабазах в Кувейте. 2 человека пострадали в результате обстрела США в иранском городе Карган, сообщает телеканал Пресс-ТВ. Как пишет иранское агентство, звуки 2 взрывов раздались в иранском городе Киредж к западу от Тегерана, а также в иранской провинции Альбурс. Кроме того, по данным СМИ, 2 взрыва прозвучали в Бендер-Аббасе, еще один в городе Сирик на юге Ирана. Центральное командование Пентагона ночью подтвердило, что штаты начали удары по Ирану по приказу верховного главнокомандующего. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США разбомбят Иран к чертовой матери, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном. Как утверждает журналист Fox News после интервью с Трампом, он сообщил, что по Ирану за последнюю волну атак американские силы выпустили 49 ракет «Томагавк». Обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Краснодаре. Произошло возгорание. По предварительной информации, пострадали 2 человека. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он добавил, что на месте работают оперативные специальные службы. Также атаки БПЛА, по данным Кондратьева, подвергся Северский район. Там зафиксированное повреждение нескольких частных домов. Пострадал 1 человек. Уничтожен еще один БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Тем временем, как информирует Росавиация, временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Жуковский. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким в интервью РИА Новости предложила уведомлять родителей о подозрительных звонках и операциях по номеру ребенка. Она также считает нужным ввести ответственность за противоправные дипфейки, но не за технологию как таковую. Ким подчеркнула, что выступает за созидательный подход, чтобы было не нельзя, а вот как правильно. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Комиссар исчезает.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник», программа «Комиссар исчезает». В нашем эфире автор-публицист Дмитрий Альшанский. В студии Дмитрий Викторович. Мое почтение. Рад вас
3: приветствовать. Добрый вечер вам. Добрый вечер всем.
2: Но начнем мы с далеко не радостной новости. Радостного тут нет от слова совсем. Минувшей ночью ВСУ атаковали российские регионы, и Севастополь в том числе. Стало известно, что на полотно панорамы обороны Севастополя практически уничтожено, но из здания панорамы эвакуировали 3 фрагмента поврежденного огнем полотна. Об этом сообщила пресс-служба Музея обороны Севастополя, и, в свою очередь, ЮНЕСКО выразила обеспокоенность. Вот как бы это последняя информация, которая есть по этой теме, предлагаю с нее и начать.
3: Ну да, конечно, тяжелая новость для города, естественно, она трагическая, потому что, ну, понятно, что с чисто художественной точки зрения это не исторический оригинал, потому что вот эта работа большая художника Франца Рубо, она была уничтожена, на самом деле, в ту еще войну, в 1940-е годы. От нее осталось несколько подлинных фрагментов, которые там были спасены тогда, во время той осады Севастополя. Они находятся в каких-то музейных фондах, они не пострадали. Уничтожена работа советских художников 1950-х годов. Но, понимаете, тут ведь понятно, что совершенно безотносительно того, какого времени это, так сказать, это полотно, и что это такое в строго историческом смысле, это не меняет сути, да, потому что понятно, что кроме вот этой историко-художественной принадлежности, так сказать, подлинности одного времени, другого времени, да, все равно это для Севастополя, для его какой-то, что ли, ну, исторической идентичности, культурной памяти, назовите как хотите, это большой удар, потому что, конечно, это одно из таких значимых очень мест в городе, и понятно, что его восстановят. Да? Вот сейчас была новость, что ВТБ выделяет 1 миллиард, выступил Костин на то, чтобы это все восстановить, и я уверен, что, конечно, пройдет несколько лет, и все это восстановят, и понятно, что были до этого такие трагические инциденты. Например, был удар в 22-м году по музею, по художественному музею в Таганроге. Очень я люблю город Таганрог, как, впрочем, и Севастополь. Вот. И там была ситуация еще гораздо хуже, потому что там-то пострадали прям буквально исторически подлинные работы разных наших художников, и их отвозили в Петербург, если я не ошибаюсь, в Русский музей, там какой-то реставрационный отдел, в общем, долго ими занимался, и вот потом их уже сейчас вернули не так давно в Таганрог, уже восстановленными. В общем, была длинная, сложная история. Здание музея, по-моему, до сих пор так и не открыто на этом месте, вот как бы пострадавшее. Ну, в общем, все это бывает, да, все это бывают такие трагедии. Но о чем я хочу сказать? Я хочу сказать, что когда возникают такие истории, связанные с тем, что пострадали какие-то культурно значимые вещи или просто пострадали совершенно гражданские люди, и особенно если это несовершеннолетние дети там, или старики, ну, в общем, кто-то там не просто мужики как бы бравые, а какие-то уязвимые люди, вызывающие особенно острые эмоции. Да? Вот в любых таких трагических случаях всегда, конечно, начинается такое соревнование в кровожадности, такой виртуальный. То есть начинается бесконечные посты про то, что надо в соцсетях, про то, что надо то разбомбить, это разбомбить. Вот я считаю, что, понимаете, наверное, это не понравится многим людям, которые вообще склонны к тому, чтобы потрясти кулаками. Да и все в те или иные моменты жизни бывают обозлены, раздражены, как-то оскорблены и так далее. И им хочется как-то вот сказать там, да, нас сейчас вас всех там и так далее. Мы понимаем. Но вот я хочу призывать все-таки к умеренности в этом вопросе. То есть я все-таки надеюсь, что эта трагическая история, она не является началом какого-то цикла действий, понимаете? И вот я хочу, честно говоря, сказать, что мне не нравится идея сознательного превращения всего этого в какое-то длинное циклическое действие. То есть вот они ударили нам сюда, а мы сейчас как зарядим туда, а потом они нам опять... И так далее, и так далее. Да? Вот какая-то эскалация такого рода, которая не связана с военными действиями непосредственно, а связана с каким-то символическим ущербом. Вот я считаю, что не надо в это играть, понимаете?
2: Если поддаться на провокацию, условно это запустит такое...
3: Да, то есть условно я считаю, что, во-первых, в принципе, конечно, не нужно умножать зла. Не нужно умножать зла. Мы понимаем, что зло, оно вообще неизбежно в любой войне, в любых военных действиях, даже самых благородных, там, правильных. Ну, то есть, там, приведу элементарный пример. Да? Значит, Вторая мировая война, да? Значит, не трогая советско-нацистские, значит, бои, мы можем взять просто даже бои, так сказать, нацистско-английские, нацистско-американские, американо-японские, да, значит, и увидеть, что со стороны, так сказать, тех армий, которые в этой войне были победителями и чья сторона истории, да, признана правильной, да, стороной добра, вот, было нанесено такое количество страшного ущерба, который не имел никакого отношения ни к какому Гитлеру и никаким военным вермахтам и ни к чему, да, ну, известная история города Дрездена, там, про которую там Курт Воннегут написал знаменитую книжку, Хиросима и Нагасаки, да. Ну, то есть вот японский режим, он был чудовищный совершенно, да, вот тот, они проводили там тоже вовсю там на людях эксперименты, все это известно, что они там в Китае творили, очень много было всего, да, но оправдывает ли это действия, все его действия, вот, а оправдывают ли они Хиросиму и Нагасаки? Значит ли это, что правильно носить ядерные удары просто по городам? Ну, я думаю, что нет. То есть, ну, применительно к конкретной военной ситуации, там есть большая историческая дискуссия по этому поводу, но если мы посмотрим это, как бы, на это сквозь призму какого-то простого повседневного нашего человеческого опыта, то я все-таки склонен настаивать на том, что не надо бомбить города ядерными бомбами, даже если эти города контролируют какая-то очень плохая власть. Да? То же самое касается и вот этих вот демонстративных бомбардировок там Германии. Да? Вот

0: какие-то цели, что-то они там разнесут в ответ, там, может быть, связанное, может быть, что-то связанное с каким-нибудь Бандерой, там, с какими-то неприятными нам персонажами, ну, а в ответ ничего не будет, понимаете? Ну, понятно, что в ответ будет тогда уже, что бы ни произошло сегодня ночью, да, по каким бы причинам, да, мы не знаем степень сознательности на такого поражения, да, вот, но что бы ни было, но понятно, что дальше будет опять и в нашу сторону, а Россия все-таки, понимаете, я хочу напомнить, что у нас в России огромное количество замечательных, ценнейших, великолепных, любимых, понимаете, всяких культурных памятников, исторических, музейных, православных, таких, всяких, любых, понимаете. И у этих памятников, у них, вообще-то говоря, очень трагическая история, без всякого ВСУ. В принципе, трагическая история. Так я, например, напомню нашей аудитории, это один факт, который, вот, ну, я не могу сказать, что мне нравится этот факт, уж ничего в нем симпатичного нет, да, но просто мне нравится как бы сама эта история, да, что вот все знают, что Пушкин в ссылке жил, в частности, помимо прочего, в деревне Михайловской, все знают заповедник Пушкинские горы, где находится дом-музей Пушкина и так далее. И некоторые знают, что тот дом, который сейчас вот можно увидеть на экскурсии там в Михайловском, что это не подлинный дом Пушкина, да, ну, которым он тогда жил. Но далеко не все знают, что это пятый дом Пушкина в Михайловском. Понимаете, пятый. Потому что первый дом Пушкина, в котором, собственно, он и с Ариной Родионовной проводил вечера, снес Григорий Александрович. Пушкин сын поэта в XIX веке, во второй половине. Второй дом Пушкина, который был построен сыном Пушкина, был передан на как бы цели, уже продан сыном для того, чтобы там устроить некую такую полумузейно-полусанаторную такое учреждение для пожилых писателей там, и так далее, и так далее. Вот, его стали приспосабливать, ремонтировать, и он сгорел в процессе этого ремонта в начале 20 века. Потом построили третий дом Пушкина, и открыли там вот это заведение, и он сгорел уже в революцию, его сожгли. Потом, в 37-м году, когда праздновалось, так вот странно сказать, праздновалось столетие смерти Пушкина, да, а так и было действительно, построили четвертый дом Пушкина, и он сгорел уже в Великую Отечественную войну. Да. Вот. И, наконец, был построен знаменитым директором Гейченко, был построен пятый дом Пушкина, который вот до сих пор мы и можем увидеть, понимаете? Вот такая история просто довольно известного объекта, такого как вот дом-музей Александра Сергеевича. Вот, ну вот получается, что панорама Франца Рубо тоже сложная история, там была первая панорама, потом вторая панорама, а сейчас, дай бог, если банк ВТБ, я не знаю, правильно ли, что я его упоминаю, но так или иначе, вот он выступил с таким заявлением, будет благодаря, может быть, и ему будет третья панорама. Да? Вот такие сложные истории. То есть к чему я все это веду? Я все это веду к тому, что при такой трагической, сложной нашей вот этой всей истории, конечно, ну, лучше как бы быть сдержанными, понимаете? Лучше быть сдержанными, потому что и так, без всякого целенаправленного обмена какими-то ударами, там, мести или чего-то еще, да, вот без всего этого на самом деле гибнут, в любом случае гибнут памятники архитектуры, там и музеи, и все это. Мы знаем, что в Судже во время трагических событий 24-го года там это коснулось и тоже и музея в Судже, да, и понятно, что и в Мариуполе были тяжелые бои, тоже такая же история, да, и еще, я думаю, есть такие истории, конечно, да. Вот, поэтому, иными словами, понимаете, я очень всем этим дорожу, я как-то люблю это все, да, и поэтому я хочу сказать, что да, конечно, есть виновные в этой истории, которая случилась сегодня ночью, может быть, можно помечтать о том времени, когда такого рода люди могут быть как-то наказаны, если они сделали это умышленно, да, особенно, вот, но превращать это в какую-то, понимаете, цепочку каких-то обменов уже ударами невоенного, такого как бы невоенного назначения, если хотите, да, вот мне бы хотелось сказать, что, на мой взгляд, это неправильно.
1: Ну и ввиду быстротекущих событий в последние годы, очень часто некоторые вещи из памяти выпадают. Я просто хочу напомнить, вот подтверждая ваши слова, когда, ну, действительно есть реакция «давайте ударим», «давайте сейчас будем сносить там», ну, точнее, не сносить, наносить точечные удары по памятникам, посвященным нацистам на Украине. Но я просто напомню, вот я специально открыл, уточнил,

0: 1 января 24 года во Львове спокойно вообще был уничтожен музей Шухевича. Ну, это вот говоря о тех целях, которые сейчас представляются, ну, как можно сказать, представителями, инфлюенсерами, короче говоря, в нашем медиапространстве. И поэтому здесь не вижу ничего такого. Ну, а из свежих примеров, вот вы говорили про дом Пушкина, вокруг Нотр-Дама, знаете, тоже в первые дни было столько слов сказано, что это чуть ли не начало апокалипсиса, но по итогу, знаете, мне кажется, мало кто об этой истории вообще вспомнит.
1: Ну, на самом деле, там, конечно, сложно с Нотр-Дамом, потому что там сомнительные какие-то идеи, там с этим Нотр-Дам какие-то фрески, заказали какую-то художницу, которая там изображает то, что надо, я уже не помню, то ли афроамериканцев, то ли запрещенные ЛГБТ, то ли что в этом Нотр-Даме. Ну, в общем, там тоже бог знает.
0: Но просто согласитесь, поколение сменится, и уже никто эту историю...
1: Но, тем не менее, я серьезно отношусь к этому, и я очень дорожу, честно вам скажу, и Севастополем, и Таганрогом, и многими-многими другими местами, поэтому мне бы не хотелось, чтобы возникла какая-то такая расширяющаяся воронка уже не случайного, понимаете, а целенаправленного уничтожения. Я вам скажу, что я украинскими, понимаете, Шухевич мне этот даром, естественно, не сдался. Но на самом деле понятно, что на Украине есть огромное количество вещей, которые, ну, любимые, дороги моему сердцу, точно так же, как и в России. Я не делаю никакого различия между ними, понимаете? Я считаю, что это все одно, естественно, да, поэтому мне, конечно, очень жаль, и когда страдают какие-то, могут пострадать какие-то объекты и там, потому что, ну, это... Зато и все и происходит из-за того, что мы считаем, что это все едино, понимаете? А какие-то силы там так не считают, да? Mm-hmm. В этом большая точка расхождения. Так что я призываю к бережности и осторожности в этом деле.
0: Благоразумие. А, что ж, ну, говоря, вот действительно, в самом начале выдвинули тезис, что, наверное, это неприемлемо. И насилие в отношении гражданских лиц, детей, безусловно, стариков, женщин. Но, знаете, последние заявления Урсулы фон дер Ляйен настораживают, когда речь идет о введении новых пакетов санкций. Там считают, что должны отвечать абсолютно все россияне, и, значит, будут направлены меры против подавляющего большинства жителей нашей страны. Ну, вот, в частности, да, мы видим предложение запретить въезд в Евросоюз всем, кто служил в армии России с начала специальной военной операции.
1: Ну, понимаете, своя рука владыка, то есть, конечно, она или кто за это там у них отвечает, они и вправе это сделать, потому что, ну, точно так же, как и наши ведомства вправе там ограничивать какой-то въезд в страну там тем или иным людям, и мы знаем, что они регулярно это делают, да, ну, и это тоже нормально, конечно, любое правительство вправе пускать или не пускать кого-то, кто им не нравится, да. Другое дело, что просто в целом эта вся ситуация, она страшно огорчительна, потому что понятно, что Европа — это ведь не просто Урсула фон дер Ляйен или Кая Каллас, или кто там у них еще есть, да? Европа — это некоторая родина, ну, не всего человечества, конечно, но значительной части, по крайней мере, тех стран, которые находятся в орбите христианской культуры, для них, конечно, Европа имеет огромное значение, да, и я, честно вам скажу, не очень представляю, вот у нас есть какие-то в России люди, которые считают, что это хорошо, это правильно, надо полностью все связи разорвать, все закрыть, запретить, законопатить, и будет отлично, и только мы будем жить, повернувшись на восток, и никак иначе. Но я вам сейчас скажу, я совершенно для себя этой ситуации не вижу как реальной, как правильной. Да? То есть для меня это кошмар-кошмарыч, потому что, ну, как мы можем себе представить русскую культуру без Николая Васильевича Гоголя в Риме, без Федора Михайловича Достоевского в Европе, без, так сказать, замечательных, выдающихся православных всяких святынь, которые рассеяны тоже по Европе, там, скажем, как Николай Чудотворец в Баре, да, и так далее, и так далее. Это можно перечислять бесконечно. И помимо вещей, которые имеют прямое отношение к России, и Сен-Женевьев-де-Буа там в Париже, и замечательные наши храмы, и многое другое, да, но помимо вещей, которые имеют отношение к России, к русской культуре, русской эмиграции, русской церкви и так далее, есть еще и просто сама европейская культура, без которой, ну, совершенно немыслим, на мой взгляд, культурный человек, в принципе, в мире, понимаете? Какое может быть образование, просвещение, культура, опять-таки, без впитывания в себя, там, ну, той же самой Италии, например, да? Не только ее, да, и Греции, и много чего еще, да? Вот, поэтому там есть, конечно, европейские страны, которые не представляют для нас особенного интереса, да, там какая-нибудь Румыния или там Литва, понимаете, в общем, мы можем без них обойтись совершенно спокойно, понимаете, и даже о них не вспоминать, да? Но, конечно, там, а что такое Франция, опять же, для России, да, это просто огромный, как бы, какое-то поле такого культурного напряжения, влияния, каких-то отношений, бесконечных путешествий русских и французов и так далее, и так далее. Да, поэтому,
0: воспитывая в классике.
1: Поэтому,
0: да.
1: Конечно, да, когда ты думаешь о том, что всем этим распоряжаются девочки Урсула и Кая, исходя из СВО и Украины, что вот они за Украину, ну вот это все понятно, да, и формально они как бы могут, и, да, но реально-то это, конечно, совершенно нелепо, безумно, и можно только надеяться, что все-таки, ну, когда-нибудь это прекратится. То есть я стою на том, что я надеюсь все-таки как-то, наверное, дожить до того времени, когда это успокоится, потому что я не мыслю себе, понимаете, вот такое существование в таком разорванном виде между, понимаете, Россией и европейской культурой, и то, что она будет вот как бы оккупирована вот этими безумными людьми. Ну, я все-таки еще пока верю в то, что это временное явление.
0: Ну, знаете, сейчас сложно представить обстоятельства или события, при которых шел бы обратный процесс сближения.
1: Ну, это всегда сложно представить, ну, понимаете? Да. Ну, там сколько раз это было, понимаете, все менялось. Менялась ситуация там, менялась ситуация здесь, менялись сами отношения между там и здесь. Мы знаем, что тот же 20 век, он много раз менял вот эту всю перспективу, понимаете? Поэтому я надеюсь, что, конечно, это случится не завтра, но это случится.
0: Угу. Это как, ну, мне вспоминается история с Биеннале, честно говоря, да, когда с одной стороны политическое решение, с другой стороны слава председателя, и все равно участие России в этой биеннале, несмотря на провокации, акции и все прочее. Вот поэтому здесь тоже, понимаете, всегда такая грань. Ехать ли выступать тому же Гергиеву, например, когда вот, с одной стороны приглашение есть, и есть спрос колоссальный от людей, которые это ценят, а с другой стороны, ну, определенно лобби.
1: Нет, конечно, и мы знаем, что недавно была такая же история с Сокуровым, против которого тоже писали коллективное письмо, и там самое поразительное в этом письме было то, что его подписало, это антисокуровское письмо, подписала какая-то девочка, которую здесь судили за протесты какие-то проукраинские, и Сокуров ее поддерживал, приходил на суд над ней, потом ее то ли освободили, то ли обменяли, то ли там что-то, я уже не помню, но, в общем, она эмигрировала, и теперь она подписала письмо с осуждением Сокурова, понимаете, ну, просто дикая история, вот, но это, так сказать, наша сиюминутная печальная повседневность, а я все-таки надеюсь, что в какой-то немножко больше исторической перспективы мы все-таки выберемся из плена Урсулы фон дер Ляйен. Понимаете, при всем уважении мы как-то от нее избавимся.
0: Но у вас такой, я смотрю, стратегический подход, не тактический, в моменте. Когда...
1: Да, ну потому что то, что происходит в моменте, это все так грустно, понимаете, что остается только надеяться на несколько более долгосрочные вещи.
0: Тогда откроем следующую тему и вернемся к ней, продолжим уже во второй половине после перерыва и новостей, что пишет коллега-журналист. В серую занятость в нашей стране может быть вовлечено от 5,5 миллионов до почти 25 миллионов человек. Ну, слушайте, разброс такой достаточно существенный. Но даже если так, и возьмем золотую середину из представленной статистики, на ваш взгляд, куда сейчас направлен этот самый вектор? К снижению этого числа или наоборот?
1: Это огромная проблема, понимаете, огромная, которая как раз обострилась вот именно в последнее время в связи с нашей такой, я бы сказал, ужесточающейся финансово-налоговой политикой. Я хочу сказать, что эта политика, она ведет нас куда-то не туда, на мой взгляд. Да? Вот эта политика ужесточения контроля и налогового, и просто финансового контроля за всякими счетами, там, переводами и так далее, и так далее. И все это как бы якобы призвано, значит, упорядочивать ситуацию, Но к чему это ведет на самом деле? Да? Понятно, что на самом деле это очень активно ведет к тому, что люди просто уходят в тень. Да? Они просто перестают, если им позволяет, в принципе, их профессия, их условия, они вообще перестают показывать государству, что они делают. И, конечно, это большая история. Вот я думаю, что сейчас мы после паузы еще к этому вернемся.
0: Оставайтесь с нами, друзья.
2: Комиссар исчезает.

0: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Комиссар исчезает.
1: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Программа «Комиссар исчезает», вторая ее половина. Напоминаю, в студии автор, публицист Дмитрий Ольшанский. Дмитрий Викторович продолжает.
2: Да, снова добрый вечер.
1: Завершили мы открытием темы вокруг серой занятости в нашей стране. И вот мне вспомнилась еще одна новость, буквально совсем недавно опубликованная на основе данных Центробанка Российской Федерации. Так вот, в мае этого года объем наличных денег в обращении увеличился там аж на 380 миллиардов рублей. И заголовок у коллег звучит следующим образом. Спрос на наличные деньги обновил рекорд аж 30-летней давности.
2: Вот-вот-вот. Вот это и есть, понимаете, результат вот этой политики. Да, вот это вот давление на людей. Зачем это делается, понимаете? Зачем людей толкают в сторону того, чтобы они как можно больше занимались серыми какими-то расчетами, черным каким-то налом и так далее? Для чего, понимаете? Ну, мне кажется, я, конечно, понимаю, что это такой вопль в пустоту, но тем не менее, да, все равно никогда не грех об этом лишний раз напомнить, да, что в нашей стране вообще-то достаточно тяжелые годы люди сейчас переживают. Сейчас сложное время, сейчас не то сытое время, которое было там когда-то раньше с нами. Да? И, конечно, для многих людей, ну, спасением становится что угодно, понимаете, способом выживания. Люди крутятся как могут. Одни торгуют через какие-то интернет-платформы, третьи, другие работают в каких-то мелких сервисах, там третьи как кого-то там возят, что и так далее. Ну, все что угодно. Да? Ну, не могут они вам платить все бесконечные сборы, поборы, комиссии и так далее. Да? Вот, ну, невозможно, да? Которые к тому же возрастают все время. Людям надо как-то крутиться, людям надо выживать, понимаете? Тем людям, которые никуда не рванули из России, которые относятся к ней как к своей родине, понимаете, и переживают разные неприятности, которые с нами время от времени случаются. И им надо дать возможность, чтобы они спокойно могли работать. Нужно, ну, как-то мягче, понимаете, мягче, либеральнее относиться к экономической активности, тем более, что она очень полезна в любом случае, потому что это же все как бы некоторое хозяйственное движение, которое оживляет спрос, да, оно способствует какой-то динамике, понимаете, не просто вот сидит там человек, понимаете, перед телевизором, там, ест просто гречку и пельмени, да, и все, и там кого-то кормит жена, кого-то мать, там, и так далее, да. А какое-то движение, люди стараются что-то делать, да, но не надо их мешать, не надо их загонять в кабалу. Да? Ну, у нас же и так мы понимаем, например, да, что у нас, там, не знаю, ситуация с кредитами, например, но она же ужасная, к примеру. Да? Понятно, что в нынешней ситуации кредиты имеют запретительный характер, да, скажем, фактически. Да? Кто в них будет, особенно ипотеки, да, кто в них будет ввязываться, да? Если это не льготные программы, специальные, рассчитанные там, на многодетных семей, для многодетных семей, для каких-то айтишников, для ветеранов боевых действий. Там, да? Вот. А все остальное, это, ну, как, понимаете? Ну, и так во всем. Поэтому, ну, надо, конечно, смотреть на вещи шире. Хорошо, что, например, можно, пользуясь случаем, можно похвалить вот эту ситуацию, когда вот после выступления Путина на форуме действительно сейчас уже какие-то люди, там, по-моему, Минфин, Госдума, ну, в общем, какие-то ответственные лица, они уже сейчас вот подтвердили хотя бы готовность заморозить вот этот порог
1: перехода.
2: Да, слава богу, понимаете, ну хоть что вот это, подарок, понимаете, очень хорошо, да? Так и надо. Ну, поэтому я решительно выступаю за то, чтобы как-то людей, ну, немножко освобождать от этого, да. Но я понимаю, что, конечно, шансов на это мало, и мы видим, что вот эти действия, они действительно загоняют в нал. И я знаю это по своей жизни, потому что я, естественно, общаюсь с массой каких-то людей, которые что-то делают в быту, там где-то что-то покупают, продают, обмениваются, пользуются, я чем-то пользуюсь, что-то заказываю, что-то покупаю. И я просто вижу, да. Вот как вот меняется эта динамика, понимаете, в сторону какую-то серую, неформальную, безналоговую, наличную и так далее. Ну и ничего хорошего тут стратегически нет. Поэтому, ну, будем надеяться на лучшее и готовиться к лучшему.
1: Да, при этом всегда говорят, что важно, чтобы деньги циркулировали в экономике. И в целом, можно сказать, необходим, как сейчас говорят, позитивная предпринимательская среда. Вот, ну, у нас вот, же такая, да. На такой курс провозглашен, и обеление экономики в том числе. Еще одну тему обсудим, тему столичную, красную и голубую линии метро Москвы продлят. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. И, соответственно, ветка пройдет до Кунцевской, от Кунцевской до Сколково, а Сокольническая линия в Ярославский район. Да, вот эту тему тоже быстренько с вами обсудим, Дмитрий Викторович.
2: Ну, вот тут что я хотел сказать. Понимаете, что строит метро, конечно, хорошо, естественно. Потому что если уже человек живет в каком-то районе, то открытие метро, неважно в данном случае этого, но мы знаем, что там много разных станций строится в последние годы. Это хорошая новость для людей, которые в этом районе. Понятно, что именно метро, на работу удобнее ездить, и квартиры у них растут в цене для аренды, продажи, для всего и так далее. Вот, но что я хотел бы сказать при этом, понимаете, кроме того, да, что сама логика развития вот этого градостроительного развития, в рамках которого дальше происходит как бы позитивное событие постройка метро, она очень меня расстраивает, и не только меня, потому что она состоит в том, что на каждом бывшем каком-то колхозном, совхозном поле, там где-то сразу, где-то за МКАДом, или если это внутри МКАДа, то это бывшая какая-то, может быть, промзона, там какие-то были фабрики, склады там, и так далее, и так далее. Да? Вот в каждом таком месте вырастает город, да, за там, 5-7 лет. Да? Каждый такой вот район небольшой, да, он становится примерно как, ну, может быть, не областной центр в России, но вот уже близко к тому. Да? Строятся башни 30-этажные всегда, много, с маленькими квартирками. Да? И, ну, это не, выглядит это, мягко говоря, невесело. Невесело это выглядит. Вот. Все-таки хочется лишний раз напомнить то, о чем я постоянно говорю и не устану говорить, что наша страна простирается от Балтийского моря до Тихого океана. И вот упорная работа нашего какого-то управляющего класса на то, чтобы, не знаю, там 50% населения этой страны жили в пределах московской агломерации, включая Москву и, не знаю, 30 километров за МКАДом, ну, она меня как бы поражает, знаете, поражает. Потому что, ну, почему в самой большой в мире стране людей нужно набивать, как сельди в банке, вот в эти башни, башни, башни бесконечные, да? Ну, этот вопрос, он назрел, перезрел, еще раз перезрел и так далее. Это, ну, принимает какой-то характер огромного социального несчастья, что вместо развития дальнейшего инфраструктуры вширь, да, вместо перестройки бюджетных, налоговых, всяких механизмов, таким образом, чтобы больше денег оставалось в регионах, да, вместо создания для людей, для молодежи, в частности, для заканчивающих школы, для заканчивающих вузы, да, создание мотивации жить там, где они родились. И понятно, что на самом деле людям это было бы лучше, это было бы удобнее, потому что, ну, понятно, что на самом деле, ну, есть люди, есть такой тип людей во все времена, каких-то искателей счастья где-то далеко, искателей приключений, каких-то путешественников, там кого-то, конечно, да, всегда. Но это небольшое количество людей. На самом деле остальным всегда удобнее жить там, где у них родители, бабушки, дедушки, дальние родственники, друзья, приятели, налаженные социальные связи, где они все знают.
1: Чтобы где родился, там и пригодился.
2: Это всегда, конечно, удобнее, потому что любой переезд, ну, эмиграция – это вообще тяжелое несчастье. Но и любой переезд, в принципе, да, если вы не являетесь уж совсем богатым человеком, это, конечно, ну, это большие трудности, да, большие трудности. И в каком-то смысле, как в какой-то части, да, этой истории, это как неизбежный процесс, потому что, ну, жизнь не бывает статичной. Но вопрос в масштабе. И вот этот масштаб, понимаете, с которым разрастаются. А тут надо говорить именно о московской агломерации, потому что разделение на Москву и Московскую область, оно для чиновников имеет значение. Или оно имеет значение для людей, у которых в зависимости от этой регистрации как-то по-другому устроены какие-то выплаты или какие-то льготы, что у них здесь там стоит столько, а там столько, какие-то там, да, нюансы. Да? Но по большому счету, с точки зрения вот этого расселения, это не имеет никакого значения, потому что понятно, что эти целые города могут возникать в Московской области, но практически все их население, там 90%, будет каждый день находиться в Москве. Да, на самом деле. И это все равно москвичи, хотя с точки зрения московской статистики, они, может быть, не москвичи, а жители там Московской области. Да? Вот. Поэтому я просто считаю, что, конечно, когда эти люди уже находятся там, где они находятся, открытием метро – это прекрасно. Но лучше бы сделать так, чтобы они все-таки жили там, где они бы хотели жить, да? А не на 34-м этаже в этой башне, в этой ипотечной квартире, за которую им платить не расплатить.
1: Ну, такое, знаете, все равно сосредоточение людей подразумевает жесткую конкуренцию. Вы простите, что я сейчас занимаю непопулярную точку зрения.
2: Конкуренцию, да. И очень жесткую атомизацию. Потому что, да, понятно, что если человек, во-первых, массово люди отрываются сначала от той среды, в которой они выросли, да, где они всех знают, они попадают в новую, совершенно незнакомую среду. Но эта незнакомая среда, она устроена не тем образом, который бы помогал им налаживать всякие, как принято выражаться, горизонтальные связи. Потому что горизонтальные связи хорошо налаживать все-таки в мире достаточно малоэтажной застройки, потому что там легко общаться, легко что-то делать, чувствовать себя как бы более уверенно. А когда вот эти башни, между которыми свистит ветер, особенно когда на улице не лето, да, человеку проскочить бы быстро, да, от станции метро, там быстро-быстро на этот свой этаж и, так сказать, запилить двери и так далее, да, потому что, ну, огромная толпа, в которой ты, ну, как бы ты не будешь себя чувствовать, что это свои люди для тебя, да, какие-то твои, да, это вот возникает вот эта атомизация.
1: И соседа можно не знать десятилетиями.
2: Да, то есть своего, пространство, да, вокруг, оно не воспринимается как свое, да, вот это все, конечно, очень-очень меня огорчает.
1: Не, ну зато мы же видим отдельные примеры, когда москвичи начинают скупать жилье в Воркуте, Да, поднимать город, регион, ну, такие...
2: Именно в Иркутии.
1: А, именно в Иркутии, да, была такая новость. Ну, да, знаете, там квартиры стоят, ну, по московским меркам копейки. И потом, конечно, посыпались спецрепортажи. Я даже думал, что, ну, это, знаете, ну, может быть, кто-то купил инвестиции ради и забыл. А нет, действительно, оказывается, есть пример. Но они единичные, справедливости
2: я
1: ради.
2: Боюсь,
1: молодежи, которые ищут приключений в Иркутии.
2: Да, да. Подавляющее большинство других примеров, да, они наверняка все-таки адресуют. Это какой-то бросок на юг.
1: В свою очередь, да, обсудим еще одну тему. Теперь уже деятельность Государственной Думы. Там приняли ряд мер по усилению контроля за иностранными агентами. Мы с вами тоже периодически эту новость обсуждаем, но, тем не менее, меры, они усиливаются. И что мы видим? Если иноагент решил обратиться с заявлением об исключении из реестра, повторно, но при этом получит отказ, то повторно подать заявление он сможет не ранее, чем через год. Также в течение 10 дней Минюст может вернуть заявление иноагента о включении в реестр, если оно оформлено как-то с нарушением или содержит недостоверное сведения. И, что очень важно, обратили на это внимание сегодня, с 1 сентября текущего года будет запрет для иноагентов быть рекламодателями социальной рекламы, а также запрет размещать такую рекламу на их информационных ресурсах.
2: Ну, вот понимаете, несмотря на то, что значительная часть иноагентов, я многих людей знаю, кто включенных в эти списки, кого-то лично, а кого-то по их какой-то деятельности, и значительная часть их, ну, не вызывает у меня никаких симпатий, мягко говоря. Но, тем не менее, я считаю, что вся вот эта процедура у нас, связанная с иноагентами, она очень-очень тревожная, она очень печальная. Почему? Да, потому что что происходит? Министерство юстиции, что называется явочным порядком, составляет некие списки, да, абсолютно непрозрачным образом. Мы не знаем, кто... как, почему это составляет, да? Мы только знаем, что по пятницам они их составляют. И кого-то они туда включают. Значит, эти люди, ну, конечно, значительная часть этих людей находится за пределами России, и если они находятся за пределами России, то они сделали какой-то свой большой политический и жизненный выбор, как мы понимаем, да? Они адресованы, они как бы устремлены к интеграции, наверное, может быть, уже в какие-то другие общества, и, возможно, они имущество свое здесь продали по-разному, но бывает так. И их, может быть, это уже и не очень касается. Но это ведь так бывает не всегда, как мы понимаем. И вот Министерство юстиции, оно создает эти списки. Как, что, почему, мы не знаем. И когда, если человек в эти списки попал, ну все, понимаете, все. Потому что этот, он обложен таким количеством ограничений, правил, запретов, и за каждым этим запретом маячит сначала административная ответственность, а там и уголовная ответственность, что, в общем, ну, если он не убежит из России, то как он будет жить, вообще непонятно. То есть это такая гражданская казнь. И в этой связи, повторюсь, несмотря на то, что я не симпатизирую огромному количеству людей, которые... в этих списках. Я считаю, что эта процедура, конечно, должна выглядеть иначе. И должны быть две вещи обязательные в ней. Да? Первое. Я думаю, что иноагентами правильно делать людей только по решению суда. То есть должен быть судебный процесс. Надо обратиться в суд, надо представить доказательства. У человека должна быть возможность нанять, если он хочет, если он здесь живет, если вообще его волнует то, что здесь происходит, нанять адвоката. Должна быть какая-то судебная состязательность, как ни смешно, но должна быть, понимаете? Должна быть какая-то теоретическая возможность доказать свою невиновность. То есть это должно быть судебное решение и с обоснованием судебным. Да? И второе, я все-таки считаю, что все-таки для того, чтобы, опять же, провозглашать человека иноагентом, нужно доказать его связи с какими бы то ни было иностранными, так сказать, государственными, спецслужбистскими, военными, какими-то политическими центрами. Да? То есть это не должно... То есть вот при Сталине это просто было на основании показаний каких-то. Вот Сидоров дал показания, что вы являетесь шпионом там Гондураса и хотите убить, понимаете, товарища Калинина, Молотова, Ворошилова и так далее, и так далее. Да? А сейчас это даже не на основании показаний, а просто есть некая вот короткая аннотация Минюста, в которой сказано, что ну вот он там как бы проводит, так сказать, какие-то в жизнь, понимаете, чуждые нам идеи. Да? То есть на самом деле, ну так неправильно, понимаете, должна быть доказана прямая связь. Человек или получает финансирование какой-то иностранной, какой-то структуры, да, или он в этой структуре как-то каким-то иным образом, он в ней как-то числится. Он... То есть, ну, должна быть какая-то реальная база, понимаете? Потому что, ну, просто на основании каких-то абстрактных политических взглядов, понимаете? Тем более, что мы знаем несколько просто трагических примеров, понимаете? Когда иноагентами оказывались люди, которые, ну, вообще ни в каком смысле ими не являются. Просто, ну, никак. Я знаю там человека, например, одного, я уж не буду называть, но у которого просто это, ну, огромная трагедия, и личная, и семейная, и деловая, и так далее, и так далее. Понимаете, и он никакой, вообще никакой он русский патриот, этот человек, понимаете, живет в России, да? Вот, но так сложились обстоятельства. Поэтому, то есть, иными словами, как вот говорили про Никиту Сергеевича Хрущева, про волюнтаризм там, в СССР, да? Вот я считаю, что в этом, в этой процедуре, связанной с иноагентами, в ней очень много волюнтаризма. И очень бы хотелось, чтобы она как-то была поставлена на какую-то твердую почву судебного разбирательства и доказательной базы. Ну вот, например, когда человеков там в тюрьму сажают за, не знаю, убийство там, грабеж mm-hmm. там, и знаешь, что-то, да? Но ведь там же нужно все-таки какое-то развернуть уголовное дело, судебные заседания, представить какую-то прокуратуру, должна представить какие-то доказательства, понимаете? Какая-то адвокат. Что там они нарешают в конце, это другой вопрос, да? Ну, хотя бы, понимаете, что этого должно быть.
1: А да? Такая информация должна быть представлена широкой общественности?
2: Да почему бы и нет? Наверное, ну, кроме каких-то, может быть, отдельных дел, связанных с какой-то, ну, там люди, которые могут быть замешаны в какой-то передаче каких-то специальных данных или чего-то еще, что составляет какие-то военную тайну.
1: Шпионажи, да.
2: Да, это точно. Они в любом случае, это другие статьи, другие, это другая история. И, кстати, там суд есть, просто бывают закрытые суды такого рода. Но мы говорим про иноагентов, и в этой связи, конечно, ну, нужно нормальное, внятное, понимаете, обоснование, потому что это ведь то, что с ними дальше происходит, оно немногим отличается от уголовного обвинения. То есть это почти то же самое. И поэтому ну, должна быть возможность как-то, чтобы это было доказано или не доказано, и чтобы мог быть и какой-то отказ суда, понимаете, в признании человека иноагентом в тех случаях, когда это, ну, какой-то полный абсурд. Да, такое, вот, к сожалению, бывает. Понимаете? И кроме того, еще, конечно, ну, очень тяжелая ситуация с этими всеми наклейками, какими-то бумагами, вот это все, когда начинает клеить на книги, тоже я много раз об этом говорил, что у нас фактически сейчас работают нормы, при которых любое, вообще любые, как бы, любая связь человека, признанного иноагентом, например, с каким-то печатным изданием или чем-то еще, влечет за собой очень серьезные проблемы и ограничения. Даже если этот человек, там, я не знаю, написал там, много лет назад, понимаете, какое-то предисловие там, какой-то книжки, которая не имеет никакого отношения вообще к политике и так далее, да, то все это очень далеко расширяется. Да? Вот хотелось бы, чтобы это немножко все сузилось.
1: Но при этом есть единичные случаи, когда признанные Минюстом иноагенты могли оспорить и оспорили по итогу это решение. Но, опять же, это единичные случаи.
2: Да-да, ну хотелось бы, чтобы это именно начиналось, понимаете? Да, потом они как бы могут какую-то апелляцию подавать, но хотелось бы, чтобы это именно начиналось с суда, и чтобы это начиналось с внятных материальных доказательств.
1: И Владимир Владимирович Путин подписал закон об аресте имущества уехавших россиян, которые совершили административные правонарушения против интересов России. Да, вот это, наверное, заключительная тема на сегодня. Это, ну, чтобы понимать, что за правонарушение: дискредитация армии, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики.
2: Не, ну, сама по себе идея бить по кошельку людей, которые себя открыто совершенно противопоставляют, собственно, стране, ну, она нормальная, естественно, это нормальная идея, поэтому это правильно. Но другое дело, что, понимаете, а что такое уехавшие, опять же, это тоже не очень понятный термин, потому что ну, в советских условиях было понятно, там была процедура иммиграции, которая полностью отрезала связи с Россией. А сейчас что такое Чекуи? Что он не находился в стране сколько-то суток по данным какой-то пограничной службы или что это такое, понимаете? Не очень понятно. Ну, то есть, в целом, в общем, иными словами, да, еще раз, как бы подводя итог этой теме, я хочу сказать, что тут тоже, понимаете, нужна некоторая аккуратность. Потому что, знаете, вот Минюст, да, он, например, вот эти списки, к примеру, да, он их объявляет по пятницам. И в какой-то момент, когда я уже понял, что, в общем, всех известных мне людей, которые себя вот уехали из России, себя там ассоциируют там с ВСУ или с какой-нибудь там гадостью, там, ну, не будем перечислять это все, да, но вот их всех уже сделали иноагентами, многих сделали экстремистами и так далее. Но пятницы-то все равно 52 в году, надо еще кого-то признать. То есть у меня складывается впечатление, что с какого-то момента пятница стала первостепенной по отношению к, понимаете, человек для субботы или суббота для человека. Да, вот тут человек для субботы, человек для пятницы, понимаете? То есть, иными словами, вот с чего мы начали, тем мы и закончим. Что я призываю к аккуратности, умеренности, понимаете, и мягкости в этом вопросе, потому что за каждым таким вопросом стоят, конечно, человеческие судьбы.
1: Дмитрий Ольшанский, Денис Воробьев были для вас. Спасибо, всего доброго.
2: Спасибо.
0: Комиссар исчезает.

0: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
1: А где тут бродит жираф на озере Чад?
2: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
3: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Комплексный законопроект «Антифрод 2.0». Контекст. Телефонным и интернет-мошенникам поставлен новый заслон. Согласно одобренному Госдумой закону, будет создан сервис «Красная кнопка» на портале «Госуслуги». С его помощью граждане смогут мгновенно сообщать о противоправных деяниях. Подобная функция появится и на других национальных цифровых платформах. Теперь россияне вправе самостоятельно блокировать входящие звонки из-за границы. Отменить ограничения можно лишь лично посетив МФЦ. В России будет создана база уникальных EMA-номеров мобильных устройств. Они присваиваются каждой единице продукции на этапе производства и не меняются. Хозяин украденного гаджета сможет удаленно заблокировать его работу у местных операторов. А перепродать добычу без доступа к связи станет намного сложнее. Белые ритейлеры получат защиту от серых конкурентов. В рамках принятого закона родителям предоставлено право добровольно уведомлять оператора связи о передаче сим-карты несовершеннолетнему. Специфику предоставления услуг и трафика для детских номеров определит правительство. Каждый гражданин России теперь может иметь не более 20 карт во всех банках. Для эффективного контроля над новой нормой появится единая система их учета. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления самый благородный. Путь подражания самый легкий. И путь опыта самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Самые ценные марки выделяются из общей массы каким-либо браком или отклонением, которые измеряются миллионами долларов. Рекордсменом по дороговизне стала почтовая марка номиналом 1 цент, напечатанная в 1856 году в колонии Британская Гвиана. Она выпадает из общего ряда. Ее ценность в том, что напечатана марка была в единственном экземпляре и продана на аукционе Сотбис за 9,5 миллионов долларов. В 1918 году в США с помощью почтовой марки решили отрекламировать новую услугу – авиапочту. В центр композиции поместили самолет. Но так торопились, что в первой партии тиража в станок самолет вставили в перевернутом виде. Вовремя спохватились, но сотня марок успела уйти в народ. Уже через пару десятилетий за редкими экземплярами началась настоящая охота. А недавно один из них был продан за 2 с лишним миллиона долларов. Самую дорогостоящую марку Советского Союза в 2008 году неизвестный купил почти за 800 тысяч долларов. Она была выпущена на нестандартной, очень плотной бумаге в 1932 году и приурочена к достижениям отечественного филателизма. До наших дней дожил только один экземпляр, за который истовые коллекционеры готовы отвалить целое состояние, если нынешний владелец согласится продать.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Улан-Удэ 10, в Цхинвале 5.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропортах Сочи и Геленджика. США завершили атаки по объектам в Иране. Глава Рособорнадзора исключил возможность отмены ЕГЭ в будущем году. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Только бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер подходит на роль переговорщика от Евросоюза с Россией. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава отделения оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Саксония Йорк Урбан. Он также выразил мнение, что российская администрация доверяет Шрёдеру. Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Москвой и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Если американское ядерное оружие появится в странах Прибалтики или Польши, это вынудит Москву пойти на ответные военно-технические меры. Об этом заявил в газете «Известия» посол России в Бельгии Денис Гончар. Как отметил дипломат, еще пару лет назад в НАТО старались вести себя аккуратно в вопросах, касающихся ядерной сферы. Если же ядерное оружие будет размещено в упомянутых странах, это станет очередным шагом по подрыву договоренности России с Альянсом, добавил Гончар. Газета Financial Times со ссылкой на источники во вторник писала, что США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных европейских странах НАТО. Это позволит разместить самолеты двойного назначения, способные наносить ядерные удары. США завершили атаки по объектам в Иране. Об этом сообщило Центральное командование Пентагона. Ночью иранские СМИ писали о взрывах в ряде городов. ПВО работали в Тегеране и на юге страны. Штаб командования вооруженных сил Ирана также сообщил о вторжении в воздушное пространство на юге Ирана американского самолета F-16. Позднее штаб заявил о закрытии Армузского пролива для всех судов, а также пригрозил дать сокрушительный ответ в случае новых атак со стороны Штатов. Шеф Пентагона Пит Хексит признал, что похищение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля является одним из возможных вариантов действия Вашингтона, но подчеркнул, что решение остается за американским президентом Дональдом Трампом. Хексит заявил, что США призывают Кубу воздержаться от попыток закупки вооружений, чтобы не создавать угроз Вашингтону, которые придется устранять. В январе Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. ЕГЭ в 2027 году состоится и пройдет без серьезных изменений. Отмены экзамена не будет. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Основной период ЕГЭ 2026 стартовал 1 июня. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Холмогорская резьба.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Я ведущий Денис Воробьев. Начинаем авторскую программу публициста, члена Союза писателей России Егора Холмогорова. Егор Станиславович, мое почтение, рад вас приветствовать.
3: Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, дорогие слушатели.
2: Но начнем мы с нерадостной темы, с непростой темы, но однозначно требующей обсуждения. В минувшую ночь силы противовоздушной обороны нашей страны сбили 326 украинских БПЛА. Целенаправленно ВСУ в том числе ударили и по музею панораме обороны Севастополя. По словам губернатора, он практически уничтожен в результате этого самого удара. Егор Станиславович, я видел, как вы на своих ресурсах очень активно обращаете на это внимание, высказываетесь, обращаете внимание на высказывания своих коллег. И тем не менее, да, вот с этого предлагаю начать наш разговор.
3: Ну, прежде всего, для меня это очень эмоциональная тема, потому что я очень любил эту панораму. Я вообще очень люблю панорамы Франса Рубо, великого художника, француза по происхождению, с очень непростой судьбой его работ. Все три его великие панорамы, и Бородинская панорама, и Севастопольская панорама, и панорама Ахульго, это замечательные произведения художественные жанра панорамного искусства, и они все три погибли. Их все три пришлось восстанавливать, ну, практически из руин. То есть почти в руинированном состоянии была Бородинская панорама. К тому моменту, как наш великий художник Корин взялся за ее восстановление. А Севастопольская панорама была уже уничтожена нацистами в 1942 году. От нее остались небольшие куски, которые вот сегодня, к счастью, не пострадали, потому что их не было в этом здании. Они были на выставке. А панорама штурма аула Ахульго тоже погибла, и тоже ее восстанавливали. То есть, конечно, удивительное такое трагическое искусство, искусство, которое, ну, знаете, вот как Маяковский говорил, хочу, чтобы штыку приравняли перо. Вот здесь вот к штыку приравнялась кисть. Именно потому, что это боевые, патриотические военные произведения, они все время на линии огня. Именно потому, что они вот невероятно эмоционально поднимают дух. Вот я, к сожалению, как режиссер-документалист не работал с панорамой обороны Севастополя, хотя мысль такая была, но в моем фильме 1812 есть практически полный проезд камеры по панораме 1812 года. Это действительно дает невероятный боевой заряд, желание сражаться и умирать за Россию. И понятно, ну, такое искусство, оно не может не быть на передовой. То есть это, ну, то небольшое утешение, которое в данном случае я могу сказать и себе, и другим, что это то боевое искусство, которое, ну, было бы странно, если бы оно не оказалось под огнем. Хотя понятное дело, что с точки зрения охраны памятников, что с точки зрения правил ЮНЕСКО, в которых, как я понимаю, Украина вполне себе состоит, перед нами чистой воды варварство. То есть это война против культурных объектов. Они отлично знали, что ничего, кроме культурных объектов, там не находится. Они отлично знают, как бы там невозможно было никак ошибиться. То есть эта панорама стоит вверху холма на месте бывшей 4-й батареи, и там нет других зданий, там нет вообще ничего рядом. То есть, грубо говоря, это было однозначное прицеливание именно в панораму с целью ее уничтожения. И это, конечно, тоже символично. Это символично, потому что, если так можно выразиться, Украина сменила сторону в Крымской войне. Так, задним числом. А если еще сравнительно недавно, как бы в украинской прессе, можно было читать о том, что вот герои Севастопольской обороны, Петр Кошка, Игнатий Шевченко, портреты которых размещены на стенах здания, вот не знаю, пострадали они или нет, это, соответственно, украинские солдаты, украинская гордость и так далее. То есть была тема с присвоением себе Севастополя и Севастопольской обороны. Кстати говоря, по законам Украины, которая, соответственно, продолжает считать Крым как свою территорию, это памятник. Вот. А тем не менее они ударили. О чем это говорит? Это говорит о том, что они начали смотреть на эту войну и на это наследие глазами своих хозяев, глазами англо-французов, для которых, конечно, оборона, защита Севастополя 6 июня 1855 года в ходе кровопролитного штурма, который предприняли англо-французы и который полностью провалился, это был действительно для воевавших против России армий очень трагичный день и очень победоносный день для русской армии, для героических защитников Севастополя. Не случайно именно этот день был выбран для панорамы. Вот. Они начали смотреть на эту ситуацию англо-французскими глазами, которым, конечно, память о том, насколько героически Севастополь оборонялся, очень и очень болезненно. Вот. И здесь, конечно, возникает вопрос, как на все это отвечать.
2: Можно перед тем, как мы на этот вопрос будем отвечать, дискутировать, Егор Станиславович, а позвольте, может быть, мой ход мысли неверен, но можно ли сказать, что Киев так последовательно переходит к стратегии выжженной земли? Ну, знаете, они и ДНР, и ЛНР считали своими территориями, и продолжают считать, говорили, мы прекрасно помним, выйдем на границы 91-го, потом 2014-го годов, но по Старобельску не помешало ударить. Сейчас мы видим, да, оборону Севастополя, то есть, ну, как это увязывается с той политикой, которую они диктовали в первые годы проведения специальной военной операции. Все, получается, теперь они с этим попрощались окончательно?
3: Ну, я думаю, что да. Я думаю, что да, Денис, вы достаточно тонко заметили эту вещь. Речь идет уже о переходе к стратегии выжженной земли. И это должно быть достаточно серьезно требует от нас усилий в отношении защиты Крыма, потому что там есть чего защищать, там много чего есть защищать. И, конечно, есть уже ощущение, что они будут стараться уничтожить буквально все. Вот. Отчасти, конечно, вообще во всей этой вот крымско-новороссийской беспилотной операции ВСУ есть попытка, переключить фокус с нашего успешного наступления на севере, то есть заставить нас больше заниматься обороной на юге, чем наступлением на севере. Ну, это как бы это нормальная в любом военном противостоянии тема, и главное здесь соблюсти некий баланс. Очень жесткая действительно защита, настоящая стена на пути дронов, вот. А такая как бы воздушная засечная черта, я бы сказал. И при этом продолжение наступления на Константиновку и там и от Волчанска, и много где еще. Что касается того, как на

0: и так далее. И понятно, что мы поэтому бить не будем. Но это отчасти лукавство, отчасти, может быть, некомпетентность. У Украины есть достаточное количество символичных для нее, именно как для анти-России, именно как для носительницы анти-русской идеологии, культурных объектов, обозначение ударов по которым, удары по которым и так далее, а будут все-таки для украинского общества и для украинской власти очень болезненны. А для общества будут они болезненны психологически, для власти они будут болезненны, потому что вот получится, что они свои символы защитить не сумели. Вот. Есть, например, такой замечательный, причем новодел, можно даже не очень сильно переживать по поводу культурных ценностей, как город Батурин, столица Мазепы. Вот. Точка, очень важная точка для мазепинского украинского мифа. Потому что как бы в рамках этого мазепинского украинского мифа, когда Мазепа изменил России, изменил Петру Великому, туда очень быстро пришел Менщиков, все сжег, всех перебил и так далее. Историческими фактами, конечно, никакая батуринская резня не подтверждается. Там население до и после этих событий совпадает до очень серьезной степени, и оно очень быстро восстановилось. Но как бы как центр такого мазепинского нытья, как центр сборки такой бандеровско-мазепинской идентичности, вот комплекс в Батурине очень важен. Почему не сравнять его с землей, при этом четко предупредив, что в следующий раз это уже будет не новодел в Батурине, а в следующий раз это будет, например, площадь рынок в городе Львове. Вот, потому что Львов действительно, ну, для украинской идентичности это значимый культурный объект, это символ, в общем-то, вот того, что не Россия едина с Европой, как выражались некоторые украинские письменники, как бы, что вот символ того, что мы находимся в ограде сада Метерниха, вот. То есть, опять же, это некая, я думаю, что обозначение полноценной жесткой угрозы Львову заставит и Зеленского, и компанию очень сильно все-таки в плане войны памятники против памятников успокоить.
1: Но справедливости ради, Егор Станиславович, дабы быть объективными, вспомним 1 января 2024 года, когда таки уничтожили музей Шухевича во Львове. Тогда тоже там много...
0: Ну, музей Шухевича, это все-таки, знаете, как бы то, что имеет отношение к 20 веку, уже никто практически не переживает. Вот. А надо все-таки смотреть о большей глубине и большей исторической основательности. То есть они же не случайно ударили именно по панораме. Потому что, да, это такой вот самый значимый объект русской идентичности в Севастополе. Вот. Причем, ну, достаточно большой, где действительно легко можно было сжечь и так далее. То есть в этом смысле, опять же, если эта жестокая игра будет продолжаться, вот, то как бы еще один такой вот культовый символ украинской идентичности – это музей Пирогова, деревянное зодчество, который вот чисто превратился уже в такой как бы фабрику вышиваночного самосознания. Вот. То есть, в общем, на самом деле, я это к чему? К тому, что Россия вполне способна обозначить для Украины список чувствительных символических целей, которые будут как бы сравнимы с теми культурными объектами, которым может угрожать Украина в Крыму и, или где-то за его пределы. То есть они будут осознавать опасность. Ну и я продолжу, что какой-нибудь Батурин снести в рамках ответного подарка никакой не составляет ни военной сложности, ни сложности культурологической. Плюс я считаю, что нам следует передать определенное послание и тем, кто стоял за этим ударом. А понятно, что за этим ударом стояли прежде всего англичане, прежде всего как бы европейские соратники Украины. То есть, собственно, сам ход мысли атаки именно на этот объект, он выдает его английского заказчика, а не как не чисто украинского. Вот. Дело

0: том, что на территории Крыма находится большое количество английских, французских, итальянских военных кладбищ. Вот. Как бы можно сказать, что мы с мертвецами не воюем, но одно дело кладбище, другое дело монументы на этих кладбищах, которые, ну, как бы все равно прославляют доблесть, соответственно, английского, французского, итальянского оружия, вот, которые обозначают, что вот мы здесь были, мы здесь на этой земле сражались и так далее. То есть весь район Севастополя утыкан буквально вот этими мемориальными монументами, которые стояли здесь в рамках, ну, как бы, во-первых, с какого-то момента, скажем, налаживалось союзничество Англии и Франции, с Англией и Францией в начале 20 века в логике Антанты. Вот. А во-вторых, в рамках такого рыцарского благородства и взаимного уважения как бы, к противникам. Но сейчас мы никакого рыцарского благородства у тех, кто воюет с нами руками Украины, не видим. Мы видим, наоборот, именно, что называется, чудовищное, постыдное варварство. И я считаю, что нам нужно поставить перед этими странами жесткий вопрос. Либо они на уровне своих МИДов открыто, безоговорочно, без всяких резервирований, каких-то скрытых обходов и так далее, осуждают эту атаку, и требуют от Украины прекращения ударов по культурным объектам, как бы объектам исторической памяти. Либо эти памятники с территории этих кладбищ убираются. Просто как бы остается кладбище, остается табличка на нем, английское военное кладбище эпохи Крымской войны, никаких памятников, никаких стел, монументов и так далее на нем быть не может. Как бы, что, потому что если они не уважают нашу историческую память, зачем нам уважать в этой ситуации их историческую память? Как бы там наших собственных памятников в той же Балаклавской долине более чем достаточно. Я думаю, что такой язык, особенно англичане, для которых память о Крымской войне довольно чувствительна, это как бы важная тема их исторического самосознания, касающегося XIX века, вот, на них этот аргумент произведет впечатление. Так что, ну, я это к чему? Я это к тому, что, ну, давайте не делать вид, что у нас действительно совсем связаны руки, что мы ничего сделать не можем и так далее. Нет, это не так. Мы можем сделать достаточно много, и это будет достаточно чувствительно. Ну, а панораму я верю, что все-таки наши художники студии Грекова совершат подвиг и ее восстановят. Там замечательные художники, там замечательная совершенно традиция батальной живописи, и я уверен, что эта задача им по зубам. Тем более, что сейчас много, большое количество цветных фотографий этих, этой панорамы, их тысячи, тысячи и тысячи, там можно восстановить буквально каждый сантиметр полотна, каждый миллиметр полотна с предельной точностью.
1: Знаете, Егор Станиславович, искренне хочется вас поддержать, вашу идею и мысль, но, боюсь, вы излишне оптимистичны, говоря о инстинктах самосохранения в Европе. Ну, во-первых, многие истории это не знают. Послушаешь Каю Каллас или, не дай бог, какого-нибудь Стуба, так сразу, извините, ну, диву даешься. Это я очень, знаете, мягко подбираю слова,
0: знаете,
1: и выражения.
0: Ну, немцы, ну, как, скажем так, Кая Каллас или Ступ, это все-таки представители очень специфических наций, где история выглядит так. Как бы мы были дикарями, потом нас завоевали немцы или шведы, потом пришла Россия и, в общем-то, подняла нас из грязи, в том числе подвигая очень сильно немцев и шведов. Вот, то есть, понимаете, конечно, вот так вот сейчас, смотря ретроспективно, задумываешься, права ли была сначала Российская империя, потом Советский Союз, когда, что называется, с одной стороны гнобили там аздейских немцев в той же самой Эстонии и в Латвии. При том, что, ну, значительные, как бы, вообще эти аздейские немцы, они были абсолютно лояльны России. Вообще, это поразительный факт. кстати говоря, на которые редко обращают внимание, что во время Первой мировой войны мы не знаем ни единого случая предательства офицера немецкого происхождения, чтобы он стал работать на Германию. Они все сражались за Россию, они умирали за Россию. В Восточной Пруссии первое поражение немцам в Первой мировой войне нанес генерал Ренненкамп, которого потом большевики расстреляли в 1918 году в Таганроге именно за то, что он отказался идти служить большевикам против как бы своих же сограждан белых. Он им сказал, что если вы мне дадите армию и пошлете меня на немцев, я пойду воевать с немцами. Ну, его за это расстреляли. Вот. Вот что называется, стоило ли тогда пригибать вот этот слой, чтобы высвободить силы латышского и эстонского народов, чтобы они потом вот настолько ненавидели Россию, плевали в Россию, при этом рассказывая о том, что мы страшные оккупанты, при этом присваивая себе наследие как бы тех же самых немцев и так далее. То есть, понимаете, Рига и Таллин — это немецкие, либо там немецко-датско-шведские города, которым эстонцы никогда в жизни в пределы этого города не входившиеся, тем не менее пользуются и активно продавали нашим туристам до того момента, пока как бы не прекратились туристический обмен. Вот. Так что, понимаете, вот да, это финны, финское государственность, как бы, в общем, тот финн, который знает историю, мне кажется, Ступ действительно не знает, Ступ туп, как пробка. Вот. Но те, которые знают, они отлично понимают, что финскую государственность создала Российская империя. Отняв ее у Швеции в 1809 году, она провозгласила Великое княжество Финляндское. Александр I по доброте своей еще зачем-то ему в Выборг прирезал. По счастью, в ходе Зимней войны 1939-1940 года мы вернули Выборг обратно. Вот. Финляндия получала от русских государей свои законы, свою автономию и так далее. То есть это полностью создание русской государственности.
1: Егор Станиславович, продолжим. Дорогие радиослушатели и зрители, оставайтесь с нами.
2: Холмогорская резьба.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
2: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
3: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».

0: знать за 90 секунд.
1: Договор о продаже Аляски был подписан в 1867 году. США отошли полуостров, береговая полоса в 10 миль и ряд островов. Но полноправным штатом Аляска стала только в 1959 году. До этого имела статус территории. В 1920-х ее губернатор после поездки в Вашингтон загорелся идеей разработать флаг для своего региона. Обидно было, что подведомственная территория не имеет своего полотнища. Был организован конкурс, в котором приняли участие дипломированные дизайнеры и обычные школьники. Победил 13-летний подросток Бенни Бенсон. Его проект оказался лучшим. Жюри подкупили лаконичность и символизм. На синем полотнище Бенсон изобразил 7 звезд созвездия Большой Медведицы и Полярную звезду. И дал пояснение: голубой фон – небо Аляски, ковш Медведицы – ее сила, а Полярная звезда – будущий самый северный штат США. До сих пор этот флаг считается самым красивым из всех других американских флагов. Ирония судьбы в том, что символизмом было наполнено не только изображение, но и происхождение автора. По отцу Бенни был швед, а по матери Татьяне на четверть русский. Мама родилась наполовину русской, наполовину эскимосской. Кстати, название этому прибрежному народу, алутиики, дали тоже русские.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.

0: Холмогорская резьба.
1: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Вторая половина авторской программы публициста, члена Союза писателей России Егора Холмогорова. Напоминаю, он на прямой связи со студией. Егор Станиславович, продолжаем. Есть еще одна тема, которую хочется с вами обсудить. В Киеве демонтировали памятник великому писателю Михаилу Булгакову. Находился он на Андреевском спуске, и, значит, через какое-то время мне еще попался видеоролик, где пришел молодой человек в такой черной шляпе и на русском языке читал отдельные вырезки из произведений Булгакова. Его очень быстро оттуда, естественно, прогнали, чуть ли не со скандалом, но, в общем, мы видим продолжение той последовательной политики и декоммунизации, о которой они отчитываются практически каждый месяц, они убирают где-то на памятники Владимиру Ильичу. Сейчас мы говорим про писателей конкретно, но, тем не менее, а вот знаете, вопрос: кому сегодня отливают памятники на Украине? Кого вот они считают достойными замены вот тех личностей, великих личностей, фундаментальных, которые составляют историю, и не только историю, культуру в том числе?
2: Бандеры, Шухевичи, всякие третьестепенные, забытые украинские писатели, письменники. Вот. На самом деле, как сказать, я с такой уже злостью подхожу к этой ситуации. Я думаю, что это хорошо, что они убрали этот памятник. Почему? Потому что, конечно, для современного украинского режима, для современной Украины нужно полностью освободиться от всего наследия русской великой культуры. То, что они переходят в этом смысле на полное самоотрезание, так же, как в Севастополе, они ударили по памятнику, посвященному Петру Кошке и Игнату Шевченко в числе прочих героев. Так и тут великого киевлянина Булгакова, который воспел этот город в Белой гвардии, который, ну, действительно составляет его гордость, его славу и так далее, они просто от него убрали, от него решили избавиться. А вообще, как бы, это настоящая мука для украинских националистов, этот Андреевский спуск. Вот. А когда-то, в благополучные времена, там был замечательный совершенно музей Андреевского спуска, который был посвящен многим выдающимся людям, как бы деятелям русской культуры, которые жили на этой улице. И вот, как бы, они последовательно от всего этого избавляются. Ну, это хорошо в том смысле, что Украина перестает претендовать на высокую культурную идентичность Киева, на русскую идентичность Киева и так далее, что они, в общем-то, оттолкнули от себя тем самым огромное количество даже либеральной общественности. Я вот благодаря не очень мудрым действиям нашего Роскомнадзора теперь постоянно, что называется, под всякими техническими средствами, чтобы читать Телеграм, и заодно в результате читаю теперь регулярно Фейсбук. И вот впервые с начала событий снос памятника Булгакову действительно реально серьезно потряс вот всю эту фейсбучную заукраинскую квазиинтеллигенцию. Потому что, ну, реально Булгаков для них это все-таки такой, как бы, персонаж культовый, знаковый, важная часть их культурной идентичности. И, грубо говоря, если их любимая Украина начинает уничтожать Булгакова, то значит, все-таки, наверное, что-то не так с этой Украиной. То есть они впервые вообще задумались, каким монстром, каким, как бы, уродливым и в культурном, и в психологическом смысле монстром оказался вот этот вот украинский режим. Так что, ну, а памятник Булгакову со временем поставим новый, я в этом уверен, и не один, это один из величайших русских писателей 20 века, человек, который, кстати, очень ехидно всегда высмеивал украинский национализм. То есть, как бы, понятно, что он в нынешнем Киеве абсолютно чужеродный персонаж. «Белая гвардия» — это книга, пронизанная вот, ну, одновременно и насмешкой, и презрением, и ненавистью к украинскому сепаратизму, к петлюровщине, Вот этой убогой мове со знаменитым, это самое, спросил его, как будет кот, кит, спросил его, как будет кит, он больше не здоровается. Вот. То есть, собственно говоря, там же главная коллизия, причем от романа «Белая гвардия» к пьесе «Дни в Турбиных», она все более становится четкой. Почему? Ну, значительная часть этих белых офицеров переходит на сторону большевиков. Лишь бы против Петлюры. Лишь бы против вот этого вот убогого селюковского украинского национализма. И лишь бы защитить от них великий русский город Киев. К сожалению, это тоже была ошибка, как бы, у этих предполагаемых персонажей, потому что большевики, когда заняли Киев в 1919 году, они первым делом как раз русских активистов массово истребили. Был виднейший до революции клуб русских националистов в Киеве, где цвет интеллигенции был, профессора, журналисты и так далее. И вот чекисты в начале 19-го года, когда они вошли в Киев, они нашли списки этого клуба и расстреляли прямо по спискам всех тех, кого смогли найти. Там профессора Флоринского, филолога знаменитого, историка Кулаковского и многих-многих-многих других. Вот. И, в общем-то, это была такая очень важная точка в дерусификации города Киева. То, что он перестал быть центром русской национальной интеллигенции, каковым был весь конец 19-го, начало 20-го века. И, к сожалению, я думаю, что без этого расстрела всего того, что сейчас мы имеем в Киеве, мы бы, конечно, бы не имели. То есть об этом надо всегда думать и не забывать. Но булгаковский пафос, он действительно очень важен. Его образ Киева, влюбленный, тонкий, он действительно очень значим. И поэтому давайте, грубо говоря, лучшим памятником Булгакову в Киеве будет, конечно, русский солдат.
0: Подытожили, да, тут даже без комментариев. Единственное, упомянули вы, Егор Станиславович, Facebook, он, в свою очередь, принадлежит компании Мета, а Мета признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. Но, вот понимаете, говорили мы про Евросоюз в первой половине программы, да, вот что он должен неким образом насторожиться в случае, если действительно последуют вот такие жесткие последовательные шаги ответные. Но вы же понимаете, сейчас все активнее идут спекуляции на тему плохих русских, вот уже в полном их масштабе. Мы помним обещание фон дер Ляйен направить последующие пакеты санкций в отношении большинства жителей страны. Но вот сейчас мы видим, да, говоря о 21-м пакете санкций, я к этой теме подхожу. Кроме конкретных личностей, мы видим здесь, да, и Владимир Мединский, и Михаил Дегтярев, Дворкович Аркадий. В то же время, конечно, предлагается, обсуждается сейчас запрет на въезд на территорию Евросоюза военнослужащим Российской Федерации, да. То есть вот мы видим, да, обратные процессы, которые, вот, к сожалению, с еще большей силой разворачиваются в Европе, в Брюсселе в частности.
2: Ну, Владимир Станиславович Мединского я видел буквально вчера, так получилось, как раз мы обсуждали в том числе тему сноса памятника Булгакову. Я не думаю, что он будет очень мучиться, если ему закроют въезд Кая Калас куда-нибудь в Эстонию или даже в Париж и так далее. Очевидно совершенно, что с нынешним евросоюзовским режимом никакие серьезные договоренности со стороны России невозможны. То есть здесь, что называется, нужно все-таки одержать победу на поле боя, после чего разговаривать уже с Евросоюзом как с победители и разговаривать уже, скажем, с какими-то отрезвившимися более-менее там политическими элитами. Потому что я уверен, если, несмотря вот на все это долгое, тяжелое противостояние, Россия одержит победу, ну, как бы на самом деле они прекрасно поймут ситуацию, когда мы победили, заболтать ее не удастся, то очень серьезные процессы пойдут в самом Евросоюзе. Потому что у них тоже будут вопросы, а на что мы потеряли 5 лет своих денег, уничтожения своей экономики, структурного искажения своей экономики, так что у них теперь растет в основном только ВПК, убили фактически туристическую отрасль целых регионов, ну и продолжают убивать, потому что представляете себе, как интересно, каким-нибудь Италии или Испании, куда русские ездили с мешками денег отдыхать, заниматься так называемым шопингом и так далее, и все это прекратилось полностью. А сейчас, видимо, они собираются прекратить это вот уже совсем окончательно, так, чтобы никаких лазеек не было. Честно говоря, у меня вообще большие вопросы, конечно, к тем нашим людям, которые туда все равно едут, несмотря ни на что, даже в нынешних обстоятельствах, ну, по счастью, скажем, все-таки в силовых ведомствах, там есть четкие списки стран недружественных, куда ехать нельзя. То есть в этом смысле запрет нашим военнослужащим куда-то приезжать у них и давать шенгенские визы, он довольно смешной, потому что, конечно, минимально ответственный военнослужащий, у него есть список, и в этом списке там четко написано, что страны Евросоюза, они сейчас закрытые с нашей стороны тоже. Там хочешь в высокой культуре, съезди в Китай, допустим. Вот я вот съездил в этом январе и прекрасно себя чувствую. Там действительно можно очень хорошо отдохнуть, что называется, на 10 из 5. Вот. Так что, характерно другое. Характерно то, что вот набор мер, которые пытается применить Евросоюз по отношению к России, он все исчерпывается и исчерпывается. Вот они последние годы мечутся вот в этом перечне санкций, где они ввели уже все, что только можно, а давайте еще более окончательно запретим, а давайте еще более окончательно перестроим и так далее. То есть понятно, что на этом пути ничего чувствительного они создать не могут. Но скорее вопрос к нам, как бы, не можем ли мы создать им какую-то достаточно чувствительную жизнь и в экономической сфере, и в сфере безопасности. Сейчас вот уже говорят, что на восток Латвии меньше гораздо ездят туристов, чем раньше, потому что они боятся падения украинских беспилотников, которые, соответственно, завалили наш РФ. Давайте вся территория Латвии, все там Риги, Юрмалы и так далее, вся территория Эстонии, они тоже станут настолько небезопасными от украинских БПЛА, которые будут падать или сбиваться на их территории, что туризм в эти страны будет совершенно никому не нужен. Вот. Но он еще и так-то, конечно, не особо нужен, потому что я себе с большим трудом могу представить, зачем немцу или итальянцу ехать, чтобы смотреть на латышские замки. Вот. Это последнее, мне кажется, что им может прийти в голову. Там нам интересно, потому что, да, как бы у нас в нашей культуре в средние века замки приняты не были. У нас были укрепленные города вместо этого. А зачем туда ехать, что называется, с Запада Европы, не очень понятно. Но вот это надо бетонировать окончательно, чтобы действительно о каком-то турбизнесе страны Прибалтики, равно как и о любых выгодах экономических сношений с Россией, могли бы просто забыть навсегда.
0: Я лишь просто добавлю немного статистики. 4,5 миллиона евро. Вот столько, в такую сумму, точнее, обошлись россиянам отказы в Шенгене. Но это тоже, знаете, тема, которая периодически обсуждается и пытаются вот туда как-то усилить запретные меры относительно выдачи, одобрения, неодобрения шенгенских виз. Но тут, наверное, очевидно, да, к чему все идет. И вот эта попытка, знаете, все равно испытать удачу, ну вот оборачивается такими убытками, такими потерями.
2: Ну, я, честно говоря, все-таки вот в свое время, году в 2012-2013, я много ездил по Шенгену, а мне было уже за 30, почти под 40 лет и так далее. То есть, в общем, я думаю, что большинство наших людей успеет туда еще наездиться. Вот, я думаю, что это уже будет не Шенген, я думаю, что Шенгенская зона в конечном счете будет деконструирована, и будут соглашения с конкретными странами, с Италией, Грецией, Францией и так далее, относительно туристического обмена. Вот. Ну, я думаю, что все-таки на тех, кто не собрался помирать прямо завтра, еще туризма по Европе хватит. Вот. А вот сейчас вот биться головой об стену, еще в некоторых случаях рискуя повторить чудом обошедшуюся без жертв и разрушений историю нашего замечательного археолога Бутягина, который, напомню, сначала прочел лекции в Италии, а потом его заманили в Польшу, и он несколько месяцев провел на польских нарах. Вот. А вот давайте лучше об этом Шенгене все-таки в этом контексте сейчас не думать.
0: Да, тут предельно ясно все, спасибо. К нашим делам предлагаю перейти. Есть одна, ну, скажем так, провокационная тема. Известно, что правоохранители задержали иностранца. Он, в свою очередь, публиковал провокационные ролики в московском метрополитене. Если вот прям цитировать представителя МВД Ирину Волк, она сообщает следующее. Неизвестный в метрополитене развязанно ведет себя по отношению к другим пассажирам и провоцирует конфликты с ними. Это вот выяснилось в ходе мониторинга его как раз деятельности в интернете. Ну, соответственно, мужчина заявил, что он блогер, вот у него почти 1,5 миллиона подписчиков. Это все постановочные видеоролики с девушками в метро. Егор Станиславович, вот где, на ваш взгляд, проходит эта самая грань между ведением блога, если мы говорим про общественные места, и, ну, таким, скажем, да, нарушением прав тех, кто, собственно, с тобой находится на улице?
2: Грань очень простая. Если ты хочешь рассказать о том, как прекрасен наш метрополитен, ты ходишь по нему и рассказываешь, если это не запрещено правилами станции, правилами охраны, о том, как прекрасен метрополитен. Вот я сейчас, опять же, в экстремистских соцсетях почему-то, но натыкаюсь на ролики какого-то американца, который ездит по петербургскому метрополитену и пытается найти там бомжей, наркоманов, грязь и так далее. Говорит, где все это? Вот мы в нью-йоркском метро привыкли к тому, что метро выглядит так, а здесь все по-другому. То есть у него такие милые, смешные ролики, как бы он с таким саркастическим, преувеличенным удивлением все это подает.
0: По ночам вот. Можно выходить на улицу, я знаю, о ком вы говорите.
2: Да, да. Ну вот, может быть, эти люди наркоманы, но нет, они явно не похожи на наркоманов. Вот. Но он при этом никому не пристает. Он никому не пристает с провокационными вопросами, а вы вот сидите на лавочке, вы что, бомж? Вот, и так далее. То есть логика ведения такого блога очень простая. Не трогай других людей. Не трогай тех, кто не с тобой не знаком, или не трогай даже тех, кто с тобой знаком и согласился участвовать в постановке, если другие люди со стороны могут принять их за незнакомцев. Вот. То есть, знаете, как вот правило, которое использует полиция всего мира. Если там совершеннолетняя девушка выдает себя на видео за заведомо несовершеннолетнюю с целью создания там какого-то порнографического и так далее контента, то это приравнивается к сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Тут точно так же. Если создается постановочный, допустим, ролик о приставании к девушкам, о драке, об агрессии или каком-то еще, и зритель со стороны может решить, что можно себя так вести в метро и вообще в любом общественном месте, значит, за это нужно карать так же, как мы бы карали за действительное, реальное подобное поведение. Здесь никакой снисходительности быть не должно. Вообще, к сожалению, вот вся эта субкультура трэш-блогеров, это действительно серьезная проблема. У меня здесь, опять же, возникает вопрос как бы к нашим цифровым структурам, что они очень часто борются с чем-то, чем занимаются совершенно законопослушные и патриотичные граждане, а вот эту трэш-среду, где действительно, ну реально, мозги подростков отравляют моделями совершенно разнузданного, отвратительного поведения. И молодые люди, которым часто не хватает интеллекта, у нас, к сожалению, вообще, ну, как бы, мы столкнулись с той проблемой, что у нас подросткам не хватает мозгов. Вы видели, наверное, сегодня новость относительно вчерашнего вот взрыва машины, в котором, как я понимаю, погиб как бы сотрудник оборонки, что там, типа, девушка-подросток забрала взрывное устройство, отнесла его другому парню-подростку, и они вместе по задаче кураторов заминировали эту машину. То есть уровень отсутствия мозгов в голове, он просто чудовищный. И когда вот на этом фоне действительно подаются вот такие вот, что называется, театрализованные игровые примеры антиобщественного поведения, то, ну, конечно, вот это вот при первых же признаках трэш-блогинга, вот лучше бы Роскомнадзор создал бы службу, которая это бы мониторила бы и накрывала бы, что называется, при первом попытке поднять голову. Вот это то, что нужно корчевать реально беспощадно и на первой, действительно, как бы на ранней стадии, как говорится, не дожидаясь перитонита.
0: Ну да, и чтобы отмазки не знал, не знаю, да, вот это не срабатывало. Но справедливости ради скажу, что все-таки у нас в 2024 году там целый комплекс законов в отношении там проведения трэш-стримов приняли, и это действительно сейчас от этого не уйти. Спасибо вам огромнейшее, Игорь Станиславович. Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, был в эфире «Радио Спутник». Всего доброго, до свидания.
3: Холмогорская резьба.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Запрет на продажу вейпов в регионах. Контекст. Госдума предоставила субъектам Федерации право самостоятельно запрещать или разрешать реализацию электронных сигарет. Соответствующее поручение ранее дал Владимир Путин. Принятие закона не обошлось без проблем. По словам спикера Нижней палаты Вячеслава Володина, занимающие принципиальную позицию депутаты подвергались шельмованию. Это делалось для того, чтобы отложить рассмотрение закона на неопределенное время. В мае общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» направила президенту письмо. В нем содержалась просьба исключить из законопроекта о лицензировании торговли табаком пункт о праве регионов запрещать продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. В «Опоре России» пояснили, что это раздробит единое экономическое пространство страны. В одних субъектах легальная продукция останется в обороте, в других уйдет в серую зону. Володин отметил, что одобренный Госдумой закон направлен на соблюдение интересов граждан. Врачи считают, что вейпы оказывают серьезное негативное влияние на здоровье, вопреки популярному мнению об их относительной безопасности по сравнению с обычными сигаретами.

0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Узнать за 90 секунд. Когда гитлеровская Германия была повержена, советско-американские отношения вроде бы находились на подъеме. Встреча на Эльбе, объятия политиков, слова о дружбе и союзничестве. Но противостояние с СССР уже вызревало в лондонских и вашингтонских кабинетах. За год до знаменитой фултонской речи Черчилля, давшей старт холодной войне, весной 1945-го был подготовлен план союзников по возможному вооруженному противостоянию с Советским Союзом. В Кремле это прекрасно понимали и предпринимали контрмеры. Группа советских пионеров в качестве жеста дружбы преподнесла американскому послу в Москве Уильяму Гарриману вырезанную вручную из ценных пород дерева копию большой печати США. Дипломату поделка настолько понравилась, что он повесил ее в своем кабинете. За 7 следующих лет в этом помещении успели поработать еще 3 посла. А печать висела в полной неприкосновенности, став неотъемлемой частью интерьера. Какова же была ярость американских спецслужб, обнаруживших в ней в начале 1950-х хитрого «жучка», использовавшегося для разведывательной деятельности на высочайшем для тех лет техническом уровне. Конструктор «Трояна» Лев Термен за это и другие шпионские устройства тихо и без шумихи был удостоен сталинской премии.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Якутске полдень, в Ереване 7 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. МАГАТЭ не признает вину ВСУ в обстрелах территории ЗАЭС. Трамп проведет закрытое совещание с разведкой на фоне ударов по Ирану. Фильм о Винни-Пухе снимут в России. Подробности далее. Международное агентство по атомной энергии не признает ВСУ виновными в обстреле Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балецкий, опираясь на соответствующие разговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. ВСУ грубо нарушили режим тишины на ЗАЭС, согласованный МАГАТЭ для ремонта основной линии внешнего электроснабжения атомной станции. Об этом сообщала пресс-служба станции в пятницу. В частности, БПЛА сбросила боеприпасы по сотрудникам группы разминирования Минобороны России. В тот же день была временно отключена и резервная линия, из-за чего станции пришлось перейти на работу дизель-генераторов. Германия должна прекратить политику конфронтации с Россией и снять все санкции, чтобы остановить снижение уровня жизни немецкого населения. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава отделения оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Саксония Йорг Урбан. По его словам, это необходимо сделать уже сейчас, чтобы не допустить ухудшения состояния экономики ФРГ. Президент США Дональд Трамп на фоне ударов по Ирану собирает разведку на закрытое совещание. Это следует из предварительного расписания американского лидера на четверг. Брифинг пройдет сегодня в 18 часов по Москве. Накануне Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены осуществить масштабную атаку против Ирана. Ночью иранские СМИ писали о взрывах в ряде городов. ПВО работали в Тегеране и на юге страны. Штаб командования вооруженных сил Ирана также сообщал о вторжении в воздушное пространство на юге Ирана американского самолета F-16. Позднее штаб заявил о закрытии Ормузского пролива для всех видов судов, а также пригрозил дать сокрушительный ответ в случае новых атак со стороны США. Папа Римский Лев XIV благословил башню Иисуса Христа католического храма Саграда Фамилия в Барселоне. Торжественная церемония прошла в день столетия со дня смерти архитектора Антонио Гауди, автора проекта храма. На мероприятии присутствовали король Испании Филипп IV, Филипп VI, королева Летисия, премьер-министр Педро Санчес и глава правительства Каталунии Сальвадор Илья. По данным властей, внутри храма находились около 9 тысяч человек, еще 130 тысяч собрались снаружи. Несмотря на окончание центральной башни, Саграда Фамилия пока не считается полностью достроенной. Главным незавершенным элементом остается фасад славы, задуманный как основной вход в храм. Кинокомпания «Наше кино» в партнерстве с киностудией «Союз мультфильм» готовит игровой фильм о легендарном персонаже Винни-Пухе, рассказала в интервью РИА Новости председатель совета директоров «Союз мультфильма» Юлиана Слащева. Винни-Пух – персонаж двух повестей и двух сборников стихотворений английского писателя Алана Милна. В России о «Медвежонке» узнали в 60-м году, когда повесть перевел и адаптировал писатель Борис Захадер. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Здравствуйте, друзья, вы слушаете «Радио Спутник», Лисо Хабалова, Денис Воробьев в студии. Лисо, привет.
3: Привет, привет, Денис, приятно с тобой вместе быть в студии сегодня.
2: Всегда взаимно. В ближайший час в нашем эфире председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, давно в таком тандеме не виделись, рад вас приветствовать. Да.
4: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Что ж, к сожалению, начинаем наш с вами разговор с далеко не радостной новости. В ВСУ пошли по стопам тех, от кого в прошлом веке Красная Армия очищала половину Европы. Целенаправленный удар по музею-панораме обороны Севастополя. К сожалению, ущерб серьезный. но исторические фрагменты уцелели. Владимир Мединский прокомментировал произошедшее прямо и однозначно: фашисты. Андрей Александрович, простите за долгое вступление. Вопрос. Как вы считаете, что такого произошло, из-за чего Киев начал бить по гражданским, по детям, по объектам культурного наследия, без оправданий и даже уже без попыток обвинить Россию?
4: Ну, вызывает максимальный, наверное, общественный резонанс, потому что когда бьют по там, колледжу в Старобельске, гибнут мирные люди, там, ну, совсем молодые девушки, да, погибли в основном. Когда это панорама в Севастополе, понятно, что это не военный объект, и тоже максимальный, ну, наверное, максимальная реакция людей, общественных деятелей, политиков, просто обычных граждан, жителей Севастополя. На это и рассчитан этот эффект. На вот такой эмоциональный эффект, на то, что все средства массовой информации, ну, безусловно, так и есть, да, все сегодня написали об этом, о том, что ВСУ попытались уничтожить один из символов города Севастополя, вот эту панораму. Поэтому я думаю, что вот такого рода пиар-военные акции, они будут нарастать, потому что это единственный способ пока напоминать о том, что ВСУ в состоянии вообще осуществлять какие-то акции, какие-то диверсии. Я думаю, так.
2: С попытками, точнее, с попыткой спровоцировать Россию на ответные действия?
4: Наверное, отчасти это, но в основном с целью вызвать, ну, такое... эмоциональную реакцию в обществе. В нашем обществе, в первую очередь.
2: Ну да, вот в то же время заявление Урсулы фон дер Ляйен о том, что последующие пакеты санкций будут направлены по большей части в отношении простых россиян, и мы видим, да, предложение запретить въезд всем служившим в армии России с 2022 года. Отдельные личности продолжают вноситься в эти все санкционные списки. Я так полагаю, это вот продолжение, да, вот одной политики, такой единой намеченной стратегии совместно с Киевом и Брюсселем?
4: Ну, наверное, отчасти да, и эта аналогия справедлива еще в каком смысле? Вот этот уже, не знаю, там 25-й или 100-й пакет санкций, он говорит только об одном, и то, что как...
2: Так, что-то у нас со связью. Андрей Александрович, пока вас не видим, не слышим. Ну, ничего страшного, сейчас, я думаю, мы восстановим связь. Да, Андрей Александрович...
4: Я вас вижу, слышу.
2: Вот, теперь мы вас видим, слышим.
4: Да, я вас вижу, слышу.
2: Да,
4: да.
2: Да, давайте вернемся тогда к теме санкций.
4: Вы у меня не пропадали, было все хорошо. Вот, что касается санкций, это, по большому счету, признание со стороны Евросоюза, то, что предыдущие все эти пакеты, они не работают, да, то есть они не достигают своей цели. Ну, в чем были цели санкций? Первоначально санкции были направлены на то, чтобы остановить именно военные усилия, которые предпринимает Россия на этом направлении. Дальше уже расширялись экономические и так далее, и так далее. Но сегодня это уже санкции против гражданских лиц, которые, в общем, по большому счету, многие не имеют непосредственного отношения к ведению специальной военной операции. Как президент сегодня комментировал, уже практически против детских учреждений, да, как бы санкции вводятся. Ну, соответственно, это тоже признание неэффективности этой политики. То есть ВСУ не могут на поле боя ничего противопоставить продвижению российской армии и вынуждены вот такого рода пиар-акции устраивать террористические. А Евросоюз, ну, собственно говоря, признал неэффективность всей своей санкционной политики предыдущей, еще с 2014 года, надо сказать, да, эта политика проводится с 2014 года. Ну и, собственно говоря, вот вынуждены уже придумывать нечто более экзотическое.
2: Да, отступиться-то уже никак, уже, понимаете, не поймут особенно.
4: Отступиться, наверное, можно, но это не проблема для стран, это проблема для той элиты политической, которая пока управляет Европой. Она, скажем так, стоит в очень короткой очереди на обновление, это очевидно, да, во многих европейских странах, но... Конечно, те политики, которые последовательно проводили вот эту санкционную политику и убеждали своих избирателей, что надо потерпеть, потому что мы все хорошо понимаем, что санкционная политика также ударяла по карману европейцев, да, по благосостоянию, по европейской экономике в целом. Ну, тем не менее, результата нет, Россия продвигается, экономика России, в общем, да, испытывает сейчас определенные сложности, но несопоставимые, наверное, с тем, которые испытывают страны европейские, поэтому, ну, вот продолжают вот так, как могут, вот этот санкционный свой марш.
2: Анатолий Александрович, я не питаю оптимизма по отношению к европейским элитам, но вот еще один вопрос, если позволите, по теме задам. А как вы считаете, те силы, политические силы, которые планируют прийти на смену, будут ли использовать в своей предвыборной программе нарратив о необходимости, ну, как минимум, отмены этих самых санкций, которые сейчас, особенно по части энергетики на фоне конфликта на Ближнем Востоке, ну, серьезно, скажем так, ну, подпортили экономики отдельных государств, членов Евросоюза?
4: Я думаю, что у них будет общий посыл, что нужно налаживать какой-то диалог с Россией, а дальше уже отмена санкций – это один из способов налаживания этого диалога. Что они поставят на первое место? Чисто политические какие-то вопросы, гуманитарные или экономические? Это будет зависеть от ситуации в каждой конкретной стране.
2: Угу. Ну да, здесь с этим пока сложно всех под одну гребенку. Владимир Владимирович Путин, в свою очередь, назвал скудоумными европейских политиков, которые вводят санкции против детских оздоровительных лагерей в России. Это вот продолжая наш с вами разговор.
4: Да, да, да.
2: Но вот в то же время, и возвращаясь к истории со Старобельском, к удару по глэмпингу в Луганской Народной Республике, тоже Владимир Владимирович сообщил следующее. Противники не гнушаются терактами. Надо усиливать безопасность детей. Вот, то есть это вот, так вот, такая соответствующая реакция, поэтому я думаю, здесь это очевидно. И, да,
4: ну, это же уже совершенно понятно, президент говорит не о какой-то гипотетической угрозе, да, это совершенно реальная угроза, мы в Старобельске видели, да, там не было ни военных объектов, ничего рядом. Поэтому, когда детские лагеря работают летние, детей перевозят автобусами, поездами, да, сейчас регулярно осуществляются туристические акты на транспорте, да, президент дал поручение спецслужбам усилить безопасность этого детского отдыха, детских объектов. Вполне понятно.
2: Да, в таком случае предлагаю дальше двигаться. Немного обсудим тех, кто, собственно, из страны уехал. Ну, кстати, иноагенты не только те, кто уехали из страны и продолжают отдельно находиться на территории Российской Федерации, но, тем не менее, мы видим продолжающуюся последовательно политику в отношении них. И, в частности, Государственная Дума приняла во втором и в третьем чтении закон, который запрещает иностранным агентам выступать как рекламодателями социальной рекламы, и так соответствующие ресурсы на агентов нельзя использовать для публикации этих самых рекламных материалов. В силу вступает уже с 1 сентября текущего года. И, я так полагаю, остаются сегодня попытки со стороны этих самых иноагентов найти лазейки, финансовые лазейки,

0: принято. Вот на следующей неделе они должны все поступить в Совет Федерации, будут обсуждаться у нас, в наших комитетах, на пленарном заседании. Поэтому, ну да, приняла, я согласен абсолютно. Знаешь, если ты проводишь какую-то политику, надо быть последовательным. И понятно, что социальная реклама – это в том числе источник денег. Если мы поставили себе цель ограничить экономическую поддержку данной категории, ну, значит, надо последовательно отключать то, что остается.
1: А как вы считаете, остается некое, если позволите так охарактеризовать, лобби иноагентов, которые, ну, всячески пытаются влиять, заявить о себе, говоря периодически проскакивающей информации о том, что вот кто-то письма пишет, например, в Государственную Думу отдельным депутатам с просьбой обратить на них внимание и подобные действия. Вот, на ваш взгляд, сохраняются эти
0: Я, честно
1: попытки?
0: говоря, какого-то, знаете, какого-то организованного лобби не вижу. То есть нет такого. Мне кажется, что все они достаточно разрознены, да, и им как-то организоваться в какую-то, ну, такую силу с единой какой-то программой действий достаточно сложно. Я, по крайней мере, такого не замечаю, не вижу этого.
1: Ну и, следовательно, здесь понятно, вмешиваться в законодательный процесс уж тем более. Тут речи об этом не идет и не может идти, учитывая,
0: Ну, это
1: опять же.
0: очень трудно, ну, наверное, теоретически возможно, но это непросто.
1: Да, безусловно. Еще одна тема, тема масштабная, тема серьезная, касается она миграционной политики, миграционной сферы. И я так полагаю, все последние новости вокруг этого, в частности, кратное повышение пошлин для мигрантов, да, Госдума также во втором, третьем чтении соответствующий закон приняла, это все ведь продолжение той концепции, которую утвердил президент, да, до 2030 года, все звенья одной цепи.
0: Ну, во-первых, концепция сейчас модернизируется, да,
1: Вот
0: мы
1: так, да.
0: несколько вот этих законопроектов, которые Дума приняла, в частности, вот в ходе текущей недели, мы их обсуждали, когда их вносили в Государственную Думу, особенно если вносил правительство. Я хочу сказать, что на самом деле все-таки центром работы по миграционной повестке является именно правительство, да. Там даже не Государственная Дума, хотя мы видим, что Государственная Дума действительно очень активно, коллеги-депутаты там вносят законопроекты, но работа построена таким образом, что есть правительственная комиссия, которую возглавляет Голикова, там я в эту правительственную комиссию вхожу, там есть представители Государственной Думы, и мы, поскольку это вопросы, которые затрагивают большое количество ведомств, экономических, силовых, мы, ну, достаточно предметно обсуждаем каждое нововведение. Да? Там Министерство иностранных дел есть, потому что это затрагивает наши отношения с государствами, которые граничат с Россией и являются странами бывшего Союза СССР. То есть это достаточно системная работа. Она выстроена в этом смысле очень хорошо. И подробно обсуждаются все новеллы в законодательстве. Вот это, в частности, тоже проходило обсуждение, вот этот подход, который нашел отражение в законе по пошлинам. Мы с ним абсолютно согласны, с этим подходом. Кстати, в прошлой программе мы так немного это обсудили. Поэтому, да, это такая системная достаточно работа и парламента, и правительства, и отдельных ведомств, которые имеют отношение к экономическому блоку правительства, к силовому и к внешней политике вопросам. Поэтому я думаю, что вот такая работа, она будет продолжаться. У нас есть несколько задач, на которые мы должны вот уже, как бы, ну, скажем, там, с осени, наверное, да, сосредоточить свое внимание. Ну, такие небольшие итоги подведу, потому что мы сейчас все-таки системно что сделали? Мы сегодня понимаем, благодаря изменениям в законодательстве, какое количество иностранных граждан находится, понимаем уже достаточно хорошо, сколько из них еще нелегально находятся на территории страны, но это количество сокращается и сокращается радикально. Да? Как бы у МВД уже очень хорошая качественная база есть. И эти люди также лишаются возможности, там, например, пользоваться своими банковскими счетами. Да? То есть там выстроена целая система, которая заставляет людей легализоваться. С отдельными государствами на двусторонней основе выстраиваются эти отношения. Вот, например, как с Узбекистаном, да? Когда там гражданам Узбекистана продлевали возможность для легализации на территории страны. То есть это такая системная работа. Вот следующий шаг, это заставить этих граждан платить налоги. Да? То есть мы понимаем, сколько их и где они работают.

0: работают. Вот этот весь маховик уже провернули. Дальше это экономическая составляющая их нахождения здесь. Заставить их платить налоги и как бы понять, за чей счет финансируются все те социальные, ну, блага, которые они объективно потребляют, находясь здесь. Их дети ходят в детские сады, в школы, они лечатся в больницах, ну и так далее, да. Вот это следующий этап. И он сейчас, ну, такой в активной разработке. Поэтому я хочу сказать, что правительство очень эффективно в этом смысле действует, очень организовано. Комиссию возглавляет Голикова, человек очень технологичный, эффективный, глубоко понимает эти все вопросы. И поэтому я думаю, что здесь у нас будут, ну, положительные результаты. Я вот их уже вижу по многим вопросам и думаю, что так и будет дальше.
1: Андрей Александрович, а ответственность работодателей тоже усиливается, увеличивается,
0: Конечно,
1: скажем, да?
0: ответственность работодателей – один из пунктов, который мы постоянно обсуждаем. Это непростая история, потому что там многие работодатели на условиях гражданско-правовых отношений нанимают работников, да, и у них мало, у них нет, скажем так, оснований с точки зрения трудового законодательства это контролировать. Но эти вопросы мы тоже решаем и обсуждаем с коллегами.
1: Ну, вот как раз, чтобы не было таких историй, когда часть средств уходит в серую или, да, соответствующие там налоги
0: Ну, к
1: не...
0: сожалению, пока мы будем создавать условия для того, чтобы в серую зону уходили какие-то бизнесы, это всегда будет. Иммигранты здесь будут, безусловно, на первом месте. Это никогда не сомневайтесь.
1: Ну да, понятно, здесь... Это как с мошенниками, уже извините за такую
0: И с
1: аналогию, да.
0: мошенниками, и с доставкой многочисленной. Ну, посмотрите, у нас незаконная торговля, например, незаконно покупать алкоголь в интернете, да? Вы сейчас можете еще, программа наша не закончится, если вы войдете в смартфон и забьете там «приобрести», не знаю, там бутылку водки, пива, чего хотите, напишите, вам еще до конца программы привезут, точно привезет мигрант. Минфин говорит,
1: Вопрос цены только.
0: было специальное исследование, Минфин, еще как бы имейте в виду, в этом исследовании Минфина, я подробно очень с ним знакомился, сказано, что где-то 50% этого алкоголя – это контрафакт. Будьте осторожны, если правда вдруг вам придет в голову что-нибудь такое заказать.
1: Ну, неудивительно, что контрафакт, понятно. Но я хочу сказать, что столкнулся с этой историей буквально. Не я заказывал, скажу сразу. Но были отдельные лица, которые расклеивали, знаете, в подъездах вот эти QR-коды, ведущие в соответствующие социальные сети.
0: Это
1: Да,
0: очень,
1: да, да.
0: конечно, это очень распространенная вещь. К сожалению, у нас просто нет ресурса. То есть мы по ряду причин не хотим легализовать торговлю алкоголем в интернете, но ловить тех, кто реально занимается этой торговлей, очень сложно, потому что это опять МВД, это финансирование, это люди, а МВД объективно, объективно совершенно, они не выдумывают. Ну, существенная проблема в этой сфере. Комплектование кадров и так далее. Поэтому у нас просто нет возможности отловить всех, ну, но это незаконно, продажа алкоголя в интернете сейчас.
1: А говоря вот о правительственном законопроекте, который как раз предлагает перераспределить полномочия в сфере, ну, вот, регулирования трудовой миграции, да, часть функций, которые подразумевались Министерству труда, передают МВД, ну как передают, тут надо важно понимать, да, ремарка, Госдума приняла только в первом чтении этот законопроект, но предлагается наделить правом утверждать перечни профессий для квалифицированных иностранных специалистов.
0: Смотрите, это правильно, это абсолютно правильно, потому что мы, наверное, с вами, ну, как бы помним, я думаю, что радиослушатели, кто интересуется этой миграционной повесткой, тоже хорошо помнят, что в рамках МВД именно создана специальная служба по вопросам миграции, да? Там есть специальная служба. Руководитель этой службы является первым заместителем министра внутренних дел по должности, да? Поэтому максимальное количество функций, конечно, нужно сосредоточить в руках этой новой службы, так она будет наиболее эффективно действовать. И мы тоже с руководителем службы, с Кикотем, тоже постоянно находимся на связи и отрабатываем все те предложения, которые от различных ведомств поступают. Это уже отлаженная, хорошая система, она на базе соответствующего управления, которое в МВД когда-то было создано. Поэтому это разумно. Создана специальная служба, нужно максимальное количество полномочий передать в части миграции вот в данный федеральный орган исполнительной власти.
1: Да, просто вот буквально до этого говорили о том, что вот действительно бороться надо, но тут иногда вопрос исключительно количества людей, которые этому всему противостоят. Я так полагаю, да, что
0: Ну,
1: с задействованием сил...
0: пример, который мы с вами тут, их сложно возложить на миграционную службу, да, это вообще дело просто полиции, да, но и в части мигрантов, да, в части мигрантов.
1: Не, ну если кто-то, знаете, на постоянной основе выступает как раз в роли курьера, не через официальные сервисы агрегаторы, а вот таким образом. Да.
0: Я думаю, что через официальные сервисы, может быть, они их и заказывают, но они точно там устроены как-то по каким-то серым схемам, скорее всего.
1: Ну да, в таком
0: большинство,
1: случае.
0: Во всяком случае.
1: Угу. И можно, наверное, заявить о том, что сейчас такой взят курс все-таки на качественно иных трудовых мигрантов. Это же тоже тема, которая очень активно сегодня обсуждается.
0: Мы бы так хотели, но, к сожалению, мы в данном случае должны следовать за объективными потребностями в экономике. Вот у нас какая отрасль, мы же хорошо с вами понимаем, какая отрасль потребляет наибольшее количество этих мигрантов? Это в основном строительство, да? Это неквалифицированная рабочая сила, и поэтому мы видим такое количество мигрантов. Там доставщики, такси и так далее, и так далее. Но мы пытаемся выстроить отдельное регулирование для специалистов, которые действительно обладают там повышенной квалификацией. В отношении данных специалистов специальные нормы существуют всегда. Но основная масса людей, которые приезжают к нам, они работают на стройке, извините, торгуют на рынке, такси, доставка и так далее, и так далее. То есть это низкоквалифицированные рабочие руки. Пока, судя по тому, что говорит нам экономический блок правительства, обойтись без этих рабочих рук, к сожалению, нельзя.
1: Мне сразу вспоминается цифра в 789 тысяч человек, которые необходимы до 2030 года строительной отрасли. Тут сразу скажу, это было заявление одного из представителей Министерства труда и социальной защиты. Ну, соответствующий был кадровый прогноз ведомства.
0: Ну, да, это прогнозные цифры, они тоже меняются, но это большие цифры. То есть это не тысячи, даже не десятки тысяч людей, это скорее сотни тысяч в этом смысле, да. Это примерно параметры такие.
1: Угу. А учитывая, что у нас остается не так много эфирного времени, 2 минуты, я предлагаю на этой теме еще договорить и потом уже открыть вторую половину иными вопросами внутренней повестки. Андрей Александрович, а в таком случае, дабы сделать профессии строительной отрасли, инженерной отрасли более привлекательными, ну, непосредственно для россиян, на ваш взгляд, вот что сегодня остается таким краеугольным камнем? Образование, зарплаты, культура, что тоже немаловажно.
0: Нет, ну, конечно, заработная плата. Конечно, заработная плата. Понимаете, повышение заработной платы в данной сфере, ну, как бы давайте себя не обманывать, она будет раскручивать маховик инфляции. Да, мы все это прекрасно понимаем. Да, это произошло во многих отраслях. Квалифицированные рабочие руки сейчас на предприятиях, кратно у них выросла заработная плата за несколько последних лет, особенно после 2022 года. И мы понимаем хорошо причины этого, да? Конечно же, требуются рабочие руки, и во многих случаях это люди достаточно невысокой квалификации. Но пытаться отрегулировать это через повышение уровня минимальной оплаты, даже на отраслевом сегменте, это серьезный удар по в целом благосостоянию людей, потому что инфляция съест очень многие зарплаты.
1: Ну и учитывая курс регулятора, который, ну, ключевая ставка, понятно, для того, чтобы обуздать эту инфляцию, и слава богу, да, сейчас пока мы видим.
0: Как говорит президент, это больная тема.
1: Это больная тема, да. Ну, слушайте, а куда деваться? Это, да, то, чем мы с вами живем каждый день, но сейчас прервемся, продолжим. Друзья, оставайтесь с нами.
2: Сенатор Клишас. Да, тот самый.

0: Введите имя.
1: Герман Клименко.
0: Уточните свой статус.
1: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
0: Введите пароль.
1: Радио «Спутник».
0: Докажите, что вы не робот.
1: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник».

0: Сенатор Клишас. Да, тот самый.
1: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. В студии ведущий Илья Сухобалова Денис Воробьев. На прямой связи со студией автор программы, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, продолжаем. Ну вот мы с вами только про инфляцию и про ключевую ставку, а тут свежее заявление президента. Владимир Владимирович, процитирую.
2: Ну, решение по этому вопросу принимает Центральный банк. Знаете, у нас по Конституции независимый орган.
1: Не, я просто...
2: Посмотрим на реакцию Центрального банка.
1: Да, безусловно. Процитирую Владимира Владимировича и перейдем к нашим остальным темам. Меры в части борьбы с инфляцией дают результат. Думаю, мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки. Да, остальное отдаем решение конечный регулятор. У нас другие темы. И что предлагаю обсудить? С чего начать вторую половину программы? Внесут в Госдуму законопроект, который может запретить, это очень важно, а то, знаете, увидят инициативу депутатов, коллеги-журналисты иногда расхватывают, говорят, что вот уже точно запретят. Здесь подразумевается запрет депутатам и сенаторам, также их семьям владеть недвижимостью за пределами нашей страны. Параллельно...
2: Ну, глупость, что тут сказать? Глупость, очередная глупость, просто продиктованная... По всей видимости, логика избирательной кампании.
1: Просто странно, знаете, такой пиар-ход слышать, от, опять же, от депутата Государственной Думы.
2: Вот. Ну, так потому что выборы. Ну, Денис, наверняка все депутаты и сенаторы читали Конституцию. Вопрос о том, каковы ограничения для лиц, которые занимают государственные должности Российской Федерации, к которым относятся депутаты и сенаторы, этот вопрос теперь вынесен на уровень Конституции. Это было решение президента в рамках реформы 2020 года. То, что касается сенаторов, это 95-я статья, то, что касается депутатов, это 97-я статья Конституции. Там сказано, нельзя открывать счета в зарубежных банках за пределами Российской Федерации и хранить там наличные деньги. Точка. Поэтому дальше можно фонтанировать, запрещать, предлагать запрещать одно, второе, третье, пятое, десятое. Но Конституция пошла вот по этому пути. Она установила определенный перечень ограничений непосредственно в нормах конституционных. То есть это вопрос теперь уровня регулирования Конституции. Там и для президента установлены определенные ограничения. И, как я сказал, для сенаторов и депутатов в соответствующих статьях. Поэтому, ну, внес депутат в рамках своей избирательной кампании, надо ему о чем-то рассказывать своим избирателям. Ну, это, наверное, сделано для того, чтобы мы с вами вот потратили 2 минуты эфирного времени на то, чтобы обсудить, что есть такая инициатива. Ну, дальше можно закончить, перейти к следующему.
1: Да, поэтому специально обезлично об этом говорю, чтобы не создавать излишней рекламы. Да. Я просто напомню, действительно, и подтверждаю ваши слова. С 1 июля 2021 года, если я не ошибаюсь, Андрей Александрович, вступили законы, которые еще и запрещают двойное гражданство иметь или вид на жительство госслужащим российским.
2: Эти законы принимались во исполнение конституционной реформы 2020 года. 1 июля вот у нас будет очередная годовщина, когда прошел референдум соответствующий, да, конституционный, ну не референдум, а общероссийское голосование, как это называлось, да, и граждане высказались по поводу новой редакции Конституции. И в этой Конституции есть тот самый перечень ограничений, которые должны соблюдать депутаты, сенаторы, президент, то есть лица, которые занимают государственные должности Российской Федерации.
1: Да, все... Да, Андрей Александрович, спасибо. Извините, не мог просто в рамках комментария, но не мог не спросить. Ну как у сенатора не спросить, да, про недвижимость за рубежом?
2: Я могу вам рассказать, как есть.
1: Да, да, и за это бесконечно благодарен и ценю. Едем дальше. Вот есть... Классный, на мой взгляд, позитивный очень пример, когда зарубежная площадка, онлайн-платформа идет на конструктивный диалог с нашими ведомствами, в данном случае Минцифры и Роскомнадзором. Я сейчас подвожусь к теме разблокировки онлайн-платформы Roblox в нашей стране. Понятно, было много вопросов, особенно по части защиты детей от вредной и опасной информации. Ну и, как оказалось... действительно, эта площадка признала, что существующие технологии, они были опасны, и заверила наше ведомство о гарантиях реализации на платформе вот такого комплекса мер для дополнительной защиты детей. Так можно ли сказать, что для разблокировки тех или иных цифровых сервисов, мессенджеров, платформ достаточно просто сначала выслушать позицию Российской Федерации?
2: Нет, недостаточно.
1: Вступить в диалог, а потом понять вопросы, претензии и, соответственно, их исполнить. Да.
2: Вот я пытаюсь объяснять, там таких вопросов много, про разные блокировки, запреты и так далее, и так далее. Есть один очень простой принцип, да, в этой сфере. Вот это Roblox, да, это компания, ну, скажем так, это международная большая компания, которая работает в разных странах, да, и мы понимаем, что она сталкивается с различными требованиями, юрисдикциями, правилами и так далее. Вот сейчас все государства, они определяются с чем? Если есть какая-то транснациональная компания, которая работает трансгранично, да, то есть у нее есть офисы представительства, или просто ее пользователи находятся в разных там городах, странах и континентах. Эта компания должна соблюдать местное законодательство или нет? Это вопрос не праздный, это вопрос суверенитета страны, да, то есть вы можете добиться и заставить всех, кто работает на вашем рынке, соблюдать законодательство государства, либо не можете этого сделать. Да? У нас нашли в отношении ряда компаний, ряда отраслей, достаточно эффективно действующие механизмы, на мой взгляд. Да? Это доставляет неудобства, безусловно, гражданам и пользователям. Мы помним, с Роблоксом то же самое, там дети жаловались, там, да, писали, кто вовлечен в игру там с этой платформой. Так вот, ну, это хороший, как вы видите, справедливо сказали, пример, когда такая компания не заняла позицию, как часто бывает, слушайте, вот у меня есть мои внутренние корпоративные правила, что называется правила площадки, да, хотите, работайте со мной, не хотите, не работайте. Вот примерно такую позицию заняло большинство социальных сетей крупных, да, или мессенджеров, отказываясь учитывать особенности местного законодательства, той страны, откуда пользователи приходят на эти площадки. В данном случае это другой пример. Они действительно вступили в контакт с Роскомнадзором, поняли, в чем состоят как бы претензии, в чем проблемы, да, как бы видят регулятор здесь, в нашей территории. И этот диалог, как справедливо сказано, привел к тому, что сейчас регулятор говорит, слушайте, давайте это разблокируем. Вот, собственно говоря, и все. Да? Это не вопрос там свободы слова, еще чего-нибудь там. Тут есть политика, безусловно, потому что когда государство защищает свой суверенитет и требует выполнения законов, которые на этой территории приняты. Что такое суверенитет? Суверенитет – это способность осуществлять всю полноту государственной власти в пределах определенной территории. И вот государство либо способно это делать, либо нет. Да? И, соответственно, в данном случае мы видим, что это не просто какой-то там каприз, да, Роскомнадзор. Нет, если выполнены требования, Роскомнадзор идет на то, чтобы восстановить полноценную работу вот в данном случае этой платформы у нас в стране. Вот, собственно говоря, и все. Это касается Телеграма и всех других ресурсов, которые у нас здесь работают и у кого пользователи являются резидентами Российской Федерации гражданами.
1: Либо исключительно, знаете, коммерческая сторона вопроса. У нас же есть замечательный пример в лице Китая. И понимая, что это огромное государство с огромным количеством населения, которое может быть потенциальными пользователями той или иной платформы, но при этом у Китая достаточно жесткие требования. Даже по части, вот если Roblox, да, это видеоигра, по сути, то отдельные издатели под государство, под страну, под ее рынок могут, да, там очень существенные изменения вносить в продукт исключительно для китайского региона. Но, опять же, да, тут вопрос...
2: Это для этих компаний, это во многом тоже коммерческая составляющая. Да, мы помним разного рода скандалы там, когда пытались, помните, заставить ряд телевизионных компаний перестать транслировать NBA, по-моему, в Соединенных Штатах. Они сразу сказали, да что вы с ума сошли, это такое количество денег, столько рекламы, столько людей садятся к экрану в этот момент времени, ни за что не будем, вы там хоть, не знаю, все что угодно творите, будем показывать. Здесь то же самое, да, действительно, китайский рынок сейчас огромный, поэтому хочешь ты, не хочешь, либо ты работаешь на китайском рынке, либо нет. Китай тоже создал, она по-другому устроена, да, как
1: Угу.
2: бы эта система в Китае, интернет китайский немножко по-другому регулируется, не так, как у нас. Но, тем не менее, Китай тоже в состоянии, как суверенная страна, сказать, я запускаю на свой рынок информационный рынок, да, цифровой рынок, только те ресурсы, которые готовы соблюдать мое китайское регулирование на этой территории. Что вы там делаете в Соединенных Штатах, меня не интересует. Вы у меня хотите работать, вот работайте по таким правилам.
1: Угу.
2: Кстати, Соединенные Штаты то же самое делают, да, но только еще более жестко. Они заставляют просто продавать американским владельцам, да, как бы те подразделения компаний, которые занимаются работой на американском рынке, да, то есть каждое государство ищет какой-то свой собственный механизм того, как воздействовать через законодательство и через своих регуляторов на тех, кто работает на внутреннем рынке. Вот, собственно говоря, и
1: Александр, вот вы говорите о дискуссии, которая действительно сейчас ведется, говоря об транснациональных компаниях, да, нужно соблюдать законодательство или нет. Это же можно отнести и к искусственному интеллекту, я так полагаю. Президент очень активно
2: конечно, ко
1: последний,
2: всем
1: да.
2: абсолютно, да, ко всем и к искусственному интеллекту в том числе.
1: То есть вот, наверное, можно уже
2: Ну,
1: сказать.
2: компании, которые предоставляют такого рода услуги, да, там, правда, в сфере искусственного интеллекта сразу возникнет множество вопросов, а и тоже их страны по-разному регулируют, да, кому там принадлежит контент, кому принадлежат интеллектуальные права, кто-то принял решение, что это все права граждан, ну, вот базово там, да, как бы европейская концепция. Американцы считают, что все это принадлежит корпорациям, ну, тому же самому там, Фейсбуку, да, поименуйте его только правильно там со всеми оговорками. А китайцы считают, что все это принадлежит государству, условно говоря, да, я так сильно упрощаю для радиослушателей схему, но похоже, что китайская модель, она очень эффективная в этом смысле, потому что иначе мы каждый раз сталкиваемся с тем, что ты должен постоянно давать разрешение на использование либо персональных данных, либо той информации, которую ты размещаешь в сетях. И это, ну, немного тормозит эти технологии, да? Пока китайская модель такая достаточно эффективная, американская тоже, когда корпорации, да, являются владельцем всего, недаром же там вы можете потерять буквально весь свой контент на своей странице, да? Почему? Потому что это принадлежит площадке. Вы создаете этот контент, но прав-то, по большому счету, у вас никаких нет. Вашу страницу просто могут одномоментно удалить по правилам этой площадки, и вы ничего практически не можете с этим сделать. И это даже не будет считаться цензурой, да, потому что в Америке цензура это только со стороны государства. А когда площадка вас банит, даже за политическую позицию или за высказывание, которое не нравится модератору, это не цензура, это правило площадки. Вот как бы и государство делает выбор. Вы в какой системе хотите жить? Когда вам площадка все что угодно навяжет и забанит вас в любой момент и уничтожит весь ваш контент, на там, американская модель условно. Или вы живете по правилам, когда государство говорит, вот закон, он может быть несовершенным, он может кому-то не нравиться, он может чьи-то права ограничивать. Но вы можете пойти в суд хотя бы, вы знаете эти правила. Потому что правила, которые устанавливает площадка, их никто не знает, их модератор, ну, по сути, в большинстве случаев просто придумывает на ходу. Да? У него просто есть такие полномочия от площадки. Вот, собственно, выбирайте между первым, вторым и третьим. Поэтому наша модель – это регулятор государства. И да, если вам не нравится что-то, если вас где-то, извините, забанили, вы можете всегда это оспорить.
1: Да, при этом уже есть десятки, ну, наверное, если не сотни примеров, когда очень много аккаунтов просто действительно заблокировали без суда и следствия. Говоря, про,
2: Конечно.
1: опять же, исходя исключительно из позиции человека. Ну, вот и все, поэтому здесь вопросов
2: Да, на
1: нет.
2: международных площадках это норма. Да, вы как бы должны тоже понимать, что это норма.
1: Андрей Александрович, в таком случае, да, вот упомянули Facebook, он принадлежит компании Meta, признанной экстремистской, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Да, это важно проговорить. В таком случае еще вопрос по теме. Для достижения суверенитета, технологической независимости, вот знаете, я наблюдаю за примерами разных стран, Австралии, например, в частности, да, где решили очень легко и просто взять и законодательно ограничить. Вот детям до 16 лет все, не пользоваться, соответственно, социальными сетями, даже если родители разрешили. Я так полагаю, для достижения этого самого суверенитета необходимо государствам вступать в такую гонку по созданию собственных ИИ, мессенджеров, социальных сетей, иначе это будет чревато либо отсутствием, либо вот таким перетеканием детей, опять же, в первую очередь, подростков на зарубежные сервисы, которые могут нести, ну, порой даже прямой вред для человека.
2: Ну, это так. Эти зарубежные сервисы, кстати, президент, по-моему, на форуме экономическом, да, высказывался об этом. Зарубежные сервисы, да, они могут быть очень удобными, они могут быть очень разумно сконструированы, и многие пользователи, ну, как бы, находятся на этих площадках, им это нравится и справедливо нравится, да, это очень удобно. Но цена этого, что вас в любой момент могут выкинуть, да, оттуда, запретить вам, удалить вашу страницу, вход по правилам, которые вам непонятны, да, то есть вот это всегда такая плата существует. Либо вы работаете, и мы заставляем такие площадки, собственно говоря, работать по правилам, по законодательству наших стран. Я не являюсь сторонником вот той модели в Австралии, когда детям на государственном уровне запрещают пользоваться соцсетями. Да, мы как-то это обсуждали, ну, в эфире, сколько-то недель назад. У нас нет механизмов контроля. Я думаю, в Австралии их тоже нет, по большому счету. И я скорее являюсь сторонником того, что такого рода вопросы должны решаться в семье. То есть родители должны определить, ребенок может пользоваться соцсетью, какой соцсетью. Есть там технология, в конце концов, родительский контроль, да, и это хотя бы понятно более-менее, как родитель может проконтролировать своего ребенка. А когда на законодательном уровне такого рода вещи устанавливаются, ну, сразу надо ответственность установить, да, за неисполнение, иначе это все, ну, как бы не работает. Поэтому, ну, Австралия пошла по этому пути, посмотрим, насколько эффективно такое регулирование будет.
1: Мне кажется, нет. Ну, вот знаете, просто год уже прошел с момента, когда эту инициативу воплотили в жизнь, и, как оказалось, отдельные ресурсы аналитические показывают, начинают скачивать все обходные эти приложения, а это, ну, еще, видите, еще это больше, это, ну, да.
2: Это ладно, если родитель, как бы, да, ну, согласен с таким запретом, а если нет, а если родитель через свой аккаунт предоставляет возможность ребенку доступ к какой-то соцсети или к мессенджеру.
1: Ну да, тут можно долго. Это, понятно, будут разные практики и опыты. Но еще заключительный вопрос от Илья Александровича по искусственному интеллекту, уж простите меня, но в образовательной среде, вот у нас, в России, хочется вот вашу позицию, ваше личное частное мнение услышать. Где эта грань допустимости применения искусственного интеллекта на фоне соответствующей новости, когда Верховный суд Татарстана решил отчисление за сгенерированный диплом, например, незаконно?
2: Хороший вопрос. Я как бы пока придерживаюсь такой позиции, что искусственный интеллект может применяться в образовании в том числе и при написании работ. Я вам как профессор, заведующий кафедрой, да, в университете по теории права говорю. У нас нет сейчас никаких нормативов, связанных с тем, как этот искусственный интеллект может использоваться при написании разного рода работ, да, квалификационных. Касается дипломов, там, диссертаций и так далее. У нас есть стандарты, которые затрагивают проверку работ по системе антиплагиат. Да, это выстроенная система, и мы хорошо понимаем, какие там допуски. То в данном случае правил нет. Я думаю, что суд в Татарстане, он в первую очередь этим руководствовался, да, потому что нет, не установлены правила, по которым вот там конкретный ребенок, не знаю, девушка, молодой человек могли бы использовать искусственный интеллект при подготовке своей работы. Знаете, мы не можем сделать вывод, что, используя искусственный интеллект, человек не разбирается в этом, да, и что значит использовал искусственный интеллект? Как редактор можно использовать, да, как бы определенный. Можно обрабатывать информацию с помощью искусственного интеллекта, искать ссылки, да. Ну, то есть, поверьте, я вот с этим, поскольку работаю, я тоже использую периодически искусственный интеллект как вспомогательный инструмент. Нам, наверное, придется, возможно, что на уровне министерства профильного, тоже подумать над тем, так же, как в свое время приняли решение по системе антиплагиат, подумать, как проверять на использование искусственного интеллекта. Но это такая вещь непростая. Вы, наверное, знаете, да, что было судебное решение, которое, вернее, была жалоба в суд, которая была полностью написана искусственным интеллектом. Да. Не слышали эту ситуацию? Там проблема была в чем? В том, что при написании этой жалобы искусственный интеллект выдумал несуществующую практику, в том числе Верховного суда. Просто ему нужно было это для обоснования позиции. По-моему, кассационная жалоба была. Но судьи кассационного суда, когда получили эту жалобу и увидели соответствующие ссылки, они поняли, что что-то не то, потому что нет таких решений Верховного суда. То есть люди квалифицированные все-таки в суде. Ну, это кассационный суд, понятно, что люди очень грамотные и с большим опытом судебным. И как бы, ну, там быстро, и даже суд наложил определенные санкции на ту сторону, которая использовала искусственный интеллект таким образом. Поэтому я бы ребятам не рекомендовал это использовать, потому что там могут такого понаписать, и такие примеры, особенно из какой-нибудь сферы естественных наук, надо выдумывать, что мало не покажется.
1: А ведь всегда так складно, знаете, любая ИИшка отвечает, даже если ты не
2: Нет,
1: прав, но все
2: конечно.
1: Равно найдет.
2: Она подберет, если она понимает, что тебе это надо, она подберет примеры или выдумает их, как было вот в конкретном случае, о котором я сказал, да? То есть это в юридическом сообществе, во всяком случае, это очень серьезно обсуждалось, такая история. Посмотрите, на что заточен искусственный интеллект. Он заточен на то, чтобы в любом случае удовлетворить вас как пользователя. Если нужно что-то придумать, он придумает. Кстати, было много, даже уже, насколько я понимаю, больше на Западе, но даже судебных дел, потому что искусственный интеллект дает рекомендации не только юридические, но и медицинские. Да, и кто как бы потом за эти рекомендации отвечает. А там люди, ну, порой, ну, скажем так, принимали препараты, которые вели к очень, ну, тяжелым последствиям, потому что он тоже выдумывал разного рода схемы лечения и использовал препараты не так, как предполагал производитель этих препаратов медицинских.
3: Андрей
2: Поэтому
3: Александрович,
2: это пока достаточно опасная история, да?
3: Вы так интересно рассказываете, на самом деле час пролетел для меня, я заслушалась. Но у меня вот простой вопрос получается, очень простой. Все-таки вы считаете, что за искусственный интеллект, за его использование отчислять нельзя? Нужно просто
2: нельзя.
3: Разработать какой-то определенный закон.
2: Да. Конечно, нельзя. Нельзя никого отчислять. Это технология, это допустимая технология. И наши компании, в том числе государство, посмотрите, Сбербанк, насколько компания продвинулась, да, в части своего продукта, да, искусственного интеллекта, которым я, кстати, тоже пользуюсь и очень им доволен. Да. Конечно, отчислять за такого рода вещи нельзя, поэтому я не погружаюсь, обычно стараюсь конкретные судебные дела не комментировать, но я скорее здесь соглашусь с судом в Татарстане. Ну, нельзя отчислять.
3: Ну, вот приятно слышать, что вы сами пользуетесь, просто нужно подходить к делу с умом, получается. Вот и
2: ну,
3: все.
2: Подходить как к вспомогательному инструменту, да, не полагаясь полностью на это. Он не должен подменить врача, юриста и человека, который получает образование.
3: Ну, вот у нас тоже был эксперт на связи с нами, педагог. Как раз она тоже сказала, что в нынешних реалиях даже грех не пользоваться искусственным интеллектом, потому что он действительно может очень сильно где-то помочь.
2: Ну, я соглашусь. Знаете, когда я учился в школе, я еще был маленьким ребенком, только-только появились калькуляторы, да, такие самые примитивные. И тоже я помню очень хорошо этот спор. А можно ребенку пользоваться
3: вот
2: калькулятором? Да, вот я 72-го года рождения, и как раз только-только там, 80-й, по-моему, год, появились первые самые простые вот эти калькуляторы, просто такие достаточно примитивные, ну, по современным нашим стандартам. И та же самая была дискуссия, а будет ребенок, научится он считать, если вот вдруг он этой вот машинкой будет пользоваться, когда делает домашнее задание. Все то же самое.
1: Я
2: возникает у нас с вами, да?
1: Я ложку дегтя, да, я хочу добавить ложку дегтя. Вот по частому случаю, который как раз рассматривал Верховный суд Татарстана. У студентки, между прочим, оригинальность диплома была меньше 50%. Это вот говоря о степени.
2: А что в данном случае это оригинальность?
3: Ну вот, кстати, да.
2: Нет, оригинально, понимаете, я и говорю, что нет пока норматива, связанного с тем, что делает, что как бы допустимо с точки зрения добавления в работу со стороны искусственного интеллекта. Вот такие нормативы по антиплагиату есть. Да? Они тоже не просто их вырабатывали, но их выработали, все с этими стандартами согласились. И сегодня, как бы, если работа не проходит через систему антиплагиат, она не может быть защищена, ее не засчитают как там дипломную, курсовую работу, неважно. Если такой вопрос уже встал, ну давайте профильное министерство попробуем договориться, а как нам выявлять использование искусственного интеллекта в работе и какой допустимый предел для такого рода историй.
3: Очень важно, чтобы ваш этот ответ разошелся в массы максимально сильно, мне кажется, для того, чтобы студентам как-то стало проще, потому что действительно для них это сейчас очень актуальная проблема.
1: Спасибо большое, Андрей Александрович. Время пролетело. Андрей Клишес был в эфире «Радио Спутник», председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, ведущий Лиса Хабалов, Денис Воробьев были для вас в студии. Всего доброго. До свидания.
3: До свидания.
0: Сенатор Клишас Да, тот самый.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится.

0: Франция и Германия не смогли договориться о совместной разработке нового истребителя. Контекст. 9 лет улетели в трубу. Париж и Берлин закрыли проект, над которым работали с 2017 года. Стороны так и не смогли определиться, кто в нем играет ведущую роль. И в вопросах специфики новейшей боевой машины возникли принципиальные разногласия. К примеру, должна ли она быть носителем ядерного оружия или нет? Инициатором разрыва выступила ФРГ, а жертвой стал Эммануэль Макрон, ратующий за активную интеграцию европейского оборонного сектора. Разумеется, в связи с пресловутой российской угрозой. Мало того, на кону стояли огромные деньги – 100 миллиардов евро. Именно столько планировалось истратить на аппарат, который через полтора десятилетия должен был прийти на смену немецким «Еврофайтер» и французским «Рафаль». Самолеты уже и название звучное придумали – «Боевая воздушная система будущего». Кроме самого истребителя, немцы и французы намеревались создать целую инфраструктуру различных боевых летающих устройств и средств связи. На днях Париж, Берлин и Лондон объявили о планах совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Киева.
1: От эпохи ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник».
2: Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».

0: «Узнать за 90 секунд». Традиция загадывать желание, бросая в фонтан монетку, есть во многих странах. Но созданный в стиле барокко фонтан Треви в центре Рима – самый доходный в мире. Ежегодно в воде оказывается до 1,5 миллионов евро. Бросать мелочь надо только через правое плечо и только стоя спиной к исполнителю желаний. Однако большинство туристов и не догадывается, что деньги, истраченные на реализацию их фантазий, на самом деле идут на реальное доброе дело. Их достают еженедельно под контролем полиции. Складывают в ведерки, просушивают, распределяют по номиналу и стране происхождения, считают. А потом передают одной из благотворительных организаций. Бывает, из фонтана извлекают ювелирные украшения и совсем странные предметы. Например, зубные протезы. Их утилизируют. А вот средства оказываются в социальных супермаркетах и пунктах горячего питания для бездомных. Таким образом, ничего не подозревающие путешественники участвуют в масштабном гуманитарном проекте. Традиция кидать мелочь в фонтан Треви в Риме известна с 19 века. Международное распространение она получила в 1954 году после выхода фильма «Три монеты в фонтане», заканчивающегося хэппи-эндом.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: Метро в российской столице, столько же в Севастополе и Цхинвале. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска уничтожили 4 пункта временной дислокации ВСУ в Константиновке. Иран атаковал американские истребители на авиабазе в Иордании. Россия и арабские страны готовят министерский форум. Подробности далее. Российские войска уничтожили 4 пункта временной дислокации живой силы ВСУ в Константиновке, ДНР, сообщили РИА Новости в нашей Минобороны. Точные удары по всем целям противника нанесли артиллеристы группировки войск «Южная». В Минобороны отметили, что с начала июня на Константиновском направлении было уничтожено 79 пунктов временной дислокации ВСУ. Иран атаковал американские истребители F-35, F-15 и F-16 в Иордании, сообщает телеканал Press TV. И уточняется, что со стороны Исламской Республики было выпущено 12 баллистических ракет. Они также были направлены на ключевые военные объекты на авиабазе Мувафак в Салте под городом Азрак и ее центр управления. Как сообщало агентство Мехр, КСИР приступил к первой фазе наступательных действий после атак США по югу Ирана. Центральное командование Пентагона начало удары по Исламской Республике ночью после того, как накануне президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров. Операция продолжалась около 4 часов. Американские военные атаковали средства наблюдения, системы связи и объекты ПВО по всей территории Ирана. Администрация США ввела санкции в отношении 6 физических лиц и 7 компаний, сообщило американское министерство финансов. В список попали 2 гражданина Ирана и 4 представителя Китая. По мнению штатов, они связаны с иранскими военными, в частности, с корпусом стражи Исламской революции. Вместе с этим ограничения введены в отношении компаний из Гонконга и Китая. Кроме того, США расширили санкции против иранского центра инноваций и технологического сотрудничества. Под это же расширение попало и белорусская компания Armory Alliance. Депутат Верхней палаты парламента Японии Мунео Судзуки встретится сегодня с японским премьер-министром Санае Такаити и расскажет ей о важности российско-японских отношений. Об этом заявил в приветственном слове в российском посольстве в честь Дня России, передает корреспондент РИА Новости. В свою очередь, на том же мероприятии выступил чрезвычайный и полномочный посол России в этой стране Николай Ноздрев. Он сказал, что Россия остается открытой для конструктивного диалога с Японией. Он также отметил, что наша страна нацелена на сохранение и укрепление не только экономической кооперации, но и других сложившихся форматов сотрудничества, включая культурные связи, гуманитарные обмены и практическое взаимодействие в целом. Россия и арабские страны приступили к подготовке форума на министерском уровне, сообщил РИА Новости представитель Лиги арабских государств в Москве Валид Хамид Шилтак. Он напомнил, что российско-арабская встреча на высшем уровне была перенесена на более поздний срок и, скорее всего, пройдет уже в 2027 году. Ранее сообщалось, что ситуация в Ближневосточном регионе пока не позволяет вернуться к активной подготовке к созыву российско-арабского саммита. Дипломат подчеркнул, что при этом контакты между ближневосточными государствами и Россией продолжаются, но проведение подобного саммита с участием 22 государств региона потребует очень серьезного уровня координации и организации. Следующий выпуск на радио «Спутник» в середине часа.
2: Вы слушаете радио «Спутник». Экспрессо.
4: Всем доброе утро. 11 июня в Москве, 7 часов 4 минуты. Это «Экспрессо» в эфире радио «Спутник». Екатерина Кирберева и Константин Придыбайло в студии. Дожили?
5: Дожили.
4: Четверг-пятница.
5: Вот, если у нас вчера был кто? Средверг, то сегодня получается четвятница.
4: Четвятница, да. Как ощущения? Впереди не очень, но удлиненные выходные.
5: Хорошее. Можно съездить куда-нибудь, успеть погулять, покупаться. И, конечно, я смотрю, как растет, знаешь, количество разных подмосковных, ну и вообще во всех регионах, вот этих вот загородных баз, куда ты можешь поехать, там и лежаки, и домики. Видимо, многие россияне предпочитают ехать не за границу, а вот по России путешествовать и, например, отпуск провести у реки у какой-нибудь.
4: Или у озера, или у пруда, или у моря, например, нашего какого-нибудь. Ну, понятно, там на югах у нас разные проблемы из-за поведения киевского режима, но в общем и целом вполне тоже возможно. А вообще, да, люди стали ездить по России. Я благодарен в том числе за это коронавирусу. Вот две вещи, которые дал нам коронавирус. Это удаленка, которая вошла в жизнь вообще многих профессий, которые раньше сложно было представить, например, что можно не ходить в офис или ходить там пару раз в неделю. И это то, что мы начали путешествовать по стране.
5: Да, но сейчас уже и дорого стало за границу, и небезопасно, и не во все регионы поедешь. То есть у нас сейчас такое направление, Азия осталась, там вот это вот Вьетнам, Китай, туда, конечно,
4: ну,
5: многие.
4: Ну, Индия ездят. Еще у нас есть, всякие Таиланды. Да, Египет, да, да. Турция никуда не делась.
5: Ну вот Египет, Турция, там все более тревожно становится. Опять же, Эмираты.
4: Да нет.
5: Как-то уже туда не хочется
4: вот лететь. Иран тревожно, да. Дубай, мне кажется, опустел. А так в целом есть. В общем, всех с наступающим Днем России. О России мы поговорим обязательно еще во второй части. Будем, кстати, у вас спрашивать. Можете в целом подготовить ответ. Мы откроем нашу телефонную линию. Вопрос у нас сегодня будет, чем вы гордитесь в нашей стране? Вот чем вы российским гордитесь? Вот мне кажется, можно прям вот так его задать, а потом мы будем принимать звонки. А сейчас отбивка и новости. Иран закрыл Ормузский пролив для всех танкеров, для всех торговых судов и вообще для всех, потому что минувшей ночью вооруженные силы американские нанесли удары по Ирану.
5: Да, да. Сколько дней мы обсуждали, что Трамп говорит, да это ничего, что мы там наносим удары. Да мы же все равно готовы к переговорам. Ну, Израиль, мы вообще не согласовывали, что там Израиль бомбит. А теперь он говорит, что как он к чертям сотрем этот Иран с лица земли. Да, какая-то такая у него была формулировка. Ужасно.
4: Пентагон заявил о том, что силы Центрального командования США завершили доп. Удары. У них есть основные удары, а есть дополнительные удары. В целях самообороны по многочисленным целям в Иране. Вот мне интересно, вот как это укладывается в американской логике? Вот с Россией, например, все понятно. Нас же обвиняют в разного рода, да, агрессивных действиях. Ну вот смотрите, Владимир Путин уже на протяжении 20 лет практически объяснял простую логику. Если вы приближаете свои военные блоки к нашим границам, прям физически, ребят, это нездоровая тема, это как-то нужно разрешить, там, отрегулировать. Вы же обещали не распространяться на восток в плане НАТО. Потом там в 21-м году в декабре уже Владимир Владимирович, ну, уже совсем для идиотов все разжевал. Нет, все равно они не останавливаются. Ну, вот то, что происходит у наших прямых границ, ну, возьмем там, например, да, Польшу, которая увеличивает военный бюджет, это граница нашего союзного государства. Там Калининград у нас, кстати, тоже там получается, наши границы. Это понятно. Это вот за углом, как говорится, в соседней квартире, за стенкой там с ума сходят. А тут где США, где Иран? Какая к черту самооборона? Вы что?
5: Угу. Но видишь, США не везде. У них распространяется вот эта доктрина Монро, которая на их полушарии, но фактически получается, что их весь глобус интересует, весь земной шар. И они такие, и на Ближнем Востоке у нас есть свои интересы, и вот здесь вот на Евразийском континенте у нас есть свои интересы.
4: А нет ли у них интересов, например, побороть Эболу в Уганде? Вот. Вернулась Эбола к нам. Сколько лет ее не было? Лет 10, наверное, мы про нее не слышали. А сейчас вот на африканском континенте вернулся этот вирус. Почему бы американцам не разобраться с ним? Это угрожает их безопасности? Я думаю, да.
5: Но самое поразительное, что у них и внутри страны такие противоречия, что относительно питания. Вот опять, да, 2 миллиона человек живет вот в этих продовольственных пустынях, где просто нет супермаркетов, нет еды. Ну, буквально. То есть им приходится... У них есть статистика. Ты представляешь себе, что 2 миллиона человек в Америке живут в продовольственных пустынях. Это означает, что ну, у них же там крупные супермаркеты, вот эти торговые сети. И у них есть регионы, где живет мало людей, у них маленькая покупательная способность. Им просто невыгодно там ставить нормальные магазины. И там стоят какие-то крохотные, ну, из серии палаточки, где продаются только снеки, которые хранятся 300 лет. И вот люди питаются только вот этими, ну, нездоровой пищей. То есть там нет мяса, яиц, овощей, фруктов, ничего подобного. И 2 миллиона человек находятся в таком положении.
4: И вот... сами они не выращивают ни мясо,
5: нет,
4: ни фрукты,
5: нет,
4: ни овощи.
5: Нет, нет. Но это регионы, где, соответственно, далеко друг от друга люди живут, то есть они доезжают там до этого магазина, и магазинам просто сетям невыгодно туда ничего возить.
4: Мне казалось, это такие какие-то фермерские регионы, так они свое должны выращивать.
5: Ну, ничего нет, представляешь? И есть прям вот эта вот проблема продовольственная. Надо ли решать эту проблему? Ну, наверное, надо. А проблема с наркоманами, а проблема с преступностью, а проблема вот с этими гетто, в которых вообще там непонятно, что расцветает.
4: Не, ну Трамп же вводил там Нацгвардию в Вашингтон тот же, выгоняли всех наркоманов, бомжей. Помните, да, как нас обвиняла западная пропаганда, когда в Москве была Олимпиада в 80-м году, и когда тоже антисоциальных персонажей у нас из города перевозили и выселяли. Ну, как бы это все, это ужас, это права человека, это бесчеловечно и так далее. Тогда американцы же бойкотировали Олимпиаду. А тут получается, ну, Трамп захотел просто всех бездомных выгнать куда-то. Вот их всех Нацгвардия с оружием собрала, погрузила в грузовики и куда-то увезла, выбросила. Но есть другая проблема. Тут, получается, Трамп задумался о ядерной бомбе, понимаешь? Вот в чем большая проблема. Трамп рассматривает эту возможность.
5: Знаешь, вот ты сейчас сказал уже про ядерную бомбу, а мне хотелось договорить. Дело в том, что американцы, когда там вот буквально в конце прошлой недели ввели еще санкции дополнительные против 60 стран из-за того, что, мол, у них рабство там современное, ну вот этот недобровольный труд, значит, используется. А в 2024 году китайцы выпустили доклад о нарушении прав человека в Соединенных Штатах Америки. И они там расписали, ну то есть с использованием американских источников, что ежегодно тысячи людей используются вот в недобровольном труде, что там работают дети, что-то там чуть не с 10 лет, и вот сотни детей даже подвергаются там насилию и так далее, как раз вот в этих фермерских регионах США.
4: Это другое.
5: Ну, вот,
4: это хэштег, это
5: не считается.
4: Это другое, да. Угу. Стоит вспомнить. Сеймур Херш, ни много ни мало, обладатель, по-моему, Пулитцеровской премии, журналист сказал, что Трамп поднимал вопрос об использовании ядерного оружия для того, чтобы, цитирую Херша, «ускорить окончание войны в Иране». Американский журналист ссылается на источники, знакомые с ходом одного из закрытых важных совещаний в Белом доме. Mm-hmm. Если честно, мне вот периодически я так просыпаюсь утром или ложусь спать, у меня какие-то идиотские мысли в голову приходят, и начинаешь думать, а вот можно было бы сохраниться вот в этой точке? Ну, типа, Ctrl-S нажать, там, сохранить как там? Игра такая-то, год 2026, 11 июня. А потом, как в любой игре, там, не знаю, там, в цивилизации, во что ты там играешь в компьютер, можно сотворить какую-то дичь. Вот в той же цивилизации ядерную бомбу можно тоже скинуть. И посмотреть, что будет. Но мне очень как бы интересно, если Трамп вот все это провернет с Ираном. Только американцы использовали ядерные бомбы. Это мы прекрасно помним.
5: А я думаю, что, кстати, не провернет. Хотя, вот опять же, то, что только они использовали, это о многом говорит, но, с другой стороны, как будто есть впечатление, что это начало настолько масштабной войны. Хотя к ней готовятся, не знаю. Жутко, страшно. Вообще разговоры об этой ядерной

0: Иордании.
1: Ну, так они еще и в Бахрейне. Иранская армия тоже провела атаку с помощью беспилотников по силам 5-го флота США в Бахрейне. То есть получается, что они опять вот...
0: Кувейт отражала воздушную атаку тоже. И, ну, в общем, интересно посмотреть. Трампу, на мой взгляд, не удается договориться. Это его ввергает в некую панику.
1: Да он и не пытается.
0: А по поводу ядерной бомбы, я читал как раз вчера вечером рассуждение одного такого более-менее адекватного американского политолога. Он сказал, что Трамп так похоронит всю свою политическую карьеру, что американский народ с большей, с огромной долей вероятности не примет это.
1: Да?
0: Угу.
1: А мне кажется, что американский народ не очень-то и спрашивает. Какое-то, знаешь, из-за того, что нет единства, и все вот эти вот даже там митинги, демонстрации и какие-то протесты, они выражены в очень индивидуальных таких протестах. Сейчас объясню, что я имею в виду. То есть человек выходит, он покричал в этой толпе и пошел обратно. То есть там нет организации, там нет реальной силы политической, нет партии, которая способна повести за собой, нет низовых организаций. И поэтому все вот это рассыпается просто как пшик. И поэтому никто ничего как будто бы не сделает. То есть будут люди недовольны, им будет это все не нравиться, они будут готовы бороться, ну а что делать?
0: А сделают они то, что осенью придут на выборы, и Конгресс будет демократический. И тогда у Трампа будут связаны руки. Сейчас у Трампа и Конгресс республиканский, и сам Трамп республиканец, и поэтому он, в принципе, воротит, что хочет. А когда станет Конгресс демократическим, вот тут начнутся... новые приколы, и по закону условно, да, уже такой договоренности, что если побеждают там условно демократы в Конгрессе, то и спикер получается, ну, как правильно сказать, председатель парламента, если уж перевести, да, на русский язык, тоже демократ, а у него достаточно много власти, они там вплоть до импичмента могут дойти.
1: А ты видишь такую разницу, да, между республиканцами и демократами?
0: Конечно.
1: Я просто вижу развитие, ну, вот этой вот американской истории, дипломатии, как просто общий вектор, вне зависимости от того, кто находится в данный момент у власти. Я просто помню, что когда я изучала, кто финансирует там тех же демократов и республиканцев, это у них, кстати, еще с начала века прошлого происходит, что одни и те же компании делают ставку и на республиканцев, и на демократов. То есть считается, что республиканцы больше про... вот эти технологические компании, ресурсные компании там и так далее, а демократы, ну, про другие. Но, с другой стороны, все вот эти их крупнейшие корпорации, неважно, там, Apple и так далее, ну, можно только сказать, что Маск поставил все там на вот это, на черное. Но, в целом, им без разницы, кто придет к власти, политика будет продолжаться примерно в том же
0: русле. Да, и Маску тоже по барабану.
1: Он
0: как госслужащий, бюджетник, один из самых влиятельных. Ну,
1: да.
0: Такие есть же.
1: Да, да,
0: он
1: да.
0: Что при Обаме получал бабки, что при Байдене получал бабки, что при Трампе получал бабки.
1: Да.
0: И дальше кто там будет? Джей Ди Венс будет получать... Илон Маск бабки.
1: Но именно при Трампе у него какой-то беспрецедентный рост богатства получился. Но естественно, что это один и тот же вектор, конечно. Поэтому, знаешь, я имею в виду, что не принципиально, кто там. Если есть вот эта милитаризация, если запущена машина по войне, уничтожению других стран и так далее, что бы там ни происходило в риторике, какой бы там ни был харизматичный, истеричный и какой угодно лидер у руля, все равно примерно одинаковая политика будет вестись. Мне так видится.
0: Предлагаю переместиться ближе к нашим границам на территории Европы. Там поляки в очередной раз хлестнулись с украинцами. Как всегда, за последние недели тема касается вот этих националистических движений прошлых лет, запрещенных ныне и в прошлом террористических организаций УПА. Там столкнулись чиновники, польские депутаты против украинцев. Вот там даже была массовая перепалка, можно так даже выразиться, обсуждая высказывание замминистра науки Анджея Шептицкого, это, получается, польский замминистра, имеющий украинские корни, он заявил о стойкости боевиков УПА. Это было в эфире радио сказано. Он назвал их стойкими украинскими солдатами, внимание, боровшимися за свободу от СССР. Ну и более-менее адекватных поляков, которые не спали на уроках истории, они, конечно, возмутились.
1: Интересно, что у них есть целая партия, которая борется против, ну, вот этой вот, я не знаю, фашистской риторики, как ее еще по-другому назвать, никак.
0: Почему? целая партия.

0: Ну, вот эта вот партия, кого? Чарных, да?
1: Ну, обычная партия.
0: Это партия, которая, у которой в риторике есть вот эта вот антифашистская...
1: Ну, это обычная, на самом деле, партия. Там все сошлись. На самом деле в этом плане. Потому что ну, для многих поляков эта тема действительно болезненная. Героизация вот этих вот упашников на Украине, перезахоронение всех этих нацистов. Ну, я, честно, не знаю, я даже отчасти рад. Ну, пусть поляки почувствуют, что чувствуем мы, когда там героизируют Бандеру, о чем мы говорили на протяжении последних почти 15 лет.
0: Ну так вот о том и речь, да, что у них, несмотря на общую политику страны, на то, что на как бы, международную арену постоянно выплескивается, насколько они там против России, насколько они ну, вот эту разгоняют истерию такую антироссийскую, и тем не менее у них все равно есть партия, которая выступает против вот так, подобной истерии, и это здорово, что ты смотришь и видишь противоречия внутри общества и думаешь, ну все-таки здравые силы еще есть, хотя бы на уровне слов, потому что что там, какие дела последуют, еще большой вопрос, но, по крайней мере, на улице, на уровне слов они ведут за собой вот эту часть общества здравую.
1: Ну, посмотрим. Интересная вот эта битва жабы с гадюкой. Кто останется победителем? Болею за обе команды, победы желаю обеим, потому что это интересно. Поляки уже полностью, насколько я помню, лишили беглых украинцев всех льгот. Они первые начали их лишать. Сначала потихонечку, так знаешь, бесплатный проезд? Нет уж, давайте платите. Потом пособие? Нет уж, если вы там живете богато, и это видно, что вы ездите там на больших, здоровых, новых машинах, то там какой-то чуть ли не мировой судья какого-нибудь воеводства может лишить вас льгот. И постепенно, незаметно, но вот считай, за пару лет поляки практически всех льгот беглых украинцев лишили.
0: А я вот смотрю ролики, которые украинцы записывают, там разные соцсети выкладывают. Они рассказывают, что в Европе, во многих странах их прям выдавливают. Причем это выглядит так, что им давали вот эти всякие бесплатные плюшки, а сейчас им начали предъявлять счета. Yeah. Что если ты хочешь там оставаться жить, и там, ну, там, жить вот в этой недвижимости, например, уплачивают там 10 тысяч евро. Они говорят, а мы тут приехали с детьми, мы беженцы, у нас ничего нет, мы не можем выплатить такие деньги. У нас единственный вариант оставаться жить — это вот, ну, на тех же условиях, которые были. А нам, говорит, все, закрыта лавочка.
1: Ну, лавочка закрыта, потому что сами виноваты. Вот это безумное украинское комьюнити, сложившееся в некоторых западных странах, они, так, слушай, они в открытую писали на форумах, в телеграм-каналах, в Тредсе и везде. Они писали, что я приезжаю в Германию, например, получаю там пособия огромные, там, не знаю, по 1500 евро, а сам, например, живу в другой стране где-нибудь, где подешевле, ну, в условной Албании какой-нибудь.
0: А, ничего себе.
1: Да, или в Сербии. И получается, он приезжает за пособием, бабки забирают, едет там в Сербию и живет. А там эти деньги, ну, достаточно большие считаются. И все. И они об этом рассказывали. Кто-то на Украину возвращался, получает пособие, а живет сам где-нибудь подо Львовом, в Ивано-Франковске каком-нибудь еще. И все. И они это не скрывали. И, конечно, ну, рано или поздно, даже такая неповоротливая, как немецкая бюрократическая машина, все это заметит. Ну, а все дальше их усугубило. Я бы еще хотел пройтись по другим нашим соседям, по Латвии. Это, конечно, история без улыбки, на нее не посмотреть. Туристический сектор в Латвии пострадал из-за участившихся украинских беспилотников в воздушном пространстве страны. Пам-парам-пам.
0: Ну, ничего удивительного. Там 80%, да, 85% предприятий туристических сказали, что столкнулись с отменой бронирования из-за опасений по поводу беспилотников и потеряли больше половины будущих заказов.
1: Ну, они потеряли большую часть заказов, когда ввели санкции против нас и закрыли границы, и визы сейчас дают, это же шенгенская
0: конечно,
1: уже зона.
0: Конечно, кто туда ездил, русские ездили.
1: Да, ты была в Юрмале, например?
0: В Юрмале нет.
1: Ну, в Риге была.
0: Ну, в Риге.
1: Я и в Риге был, и в Юрмале много раз был. Там вся Юрмала говорила на русском языке.
0: Да, да, все говорят на русском. И я, ты знаешь, даже не сталкивалась вот в те времена ни с какой, ну, такой русофобией. Вот рассказывали, знаешь, что в советское время, например, тебя могли не продать в магазине что-то, делать вид, что они не понимают русский язык, типа, говори только вот на нашем.
1: Я думаю, это не про советское время. Я думаю, это год 92-й, 93-й, 94-й, когда
0: вот
1: были Вот эти, они там в цепочке становились, там отделялись от Советского Союза.
0: Может быть. Я слышала про позднесоветское время, что вот ну тогда вот. Это еще все началось, и ты мог приехать, и тебе там вот так фыркают.
1: Ну, с 89-го где-то вот эта вся история пошла.
0: Видимо, сейчас это возобновилось уже на новом витке.
1: Не знаю. Вот я был последний раз в Риге в 2017 году.
0: Да, я тоже примерно так.
1: И все было прекрасно, несмотря ни на что. Но с ума они продолжают сходить. Вот новость, которая вчера пролетела через все телеграм-каналы и паблики. Экзибита, это который тачка на прокачку MTV. Мы прокачали твой
0: Он
1: автомобиль.
0: Рэпер,
1: да. Его выступление в Латвии отменили. Почему? А потому что он за последние несколько месяцев давал концерты в Москве и Петербурге.
0: Я, во-первых, не знала, что он давал концерты в Москве и в Петербурге. Я, может быть, бы даже сходила. Мне нравятся такие рэперы. Ну, так, конечно, удивительно. То есть там же есть фанаты, там есть люди, которые купили билеты, есть люди, которые ждали. Ну, зачем вы вот так вот людей настраиваете против себя же вот этими запретами?
1: Ну, кому они навредили? Фанатам Экзибита в Латвии или самому Экзибиту? Мне кажется, этот темнокожий рэпер... Он на карте не сразу найдет, где Латвия находится. Ему вообще по барабану. Ну, не будет концерта в Латвии, ну, ничего страшного, будет концерт где-то в другом месте.
0: В Литве забавно, если они поедут в Литву или в Эстонию, там нормально все разрешат. Латвийцы такие, что, а мы? Там, кстати, еще Болгария приостановила санкции против России для того, чтобы для атомной электростанции запчасти получить, потому что у них, собственно, запчасти российские.
1: Ну, это очень интересная история. Когда надо, тогда можно. Да. Ну, в целом, я не против, если честно. Как не против, чтобы у нас сейчас в эфире «Радио Спутник» были новости и реклама, а «Экспресс» вернется, пока можно подписаться на «Радио Спутник Макс».

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».
2: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна, каждую неделю с вами и со здравым смыслом на Радио Спутник.
0: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: Студия Анна Грызлова. Здравствуйте. Три боевые группы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ оставили занимаемые позиции на окраинах поселка Казачий Лупань на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Уточняется, что при отступлении украинские военнослужащие взорвали подвалы, в которых находились останки их сослуживцев. В военном ведомстве добавили, что российские штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в районе этого населенного пункта. Он считается одним из важных логистических узлов ВСУ на Харьковском направлении. Депутат Верхней палаты парламента Японии Мунэ Сузуки собирается рассказать премьер-министру Санае Такаити о важности вопроса об отмене антироссийских санкций на G7. Об этом Сузуки заявил корреспонденту РИА Новости после своего выступления на приеме в честь Дня России. Ранее Сузуки сказал, что встретится с Такаити сегодня. Саммит «Большой семерки» пройдет во французском городе Эвиан-Лебен с 15 по 17 июня. Сотрудничество со странами БРИКС в формате БРИКС Плюс может оказаться для Словакии альтернативой Евросоюзу. Об этом заявил РИА Новости лидер словацкой политической партии Дом национальной партии Павел Слота. По его словам, в Евросоюзе продвигается ошибочная политика, а промышленность стран объединения находится из-за нее в стагнации. Слота подчеркнул, что из-за потери российских энергоносителей и ресурсов Евросоюз, включая Братиславу, теряет мировые рынки, которые занимают другие, более конкурентоспособные игроки. При этом он отметил, что в БРИКС ни одна из стран-участниц не играет для других роль вышестоящего партнера, но все они им получают выгоды от равного сотрудничества. Президент США Дональд Трамп призвал всех республиканцев в Конгрессе немедленно выдвинуть и одобрить законопроект о согласовании дополнительного бюджета в размере 350 миллиардов долларов для военного министерства. По словам Трампа, это необходимый шаг для достижения общего военного бюджета США в размере 1,5 триллиона долларов. Американский лидер подчеркнул, что средства нужны для модернизации вооруженных сил. Речь идет о противоракетной защите «Золотой купол» и проекте «Золотой флот», а также о пополнении запасов боеприпасов и наращивание производства истребителей F-47, бомбардировщиков B-21 и беспилотников. Рекордно жаркая погода ожидается в Москве на День России, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов, что претендует на повтор суточного рекорда 1998 года, когда было почти плюс 31. Синоптик добавил, что вечером в столице возможен грозовой дождь. Больше информации в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Экспрессо.
4: Доброе утро, друзья. Экспрессо вернулось. Константин Придыбайло, Екатерина Кирберева. Мы снова с вами с российскими новостями.
5: Да, с российскими и не только. Вот в перерыве как раз обсуждали, а стоит ли говорить о том, что сегодня стартует чемпионат мира по футболу или нет. На самом деле, вот я как человек, который действительно, я и занимался футболом, и следил, я и новости спорта вел. В общем, человек, который не совсем далек от спорта в плане его потребления.
4: Ух ты, ты новости спорта вел, как интересно.
5: Да, да. Я сейчас иногда могу сходить на какое-нибудь спортивное событие и от нечего делать, там, сделать какой-нибудь материал, там, коллегам скинуть.
4: Здорово.
5: В редакцию. И они берут, ставят. Сегодня действительно начинается чемпионат мира по футболу. Там нас нет, нам не дали участвовать даже в отборе. Поэтому будем ли смотреть, не знаю. Наш национальный спортивный канал показывать это будет. Насколько это нам интересно, ну, черт его знает. Тебе как?
4: Не знаю. Иран туда поехал. Хотя тоже им все пустим, не пустим, разрешим, не разрешим. Че поехали, не знаю. Может быть, тоже и не стоило. Но, видимо, готовились спортсмены, они решили, что показать на спортивном поле.
5: Ну, я считаю, что молодцы, что поехали. Зачем им игнорировать? Да, американцы не обещали им обеспечить полную безопасность. Они живут в Мексике, базируются. Mm-hmm. И, кстати, именно матчем Мексика-ЮАР откроется сегодня турнир мировой. Поехали, молодцы, потому что они же жертвы, они жертвы. Не они начали войну против США.
4: Но это опасно. Мне кажется, такие непредсказуемые там люди, что опасно. Просто мне было бы как-то тревожно, знаешь, ехать туда.
5: Ну, тревожно и наблюдать, как там досматривают, например, тех же сенегальцев. Ну, это вообще какое-то унижение сплошное.
4: Вот, да, ты вчера рассказывал как раз.
5: Да, поэтому, ну, в общем,
4: там
5: не знаю.
4: Там сенегальских комментаторов не пустили или арбитров, кто, ну, вот, в общем, каких-то участников как раз.
5: Да, футболистов досмотрели, как будто они преступники. Угу. Напишите в комментариях, будете ли вы следить за чемпионатом мира по футболу. Я одним глазком поглядывать буду 100%, никуда от этого не деться. Буду болеть за Узбекистан. Мне кажется, это команда, которая у нас еще и удивит, и порадует. Ну, по крайней мере, я надеюсь, наши соседи, братья, друзья, Узбекистан. Группа, конечно, у них не самая легкая для прохода. Но что ж поделать. Вот как раз-таки Помимо Ирана еще Ирак есть, между прочим.
4: Мне знаешь, что еще хочется? Вот источники иностранные, BBC, например, как они подают материалы. Ну, просто зачитать, да, некоторую информацию, что в Америке начинается самый дорогой футбольный чемпионат в истории. И дальше вот фраза. Два предыдущих турнира оплатили из своего кармана нефтегазовые автократии России и Катар. Кто заплатит на этот раз? И там весь материал вот в таком вот тоне. То есть ты читаешь и понимаешь, насколько это ангажировано. То есть нет даже попытки сделать вид, что мы тут нейтральные, у нас, ну, мы ко всем одинаково относимся. Нет-нет-нет. Вот такого типа журналистика.
5: Автократии.
4: Да, прям нефтегазовые автократии. То есть понятно, что там тирания, они оплатили. А как будут платить американцы демократические? Вот вопрос.
5: Да, за счет кого? Ну, ладно, напишите, будете смотреть, не будете. Про Узбекистан, у них в группе Португалия, Конго, Колумбия. Ну и сами Узбекистан. Группа непростая, но вполне может нас удивить команда.
4: Ну, кстати, вот если про цены продолжать, то цены билетов на финал начинаются от 4000 долларов и доходят до 9000. И это просто билеты. А еще есть боксы, всякие эксклюзив, там 10-20 тысяч и до 70 тысяч. А ты же еще должен оплатить дорогу, гостиницу и все остальное. Вот они посчитали, что от 120... Нет. Это значит, США потратят от 100 до 200 миллионов долларов на прием этого чемпионата, а людям, которые туда захотят поехать, придется выложить, ну вот тоже от 12 до 30 тысяч долларов на гостиницы, перелеты, билеты и еще вот за 40 дней турнира 6 тысяч километров между стадионами преодолеть.
5: Ну, интересно будет посмотреть. Вообще наш футбол, как мы называем футбол, в Америке это сокер. Он не самый популярный вид спорта в Соединенных Штатах. Конечно, он набрал свой вес, когда Дэвид Бекхэм свою команду создал, когда Месси приехал туда играть и прочее.
4: А у них играют?
5: Да, да.
4: Я
5: да.
4: Думала, в Барселоне.
5: Да нет, он в Америке играет. Ясно. И, конечно, интерес к этому виду спорта вырос. Но не такой, мне кажется, как к американскому футболу, который похож на регби, да?
4: Угу. Но еще и дорого, представляешь, вот такие сумасшедшие деньги, от 12 до 30 тысяч долларов. Вот ты когда-нибудь ездил, кстати, на такие спортивные мероприятия, где у тебя неделя, там, переезды, ты на все матчи?
5: Нет, нет, это была моя мечта, я до сих пор мечтаю, когда я вырасту, когда я стану взрослым, я буду ездить на чемпионат мира по футболу, на финалы Лиги Чемпионов и прочее.
4: Если мир не сгорит в огне.
5: Но я пока не вырос, поэтому нет. Я был на финале Лиги Европы в Баку. Я был на чемпионате мира в России. На матче открытия был. И я, как сейчас помню, матч открытия стоил тогда. У меня был билет за воротами. И я очень долго сомневался, брать, не брать. У меня, как сейчас помню, на карте было 40 тысяч рублей. И это было, мне нужно было еще прожить недели три на них. И билет стоил за ворота на матч открытия 18 тысяч.
4: Wow.
5: А их не было. И я просто случайно захожу на сайт, и завтра матч открытия, и вот у меня висит билет, у меня есть 15 минут подумать, чтобы его платить.
4: Это какой год?
5: Когда у нас чемпионат мира был по футболу, получается, 2018. Вот. И я долго думал и купил. И не пожалел ни разу.
4: И на всю жизнь запомнил.
5: Да.
4: Зато у тебя теперь есть такие воспоминания. Ну, ты видишь, как получается, что воспоминания и эмоции дороже денег.
5: Да. Ну, что еще из интересного? Новость, которую я очень долго ждал, и мы тоже обсуждали это уже много раз в эфире. Владимир Путин вчера вечерком, росчерком пера, подписал закон, предусматривающий арест имущества россиян, находящихся за пределами страны и действующих против ее интересов. Меры будут применяться в случае дискредитации вооруженных сил, призыва к санкциям, пропаганды нацистской символики, производства распространения экстремистских материалов, неуплаты штрафов и так далее, и так далее, и так далее. Закон вступит в силу с 1 сентября. Ну что?
4: А, вот интересно про неуплату штрафов. У нас, видимо, очень многие из тех, кто уехал, на них же наложены штрафы. Я вот смотрю, например, интервью там у Дудя и на агента, и все время те, кто у него там выступают, они говорят, на меня там арест наложили, на меня штраф наложили. Ясно, что они ничего этого не платят. Вот будет конфисковано имущество, значит.
5: Да. Наконец-то! Наконец-то! Все объясняется легко и просто. Я, как человек, который пристально за всем этим следил, бывал и в квартирах, и на дачах разного рода иноагентов, и имущество, знаю, половины, где что лежит. Я скажу так, эти черти Они хоть и поливают Россию всеми веществами, какие могут найти, неприятно пахнущими в своем рту, они прекрасно зарабатывают на территории России, сдавая имущество в аренду. Это квартиры, это здания целые. Угу. Целые здания у людей в собственности, они сдают их, понимаешь?
4: У там... Латыниной, да, ты рассказывал, что...
5: Нет, не у агента Латынины, а у, господи, это седая, писклявая такая, точно, вечно точно, старая точно. Тетка.
4: Про нее ты рассказывал.
5: Шульман, вспомнил, да. Иноагент Шульман. У них на миллиарды имущества в Москве, понимаешь? И, конечно, ну... Они там сидят, а здесь зарабатывают. Все, друзья, лавочка закроется с 1 сентября. На торги, пожалуйста, выставляем, продаем, все оборачиваем в доход государства и поехали.
4: Для меня даже удивительно, что они до сих пор не продали это все. Ну, видимо, вот сейчас начнут в экстренном порядке распродавать, и кто-то сможет достаточно недорого, наверное, купить это имущество.
5: Ну, вот, например, замок в деревне Грязь на кого записан? На Галкина или на Пугачева?
4: Ага.
5: Иноагент Галкин или, ну, поехавшая бабка Пугачева.
4: Ну, у них там, может, еще менеджеры есть, еще кто-то, на кого они могут записать.
5: Ну, они там пытаются. Я вот буквально на днях где-то видел новость, что Галкин пытается как-то спасти вот этот свой замок. А, вот, вот я уже нашел.
4: Я так понимаю, что замок не
5: он
4: самый дорогой их актив.
5: Он переписал часть замка на детей. На детей. Вот, что он сделал.
4: Угу.
5: Ну, это интересно. Я рад, что такое у нас приняли. Давно пора.
4: Да. Ну, я думаю, что, знаешь, вот эти вот именно недвижимость, активы у них могут быть не самыми дорогими из того, что у них есть. То есть недвижка, но там еще есть какие-то бизнесы, какие-то дополнительные активы, что-то. Ну, ладно.
5: Бизнесы многие тоже продолжают вести. Кто-то авторские, например, за песни получает, продолжает получать. Mm-hmm. Но, в общем и целом, конечно, самый основной вид заработка — это у них сдача собственных
4: квартир.
5: Интересно,
4: откуда у них такие деньги? Вот Шульман, да, там на миллиарды этой недвижки, дома.
5: Там
4: откуда?
5: Многолетние схемы были.
4: Это гранты вот эти? Что это такое?
5: Нет, там многолетние схемы, они там на аукционах участвовали, выкупали, захватывали.
4: Но у тебя же должен быть первоначальный капитал, чтобы это делать.
5: Ну, небольшой был, и все, и пошло-поехало. Там где-то дырочку нашли в законе, здесь... Туда-сюда подсуетились.
4: Там 7, 5, 10.
5: Да, да, да, потихонечку, как говорится, да, да, потихонечку. Да. Ну, это такие профессиональные полумошенники. Ну и да, говорят, что вот та самая седая, вечно старая тетка Шульман, она еще была как легализатор некоторых средств в России. Я не знаю, он экстремист или кто он, Ходорковский. Mm-hmm. Что он ей каким-то образом там через крипту деньги переводил. Она уже здесь с кем-то расплачивалась.
4: Но они там все как-то вот в этой схеме, да, замазаны? Я просто помню, что это Кох, Ходорковский, вот все, кто были на интервью там у Дудя, они все рассказывали какие-то части вот этой схемы, которые, когда ты их вместе складываешь, они, в общем, образуют такую систему целую.
5: Ну, просто эту схему еще давным-давно рассказывали мы, нормальные журналисты, а не Дуди всякие. Но в это никто не верил. Ну, майор...
4: тут из первых уст, видишь?
5: Майор Дудь, иноагент, конечно, да. Делать свою работу. Ладно, проехали дальше. У нас еще есть много интересных новостей, помимо вот этих вот персонажей, которых с 1 сентября ждет новая жизнь. Посмотрим «Плач Ярославны», будем слышать на всех каналах. Тем временем, то, что касается каждого буквально, мне кажется.
4: Маркетплейсы?
5: Ну, я не про маркетплейсы хотел. Ну,
4: а про что?
5: Я хотел про самокаты.
4: Ага, давай. Они каждого касаются, ты думаешь?
5: Да.
4: Тебе мешают? Вот ты как вообще замечаешь их, самокаты?
5: Да. Они мимо меня пролетают.
4: Mm-hmm.
5: А, да, вчера или позавчера один вообще чуть под колеса не кинулся. Я за рулем ехал.
4: Ой, надо же.
5: Да.
4: А меня поразило, что, оказывается, даже один человек погиб из-за ДТП на самокатах. Оно же увеличилось количество этих ДТП. И там 300... Сколько? 306 случаев. В 2,6 раза больше по сравнению с прошлым годом. 320 человек пострадали, и даже один человек погиб.
5: Это за прошлый год. Так-то погибало много. И эти истории страшные, на самом деле.
4: Не, с января по май.
5: Потому что эти самокатчики местами сходят с ума. Честно говорю. Но есть способ с ними бороться. Нарушают правила, фоткаешь, отправляешь. Их штрафуют. На 50 тысяч рублей могут штрафануть, даже говорят, самокатчиков.
4: С ума сойти.
5: Да, но это штрафует сама система, не государство. Это штрафует там, ну, софт, который им сдает эти самокаты, фирма, которая там, их сейчас много, разное количество.
4: Интересно, как они взимают эти штрафы. Они как-то блокируют это на счету банка, или если ты там
5: Нет, просто у тебя блокируется карту. Возможность там вызывать такси, заказывать еду, пока ты не заплатишь этот штраф. Но
4: это если ты вот в этом сервисе заказываешь самокат, а если в каком-то автономном, который не связан с такси.
5: Ну, я думаю, что потом просто идет суд, и все. Они найдут, за что зацепиться. Там правила уже написано. Никто же не читает правила, которые там нажимаются. Я прочитал правила, а даже не открывал их, когда регистрируются. Там все четко написано. Нельзя кататься вдвоем, нельзя там кататься по проезжей части, там, ну, где, ну, в общем...
4: Опасность создавать людям.
5: Да, можно вчитаться, и там фирмы 100% найдут. Я согласен, что самокаты, они должны быть хоть как-то уменьшены. Их огромное количество просто развелось. Они уже как мухи летают. Вот это тоже... страшно. Ну, вот говорят, что по действующему договору между Центром организации дорожного движения и операторами кикшеринга, кикшеринг — это аренда самокатов, ведомство вправе сокращать количество самокатов на 1000 штук, если виновником ДТП стал несовершеннолетний пользователь. Понимаешь?
4: Подожди-ка. Значит, ведомство вправе сокращать количество самокатов, если виновником. То есть они... У нас же много фирм, которые предоставляют в аренду самокаты. Если они как это распределяют?
5: Ну, вот если ребенок попал в ДТП, и у него самокат был одной фирмы, на 1000 самокатов меньше становится.
4: Именно в этой фирме?
5: Да. Классно.
4: Угу. Ну окей. Интересно, кстати, как у нас рассчитывается количество самокатов. Есть ли какой-то анализ или просто их увеличивают, пока есть спрос, а когда перестанут арендовать их и перестанут увеличивать эти компании? Или они какое-то проводят исследование, которое показывает, где ограничения вот это?
5: Но все же самокаты, они же доступны в системе. Ты же видишь, у тебя сколько самокатов
4: я об этом и говорю.
5: На карте сколько снято, сколько стоит, простаивает, у каких батарейки серии.
4: Да. То есть они смотрят по наличному, потому что
5: конечно.
4: Есть и как это анализировать.
5: Конечно.
4: Да. Но вот про маркетплейсы, да, то, что начали говорят, что поменяют работу маркетплейсов. Но если вы думали, что как-то сейчас же все жалуются о том, что безумная комиссия у маркетплейсов, и ни один продавец там не может нормально работать, то речь не об этом. А речь о том, что, например, БАДы нелицензированные, не будут там продавать и вообще будут проверять безопасность, легальность всех продуктов и товаров. Ну, типа для покупателей будет более все это безопасно.
5: Да. С БАДами, конечно, интересная история. Очень много видеороликов в коротких форматах, что я там стал лучше спать, у меня там лучше настроение. Я начал пить, и типа артикул в описании. Угу. И я ради интереса смотрел, что это. И там это действительно какие-то биологические добавки, которые, ну, очень непонятного происхождения. То есть там даже фирмы, которые не на слуху, назовем это так. И меня всегда смущало, как вот люди реально покупают какие-то там пилюли непонятного происхождения.
4: Там есть регламентация, что в БАДах, ну вот условно у тебя заявлено там какое-то количество действующего вещества, и там может быть, я не помню сейчас точно цифру, но это и не принципиально, может быть отклонение на там чуть не 40% вот от заявленного количества. И это считается нормально для БАДов, то есть ты можешь это даже лицензировать. Причем всегда же интересно, что ты можешь подать партию для лицензирования одного качества, потом производить и поставлять на рынок партии другого качества, и кто вот это проверяет, ну не факт, что постоянно есть проверка.
5: Доверяй, но проверяй, как говорится. А доверяем мы кому? Конечно же, нашей стране. Я предлагаю все-таки перейти к теме, которая касается всех граждан России. Прокатились посольские приемы по нашим зарубежным представительствам. Я видел фотографии и из посольства Токио, как пришли огромное количество людей. Очередь стояла на прием в посольство Токио. Ну, в российское посольство в Токио. Вчера прошел праздник в Минске в российском посольстве. Много моих друзей там было. И со стороны дипломатов, и со стороны гостей. И, в общем, День России. Сегодня у нас сокращенный рабочий день. Можно прям сразу зайти. Вот кто сейчас едет на работу, входите в кабинет начальника, и ему говоришь, слышь, сегодня значит меньше работаем. Понятно? Это по закону так.
4: Я пошел.
5: Не, на один... На один час надо
4: сократить. Да, давайте
5: сократить.
4: Устраивать шашлыки и корпоратив. И уже начинать праздновать.
5: Погода позволяет. Сегодня в Москве опять может пасть рекорд, по-моему, 98-го года, 1998-го. 30,6 градуса было много лет назад, когда я еще только там во второй класс ходил, в прошлый, в вчерашний день рекорд у нас подтвержден, тоже, кстати, от 98-го года. Прям цифра в цифру совпали, градусы. Вроде бы не пал рекорд, но повторили. Поэтому погода хорошая. Но я хочу спросить вас, наши дорогие радиослушатели, те, кто смотрит трансляции онлайн. Доставайте свои мобильные телефоны, пожалуйста. Набирайте следующие цифры. +7 495 95 95 91 2. Давайте, прямо у нас осталось буквально 7 минут эфира, обрушим нашу телефонную линию с вашими, с ответом на ваш, на наш вопрос, вашими ответами. Чем вы гордитесь нашим российским?
4: Вот, балетом.
5: Вот что вызывает балет у тебя, да? Что вызывает гордость? Вот, наверное, что вы всем рассказываете? Что, может быть, не рассказываете, но обожаете? +7 495 95 95 91 2, телефон прямого эфира.
4: Ну, финтех. Что вот чем у нас гордится? Финтех, конечно же. То есть вот это удобство пользования банковскими всякими продуктами, что ты можешь все там перевести. Хотя у нас тоже все это меняется в смысле ужесточения законодательного. Но в целом приложение, это очень удобно.
5: Ну, легкость никуда не девается. Да. Ну, как пела группа «Технология», нажми на кнопку, увидишь результат. Касательно банковской сферы, да. У нас есть звонок. Доброе утро. Вы в эфире. Чем гордитесь нашим российским?
6: Доброе утро, Константин. Доброе утро, Екатерина, Александр Васильевич. Я горжусь историей России. Вот я пишу на эти темы. Я так себя позиционирую как современный русский летописец. Очень горжусь историей. Вот если сравнивать с США, то США — это государство-казино. Казино с томагавками. Туда приходят, приезжают в эти США. Ну, вдруг что-то там, как вот эта американская мечта воплотится, и я стану миллионером.
4: А какой этап истории вам больше нравится?
6: Вы знаете, я пишу про древнюю историю. Например, вот про Куликовскую битву, про Андрея Рублева, про Феофана Грека. То есть я для себя просто вот уже, ну, мне за 60, и я открыл это для себя несколько лет назад. Это такая неисчерпаемая тема. Я читаю летописи, например, Епифания Премудрого. Но уже читаю с левой стороны на древнеславянском, с правой стороны на современном. И даже стараюсь читать с левой стороны, потому что, ну, примерно знаю, как бы, вот вхожу в этот язык. Это что-то, ребят, что-то необыкновенное.
5: А вы сказали, вы пишете про историю. Где читать? Да. Где читать? Сделайте рекламу.
6: На Проза.ру запишите Александр Васильевич Орлов. Вы меня найдете. Я лауреат Всероссийского литературного конкурса «Герой нашего времени» 25-го года.
4: Красота, вот. Спасибо.
5: Я нашел уже вас.
6: Вот это там, если в очках, это я.
5: В очках и с фотоаппаратом. Спасибо большое, Александр Васильевич. Действительно, вот какие у нас радиослушатели.
4: Как неожиданно, потрясающе.
5: Да. И не грех поделиться, да. Вот зайдите про Зару, Александр Васильевич Орлов, современный русский летописец. Мы бы еще и болтали, но хочется других послушать тоже слушателей. +7 495 95 95 91 2, телефон прямого эфира. Чем вы гордитесь нашим российским?
4: Гонг пишет, что гордится несгибаемым характером. Еще один слушатель пишет, что горжусь героизмом наших солдат и офицеров, и нашим крепким тылом, горжусь бессмертным полком.
5: А у нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире. Чем гордитесь нашим?
7: Доброе утро, Григорий. А я, так скажу, я горжусь людьми в России. Потому что таких, мне кажется, нигде нет.
5: Так, Григорий Л, у нас какая-то пошла наводка.
4: Ну, понятно, что гордиться людьми России.
5: На звук, да. Ну, начал что-то щелкать в ухе. Гордиться людьми России, Григорий Л, наш постоянный слушатель. Да, засчитано. Наши люди — это самое крутое,
4: это,
5: наверное.
4: Это верно. Люди есть. У нас замечательные.
5: +7 495 95 95 91 2, телефон прямого эфира. Звоните и говорите, чем вы гордитесь. Ну, помимо балета, что у нас... Огромный ледокольный флот.
4: Ледокольный, да.
5: Это уникальная история.
4: Атомные электростанции. Вообще, Росатом, там есть чем гордиться, да. Действительно.
5: Росатом. Если нас слушает Лихачев, вам привет.
4: Космос.
5: Космос — спорная сейчас история. Наверное, космосом мы гордимся все-таки отчасти прошлым достижением. Нынешним есть вопросики. Но я верю, что мы совсем скоро должны запустить свою орбитальную станцию. Она будет тоже очень крутой. А у нас звонок. Доброе утро, вы в эфире.
8: Доброе утро. Чем горжусь? Ну вот сразу пришла в голову такая мысль, что не просто горжусь, а просто даже люблю всегда там находиться, когда по делам и как-то вот именно старые станции метро.
4: Да.
8: И даже вот новая станция называется Фанвизинская. Я вот родителям всем советую, которые изучают Фанвизина, произведение «Дети», надо обязательно на нее туда съездить и посмотреть, как она оформлена. Герои просто там, вот герои произведения на этой станции, народу мало, так красиво. Я говорю, вот можно это произведение просто учителю привозить в класс и провести там, потому что там ничего не мешает. Хорошо там, очень уютно. И другие вот наши станции, где мозаика исторические, просто для себя ходить и смотреть, понимаете?
4: Спасибо.
5: Спасибо. Да, действительно, для нас это прям привычно уже местами стало.
4: Но метро, кстати, оно же тройного назначения, то есть у него, понятно, транспортное назначение, оборонное назначение, ну и помимо прочего, это еще и музей. Вот, который доступен всем.
5: Да, да, да. Плюс 7495-95-95-91-2. Минутка эфира осталась. Еще успеете коротко сказать, чем гордитесь. А, кстати, про чемпионат мира по футболу говорили. Американцы там показали ролик, как готовы американские города к турниру. И показали метро. Там крысы бегают, едят что-то, мусор какой-то лежит. И это они еще убрались, как говорится. Но чем еще? Про атом мы говорили. Мы... 1/8 суши, как-никак. Огромная, самая большая страна в мире.
4: Природа, спорт, ну, да.
5: Много чем можно гордиться, и мы гордимся вами, наши слушатели, все наши сограждане. А наш эфир сегодня подходит к концу. День короткий, мы побежим. Завтра праздник, День России, будем все внимательно слушать президента, что он интересного скажет.
4: Увидимся нам в понедельник.
5: Да, Катерина Кирберева, Константин Придыбайло. Подпишитесь на Макс Телеграм и Радио Спутник. Тоже обязательно подпишитесь. Пока!
4: Пока.
5: С праздником!

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, в Санкт-Петербурге столько же, в Уфе 10 часов. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Средства ПВО уничтожили более 300 украинских дронов над Россией за ночь. Евросоюз может реорганизовать свою дипслужбу и лишить Каю Каллас полномочий. Кризис на Ближнем Востоке придал импульс торговле России и Филиппин. Подробности далее. Средства ПВО уничтожили 330 беспилотников ВСУ над территорией России за ночь, сообщила Минобороны. Уточняется, что вражеские дроны были перехвачены и подавлены над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей. Пожар произошел на Афимском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Кубани. Из-за атаки дрона ВСУ, сообщает региональный оперштаб. Отмечается, что пострадавших нет, возгорание потушили. К ликвидации ЧП привлекались 34 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России. Страны Евросоюза обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы блока из-за ее нынешней неэффективности, а также недовольства работой главы евродипломатии Каи Каллас, сообщает издание Financial Times. Газета отмечает, что Париж, Берлин и другие столицы рассматривают варианты, включающие лишение полномочий главы дипломатического ведомства блока и самого ее ведомства и возвращение их под контроль Еврокомиссии и государств-членов. Одна из идей, предложенных Парижем, заключается в ограничении автономии главного дипломата и ослаблении ее контроля над сетью из более чем 140 дипломатических делегаций. Новая редакция «Стратегия развития российской Арктики» учтет геополитические вызовы, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель госкорпорации «Росатом» по вопросам развития Арктики Владимир Панов. Он отметил, что Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики в исполнении поручения президента России Владимира Путина уже актуализировало стратегию развития российской Арктики. По словам Панова, действующий вариант стратегии предполагает сотрудничество нашей страны с государствами-соседями из Арктического совета. Однако в Совет входит 7 стран-членов НАТО. Кризис на Ближнем Востоке стимулировал поставки нефти и удобрений из России на Филиппины, заявил РИА Новости посол республики в Москве Игорь Байлин. Он пояснил, что благодаря временному ослаблению санкционных ограничений на поставки нефти из России, Филиппины до марта текущего года закупили миллионы баррелей российской нефти. Посол также уточнил, что Россия является мировым лидером в сельском хозяйстве, особенно в области удобрений, и Филиппины намерены импортировать эту продукцию. У России много друзей по всему миру, и хочется, чтобы среди них была и Аргентина, с которой связаны долгие годы сотрудничества. Об этом заявил российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов на торжественном приеме по случаю Дня России. По его словам, распространенная на Западе шаблонность мышления воспроизводит через средства массовой информации примитивные стереотипы о россиянах, результатом чего является формирование предубеждений. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в МАКС канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Стас разберется.
4: Давайте продолжим. Это «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех тех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан. На программе «Стас разберется» Стас Васильев, Стас «Ай, как просто». Привет, привет. Выныривай. Давай, понеслась. Так, пока звука или это только у меня нету, подскажите, пожалуйста, если все в порядке, то привет.
5: Раз, всё, два, слышу. Три, четыре, пять,
4: всё шесть, есть, есть, есть, есть, есть, есть. Собственно говоря, вот хочешь, не хочешь, а сегодня...
6: По почкам схлопочешь, Жорик.
4: Про футбол сегодня придется говорить. Про футбол,
6: ну, там не совсем про футбол, потому что про футбол я говорить не могу вообще. Вот, ну, никогда футбол не был интересен, я не знаю почему.
4: Хорошо, вот знаешь, я как раз на этот случай... Я помню, ты про спорт вот такой игровой и не очень хорошо, ну как не очень хорошо, не очень активно высказываешься. Но все-таки чемпионат мира. Это, наверное, одно из двух событий мировых, которые, ну как, на которые обращают внимание, если не все, то прям очень-очень многие. Еще прям чемпионат мира никак нигде ничего. И когда в России был чемпионат мира, ничего все равно никак нигде.
6: Не, я не интересовался просто потому, что вот такое вот у меня, ну, окружение же нас формирует, да, то есть люди увлекаются чем-то, и ты начинаешь увлекаться, у меня как бы ничего такого не было. Ну, когда был чемпионат мира в России, ну, я больше смотрел вот эти все ролики, где всякие нацики возмущались, вы, русские женщины, там, с этими, там, кутите, вот, вот это вот ерунда была, а касательно самого чемпионата вообще ничего не понимаю, я знаю только, что, ну, там, Рональдо крутой. Все, мои знания в футболе ограничиваются только этой. И еще где он Кока-Колу убрал.
4: Да,
6: вот все.
4: Хорошая была история, конечно. Я душно хотел, конечно, переспросить, что за Роналдо, потому что Роналдов прекрасных было,
6: ну,
4: достаточно.
6: Который сейчас в Инстаграме популярен.
4: Ну, я понял,
6: который сейчас с Тамаевым не могут машину поделить, хотя тоже не следил, чем там закончилось.
4: Ну, я смотрю, хочешь, не хочешь, а действительно, опять же, до тебя этот самый футбол уберется. Ну, ладно, речь о том, что на...
6: Не, ну, я еще фильм про Яшина смотрел как-то раз, вот.
4: Фильм про Яшина. Да, если интересен вот такой специфический, юморной, специфический, в смысле, вдающийся в детали, такой раскрывающий какие-то подробности, фильм английский, называется «Футбольный менеджер», «Футбольный тренер». Восхитительная история о том, как англичане разочаровались во всем и назначили себе главным тренером сборной. По-моему, перед чемпионатом мира 2002 года, это фильм вот лет 20 с небольшим, своего какого-то парня, который какой-то команду из низшего дивизиона привел то ли к финалу, то ли к победе в Кубке Англии. На самом деле англичане тогда выбрали себе шведа Свена Йорна Эриксона, очень хорошего тренера. Вот, а по фильму очень здорово. Это такой юмор, я не знаю, я пересматриваю достаточно регулярно и всегда ржу. Но здесь же важно не это. Здесь важно то, что чемпионат мира возвращается на североамериканский континент. Пройдет в трех странах, я пытаюсь вспомнить, по-моему, это впервые, чтобы в трех проводился, в двух было, в трех, чемпионат Европы тоже, ну вот был вот этот юбилейный чемпионат Европы в 21-м году, когда там куча стран его принимала, но вот этот вот так вот, но все при этом действительно обращают внимание на то, что происходит в Америке, ну и всего опять же навалом. Как тебе вот фон, который вокруг этого самого чемпионата мира складывается? Потому что ключевое, ну, США, Иран, это прямо на поверхности. Ну и дальше, если копать, там всего хватает.
6: Смотри, я касательно США не очень люблю их защищать, потому что все-таки главные вообще террористы на планете Земля, на мой взгляд. Но в чем сейчас цимес? У каждой страны, которая принимает участие в матче, да, у них есть определенные квоты на матч своей сборной. То есть 8%
4: болельщики.
6: Мест.
4: Ты сейчас имеешь в виду болельщиков, которые имеют право взять билеты через свою федерацию. Не в официальном этом магазине при...
6: Да. И федерации дается вот 8% от общего числа билетов как раз-таки для своих собственных болельщиков, чтобы они могли приехать и поболеть. И проблема в том, что в этот раз США наложили санкции и все это дело запретили. Сказали, нет, иранцев мы вообще пускать не будем. И до этого уже были проблемы с выдачей виз. И как бы это все воспринимается как политические репрессии, но здесь я все-таки в кои-то веки беспрецедентное событие, я встану на стороне США. Дело в том, что если мы с вами вспомним теракты 11 сентября, то больше всего теории заговора породило то, что люди, которые были очевидными участниками Аль-Каиды, они в конечном итоге все равно попали в Соединенные Штаты Америки, они совершенно спокойно, без каких-либо проблем прошли аэропорты, проехали туда, да, их пропустили везде и впустили в собственную страну. Как и почему это произошло, споры ведутся до сих пор. Кто-то говорит, что США был выгоден этот теракт, и поэтому они его допустили. Я считаю, что дело в совершенно совершенной безалаберности спецслужб, которые в США всегда работали очень плохо, потому что, повторюсь, я воспринимаю ЦРУ как исключительно финансовую организацию. Все, что касается денег, финансирования, грантов, развертывания шпионских сетей, они делают хорошо. Все, что касается внутренней безопасности и секретная служба, как мы видим, работает из рук вон плохо, что порождает огромное количество потом конспирологических теорий, которые на протяжении десятилетий будоражат умы. И, собственно говоря, я думаю, что в этот раз они решили не допускать подобного, потому что Иран спонсирует огромное количество террористических группировок, и я почему-то на 100% уверен, что кто-нибудь из... Поскольку США с Ираном находятся в состоянии войны, я почему-то уверен, что кто-нибудь из вот этих вот ребят, которые хотели бы совершить очередной какой-то теракт, они бы там приехали. Поэтому, ну, в данном случае я не то чтобы говорю, вот США там правильно сделали, но все-таки я могу понять эти меры как рациональные. То есть я бы на их месте, скорее всего, сделал бы то же самое. Ты находишься со страной в состоянии войны. Либо ты напрягаешь все свои спецслужбы работать в усиленном режиме, но... Тогда, если все-таки какой-то теракт произойдет, то с тебя все равно спросят. И это будет огромное недовольство в обществе. По сути, большинство террористических группировок, Хезболла, Хамас и все остальные, они все равно, опять же, террористами, они признаны только со стороны США. На мой взгляд, они террористами и являются. Любой, кто использует террор, он является для меня, точнее, теракты, он является для меня террористом. Но прикол заключается в том, что мы даже не будем вспоминать, что США сами их создали, все-таки это были еще во времена афганской войны одни люди, да, а сейчас за все за это отвечают другие люди, и никто не может понять, почему все это происходит, и просто на национальность все начинают перекидывать. Но главный поинт мой заключается в том, что хоть они сами их и создали, идеология, которую в свое время породил как раз-таки Бен Ладен со своей Аль-Каидой, которая не была супер-убер-террористической группировкой, но выпустила вот все эти фетвы, которым некоторые ребята до сих пор следуют, что убивать американцев надо вообще по всей планете, что американцы все как один несут ответственность за деятельность своего государства, то есть здесь уже тоже совершенно вещи неадекватные. И, по сути, я думаю, что таким образом США хотят, чтобы не повторилось каких-то крупных терактов на момент взрыва во Всемирном торговом центре или 11 сентября. И поэтому я вот здесь вот в кои-то веки я американцев оправдываю. Я считаю, что в этом плане они делают правильно и, ну, рационально.
5: Я, на самом деле, даже не знаю, почему такую, условно говоря, оборонительную позицию в этом смысле занял, потому что фактически перед значительным числом турниров международных и даже перед отдельными матчами международными всегда есть вот эти вопросы безопасности, когда определенную группу болельщиков не пускают. Другое дело, тут можно, наверное, сказать, что это какой-то национальный признак, а это немножечко и до национализма недалеко, но с другой стороны, если, допустим, играют вот какой-нибудь, не знаю, там, финал Лиги Чемпионов или какая-нибудь еще игра, ну я все равно, нет, я не могу представить, что на какой-нибудь турнир прям просто всем скажут не приезжать, но при этом я с тобой согласен. У государства
6: они находятся в состоянии
5: есть...
6: войны.
5: Нет, войны у них нет, не нужно говорить, война не была объявлена.
6: Ну, это факт, а не де юре. Это... Ну, понятное дело, тогда-то и СВО тоже оно войной как бы не является. Ну, по факту, это война.
5: Нет, подожди, давай сейчас не размазывать, давай не размазывать это все по маслам. Вопрос в том, что если нет состояния войны, вот эти ограничения уже рассматривают. Я все по регламенту вот к этому веду.
6: Это юридически.
5: Конечно.
6: Да, ну, слушай, юридически вообще все через одно место, потому что законы, конечно, они есть, но они избирательно применяются, как мы вчера с тобой обсуждали на примере Карим Хама, который
5: Хама,
6: вообще
5: там...
6: ну, я так его перефразирую
5: чуть-чуть.
6: На примере Карим Хана, который на протяжении всего этого времени там занимался сексуальным насилием, а вот никто на это внимания не обращал, пока не понадобилось. Закон это, все эти де юре, оно работает только когда кому-то дорогу перешел.
5: Ну, я больше все это даже, наверное, не к этому, а вот в целом к баблу, которая вокруг этого чемпионата мира будет крутиться. О том, что чемпионат проводится далеко не в самой футбольной стране. Безусловно, с начала 90-х изменилось очень многое в отношении США, в отношении, кстати, и Канады, где сборная очень неплохо погремела в последнее время, и над ней подшучивали, что ну

0: Олу, которая в какой-то определенный момент вдруг внезапно стала состоять из игроков с фамилией там Мусиала, Рюдигер и тому, ну, про Левандовских и Подольские, наверное, тоже, ну, тоже говорить можно в целом. Поэтому здесь вопросов никаких. Я имел в виду, что Америка к футболу больше как-то привыкает, но снова, вот честно, извините, что снова и про рестлинг, и про баскетбол, и про американский футбол, но цены... Я не знаю, такое ощущение, что Америка, вот у них инфляция всего и вся какая-то запредельная. Таких, таких дорогих билетов, такого дорогого мерчендайза, таких дорогих поездок, мне кажется, я боюсь сказать, никогда не было.
1: Ну, спасибо Трампу за Ормузский пролив, что я тут могу сказать. Ну, конечно, подорожает абсолютно все. Ну, потому что это все-таки повлияло на мировые цены на нефть, и нам еще это аукнется.
0: А ты думаешь, с этим связано? Потому что я вижу другое.
1: В том числе.
0: Ну, вот финал NBA. Ну, видел же, например, какие там цены безумные в Нью-Йорке. Сейчас, кстати, Нью-Йорк тоже буквально...
1: К баскетболу тоже равнодушен.
0: Не, ну я не про баскетбол, я про цены. Сейчас Нью-Йорк играет первый финал за длительное время. И у Нью-Йорка есть шанс стать чемпионом в первый раз, по-моему... Я бы, по-моему, с 70-х, по-моему, годов. Ну, короче говоря, Нью-Йорк стоит на ушах вот из-за того, что сейчас ребята наши Никсы в Мэдисон Сквер Гарден всех порвут. И они рвут. У них вот ночью был какой-то рекордный... Они отыграли, по-моему, 28 очков. Такого никогда в истории финалов NBA не было. И поэтому, ну как, организаторы говорят, ребят, ну вы же к нам, значит, пойдете на наш, на Мэдисон Сквер Гарден, который и так одна из самых дорогих арен в мире, которая крытая. Поэтому вот вам цены за 40 лет.
1: Рыночек порешал. Ну а вот как бы ты видел это разрешение этой ситуации, понимаешь? То есть, с другой стороны, если бы были фиксированные цены на билеты бы, да, то просто бы были вот эти вот перекупы. Есть замечательная серия Симпсонов, где там этот BTS к ним приезжает, ну точнее аналог BTS, корейская группа, и Лиза очень уламывает Гомера на это выступление пойти, и он заходит, как только начнутся продажи, чтобы купить все билеты, а потом оказывается, что какой-то чел все билеты скупил с помощью бота, потом оказывается, что это был Барт. Да, но они все это перепродают, все эти билеты, то есть таким образом ты коммерсов рождаешь.
0: Хочешь, вопрос я тебе задам, такой логичный. А ты думаешь, сейчас никто ничего не перепродает? Нелегально, нелегально, ни по белому, ни по черному.
1: Перепродают, но вопрос в том, кому как бы идут эти деньги. Я-то как раз-таки, Леша, все я вот же. Эту тщетность бытия поддерживаю, действительно, там, то есть ничего, что не делаешь, оно как будто бы ничего глобально не меняется. Ну, то есть здесь я не могу сказать, что я вижу какое-то решение этой ситуации. Но, с другой стороны, наверное, если бы стояли определенные ограничения на цены, то даже если бы потом перепродавали, там хотя бы не такая маржа была, да, то есть перепродавали бы, но не по такой огромной цене, как это сейчас стоит.
0: Совсем с этими с перекупами не знаком, что ли?
1: Нет, я почему? Я знаком.
0: Если есть спрос, там такая маржа тебе будет. Хоть ты установи стартовую цену 1 рубль, хоть 100 рублей, хоть 1 000 000 рублей, его все равно разгонят до 20 миллионов. Вопрос еще знаешь в чем?
1: Вот... Вопрос, что оно и так сейчас разогнано, и все покупают по такой цене, по какой раньше бы покупали перекупы. Ну и можно было бы это все с помощью компьютеров как-то зарегулировать, да, чтобы ты мог купить не больше 2 билетов там,
0: так
1: в одни
0: делают.
1: Руки.
0: Ты же понимаешь, что это как ну, в очереди за определенными телефонами. Ты же помнишь, когда тоже типа один в руки и находили способы, какие как-то обходить, так и здесь. Тут я, знаешь, еще тоже хотел такой момент обозначить, что все-таки, ну, грубо говоря, баскетбол я готов понять. Все-таки это небольшая арена, и я сам тут наговорил, что Нью-Йорк в первый раз за 1 000 000 000 лет претендует на титулы. Это как бы вот, ну немножечко, ну рынок небольшой у этого, не рынок, а как это называется, предложение будет ограничено. Ты не сможешь как ни дня без рестлинга на первой Рестлмании просто сказать, ребята, давайте мы, вы тут байкеры приехали, ну не устраивайте беспредел, вот мы вам стульчики поставим, заходите, садитесь. Там все и так битком. Была очень, кстати, интересная картинка, которая, знаешь, такая большая панорамная фото вот этого финала NBA, и там, знаешь, так камера ведет, и какое количество селебритей сидит в зале. То есть вот в этом смысле предложение ограничено. А чемпионат мира-то вот оно, куча матчей и куча всего интересного. Я очень хорошо помню, когда в России был чемпионат мира, не знаю, в Саранск, на какую-то, на Перу, на Данию, на какие-то совершенно, ну, Дания-то ладно, на... Кто ж там был? Гондурас, по-моему, был. И тоже все равно спрос был. Людям интересен футбол. В широком смысле слова. А тут...
1: Ну, с этим никто не спорит.
0: Вы для кого это вообще собираете? Для толстосумов?
1: Ну, рыночек порешал все. Как бы.
0: Но рыночек порешал и так, что на данный момент, по сведениям

0: определенных западных изданий огромное количество невыкупленных билетов. Вот. И тут тоже вопрос такой, наверное, экономический.
1: Выкупятся.
0: Выкупятся, думаешь?
1: Ну, я думаю, да.
0: Я пытаюсь вспомнить, были ли какие-нибудь матчи в том же в Катаре, вот 3,5 года назад, где пустые трибуны. Ну, не пустые, а полупустые. И мне кажется, такие матчи то были достаточно. Не очень такие, ну, это, распространенные, слушай, не очень,
1: да,
0: такие.
1: Ты меня затягиваешь в тему, в которой я вот правда вообще вот просто никогда не интересовался.
0: Нет, а мне... спрос, предложение, тебе это не интересно? Условно говоря, ну ты же...
1: Нет,
0: посмотри,
1: это
0: посмотри,
1: как
0: посмотри,
1: вас интересно, просто ты... я матчей таких не знаю.
0: Ну, ты, может, ты примерно представляешь, что сборная Гондураса по футболу, она не очень сильная, да?
1: А вот я на сборную... не знаю, мне кажется, за название она как раз-таки должна
0: Гондурас
1: котироваться.
0: Гондурас, моя любимая, Гондурас-Сальвадор, футбольная война. А вот, например, ну, сборная Аргентины топовая, на нее продашь ты все билеты. Это к вопросу о том, что, ну, есть разница, вот... продать один билет за 1000 рублей или 1000 за 1 рубль? Вот есть разница?
1: Ну, я думаю, что с разными командами разница все-таки есть. Лучше, когда у тебя заполненные трибуны, вот. Даже если ты билеты продал дешево, и ты создаешь эффект толпы. Я вспомнил, что я еще знаю о футболе.
0: Ну-ка.
1: Как ты думаешь, фанатом какого клуба...
0: Сейчас
1: был...
0: каламбур эти опять.
1: Не-не-не, я тебе клянусь, это не каламбур, это факт. Давай. Как ты думаешь, фанатом какого клуба был Усама Бен Ладен? Причем настолько, что он даже постоянно ездил на их матчи и прочее.
0: Ну, это европейская какая-то команда?
1: Да.
0: Я думаю, это что-нибудь английское.
1: Да.
0: Конец, подожди, конец 90-х. Ну, Манчестер Юнайтед, я предположу.
1: Нет.
0: Нет? Подожди, кто там? Блэк... А из, не, из известных? Не из известных?
1: Да, суперизвестная.
0: Суперизвестная?
1: Да.
0: В конце 90-х? Ну, там только, да, Манчестер был. Там все Арсенал.
1: Не, Арсенал.
0: Арсенал. Арсенал. Ну,
1: Арсен...
0: да, ну это уже не... шутка. Арсенал,
1: Ганнеры. Нет, я тебе отвечаю. Ну, я тебе отвечаю.
0: Нет?
1: Это не шутка. Он был прям фанатом футбольного клуба «Арсенал».
0: Ну, вот
1: еще когда он был молодым.
0: Арсенал, потому что они известны, да, вот это были, правда.
1: Вот он в 90-е туда ездил. Потом его, кстати, обвинили в том, что он теракт на их матче каком-то планировал. Но на самом деле это был не он. Это были другие террористы. А Усама Бен Ладена туда просто ради хайпа приписали. Но он привозил там мерч арсеналовский своим детям. Вот, вот, это. Вот что еще я знаю про футбол. Вот этот я вспомнил.
0: Ну,
1: и
0: тоже.
1: Они, кстати, очень прикалывались с этого, сами болельщики «Арсенала». Они такие: «Усама с нами». У них даже кричалка была про Усаму Бен Ладена, которую я не буду сейчас кричать, потому что она супер заедающая. «Усама бум! Усама бум!» О, господи.
0: Я просто к тому, что, ну, у «Арсенала» прозвище «Гуннеры», «Ганнеры», которые пушечники, бомбардиры. Это же, ну, «Арсенал», как бы,
1: ну, да,
0: милитаристская,
1: да, да,
0: тематика. Ну, давай в завершение тогда футбольной темы, чтобы больше ее не трогать.
1: Про «Кока-Колу». Давай,
0: про
1: я
0: Coca-Cola
1: тоже скажу. Давай. Да, то, что там запретили вот эти вот все бутылки вносить и прочее. Сегодня, видимо, день такой, что я вынужден заступаться за капиталистов, но все-таки стеклянную тару и всякое такое на матче допускать нельзя. Я, может быть, стереотипами.
0: Правила, да.
1: Да. Я, может быть, стереотипом, но это и не повод делать воду супердорогой. Да, это как у нас в аэропортах, когда вода супердорогая, а там у нас начали задерживать рейсы из-за беспилотников, люди сразу начали задаваться вопросами: слушайте, а что это такое происходит, почему вы не можете даже водой нас снабдить, казалось бы, она там ничего не стоит, ну или копейки. И начали в этом направлении тоже работать. Но вот здесь вот, то есть можно понять, в итоге фанатам разрешили проносить с собой пол-литра воды, но только если оно запечатано и в пластиковой таре. То есть, ну, это,
0: но это
1: тоже...
0: стандартные правила, стандартные правила спортивных мероприятий. И, кстати, не только спортивных. И именно что с безопасностью связано.
1: Но это противоречие, как бы такая вот сложность, которой пользуются как раз-таки капиталисты, потому что здесь их и не обвинишь в каком-то таком оголтелом капитализме, что вы нам воду пить запретили. Но, с другой стороны, они этим пользуются и продают все это намного дороже, чем могли бы. А ведь могло бы это делать государство, продавать по $1 за 0,5 воды, если бы оно занималось организацией всего этого. Но нет, реальная проблема решается, и деньги... как бы гешефт с решением этой проблемы идет в руки конкретных таких корпораций.
0: Ну, вот тут тоже очень сложно, потому что все-таки июнь, жаркая погода, и в этом смысле у Америки есть опыт проведения в 94-м году, когда еще в середине дня матчи проводили, что было в Европе удобнее смотреть. Я, собственно, к этому хотел привести. А проводили в середине дня, соответственно, было жарко, то есть они еще могут помнить, ну да, хотя это было уже, получается, 32 года назад, что, мол, ну, ребят, будет жарко, и вода все-таки нужна, если вы хотите на этом навариться, это уже немножечко не про футбол. Я к тому, что 100 стоит, можно, нужно ли проводить большие крупные турниры в странах, которые вот этим видом спорта, ну, не особо болеют. Да, была, был Китай, был Катар, сейчас Северная Америка в этом смысле принципиально ничем не отличается. Ну вот нужно, нет, потому что, понимаешь, если проводится где-нибудь в Европе, ну вся Европа приедет, они забьют, болельщики будут везде. А вот в Северную Америку лететь дорого, то есть получается турнир ориентированный на местного потребителя. А местному потребителю, ну, интересен, конечно, футбол, он стал интереснее, но не настолько, чтобы.
1: То есть это как бы для кого делаете, уважаемая FIFA? Проводить надо только в России.
0: Ну, это потому что конечно.
1: В России все было обеспечено нормально, потому что наши космонавты обеспечили безопасность, и вообще конфликтов каких-то я не припомню, чтобы там что-то было. А каждый раз, когда в Британии играют или где-то еще, там драки массовые погрузки. Хотя ладно, не-не-не, слушайте, я соврал. Не-не, у нас тоже было. Что-то у нас было там какие-то погромы.
0: Во время чемпионата мира?
1: Не-не-не, это было во время местных. Да-да-да, я говорю во время местных.
0: Нет-нет, это ты, наверное, имеешь в виду события 2002 года, когда был большой просмотр, чуть не устраивали на Манежке, и после того, как сборная России неудачно сыграла какой-то матч, причем, я даже не помню, с кем именно, было прям очень нехорошо. Это начало 2000-х, это 2000... Второй год, по-моему.
1: Нет, после 14-го тоже вот что-то, по-моему, было.
0: После 14-го связанного... Нет, подожди, волнение, беспорядки и вот всякая такая ерунда, связанная с футболом, ну, к сожалению, болельщики периодически переходят определенные грани. Я имею в виду, когда это носило прям массовый характер и становилось большой проблемой, в том числе для правоохранительных органов, для города. Это чуть-чуть подальше. Потом все-таки немножечко как-то пришли в себя. А тут, ну вот, я не знаю, правда. А с точки зрения того, для кого это проводить в Северной Америке?
1: Ну, это вот уже, знаешь, это типа вот эта вот моральная история. Я не знаю, ну, в Северной Америке, да, как будто бы они не суперфанаты футбола. Но, наверное, справедливо будет, если спорт, о, спорт ты мир, наверное, справедливо будет по всей планете
0: конечно,
1: проводить.
0: Но тогда...
1: И поэтому ждем в Арктике.
0: Это Арктика не континент, а Антарктика.
1: Ну, тогда... я имею в виду в этой...
0: У пингвинов, да.
1: На севере, короче. На севере в этом шутка заключилась.
0: Ты знаешь, что на Южном полюсе и в Антарктиде холоднее, чем на Арктике? В Арктике.
1: Да. Да, вот там вот и надо проводить,
0: значит. Поэтому на югах. Я все это вел к тому, что если вы начинаете говорить про спорт «ты мир», тогда, уважаемая FIFA, работайте со странами, которые у вас этот турнир принимают. Потому что, если я правильно помню, Катару, который проводил 3,5 года назад, определенные вопросы, связанные с, так сказать, несколько буквенной повесткой, которая признана в России экстремистской, работали, и кадр определенные шаги навстречу делал.
1: А VPN, почему-то... что ли?
0: Если бы. Про это, кстати, тоже побеседуем, но чуточку позже, уже, наверное, после новостей. Рекламная новость на радио «Спутник», через пару минут вернемся.

0: Стас разберется. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый «Бочарик». Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый «Бочарик». По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: Студия Анна Грызлова. Здравствуйте. Пожарные потушили огонь в здании «Панорама» обороны Севастополя 1854-1855 годов, которые атаковали ВСУ, сообщает пресс-служба городского управления МЧС. Украинские боевики нанесли удар по музею. Прошлой ночью возник пожар, которому присвоили 4-й ранг. Ситуацию оценивали как сложную. Степень повреждений «Панорамы» и предметного плана оценят после тушения. И вот как сейчас сообщается в пресс-службе городского управления МЧС, из горящего зданию удалось вынести несколько фрагментов полотна, однако они серьезно повреждены. Число пострадавших ДТП в Екатеринбурге выросло до 5, сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, двоих потерпевших отпустили домой после оказания медицинской помощи. Водителю автобуса, сбившему пешеходов, в Екатеринбурге грозит до 7 лет лишения свободы, а директору транспортной компании до 10 лет, сообщила пресс-служба Регионального управления Следственного комитета России. Водителя и директора транспортной компании задержали. Вчера вечером произошло ДТП с участием легкового автомобиля, маршрут пассажирского автобуса, в результате которого погибли 4 человека, в том числе ребенок. Массовая демобилизация на Украине пока невозможна из-за недостаточного темпа мобилизации. Об этом заявил начальник генштаба ВСУ Андрей Игнатов в интервью украинскому изданию «Лига.нет». По его словам, демобилизация – очень сложный вопрос, над ним постоянно работают. Есть несколько идей его решения. Одна из них – демобилизация тех, кто служит с 2022 года. При этом Игнатов отметил, что чем выше будут показатели призыва, тем больше возможностей появится для освобождения со службы военнослужащих. В понедельник издание «Страна ЮА» писала, что украинский военнослужащий устроил пикет в центре Киева, пожаловавшись на арабские условия службы в ВСУ. В частности, он требовал установить четкие сроки военной службы с возможностью демобилизации. Китай отменил 2 запланированные на июнь встречи высокого уровня с представителями Евросоюза на фоне роста торговой напряженности между сторонами, пишет газета Financial Times. Отмечается, что одна из встреч должна была пройти на уровне министров по теме цифровых вопросов, тогда как в другой должен был принимать участие заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних связей по политическим вопросам Улов Скук. Ранее глава ведущей в Европарламенте партии Европейская народная партия Манфред Вебер призвал ЕС ужесточить торговые меры против Китая и заявил, что в противном случае Пекин якобы парализует европейскую промышленность. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
5: Разберется?
7: Четко. Разберется.
8: Разберется.
9: Разберется.
0: Стас разберется.
10: Давайте продолжать. Стас разберется на радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. И я, завершая тему всяких футбольных, околофутбольных штук, про провокации тебя все же спрошу, про возможные провокации. Вот достаточно широко разгоняют эту историю о том, что матч Египта и Ирана, Египет и Иран, который пройдет в городе Сиэтл, это вообще уже достаточно любопытно, потому что Сиэтл — это не только родина гранжа, это еще и родина сейчас вот всего вот этого лево-либерального, да, правда, вот этого всего правильного для интернетиков, толерантного и прочего. Короче говоря, еще до жеребьевки власти города, который, собственно, принимает этот матч, решили, мы один из матчей посвятим повестке вот этой самой прайдовой, радужной и прочей, опять же, признанной, запрещенной, экстремистской и все такое. И выпадает по жеребьевке матч Египта-Иран. Я понимаю, что так случайно совпало. Но вот подобные и иные провокации от американцев, от каких-нибудь других команд. Ждешь? Нет, потому что я, кстати, вспомнил не про команды. Извини, я договорюсь. Тоже связанное как раз-таки с этой тематикой. В Катаре на чемпионате мира 3,5 года назад сборная Германии на какой-то матч вышла, и вот так все встали на предматчевом построении.
11: Я жду, чтобы лево-либералы наконец-то встретились с теми, чьи права они отстаивают обычно, вот, прямо на футбольном матче. Я думаю, будет очень весело. Я жду огромное количество мемов, да, как вот эта вот журналистка, которая приехала в Сирию рассказывать про правильный режим, а ей в итоге камнем по голове прилетело за то, что без паранжи она там вышла. Вот чего я жду. Я хочу, чтобы лево-либералы повстречались с этими людьми. Потому что всю лево-либеральную повестку, я считаю, полной чушью, это идиотская конструкция, которая вообще не должна существовать. Отстаивать надо права рабочих, вне зависимости от национальности. А вот это вот, ну это просто идиотия. У меня, знаешь, какая вот есть, бесит меня история, я вот все никак не могу сделать. Короче, я когда бегаю, да, я включаю себе, есть вот такой вот показ мод, black tape, по сути, полуголые женщины. Ну, то есть им там заклеивают причинные места скотча. Не, оно прямо на ютубе лежит совершенно спокойно. Там женщины с очень красивыми формами, прям с пышными, такие, как я люблю. Не люблю худых, люблю женщин, у которых там вот, ну, есть, да, что-то. И я постоянно смотрю эти, пока бегают, да, там 40 минут, это прям тестостерон так немножечко поднимает и прочее. Я, короче, скачал себе все эти выпуски Black Tape, какие были на YouTube, смотрю, и там выходит одна девушка и разворачивается, и этот плакат достает, да, то есть модель. Прекратите притеснение женщин в Иране. А это 2017 там, или 2018 год. Я такой, господи, надо наконец-то закинуть эту монтажную программу и вырезать эту дуру, потому что я хочу просто посмотреть на красивых женщин. Вы мне даже сюда суете политику. Меня это, конечно, бесит. Вот. Это я просто так вот о наболевшем, о красивых женских телах. Ну, спорт без
10: политики. Это давно уже утопия. Мы и про Олимпиады, когда говорили, так или иначе затрагиваешь.
11: Да нет, больше всего правильно. Вы модели, вы демонстрируете там свои тела, за что мы вас любим и уважаем. Зачем вы даже сюда приплетаете эту политику? Зачем вы сюда лезете?
10: А вот именно потому и приплетают, потому что ты смотришь, и смотрит вот это вот мужское активное население. Давайте-ка мы покажем, какие мы тут есть, не?
11: Ну, не знаю.
10: Мне кажется, прям очевидное. Где-нибудь. Поэтому дополнительно
11: как раз меры безопасности. Начните порнуху пихать уже этот, на Порнхабе в ролике. Нету? Уже начните. Нет.
10: Нету, кстати, вот нет. Этой вот какой-нибудь нет. Такой маговской или наоборот какой-нибудь антимаговской?
11: Мне, ну, кажется, я во всяком интересно. Случае не наталкивался. У меня есть-то такой, знаешь, guilty pleasure. Я иногда на Порнхабе люблю посмотреть ролики, которые выкладывают обычные люди, но там иногда такая жесть, что ты просто такой, чё вообще? Не, серьезно, ты там, когда вбиваешь что-нибудь там, ты вбиваешь, и ты можешь сортировать по дате загрузки. И тогда у тебя вот просто кто сейчас загружает, оно все у тебя появляется, там лента такая отдельная. Я иногда смотрю, господи, какие уроды иногда выгружают порнуху. Я вот просто в шоке. Я бы на их месте вообще бы как-то
10: кстати,
11: на улицу
10: уродах.
11: Бы не выходил.
10: Кстати, об уродах. Значит, Европейский совет
11: про уродов и людей.
10: Вот про... если бы. Европейский совет по международным отношениям проводит регулярные опросы в отношении того, насколько европейцы доверяют или не доверяют американцам. И согласно результатам недавнего опроса, самого свежего, очень сильно упала вот эта уверенность Европы в Америке. То есть в том, что Америка Европу, если что, защитит, там практически никто уже не сомневается, что такого не будет. Более того, в том, что если надо, Америка нападет, тоже никто особо не сомневается. Это местечковое, это вот прям сегодняшнее. Или это все-таки какой-то долгосрочный тренд, который завязан еще и как раз-таки, который реализовывался, результировался в то, что многие политики, передовые европейские политики, уже много лет говорят, хотим свою армию, мы должны милитаризироваться, дайте нам денег на военный бюджет.
11: Я думаю, что это нормальный тренд, потому что такое в Китае произошло еще в 2000-е, там, в 2010-е годы, когда китайский народ, скажем так, глобально, да, то есть не прям каждый, но в большинстве своем, разочаровался в демократии, как раз-таки американского образца. Это продолжение этой истории. Европейцы внезапно осознали, что их поматросили и бросили. Но как я вижу эту ситуацию, да, они разочаровались, потому что изначально очаровываться не надо было. То есть вы в рамках плана Маршалла сдали всю свою экономику, вам придумали вот эту историю про экономическое чудо, в которую вы поехали, а теперь вы должны, теперь вы поверили, извините, в которую
10: поехали. Поехали, еще лучше поверили, было, да. Я хотел сделать это.
11: И вы во всю эту чушь поверили, а теперь пришло время платить долги, и вы что-то этим недовольны такие, вас кинули. Но это подобно тому, как когда ты берешь в каком-нибудь банке кредит, и ты такой, вот, Тинькофф, красава, такие проценты по кредиту, а потом, когда всплывают скрытые проценты, и тебе все это бабло надо возвращать, ты такой, знаете, вообще-то я социалист, все эти сволочи, ростовщики, правильно, они запрещены в большинстве религий. Вот и все. То есть европейцы как-то не очень довольны. Когда им вот в любви признавались и рассказывали, что мы с вами едины, как у нас все хорошо будет, когда по миру было такое огромное количество бабла, что его просто потратить некуда было, они такие, ой, как хорошо-то, кайфуха. Но берешь ты в долг, как бы берешь ты чужие деньги и тратишь их, а возвращаешь уже свои. Причем проценты там накапали такие, что просто мама родная. Так что европейцев можно понять, но вот что значит «люди, не будьте лохами».
10: Но я свое традиционное и постоянное напомню. Ну как, это в режиме того, что упомянуть это никогда не лишнее. Ну а как же ваше вот это североатлантическое единство? Ну а как же ваши международные... Конечно, но ведь вы 70 лет об этом говорили.
11: Это было 80. В рамках подсаживания на полную зависимость. Это Они американцы говорили. Лохи верили, точно так же, как те, кто из России уехали, потому что поверили, что им сейчас там на Светлом Западе будут бабки выдавать, чтобы они сидели денно и ночь на круассаны с прекрасным кофе попивали. А это все оказалось ерундой. Они-то как бы поверили. Многие люди просто лохи, да? Потому с одной стороны, ты весь такой прогрессивный и умный, тебя там не могут заманить финансовые пирамиды, а вот к внутренней миграции тебя принудить смогли, потому что ты всяких дурачков в интернете смотрел, не анализировал, своей башкой не думал, ты думал, что все сейчас за тебя решат. Но вот многие люди до сих пор не понимают, что если тебе допустим, в видеоблоге... Знаете, есть хорошо знакомый принцип, если в ролике нет рекламы, значит, в ролике есть реклама. Ну вот здесь вот
10: если
11: они во всю
10: эту чушь поверили. Если ты ни за что не платишь, то продукт это ты.
11: Да, это как вот На чем устроены все абсолютно социальные сети?
10: Угу, да. Ну, в любом случае, тут больше разговор к, к вот этой архитектуре, которую выстраивали. Люблю это слово такое стильное. Архитектура безопасности. Угу. Реально, сколько десятилетий. Что такого произошло, что вот вдруг внезапно кто-то где-то что-то осознал? Неужели феномен одного Трампа?
11: Потому феномен что... платы долгов и феномен, кризиса капитализма, когда дело намного меньше.
10: Ну так это же по большей части денег. Трамп заставляет, закручивать гайки и уплочивать. Нет же или есть сомнения в том, что если сменится президент на демократического, либо если республиканский другой, менее такой активный придет, то и в Европе отношение к Америке могло бы видоизмениться?
11: Я думаю, что дело в том, что есть разные, машинисты состава, кто-то совсем разгоняется, а кто-то все это делает медленнее. Но это завершение тех процессов, которые так шли.
10: Ну, допустим, ладно, ладно, допустим, можно в это поверить. Если поговорить про какие-нибудь отдельные, не знаю, страны, про согласие присутствия американских военных, про военные базы, нет каких-нибудь удивительных этих стран? Потому что я лично удивился, что в Швеции, оказывается, не согласных с военным присутствием США, там больше 60%. Именно Швеция. Потому что у нас относительно недавно были всякие другие публикации, которые наоборот
11: это
10: гласят...
11: Это сейчас они не согласны. Это им как бы бабла. Сейчас и Норвегия будет, слушай, попозже
10: Норвегия
11: не согласна.
10: Норвегия любимая прям страна.
11: Да, когда Норвегии придется воевать. Ну, потому что я вот считаю, что вот есть страны, которые реально продали свой интеллектуальный какой-то запас и перестали работать. Это прибалтийские страны, это Украина, это то, чем сейчас занимается армия. Это как раз-таки Норвегия, да, это страны-лентяи, которые элементарно просто не хотели работать, хотели, чтобы им бабло давали, а потом с них за это бабло спрашивать начинают, да, то есть почему Норвегию люблю, потому что это один из сейчас самых явных примеров, потому что здесь я вам с фактами могу вот все разложить, с конкретными инициативами, конкретными примерами, да, про Украину тоже могу, но про Украину мы уже говорили столько, что, ну, честно говоря, просто неинтересно, я думаю, слушатели начнут отключаться, скажут, вот все, одно и то же, поэтому вот это вот проблема медийки, да, надо постоянно что-то изучать. Это вообще, кстати, беда. Потому что мы обсуждаем на самом деле глобально всегда одни и те же вещи, да, то есть это доминирование частного над государственным, это доминирование коллективного над индивидуальным, ну, доминирование, потому что я считаю, что коллективное, оно более правильно и более эффективно на самом деле, просто эффективность, она не очевидная. И поэтому приходится постоянно искать какие-то новые примеры, иногда эти примеры, чтобы говорить об одном и том же, но по-другому и больше подтверждать свою позицию. Но иногда эти примеры, они нерелевантны, потому что ты в своем как-то вот в этом сам в идеализм в какой-то уходишь, и люди такие, не, что-то ты здесь погнал уже. Но Норвегия — это просто прекрасный пример, потому что со времен рейхкомиссариата Норвегия они работать вообще абсолютно не хотели. Это страна, которая убивала просто детей, которые вообще ни в чем не виноваты, которые волочили рабское существование. Ты же знаешь, что была вот эта вот программа по размножению немцев, и когда Норвегия этим самым Квислендом была сдана, соответственно, превратилась в часть Третьего Рейха, там многие женщины норвежские нарожали, хотя у них выбора особо не было, а потом всей Норвегии этих детей гнобили, и этих женщин, многие из которых были просто жертвы насилия, вот так вот выставляли на улицах, и там практически камнями забивали, да, кидались в них всяким, вот так вот прям по улицам проводили. То есть оказались в каком-то смысле ничуть не лучше тех самых немцев, про которых, ну, фашистов, точнее, от которых их освобождали. И этих детей гнобили просто всем обществом. Вся агрессия переключилась на них, хотя они не были вообще ни в чем виновны. Зато при этом саму страну не развивали технологически суверенитет и просто на противостоянии с Советским Союзом зарабатывали деньги. Вот и все. Поэтому, да, Норвегия, на мой взгляд, классный пример, потому что это просто лентяи. Не хотели работать, да, развелась вот эта творческая интеллигенция поганая, которая думает, а мы будем книжки сидеть, писать, нам весь мир за это будет платить, такие вот мы умные.
10: А ты что-нибудь норвежское так вспомнишь, назовешь?
11: А, книжки?
10: Да, хоть что-нибудь. Я говорю, группа АХА, по-моему, АХА. Оттуда, из Норвегии же они, а больше кто еще вообще из Норвегии еще не наделал?
11: Я тебе могу назвать Норвежский институт по отстаиванию интересов памиров и много достаточно поморов, извините,
10: памиров, да. Памиров еще круче было.
11: Да, и сегодня, ребятки, лег в 2 ночи. Поганый Человек-паук Нуар. Мне надо было его досмотреть. И я просто в 2 ночи лег. У меня сейчас оговорок будет очень много. Мозги вообще не соображают. Понять и простить. Вот так вот меня просто... А если встретите меня на улице, подойти, обнять меня просто и заплакать за этот эфир, не обессудьте. Так вот, этих самых поморов, как они столько там трудов написали, в том числе и наши с вами российские замечательные ребята, которые от Норвегии получали гранты. Кстати, на эти программы, я вот тут замечательные подсчеты провел, очень забавные, было по потрачено столько денег, сколько можно было всем, кто считает себя поморами, на эти деньги купить по Ламборгини Диабло. Но это вот так вот. Но вместо этого отстаивали их интересы. Пропаганда — это, конечно, сумасшедшая вещь. Это самая бестолковая вообще трата денег. Мне кажется, намного более крутой пропаганды. Вы бы купили всем по Ламборгини Диабло, они бы все поморами. Мы бы все России тогда на тот момент записались бы в поморы. Были институты, и там они занимались интеллектуальной деятельностью. То есть,
10: ты про такую интеллектуальную деятельность? Ладно.
11: Да, конечно. конечно, миру-то они дать ничего не могут. Чтобы дать что-то миру, обратите внимание, там вся русская литература великая, она писалась во времена каких-то больших потрясений, когда мы были сильными, и она распространилась по миру, потому что она отражала общие проблемы. Когда мы перестали быть частью капиталистической системы во времена Советского Союза, то у нас-то стали проблемы другие, мы жили в другой реальности, мы собирались космос осваивать, и у нас там Стругацкие писали в тот момент, пока у них писал Стейнбек. То есть он писал «Гроздья гнева», у нас писалось «Трудно быть Богом». Потому что у нас многие капиталистические проблемы были решены, и общество собиралось уже глобально, да, бедность полностью не искоренена и прочее, но мы собирались уже жить в другом мире, нас как общество волновали другие проблемы.
10: «Трудно быть Богом» ты сейчас махнул, конечно, это не очень... пример хороший, именно от Стругацких.
11: Ну, я имел в виду Стругацких,
10: вот, и в принципе,
11: ладно, Иван Ефремов.
10: Вот.
11: Или Полдень, да, Иван Ефремов.
10: Это,
11: ну,
10: да.
11: Вот, я же экспромтом говорю, достаю
10: просто
11: иногда
10: из головы. Просто «Трудно быть Богом» — это уже про разочарование, и там больше как раз-таки и на капитализм больше.
11: Справедливо. Я, знаешь, я на самом деле хотел вообще сказать «Обитаемый остров». Вот та проблема, которая там рассматривается, про спецслужбы, про то, что человек начинает иногда действовать, не обдумывая последствия своих действий, делает хуже, хотя все уже было продумано.
10: Хотя стремится
11: все,
10: к лучшему, да, и нарушается.
11: Стремится к...
10: Да, да, да, да, да. К идеалам, наверное, не к лучшему, к тому, что он сам для себя считает идеалами. Восхитительная,
11: ну,
10: конечно, история.
11: Мне больше понравился этот персонаж тем, что он действует абсолютно по наитию,
10: да,
11: абсолютно,
10: да,
11: не продумывая последствия. Да, и откровенно говоря, он вызывает симпатию, потому что он крутой, но при этом он конченый дебил.
10: А ты знаешь, чем заканчивается его история, собственно говоря, у
11: «Жук-муравейники»? Я не дочитал, честно говоря. Вот, я не знаю, стоит ли просить тебя заспойлерить. Вот. Ладно, заспойлери.
10: Нет, он просто становится главой вот этой самой, ну, главой одним из самых главных чиновников по контактам с другими мирами. Он контролирует, собственно говоря, не контролирует, ну да, и контролирует и сотрудников, и эксперименты очень важные по чужим формам жизни. И по деятельности, условно говоря, каких-то неизведанных цивилизаций. То есть, грубо говоря, он следует вот за странником, который его там, собственно...
11: Чистая история Рогозина, который возглавил Роскосмос. Да сдига на русском марше потом. Да вообще это как бы неправильно все.
10: Нет, вот. Ну там он до конца жизни фактически все это дело вел. Это очень здорово. Да, и да, «Жук-муравейники» последний. Там еще... «Волны гасят ветер», я пытаюсь вспомнить, это оттуда или не оттуда, тоже, по-моему, что-то такое. Короче говоря, есть там над чем подумать, есть о чем почитать.
11: Поразмышлять, но... да. Да я тогда просто в больничке валялся, когда я его читал, а потом из больнички вышел. Я обычно, когда из больнички выхожу, чтение бросаю, потому что есть занятия поинтереснее. Вот, собственно, мы с чего начали-то?
10: Мы начали с Европы, которая разочаровалась в сотрудничестве... с американцами.
11: Потому что перестали денег заносить. Вот перестали денег заносить. Да, вот там хахаль тебя обхаживает, а вот тут у хахаля денег уже меньше, и ты вроде бы уже и молодость свою потратила, он тебя на Мальдивы возил, бриллиантики тебе покупал, Тиффани, ты вся обложилась, а сейчас у него денег-то меньше, но и требует-то он с тебя меньше
10: так,
11: не становится.
10: Да подожди, да, раньше... да как меньше? У Америки вот денег меньше не становится.
11: Но Америка завела себе много других девушек, и на них теперь тратят денег, и денег у нее суммарно меньше. Ладно, скажем так, меньше тех денег, которые она готова тратить на тебя, это сама Америка. И ты чувствуешь, что есть там и другие любовницы, а тоже работать
10: вот,
11: отвык.
10: Вот, не может тратить, а хочет тратить меньше. Нет?
11: Слушай, но это уже, знаешь, это вот уже вникание вот в аналогию. Аналогия, которую я применил, она, на мой взгляд, релевантна. Но если уже вдаваться в нюансы, то, конечно, кого считать Америкой? Америка — это Трамп и элиты, или Америка — это простой американский народ? У американского народа денег меньше. У Трампа, ну, они просто нашли, как
10: Подожди.
11: Более эффективно.
10: Так Европа получала деньги не от американского народа.
11: Но она получала через все эти фонды, которые были под демократами и под всеми остальными.
10: Где сейчас денег не меньше, просто они под другими людьми. И
11: они
10: там,
11: уходят
10: других
11: теперь
10: тратят,
11: другим
10: да.
11: людям.
10: Но денег
11: да.
10: меньше, я все-таки вот к этому, что денег меньше стало. Просто потоки направлены в другие направления. С другой стороны, а вот Польша, например,
11: слушай,
10: все по-прежнему.
11: Нет, подожди, не согласен, денег меньше стало. Потому что мы с вами уперлись в технологическую вот эту вот, я хотел сказать, сингулярность почему-то все время. Мы с вами уперлись в технологический потолок, и поэтому обновлять, понимаешь, раньше ты берешь, у тебя там появились новые процессоры, ты такой, а вот все в оборонку добавляем, и ты на этом тыришь денег, и эти деньги, которые ты стырил в том числе, они через НКО идут в том числе и в Европу. Ну и кроме того, ты зависим от Европы, потому что есть финские производства. Но отобрав все у Европы, Они полностью сделали ее окончательно зависимой, да, вот те компании, как Nokia, Skype, вот как раз-таки Швецию ты вспоминал в начале, да, Skype, шведская же компания, была куплена Microsoft и всеми остальными. И они все отобрали, Европе даже нечего предложить. Европа постарела, она уже не так привлекательна, как молодые куртизанки, которые, как Украина, и за меньшие деньги готовы, так еще готовы и умирать.
10: Но подожди, у Украине Америка ничего не дает. Они дают, как это, в долг.
11: Давала, через НКО.
10: Ну, слушай, так подожди,
11: Это план Маршалла, это был долг.
10: Справедливо, справедливо, да. Но при этом на Украину деньги без долговых обязательств давали когда? 10-15 лет назад?
11: А разочарование... А это первые подарки были.
10: Естественно. Ну, разочарование-то настало европейское то ли сейчас, или ты хочешь сказать, что они 15 лет доходили до туда.
11: Да,
10: тогда
11: да, доходили.
10: Точно так же, как... Быстро должно быть-то.
11: Нет. Ну, как быстро?
10: Хорошо,
11: это
10: твоя параллель.
11: Постоянно шкварится.
10: То есть, если мужик находит другую женщину и начинает помоложе. На нее тратить... Да тут не суть важно. Начинает на нее тратить деньги, та, на которую он тратил раньше, будет... Лет, ну, долгое время будет до этого доходить и надеяться.
11: А пока у нее еще внутренние комплексы не появятся, да, то есть пока она еще молодая, она может там что-то чувствовать, что он как-то ей уже не так много денег уделяет. Но она такая перед зеркалом постоит, фоточку в Инстаграм запостит, ого, я какая сексуальная, и мужики ей там пишут. А потом она уже, когда начинает стареть, она начинает все больше идти там филлерами пользоваться. Эти филлеры ее делают стремнее, больше негативных комментариев появляется. Она сама смотрит в зеркало и понимает, что постарела, а отношения ее выстроены не на любви и общих целях в этой жизни, а исключительно на финансовом интересе. И она уже, начав в себе сомневаться, внезапно осознает действительность. То есть речь идет об осознании. Она постарела, она не конкурентна теперь на этом рынке, она ничего не умеет, и она не может без этого мужика теперь жить, потому что в этой жизни она ни на что не способна. Она может только получать бабки, ходить в солярии, которые скоро в Европе, как мы знаем, закроют из вчерашнего эфира.
10: Да.
11: Вот так.
10: Но тогда другой вопрос. Опять же, в сравнении с этими параллельками, появлялись же у этой женщины мужики и русский толстосум, и арабский толстосум, так все и китайский подкатывает.
11: А у них денег меньше, и она уже привыкла как-то, понимаешь? Ну, как будто бы да.
10: А я вот тебе твою же статистику-то припомню. Кто больше всего недвижимости покупал в Европе? В нулевые,
11: да, но деньги-то
10: говорил.
11: Они не готовы тратить. Но я думаю, что у американцев в Европе еще больше недвижимости было, чем у наших. И я думаю, что они все-таки финансовые связи настроили таким образом, что они тратят намного больше. Взять хотя бы тот же самый BlackRock. То есть там речь идет уже про инвестиции, инвестиционный климат. Поэтому она иногда могла с этими толстосумами другими встречаться там, ну, чисто так вот на разок, да, ее, чтобы поматросили чуть-чуть, попробовали, как, например, и Россия делала, и, наверное, другие страны крупные. Китай в том числе. Но все равно вот она остается привязана к этому, потому что слишком много их уже связывает. Общая история, идеология чуть-чуть.
10: Так начинаешь с того, что в деньгах вопрос, а резюме приходишь, история связывает,
11: вопрос
10: идеология.
11: Изначально в деньгах, понимаешь?
10: Да.
11: То есть ты с человеком, с которым ты даже там как-то не планировал никакую жизнь строить и никакие отношения, но вас все равно с ним много чего связывает. Я вот даже каких-то конченых людей из своего прошлого иногда вспоминаю с симпатией в сердце и с такими, а вот там это про плохое мы забываем, оставляем только хорошее.
10: Запоминается, потому что ты эмоции
11: давал. Нет, я с ними не общаюсь. Не, я с ними не общаюсь уже и прочее. Я просто думаю, не такие уж они конченые были. И это не абьюз, а просто воспоминания. Я с ними при этом не пытаюсь наладить общение.
10: Абьюз
11: это
10: был уже в тогда. Мысли, да. Я про другое говорю. Что человек вспоминает иногда абьюз какой-то с теплотой, потому что что-то позитивное запоминается, я не знаю.
11: Потому что не надо было самому ничего делать. Тебя мужик посадил на цепь, и он за тебя все решал. Вот так же и Европе. А сейчас Европе надо как-то самой жить. Она, конечно, в этом плане немножечко подустала,
10: разочаровалась. Минута остается. Что делает вот эта вот гипотетическая женщина из примера, которую все кинут? Куда она сейчас денется?
11: Терпит. Она просто будет терпеть до конца. Пока совсем уже не станет плохо, она такая, о, что я делаю все эти
10: молодых искать пойдет, в благотворительность дарится. Что она будет делать?
11: Не, она станет старой шалавой, которую пользуются уже будут вообще абсолютно все.
10: Что такие хорошие примеры были, пришли к этой лексике?
11: Она не выработала...
10: Нельзя так.
11: Все. Извините.
10: Желтая карточка.
11: Извините. Я просто, для меня все. Это нормальное слово. Я вот
10: кстати,
11: поэтому...
10: на 5 минут удаление, хоккейный термин. Все, на 5
11: как
10: минут остановлен перерыв.
11: И в этот момент реклама.
10: Да. Именно рекламный перерыв. Давайте, правда, прервемся, рекламную новость продолжим через пару минут.

0: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. История человечества знает немало примеров, когда политическая деятельность превращалась в юмористическое шоу или откровенную профанацию. Правда, у таких причудливых виражей было основание – недовольство избирателей. В 2010 году на выборах в Законодательный совет столицы Исландии победила лучшая партия. Основал ее комедийный актер Йон Гнар, особо не скрывая, что занимается троллингом. Программа партии изобиловала заведомо неисполнимыми обещаниями, кисельными реками и молочными берегами. Гражданам предлагались бесплатные полотенца во всех бассейнах города, Диснейленд в аэропорту Рейкьявика и открытая партийная коррупция, ибо остальные политические силы занимаются ей тайно. В результате лучшая партия одержала уверенную победу, набрав почти 35% голосов, а ее лидер занял пост мэра города. В 1958 году в городской совет Сан-Паулу выдвинули кандидатуру самки-носорога Кокорэко из местного зоопарка. Политикам людям доверия не было уже никакого. Голосующие сами вписывали ее имя в бюллетени. Итог. Кокорэко набрала больше 100 тысяч голосов, заткнув за пояс всех соперников. Протестное голосование с тех пор в Бразилии именуется «голосом Кокорэко».
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Девять утра в российской столице, в Саратове 10 часов, в Бишкеке полдень. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Две квартиры загорелись в Краснодаре после атак ВСУ. Запорожская атомная электростанция полностью обесточена. Международная шахматная федерация временно приостановила членство Федерации шахмат России. Подробности далее. Пожар возник в двух квартирах в Краснодаре после атаки дрона ВСУ, сообщает региональный оперштаб. Ранее губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Краснодаре. Пострадали два человека. Также поврежден фасад дома и выбиты стекла. Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение и полностью обесточена, сообщила пресс-служба станции. Отмечается, что вчера вечером автоматически отключилась высоковольтная линия электропередач напряжением 330 кВт ферросплавной 1, которая обеспечивала собственные нужды АЭС. После потери внешнего электроснабжения энергоблоки за АЭС были переведены на питание от резервных дизель-дегенераторов. Оборудование сработало штатно, нарушение в работе систем безопасности не зафиксировано, добавили в пресс-службе станции. При этом отмечается, что приняты все меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков Запорожской АЭС. Россия потребует от генсекретаря ООН Антонио Гутерреша отозвать ее внесение в черный список на основе беспочвенных обвинений в якобы сексуальном насилии в зоне СВО. Об этом рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД России Александр Алимов. Он отметил, что обвинения в совершении таких преступлений строятся на домыслах и на дезинформации, поступающей в ООН от Киева. Никаких конкретных материалов при этом, подтверждающих обвинения в преступлениях сексуального характера, российской стороне не предъявляют. При этом Алимов полагает, что особой пользы требования Гутерришу не принесут, поскольку тот отрабатывает политический заказ в последние месяцы на посту. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в этом месяце встретится со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Однако точных дат пока нет. Дмитриев сообщил, что неоднократно общался с ними на этой неделе. Контакт, по его словам, происходит постоянно. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что точной даты приезда Виткоффа и Кушнера в Россию пока нет, но Москва будет рада им в любой момент. Международная шахматная федерация сообщила о временной приостановке членства Федерации шахмат России. В марте спортивный арбитражный суд принял решение, согласно которому Федерация шахмат России в течение 90 дней должна прекратить любую деятельность на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму. В случае невыполнения постановления Российской Федерации грозит трехлетняя дисквалификация. В понедельник Международная шахматная федерация обратилась к Федерации шахмат России с просьбой предоставить доказательства выполнения этого решения. Однако Международная шахматная федерация сообщила, что требования так и не были выполнены в установленные сроки. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в МАКС канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Разберется.
4: А мы продолжим. Это «Радио Спутник». Стас разберется. Меня зовут Алексей Красильников. 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Загляните к нам ВКонтакте, в Дзен, в Одноклассники, в Рутюб. Естественно, подпишитесь на нас в Максе, если еще не сделали. Телеграм все еще работает. Радио_Спутник. Много новостей, много всяких фото, видео, любопытности, интересности. И, естественно, цитата из нашего эфира там тоже присутствует. Поэтому можно посмотреть, можно пересмотреть, можно поставить комментарий, можно что-нибудь еще. Вот, в этом часе еще с нами можно поговорить по телефону. Поэтому, если есть чем поделиться, если есть какой-нибудь вопрос задать, например, поделиться про этот самый чемпионат мира по футболу, вдруг смотрите, вдруг не смотрите, за кого будете болеть, может быть, кто-то за Норвегию будет болеть, опять же, у нас любимая страна. Ну, вдруг кто-то, не знаю, там один из самых популярных футболистов сегодняшних играет, Холланд.
3: Брейвик, что ли?
4: Тот еще футболист, да.
3: Он головами играл просто.
4: Да, да, да, да, да. Ну, сразу несколькими, так сказать. В общем, вот, да, 9595-912. Это наш телефон, телефон московский, 495, поэтому не забывайте. Ну, раз уж Брейвика упомянул, тут просто лишний повод тему из Эстонии поднять, где таки все одобрили закон окончательно о том, что места в тюрьмах эстонских можно сдавать в аренду другим странам. При этом будет сохраняться на территории этих тюрем В общем, короче, все будет по законам Эстонии в этих самых тюрьмах. Но если что, забирайте наши места, берите, пересылайте денег, главное, заплатите. По бюджету до 70 миллионов евро в год, говорят, можно на этом будет заработать. И Швеция, пишут, уже на это подписалась. Собственно, я вспоминаю, конечно, фильм, по-моему, про Джонни Инглиша с Роуэном Аткинсоном. Я обожаю просто Роуэна Аткинсона во всех смыслах слова. И вот там была эта идея у злобного злодея, которого играл Джон Малкович, который хотел, говорит, сделаем из Великобритании тюрьму и будем брать преступников из всех стран. В Эстонии, видимо, посмотрели CD-диск, именно я настаиваю с этим.
3: CD просто, в Эстонии CD, а не RV.
4: Вот-вот-вот, посмотрели, господи, CD-диск и сказали, CD у нас. Будем этот сценарий воплощать в жизнь. Как тебе такая инициативка? Потому что уже и Финляндия, говорят, и Голландия к этой идее интереса проявляют.
3: Когда страна не может что-то такое продавать, им же деньги в бюджет в любом случае нужны. Uh-huh. Вот. И когда у вас поколение кабан-кабанычек, которые вообще просто ни на что не способны, абсолютно криворукие сборища криворуких имбецилов, ну, а что еще-то остается? Потом и бордели надо будет легализовать. Потому что, ну а что там, работы особо нет, женщины-ученые не нужны, Софья Ковалевская не нужна. Кстати, ты знаешь, что она была влюблена в Достоевского? Они виделись пару раз.
4: Это просто из-за того, что люди из разных областей друг с другом как-то были,
3: он
4: что?
3: Не, он с ее старшей сестрой мутил, короче. Ну, пытался мутить, вот, там, приходил к ним в гости.
4: Если
3: она еще маленькая была.
4: В эти... О, господи, еще и маленькая. Если влезать
3: не,
4: в эти
3: она
4: делишки,
3: в него влюбилась, этих... а потом уже, будучи взрослой, писала ему. Ну, это так, понимаю, я просто вспомнил факт.
4: Ну, да, там, видите, этот если влезать, там доставить. Не вылезти и не раскопаться, там такие факты порой.
3: Не, ну, слушай, самый классный факт, то, что про Достоевского писал Зигмунд Фройд целую работу, и он написал полную чушь, потому что он утверждал, что эпилептические припадки Федора Михайловича, это типа, ну, из-за его неспособности убить отца, потому что отец с ним очень жестко в детстве обращался, хотя по факту вся эта теория уже, по-моему, после Фрейд уже, то ли он умер уже на тот момент, ну, короче, потом уже, когда Федор Михайлович родился сын, третий ребенок, и он умер от эпилептики. Оказалось, что это все-таки не психология, а генетика. Так что Фрейд ошибся. Ну, на мой взгляд, это доказывает, что Фрейд написал просто чушь. Вот. Но, тем не менее, ну, то есть, таких фактов, да, достаточно большое количество. Вот. А еще, что у него Некрасов был главным хейтером у Достоевского. Ну, конечно, у меня скоро ролик выйдет. Я просто сейчас 5 роликов одновременно монтирую. Я вот после эфира иду, сажусь и монтирую. И у меня буквально 2 часа в день на монтаж, и я мало что успеваю, несмотря на то, что мне там некоторые перекрытия видеоряда помогают делать мои друзья. Потому что мне просто на это... Тогда бы я ролик в год, наверное, выпускал, учитывая все там эфиры, съемки, написание сценариев и все остальное. Ну, вот. Ну, ладно. Мы говорили с тобой про...
4: Про Эстонию и тюрьмы. Ну, давай чуть позже, потому что есть у нас звонок.
3: Достоевский, кстати, сидел. Ладно, давай.
4: И в карты играл, и очень-очень нехорошим человеком, судя по всему.
3: Не, он был классным человеком, но лудомания — это болезнь.
4: Ну, там как бы писал здорово, все остальное под вопросами, но без оценок.
3: Не-не-не, нормально.
4: Послушаем. Звонок 95-95-912, наш телефон. Доброе утро, мы вас слушаем, прошу.
5: Здравствуйте, меня слышно?
4: Да, слушаем вас.
5: Ага, здравствуйте, Алексей, привет, Стас.
3: Хай.
5: Что ж, твои слова, которые ты говорил на одном из эфиров, так и не отразились на моем аттестате. Я смог недавно защитить диплом, буквально вчера.
4: Поздравляю. Наше поздравление, да. Все наши слушатели, зрители прям комментируют сейчас в едином порыве. Здорово. Поздравление.
5: А вот теперь вот хотел бы задать вопрос. Тут буквально день назад или два назад разблокировали такую игру, как Roblox.
4: Подождите, не разблокировали. И... Минцифра и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с предложением разблокировать. Я буду душнить по формулировкам, просто чтобы не было такого, что уже разблокировано.
3: Но мы это вчера просто целый эфир обсуждали.
5: А вот меня просто на прошлом эфире вот и не было, поэтому я этого не знал.
4: А домашнее задание не сделали, да. Надо срочно пересмотреть все передачи за последний месяц.
5: Это точно. Так вот, вопрос в принципе. Можно ли тогда считать то, что это уже будет какая-то тенденция на возможные разблокировки чего-то иного в будущем? Также и иных соцсетей или еще что-то подобное?
3: Думаю, что нет, но очень бы хотелось бы. Очень хотелось бы, чтобы это было правдой. Но тут, понимаете, в чем прикол? Вот я думаю, что можно это подвязать, как ты говоришь, Министерство космических подвяз, и перейти к теме обсуждения вот этих вот белых VPN-ов, потому что очень интересная тема. Я думаю, можно ее связать как раз-таки с Роблоксом. Если вкратце,
4: кстати,
3: я
4: Стас,
3: думаю...
4: прошу прощения. Было сообщение уже после нашего эфира, что действительно заработал, поэтому большое спасибо, что вы более актуальную информацию озвучили. У нас была про предложение, да, заработало.
3: А это, знаешь, когда вот, человек по-любому звонил, исходя из новостей предыдущих, которые мы обсуждали, но в итоге, не изучив самую актуальную информацию, оказался прав.
4: Да,
3: Такое иногда бывает.
4: Да.
3: Когда ты из неправильных предпосылок делаешь правильные выводы. Я это просто обожаю. Главное потом себе суметь объяснить, что несмотря на то, что ты оказался прав, это случайность. А то потом возьмешь себе на вооружение эту тактику и в следующие разы допустишь ошибку.
4: Но
3: это я больше
4: просто,
3: для себя.
4: Просто на практическом примере, если я правильно понял, посмотрели, оно работает. И в Минцифре было подтверждение, что снова доступен. Ну, вот такая интересная формулировка.
3: Короче, у российской власти, как я понимаю, позиция простая. Если ты готов договариваться, мы твои сервисы разблокируем. Да? То есть, на самом деле, вот здесь вот белый VPN, это то, что я изначально считал правильным, то, что я предлагал. Как вы знаете, я за блокировки сервисов, потому что то, что YouTube призывает доносить, провоцировать, к терактам напрямую они не призывают, а для чего-то эта информация-то будет потом использоваться, которую вы планируете через наших граждан вербануть. Хотя вербануть нас намного проще, да, там игра Pokemon Go, отлично вообще, вот это вот намного проще всех, и меня превратили, в принципе, в предателя Родины, потому что лет 8 назад мы тоже в Pokemon Go бегали, а я, оказывается, данные сливал западным спецслужбам. У меня, правда, даже аккаунта нет, я составлял компанию своему другу, он бегал, ловил Пикачу, а я просто с ним ходил за компанию, потому что мы тогда гуляли. Но получается в той или иной степени и я теперь предатель Родины и тайный агент на тот момент японской какой-нибудь разведки, а потом она эти данные сейчас военным американским компаниям передала. Так что получается половина России-то у нас предатели. А может быть даже и больше. Сколько там миллионов людей-то играли в Pokemon Go?
4: Вот так
3: мы все с вами слили страну и все данные. И вот этот вот белый VPN я вообще изначально рассматривал такой вариант, что да, я за блокировки сервисов, но без потери доступа россиян к самым необходимым, понимаешь? То есть мы должны все-таки пользоваться, иначе мы технологически отстанем, просто страшно. И я был за такой своеобразный белый VPN, и я даже думал, что создадут сайт-прокладку между YouTube и российским интернетом, то есть у нас у всех YouTube будет заблокирован, но мы будем заходить на YouTube по другому сайту, например, youtube.rus, и там он полностью будет открыт, но некоторые ролики, например, все эти иноагенты, они будут заблокированы. Потому что многие люди, они на YouTube вообще никакой ерунды вот это вот все не смотрят политической, они смотрят там ролики не про котиков, но какие-то StarCraft. Там научно-популярные, StarCraft, там подкасты про рестлинг слушают. И это все должно быть в доступности, потому что без этого мы тоже не можем. И на мой взгляд, это по-прежнему там... Но это работает, вот такой вот... Такой, скажем так,
4: у меня
3: такое
4: только
3: решение,
4: вопрос
3: твоей
4: реплики. Тут же немножко все-таки другая история. Разблокировали Roblox, потому что там согласились, приняли все условия и давайте
3: это
4: погнали.
3: Это я говорю, да, в целом, вот. Про российскую власть.
4: Да, ты переходишь уже прям к следующей теме, которая связана, но немножечко все-таки про другое. Потому что если бы к Roblox открыли доступ вот через этот... какой-то дополнительный сервис или дополнительную прокладку.
3: Да.
4: Это была бы другая история.
3: Но я говорю про то, что... Ребят, все как хотите. Я говорю про то, что если бы YouTube готов был договариваться, то и YouTube у нас был разблокирован. То есть я думаю, что нас бы устроили...

0: к фигам собачьим как бы блокируете, но дайте возможность хотя бы какие-то рабочие сервисы обходить. И смотрите, одной рукой мы сами отказываемся от всех американских сервисов, а другой рукой все-таки мы от них зависимы, потому что гайды, обучающие программы, много всякого интеллектуального контента, я сейчас не только про YouTube говорю, а про интернет в принципе, да, вот элементарно пользоваться этими самыми проклятыми чат-ГПТ и прочее, поэтому нашими операторами связи, пока что потом это перейдет и на Ростелеком, и на домашний интернет, я предполагаю, да, я напоминаю, многие люди думают, что я могущественнее Владимира Путина, но я не принимаю вообще никаких решений, разве что, что скушать на завтрак и куда сходить погулять, это мои самоответственные выборы, ну и как там действовать в ситуации, когда в тебя какой-нибудь дебил на дороге въезжает, как, например, было вчера, во всем остальном я политических решений не принимаю, я только предполагаю. Я предполагаю, что все-таки из-за того, что нам нужен доступ ко всем этим сервисам, операторы связи прорабатывают механизм, чтобы мы могли к ним получать. Сейчас, конечно, говорят о Spotify, обо всем остальном, просто потому, что это популярно. Глобальная идея заключается в том, чтобы VPN поднять на уровне операторов связи, и чтобы мы могли заходить на те сервисы, которые в России официально не заблокированы, но которые сами ушли. Если вы сейчас зайдете на сайт Озона...
1: Вот ты сейчас, извините, очень важную вещь, на самом деле, вскользь сказал. Разрешается вот этими возможными белым VPN-ами доступ к тем, кто сам ушел. Это не открытие всего, что российским властям было закрыто.
0: Это не вот открытие, но я бы, я бы сделал открытие. Вот я бы был бы властью, я бы сделал открытие. Знаешь почему? Потому что обходить все равно будут, и нельзя позволить данные россиян хранить на всяких непонятных VPN-ах. Вы посмотрите, сколько их развелось бесплатных. Вы думаете, это просто так? Мы же вначале говорили, если тебе что-то бесплатно, ты и есть товар. И вот те данные российских пользователей, которые они получают через VPN, потому что там все просматривается. По сути, VPN — это что такое? Это компьютер, к которому вы подключаетесь, компьютер стоит где-то удаленный в Британии, доступ, да. Вы к нему подключились, и у вас, соответственно, забирают ваш этот замечательный трафик. И все, что вы смотрите и отправляете, оно сперва смотрится и просматривается на том компьютере. И не то, чтобы там дядечка какой-нибудь из Мишей сидит и все это просматривает.
1: Сидит и просматривает.
0: Нет, это уже нейронки делают, аналитические программы, которые выдают общий массив данных. Да? То есть им не обязательно непосредственно знать, что вы смотрите, для того, чтобы узнать, что определенное количество россиян ищет, например, оппозиционные истории, например, того же самого иноагента какого-то. И потом этому иноагенту, видя его эффективности, замеряя ее конкретным трафиком россиян, выделить еще больше денег для еще пущей эффективности. Но это один из примеров. Кто где находится, какие регионы наиболее оппозиционные, какие темы волнуют россиян в личных переписках, например, и на какие темы стоит давить наиболее серьезно. Например, там люди постоянно обсуждают миграцию и строительство мечетей. И, соответственно, исходя из этого, они начинают на эту тему в информационной повестке давить более сильно. То есть искусственный интеллект, он позволяет выделить, вычленять огромные массивы данных и все это потом использовать для раскочегаривания ситуации внутри страны. Так что российская власть не должна этого позволять. Я бы предоставил вот и доступ к YouTube. Я бы сделал доступ к YouTube, потому что смотрите, просто берем и блокируем отдельные ресурсы. Например, вы через оператора связи совершенно спокойно заходите на YouTube, даже через фирменное приложение. Но при этом доступ к каналу Максима Каца, там просто не открывается ролик. Потому что он заблокирован по адресу.
1: Да.
0: Да, это придется делать вручную, конечно, все видео, там сперва канал добавить, потом еще убрать видео, чтобы оно из рекомендаций не переходило, но просто сделать неудобным их просмотр. Я считаю, что это был бы отличный инструмент мягкой силы. Я считаю, что данные россиян были бы защищены, и страна от этого стала бы только сильнее. И я считаю, что это вариант, который максимально бескровный, устроил бы всех. Потому что не блокировать и позволять врагу действовать свободно на своей территории мы не можем, но и ограничивая людей от информации, вы раскочегариваете ситуацию внутри самой страны, и люди становятся настроены против вас, потому что они не разбираются в политических нюансах, их волнует сам факт того, что они не могут пользоваться тем, к чему они привыкли, и что делает их жизнь лучше, спокойнее, и позволяет вечерком какой-нибудь true crime глянуть.
1: У меня
0: этого
1: вот
0: их лишать тоже нельзя.
1: Конкретно к этому аргументу вопрос, ну а еще людям по вечерам, знаешь, разных других веществ было бы очень неплохо. Плохо так чисто расслабиться.
0: Да, и они их получат. Если захотят,
1: нет,
0: они их получат.
1: Меньшинство получат. Меньшинство.
0: Не меньшинство,
1: если
0: на самом деле.
1: Если в открытом доступе будет для всех, если в закрытом, то будут прилагать усилия, меньшинство резко
0: число снизится. Слушай, ну а про какие вещества ты говоришь? Про наркотики?
1: Не важно, запрещенные государством. Вот я что имею в виду. Государство, условно говоря, либо ты ему доверяешь, либо ты не

0: Веришь. Если ты не доверяешь, ну что делать? Выбирай другое государство.
1: Понимаешь,
0: у государства
1: прикол в том,
0: есть
1: что...
0: легитимированное право на насилие, но это тысячу лет уже сказано.
1: Но как? Это вопрос в праве на насилие, но тогда возникает множество противоречий. Почему у нас наркотики разрешены, запрещены, а алкоголь разрешен? Нормально ли учитывается статистика
0: ты
1: всей этой наркоманской
0: доверяешь?
1: Истории?
0: Если я? Не доверяешь...
1: В каких-то моментах, ну, да, ну, в вот. Каких-то нет.
0: Все, а я вот про это говорю. Выбирай другое государство.
1: А я не могу выбрать другое государство, потому что любое государство, которому мы как общество будем полностью доверять, оно типа сперва все делает по красоте, потом такое бах, а вот здесь да. вот я сделаю, люди меня да. поддержат, люди не возмущаются.
0: Именно
1: государство
0: так.
1: начинает идти все дальше и дальше. Тогда мы идем к тому, что абсолютно любое государство рано или поздно деградирует из-за поддержки народа.
0: Именно я к тому и веду, что во всех государствах такое и будет, и есть,
1: да,
0: и было.
1: Да, оно и будет. Но у нас в России очень распространена общественная дискуссия. Конечно, это приводит к обратному печальному последствию, что иногда мы возмущаемся там, где даже возмущаться не стоило. Но в целом, каждый раз, когда мы рождаем общественную дискуссию, мы тем самым, пусть и не влияем на отмену какого-то конкретного закона, но мы воздействуем на государство, оно видит, что типа, ну вот здесь вот народ как будто бы уже совсем сильно возмущается, я дальше не пойду, в следующий раз я как-то ужесточать эту историю не буду. Вот, это, конечно, не всегда работает, но демократический процесс, во всяком случае, в буржуазной демократии, я вижу только таким образом. Поэтому я каждый раз, даже если мне плевать на какую-то вещь, я все равно иногда начинаю возмущаться, если я хотя бы, ну, попытался разобраться в этой теме и был уверен, хоть и тоже совершаю ошибки, как и все люди. Но, тем не менее, это нормально. Я даже скажу, что государство, даже если оно право, надо критиковать вот так вот на будущее, знаешь. И,
0: без
1: да,
0: повода?
1: Ну, иногда даже без повода, да.
0: Это очень детская позиция.
1: Это не детская позиция,
0: очень
1: она
0: детская.
1: Просто вот так вот и будет. В любом случае, она, наоборот, очень взрослая, потому что
0: нет,
1: тем самым мы
0: ради
1: сдержим
0: критики,
1: государство.
0: Ради критики это прям вот совсем малолетство.
1: Нет, ну не критиковать ради критики, но если ты вот с чем-то просто не согласен, то активно об этом высказываешься.
0: То есть повод есть. Я спросил,
1: если
0: без
1: есть.
0: Повода, говоришь, без повода.
1: Ну,
0: по поводу.
1: Я имею в виду, что меня эта тема, допустим, не особенно сильно волнует, но я все равно на нее высказываюсь. Вот и все. Если...
0: Смотри, ты сменил слово, да. Там было критикую, здесь высказываюсь.
1: Ну, я, во-первых, уже сказал, да, что как бы человек-паук нуар. Во-вторых, ну, это вот точность формулировок, я к ним никогда не прибегаю, потому что мне электорат зарабатывать не надо, да, мне париться по этому поводу не надо, я вот говорю просто от сердца. Да нет, это вот твое будет большое разочарование, потому что никогда и ни за что вот делать мне. Нет, если потеряю все свои ресурсы и не смогу никак другим способом зарабатывать, стану продажным политиком, который придет и просто скажет, я буду воровать, но я буду воровать меньше остальных, выбирайте меня. Вот. И все. Вот единственная моя политическая программа, потому что все всегда будут мутить. И тут еще вопрос, что ты считаешь воровством. Я любые недоплаченные рабочим на заводе деньги от прибавочной стоимости в любом случае считаю воровством. Да, я буду вором. Да я и сейчас, в принципе, вор, учитывая, что я с этих денег получаю, да, там, рекламу когда берут, это же деньги отобраны у рабочих, вот эти сверхприбыли, а я их получаю, и, по сути, я, получается, тоже лакей капитала в некоторой степени, но я хотя бы осознаю это. Вот. Не прикрываясь какой-нибудь идиотской, человеконенавистнической, социал-дарвинистической философии. Короче, я все это говорю просто к тому, что действительно надо высказываться не для того, чтобы как-то государство разрушить или составить ему реальную оппозицию, а для того, чтобы они видели возмущение народных масс, и если у них будет какое-то противоречие, они выбирали, что что-то менее конфликтное для государства. Хотя
0: ты сейчас
1: опять
0: говоришь
1: же
0: про общественную дискуссию. Просто у тебя это
1: да.
0: как-то вот таким вот дальним путем идет. Общение
1: но
0: с экспертным сообществом.
1: Только ты... я об этом мышлю.
0: Справедливо. Но...
1: Я экспертное сообщество ненавижу. Это в основном вруны.
0: Ну как вруны? Зато это люди, которые в вопросе разбираются.
1: Да, конечно, разбираются.
0: Ну,
1: человек
0: вот,
1: стал...
0: Вот, вот.
1: Слушай, ученые, которые получали гранты от Кока-Колы
0: вот
1: и доказали,
0: оно,
1: что
0: да,
1: сахар
0: да,
1: полезен.
0: Да, да. И
1: они
0: которые потом
1: это...
0: в суде присягали про то, что, господи, никотин не вреден для здоровья, не вызывает привыкаемости.
1: Врачи рекомендуют Мальборо.
0: Ты сейчас про все стереотипы идешь.
1: А я абсолютно про все стереотипы, потому что я понимаю, что человек становится экспертом, чтобы зарабатывать деньги. Ну и ради бога, я готов быть поверхностен. Я название там революционера или Владимира Ильича Ленина никогда не претендовал. Я просто хочу, чтобы людям платили по труду, и в принципе из этого
0: за все хорошее.
1: Другой программы у меня нет. Нет, не за все хорошее.
0: И
1: я
0: против, всего плохого.
1: Против пропаганды гомосексуализма. Я одобряю блокировку YouTube,
0: а это
1: например,
0: хорошее?
1: Того же самого. Да, конечно.
0: пропаганда гомосексуализма, запрещенный экстремистский уже 100 раз.
1: С другой стороны...
0: Как это в одном ряду выползло?
1: Ну, потому что это не популярно, тебя за это гнобят обычно. В интернете тебя ненавидят. За то, что ты, допустим, поддерживаешь закон о запрете ЛГБТ-пропаганды.
0: Не складывается, но как ты скачешь с меньшинства на большинство на интернет? Интернет обычно, статистики у меня нет, это активное меньшинство.
1: Так.
0: Поэтому то, что в интернете популяризируется и разгоняется далеко не всегда, это означает, что это мнение большинства по государству. И, кстати, не говоря про государство.
1: Слушай, обычно как раз-таки большинство именно политически активных людей. Потому что те люди, которые политически неактивны, у них вообще даже нет по этому поводу мнения.
0: Высказать свои 3 копейки в интернете – это не политическая активность. Это может
1: это
0: сделать
1: политическая активность
0: нисколько,
1: в том числе.
0: Нисколько. Это может делать человек из любой страны, не являющийся гражданином. Это никак
1: Виктория
0: не прокатит.
1: Боня может.
0: Ну, она гражданка, и она гипотетически может приходить на выборы. Я имел в виду, что я могу высказывать свою политическую позицию по ситуации в Великобритании, да? Это будет моя политическая позиция? Нет. Это, как говорил Джо из «Друзей», это феномен.
1: Нет, но ты тем самым воздействуешь на политику в том числе, понимаешь? Потому что ты распространяешь свой взгляд на это.
0: Активное меньшинство.
1: И это слышу в том числе и Великобритании.
0: Да.
1: Но опять же, если говорить именно...
0: мнение большинства, это не становится практически... Ну, не буду говорить практически никогда, но редко становится.
1: Потому что у большинства и нет мнения. Это легковерные люди, которые перед выборами могут просто посмотреть рекламу партии и пойти проголосовать. Именно поэтому существует политтехнология.
0: К меньшинству, потому что популяризация того, что ты сказал, есть все-таки чуточка мнения, что большинство за эту популяризацию еще по голове
1: настучит. Но решает как раз-таки меньшинство, именно активное меньшинство, оно
0: кто
1: формирует...
0: больше человек пригнал на выборы ножками, да. Но про интернет здесь, опять же, оговорка, это в Америке можно прийти на избирательный участок и сказать, я голосую, и тебе дадут голосовать. В России так
1: слушай,
0: не получится,
1: ну,
0: паспорт
1: тем не
0: покажите.
1: Менее... Да, но тем не менее воздействовать на демократический процесс у того же самого экстремиста Навального отлично получалось.
0: Без вопросов. Воздействовать,
1: влиять. Я же говорю про политическую жизнь, да.
0: Ну, это...
1: А кого выберут, это без разницы.
0: Давай еще небольшой перерыв сделаем.
1: Спор о понятиях.
0: Всегда за. Давай рекламные новости вернемся.
2: Стас разберется. Десять заповедей знают все, но не все им следуют.
3: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
2: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
4: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
5: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
6: А где тут бродит жираф на озере Чат?
5: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
2: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
7: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Женщина пострадала в Севастополе в результате падения осколков дронов в СУ, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Он добавил, что потерпевшие оказывают необходимую медицинскую помощь. Всего, по информации Развожаева, минувшей ночью российские войска, авиация и ПВО, а также мобильные огневые группы отразили две массированные атаки в СУ. Всего сбито 33 беспилотника. Мирный житель пострадал в Горловке в ДНР в результате атаки ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько. По его словам, украинский дрон нанес удар по трассе Горловка-Донецк. Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь. Киевские боевики атаковали три моста в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, это мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. По предварительной информации, есть повреждения. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций. МАГАТЭ было проинформировано по поводу потери всего внешнего электроснабжения на Запорожской АЭС после атаки ВСУ на подстанцию прошлым вечером. Это следует из заявления агентства. Напомню, Запорожская АЭС уже в 19-й раз с начала военного конфликта полностью потеряла внешнее электроснабжение. В настоящее время станция использует резервные дизель-генераторы. Россия потребует от генсекретаря ООН Антонио Гутерреша отозвать ее внесение в черный список на основе беспочвенных обвинений в якобы сексуальном насилии в зоне СВО. Об этом рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД России Александр Алимов. Он ответил, что обвинения в совершении таких преступлений строятся на домыслах и на дезинформации, поступающей в ООН от Киева. Никаких конкретных материалов, подтверждающих обвинения в преступлениях сексуального характера, российской стороне не предъявляют. При этом Алимов полагает, что особой пользы требования Гутерришу не принесут, поскольку тот отрабатывает политический заказ в последние месяцы на посту. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Уточняется, что землетрясение произошло на глубине 29 километров. При этом жертв и разрушений нет. Угроза цунами также не объявлялась. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите, читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
8: Стас. Разберется?
9: Разберется.
0: А мы продолжим. Это «Радио Спутник», это «Стас разберется». Выходим на финальные полчаса. Телефон наш по-прежнему 95-95-912. Если есть чем поделиться, что спросить, рассказать, например, про чемпионат мира по футболу, обязательно это сделать. У вас остались еще примерно минут 20. И как раз со звонка можно начать эти, собственно говоря, эти 20 минут. Доброе утро, мы вас слушаем, прошу.
10: Доброе утро, Вячеслав Ялта.
0: Здравствуйте, Вячеслав.
10: В том, ну, как бы на фоне того, что Трамп опять, так сказать, обострил очень сильно отношения с Ираном, вот, будет ли все-таки наземная операция? Или через пару часов он выйдет и скажет, сейчас у нас сделка уже вот-вот, сейчас, в общем, не волнуйтесь, и мы прекращаем удары. Вот, и, кстати, по поводу белого VPN, я хочу сказать, что это очень нужная вещь, потому что у нас в Крыму многие сервисы не работают не потому, что там РКН злой, а потому что конкретно этот сервис нам позакрывали. Например, World of Warcraft не работает, все игры Electronic Arts не работают, и нам VPN нужен хотя бы, чтобы в них играть. То есть они у нас не запрещены, но Крыму они запрещены. Спасибо.
0: Спасибо большое.
1: Да, вам спасибо за звонок, Вячеслав. Поддерживаете нашу программу не словом, но делом, которое выражено
0: и
1: словом,
0: словом тоже.
1: И звонках. Да, я думаю, что, как бы я уже неоднократно говорил, наземная операция будет просто рано или поздно. И Трамп все вот эти вот истории делает не просто так, да, его заявления. Я считаю, что он тем или иным образом манипулирует рынком для того, чтобы потом всякое покупать. Или продавать наоборот. Или продать, а потом это же купить после следующих заявлений. Там с Дональдом ситуации бывали разные. Я думаю, это еще станет предметом для обсуждения многие годы после того, как он уйдет.
0: Ну, предпосылки на близкое по времени, на дальнее по времени, на масштаб этой самой операции. Потому что я что-то где-то прочитал, подслушал, я, правда, не знаю степени авторитетности о том, что какая-то локальная, вот небольшая местечковая временная.
1: Ну, да, операция, что-то будет.
0: И все.
1: Да, что-то будет. Я просто не могу сказать, как бы наверняка, я не военный эксперт.
0: Опять же, вот смотри, я помню логику твоих слов, и я, кстати, ту логику разделяю, но я готов ее немножечко расширить с тем, что вот Трамп, он только вот эскалирует.
1: Захватить вышки? Да, смысл в том, чтобы захватить вышки.
0: Вот, то есть он не остановится на одной, на небольшой, на какой-то локальной операции. Он потом скажет, нужно еще, пока не
1: что. Я думаю, наверное, знаешь, будет как? Опять же, предположение. Он накопит сейчас вооружение, устроит крупные бомбежки Ирану, и после этого начнет сразу наземную операцию, чтобы пока там будет какая-то разруха, на которую они рассчитывают, взять под контроль нефтяные месторождения.
0: Ну,
1: то есть,
0: Иран,
1: мне кажется,
0: взорвет.
1: Нечто подобное будет. Ну, так они взорвут, но американцы захватят, если они будут контролировать, расположив там свои войска, там, ЧВКшные или регулярные, они же смогут все это дело отстроить.
0: Угу. Отстроить кем?
1: Ну, хотя, с другой стороны, действительно, если изнутри это все будет бомбиться. Угу. Ну, слушайте, война — это суперсложный. Я не знаю, какие у них есть варианты. По-любому они что-то планируют. Они просто так не отступят. И иранская нефть, если уж они столетия за нее борются, то рано или поздно это будет разрешено исключительно огнем и мечом.
0: Ну да, условным каким-нибудь силовым путем. Вопрос как раз и есть в том, насколько
1: исключительно силовым
0: путь и насколько скоро он настанет.
1: Да. То есть вопрос он как бы в этом. Нет никаких сомнений, что он будет. Вопрос, когда и каким образом.
0: Угу. Опять же, телефон 95-95-91-2. Можно позвонить, спросить, поделиться, рассказать. А я еще одну тему тебе тоже предложу. Любопытная инициатива в Казахстане. Значит, там принято решение о том, что все уголовные дела о сексуализированном насилии будут к расследованию привлекать женщин-следователей. Это решение Министерства внутренних дел, об этом официально заявлено заместителем министра. Цель, собственно говоря, ну, есть и практическая, о том, что с женским полом женщины, пострадавшие от сексуализированного насилия, больше... Ну, это Казахстан. Это решение Министерства внутренних дел. И, с другой стороны, минимализировать психологические травмы пострадавших. И есть аргументы как в плюс, так и в минус, причем самого разного характера, высказываются как экспертами, а уж людьми в интернетах-то и тем более. Вот говоришь,
1: мне кажется, это, да, мне кажется, это не очень умная инициатива, но, возможно, практика — это единственный критерий истины. Наверное, у правительства есть какие-то свои аргументы, но мы будем смотреть на результаты этого. Хотя, опять же, статистику ее тоже все можно будет подогнать. Я не думаю, что это что-то изменит. Я не считаю, что там политически или с точки зрения работ мужчины и женщины вообще отличаются хоть чем-нибудь. Там же вопрос, в принципе, в заработной службе, в квалификации кадров, в образовании, которое они получили, в идеологической заряженности. И даже если это будет лучше с точки зрения осуждения мужчин, насколько справедливыми будут эти приговоры? И не приведет ли это к ущемлению других групп населения? Понимаешь, вот то, что женщины это будут делать.
0: Ущемление, ты имеешь в виду, что кто-то без работы останется?
1: Я имею в виду, что кого-то будут сажать более охотно. Или есть... она будет, наоборот, принимать наговоры на мужчин более охотно, понимаешь? Но я не говорю, что эта инициатива супер тупая. Надо попробовать, надо посмотреть на результаты. 5-10 лет будет вполне достаточно, чтобы увидеть все это дело. Но это может привести, опять же, к ущемлению мужчин, понимаешь? И к тому, что сажать их будут более охотно, и к тому, что женщине-следователю рассказать мужчине самому о факте насилия будет тяжелее, чем... Но, опять же, я не знаю, я вот просто смотрю, когда какие-то допросы... Да, подозреваемых, а потом уже и людей, которые с доказанной виной. Я смотрю, как они, ну, мужчине это рассказывают, как будто как-то буднично, что ли. А вот перед женщиной он будет сидеть. Не будет ли ему так же сложно, как рассказать женщине о факте насилия со стороны мужчины мужчине? Понимаешь? То есть оно...
0: Не совсем. Ты имеешь в виду уже обвиняемый или потенциальный насильник, да?
1: И то, и то. То есть смотри, вот обвиняемый сидит, мужчине-следователь, он типа рассказывает, он может в этот момент думать, ну мужик мужика поймет, мной овладела страсть, я хотел.
0: А в плане признания какого-то
1: возможно. А в плане признания, да. А женщине он будет рассказывать, он такой типа, ну не, она меня сейчас типа осудит, а я бы и ее изнасиловал прямо сейчас. И с другой стороны, женщина... Женщине-следователю может как-то вот это вот все преувеличенно выдать тоже. Но это тоже, в принципе, то, что я сейчас говорю, это в некоторой степени сексизм. Да, говорю, что это сексизм. Я просто предполагаю. То есть я не считаю, что вот какое-то половое разнообразие, оно является ключом к решению проблем. Я считаю, что решение проблем и правоохранительной системы Казахстана и нашей, оно вытекает все из плоскости оплаты труда, чтобы более квалифицированные люди шли туда и получали достойную заработную плату. Тогда они и работать будут лучше, и они будут заинтересованы в этой работе и будут бояться ее потерять. Я так к этому отношусь.
0: Я, знаешь, вспоминаю в этом смысле параллели, правда, они не из области полов, они из области рас. И вот, опять же, сейчас резонансные случаи в Англии и в Америке относительно убийств, ну, по сути, на расовой, на национальной ее почве, что в Англии вот тот самый случай с убитым студентом, который, который, как выяснилось, никак ничего нигде не виноват был, что в Америке тоже резонансный случай, где на школьном мероприятии просто чернокожий там подросток зарезал белокожего, белого спортсмена, ну, молодого тоже подростка, там школьник был старше. И вот обязательно упоминается в жюри, ну, в этом, господи, как в суд присяжных, были обязательно чернокожие члены вот этого самого суда присяжных. Вот такой момент здесь подчеркивается. И все думают, а не будут ли они его оправдывать? Потому что в том деле, которое конкретно, причем там еще обвиняемый, ну, собственно, обвиняемый, убийца, у него имя Кармело Энтони, как вот у баскетболиста легендарного, известного.
1: А я вот вообще не особенно понимаю всю эту историю с судом присяжных. Мне это кажется не самой хорошей идеей,
0: ну,
1: вообще,
0: тоже эмоции,
1: как таковое.
0: Да, да, да.
1: Там эмоции имеют место, можно разжалобить, да, и будет давление оказываться именно на них эмоциональное. Я вот считаю, что вот суд, вот материалы дела, все это должно рассматриваться, процессы должны быть открыты. Во всяком случае, после завершения дела.
0: Ты экспертам и профессионалам доверяешь.
1: Понимаешь, вопрос в том, что это за эксперты. Это могут быть подсаженные всякие ребятки, и судьи тоже могут подкупить, но вероятность ошибиться здесь меньше. Эксперты, понимаешь, эксперты, они по большей части являются теми же самыми продолжениями СМИ, если мы с тобой говорим о политике, потому что они могут использоваться для достижения политических целей.
0: Не меняю тему.
1: Судебная практика, она идет в закрытом режиме, то есть там исключается личная выгода.
0: Ой, ты совсем не прав. Есть очень большие разницы между теми судами, которые идут в закрытом, и которые тут в открытом.
1: Вот все дела, которыми я интересовался, во всяком случае, касательно России, я вообще нигде никаких материалов, вот даже Чекалин, вообще никакие материалы дела, есть какие-то выложенные отрывки и фрагменты, из которых складывается впечатление, что Чекалина прессуют ни за что. И они там отмазываются и тоже очень сильно манипулируют. И там эксперты пытаются переключить как раз-таки общественное мнение, и все это переключается в борьбу за электорат. Да? То есть они пытаются сделать государство невыгодным, посадку Чекалина, потому что народ это типа не одобряет. Хотя он по факту виновен, и там вообще никаких вопросов нет. Просто вся фирма была записана на кореше, и они там формальный повод используют для того, чтобы их нельзя было притянуть по факту. Да? То есть, если вот... Ну, я буду долго вдаваться в подробности этого дела. Я с недавних пор еще этим интересуюсь.
0: Да. Да.
1: Суть в том, что где-то можно доверять экспертам, где-то доверять экспертам нельзя.
0: У нас звонок еще один есть. 95-95-912. Наш телефон, не забывайте, 495 в начале. Доброе утро, мы вас слушаем, прошу.
9: Да, парни, доброе утро. Хотел Виталий Санкт-Петербург.
0: Здравствуйте, Виталий.
9: Спросить про идею какую-то слышал в новостях, что хотят от Чукотки до США протянуть какой-то тоннель за какие-то безумные деньги. Вопрос как бы вот к вам. Нужен он россиянам, не нужен? Ну, много ли россиян добиралось до Чукотки, либо доберется? Там сообщения-то, по-моему, не самые такие прямые, не самые комфортные, скажем так. Вот хотел бы ваше мнение.
0: Спасибо большое.
1: Нужен для того, чтобы российским войскам было проще дойти до Вашингтона.
0: Через Аляску, вот. Через Канаду.
1: Да,
0: всю Канаду Аляску придется пройти. Но я могу просто сказать, что у нас про эту тему была передача, по-моему, на прошлой неделе. Очень подробно, очень обстоятельно. Не поленитесь, поищите, либо на сайте.
1: Да, но в целом действительно непонятно, кому он нужен и зачем. Просто в целом какая-то, на первый взгляд, как будто бы чушь. Либо смысл нам всем не ясен.
0: Ну, не чушь. Больше, скажем так, символического значения, чем практической пользы.
1: Ну, а я против любого символического значения в отношении американцев. Что приехавший Эндрю Тейт, что приехавшая вот эта вот журналистка, которая несет абсолютно конспирологическую чушь, в том числе и про жену Макрона. Да, Кэндис Оуэнс, что, соответственно, вот эти... Я против, мне вот вообще вот эта дружба с Америкой поганой просто она не нужна. И все эти символические значения... Не, ради бога, но почему вы собираетесь тратить наши деньги на строительство каких-то символических вещей?
0: Я недослушал, сказал символического значения больше, чем практические выводы. То есть, как
1: Я не совсем понимаю практика, то есть зачем? Вот 40 миллиардов долларов... примерно планируют на него потратить. Зачем?
0: Не планируют, рассматривают вариант. А то говорят, как будто мы уже прям строим. Это все еще проект, который просто озвучивают при удобных моментах. Мне кажется, с любой страной нужно иметь такой вариант в загашничке. Чтобы если... Ребят, да мы с вами, что, ну мы с вами туннель-то построим. Построим. Да и снова вот на 10 лет отложить.
1: Слушай, дело в том, что это... Не, с этой точки зрения, да. Как бы такая переговорная история. Но и они тоже это, значит, строить не собираются, и нас, типа, а-ля задабривают.
0: Так и прекрасно. Вопрос... Мы же со всеми здороваемся и говорим «здравствуйте».
1: Да, но если хотят, пусть строят на свои деньги, а участие России будет минимальным. Просто, понимаешь...
0: Резюме, к чему пришли как раз вот в той
1: это
0: передаче.
1: Это бы хотелось, да. Но прикол в том, что если мы будем строить, мы-то будем реально строить, а они просто бесконечные фирмы создадут, мы там вложим... Ну, хотя, какая разница, им же хуже, они тогда для своей экономики что-то зафигачат. Но проблема в том, что они его все равно потом взорвут, так же, как и Северные потоки. А вот взрывать они умеют намного лучше, чем строить, они... Это уже продемонстрировали на протяжении всей своей истории. Ну, просто как бы бесполезная история. Я бы вот вообще, я бы очень был агрессивен по отношению к США. Никаких договоров, никакого сотрудничества, вообще абсолютно ничего. Потому что, ну, это пока существует ЦРУ, пока существует Госдеп в том виде, в котором он существует, я эту страну считаю конченной, абсолютно недоговороспособной ни с кем на планете, самые хитрые, и они тебя в любом случае обманут. Любого, я против любого сотрудничества со США, вообще вот абсолютно любого. Символического, не символического, их спикеры, которые приезжают на ПМФ. Я вот против вот этого электората потенциального, перед которым у нас в том числе пытаются выслужиться, да, вот этих вот западников, которые, смотрите, настоящий американец, американец американского происхождения, утю-тю. Вообще, я бы им всем вообще нафиг бы запретил въезд на ПМФ, я бы сказал, если вы выступаете за налаживание отношений со всем миром, уничтожайте ЦРУ, уничтожайте всю свою ВПК, давайте подписывать договора, давайте разрежение обстановки сделаем, все эти вооружения, и давайте-ка, ребятки, мы с вами не будем провоцировать Третью мировую, давайте разоружаться, и все. Ну, на что бы они, разумеется, не пошли, а я бы им сказал, ну, вы нас санкциями все равно обложили, пока Северный поток не будет отстроен, никакого вам авиационного алюминия, абсолютно ничего. Ненавижу эту страну, конченая страна. Люди нормальные, но вот именно то, как она устроена, просто вот эта вот частная капиталистическая гегемония, да, без какого-либо консалтинга нормального, без исключения конфликта интересов и прочего, конченая страна, вот абсолютно конченая. Просто все свои противоречия закрывают за счет других. Вот ненавижу их за то, что они всю планету эксплуатируют, и у всех на планете плохо, только из-за поганой Америки.
0: Ну, а я тоже напомню, что и из-за этого туннеля может стать реалистичным «Сквозь снег» фильм, сериал.
1: Вот не, поэтому... вот тогда, вот это все меняет. Я собираюсь там жуками питаться, вот. Надо конструировать паровоз начинать.
0: Тебе повезет, если жуками будешь питаться.
1: Это они мной будут питаться, они мутируют.
0: Это да, это к другим всяким проектам и прочее. Ладно, 6 минут есть. Если вдруг кто-нибудь еще хочет позвонить или есть что спросить, можно. 95-95-91-2, но поторопитесь. Что еще? Про очередной скандал вирусного толка из интернета, про нестабильность на работе, за которую россияне переживают.
1: Давай, вирусный скандал.
0: Давай.
1: Я в методичке не дошел даже до этого.
0: Очередной видос, из-за которого выбесилось интернет-сообщество. Значит, выпускной в Курской области учительница вручает шуточную грамоту какому-то ученику, выпускнику, называет его Леша 404. Логика не найдена, говорит, системная ошибка. Учительница на информатике. Не,
1: жесть.
0: Жесть? Да. Нельзя так?
1: Ну, мне кажется, учеником, тем более на выпускном, но это выглядит как чмырение.
0: Подожди,
1: прямо, ну, как-то жестко.
0: Есть комментарии от этих одноклассников или тех, кто там есть. У них всегда такие отношения, это подколки, шутки и такого достаточно неформального общения.
1: Слушай, ну, толк. Да, но нельзя? Не, это как бы ради бога, но мне кажется, все-таки вот именно выпускной это такое, типа, а-ля официальное мероприятие, и не, мне кажется, такое нельзя. Вот именно в школе. То есть на уроках можно, но именно
0: я
1: на выпускном...
0: вспоминаю, выпускной, ведь вручают, правда. Я, по-моему, тоже что-то такое, ну, над кем-то как-то подшутить, пару слов сказать, чем каждый ученик
1: да,
0: выделил.
1: Да, но тут все-таки 404, логика не найдена, это уже как будто вот типа уничижительное. Там другое дело, когда тебя там называют, я не знаю, там... Леша Дота, да, потому что ты в Доту фигачил постоянно, или там
0: а что тебя...
1: Леша Респаун, что потому тебя... что ты часто проигрываешь. Это же логика, да, что то тебя... Есть, ну тебе по сути говорят, ты подожди. Тупой.
0: Вот что тебя в 404 задевает?
1: Так она говорит, 404, логика не найдена. 404
0: подожди,
1: это как раз таки вот эта страница.
0: Это страница не найдена, когда все что-то отсутствует. А не найдена логика. Ну, я не буду говорить за все виды IT, работы и творчества, но где-то нужно как раз вот этот творческий, креативный подход в обход логики. И это бывает
1: но
0: успешнее, чем логичнее.
1: Он должен быть уничижительный по отношению к ученику, и то, что вот именно логика, да, там другое дело, когда тебя за поведение, но именно уничижение на фоне интеллектуальных способностей, ученика, и он там может сколь угодно прикрываться, что это там не обидно и прочее. Я тоже так делал, когда чмырили. Но я не знаю, как бы я бы не сказал, что это скандал там всероссийского масштаба, но мне такое кажется, ну, как-то, ну, некорректным. Опять же, там, в школе, там, на уроках информатики ты там что-то тупанул, учитель как-то подколол, и то должно быть безлом. Потому что у нас чмырили страшно. То есть у нас, я помню, это Алена Мущенко была, вот никогда не забуду, украинка, между прочим, и ее прям учительница, это было не на расовой почве, просто она больше интересовалась косметикой, нежели литературой.
0: Стас, извини, пожалуйста, прям да. Цитата есть, у меня это видос нашелся, открылся, ага. Который действует и ведет себя так, что найти в его поступках логику не получается. Улыбается,
1: это чмырение.
0: Повестит, улыбается, ну вот
1: ну
0: так.
1: И что, это чмырение? Но она, по сути, назвала его тупым. То есть за этим, скажется, тупым.
0: Если не найти в поступках логику, это тупой. Выдающийся
1: ну, да.
0: Талант действовать так, что любая попытка найти в его поступках логику или причину
1: выдаёт
0: системную
1: ошибку. Слушай, ты настолько
0: ошибку.
1: Тупой, что ты возвёл свою тупость
0: вот
1: в ранг искусства.
0: Говоришь только ты. Этого не
1: это
0: прозвучало никак.
1: Не, я
0: почему
1: не знаю,
0: ты так думаешь?
1: Хоть убей. Я не ханжа, но для меня это выглядит просто убого.
0: Нет, то, что
1: одно
0: это не
1: дело,
0: очень креативно
1: как бы...
0: придумано, я согласен.
1: Это и не креативно, это унижение чувака перед всей школой. Я не знаю, мне не было бы приятно за такого.
0: Ну,
1: так
0: как-то...
1: Что...
0: Я просто, возможно, вот правда исхожу из тезиса о том, что вообще вся сегодняшнее вообще образование и какое-то взросление должно быть нацелено на то, чтобы человек свою шкуру толстой сделал максимально, не воспринимать ничего такого. Ну, правда, это вот
1: не,
0: мы
1: ну,
0: приходим
1: так,
0: к тому,
1: не,
0: что
1: не,
0: любую
1: не,
0: шутку
1: если
0: обижаться,
1: значит, надо
0: всех. Если у
1: них формат прожарки, пусть они всех чмырят тогда, понимаешь? Если она всем такую придумала, и все вышли по очереди,
0: она
1: это, конечно, тоже не очень
0: уместно. Она там по грамоте. Я так понимаю, какие-то
1: особенные
0: слова. Офигеть,
1: что и в грамоте написать, что я тупой, вообще великолепно.
0: Ну, в шуточной
1: во-первых,
0: грамоте,
1: подождите,
0: не
1: у меня вопрос.
0: Ты сейчас прям загоняешься очень сильно.
1: Да какая разница, это выпускное, это
0: ну,
1: официальное
0: есть,
1: мероприятие.
0: Значит, никаких шуток больше быть не должно. Значит, мы тебя отменяем, потому что ты сегодня
1: нет.
0: Уничижительно рассказывал про американцев за 3 минуты до, про женщин, про представителей экспертного сообщества.
1: Смотри,
0: ну, как
1: а
0: так?
1: Я не официальное лицо.
0: Так
1: я не являюсь человеком, который... Если
0: бы
1: я на выпускном такое сделал, надо было... Но она
0: ты,
1: все-таки учитель, на выпускном она это
0: ты
1: делала.
0: Ты в эфире федерального средства массовой информации. Это не стримчик,
1: это
0: не посиделка, это не то, что тебя сняли на домофон.
1: Ну, это как бы печально, но учитывая, как
0: двойные
1: я себя вел
0: стандарты.
1: Поначалу, и сколько люди звонили, говорили, нет, ну, слушайте, если меня уволят, я к этому отношусь с пониманием, конечное решение должно принимать руководство. Я прекрасно понимаю, что со своей риторикой я очень сильно выбиваюсь из как-то вот общего количества людей, которые у них намного более патриотическая там повестка, чем у меня, и прочее, это все понятно. А вот, но вопрос-то заключается в том, что все-таки учитель, выпускной, официальное мероприятие, если бы я себя так вел на на официальном мероприятии, будучи официальным лицом, то это было как-то неправильно. Напоследок скажу, что самое неправильное здесь то, что учительница информатики, кто вообще женщину подпустил к компьютеру? Это изначально было ошибкой, понимаете?
0: А, да. Ну хорошо.
1: Надо ладно. Закончить сексистской шуткой. Вот, в принципе,
0: гипотетически. Я согласен с тем, что официальность вот этого мероприятия все-таки правда это венец. Ну, если вы проводите это в закрытом формате, закрывайтесь, а то, как это все дело получается.
1: Не-не-не, даже в закрытом формате такого не должно быть. Она, по сути, назвала его тупым, потому что логика определяет.
0: Я имею в виду, если мы тут для своих, если мы так всегда общались, вот мы
1: для своих. Да не, ну даже так, ну слушай, даже если вот как бы. Можно прикалываться по-разному. Можно прикалываться, что вот просто он там совершил нерациональный поступок, там, и ему на этой основании прозвище дали. А другое дело, ну, по сути, чел без логики. Ну, мы воспринимаем его как тупого. Вот для вас человек без логики может быть умным? Для меня нет.
0: Нет.
1: Потому что он непоследователен.
0: Абсолютно
1: я это
0: нет.
1: так воспринял. Может быть, я превращаюсь в консерватора и ханжу, но для меня учитель...
0: На выходные уходим,
1: он должен быть
0: Стас,
1: строгим, жестким,
0: и
1: не чмырить.
0: И кто слушал, спасибо. Уходим на выходные.

Страна героев. Дмитрий Торсунов. Группа старшего лейтенанта Дмитрия Торсунова занималась разминированием в зоне боевых действий. Очередное задание отличалось особой важностью. Военным предстояло нейтрализовать боезаряды и провести инженерную разведку на дорогах, по которым предстояло наступать основным подразделениям. Соблюдая меры предосторожности и тщательно маскируясь, бойцы выдвинулись на передний край. Им удалось обезвредить свыше 50 противотанковых мин. На одном из участков ВСУ превратили поваленные деревья в рубеж обороны. Их обмотали колючей проволокой, а поблизости организовали позиции. Дмитрий Торсунов с сослуживцами вступил в огневой контакт с противником, невзирая на его численное превосходство. Он наотлично знал тактику боя, умел командовать и обладал незаурядной силой воли. Первый же удар по радикалам стал для них обескураживающим. Тщетно пытаясь перегруппироваться, они понесли огромные потери. Выжившие бежали с поля боя, бросив оружие, технические средства и боеприпасы. Проделав проходы в заграждениях, группа Торсунова обезвредила еще два десятка мин. Путь для наступления российских войск был разблокирован. Близлежащий населенный пункт освободили в кратчайшие сроки.

0: Страна героев.
1: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
2: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Кирове 10 утра, в Перми и Челябинске полдень. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Силовики предотвратили теракт украинских спецслужб в отношении российского военнослужащего. Режим ЧС ввели в Афипском поселении Северского района Кубани после атаки БПЛА. 2 человека погибли во время пожара в Приангарье. Подробности далее. Силовики предотвратили теракт, задуманный украинскими спецслужбами в отношении военнослужащего одного из подразделений Минобороны России, сообщил в Центре общественных связей ФСБ. Уточняется, что задержан иностранец 1990 года рождения, который по заданию должен был застрелить российского военнослужащего на территории Московского региона. Задержанный признал, что был завербован СБУ в одной из стран Евросоюза. Его забросили в Россию в феврале 2026 года. За убийство российского военного иностранцу обещали оказать содействие в получении статуса беженца на территории ЕС. Режим ЧС введен в Афипском поселении Северского района Краснодарского края после ночной атаки ВСУ, информирует глава района Алексей Чеверев в своем канале на платформе МАКС. Уточняется, что пострадавшим оказывают помощь в уборке дворов и прилегающих территорий. Также, как сообщает региональный оперштаб, после ночных ударов украинских дронов в поселке Афипском и СНТ «Нефтяник» в Краснодарском крае зафиксировано повреждение 6 домов. Уточняется, что в основном пострадали навесы, кровля, двери и окна. В поселке Афипском на территории одного из домовладельцев горел сарай. Украинские войска концентрируют удары на транспортной инфраструктуре Херсонской области, заявил губернатор Владимир Сальдо. Ранее он сообщил, что ВСУ нанесли серию ударов по мостам в Херсонской области, в том числе через Северо-Крымский канал. Удары были нанесены и по мосту в районе Чангара. Сальдо добавил, что за ночь наши военные и силы ПВО уничтожили 45 беспилотников ударного типа. Страны Евросоюза обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы блока из-за ее нынешней неэффективности, а также недовольства работой главы евродипломатии Кая Каллас, сообщает издание Financial Times. Газета отмечает, что Париж, Берлин и другие столицы рассматривают варианты, включающие лишение полномочий главы дипломатического ведомства блока и самого ее ведомства, а также возвращение их под контроль Еврокомиссии и государств-членов. Одна из идей, предложенных Парижем, заключается в ограничении автономии главного дипломата и ослабление ее контроля над сетью из более чем 140 дипломатических делегаций. 2 человека погибли во время пожара в частном доме в Приангарье, сообщает Следственный комитет России по Иркутской области. Частный дом загорелся в четверг ночью в поселке Большой Луг. В результате пожара погибли 52-летняя женщина и ее 12-летний сын. По данным прокуратуры, во время пожара также пострадала 7-летняя внучка погибшая. За ее состоянием сейчас следят медики. По предварительным данным, возгорание произошло в результате замыкания электропроводки. Международная шахматная федерация сообщила о временной приостановке членства Федерации шахмат России. В марте спортивный арбитражный суд принял решение, согласно которому Федерация шахмат России в течение 90 дней должна прекратить любую деятельность на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму. В случае невыполнения постановления Российской Федерации грозит 3-летняя дисквалификация. В понедельник Международная шахматная федерация обратилась к Федерации шахмат России с просьбой предоставить доказательства выполнения этого решения. Следующий выпуск на радио «Спутник» в середине часа.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Изолента «Лайф».
2: Да, доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте, 11 июня у нас на дворе, 10.04, лучшее радио страны, радио «Спутник» и лучшее утреннее шоу «Изолента» живьем. Петр Лидов, Трофим Татаренков, Андрей Клинцевич. Сегодня такое у нас начало. Доброе утро.
3: Доброе.
2: Доброе, доброе, Петр Алексеевич, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ну что, да, много куча вопросов всяких разных у нас по текущей ситуации, Андрей, поэтому надо нам, наверное, как-то привести голову в порядок. Много происходящего происходит сейчас у нас вокруг Крыма, да и, в общем, удары по Чебоксарам. И вчера еще выяснилось, что по Самаре фламинги тоже эти прилетели 900 километров по прямой. Расскажите, пожалуйста, в общих чертах, что за демон-то такой этот фламинг? Что он летит и долетает, и через пол России, в европейской части пролетает, даже попадает, как говорят злые языки, куда-то.
4: Давайте начнем с демона. Достаточно технологичное изделие. Я всегда за объективность, да, не за шапкозакидательство, не за розовый цвет. Значит, изделия, которые первоначально делались по их легенде, потому что только розовая краска была, вот так они и назвали. Я думаю, это больше маркетинговый ход и так далее. Это фактически большой самолет с двигателем от реактивного самолета Л-39. Самолеты чешские, двигатели еще украинского производства, Мутр-Січ. Поэтому сейчас очень много этих самолетов по миру заземлены, поэтому небольшой капремонт двигателя в одну сторону позволяет эту, как говорится, крылатую ракету запускать. Уникальность заключается в том, что 3000 километров дальность плюс тонна боевой нагрузки. Суммарная масса, которая прилетает, имеет очень важное большое значение. Я люблю такое сравнение, что вам могут дать там, 10 килограмм грецких орехов, по одному будете кидать в автомобильное стекло, но вот, вы его не разобьете, ну, там, если только не в упор. Но если вам дать тот же вес или в меньший вес, но кокосов, то, скорее всего, вы его расколете. То есть суммарная приходящая масса имеет очень важное большое значение. Ну, кстати, для понимания, наши крылатые ракеты баллистически в основном несут в районе 500 килограмм. А здесь тонны. Это очень серьезно. И характер повреждений там, на заводе не прогресс в Чебоксарах, но говорит о том, что это серьезно. Это не 50 килограмм от лютого, который прилетает, там, крышу, условно говоря, уничтожает. Ну, или может нанести ущерб не бетонированным, там, открытым конструкциям, например, нефтеперерабатывающих заводов. И второй вопрос. Можем ли мы их сбивать? Конечно, можем. Нескоростная цель, достаточно контрастная, заметная, реактивный двигатель. Наводиться можно вообще всем спектром технологичных систем ПВО, за исключением там, условно зенитной артиллерии. Это переносные зенитные комплексы, и авиационные системы, воздух-воздух, и наземные комплексы. Все это могут сбивать. Теперь стоит вопрос, а чего же не сбили, чего же долетело через всю территорию страны? Потому что территория наша настолько огромная, а вы знаете, я тут недавно на прошлой неделе был в ситуационном центре Министерства обороны, там был закрытый доклад, и там, очень интересно, там такой круглый стол, и по центру земная, ну, как бы, верхняя часть нашей планеты, на которой в реальном размере показана территория России. И вот когда ты ее видишь в реальном размере, ты просто в шоке, потому что маленький клочок, это условно центральная Россия, там условно до Перми, до Уральских гор, а дальше просто невообразимые масштабы, размеры нашей страны. То есть она реально очень большая. Поэтому закрыть все системами ПВО, комплексами ПВО, у которых дальность поражения ракет или радары, которые могут ловить такого рода ракеты на небольших высотах, это там 50-100 километров. Мы понимаем, что всегда есть прорехи, и фактически это выглядит так, как спортзал, на который сыпанули горох. Вот так будет в масштабах выглядеть наша страна, с учетом комплексов, которые прикрывают там те или иные объекты. И здесь, конечно, противник, используя радиотехнические средства, разведку, значит, спутниковую, у них есть американские специальные такие системы, которые позволяют скрывать радиолокационное покрытие и создавать, назовем так, карту, которая позволяет эти дроны проводить. И даже если противник не имеет таких данных, в чем я сильно сомневаюсь, у них уже есть наработанная, знаете, как говорят, пролеты более дешевых беспилотников, таких как «Люты», когда они там по рекам шли, по маршрутам, они фиксировали, где их сбивают, где не сбивают. То есть у них достаточно хорошо откартографированная территория России, они знают, какими маршрутами нужно двигаться для того, чтобы дойти и, условно говоря, нанести удар. Конечно, это вызов перед нами, да, мы там в три смены сейчас выпускаем систему ПВО, и я скажу, что очень неплохие решения. Вот, москвичи видели, что на крыше здания уже начинают устанавливать очень компактные комплексы, называется «Панцирь-СМД», по-моему, правильно называется. Это небольшой блок, который в автоматическом, без людей, совмещает в себе все. И радар современный, и несколько зенитных ракет, в том числе мини-ЗУР, маленькие такие. Вот, и все это вместе, там нет пушечного комплекса, потому что он сейчас неэффективен. Вот, поэтому вот такие, такого рода комплексы устанавливаем и в городах, на подлетах, на вышках, кто в Москве, в Московской области находится. Он видел, что у нас на огромных таких конструкциях, вынесенных наверх, находятся и комплексы ТОР, панцирь, там самые разные системы. Да, это все эффективно, но закрыть всю страну сложно. Поэтому противник выбирает цели и возможности нанесения удара по тем, по которым может дотянуться.
2: Угу. А в итоге еще же там злые языки, я сейчас читаю, в США говорят, что приезд того же Алекса Карпа в Киев, когда он сказал, что вы еще удивитесь от точности наших ударов, после того, как мы сейчас переработали, это Палантировский директор, кто не знает, значит, что его заявление, оно сейчас постепенно начинает воплощаться в жизнь, что те тысячи дронов мелких, которые пролетели или не пролетели по России, анализируются так или иначе системы Палантир, и по этим маршрутам дальше уже заводятся более серьезные аппараты, которые пользуются этой информацией. Это действительно эффективная система или это пока сказки на будущее?
4: Нет, это все логично, это все эффективно. Здесь не про точность, здесь про скорость. Угу. Я сейчас приведу пример, который я видел своими глазами. Он говорит, вот смотри, вот дрон пролетает там какой-то участок фронта, и вот он проводит видеосъемку. Вот у тебя есть час воздушной съемки, значит, ЛБС на таком-то участке, проведенный там дроном. И говорит, вот прошла неделя, например, или три дня, и дрон летит тем же маршрутом. Оператору, чтобы сопоставить два этих видео, чтобы определить, где какие изменения произошли, ему нужно фактически покадрово на двух экранах, значит, все это дело двигать, сравнивать, смотреть, наносить точки, давать координаты. То есть на выходе он должен получить продукт в виде реестра целей. Там БМП появилось, там окопы нарастились, здесь, судя по всему, лично состав подвезли. Здесь над таким-то домом появилась маленькая антенна для управления FPV-дронами или антенна Starlink, значит, надо туда нанести удар и так далее. Ему потребуется часов 8-10. Но как только на этот дрон поставили достаточно несложный бортовой комплекс электроники, который позволяет проводить вот эту так называемую разметку с помощью искусственного интеллекта или машинного зрения, он это делал прямо в полете. А теперь мы понимаем, что если засекли условно стоящий в тени дерева какой-нибудь БТР, хотя сейчас это уже маловероятно, но неважно, какую-то цель, то ты в течение там, минут можешь передавать уже данные на комплексы, которые могут нанести удар. Так вот, автоматизация процессов, она дает вот эти сумасшедшие скорости. Причем система от Palantir, у нас тоже есть аналоги. Другой вопрос, что пока идет война протоколов, война производителей, мы никак не можем выйти на некую единую систему. Она позволяет это практически в автоматическом режиме делать. То есть дрон снимает, тут же сформируется реестр цели, тут же распределяется в автоматическом режиме. Операторы могут просто наблюдать по объектам, значит, по, скажем так, местам рассредоточения подразделения, когда компьютер видит, что у этих такой-то остаток боеприпасов, у этого такая-то дальность, этот может достать. А этот, условно, только вышел из, условно говоря, из боя, он требуется ему там капитальный ремонт там, артиллерийского орудия или еще чего-то, неважно, там расчеты FPV-дронов и так далее. И вот они наносят удары, и так все это дело идет по циклу. Такой третичный цикл обнаружения, сопровождения, уничтожения. И здесь, а теперь представьте себе, когда вы в сутки наносите там 500-600 дронов, когда вам нужно за сутки проанализировать, где какие дроны были сбиты, где какие дроны долетели, где на каких высотах это стало эффективней. То есть людям это сложно сделать за день. Они будут неделю обрабатывать информацию, и фактически ты получаешь обновленный алгоритм полета и нанесения ударов по противнику через неделю. А когда система в автоматическом режиме начинает анализировать спутниковые снимки, социальные сети, в которых мы по своей дурости выкладываем видео, всю телеметрию со всех дронов, она фактически в автоматическом режиме начинает перераспределять и создавать новые полетные задания, не вручную, а в автоматике, под новые пуски. То есть людям остается только физически, условно говоря, там, заправить эти дроны, запустить их там с установок. Поэтому, конечно, вот этот цикл ускоряется, и мы видим, что противник достаточно эффективно действует в условиях подавляющего, будем откровенны, подавляющего спутникового, значит, сопровождения своих полетов. Это и системы дистанционного зондирования Земли, это и системы Starlink, которые позволяют в режиме фактически FPV-дрона наносить удары там, по нашим кораблям, находящихся в бухтах или каким-то другим объектам.
2: И вопрос тогда возникает, а можем ли мы превентивно с этим что-то делать? Ну, понятно, реактивно мы сказали, что мы делаем системы ПВО новые, там, размещаем и так далее, и тому подобное, да? А превентивно что-то возможно сделать в такой ситуации?
4: Можно, но есть нюансы. Нюансы заключаются в том, что мы уже опубликовали список производств на территории Европы. Мы знаем, что оттуда эти дроны едут сразу фактически на фронт. Украина, кстати, реализовала очень интересное такое решение. Фактически marketplace для военных с точки зрения дронов. И гражданские технологии оказываются иногда очень эффективными. И здесь как это выглядит? То есть закрытая система, куда подключены подразделения, куда подключены, значит, производители дронов. И, соответственно, командир, исходя из там, своих баллов эффективности, заказывает дроны в той или иной конфигурации, которую нужно. И производитель получает этот заказ, находящийся в Польше, в Прибалтике. Его задача — довести эти дроны самостоятельно до той

0: Вот, и очень высокий риск, да и средств поражения не хватит. Просто надо перерубать, не давать возможности этого движения. И второе, конечно, это наносить удары по производствам. На территории Украины те, которые мы производство вскрываем и наносим удары, но в Европе они масштабируются, строятся, и никаких трудностей они не испытывают. Поэтому я напомню, сколько там, месяц назад или уже больше, Министерство обороны опубликовало список за границей этих заводов. Ну, они как бы улыбнулись, сказали, ну, хорошо, ну, опубликовали вы, что вы нам здесь сделаете? Ничего, ну, тогда и дальше мы будем практически бездонно штамповать эти дроны и везти их на Украину.
1: Угу. Петр Алексеевич, я тебе не дал слова сказать.
2: Да, сейчас я звук включу. Я просто думаю, что, ну, соблазн, конечно, велик, и много требований нанести удар вот по производствам, но первое, этих производств тоже большое количество, и вообще туда это надо системно же тогда наносить эти удары. Плюс это, безусловно, акт фактически войны против стран, которые впрямую в конфликте не участвуют. И оружие поставлялось во всех конфликтах, всеми и всегда. Это не значило, что мы наносили удары, ну, например, там, по США за поставки стингеров, например, там, афганским этим самым маджахедам. Вот. И насколько политически такая история возможна, ну, сказать, мне кажется, затруднительно, скорее нет, чем да, как вы считаете?
0: Ну, как я уже сказал, развилок-то действительно много может быть, да? Я не сказал, что я поддерживаю это решение, я сказал, что это может быть одним из вариантов решения. Но, к сожалению, мы находимся в состоянии войны на истощение. Европа понимает прекрасно, что они ресурсно крупнее, чем Россия, инженерная база, все остальное серьезное, они разворачивают это производство дронов на очень качественно ином уровне, чем это там реализовывала Украина. Поэтому, к сожалению, через год нам станет сложнее, потому что в середине этого года на нас полетят баллистические ракеты, тоже с боевой частью практически в тонну 900 килограмм, так называемая FP-9 от той же «Фламинго». Это уже совершенно другой расход боеприпасов будет, уже стратегических комплексов С-300, С-400, С-500. Это сложность перехвата, это, конечно, будут пытаться прорвать уже ПВО Москвы, нанести удар по нашим каким-то историческим объектам, Кремль там или какие-то административные здания. То есть противник сразу начнет бить по центрам принятия решений. Поэтому много нюансов. Ну вот простой момент.
2: Да.
0: Противник перебивает логистику там с Крымом сейчас, да, нарушает. Можем мы так делать? Ну, в какой-то части да. Что нас сдерживает? Ну, наверное, гуманитарный кризис или страдания простых граждан. Вопросов очень много. Слава, как говорится, Богу, что эти решения должны не мы с вами принимать, потому что это тяжелейшее эмоциональное решение. Ты выбираешь из двух зол просто какое-то наименьшее. Но всегда найдутся критики, которые скажут, недостаточно сделал, или зачем вы так жестко действуете на той стороне.
2: С вашей точки зрения, вот действия Украины на сегодняшний день, то есть, ну, эскалация, она является продолжением вот этой стратегии на военное истощение, или это попытка спровоцировать Россию на вот какие-то более радикальные шаги, там, применение какого-нибудь мощного оружия по каким-то, может быть, объектам, ну, скажем, по которым...
0: В моем понимании, они качают наше общество. Британия, которая сейчас перехватила управление Украиной, их образ победы, который они у себя в документах прописывают, это не победа на поле боя. Это не разбить войска, как было в Первую мировую. Это расколоть общество. Это общество сделать так, чтобы оно устало от войны, само пошло и говорило, что давайте мириться на любых условиях. Вот к этому они нас сейчас подводят. И поэтому, собственно, они артикулируют впрямую. И Урсула фон дер Ляйен сейчас говорила, что новый 21-й пакет санкций будет направлен против граждан России, чтобы им сделать не комфортными проживания, а то для них война это была где-то там на картинке. Им должно стать неудобно, вот тогда они пойдут и будут просить остановить боевые действия. Собственно, они по этому поводу и действуют. Ну и, конечно же, сейчас мы видим, что они не просто срывают курорт и сезон в Крыму, они его просто изолируют, они дают невозможным там условно физическое нахождение, и, к сожалению, я предполагаю, что этим летом, может, даже в ближайшее время уже будут серьезные наступательные операции со стороны Украины. Это может быть десантная операция на, значит, Кимбургскую косу, которая близко находится к Очакову, там несложно перебросить десант, тем более сейчас. Значит, британцы собирают большое количество десантных лодок, там более 200 уже сейчас передают на Украину. Это, возможно, высадка на территории Крыма, потому что побережье огромное, если эти лодки пробьются и где-то

0: группы начнут высаживаться, но купировать и все остальное будет сложно. То есть некое повторение курского сценария. Но Крым изолирован, и если получится из воды где-то перерезать, то ну, они для себя видят высокие шансы по этому поводу. А выбьем ли мы их оттуда? Ну, конечно, выбьем, сможем все это сделать. Но общество наше это будет очень серьезно качать. Мы представляем, какое количество негатива польется, что мы там, значит, что-то где-то пропустили или не сделали. Поэтому они подводят максимальный градус напряжения ближе к, значит, избирательной кампании осенью. Поэтому, ну, скажем так, некий замысел у них понятен, потому что напрямую на поле боя где-то остановить, условно говоря, фактически коллапс там в Константиновке, например, или дальнейшее сужение Клещей уже дальше туда, к Дружковке, и сверху, значит, с востока, когда мы заходим на Славянск, им очень сложно.
1: Тогда такой вопрос, как вы бы оценили нашу стратегию, ну, потому что понятно, что так вот, если смотреть вот с точки зрения того, что летит в нас, то мы вроде как даже обороняемся, но, по идее, мы же должны наступать. И вчера была, по-моему, публикация у Рыбаря, или, по-моему, да, у Рыбаря была публикация по поводу того, что нет системности, например, в наших ударах там, по украинской территории, хотя сегодня вот Рейтер написал статью о том, что, значит, Украина останется без электроэнергии уже летом, потому что удары как раз носят системный характер. Вот могли бы дать оценку, скажем, вот нашим ударам по территории Украины, которых мы, кстати, их много наносится, и вчера в том числе, и по крупным городам, но почему-то как-то они большого резонанса в нашем обществе не вызывают. И второе, что происходит на фронте? А вообще, какие перспективы у нас там? Или он действительно просто вот стоит и так и будет стоять?
0: Ну, при всем уважении к моему, условно говоря, не сокурснику, а мы вместе закончили военный университет, ну вот, как вы назвали, Рыбарю, он не знает до конца, каким образом происходит система нанесения ударов по Украине, системная, на несистемная, это сверхзакрытая информация. И, ну, я тоже не имею доступа, но я могу, скажем так, общаясь с людьми, которые задействованы в этом процессе, системность там присутствует, как бы что кто ни говорил. Другой вопрос, что наши военные не видят смысла ведения информационной кампании. Они не видят смысла подсвечивать свою стратегию, усиливать ее, запугивать украинцев перед какими-то крупными ударами, потом разгонять этот информационный вал, что мы вас предупреждали, теперь получите. Вот эта проблема, что у нас информационная часть не взаимосвязана с тем, что происходит на Земле. Нам бы, конечно, хотелось знать больше. Нам бы хотелось увидеть спутниковые снимки или аэрофотосъемку ударов нанесения орешником, о чем говорил президент, где до сантиметра все было выверено. Хотя бы увидеть, какой разлет этих боеприпасов, насколько это смертоносно. А весь мир бы это все дело обсуждал, весь мир бы думал о том, что а если такой орешник упадет в центре Берлина или Парижа, насколько это будет смертоносно и так далее. Это очень важно, в том числе и для политиков европейских. На самом деле мы кратно больше наносим ущерба и ударов на Украине, просто этого не видно. Потому что у них 12 лет за съемки, и там практически это отсутствует, а у нас же все сразу снимают, сразу выкладывают. Потому что на Украине они это скрывают и не рассказывают, а мы дальше не информируем, не разгоняем. Но наши возможности кратно реально выше. У нас условно один фламинго долетел, у нас теперь трагедия, мы всем обсуждаем, какая же жуть и все остальное. А у нас десятки ракет в сутки долетает и наносит удар, потому что гиперзвука Украины нет, а у нас есть. И у нас и Искандеры долетают, и куча других систем. Поэтому, конечно, здесь хотелось бы немножко более открыто это показывать. С другой стороны, они не хотят показывать открыто, тогда противник будет видеть системность, тогда противник будет скрывать замысел, тогда противник будет понимать, зачем мы наносим удары тем или иным тактическим, условно говоря, приемом, отвлекающие маневры и все остальное. Пускай находится в неведении, гадает. Вот здесь вот такая, знаете, взвешенное состояние успокоить своих граждан, сделать им приятнее, чтобы они сказали, да, мы работаем очень системно, хорошо, или все-таки действовать на эффективность для нанесения ударов по противнику. Но могу точно сказать, что там очень высокой квалификации люди, и они обладают серьезными знаниями. Если они чего-то не делают, значит, мы играем в долгую, и для этого у нас есть какой-то замысел.

Узнать за 90 секунд. Договор о продаже Аляски был подписан в 1867 году. США отошли полуостров, береговая полоса в 10 миль и ряд островов. Но полноправным штатом Аляска стала только в 1959 году. До этого имела статус территории. В 1920-х ее губернатор после поездки в Вашингтон загорелся идеей разработать флаг для своего региона. Обидно было, что подведомственная территория не имеет своего полотнища. Был организован конкурс, в котором приняли участие дипломированные дизайнеры и обычные школьники. Победил 13-летний подросток Бенни Бенсон. Его проект оказался лучшим. Жюри подкупили лаконичность и символизм. На синем полотнище Бенсон изобразил 7 звезд созвездия Большой Медведицы и Полярную звезду. И дал пояснение: голубой фон – небо Аляски, ковш Медведицы – ее сила, а Полярная звезда – будущий самый северный штат США. До сих пор этот флаг считается самым красивым из всех других американских флагов. Ирония судьбы в том, что символизмом было наполнено не только изображение, но и происхождение автора. По отцу Бенни был швед, а по матери Татьяне – на четверть русский. Мама родилась наполовину русской, наполовину эскимосской. Кстати, название этому прибрежному народу – алутиики – дали тоже русские. –

0: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ в Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе. Уточняется, что FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия в селе Илек-Кошары Ракитянского округа. Мужчина самостоятельно обратился в центральную районную больницу с осколочными ранениями. Также, по данным ведомства, в Шебейкино при атаке дрона поврежден инфраструктурный объект. Кроме того, от удара беспилотника пострадал автомобиль в Грайвороне. Водитель автобуса, сбивший толпу пешеходов в Екатеринбурге, заявил, что перепутал педали газа и тормоза. Об этом он сказал на видео, опубликованном Следственным комитетом России. Оно уже есть в Макс-канале «Радио Спутник». В среду вечером в городе произошло ДТП с автобусом и легковушкой, в результате которого погибли 4 человека, в том числе ребенок. Еще 3 человека были госпитализированы. Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, личность погибшего мальчика еще не установлена. В отношении водителя автобуса и директора транспортной компании возбуждены уголовные дела. Они задержаны. Водителю, которым оказался 49-летний иностранец, грозит до 7 лет лишения свободы. Спасатели ликвидируют пожар на площади 300 квадратных метров Свято-Никольской церкви в Ессентуках, сообщили в Главном управлении МЧС Ставрополья. Глава города Владимир Крутников заявил, что по предварительной информации никто не пострадал. Он также отметил, что пожару присвоен второй ранг сложности. По факту пожара организована проверка, устанавливаются причины и условия произошедшего. Согласно открытым данным, церковь была построена в 1826 году. Для достижения мира на Украине необходимо принять реалистичное решение, которое уже находится на столе, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он пояснил, что Россия в лице президента страны Владимира Путина ранее четко изложила свое видение мирного урегулирования на Украине. Дмитриев подчеркнул, что даже Зеленский уже заявлял о том, что американцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности, если Украина уйдет из Донбасса. Поэтому, по мнению Дмитриева, Зеленский тоже в значительной степени понимает, в чем заключается позиция США и в чем заключается российская позиция. Первый заместитель председателя Госдумы России, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил РИА Новости, что считает дискриминационным решение Международной шахматной федерации временно приостановить членство Федерации шахмат России. И его необходимо оспаривать в соответствующих апелляционных инстанциях. Ранее о своем решении Международная федерация шахмат сообщила о том, что... Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
2: Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Изолента живьем. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Мы готовы к диалогу. По традиции мы выбираем какие-нибудь полчаса, ну, вернее, минут 25, для того, чтобы мы могли позвонить, задать свои вопросы, прокомментировать текущие события, поделиться наболевшим или наболевающим, или, может быть, уже выздоровевшим чем-нибудь. 495-95-95-912. Звоните, сообщайте, что беспокоит вас сегодня, в эти дни. Там есть еще у нас какие-нибудь вопросы? Ну да, есть. И в Изоленте Плюс можно в телеграм-канале задавать вопросы, можно комментировать их, задавать в Ютубе и во всех других местах. Так что, пожалуйста.
3: Да, пишите, пишите, спрашивайте.
2: Пишите, отвечаем. И допишитесь.
3: Да-да-да. У Петра это звучит особо грозно всегда. Все знают. Петр, Трофим, может, с Кэндис поговорите, пишет Григорий Л, например, онлайн. Она плюс-минус занимается тем же, чем и вы, предложить обоюдный разговор, задавая друг другу вопросы, пока на хайпе. Почему бы не залететь, почему бы этому не залететь? Ведь Изолента и Радио Спутник не слабее Бесогона. Спасибо за оценку, уважаемый Григорий.
2: Нет, ну, я бы, конечно, не равнял бы нас с Никитой Сергеевичем Михалковым. Мне кажется, он человек выдающийся, и «Бесогон» – мощная программа, которая успешно там большую аудиторию собирает, и он лично. Я не совсем согласен, что он говорит, но, тем не менее, глубокое уважение вызывает, поэтому, мне кажется, мы... В любом случае, да как, не только мы, а вся страна и в творческом, и во многих других смыслах мы Никиту Сергеевича должны считать мэтром вот, любого дела, за которое бы он ни брался. Он действительно выдающийся человек. И вот. Что касается Кэндис Оуэнс, она, значит, действительно побывала у нас в стране, встречалась много с кем. Но я вам честно скажу, у нее действительно большое количество подписчиков, 8 миллионов. Они там набрались в значительной степени после скандала, связанного с тем, что она обвиняла супругу французского президента в том, что та не женщина, и была мужчиной, а потом, значит, вот там, ну и так далее. Ну, в общем, такая... Я бы сказал, такая история, как бы, ну, ладно. Вот, поэтому, ну, можно, наверное, поговорить. Ну, у меня лично она, я с радостью прочитал ее высказывание о Москве, о России, как ей здесь понравилось, но разговор с Никитой Сергеевичем и ее некоторые, так сказать, вот версии того, почему, кто во всем виноват, так сказать, сейчас не буду называть эту национальность, но она прямым текстом сказала, что во всем виновата, так сказать, вот.
3: Они.
2: Кто жил за чертой оседлости, да. Никита Сергеевич несколько изумился, но, будучи человеком, мне кажется, интеллигентным, он так резко не отреагировал. Но, опять же, это можно поговорить, нет проблем. Можем ей написать что-нибудь, но, ну, не знаю, мне кажется, что у нее и без нас там нормально все с подписчиками и аудиторией, а за теплое мнение о нашей стране спасибо ей, конечно. А звонок у нас, слушаем.
3: Да, слушаем.
4: Петр, Трофим, доброе утро, это Антон из Москвы.
3: Доброе.
4: Хотел вам рассказать интересное из произошедшего недавно. Я реставратор, я занимаюсь ремонтом деревянных напольных покрытий. Ко мне обратилась моя старая заказчица, пока я тут сижу спокойненько, ловлю рыбу в отпуске. Говорит, нам в дом прилетел дрон, всю квартиру посекло осколками в Москве. Можно я вам пришлю фото того, что там сейчас происходит? Мы сейчас с семьей выехали оттуда. Прямо сейчас фото не пришлю, но вот когда в следующий раз попадем в квартиру, пришлю. Говорю, да, присылайте. А где у вас это все было? Она говорит, улица Михайлова, 31А. Я говорю, а когда было? Об этом ничего не освещали. Она говорит, еще 17 мая. Так жахнуло, что, в общем, полдома выселили. Прокрутил я новости во всех своих ТГ-каналах. Нигде об этом ничего не было сказано. Я спросил, а что, собственно, сейчас у вас происходит с домом? Она говорит, застройщик Крост восстанавливает фасады и меняет окна. Сами рамы оконные. А вот все, что внутри, нам сказали, давайте как-нибудь сами. Я написал, я не понял, что значит сами. Ну, вот так вот и сказали. Никаких бумаг не даем, застройщик вам восстановит фасады, рамы поставим, а все остальное давайте как-нибудь сами. Вот так интересно это происходит. А по поводу того, что говорил Андрей Клинцевич, по поводу раскачивания внутри общества, я думаю, что вот это и есть своего рода раскачивание внутри общества, когда власти говорят, давайте как-нибудь сами. Меня как москвича... Вот
2: да, безусловно, и... тут... Да, согласен с вами, и, конечно, это в Москве, да, или это в Подмосковье?
3: Уважаю, ушел наш, наш слушатель.
2: Ну, тут да. Можно только порекомендовать жителям этого дома или квартиры, я не очень понял, если фасад, это его, наверное,
3: многоквартирный. Наверное, дом многоквартирный, я подозреваю.
2: Да, ну, придавайте это гласности. Есть же социальные сети, есть журналисты, вот в таком виде позвоните, сообщите. Вот, и я думаю, что до московских властей достучаться-то есть возможность.
3: Ну, да, есть социальные сети у того же Собянина, вот есть, там, не знаю, у
2: есть сам там всякие активные гражданины и так далее. Каналов много. Если есть ответ вот такой, ну, это интересная тема, действительно. А как быть в такой ситуации, если вот, например, обломки дрона попали в дом? Кстати, интересная тема, я, честно говоря, не знаю, кто в этом случае... ремонтируют. Ну, по Подмосковью, я, насколько слышал, что власти Подмосковья занимаются такими вопросами. Я помню, даже губернатор лично выезжал на место и так далее. Но, опять же, я тут не возьмусь судить. Вот.
3: А ты знаешь, спасибо, мне тут интересно сказали в продолжение этой темы. Я тут разговаривал с одним нашим страховым, ну, на ПМФе сидели все вместе с человеком, который занимается страховой компанией, руководит большой нашей, не буду говорить какой, чтобы не рекламировать. Он говорит, а вот такая ситуация, например, по страховке, это форс-мажор, и ничего тебе не дадут.
2: Вот, нет, то ну есть ты можешь это... застраховать от этого, но это
3: да, специально, да, то есть вот, чтобы, вот если у тебя дрон попал, да, тогда тебе денег дадут. А так вот, если повреждение и ущерб имуществу, то нет, это форс-мажор. Вот, то есть тоже такая, знаешь, здесь... своеобразная вещь.
2: Здесь я вот полностью согласен и с звонившим, и с Клинцевичем. Ну, на мой взгляд, я вчера вот уже это озвучивал, у нас единственное, как нас можно победить, в долгую, там, еще как-то, это, конечно же, устроить тут цветную революцию какую-нибудь. Возможно, эти попытки уже делались, честно говоря, мы не знаем подоплеку там, известных событий с маршем вооруженных формирований на Москву. Вот, что это было, была ли какая-то попытка вот, каким-то образом изнутри ситуацию сломать. Но не то чтобы она у нас шаткая, но она у нас все-таки держится во многом на единстве и доверии граждан к верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину и б к, ну, скажем так, представителям власти. Да? То есть у нас нету страховки на этот случай. И если вся эта история будет подорвана в какой-то момент, и понятно, что те, кто этим занимается, они знают, что они делают. У них есть опыт, есть и неуспешный опыт, есть и успешный, то, конечно, это может привести к тяжелым последствиям достаточно. Потому что вот мне кажется, что нету какого-то страховочного механизма на этот случай у нас. И здесь, конечно, надо бдительно относиться к тому, как ведут себя региональные власти, как ведут себя там, губернаторы и так далее, что они говорят, как они общаются с народом. И, кстати, всем ведомствам стоило бы, может быть, более активно объяснять, что происходит, потому что я так понимаю, что если мы находимся в состоянии войны на истощение, то нам надо делать то же самое с Украиной. То есть мы, в принципе, нанося удары по их инфраструктуре, должны эти же настроения раскачивать в их обществе. Но без информационной поддержки, а, своего населения, и, б, работая целенаправленной по их населению, ну, это сделать невозможно, конечно же. Насколько она хорошо ведется, ну,
3: но тут видишь два посада.
2: У нас впереди выборы в парламент. Вот мы посмотрим, появятся ли там какие-нибудь вдруг особо одаренные, внезапные какие-нибудь лидеры интересные. Да, у нас большинство той оппозиции, которая была раньше либеральной, она вроде как изолирована, но появляются наверное, другие, свято место-то пусто не бывает. Поэтому здесь, конечно, информация играет определяющую роль, поэтому мы должны, конечно, такие вещи тоже озвучивать и обсуждать, чтобы укреплять наше единство иногда в ситуации, которая не самая простая и неприятная.
3: Есть мне много чего сказать, но у нас звонок. Сейчас давайте послушаем. Алло, слушаем вас.
5: Алло, добрый день.
3: Да,
5: здравствуйте. Максим, город Краснодар. Вопрос следующий. У нас сегодня ночью была атака на город, довольно масштабная. Ну, это не первый раз происходит, но каждый раз при подобных, значит, происшествиях есть городские паблики в телеграм-каналах, там где-то еще, ну, в основном телеграм-канал, которые публикуют посты о том, что куда-то прилетело, где-то там что-то взорвалось и так далее. И в них открыты комментарии, в которых очень много украинцев, очень много людей, которые пишут, где это упало, что упало, может быть, там фото, видео появляется и так далее. И это не закрывается, а как бы наоборот. То есть под одним постом может быть несколько тысяч комментариев, можно сказать, с прямым эфиром с места событий. Вот у меня вопрос. Почему эти паблики это делают? И ну, можно ли на них как-то влиять вообще? Нужно ли на них как-то влиять? Так как мне кажется, что это с какой-то стороны способствует, да, нашим врагам видеть, что происходит на них.
2: Конечно.
5: Почему на эти паблики никто никак в этом не влияет.
3: Ну, вот, начнем с того, что эти паблики, не вешайте трубку, да, начнем с того, что эти паблики могут быть организованы нашими врагами, например.
2: Да, ничего страшного.
3: А, ну или так, да. Можете повесить. Во-первых, эти паблики могут быть организованы нашими врагами. Вы этого не знаете и не узнаете никогда, пока кто-нибудь не выйдет и не скажет, это мой паблик. Если он выйдет и скажет, что это мой паблик, тогда, естественно, надо с ним разговаривать, чтобы этот паблик модерировался. Это тоже очень просто. То есть, когда вы знаете, если вы знаете хозяина этого паблика, вы просто предлагаете, например, свою, вот как у меня, у Петра, ну, у всех практически людей, у кого есть каналы более или менее там какие-то в интернете, нам пишут наши зрители, говорят, давай я буду модерировать просто так, ну, на общественных началах, грубо говоря, твой чат. И это нормально, так делается. Вы можете точно так же, если знаете, чей это паблик, предложить модерировать. А если вы не знаете, и никто не знает, если это анонимный паблик, то вероятность того, что он вражеский, для того, чтобы собирать открытую информацию, ну, из открытых источников, ASINT, так называемый, да, Open Source Intelligence, как у них это называется, это, я не знаю, там, практически 100% вероятность. Я бы сказал, что это именно сбор такой информации, и, конечно, это очень для них важно, нужно, и они на этом, вот как Клинцевич сказал, строят свою логистику, в том числе и ударов по нашей стране. Вот, так что тут два исхода есть, либо вы знаете, кто это, тогда модерировать, если не знаете, значит, это, скорее всего, враги.
2: Ну, да, еще есть важный вопрос по наказанию. В Краснодарском крае, насколько я помню, соответствующие штрафы там, значит, предусмотрены для граждан. Не помню, там, по-моему, ну, уголовной ответственности нет, там административное правонарушение. Вот тоже интересно, насколько эти наказания реализуются. На мой взгляд, ну, действительно, надо больше внимания уделять информационной войне, потому что, ну, конечно же, доказательство успешности попаданий, прилетов, ударов и так далее, это вообще самый главный материал, за которым, безусловно, обе стороны охотятся. И мы тоже забираем, конечно же, материалы с Украины, и у нас есть очень подробно, я всем советую подписаться к телеграм-канал Украина, Украина.ру там, или Макс-канал, как вам больше нравится. Вот, там все это есть. Но ключевое, ну, на Украине, Клинцевич сказал, там уголовный срок, сколько там, до 12 лет, по-моему, за такое.
3: 12 лет.
2: При этом понятно, что подобные материалы, когда кто-то на халяву по идиотскому, так сказать, своему складу ума выкладывает просто для прикола там или поделиться, это одно, но понятно, что их скупают активно, за это платятся деньги, и в различных телеграм-каналах эти материалы находятся. Показательные, мне кажется, посадки здесь абсолютно точно нужны. Вот, здесь, мне кажется, в этой ситуации нельзя недооценивать эффективность вот этой информационной войны, тем более, если мы все согласны и понимаем, что цель врага – это расколоть наше общество, это вбить клин и так далее. Вот, поэтому мы видим сейчас и рост террора, действительно направленного и на граждан, и на военных, и, в общем, не очень понятно, что этому мы можем противопоставить с информационной точки зрения. Ну, много всего. Информация здесь, конечно, играет ключевую роль. Это главное оружие. Информационная война – это война информации. Вот мы сейчас являемся не просто свидетелями, а самыми непосредственными участниками. Против нас всех ведут эту войну граждане, вернее, не граждане, а наши враги. Вот. А некоторые наши граждане, ну, собственно, работают на них. по дуре своей или, может быть, за деньги. В любом случае, не важно, что это такое, но вот помним же, когда вне обороны Москвы за панику, за распространение слухов и паники расстрел на месте был введен там на некоторое время. Ну, я, конечно, не призываю к расстрелам, но наказание людей за вот это, потому что что они делают? Они натурально сеют панику, предоставляя врагу эти материалы для распространения, а им создают уверенность в себе. При том, что, конечно же, превосходство у нас и в ударах по их территории просто кратно. Вот, а иллюзия совсем другая создается.
3: Да, да, да. И это везде так, если кто-то думает, что только у нас такая история, совсем не так. Посмотрите на ирано-израильский информационный конфликт, назовем его так, да, когда в Иране достаточно много видео снято там про попадания, про все, а в Израиле ничего, потому что
2: в Израиле ничего уголовка. Нет. Есть там, но немножко.
3: Да, да, потому что у них, да, за у это них прям будет... жесткая уголовка, репрессии.
2: Я не знаю, что уголовного, но они контролируют прям ситуацию четко. Они там выезжают на место, моментально запрещают снимать. Это вроде как демократическая страна, и там работают средства массовой информации, но огромное количество там сюжетов, когда только, значит, съемочная группа встала что-то там поснимать, сразу же подходят люди.
3: Здрасте, вот, да.
2: В военном.
3: Пойдемте.
2: И, да, угу. Да, даже не пойдемте, а просто пинками оттуда выгоняют, и все. Ну, да, там другой, да, вопрос, что маленькая страна, и, наверное, тоже так у нас везде не подъедешь, но то, что из Чебоксара, например, съемки сразу же попадают, при том, что люди осматривают места происшествия совершенно спокойно. А я вам скажу, что эта отрасль, я вот ругался много раз на это, но она у нас существует. У нас все наши, в том числе, популярные эти самые информационные ресурсы, они годами за деньги скупают информацию о чрезвычайных происшествиях, о звездах в больнице, о чем там, значит, кто где кого убили, съемка там с места преступления, задержание, все это сливалось тоннами просто за довольно небольшие деньги всегда. И это, в общем, даже у сотрудников официальных структур, ну, в общем, в привычке. Я думаю, что сотрудников-то можно сейчас как-то, так сказать, им объяснить политику партии, вот, а простые граждане чего, они привыкли тоже к этому, ко всему.
3: Так что... Ну и денежку зарабатывают некоторые.
2: Ну этом. Да, но тут по-разному бывает.
3: Раньше даже приложение было, я вам скажу, в телефоне в одном американском, куда ты заходил, одной нашей информационного агентства, где ты мог предложить свою новость в фото или аудио или видео варианте, и тебе сразу же за это говорили, есть, сколько это будет стоить. Приложение, то есть прям приложение, понимаешь?
2: Ну это да, это есть у всех. Тут вопрос, что, конечно, спрос на такое будет. Ты можешь сам предложить или там тебя спросят, это всегда покупатель, если у тебя что-то хорошее есть, такого рода найдется, просто сейчас ситуация другая. Одно дело, ты там снял, я не знаю, что-нибудь, кран упал на стройке в мирное время, угу. Вот. Ну, в этом, наверное, ничего страшного нет, ты просто помог средству массовой информации, они тебе заплатили за то, что ты очевидец. Но другое, это понимание того, что, делая это, ты ведешь войну против собственной страны, ты способствуешь смерти, гибели наших людей, наших солдат, наших мирных граждан, ну и так, да, далее. Что тут объяснять? Да. Другое время.
3: Да, да. Ну, точно так же, как и теракты.
2: Мне кажется, здесь не штрафы надо снимать, вводить за 1000 рублей или сколько-то там.
3: Да, 1000 рублей у нас за это, пожалуйста, если...
2: Ну, вот Кубань, смотрите. Что-то, да. Значит, за первичное нарушение, значит, да, в конце 25-го года губернатор Краснодарского края постановление. Я не знаю, может, он просто больше не может, и там тоже мы не знаем. Это я не обвиняю. Ну, наоборот, молодцы, что ввели такое. А вот, возможно, они просто
3: типа
2: больше
3: хоть что-то,
2: не могут.
3: Да? Угу, угу.
2: Ну, уголовно они не могут вводить, они только административно,
3: ну, не могут,
2: скорее,
3: да,
2: всего, могут.
3: Да.
2: Для граждан от 1000 до 3000 рублей, для должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических до 100 тысяч рублей. Это первое нарушение, ну и угу, повторно там увеличивается. Ну вот, собственно, вот так.
3: Ну и вот журналист там заплатит тебе десятку, ты трешку отдал, и, собственно говоря, натуры на те 2% и живут.
2: Как ты узнаешь, что там отдал, это тоже не просто, нет, здесь показательное нужно наказание, чтобы было страшно.
3: Да,
2: вот,
3: да.
2: Как это, вот мы обсуждали с этими вот идиотами, которые там то поджигают, то, значит, теракт угу, устраивают. Вот это надо придавать огласки и показывать жесткость наказания максимально.
3: Да, да, да, да, да. И потом показывать еще, как они время проводят там, куда их отправили, потому что люди-то тоже не знают, что такое строгий режим, например. Потому что, ну, как бы они слышали строгий режим, а надо видео показывать реально, как они там раком ходят на зоне. тогда у детей, у этих малолетних придурков не будет желания пойти и найти себе контрактик на 10-20 тысяч, чтобы на выходных побухать спокойно на эти деньги. Они же из этого исходят. Вот у меня девушка завелась, а я пойду сейчас срублю быстренько баблишко. Для них 10-15 тысяч – это приличные деньги. Ну и свожу ее в ресторан, там, не знаю, и может, куда-нибудь в отпуск съездим. Вот. А я за это там шкафчик подожгу.
2: Передаю тебе просьбу руководства нашего этого самого медиахолдинга, чтобы вот
3: термины ничего такого. Вот,
2: ну, ходят, значит, это, выпить, так сказать, и так далее.
3: Понятно.
2: Если можно.
3: Ладно. Да, конечно, можно, просто я вроде ничего такого особого не сказал. Хорошо.
2: Ну, нет, это стилистический вопрос, мы стараемся избегать слов, нам всякие буквы там и так далее.
3: Угу. Хорошо, хорошо, договорились. Окей, минута у нас до конца эфира, в смысле этого сегмента эфира. Петр Трофим, делать шоу из церкви и религии, это нормально или нет, спрашивает Григорий.
2: Да. Почему нет? Вы имеете в виду открытие этой Саграда Фамилия, вернее, освящение башни имени Иисуса Христа? На мой взгляд, да, абсолютно нормально. Это действительно выдающееся сооружение. Это католическая церковь, это их, так сказать, объект. Что хотят, то и делают. А почему нет? Мы им тут не указ. У нас свои шоу, очевидно, должны проводиться. Нет, это было очень красиво. Кто не в курсе... Оно уже 20 секунд. Но кто не в курсе, вот вчера состоялось открытие, вернее, освящение. И там вот эта Саграда Фамилия, этот самый архитектора, ну, давайте уйдем на рекламу и новости, архитектора Гауди, которая строится там с 1880 какого-то года.

0: Страна героев. Александр Бут. Всего одна граната. Одно правильное, своевременное движение. А еще молниеносная реакция и умение адекватно оценивать ситуацию. Сержант Александр Бут на спецоперации с самых первых дней. У него важнейшая, связанная с ежедневным риском для жизни, задача. Подвоз материально-технического имущества подразделением десантников, ведущих тяжелые боевые действия на переднем крае. Радикалы ВСУ понимали, насколько нашим бойцам необходима поддержка тыла. В очередной раз они решили лишить снабжения находящихся на линии огневого контакта российских военных. Неожиданно из засады атаковали колонну, в которой находился Александр. Бут отчетливо понимал, если противник попадет в машину с топливом, которая двигалась перед его автомобилем, колонна будет разгромлена или ее значительная часть. Гвардии сержант занял позицию и открыл огонь по боевикам. Выхватив гранату, он выдернул чеку и прицельно метнул ее в сторону врага. Попадание было точным и максимально эффективным. Александру удалось уничтожить целую группу противника. Радикальные националисты, понеся большие потери, отступили. А российская автоколонна продолжила движение. Груз остался целым и невредимым и был доставлен в пункт назначения. Страна героев.
1: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом на радио «Спутник».
0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
2: Вы должны это услышать.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Одиннадцать утра в российской столице, в Улан-Удэ 16 часов, 17 часов в Якутске. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Лидеры Евросоюза на саммите могут одобрить открытие переговоров о вступлении Украины. Переговоры США и Ирана продолжаются, несмотря на обмен ударами. Российские дипломаты в КНДР почтили память советских воинов по случаю Дня России. Подробности далее. Город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар» обесточен уже более суток из-за атак ВСУ на энергетическую систему области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение и полностью обесточена. После этого энергоблоки Запорожской АЭС были переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Лидеры стран Евросоюза могут формально запустить открытие первого кластера переговорных глав о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз на саммите 18-19 июня. Об этом заявил глава Евросовета Антонио Кошта в письме приглашения участникам встречи. Он добавил, что этот шаг позволит положить конец длительному тупику в переговорном процессе двух стран и создаст новый импульс для политики расширения Евросоюза. Украина, по словам Кошта, станет одной из центральных тем встречи. Перед началом обсуждения к лидерам Евросоюза по видеосвязи обратится Зеленский. Переговоры США и Ирана по достижению мирного соглашения продолжаются, несмотря на ночной обмен ударами между сторонами, сообщает телеканал CNN. Накануне президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены осуществить масштабную атаку против Ирана. В ночь на четверг центральное командование Пентагона начало удары по Исламской Республике. Позднее Трамп заявил, что Вашингтон разбомбит Иран, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном. Иран в ответ атаковал 18 целей на базах США в регионе Ближнего Востока, в том числе на авиабазах в Кувейте. Российские дипломаты в КНДР возложили цветы к мемориалам советским воинам в Пхеньяне и Чундине в преддверии Дня России, сообщили российские дипломатические представительства. По данным посольства, КНДР предоставила для церемонии почетный караул и военный оркестр Корейской народной армии. Также генконсульство провело торжественный прием, на который были приглашены руководство провинции Хамгёнпукто, города Чундин, а также дипломаты Генерального консульства Китая. Турция располагает всеми необходимыми возможностями для обеспечения безопасности своих граждан и иностранных туристов на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. Собеседник агентства также добавил, что Анкара поддерживает активные контакты со всеми сторонами, включая Россию, стремясь содействовать снижению напряженности и поиску дипломатических решений. Также отмечается, что Турция обеспокоена ростом напряженности вокруг Ирана и рассчитывает на продолжение переговоров между Тегераном и Вашингтоном, поскольку дипломатия остается единственным путем к долгосрочной стабильности в регионе. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Продолжаем наш эфир. 11 июня у нас на календаре, 11.04 на часах. Лучшее радио страны, радио «Спутник» в ваших приемниках и лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем» на радио «Спутник». Петр Лидов, Трофим Татаренков, Джон Воролик к нам присоединился, политолог, журналист из Соединенных Штатов Америки. Джон, доброе утро.
3: Доброе утро. Спасибо за приглашение.
2: Доброе утро, спасибо, что пришел. Ну что, мы наговорили чуть про твои впечатления от Петербургского международного экономического форума. Подводятся еще итоги форума и в Москве до сих пор еще сейчас, ну, в Москве вообще все долго происходит. Еще сейчас проходят конференции по итогам Петербургского международного экономического форума. Люди сидят, обсуждают, а как там все это было. Ну, действительно, важное, серьезное событие. Расскажи пару слов о своих впечатлениях нашим радиослушателям.
3: Первое, я хорошо знаю экономический форум в Санкт-Петербурге. Я был на самом первом, я был на втором, mm-hmm. на третьем форуме, когда-то еще был в Таврическом дворце. Но это был mm-hmm. мой первый раз в экспо-форум, и такой размах, такой масштаб очень меня впечатлял. Как вы знаете, много регионов России, много крупных корпораций. Абсолютно потрясающий, очень высокий, на очень высокий уровень. Кроме одного, очень мало иностранных стендов. Я считал всего 4 иностранных стендов. Стенд. Я не говорю о представителе. Я знаю, что да, было много гостей из разных стран, но почему-то крупные международные корпорации не приехали со своим стендом. Они не хотели афишировать свое присутствие, скорее всего. Поэтому они так решили более аккуратно приезжать на форум. Ну, понятно, что все боятся дядю Сэму, все боятся вторичные санкции дяди Сэма. Это понятно. Люди боятся афишировать свои торговые и коммерческие отношения с Россией. Мы все это понимаем.
4: Угу. Но, кстати, там же был представитель даже администрации американской, правда, по культуре, но, тем не менее, он там...
2: Ну, Рубин сказал, что никого не посылали.
4: Да. Ну, может, он сам приехал по своей инициативе, но он же привез там что-то, по-моему, крест от президента США в храм там ходил как-то там.
3: Ну, да, может,
4: Рубио не посылал, а он как бы у него там другой начальник был.
3: Да, мелкий чиновник, даже не третьего уровня, а четвертый или пятый уровень. Очень печально, да.
4: Ну, да. Печально или нет, ну, в общем, что ж поделать. Вот, ничего страшного.
5: Хоть кто-то приехал.
2: Вопрос есть, давай я задам, начнем с вопросов от наших зрителей, а потом уже поговорим, наверное, про обстановку. Вы согласны с мнением, если ты ни за что не платишь, значит, продукт это ты? Я не знаю, почему это вопрос, Джон, к тебе, но вот такая вот история и Григорий Эл задает. Что, ну, я не знаю, понял ты, да, эту игру слов такую своеобразную, что... Ну да, что если тебе что-то достается бесплатно, то значит кто-то просто на тебе зарабатывает. Вот так вот я бы сказал.
3: Может быть. Да, может быть. Может быть так. Но зависит от какого дела, потому что есть очень, очень важное дело. Например, я бесплатно выступаю на крупные российские каналы. Почему? Потому что если это важно... Важно, чтобы остался какой-то диалог между Россией и Америкой. Я считаю, что это важно, что я помогло вам понимать, что такое США, менталитет американской элиты, американского народа. Вот это моя миссия. Я это делаю бесплатно.
2: Угу. Кстати, логично, да, хороший ответ. А вот смотри, в связи с этим я тебе тоже наброшу. Вот Кэнди Соуэнс приезжала, да? Важен ли, по твоему мнению, ее приезд? То есть, что она может дать и нужно ли России то, что она может дать своими рассказами своей огромной аудитории в США? Вообще, вот как ты считаешь, нам нужно популяризировать Россию в США глазами американца? Как это смотрится?
3: Да, это очень важно, когда приезжают такие люди, как Такер Карлсон, Кэндис Оуэнс, потому что, они мало знают о России, они не эксперты по России, и поэтому они сюда приехали, чтобы разобраться. Но у них огромная аудитория, как мы знаем, и это очень важно, потому что они могут донести правду до многих миллионов американцев. И потом это много миллионов американцев могут дальше донести правду к своим людям. И, может быть, таким способом можно пробуждать какое-то новое сознание среди американского народа. Но, как мы знаем, в Америке абсолютно тотальная информационная блокада. И это реально, как ваш президент говорил, империя лжи. Полная цензура и информационная блокада, когда касается не все темы, но когда касается России, Украины, НАТО, понятно, что партия власти диктует очень жесткие условия. И очень мало американцев знает, мало знают, что происходит здесь в России. Многие до сих пор думают, что здесь в России коммунизм, Владимир Путин хочет завоевать весь мир. К сожалению, такие абсолютно смешные, карикатурные идеи о России, к сожалению, существуют, присутствуют в разумах много американцев. И это все результат американской государственной дезинформации. И поэтому очень важно, что такие люди, такие випов, как Кеннес Оуэнс, так как раз приехали сюда, видели все своими глазами и дальше доносил правду к американскому народу.
4: Джон, сейчас сегодня для Соединенных Штатов важный день очень. Сегодня начинается чемпионат мира по футболу в Соединенных Штатах. Там уже депортировали арбитра ФИФА, который случайно оказался гражданином Сомали. Вот в США его сочли, его допрашивали там 17 часов, потом сочли его угрозу национальной безопасности. В общем, миграционная политика в действии, это с одной стороны. С другой стороны, вот Дональд Трамп тоже тут много чего интересного рассказал. Ну, во-первых, началась война заново, США нанесли удары, Иран ответил, Ормузский пролив закрыли. Вчера Трамп рассказал о том, что он, оказывается, какие-то миллионы баррелей нефти как-то тайно вывез, но не он лично, а Соединенные Штаты из Ирана, что Ормузский пролив работает и суда проходят, и что он лично общался с руководством Ирана, что интересно, правда, это опровергли сразу же иранцы. Можешь прокомментировать вот этот вот весь такой вот информационный сюжет? Я подведу итог, как дела в Америке, вот хочется спросить.
3: Ну, как мы с вами прекрасно знаем, Трамп – это аншоумен. И я знаю, что это много людей в Москве не хотят это слышать. Много людей в Москве считают, что он великий бизнесмен. Но я говорю вам, он никогда не был великим бизнесменом. Между прочим, в моем детстве мы всегда его знали как аферист, великий аферист. Еще в 70-е годы, 80-е годы он часто его, был связан с криминальным миром. Это все открытая информация, я ничего нового не говорю.
4: Но это и есть великий бизнесмен, разве нет?
3: Ну, в американском понятии, да, скорее всего так, да, к сожалению, так очень часто. Я это все вам рассказываю, потому что, чтобы отвечать на вопрос, мы должны четко, правильно понимать, что такое Дональд Трамп. Много людей до сих пор не понимают это. Я удивляюсь, что люди считают, что он великий бизнесмен, с ним можно договориться. Он бизнесмен, он человек дела. Нет. Он всегда был аферистом, и который имел очень тесную связь с оргпреступностью. Как можно договориться с таким акулом, я не понимаю. Если вы знаете, объясните мне, пожалуйста.
4: Я думаю, что здесь наше отношение, оно связано с тем, что объективно, ну, нам какая разница, какая у него репутация там в Штатах. Объективно он действительно, ну, во-первых, первая встреча на высшем уровне была в Анкоридже. Во-вторых, в общем, он, на мой взгляд, довольно искренне пытался повлиять на украинский режим, тоже договорился. То есть для России, мне кажется, он вполне в этой части, ну, вполне себе собеседник. Какой есть, такой есть. Тут о чем мы сделаем? Он же не наш президент, не мы его выбирали, а вы. Поэтому тут к нам-то какие вопросы? Нам он нравится в части отношения к России. Он первый западный политик, который, ну, как-то выслушал хотя бы две стороны.
3: Да, но такой figurehead, как это будет по-русски. Это человек, который просто его поставили, олигархи поставили в Белом доме. Это понятно? Mm-hmm. Еще раз, из его прошлого он очень уязвимый, его можно манипулировать, контролировать. Он не хозяин Белого дома. Давайте говорим однозначно, 100%, он не хозяин Белого дома. Америка – это олигархический строй политического правления. Абсолютно. Никакого президента не могут влиять на политика, на американскую внешнюю политику. Но я это говорю. Почти все эксперты говорят, американские эксперты, говорят, что неважно, президент демократ или республиканец, американская внешняя политика остается, все, идет все плавно.
4: Ну, есть стратегическое направление, и президент ее реализует, а что ж, нормально.
3: Ну, потому что ему не дают выбора. И вот, чтобы отвечать на ваш вопрос, да, это Трамп, не может влиять на процессы Украины с Ираном, потому что олигархи определяют эту политику. Поэтому не надо так особо обратить внимание на то, что Трамп говорит. Да, сегодня он говорит это, завтра другое. Он часто придумает информацию, он часто просто нагло врет, придумает.
4: Тут... Тут скорее, Джон, вопрос-то не в том, верить ему или нет. Тут скорее вопрос, а что, ну, как бы, грозит ли это чем-то, ну, например, республиканцам, там, да, поражением на выборах. Или как люди вообще на это реагируют? Спокойно ли? Потому что у меня ощущение, что, ну, внешняя политика, внешней политикой, там, в Штатах вообще тема Ирана кого-то беспокоит, избирателей, или Украина? Беспокоит. Ну, наверное, Украина в меньшей степени, а вот Иран. Ну,
3: беспокоит из-за проблемы с инфляцией. Инфляция – это абсолютно прямой результат американской внешней политики. Много американцев понимают, что жизнь в США стала так дорого и невыносимая именно из-за того, что за последние 30 лет олигархи построили эту американскую империю. Кто-то должен платить, в конце концов, за эту империю. И американский народ платит. Они каждый день платят за это. Когда идут в магазине, когда они покупают бензин, они платят за эту империю. И они устали платить, они устали, они больше не хотят. 75% американцев переживают очень тяжелые финансовые и экономические трудности сейчас. 75%. Это невероятная статистика. Почти 2/3 американцев не имеют никакого сбережения. Сейчас ситуация в стране, это такая, ну, мы не знаем такая ситуация, не знаю, только со времен 30-х годов. Потому социальная напряженность растет и растет. Особенно видно пропасть между поколениями.

0: наоборот, много считают, что уже скоро конец США. Может быть, да, может быть, нет. Я, скорее всего, я считаю, что не будет, потому что власть, да, олигархи прекрасно понимают, что происходит. И они очень жестко отвечают. И они строят жесткий авторитарный режим. Ну, вот это с помощью таких компаний, как Palantir, Microsoft, строится очень жесткий, такая, ну, фактически тоталитарная цифровая система. Тотальный контроль и слежку за каждым американцем. Но таким способом они могут избежать какой-то революции или гражданской войны. Потому что, да, когда меня спрашивают, Джон, будет гражданская война в США? Нет, не будет. Потому что олигархи, они не собираются потерять свою страну. Ну, это реально, это их страна, а не хозяин страны. И они не собираются прощаться со своим имуществом и богатством.
1: Ну, да, трудно не согласиться. Трофим, там нету ли вопросов?
2: Есть вопрос.
1: Давай Джону зададим, а то мы с Джоном любим дискутировать всегда. Вот тут пишут, кстати, ну ладно, да.
2: Что пишут, давай. Расскажи.
1: Не, я просто хотел комментарий увидел, что Алекс Зет пишет: Петр Трамп связал нашу инициативу, дал мифическую надежду на мирный исход. На самом деле это тактика отвлечения от основной задачи реализации СВО. Ну, слушайте, все может быть. Я просто пытался Джону объяснить, что мы-то не можем судить Трампа по его делам внутри Америки. Мы его судим по его связям с нами, а с нами он вполне себе ведет себя, ну, разумно и уважительно. В общем, тут не к чему придраться. Поэтому мы... Да, со стороны наблюдаем больше. А вот у американца, видно, наболело, вот, накипело и так далее. Да, к вопросу.
2: Бензин по 4,5 за галлон. Конечно, накипит тут, елки-палки. Так, вопрос Джону. Как, по вашему мнению, относятся военные США к заявлениям Трампа о многочисленных победах? Не пора ли вводить термин «отрицательная победа» наряду с термином «отрицательный рост»?
0: Еще раз, мнение американских военных?
2: Да, мнение американских военных о том, что Трамп постоянно везде говорит про победы, а побед по факту-то, ну, не сильно много.
0: Да, вот, сложно мне отвечать за американских военных, но я постараюсь.
1: Да, давай, ответь нам.
0: Ну, первое, они его любят. Не, американские военные его любят, потому что он тратит огромное количество денег на Пентагона, как никогда, самый высокий военный бюджет за всю историю. И, между прочим, скорее всего, военные и сотрудники госаппарата, это как раз опор. Это опор Трампа, он понимает это. Поэтому они тратят много денег на силовые структуры, на военных, ну, чтобы сохранить свою власть. Он понимает, что надо угодить и поблагодарить этим людям. И тоже он помогает олигархам, люди, которые его поставили во власть в Белом доме. Почти полтора года назад. Но рейтинг Трампа вам известно почти 30%. 30% самый низкий показатель за очень много десятилетий. Такой непопулярный президент давно не было. Трамп, давай так, однозначно, объективно, он очень непопулярный президент. Это не мое мнение, это факт. Его очень не любят. Не любит.
1: К выборам-то там что-нибудь произойдет. Это же такое тоже, опираться на эти опросы довольно сложно. Я просто к тому, что ты действительно очень здорово вот мысль подкинул, что, конечно, а военным-то, скорее всего, и нравится, когда он говорит про победы. Они же там приехали, они там ракеты запустили. Конечно, вон президент доволен, все, вообще нет.
2: Похоже, мы куда-то попали.
1: Ну да, но не то, что куда-то попали, нет, но они там попадают, и там мощные удары, и он говорит, что вот он опять... Он обещал с завтрашнего дня, вернее, в ночь на пятницу, если сделки не будет, стереть там опять Иран с лица земли. Ну, мне кажется, военным-то как раз это все должно нравиться. Ну, это Джон сказал, мне кажется, это правда.
0: И Трамп, как главный шоумен страны, он знает, как разжигать народ. Да, я не люблю Трамп, но я готов отдать должное. Он реально хорошо разжигает народ. Он знает, как поднимать настроение народа. Слушай, это надо сказать правду, что у него хорошо это получается. И военные его искренне любят его. Ну вот.
2: Да. А сегодняшнее заявление Хексида, ну, ночное, не сегодняшнее, у нас трудно сказать, вчерашнее, наверное, по поводу того, что по-любому есть план, как разобраться с руководителем Кубы. Либо мы его выкрадем, либо убьем, как скажет Трамп. Я прочитал и прям думаю, а так можно было вообще заявлять-то? Это как теперь? Уже разрешенная риторика?

0: Кто разрешает или не разрешает вопрос?
1: Ну, как-то мораль какая-то раньше была внутренняя, я не знаю, там... Да, ну, вот как ты мне сейчас про... Говорит, вот, эти, вот так нельзя на радио говорить. Окей, хорошо, я принял, больше не буду. Соответственно,
0: ну,
1: тут тоже...
0: Ну, вот так кто скажет?
1: Ну, не знаю, Трамп условный по голове ему даст, скажет, ты что, это же руководитель такого же государства, как мы. Как ты можешь так про него говорить? Еще и с упоминанием меня.
0: Мне кажется, Хексет, он вообще особо не стеснялся никогда...
1: Ну вот ну, я да. пытаюсь понять. Я Путина не могу представить, извините, да, я закончу тогда свою мысль. Так. Я, например, не могу представить даже не Путина, а там Белоусова, Шойгу, который бы сказал, ну мы убьем там такого-то руководителя, либо выкрадем. Ну, как так?
2: Это абсолютно нормальное американское право, особенно правое мышление. Это я помню такого еще в свое детство. Здесь ничего нового. Еще раз, вот давай берем, вот это 30% американцев, которые поддерживают Трампа. Они любят это, они реально любят, когда Хексет это говорит. Да, мы США, мы можем, мы глава в джунгли, мы главный зверь в этом джунгли. Мы можем показать и заставлять любого страну поставить на коленях. Они это любят. Вот это, еще раз, вот это наш американский ультраправый, это 30% населения. Они очень любят такая риторика. Поэтому Хексет понимает, он понимает, что он делает. Он именно разжигает это 30%. И Трамп, только действительно, Трамп и олигархи, они опираются на это 30%. Потому что, в конце концов, выборы, какие выборы? Америка давно не демократическая страна. Они могут, я уверен, я почти уверен, что Трамп и республиканцы победят в выборы в ноябре. Я почти уверен. И даже если они проиграют, все равно американская внешняя политика остается такой же. И Трамп и Хексет будут так продолжать. Потому что империя – это самое главное дело вашингтонского элита. Поэтому давай так, не надо особенно смотреть на выборы, какие результаты, демократы, республиканцы. США – это двухпартийная диктатура. Это мы сами, американцы, так шутим. Это не только не я, это не я не придумал. Это такая народная шутка. США – это двухпартийная диктатура.
1: Хорошо. Да. Ну, то есть... Понятно. То есть любая риторика, собственно говоря, она...
0: Ну, я тут, знаешь, бы немножко подходит. Заступился бы за Хексета, хотя он мне как не близко. Я тебе скажу, что у нас тоже жесткая риторика, и она людям очень нравится. Другой вопрос, что у президента другой стиль, и, ну, скажем так, министр обороны не является публичным политиком. А вот, например, был такой у нас политический деятель Жириновский, так он, по-моему, таким языком всегда и разговаривал, и до сих пор все восторгаются, как мы там...
1: Это значит, да, но он решение не принимал таких, понимаешь?
0: Земную ось собирались... Ну, слушай, какая разница, принимает он или не принимает? Это же
1: у нас вон Дмитрий Анатольевич Медведев до сих пор так высказывается.
0: Да, так и людям нравится, восторг, понимаешь? Да. И многие ведущие в телешоу... Я просто тут не сказал бы, что это американский народ не такой. Это нравится всем. Идея великой державы, что ж тут плохого-то? Я думаю, что когда на Украине Зеленский там что-нибудь тоже выпендривается, тоже там местным нравится. Мне кажется, в любой стране это любят, в общем. Вот, так что тут...
1: Джон, тебе нравится бывает. Такая риторика? Скажи честно.
2: Нет,
0: Джон интеллигентный.
2: Нет. Я хочу видеть США как порядочная, законопослушная, продуктивная, положительная сила в мире. И США, к сожалению, абсолютно нет такой страны.
1: То есть Путина в президенты США, в Путина в президенты мира. Вот. На этом...
0: Ну, не знаю. Но я думаю, что тебе, Трофим, такая риторика в исполнении наших политиков нравится, скорее.
1: Да, я так и сам умею, да. Мы прощаемся. Сейчас временно прерываем наш радиоэфир на рекламу и новости. Вернемся с Аси Харитонов.
3: Удар по музею обороны Севастополя. Контекст. Будет восстановлен и станет краше прежнего. Так в Кремле отреагировали на атаку ВСУ по знаменитому культурно-историческому объекту. По словам Дмитрия Пескова, Киев наносит удары по истории, но ее нельзя победить. Фрагменты грандиозной панорамы «Штурм 6 июня 1855 года» живописца Франца Рубо, посвященной героической защите города в годы Крымской войны, уцелели. Реставрированные после немецких налетов и пожаров в 1942 году, части полотна готовились к экспозиции в другом филиале. Нападение на музей-панораму в законодательном собрании Севастополя назвали ужасным преступлением Украины. Местные жители считают его сердцем города, а ночную атаку – элементом психологической войны Киева. К работам на месте ЧП привлекались десятки специалистов и единиц техники. Художник Рубо долго готовился к монументальному полотну. Жил в Крыму, изучал местность и исторические документы, делал многочисленные эскизы. Для панорамы был заказан холст размером 14 на 115 метров. Ее торжественное открытие в специально построенном для этого здании прошло 14 мая 1905 года. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть?
0: И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
2: Они как будто с другой планеты.
3: Подают непонятные сигналы.
4: Выглядят очень странно.
5: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
6: «Радио Спутник». Новости.
7: Студия, Анна Грузлова. Здравствуйте. Дрон ВСУ атаковал автомобиль МЧС в городе Сватово в Луганской Народной Республике, сообщили в региональном ведомстве. К месту были направлены силы и средства МЧС России. Во время тушения произошла повторная атака, направленная на автоцистерну. Уточняется, что в результате обстрела автомобиль получил осколочные повреждения. По данным ведомства, личный состав успел отойти в укрытие. Никто не пострадал. Для осуществления теракта СБУ собиралась обучить иностранца сбору бомбы в Молдавии. Об этом киевский агент рассказал Центру общественных связей ФСБ России. Он также рассказал, что сам связался с СБУ. Ранее сообщалось о задержании иностранца 1990 года рождения, который планировал убить военнослужащего одного из подразделений Минобороны России в московском регионе. Премьер-министр Италии Джорджо Мелони заявила о необходимости определения одного представителя от Европы для переговоров с Россией по Украине. Выступая в Палате депутатов национального парламента в преддверии Европейского саммита, который пройдет 18-19 июня, она заявила, что использование различных недостаточно представительных форматов приводит только к фрагментации, путанице и слабости. По ее словам, Европа должна содействовать условиям заключения мирного соглашения по Украине, работая над гарантиями ее безопасности и новой европейской архитектуре, которая обеспечит долгосрочную стабильность. Спасатели локализовали пожар Свято-Никольской церкви в Ессентуках, информирует Главное управление МЧС Ставрополья. Благодаря слаженным действиям огнеборцев МЧС Ставрополя пожар был потушен на площади 300 квадратных метров. По уточненной информации, эвакуация людей не производилась, погибших и пострадавших нет. Согласно открытым данным, церковь была построена в 1826 году. Видео пожара есть уже в МАКС-канале «Радио Спутник». На нем видно, как церковь в Ессентуках полностью сгорела. Депутат Верхней палаты японского парламента Мунео Судзуки заявил в беседе с РИА Новости, что хочет вернуть отношения России и Японии в то состояние доверия и направленности в будущее, в котором они находились при бывшем премьер-министре Синдзо Абе. Он отметил, что этот год юбилейный, исполняется 70 лет нормализации дипломатических отношений России и Японии. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
8: Доброе утро, Ася Харитонова к нам присоединяется, дорогие друзья, к нам. Это к «Изоленте живьем» в ее полном составе, в лице главного редактора, основного ведущего и мастера слова, а также знатока английского юмора Трофима Татаренкова и меня, его помощника Петра. Вот. Ася, здравствуйте.
9: Доброе утро, Петр и Трофим.
8: Нам и не только, и мужчины вот пишут тоже, Ася, не только женщины.
9: Ну, спасибо, дорогие люди.
8: Иван Есипенко, Аня, Ася, красотка. Что еще? Кто-то еще написал. Мне все пишут.
9: Спасибо.
8: Уже столько даже. Глаза разбегаются.
9: Засмущали.
8: Как ваши дела, Ася?
9: Да неплохо. Приболело вот что-то только как-то у нас. То жар, то холод в Ленинградской области.
8: Ну,
9: так что...
10: Но в основном жар у нас.
8: По погоде.
10: Под кондиционером там лежишь, небось.
8: Почему же она лежит-то? Она же еще
10: раздевайтесь
8: может ходить
10: по погоде,
9: тебе все положить всех, Трофим Викторович.
10: Да, да, да.
9: Ну что это?
10: Раздевайтесь по погоде. Хорошо.
9: Так, ну что, дорогие люди, давненько я с культурной рубрикой к вам не выходила. Сегодня у нас начну с печальной новости. Вчера буквально пришла эта новость. На 84-м году жизни скончалась Людмила Алексеевна Чурсина. Замечательная русская актриса. Да, она тяжело болела последний год. И, конечно, очень жаль, что такие замечательные актрисы и очень красивая женщина. Для меня лучшей Анфисы из «Угрюм реки» не было и не будет никогда. Вот ее роль потрясающая совершенно, и как человек она и активной общественной деятельностью занималась, и так что очень-очень жаль. Но,
10: да,
9: увы, жизнь такова. И не знаю, кстати, как вообще, я вроде смотрела все эфиры каждый день, но, по-моему, вы пропустили, сначала по дням рождения пробежимся, вы пропустили день рождения нашего всего, 6 июня Александр Сергеевич Пушкин. Вы говорили?
8: Нет, мы тут даже пытались читать стихи в прямом эфире.
10: Мы читали, да.
8: Ну,
10: причем читали Есенина под видом Пушкина,
8: вспомнить.
10: Это нормально.
8: Я Фета прочитал, думаю, что это Пушкин.
9: А, все, да, я помню, да-да-да.
10: Мы вообще молодцы, мы четко знаем Пушкина.
8: А с чем могли, мы все...
10: Чем могли, знаешь, как говорится.
8: Усыпали почву, так сказать, своими чувствами.
9: Ну, ты вот... Трофим, ты сказал в том эфире, что там, по-моему, на вопрос что-то было о Пушкине, ты сказал, что ты, честно, не очень любишь или вообще не любишь Пушкина.
10: Я не люблю
9: его, наверное,
10: не считаю,
9: да.
10: Не считаю его нашим всем.
8: Хорошо, что Александр Сергеевич не дожил до этой трагедии. Не знаю там о том, что все коту под хвост, понимаешь? Трофиму не нравится.
9: Ну, Трофим подарил бы Александру Сергеевичу, я думаю, свою книжку «Темник» с государственной надписью.
10: Не, я бы не стал.
9: И они бы пришли бы к примирению.
10: Мы бы не сошлись характерами с Александром Сергеевичем, мягко говоря.
9: Вот, почему же?
8: Ну, потому кто бы из вас победил на дуэли?
10: Два, знаешь, этих, как сказать, два шилозадых в одном этом самом не уживутся никогда.
9: А как же они сошлись, лед и пламень, по-моему, вполне себе.
10: Нет, лед и пламень.
8: Это должен быть лед.
10: А пламень и пламень, понимаешь, это как-то не очень. Они гасят друг друга. Тут вот, знаешь ли.
9: Ты знаешь, я на самом деле, так же, как ты, очень много лет, там, с юности до, наверное, недавнего времени относилась к Пушкину, то есть я бы тоже сказала, что я его не люблю, и я и сейчас не могу сказать, что я большой поклонник, да, но, читая там Евгения Онегина, того же множество его стихов, я бы действительно поняла, что благодаря только Александру Сергеевичу наш язык вот сейчас и когда-то стал таким одновременно сложным и простым, потому что до Пушкина...
10: Мне кажется, что он его упростил, он его примитивизировал. Ведь настолько допушкинский язык был красивый и богатый, а послепушкинский стал простой такой и скромный какой-то, вот такой вот простецкий такой.
9: Нет, потому что если вспомним, все-таки речь идет в большей степени о литературном языке. Если мы вспомним то, что писалось, например, там тот же Михаил Ломоносов, который там «Ода на вошествие» или «Державин», это, конечно, с точки зрения литературного объекта потрясающие примеры, да. Но читать это неимоверно сложно, потому что вот весь этот высокий штиль, так называемый, да, иногда это кажется человеку, особенно который там, допустим, просто-напросто там мало читает или мало знает историю, это просто нагромождение очень сложных словесных конструкций, половина из которых вообще может быть непонятна простому человеку. Пушкин же...
10: Да, это красиво.
9: Ну да, но Пушкин, как ни странно, очень современен стал, потому что, вот, например, мое любимое стихотворение «Что в имени тебе моем», вот если его прочесть, это же совершенно современный язык. То есть, если не знать, что это стихотворение написано в 1830 году, можно не понять, что это, ну, можно подумать, что это какой-то современный поэт написал, и это очень круто. Пушкин как будто бы вне времени. Он опередил свое время, но тем не менее продолжает как будто бы находиться где-то над всем вот этим всегда. Поэтому, я не знаю, язык у Пушкина, конечно, изумительный. Угу. И проза, и стихи, так что... С днем рождения, Александр Сергеевич!
10: Да, Александр Сергеевич, с днем рождения. Так.
9: Так, ну, следующее. Дальше. Хочу похвастаться. Тут не могу удержаться, потому что в понедельник была съемка, а я все еще пребываю в каком-то потрясающе невероятном восторге. В понедельник мы снимали новый выпуск программы «Персона», и там у нас получилось два героя, один из которых великая женщина Надежда Георгиевна Бабкина. А мы ее снимали вот второй, а первый – это Игорь Станиславович Угольников. И мы снимали это на его территории. Это киноконцерн «Военфильм». Находится он в Калужской области, недалеко от деревни Медынь. И я просто... Знаете, если бы я была мальчишкой, я бы, наверное, вообще там умерла бы от счастья. Мой внутренний мальчишка ликовал, потому что это, вы не представляете, это 220 гектаров площадь, и на все, это огромная съемочная площадка военных фильмов. То есть там какой-то у него совершенно фантастический авиапарк, там самолеты всех видов, военных, довоенных, поствоенных, совершенно крутейшая коллекция ретро-автомобилей. Мы ездили, например, он меня возил по всей этой съемочной площадке, по территории, на такой, как я не знаю, ГАЗ-45 он назывался, по-моему, вот он такой без крыши, он, этот автомобиль принадлежал кому-то из военных, он брал Берлин, и он ездит, он на ходу, и это просто какой-то, ну, шик, там выстроены специально деревни, вот то есть там все построено специально, вырыта специальная река, чтобы в фильме она вот там уходила за поворот и так далее. Ну, то есть это какое-то беспрецедентное, я считаю, явление в нашем... киномире, потому что это потрясающе, по-моему, не имеющий никаких аналогов. У них даже там сейчас снимаются фильмы, по-моему, корейцы снимают у них фильм какой-то тоже про войну, потому что там вот все, что хотите, там окопы специально сделаны, блиндажи, деревни, концлагерь, потом там какая-то стоянка, значит, ну просто, это отвал башки полнейший. Я даже не знала, что такое возможно, и это все благодаря Игорю Станиславовичу Угольникову и его другу. Они вместе вот всем этим занимаются. Это Вадим Задорожный, он директор музея техники Вадима Задорожного, и там большая часть всей этой техники автомобильной из музея Вадима Задорожного. Поэтому это, конечно, они какие-то великолепные молодцы, и это как раз тот случай, когда человек действительно вкладывается всем, чем может, душой, сердцем, финансами, в то, чтобы военно-патриотическое кино было качественным, то есть не только снято тяп-ляп, а еще что вот с вниманием к деталям и прочим. Это потрясающий восторг. Так что и туда ездят экскурсии, я знаю, туда можно приехать с экскурсией, это где-то в районе 2 с лишним часов от Москвы ехать, и оно того стоит, дорогие люди, обязательно всем советую посетить, потому что, ну...
10: Прекрасное место, кстати, да,
11: подтверждаю. А там всех пускают, снимали. Да?
9: Ну, там можно как-то договориться, по-моему, по телефону у них на сайте звонить, потому что экскурсионные группы туда точно водят. Ну, в конце концов, я думаю, по-моему, ты, Трофим, знаком с Игорем Станиславовичем.
10: Мы с Игорем знаком, да, потрясающе интересный человек с отличным чувством юмора, вообще замечательный. Да. И мы, когда снимали серию про Гагарина, про гибель Гагарина, мы заезжали туда, но нам, к сожалению, его площадка была неинтересна, потому что у него не было того самолета, который нам был нужен. Нам нужен был МиГ-15, с двумя этими самыми двухпосадочными, с двумя пилотами. И он там ей был рядом, и мы заезжали и туда, поэтому я был на этой площадке, очень красиво, очень клево, круто, да. И там рядом еще есть авиамузей, вот в котором мы как раз и нашли гагаринский самолет. Туда тоже можно заехать, взять экскурсию, посмотреть огромное количество, частный музей, и там еще можно на каждом самолете полетать. Это, правда, денег стоит, но там, например, можно сесть на МиГ-29 и полетать на нем. Вот, если крепкий желудок у человека, то, в принципе, можно вполне себе попробовать.
9: Да, так что большая моя рекомендация. Ну что ж, и, наверное, последний как раз у нас осталось, а может, еще что-нибудь обсудим. Я посмотрела нашумевший сейчас только недавно вышедший фильм «Майкл». Это байопик про Майкла Джексона. Кто-нибудь из вас
10: интересно.
9: Видел?
10: Интересно.
9: Слушайте, странно очень, я до того, как его посмотреть, почитала там отзывы критиков, американские критики все почему-то прямо его фактически разбомбили, хотя это самый дорогой байопик о вот музыканте, по-моему, в истории кино вообще, и собрал он уже в прокате какое-то немыслимое количество денег, и... Вы знаете, мне понравилось. Я считаю, что это круто, потому что это с точки зрения, вот, да, что впечатляет. Это отрезок, это не про всю жизнь Майкла Джексона, то есть там буквально начиная там с его детства, да, и заканчивается, по-моему, действие фильма в 84-м году или 88-м, то есть дальше не продолжается. Фактически это рассказ о том, что привело Майкла Джексона, да, почему он стал великим артистом. И, наверное, может быть, в моем... Ну, мне так кажется, наверное, может быть, не стоило называть тогда этот фильм «Майкл», а, допустим, можно было назвать «Джексон 5», «История Майкла Джексона», потому что там много и про отца, и про то, как вот из группы Jackson 5 вышел отдельный артист Майкл Джексон, но про семью там много. Второй плюс – это, конечно же, потрясающий совершенно каст актерский, потому что Майкла Джексона играет его родственник, это сын его старшего брата, племянник, и... Господи, Джафар Джексон его зовут. И, конечно, это в фильме кажется, что это совершенно... Это реинкарнация Майкла Джексона. Временами ты смотришь и уже... Ну, и в смысле, это же Майкл. То есть он настолько перевоплотился, да, внешне и внутренне, потому что без внутреннего не было бы такого полного соответствия в Майкла, что просто иногда мурашки бегут. Кажется, что вот он на самом деле это и есть Майкл. Очень круто с точки зрения сценария, там, художники по костюмам. Вот это все погружение в эпоху полнейшее. То есть супер. И... Конечно же, кто любит музыку Майкла Джексона, это такой фильм, фильм-плейлист, я бы сказала, потому что там, если я не ошибаюсь, там около 30 песен, то есть это такой, фактически это концерт, фильм-концерт. И ты сидишь, и ты на каждой песне, там, особенно когда любимые начинают играть, ты не можешь удержаться, ты там уже и пританцовываешь, и подпеваешь, это, ну, просто потрясающе. Что еще? Из минусов, наверное, ощущение какой-то незавершенности. То есть хотелось, да, всю... Может быть, у него будет продолжение у этого фильма, потому что там финальные титры, по-моему, там даже есть надпись «Дело его продолжается», что может служить как бы такой затравочкой на то, что когда-нибудь выйдет вторая часть. Не хватило... Мне как раз там многие ругаются, что никаким образом фактически не затронута вот эта скользкая тема отношений Майкла, да, с этими мальчиками, да, пометуя фильм документальный вот этот «Покидая Неверленд», где его там обвинили во всех смертных грехах. Здесь, ну, может быть, полунамеками какими-то что-то, то есть этого нету. Но это один из несомненных плюсов, потому что в фильме нет грязи. В фильме показан путь великого артиста, каким он стал, почему он таким стал. И, как по мне, снято с огромной любовью, хотя чем-то мне по духу напомнило «Богемскую рапсодию», вот тоже недавно, ну, как они, или давно уже нашумевший боёк.
10: Тогда можно не смотреть, хотел сказать я, ладно, извини.
9: То есть, знаете так, это такой очень крутой концерт лучших хитов Майкла с полным погружением в картинку, ты получаешь удовольствие от любимых песен, от любимой музыки, от игры актеров, но глубокой биографической драмой я это назвать не могу. Вот так. Вот. А хотелось бы, наверное, больше глубины, потому что, да, там показано, что детство у него было не позавидуешь врагу, там есть потрясающая сцена у рояля, где папа с Майклом репетирует какую-то песню, а Майкл плачет, но заставляет себя улыбаться, и вот, ну, там есть очень крутые сцены. Но вот мне не хватило какого-то, не знаю, драматичности более глубокой, что ли.
10: Ты знаешь, вот интересно, для меня есть два биопика биографических фильма, биологических, да, которые для меня образцово-показательные. Это, конечно же, номер один – это «The Doors» Оливера Стоуна, и номер два с огромным отрывом от всех остальных, а от третьего места – это «Переступить черту» с этого самого, господи, как же его, который Джокер-то потом играл, он играет там Джонни Кэша. Да. И это фильмы реально, это фильм «Жизнь». То есть это фильм, который ты живешь вместе с главным героем. Потому что показывать розовые там вот эти вот все дела единорогов и радугу и прочее, это, конечно, здорово, весело, как в той же «Богемской рапсодии». Но это неправда. Потому что это к реальной жизни вот этих вот людей не имеет никакого отношения вообще. То есть показать сборник клипов, это показать режиссуру, условно говоря, этих клипов, это даже не жизнь, а это просто, ну, условно говоря, какой-то кусочек его творчества. А вот переступить черту, когда ты сидишь и понимаешь, как он выжил вообще сам с собой, вот как вот в этом конфликте самого с собой этот ужасный человек выжил и еще и привлек к себе, не знаю, там какие-то, ну, миллиард людей, которые его по сей день слушают. Или как Вэл Килмер сыграл Джима Моррисона. Да, когда ты смотришь и думаешь, ну, какой же подонок, а, ну, но насколько гениальный. Да, и вот, вот мне кажется, что вот, вот такие фильмы, они как-то интереснее, чем «Богемская рапсодия». Ну, и как ты сказал, но я не смотрел Майкла, честно говоря, и теперь, наверное, и не очень хочу.
9: Нет, если ты любишь его музыку, ты кайфанешь совершенно,
10: да?
9: Точно.
10: Драмы в фильме нет. Вот этой вот
9: прям есть
10: вот.
9: Драма того, что как маленький ребенок так и не смог вырасти, и у него вот тут у него внутренний ребенок не вырос, а артист вырос. И вот конфликт вот этого там еще я увидела. Но это все равно все глубже. Ну, там как-то. Я говорю, надо было назвать его «Джексон 5. Рождение Майкла, рождение звезды». Вот тогда мне было бы понятно. Там не совсем. Ну, то есть. Вот как будто бы или продолжение будет. Вот я не знаю.
10: Кстати, да. Кстати, может быть. Драму отложили на потом, да?
9: Да. Хотя я знаю, я читала, что на самом деле в изначальный сценарий были вставлены все эти истории с этими мальчиками в поместье Неверленд. Но на этапе сценария или уже работы даже над фильмом выяснилось, что кто-то из этих мальчишек, там какая-то есть бумажка, в которой... Нельзя даже упоминать имя этого парня нигде. И им срочно пришлось перерабатывать сценарий, чтобы вообще все это фактически оттуда вырезать, убрать. Хотя, я не знаю. Вы смотрели, кстати, «Покидая Неверленд»?
10: Нет, нет.
9: Нет, не смотрел? Ну, я посмотрела, я очень люблю Майкла Джексона, и до сих пор для себя не ответила на вопрос... Было ли, не было ли, мне все еще кажется, что да, это ненормальная история, наверное.
11: Ну, вы знаете, но... мне кажется, это очень простой вопрос задать. Если он же говорил сам, есть интервью, где он говорит, что ну просто с детьми так классно ночью спать, и их можно гладить, они такие все прикольные. Вот вы бы своего ребенка отправили бы поспать с дядей 45-летним?
9: Нет, конечно.
11: Пусть он даже Майкл Джексон. Или нет? А если за деньги?
9: Нет.
11: Если бы вам дали $1 миллион, отправили бы? Ну, вот как там происходило.
9: Нет.
11: Они же приезжали, они тусили и так далее. Родители, как бы, наверное, закрывали глаза. И это положительный герой такой. Он ничего и плохого не имел. Так вам любой педофил скажет, что он ничего плохого не имел в виду,
9: плохого
11: а просто хотел потрогать.
9: Да.
11: Поэтому, вы знаете, я даже думаю, что если там не было там, юридически доказанного проникновения какого-то, то сам вот этот вот формат взаимоотношений, ну, как бы он такой, не надо его... оправдывать, мне кажется. Да, он выдающийся артист, но вот тут, ну, так сказать, что ж поделать.
10: Так мы особо его не оправдывали, честно говоря.
9: Не, мы не оправдывали.
11: Я просто когда записал там небольшое видео на этот счет, там столько в комментариях прибежало, там просто вообще, значит, фанаты, да как вы смеете, да там ничего не доказано, а вот там это, а вот здесь, он просто лежал рядом, ничего не делал. Ну, наверное, но я лично, как Петр Лидов, если какой-то взрослый дядя захочет полежать рядом с ребенком и ничего не делать, потому что он весь такой творческий и весь такой классно танцует, и он так поет здорово, и в детстве его обижали, то меня это, знаете, не очень убеждает.
10: Ну да, мало не покажется, это правда. Согласен полностью с тобой. Полностью.
9: Согласен.
10: Тут вообще даже ничего не скажешь. Это правда.
9: А я тут еще поразмышляла, но ты, Трофим, в целом уже вот сейчас рассказал. А я после того, когда готовилась к эфиру, думаю, а вообще какие, существуют ли вообще крутые байопики о ком-либо? Вот помимо тех,
10: конечно,
9: что ты перечислил. Какие
10: конечно
9: еще?
10: Есть великолепный фильм, не скажу великий, но близок к этому, называется «Cadillac Records», который я всем рекомендую. Это потрясающе. Это про великого Чеса, который основал империю Chess Records. Там и в главной роли играет, господи, пианист, мой любимый актер, который пианиста сыграл, у меня что-то с фамилиями в последнее время, Эдриан Броуди, вот, вспомнил, который мне очень-очень сильно нравится. Очень хороший фильм, биопик про Рэя Чарльза. Просто великолепный.
9: Да, кстати, точно, классный.
10: Вот,
9: да.
10: Великолепный фильм. У нас есть же канал «Из-за музыка ТВ». Там все эти байопики лежат на Рутюбе. Пожалуйста, заходите, смотрите. У меня там все выложено, все лучшие байопики, какие есть, включая те, которые я назвал. Кстати, кто не знает, еще один байопик – это «Клуб Коттон». Великий фильм, без преувеличения, великий фильм Фрэнсиса Форда Копполы, где просто каждый герой этого фильма – это реальный человек из прошлого. И там, что интересно, Ричард Гир сам играет на трубе джаз. То есть там в чем величие, вот как Вэл Килмор поет сам Джима Моррисона в фильме «Дорс», этот самый играет сам на трубе, все партии, джазовые партии он играет сам. Ричард Гир. То есть он прекрасный джазовый трубач, помимо того, что он прекрасный актер. Так что нет, есть хорошие фильмы, есть прекрасные фильмы, совершенно замечательные байопики, которые можно и нужно смотреть. Мы сейчас прощаемся с нашими радиослушателями до завтра. Завтра у нас пятница, 12-е. И в 10 утра мы выйдем в эфир.
9: День
10: России, естественно.

Страна героев. Дмитрий Торсунов. Группа старшего лейтенанта Дмитрия Торсунова занималась разминированием в зоне боевых действий. Очередное задание отличалось особой важностью. Военным предстояло нейтрализовать боезаряды и провести инженерную разведку на дорогах, по которым предстояло наступать основным подразделениям. Соблюдая меры предосторожности и тщательно маскируясь, бойцы выдвинулись на передний край. Им удалось обезвредить свыше 50 противотанковых мин. На одном из участков ВСУ превратили поваленные деревья в рубеж обороны. Их обмотали колючей проволокой, а поблизости организовали позиции. Дмитрий Торсунов с сослуживцами вступил в огневой контакт с противником, невзирая на его численное превосходство. Он наотлично знал тактику боя, умел командовать и обладал незаурядной силой воли. Первый же удар по радикалам стал для них обескураживающим. Тщетно пытаясь перегруппироваться, они понесли огромные потери. Выжившие бежали с поля боя, бросив оружие, технические средства и боеприпасы. Проделав проходы в заграждениях, группа Торсунова обезвредила еще два десятка мин. Путь для наступления российских войск был разблокирован. Близлежащий населенный пункт освободили в кратчайшие сроки.

0: Страна героев. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
2: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
3: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
4: Тупо не хотят работать.
5: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
6: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
3: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в Москве и Симферополе. В Якутске 6 вечера. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Специалисты приступают к обследованию атакованного в ИСУ музея «Панорама Севастополя». Послы ФРГ, Франции и Британии прибыли в МИД России. Конгресс Международной Федерации бобслея и скелетона не поддержал исключение Федерации бобслея России. Подробности далее. Специалисты приступают к обследованию помещений и фиксации повреждений атакованного в ИСУ музея «Панорама обороны Севастополя», сообщил директор учреждения Михаил Смородкин. Ранее в МЧС города сообщили о полной ликвидации пожара. Из горящего здания музею удалось вынести несколько фрагментов полотна, однако они серьезно повреждены пламенем и высокой температурой. Напомню, в ИСУ нанесли удар по музею в ночь на 10 июня. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. На Запорожской АЭС сформирован достаточный запас топлива для дизель-генераторов, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Ранее сообщалось, что атомная электростанция потеряла внешнее энергоснабжение. Она полностью обесточена, задействованы резервные дизель-генераторы. Согласно данным, высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ ферросплавная 1 автоматически отключилась в среду вечером. При этом основная линия Днепровская напряжением 750 кВ не работает из-за повреждений с 24 марта. Послы ФРГ, Франции и Британии прибыли в российское внешнеполитическое ведомство, передает корреспондент РИА Новости. Уточняется, что машины послов соответствующих стран подъехали к зданию на Смоленской площади в Москве. Ранее Лавров сообщил, что послы Британии, Франции и Германии просят о встрече с одним из заместителей министра иностранных дел. В нашем МИД говорили, что готовы с ними встретиться и выслушать, но большого оптимизма не испытывают. Члены Центра избиркома России, наблюдавшие за выборами в Армении, сообщили о большом количестве нарушений, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Напомню, парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательные процессы и работу Центра избиркома. Партия Никола Пашиняна не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределение голосов не прошедших в парламент сил. США атаковали баркас на юге Ирана, сообщило агентство Мехр. По данным агентства, экипаж судна включал 5 человек, их спасли и направили в Оман. Министерство иностранных дел Исламской Республики заявило, что Америка своими атаками на Иран фактически сделали бессмысленным режим прекращения огня, а ответственность за последствия таких действий лежит на Вашингтоне. Напомню, центральное командование Пентагона в ночь на четверг нанесло удары по Ирану после того, как Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров. Делегаты Конгресса Международной Федерации бобслея и скелетона не поддержали включение в повестку вопроса об исключении Федерации бобслея России, сообщает российская организация. Отмечается, что представители Федерации бобслея России провели ряд встреч и консультаций с делегатами национальных федераций, разъяснив позицию российской стороны, подчеркнув важность сохранения единства международного спортивного сообщества. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, происходящими в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 12 часов 4 минуты в российской столице. Начинаем программу «Дневной ракурс» на «Радио Спутник». У микрофона Михаил Алимов, Лисо Хабалова. Всем добрый день.
3: Всем здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Привет, Миша.
2: Привет, Лисо. Мы по традиции анонсируем большую тему, о которой подробнее с экспертными комментариями будем говорить в 13 часов. И сегодняшняя наша большая тема коснется у нас пенсии. В России готовят новую пенсионную программу с участием государства, рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. Давай кратко пробежимся по тому, что из себя эта программа подразумевает, а потом уже подробнее будем обсуждать непосредственно вот ближе к 13 часам.
3: Ну вот как раз по его словам, установленная пенсионная программа станет новым инструментом для формирования дополнительной пенсии. Это очень важно. То есть граждане смогут копить с помощью государства и работодателя в данном случае. Получается так. Власти хотят вернуть в экономику деньги, которые смогут людям дать возможность получать достойную прибавку к обычной пенсии. Так я поняла эту новость.
2: Мне там больше интересовал пункт, связанный с инвестициями. То есть в теории мы сейчас как бы вкладываем определенные деньги, причем это там тоже так интересно сформулировано. Это либо полностью работодатель, то есть, видимо, меньшую зарплату будут предлагать за счет того, что часть зарплаты еще в эту программу будет отправляться. И при этом эти деньги, которые, соответственно, мы платим там ежемесячно, еще планируют куда-то инвестировать для того, чтобы с учетом инфляции эти деньги не пропали. В общем, какая-то очень интересная программа, и если ее ведут, мне будет очень интересно, как это будет реализовано.
3: Я полностью с тобой согласна, потому что тоже задумалась о том, что вряд ли работодатель просто так захочет отдавать свои деньги, то есть, возможно, действительно твое предположение имеет место быть, и будет урезан какой-то кусочек от зарплаты для того, чтобы это все состоялось. Будем в час подробнее обсуждать эту тему.
2: Да, сейчас к актуальным новостям. Кирилл Дмитриев анонсировал новую встречу с Уиткофом и Кушнером. В июне она произойдет, рассказал нам глава РФПИ, точнее, не нам рассказал, а иностранным журналистам в интервью газете Берлинер Цайтунг. На прошлой неделе нам Юрий Ушаков, помощник президента Российской Федерации, рассказывал, что поездка представителей Соединенных Штатов в Россию готовится, но пока сроки не согласованы. Вот теперь уже более конкретно это произойдет в июне.
3: Да, и интересная цитата. Сейчас расскажу, что меня здесь заинтересовало. «Мы не хотим давать четкие временные рамки, но мы в постоянном контакте. Мы неоднократно разговаривали на этой неделе, ожидаем, что в итоге что-то произойдет. Не хотел бы называть конкретные даты, но еще будет обычная встреча в июне». Обычная встреча в июне. Вот обычная. Что подразумевается под этой фразой? Обычная.
2: Обычная встреча. Кто-то, кто более с таким юморным вкладом характера, может вспомнить, как там черную икру ели в московских ресторанах. Возможно, так. Но все-таки мне кажется, что здесь имеется в виду некий именно дипломатический контекст. Потому что, несмотря на разговоры о улетучившемся духе Анкориджа, все равно продолжается встреча между российскими представителями и представителями Соединенных Штатов. Тот же Кирилл Дмитриев говорит о продолжающихся встречах, о усилиях на дипломатическом треке. Вот еще одно его заявление из того же интервью по поводу как раз не взаимоотношений не только России и Соединенных Штатов, а он, в принципе, еще и украинский конфликт прокомментировал. Для достижения мира на Украине необходимо принять реалистичное решение, оно уже находится на столе. При этом здесь же упомянута и Европа, поскольку Европа станет более реалистичной, выразил надежду Кирилл Дмитриев. И вот говоря о реализме Европе, сейчас буквально новость на ленте информагентства пришла. У нас послы ФРГ, Франции и Британии, которые ранее просили о встрече с заместителем главы нашего Министерства иностранных дел Сергея Лаврова, прибыли в министерство. Машины подъехали к зданию на Смоленской площади.
3: Это свежая новость, да, сейчас ты это нашел?
2: Да. Знаешь, Лесу, мне в последнее время кажется, что Европа в какой-то степени усилила попытки договориться о чем-то. То есть, если раньше это было признавать поражение, там Украина одерживает победу на поле боя в зоне специальной военной операции, хотя, как мы прекрасно понимаем, это не так, то теперь как будто, по крайней мере, какие-то робкие попытки найти диалог с нашей страной, они начинаются.
3: Я полностью тебя поддерживаю, потому что очень много фактов, на которые можно опираться в данном случае. Действительно, все будто бы идет к тому, что, возможно, будут какие-то договоренности. Ну и реалистичное решение тоже, кстати, мне было интересно понять, что здесь за реалистичное решение, но вот все-таки цитата. Даже Зеленский заявлял, что американцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности, если Украина уйдет из Донбасса. Ну, то есть вот оно и реалистичное решение, в чем заключается.
2: То есть пока самым реалистичным вариантом, при котором мы считаем, что это возможно, это когда вооруженные силы Украины полностью покинут конституционные территории Российской Федерации, которые подразумевают 4 региона.
3: Да, судя по словам Дмитриева, именно так.
2: Вопрос, готовы ли на это ВСУ, остается пока открытым, потому что пока никакой готовности мы не видим, несмотря, опять же, на многочисленные призывы нашей страны одуматься и начать уже проводить переговоры на вменяемом уровне, скажем так. Также, что еще у нас происходит в мире? Да, прежде чем перейдем к этой новости, опять же, зацепим краешком другую новость. Она у нас дальше немножко идет по списку, но мне кажется, она сейчас как раз очень актуальна. Есть издание Financial Times, которое пишет, что Европа готовится реорганизовать дипломатическую службу.
3: И, кстати, полностью с тобой согласна, что ты сейчас ее добавляешь, потому что даже эта история, возможно, говорит о том, что они готовы к сотрудничеству. То есть они обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы Союза из-за недовольства работы ее главы Кай Каллас, которая очень критично настроена к России. То есть вот, опять же, цитата, если... Позволишь, зачитаю.
2: Да, конечно,
3: эти опасения...
2: сегодня у нас за цитаты.
3: Да, эти опасения усугубились тем, что Каллас, по всей видимости, высказывала собственное мнение по таким вопросам, как отношения между ЕС и Китаем, и вносила предложения, которые еще не были одобрены столицами. Стоп, это не та цитата, но это тоже интересная цитата.
2: Я могу без цитаты на память вспомнить несколько ее одиозных заявлений про то, насколько странно пал Советский Союз и Российская Федерация, причем там еще страны Африки в этом перечне оказались, правда, конкретизировать она не смогла. У Кая Каллас собственное мнение по поводу того, кто Вторую мировую выиграл, очевидно. Поэтому человек с явно некомпетентным уровнем для занимаемой должности до сих пор ее занимает, и я очень удивлен, на самом деле, до сих пор, почему она эту должность занимает. Это вопрос больше кадровой политики Европейского Союза. Но то, что сейчас хотя бы на уровне публикации уже задумались о том, что ваши дипломаты на самом-то деле дипломатией не занимаются, откровенное хамство в лицо представителей других государств, которые тем более вашими соседями являются, это не дипломатия, это немножко по-другому называется.
3: Да, и вот, кстати, я нашла испанская газета «Паис», надеюсь, правильно назвала ее, написала, что Каллас стала частью, вероятно, худшего руководства в Брюсселе за последние десятилетия. И также издание отмечало, что она слишком зациклена на России. И это тоже влияет на ее позицию по другим вопросам.
2: При этом не стоит, точнее, стоит упомянуть, что дело касается не только персоны Каллас, но еще и непосредственно бюрократической структуры. По данным источникам того же FT, несколько стран рассказали, что сейчас функции евродипломатии, а также национальных министерств иностранных дел, управления внешних связей и Евросовета сильно дублируют друг друга, и между ними нет координации. Это на самом деле частая проблема, она не только в Европе встречается, это мы, в принципе, по взаимодействию с достаточно крупными компаниями у нас можем наблюдать, когда есть несколько подразделений, которые вроде бы не совсем одинаковую работу выполняют, но смежных сфер касаются, и не могут между собой эти полномочия поделить, в результате тебя футболят там из одного ведомства в другое, и это очень сильно мешает продуктивной работе. Вот здесь вероятен такой же сценарий, как будто бы.
3: Ну, возможно, посмотрим, как будут развиваться события, и действительно ли произойдет какая-то реорганизация. Очень интересно посмотреть. И чем тогда будет заниматься Кая Каллас, уже нами любимая в кавычках. О ней мы очень часто говорим.
2: Ну, куда же без нее. Она про нас часто говорит. Мы ее тоже не злым тихим словом вспоминаем. Это процесс, который называется непубличный такой, несколько неофициальный, вернее, не непубличный, неофициальной дипломатии на уровне отдельных ведущих и СМИ. Перейдем к другому конфликту. У нас прокомментировал ситуацию в Армузском проливе генсек ООН Антонио Гутерреш, который выразил опасения, выразил свое беспокойство по поводу ограничений судоходства в Армузском проливе. Генсек ООН считает, что в лучшем случае последствия этого будут ощущаться многие месяцы, а больше всего пострадают развивающиеся страны.
3: Ну, ты знаешь, я читала эту новость, и многие месяцы звучит будто бы не так страшно. Понятное дело, что пролив — это такая основная артерия, все-таки через него идет почти 20% мировой нефти, судя по этим данным. И если он заблокирован, то цены летят вверх. Но здесь стоит вопрос, когда он будет открыт все-таки. И, возможно, уже дело будет не в месяцах, а как-то даже дальше это все будет распространяться.
2: Пока по последним новостям из зоны конфликта, когда Иран и Соединенные Штаты продолжают взаимные удары друг по другу, мне кажется, что даже в ближайшие месяцы мы не увидим каких-то позитивных подвижек. Хотя, может быть, это способ несколько усилить свою переговорную позицию. Я уже ничему не удивляюсь в современном мире. Но говоря про Армузский пролив, здесь, на мой взгляд, интересно несколько это с другой стороны рассмотреть, потому что вот тоже буквально сегодняшняя новость из Японии, она пришла. Япония в июле рассчитывает довести альтернативные закупки нефти по маршрутам, не проходящим через Армузский пролив, до 100% от прошлогоднего уровня. То есть страны на фоне всего происходящего рассматривают альтернативные способы для закупки, потому что нефть-то нужна, этот пролив заблокирован, пока непонятно, что там будет происходить. И когда уже сейчас идет такая диверсификация, увидим ли мы те же цифры закупок, даже если там спустя определенное время Армуз будет разблокирован? Я в этом уже начинаю сомневаться, потому что этим же не только Япония занимается. Этим занимаются многие государства, которые были зависимы от тех энергоресурсов, которые через Армуз шли.
3: А если увидим, то как думаешь, через сколько?
2: Я, если честно, в современном мире предсказывать что-то не берусь от слова совсем, потому что все меняется настолько стремительно. И пока, ну вот по тем новостям, по тем заголовкам, которые я вижу, пока ситуация далека от нормальной, и будет такое оставаться еще как будто бы не один месяц. Mm-hmm. Нам остается в этой ситуации только пытаться получать свою выгоду. У нас для России эта выгода вполне себе очевидна, потому что пока нефть не пробила отметку с там, запредельными за $200 за баррель стоимостью, мы можем спокойно поставлять по достаточно высокой стоимости наши энергоресурсы тем странам, которые заинтересованы, и имеется

0: Россия готова продолжать сотрудничество с Европой в поставках энергоресурсов, однако в России видят желание США забрать северные потоки для своей выгоды.
1: Прежде чем говорить о восстановлении северного потока, нам нужно понимать несколько вещей. Первое, что его восстановление невозможно а, без снятия санкций, и б, без понимания, кто будет платить, потому что газопроводы были застрахованы, это мы знаем. Мы знаем, что суммы...
0: Страховщики отказываются платить.
1: Да, да, потому что здесь вот закавыка на самом деле кроется вот в этом моменте. Поскольку в пункте договора не было упомянуто, что мы вам будем возмещать ущерб от военных действий и действий государства.
0: Но при этом, смотри, есть партия «Альтернатива для Германии», которая планирует восстановить газопровод, если выиграет выборы. Но для запуска газопровода необходимо снятие санкций и восстановительные работы, как ты уже сказал ранее.
1: Да, то есть первое, снять санкции для того, чтобы страны, которым этот газопровод идет, могли его закупать. Второе, либо уломать страховые компании каким-то образом, не знаю, админресурсом или другими способами. Либо найти внешнего инвестора, который может сказать, ладно, пускай страховые компании не будут ничего платить, либо мы там сами это все отправим. Правим путем покупки доли в предприятии, но этим уже в частности заинтересованы американские компании, то, что мы там в том числе и в Кремле отмечали. Вот. И поэтому очень много факторов и переменных, начиная с альтернативы для Германии, которая далеко не факт, что выиграет, несмотря на растущую популярность, потому что у нее там и в коалиционных процессах не все хорошо, другие политические силы не очень заинтересованы в коалиции, поскольку там сложные взаимоотношения с ними. Поэтому перспектива восстановления северных потоков – это вещь настолько далекая, и как будто бы она приблизится только вот в момент, когда специальная военная операция завершится. Это лично мое мнение.
0: Ну, возможно. У меня нет какого-то определенного мнения по этому поводу. Есть только факты. Тянется все очень долго. Процесс в суде уже идет долго. Процесс достаточно нудный и затянутый.
1: Ну и не стоит забывать...
0: Восторжествует ли правда, да, увидим.
1: Что необходимо еще в идеальном мире, конечно же, найти тех, кто отдал приказ о том, чтобы его взорвать. Мы догадываемся о том, кто отдал приказ, это в том числе и в публичном поле мелькало. Другой вопрос, как привлечь этих людей к ответственности.
0: Да, в том-то и дело, что очень сложно.
1: К слову говоря, об ответственности, тут тоже любопытные новости приходят из Турции. Как сообщает турецкий CNN со ссылкой на данные главной прокуратуры Стамбула, в стране продолжаются задержания в рамках антинаркотического расследования. Причем, если там где-то в нашей стране обычно по наркотикам попадаются люди не самые известные, ну, во всяком случае, я в нашей практике не припомню для того, чтобы у нас половину эстрады задерживали по
0: да,
1: делу.
0: Да, тут любителям турецких сериалов нужно сделать погромче сейчас, потому что задержаны достаточно известные люди, причем 22 человека задержаны.
1: Давай просто назовем парочку имен для понимания. Есть сериал, который называется «Великолепный век». Да, «Великолепный век. Империя Кесем». И одна из задержанных носит имя Берен Саад, которая играла там Кесем Султан. Не знаю, кто это такая, но я думаю, фанаты турецких сериалов новость эту оценили. Также были задержаны модельеры, биржевые брокеры, владелец сети ресторанов, предприниматели, режиссеры, актер, певица Айше Хатун Анал. Поэтому очень...
0: Причем, да. Прости, я тебя перебила, задержанных подозревают в хранении или употреблении наркотиков, склонении к их потреблению и занятии проституцией.
1: Не все так гладко в турецком шоу-бизнесе. И, видимо, какая-то часть вдохновения была почерпана еще и в результате употребления запрещенных веществ. Мы, кстати, это осуждаем. В Российской Федерации это запрещено. Наркотики – это зло.
0: Интересно, почему они решили взяться за свою богемную элиту, так сказать, и как они вышли на этих людей? Задалась таким вопросом я, когда читала эту новость. То есть они пришли к ним домой. А почему? Какие-то наводки получили, получается.
1: Это была провокация со стороны, да, их оппонентов. Кто-то хочет получить роль, я уверен, дело в этом.
0: Вот, возможно, возможно. Ты знаешь, но на самом деле, не знаю, может быть, все окажется ошибочным, и это все неправда.

0: И фанаты не будут
1: Вполне себе
0: переживать, да.
1: вариант. Расследование идет, пока задержание, пока не посадки, поэтому мы также будем за этими событиями следить. Так теперь давай в Россию вернемся. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что все сервисы, которые находятся под ограничениями в России, могут вернуться, если будут соблюдать законодательство страны. Тут следует напомнить, что в России заработала игра Roblox. Ограничения были сняты после того, как компания, которая владеет этой игрой, пошла навстречу и стала соблюдать те требования законодательства, которые у нас есть, и миллионы школьников в России вздохнули свободнее после этой новости.
0: Не знаю, вздохнули ли свободнее родители, потому что сейчас дочь моя уже в это не играет, но раньше это действительно была какая-то очень неприятная игра, там действительно были какие-то неприятные сообщения приходили, вот этот чатик там какой-то открывался, меня эта игра пугала, поэтому еще до того, как ее запретили, я заставила ее удалить. Но, повторюсь, тогда моя дочь была очень маленькая, не знаю, как сейчас с этим дела. Кто примерно возраст людей, детей, которые в это играют?
1: Какой? Я думаю, он максимально широкий, там вплоть лет до 15-16,
0: как может быть, знаешь, и взрослые дядечки
1: аудитория.
0: Тоже там сидят и пишут деткам. Вот иногда это... по сообщениям так мне казалось.
1: Это определенная когорта людей, которая, вероятно, путем сотрудничества с Роскомнадзором и профильными нашими органами оттуда, если не исчезла, то, по крайней мере, не имеет возможности теперь заниматься тем, что занималась.
0: Слушай, ну в любом случае, хорошо. Получается, Песков заявляет о том, что если какие-то западные компании хотят вернуться в Россию, то у них есть такая возможность.
1: Да, и уже есть прецедент. То есть да. Это не просто заявление, это именно то, что подтверждено практикой. Ну, посмотрим, кто будет сотрудничать. Если хотят зарабатывать, значит, будут. Если нет, то, пожалуйста, в таком случае либо альтернатива, либо другие способы для того, чтобы там находиться. Мы их все прекрасно знаем. Так, у нас еще минутка есть. Вот такая новость тоже, она важная. Мошенники обманывают россиян с помощью фейковых каналов об атаках БПЛА, потому что дроны летят, к сожалению, это пока наша на данный момент объективная реальность, и таким образом мошенники в том числе используют и телеграм-каналы для того, чтобы выманивать у россиян деньги. Как это происходит? Распространяют сообщения, подписаться там на разные боты, потом эти боты переименовывают, рассылают разного рода вредные ссылки для того, чтобы денег выманить, фейки рассылают, поэтому не ведемся, в каждом регионе есть официальные каналы в Максе, в Телеграме, в том числе кто-то еще до сих пор ведет, поэтому главное хорошо
0: поискать.
1: Да, и мне
0: кажется, в случае атаки БПЛАП, мне не кажется, атака есть. На телефон каждого человека поступает смс-сообщение, абсолютно бесплатное, без переходов в какие-либо каналы, то есть людей предупреждают.
1: Это, этим обычно занимается МЧС, да. Михаил Алимов, лицо Хабалова, в эфире «Радио Спутник» были. Программа «Дневной ракурс», выпуск новостей, продолжится прямой эфир.

Узнать за 90 секунд. Судьба последней любови Максима Горького, Марии Будберг, одна из самых загадочных в прошлом веке. Она была эффектной женщиной. В поклонниках у нее ходили фантаст Герберт Уэллс, чекист Яков Петерс и барон Николай Будберг. В жизни Горького она появилась случайно. Он искал секретаря. Буревестник революции был потрясен деловыми качествами Марии, ее эрудицией. А потом понял, что питает к ней симпатию еще и как к женщине. Двукратная разница в возрасте ничего не решала. Встреча оказалась роковой, а судьба женщины – предметом бесконечных споров историков. Родилась в Полтаве, вышла замуж за дипломата Ивана Бенкендорфа, в 1917-м перебралась в Москву. После расстрела супруга завела роман с британским послом Робертом Локкартом. В 1918 году их обвинили в шпионаже на Лондон в рамках громкого «Дела послов». Дипломата отпустили, а Мария выбралась на свободу позже благодаря любовной связи с Петерсом в обмен на сотрудничество с НКВД. А дальше нелегальные переходы через границу, новые аресты уже на Западе, роман с Гербертом Уэллсом и, возможно, сотрудничество с МИ-6. Поговаривают, что Мария приложила руку к смерти Горького. В его организме нашли неизвестную инфекцию, вызывающую паралич сердца.

0: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Все новости теперь доступны на нашем канале в «Макс». Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
1: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
2: А где тут бродит жираф на озере Чад?
3: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Бойцы южной группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Роскошная в ДНР, сообщила Минобороны России. В этой зоне за сутки ВСУ потеряли более 120 военных, 6 боевых бронированных машин, в том числе бронемашину «Хамви» производства США и бронеавтомобиль «Сенатор» канадского производства. Кроме того, как сообщает оборонное ведомство, группировки войск «Север» установила контроль над Архимовкой, существенно расширяя полосу безопасности в Харьковской области. Подчеркивается, что этот населенный пункт был основным укрепрайоном ВСУ на севере Болчанского района. 5 мирных жителей, в том числе 2 ребенка, пострадали в Белгородской области после удара беспилотника ВСУ, сообщили в региональном оперштабе. Уточняется, что украинский дрон нанес удар по коммерческому объекту. Всех пострадавших доставили в больницы. Бизнес-центр в Краснодаре поврежден в результате ночной атаки БПЛА на город, сообщает оперштаб региона. Отмечается, что здание расположено рядом с пострадавшим от падения обломков дронов многоквартирным домом. Ранее губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Краснодаре. Пострадали 2 человека. Как сообщил региональный оперштаб, в 2 квартирах этого дома начался пожар. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Бахрейна Абдель-Латиф Аз-Заяни проводят встречу в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Министры планируют обсудить весь комплекс двустороннего взаимодействия и подробно поговорить о наиболее значимых вопросах региональной повестки дня, включая ситуацию в Ормузском проливе. Также Аз-Заяни уже передал в адрес президента России Владимира Путина и Лаврова пожелания мира и благополучия от короля Бахрейна Хамада ибн Иса аль-Халифа. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге увеличилось с 5 до 6. Это 4 пешехода и 2 пассажира, сообщила пресс-служба городской ГАИ. Напомню, в среду вечером в городе произошла авария, в результате которой погибли 4 человека, в том числе ребенок. Еще 3 человека были госпитализированы. В отношении водителя автобуса и директора транспортной компании возбуждены уголовные дела. Они задержаны. Россия планирует пригласить на сентябрьские выборы зарубежных омбудсменов в качестве международных наблюдателей, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Выборы депутатов пройдут в единый день голосования, который пройдет 20 сентября. Всего в этот день пройдет более 2000 кампаний разного уровня. Предполагается заместить почти 21 тысячу депутатских мандатов и выборных должностей. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видео в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
5: 12:33 в российской столице. Продолжаем программу «Дневной ракурс» на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем добрый день. С нашей студией на прямой связи ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, военно-общественный деятель, военный эксперт Андрей Марочка. Андрей Витальевич, здравствуйте.
6: Здравия желаю, Михаил.
5: Давайте начнем наш разговор, наверное, с сообщения главы Херсонской области Владимира Сальдо. В ночь на 11 июня ВСУ ударили по нескольким мостам в Херсонской области, в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск и мост в районе населенного пункта Ставки. Скажите, пожалуйста, с военной точки зрения, для чего сейчас нанесены эти удары, чего добивается противник таким образом?
6: Здесь вполне очевидно, противник добивается нарушения логистики и снабжения с полуостровом, с материковой частью. В принципе, противник действует, ну, если так будет, как бы, грубо говоря, очень правильно, мы должны действовать так же, как и он. Сейчас противник всячески пытается нарушить логистику, затруднить передвижение, скажем, транспорта, причем здесь хочу сразу отметить, идет в большей степени, в подавляющем большинстве, конечно, гражданская составляющая, потому что сейчас, по сути, устроили блокаду полуострову, и сейчас от этого страдают в основном мирные граждане, а не военнослужащие. А вот военнослужащие сейчас как бы развивают успех, и у них есть своя логистика. Сразу хочу отметить, это как раз вот в районе Запорожской области, да, и вот противник думает, что мы основное снабжение ведем с полуострова. Ну, он глубоко заблуждается, хотя я думаю, что он и даже не заблуждается, у него есть вполне серьезные разведданные, и, естественно, он попросту вот такими террористическими действиями пытается дискредитировать наше военно-политическое руководство, ну и как-то расшатывать ситуацию в преддверии осенних выборов. Я думаю, что это основная цель преступного военно-политического руководства. А вот мы почему не наносим удары через Днепр, да, то есть там есть у нас весьма много целей, по которым законных, причем по которым мы могли бы наносить удары, но, видимо, существуют какие-то или договоренности, по-другому я как-то это объяснить не могу, но, опять же, объективно, если посмотреть на ситуацию, то мы видим, что эти договоренности, даже если они есть, не соблюдаются. Мы должны более жестко, точно так же отвечать ответно, зеркально, как у нас принято говорить, на действия противника и разрушать логистику противника, отрезая левый и правый берег, скажем, бывшего СССР.
5: Андрей Витальевич, скажите, пожалуйста, вот ситуация с Крымом, да, замысел нам понятен. Если не ответными действиями, есть ли у нас сейчас какое-то, ну, не универсальное средство, но набор действий, которые необходимо сделать для того, чтобы решить вот эту проблему, связанную как раз с постоянными ударами по артериям, которые связывают полуостров и материк?
6: Да, вы абсолютно правы, замысел нам уже просто очевиден, да, со стороны противника, а вот реализация замысла совсем идет не по той, не по тому сценарию, по моему глубокому убеждению, который бы они хотели. Сейчас, по моей информации, определенный алгоритм действий выработан по отношению к противнику, уже наносятся и ответные удары, и принимаются определенные, скажем, меры, которые я не буду озвучивать в прямом эфире, поскольку это будет действовать на руку противнику. Но, естественно, мы сейчас пытаемся купировать те угрозы, которые нам создают украинские боевики. И сразу хочу подчеркнуть, что универсальных средств нет, универсального вундервафы нет. И, естественно, мы должны исходить из этого. Да, нашим ребятам очень сложно, трудно. Они работают, они справляются в той степени, в которой как бы определяют условия. И хочу отметить, что силы те же самые противовоздушной обороны довольно-таки неплохо работают, но мы опять же должны понимать, что противник это тоже знает, и мы идем с очень сильным противником. И это не только Украина, это коллективный Запад, это страны НАТО. Это тоже нужно учитывать при ведении боевых действий.
5: Постоянные атаки на Запорожскую атомную электростанцию. Сейчас стало известно, что ЗАЭС потеряла вновь внешнее энергоснабжение, работает на дизель-генераторах. Раз за разом, из месяца в месяц, мы в эфире в том числе сообщаем о попытках ВСУ атаковать Запорожскую АЭС. Иногда у них что-то получается, что-то долетает, пока, благо, без каких-то серьезных последствий и в плане именно радиационной опасности, в плане функционирования станции, пусть и в холодном останове. В чем, я все про себе задаю этот вопрос, экспертам нашим задаю вопрос, в чем смысл-то этого всего? Почему раз за разом атакуется один из опаснейших именно с точки зрения нанесения ударов объектов, когда затронет абсолютно всех?
6: Ну, смысл я вижу лишь только в том, что сейчас, естественно, Украина испытывает очень серьезный, колоссальный, я бы сказал, энергетический кризис. Запорожская АЭС снабжала довольно-таки существенную часть бывшую СССР электроэнергией. И, естественно, когда были определенные переговорные процессы, Запорожская АЭС фигурировала в числе первостепенных, потому что Хмельницкая, Ровдинская, да, сейчас атомные электростанции, они работают на пределах возможностей и не обеспечивают полностью украинскую БУССР той электроэнергии, которой бы им хотелось. Они испытывают острый дефицит в электроснабжении, естественно, идут веерные отключения, а это влияет и на настроение граждан, ну, это, скажем так, самое минимальное, что интересует, ну, и, естественно, на украинское ВПК. Так что сейчас, на данный момент, вот эти вот удары, знаете, ну, напоминают мне известную пословицу «не доставайся ты никому», да? То есть, если вы, россияне, не хотите нам поставлять электроэнергию с этой атомной электростанции, значит, мы сделаем так, чтобы и вы не получали электроэнергию с этой атомной электростанции. Вот поэтому и ведутся удары скажем, распределяющим станциям, по станциям ЛЭП, которые снабжают резервно электростанцию. Я хочу отметить, что там ситуация действительно серьезная, а вот представители МАГАТЭ, которые также на регулярной основе наведываются на эту электростанцию, опять же, слепы, глухи и немы в отношении украинских боевиков, потому что это действительно, вы очень правильно отметили, что затронет ведь не только территорию, которая расположена вокруг атомной электростанции. Если роза ветров будет, скажем так, неблагоприятствовать европейским странам, то радиоактивное облако, не дай бог, накроет очень серьезную территорию Европы. И вот европейцы тоже почему-то не сильно беспокоятся об этом.
5: Ну, лично мое мнение, опять же, в дальнейшем, как будто бы, не дай бог, если что-то произойдет, я искренне надеюсь, что этого не будет, но ведь виноват-то в этом будет не только Киев. Это и на МАГАТЭ прямая вина ляжет. Почему нет понимания этого? Или понимание есть, но все равно продолжаем?
6: Вы посмотрите вообще заявление в отношении всего того, что происходит. Даже те же самые дроны, которые прилетают на территорию стран Прибалтики, в Румынии недавно, да, Польша, ну, то есть можно перечислять очень долго. Кого обвиняют в этом всем? Российскую Федерацию. И поверьте, если, не дай бог, как вы правильно отметили, обвинят в этом Российскую Федерацию, никакая Украина здесь фигурировать абсолютно не будет. Так что мы сейчас вот живем в сюрреализме таком, и, естественно, надеяться на адекватное восприятие того, что происходит, вот лично у меня нет никакой надежды. Только сила, только принуждение и только выполнение тех задач, которые сейчас идут в зоне проведения специальной военной операции.
5: Да, без этого и как будто бы без смены руководителей международных организаций мы мало что сможем добиться. Есть заявление из генштаба ВСУ, начальник этого генерального штаба Андрей Игнатов высказался на болезненную для украинцев тему по поводу демобилизации. И по его словам, массовая демобилизация на Украине пока невозможна, поскольку недостаточно граждан Украины вступают в ряды ВСУ, темпы мобилизации недостаточно. Насколько сейчас та бусификация, которую мы наблюдаем, та мобилизация способна восполнять кадровые дефициты за счет дезертирства, за счет ранений, за счет потерь разных, не только именно когда насмерть, но и за счет ранений. Вот скажите, пожалуйста, насколько сейчас, в принципе, работает та модель, которая присутствует?
6: Ну, касаемо демобилизации массовой, то она не только массовая, но и, скажем так, частичная, невозможна, потому что, по сути, если вы получили повестку и пошли служить в вооруженное формирование Украины, это билет в один конец. Там только один выход, получается, в сырую землю. И есть частичные какие-то случаи, когда там по увечью, по ранению демобилизуют, но это тоже очень редкие случаи. А по моей оценке, сейчас вот как раз такая политика, которая ведется на банковой, она, естественно, позволяет еще на данный момент восполнять санитарные и безвозвратные потери. На большее пока они не способны. Те заявления, которые были сделаны еще в начале этого года о формировании новых подразделений на территории бывшего СССР, они попросту невозможны. Сейчас весь бусифицированный материал, извините так грубо, но оно так и есть, он поступает как раз на линию боевого соприкосновения для того, чтобы восполнить боевые потери и, естественно, сохранить боеспособность тех подразделений, которые выполняют задачи на передовых порядках. Есть, естественно, там градуировка, есть определенные моменты, когда за деньги можно купить себе, скажем, теплое место где-нибудь вдали от линии боевого соприкосновения, где-нибудь на территории Черниговской и Сумской области, где не ведутся боевые действия, но это, как говорится, частности. В основном все, кто бусифицируется, живут не более месяца на линии боевого соприкосновения, поскольку нет боевого опыта, нет у них навыков, и, естественно, они несут очень серьезные потери, те подразделения, которые наполнены бусифицированными. Для того, чтобы хоть как-то сохранить это, все разбавляется так называемыми элитными подразделениями, но это тоже приводит к большим потерям и в этих элитных подразделениях.
5: При этом есть еще как будто бы резерв в виде тех граждан, которые с началом боевых действий благополучно релоцировались на территории Европейского Союза, потому что все больше новостей о том, что отдельные страны решают вопросы, связанные с их там пребыванием. Этот фактор мы учитываем, и насколько в таком случае будет пополнение в рядах ВСУ, если Европа выступит единым фронтом и скажет: возвращайтесь-ка домой, защищать родные поля.
6: Поверьте, этот фактор будет, я просто его прогнозирую, поскольку, ну, все-таки людской резерв даже на территории бывшего СССР, он не безграничен. Естественно, европейцы, которые заинтересованы в продолжении конфликта и эскалации, они будут делать все возможное для того, чтобы этот конфликт продолжался. А чтобы он продолжался, нужен людской резерв. И те граждане, которые выехали за пределы Украины и думают, что они находятся в более-менее безопасности, а я напомню, что на территории многих европейских стран запрещено было законодательно выдавать граждан, да, где ведется военный конфликт, то есть им предоставляется так называемое политическое убежище, но сейчас уже находятся некоторые правовые лазейки, когда за определенные проступки, даже минимальные административные какие-то нарушения, моментально отсылаются, скажем, граждане на территорию, экстрадируются на территорию Украины, естественно, там их уже поджидают в логистических центрах те же самые бутификаторы. Так что этот ресурс довольно-таки серьезный. Больше половины страны выехало с начала военного конфликта. И, естественно, этот, ну скажем так, потенциал очень активно рассматривается как киевским правительством, так и, естественно, европейскими странами. Самая безопасная страна – это территория Российской Федерации. Должны об этом знать все граждане, которые смотрят сейчас нас с вами на территории европейских стран. Россия не выдает граждан Украины для того, чтобы их бусифицировали.
5: Не будем далеко уходить от темы Европы. Глава делегации России на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Юлия Жданова заявила, что коалиция дронов стала главным спонсором убийства россиян. Потому что даже если вот сейчас зайти на ленту информагентств, эфиры коллег послушать, наши эфиры послушать, просто последние сообщения. 5 человек ранены под Белгородом после удара дрона ВСУ в Запорожской области, 7 раненых, 2 погибших за сутки из-за атак ВСУ, и так далее по регионам. Все это поставили страны Европы, все это поставлено за деньги Европы, с производства европейских, из Риги, из Лондона и так далее. Какие сейчас есть инструменты у нашей страны, или не сейчас, или с прицелом на будущее? Куда трезвонить, куда обращаться для того, чтобы привлечь к ответственности за все происходящее? ЕСПЧ мы отметаем, потому что там явно не объективная история. Нет сейчас такого органа для того, чтобы привлечь к ответственности людей за такие злодеяния?
6: Ну, если мы говорим за международное законодательство, международные органы, которые должны следить за этим законодательством, то сразу хочу сказать, забудьте об этих органах. Они целиком и полностью работают на эскалацию конфликта и поддерживают одну из сторон. То есть нет уже Фемиды, которая закрытыми глазами держит чашу весов. Уже нет абсолютно никаких независимых органов, которые могут что-то противодействовать той агрессии, которая идет со стороны Российской Федерации, вернее, в отношении Российской Федерации. Со стороны Российской Федерации сейчас нужно делать следующее. Прежде всего, предупреждать о последствиях, которые могут понести те страны, которые сейчас действительно являются спонсором терроризма. В принципе, этот пункт выполняется со стороны нашего МИДа, и мы регулярно слышим заявления о том, что есть некоторые факторы, на которые нужно обратить внимание европейским странам. Но это первоначальная такая тенденция, а вообще в целом нужно, как мне кажется, более решительно уже действовать в отношении европейских стран, потому что я целиком и полностью согласен о том, о чем вы сказали в начале. Действительно, они являются основными бенефициарами того, что происходит сейчас на территории бывшей СССР и на территории Российской Федерации. Сейчас дроны — это просто бич. И как мы видим, они летят не только на линии боевого соприкосновения, а, как правило, в глубоко тыловые районы Российской Федерации. Это доставляет нам большие экономические издержки. Естественно, люди гибнут. Это самый скажем, болезненный вопрос, поскольку действительно сейчас линия боевого соприкосновения, тыловые районы, они размыты. Если мы возьмем Великую Отечественную войну, всегда был тыл, всегда была передовая. Сейчас это понятие вообще начинает размываться, потому что противник получил доступ к тем технологиям, которые позволяют наносить удары за 1500 и более километров от линии боевого соприкосновения. И мы знаем и видим, как вы правильно отметили, что гибнут люди, и у нас здесь на территории Луганской Народной Республики бьют и по детям, которые сейчас, скажем, летом отдыхают на каникулах, и бьют по, скажем, тем курортным местам, где должны отдыхать люди. То есть это все очень и очень сложно. Но вместе с тем, сейчас, мне кажется, нужно очень взвешенно подходить к этому вопросу. Я со своими коллегами очень много общался на эту тему. Некоторые привержены к агрессивным таким действиям, нанесению ударов по производственным цехам. А другие, ну, придерживаются более тихой тактики, такой когда попросту ни с того ни с сего взрываются предприятия, пороховые заводы горят и прочие, прочие моменты. Скорее всего, это вот самый оптимальный путь, потому что все мы помним, что произошло с северными потоками, да, то есть, ну, в принципе, нам нанесен был существенный экономический ущерб. Ну, вот точно так же может происходить и с теми странами, которые снабжают украинских боевиков. Нам основная задача – это сделать так, чтобы европейским странам и странам-заинтересантам было невыгодно поддерживать бывшую СССР. То есть мы должны наносить им очень серьезные экономические ущербы, чтобы они не смогли впоследствии для себя, скажем так, безопасно или, скажем, безболезненно спонсировать ту террористическую власть, которая засела в Киеве.
5: Андрей Витальевич, у нас еще полторы минутки есть. Успеем обсудить заявление замглавы МИД России Александра Алимова по поводу того, что Россия требует отменить решение ООН о включении нашей страны в черный список из-за обвинений в сексуальном насилии на Украине. Откуда наша страна там взялась? Предоставлены ли какие-то доказательства? Потому что обвинения очень серьезные на самом деле.
6: Ну, вы знаете, да, очень такой интересный вопрос. Все мы помним омбудсмена Украины, который там заявлял страшные вещи, да, когда наши военнослужащие истязали там детей, насиловали их. То есть было огромнейшее количество заявлений с ее стороны. Потом она, когда ее уволили уже, призналась, что она фейковала. То есть, по сути, уже даже из-за чего были введены подобные меры, они, ну, скажем так, уже тем человеком, который это все озвучивал, развенчанные все вот эти вот фейки в отношении наших военнослужащих. Но международное право, как мы говорили с вами в самом начале, оно почему-то не замечает всего того происходящего, и, естественно, они не реагировали абсолютно никак. Естественно, на это обратили наши представители МИД, что, ребята, ну вы же как-то адекватно реагируете, а нет, предоставьте фактов. Фактов нет. Есть у нас Буча, есть у нас много других обвинений в отношении Российской Федерации, а фактов нет. Знаете, здесь, как принято говорить, джентльменам принято верить на слово.
5: Да. Благодарю вас, Андрей Витальевич. У нас время эфирное к концу подошло. Андрей Марочка, ветеран боевых действий, участник СВО, военно-общественный деятель, военный эксперт, был в эфире радио «Спутник». Выпуск новостей.

0: Страна героев. Александр Бут. Всего одна граната. Одно правильное, своевременное движение. А еще молниеносная реакция и умение адекватно оценивать ситуацию. Сержант Александр Бут на спецоперации с самых первых дней. У него важнейшая, связанная с ежедневным риском для жизни, задача. Подвоз материально-технического имущества подразделением десантников, ведущих тяжелые боевые действия на переднем крае. Радикалы ВСУ понимали, насколько нашим бойцам необходима поддержка тыла. В очередной раз они решили лишить снабжения, находящихся на линии огневого контакта российских военных. Неожиданно из засады атаковали колонну, в которой находился Александр. Бут отчетливо понимал, если противник попадет в машину с топливом, которая двигалась перед его автомобилем, колонна будет разгромлена или ее значительная часть. Гвардии сержант занял позицию и открыл огонь по боевикам. Выхватив гранату, он выдернул чеку и прицельно метнул ее в сторону врага. Попадание было точным и максимально эффективным. Александру удалось уничтожить целую группу противника. Радикальные националисты, понеся большие потери, отступили. А российская автоколонна продолжила движение. Груз остался целым и невредимым и был доставлен в пункт назначения. Страна героев. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Есть что сказать?
1: Говорите.
0: Плюс +7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
2: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
3: Да.
2: А переоценивали?
3: Вряд ли.
2: Сколько друзей вы потеряли?
3: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
4: Часто ли ты ошибаешься?
3: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
2: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс +7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
6: В Москве час дня, в Калининграде полдень, в Бишкеке 16 часов. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Два жителя Запорожской области скончались после атаки дрона ВСУ. Иран закрыл Ормузский пролив для прохода судов до последующего уведомления. Армения обратилась в ЕЭКС из-за проблем с экспортом в Россию. Подробности далее. Санкции против российских банков не мешают им развиваться, получать большую прибыль и поддерживать максимально высокие рейтинги надежности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что незаконные ограничительные меры Евросоюза в отношении российских банков – явление не новое. Крупные банки России давно находятся под санкциями. Песков отметил, что при этом ситуация в российском банковском секторе стабильная и абсолютно контролируемая. Центральный банк России внимательно следит за ситуацией и принимает меры для поддержания его стабильности. Два жителя Запорожской области погибли после атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Он уточнил, что они скончались в больнице от осколочных ранений. Ранее сообщалось, что украинские дроны атаковали село Новоукраиновка Куйбышевского муниципального округа. Силы ПВО России за сутки уничтожили 798 беспилотников и 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» ВСУ, сообщили в нашем Минобороны. Также ликвидированы 10 управляемых авиационных бомб и 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США. В Минобороны России добавили, что силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Москва начинает получать первые реакции на направленный арабским странам Персидского залива обновленный текст концепции безопасности в регионе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Ранее в российском дипведомстве сообщили, что на фоне кризиса в регионе, вызванного американо-израильской агрессией против Ирана, российская концепция безопасности в зоне Персидского залива была обновлена и дополнена актуальными элементами. Иран закрыл Ормузский пролив для прохода судов до последующего уведомления, подтвердило иранское управление по контролю за Персидским заливом. Накануне президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены осуществить масштабную атаку против Ирана. После этого в ночь на четверг центральное командование Пентагона атаковало Исламскую республику. Тегеран ответил ударами по базам США. Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию из-за проблем с экспортом армянской продукции в Россию, сообщил министр экономики республики Геворг Папаян. В начале июня председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что премьер Армении Никол Пашинян использует Евразийский экономический союз, чтобы перейти в Европейский союз. По словам Володина, Армению ждет та же участь, что и Украину в вопросе доступа товаров на рынке ЕС. Пашинян утверждал, что заплатит фермерам за урожай, которые они не смогут поставить в Россию из-за введенных Москвой ограничений, а также сказал, что рынок Евросоюза будет открыт для армянских фермеров. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
1: 13 часов 4 минуты в российской столице. Продолжаем программу «Дневной ракурс» на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, Лисо Хабалова. Всем добрый день, Лисо, привет.
7: Привет еще раз, Миша, всем привет.
1: В полдень анонсировали большую тему. Поговорим мы про пенсии, а конкретнее про инициативу, связанную с новыми пенсионными программами. Как рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков, в России готовят новую программу, которая будет работать параллельно с программой долгосрочных сбережений. При этом в ней также предусматриваются налоговые льготы как для сотрудника, так и для работодателя. Еще из важных пунктов. Во-первых, это предложение. Начнем с этого. Это пока еще обсуждается, то есть никаких инициатив законодательных в том числе еще нет. При этом предполагается, что финансировать систему будет в основном работодатель, либо целиком, либо по большей части. При этом работник также автоматически становится участником системы, но может в любой момент из нее выйти. Сообщается, что работодатель будет перечислять деньги на отдельный счет в негосударственном пенсионном фонде, а тот будет инвестировать их, чтобы защитить от инфляции и приумножить. Доступ к выплатам сотрудник получит, когда наступит пенсионный возраст. Вот такая вот инициатива.
7: Интересная инициатива. Интересно, как это будет работать на деле, кто сможет участвовать в программе, как будут распределяться эти взносы. Очень много вопросов у нас с тобой изначально возникло, и, в принципе, они есть и сейчас. И, кстати, тоже задумалась, насколько новая программа будет выгоднее обычных вкладов и инвестиций, например, в чем плюсы?
1: Под текущий процент, особенно когда у нас некоторые видные, скажем так, российские политические деятели называют положить деньги на депозит под текущий процент самым выгодным вложением на текущий момент, действительно интересно, чем может привлечь граждан такой инструмент. При этом стоит напомнить, опять же, что у нас и сейчас есть похожие системы. Это программа долгосрочных сбережений, может быть, не все они знают, кто-то точно уже пользуется, и знакомые у меня тоже есть. И там, в принципе, механизм похож. Я не понимаю, возможно, это каким-то образом предлагается дублировать еще один инструмент. В чем принципиальная разница с ПДС?
7: Ну вот о том, как эта система скажется на работодателе и что лучше предпринять, давай послушаем нашего эксперта. Ярослав Нилов, заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
8: Это некая идея, некие предложения, чтобы это обсуждалось где-то на площадках Минтруда, на площадках трехсторонней комиссии, на площадках правительства. Мне это неизвестно. Нужна нормальная, более широкая, разъяснительная работа в отношении действующей системы долгосрочных сбережений. Про нее многие не знают. Все, что касается обязательных требований в отношении работодателя, то нужно понимать, что это как минимум для работодателя дополнительная административная нагрузка. Поэтому обсуждать можно, обсуждать нужно, смотреть плюсы, какие будут минусы, делать оценку регулирующего воздействия, но помнить про те грабли, на которые уже неоднократно наступали. Считаю, что лучше всего сегодня сосредоточиться на действующей уже программе долгосрочных сбережений, при том, что возможность использовать средства с накопительного счета у граждан можно для перевода этих средств в программу долгосрочных сбережений.
7: Ну, такое интересное мнение. Да, лучше вот это улучшать то, что работает сейчас.
1: ПДС, да, опять же, действует очень похоже на это. И, возможно, здесь сам нюанс программы в том, что действительно этим больше именно работодатель будет заниматься. То есть для того, чтобы там с граждан некие административные моменты снять с необходимостью каждый раз зарплаты перечислять. Ну, ладно, вы зарплаты перечисляете сами, окей. Но при этом, если то же самое будет делать работодатель, ну, по деньгам то же самое выйдет, вы просто меньше получать будете. В общем, не знаю, насколько это все нам необходимо. У нас есть еще одно мнение по этому вопросу. Давай послушаем. Дмитрий Прокофьев, экономист, директор по внешним коммуникациям Neft Research, автор телеграм-канала «Деньги и писец».
9: С точки зрения макроэкономики, пенсионеры уже отработали все, что им нужно. И фактически никаких препятствий для того, чтобы финансировать пенсии из бюджета, с этой точки зрения нет. То, что предпринимается сейчас, да, это задача мотивировать людей и предприятий, естественно, снизить текущее потребление, условно говоря, в пользу будущего, да, создать систему мотивации, с помощью которых люди не будут тратить сейчас для того, чтобы, откладывая себе на пенсию, дать возможность высвободить ресурсы, которые могли бы быть задействованы там как-то иначе. Но пенсионная система – это настолько долгое и такое длительное дело, что эффекты любых программ проявляются на уровне десятилетий. И говорить о том, что создать ли это плюсы или минусы для бюджета, можно будет только спустя несколько лет после действия этой программы.
1: То есть, если ее примут, то говорить о каких-то одномоментных достижениях нельзя, потому что пенсионная система – это, в принципе, вещь, которая требует времени. Если подводить итоги, в принципе, темы, связанные с пенсиями, с новыми пенсионными программами, нужно, как мне кажется, в первую очередь действительно ознакомиться уже с теми инструментами, которые сейчас есть. Я лично и, опять же, по общению со многими умными людьми понимаю, что на пенсию лучше еще каким-то образом дополнительно откладывать не столько через ПДС, но и каким-то образом самостоятельно, потому что никогда не знаешь, что произойдет с тобой через несколько лет, через многие годы, и если что-то уже накоплено, то тогда уже будет возможность каким-то образом иметь большее пространство для маневра. Лисо, согласна со мной?
7: Ой, даже не знаю, согласна или не согласна, потому что, знаешь, можно откладывать, откладывать, а потом, ну, кто вот его знает, какова будет ценность этим деньгам спустя очень много лет, какая будет валюта, всякое может быть, поэтому будем следить за тем, как это будет происходить. Видишь, закон еще не принят, это только рассматривается все. Мнения, как мы с тобой сейчас услышали, разные, хотя, в принципе, они схожи в том, что увидеть какой-то результат можно будет спустя какое-то достаточно длительное время. Плюсы, минусы. И, наверное, я согласна с тем, что с Ярославом Ниловым, который говорит о том, что лучше работать над тем, что есть сейчас, и улучшать эту систему. Скорее всего, этот подход мне больше всего нравится.
1: Вот слушатель делится мнением, говорит, вкладывайтесь в золото. Ну, в какой-то степени, да, потому что сейчас этим не только граждане занимаются, но и на уровне правительств отдельных, когда там массово золото скупаю, ценовое ралли было на него ого-го какое, правда, сейчас как будто несколько темпы снизились, но все равно прирост в золоте есть и весьма большой. Не является, опять же, инвестиционной рекомендацией, мы тут не экономисты, никаких полномочий для того, чтобы советовать вам не имеем, просто наблюдаем за ситуацией. Ну что, к другой теме перейдем.
7: Да.
1: Международная шахматная федерация приостановила членство Федерации шахмат России на 3 года или до исполнения решения спортивного арбитражного суда. Что это за решение такое? Решение очень и очень для нас ожидаемое в какой-то степени, но то решение, на которое мы ни в коем случае пойти не могли и не можем. В марте суд обязал Российскую шахматную федерацию прекратить любую деятельность в новых регионах, то есть ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также на территории Республики Крым. В противном случае пообещали, что членство нашей шахматной федерации будет приостановлено.
7: Да, в итоге российская сторона этого не сделала. Санкция — временное приостановление членства на 3 года. Вот такая санкция. Но сами шахматисты продолжат выступать в нейтральном статусе. Честно скажу, меня эта новость немножечко удивила, потому что наши спортсмены уже возвращаются на мировые арены под флагом нашим собственным, российским. А тут вот такая санкция. Меня удивило.
1: Как будто бы, знаешь, шахматы несколько консервативны, в принципе, как игра. Возможно, международные шахматные федерации такие же и пока не почувствовали новые веяния, ветер перемен в политическом ландшафте какой-то не достиг их. Или же есть какие-то строго определенные моменты, связанные с этим. Но, в принципе, действительно, Лисо, в этом моменте ты права, потому что у нас в мире наших спортсменов, наоборот, продолжают допускать, и наши федерации,
7: да,
1: которые по всей России действуют, в том числе и в тех же новых регионах, они же тоже там присутствуют, у нас и спортсмены там выступают. И как будто бы это выглядит скорее как повод, что ли, для того, чтобы что-то сделать в этом направлении. Вот любопытно было бы узнать, а с чем связано такое решение, если в других видах спорта все по-другому, а здесь вот так.
7: Да, и в других видах спорта мы действительно везде восстанавливаемся потихонечку. И как мы с тобой сегодня уже говорили о том, что есть какие-то предпосылки, будто бы Запад, Европа, вот они идут нам навстречу и хотят урегулировать конфликт, хотят каких-то переговоров мирных. А тут такое решение. Удивительно.
1: Вот, например, есть мнение от депутата Госдумы Светланы Журовой, олимпийской чемпионкой по конькобежному спорту, в комментарии для коллег из, я так понимаю, РИА Новости. Да, она отметила, что если вот когда хочешь найти повод, то всегда его найдешь. Вот они и действуют по такому способу. При этом тут тоже есть интересный момент, что в рамках именно шахмат у нас много хороших спортсменов, которые на международном уровне выступали, уехали за границу. И сейчас как будто бы, это вот я сейчас опять же мнение Светланы Журовой ретранслирую, и что сейчас функционеры из Международной шахматной федерации смотрят на эту ситуацию и думают, что ага, так, если нет как будто бы федерации, то много хороших игроков, тем не менее, все равно там остаются, и как будто бы ничего особо не поменяется. А тут вот такую несколько гадость России сделали.
7: Было бы интересно послушать наших спортсменов, шахматистов, да, гроссмейстеров мирового уровня, что они считают по этому поводу. Были ли какие-то предпосылки, например? То есть, мне кажется, многим наверняка многие думали о том, что это, знаешь, такое, кстати. А может быть, они решили не ударить в грязь лицом?
1: В каком смысле?
7: Ну вот они сказали о том, что если вы не прекратите, Россия не прекратит свои действия на территории, там, которые мы уже перечислили, то будут санкции. И вот они решили просто держать
1: ну,
7: слово.
1: Для России это, в принципе, ну, с моей точки зрения, во всяком случае, был неприемлемый сценарий, когда на территориях, которые конституционно находятся в составе государства, и они вдруг игнорируются отдельными спортивными федерациями в ответ на ультиматум. Это, по сути, ультиматум.
7: Так это понятно, это очень странный ультиматум, он нелогичный, в принципе, но очевидно, что Россия не пошла бы на этот шаг.
1: Да, поэтому мы сейчас будем наблюдать за этой ситуацией. Еще из новостей из мира, кстати, санкции, в том числе и против российских спортивных функционеров. Тут тоже любопытно. Против Аркадия Дворковича, президента Международной шахматной федерации, планируют ввести санкции. Вчера новость была. Так, коллеги сообщают, что

0: вот это решение?
1: Нет, ну решение, оно уже несколько месяцев, продолжилось, даже полгода. Это рассматривала комиссия по этике ФИДЕ, Всемирной шахматной федерации в Лозанне. Затем было передано дело в КАС, Международный арбитражный спортивный суд, который под Международным олимпийским комитетом находится. И 10 марта этого года КАС, Международный спортивный суд, вынес решение для Российской шахматной федерации, чтобы они исключили из своего списка 5 вот региональных федераций. Да, это Крым, Херсон, Донецк, Луганск, Запорожье. Если Российская шахматная федерация не исключает их, то автоматически через 90 дней решение КАС вступает в силу. И поэтому 10 июня, то есть вчера, это решение вступило в силу. Таким образом, Российская шахматная федерация исключена из ФИДЕ на 3 года.
2: Кирсан
1: может
2: Николаевич.
1: И в генеральных ассамблеях и так далее.
2: Угу.
1: Вот и вчера Дворкович, как президент ФИДЕ и совет, там, наверное, президентский совет заседал, они подтвердили решение КАС. Если бы ФИДЕ не удовлетворило вот исполнение решения Международного спортивного суда, тогда бы были бы вот многие неприятности для ФИДЕ, вплоть до исключения из как организации, признанной Международным олимпийским комитетом.
2: Ну а как-то это скажется на развитии шахмат в России, на участии в командных турах, например?
1: Ну, конечно, очень скажется. Ну как ФИДЕ существует 100 лет, в 1924 году, да, организовано 20 июля в Париже. Вот 102 года сейчас будем отмечать. И, кстати, вот Гэнс Унасумас, лозунг, который на флаге ФИДЕ есть, это предложил наш шахматист, вот, который эмигрировал в 18 году из Орловской губернии, Потемкин. И когда вот в Париже во время летних Олимпийских игр в 1924 году собрались представители 12 стран, они подписали о создании ФИДЕ. И лозунг «Мы одна семья» – Гэнс Унасумас. И вот 102 года истории ФИДЕ, вот я 23 года, четверть практически возглавлял ФИДЕ, и теперь такой, можно сказать, позор, что ли, стыд, или даже как назвать словами, да, ФИДЕ исключила Российскую шахматную федерацию из своей семьи. Хотя весь мир как бы развивался, и благодаря советским и российским шахматистам мы имеем вот современный шахматный мир.
0: Да, очень большой же ведь вклад со стороны именно наших спортсменов, наших спортивных функционеров и в развитие ФИДЕ. Понимают ли там, что они сами очень много теряют от такого решения? Или все равно вот обстоятельства есть обстоятельства, ничего не можем сделать?
1: Да нет, это называется, ну, как бы надо работать было, да, так я не могу советовать как бы со стороны, да, но это дело то рассматривалось несколько месяцев, просто нужно было взаимодействовать с комиссией по этике, с другими национальными шахматными федерациями, находить какие-то компромиссы. Во время моего президентства, 23 года, я с 95 года прошлого века до 2018 года, и было много предложений исключить, например, шахматную федерацию Ирака из оппозиции ООН к Саддаму Хусейну, Ливию, Сирию, дальше там Иран хотели вот исключить, потом предложение было по Израилю, Палестине, когда конфликт был, даже по Соединенным Штатам Америки. Но мы решали, как бы вот собирались, Генеральная ассамблея, вот старейшины, чемпионы мира, и вот мирным путем внутри нашей семьи, внутри ФИДЕ договаривались полюбовно и никогда не доходили до КАСа. Ну, несколько раз было, когда 12-й чемпион мира Анатолий Евгеньевич Карпов обратился, значит, в международный этот спортивный суд, он был недоволен, что мы поменяли форму системы розыгрыша за звание чемпиона мира. Ну и тогда, вот когда он написал КАС, все равно мы мирным путем, от мировое соглашение, я сказал, не надо вот там позориться Швейцарии в этом Международном олимпийском комитете, тем более мы тогда хотели стать спортом, признанной МОКом, и мы полюбовно вот с Анатолием Евгеньевичем Карповым решили. Ну и потом, когда обращались по исключению Ирака, ну и других стран, то мы решали это вот как бы внутри семьи, внутри себя. Ну а сейчас то, что Россия исключена, конечно, туда ударит по Российской шахматной федерации. Ее представители не смогут участвовать в никаких органах, в Генеральной ассамблее, в других заседаниях ФИДЕ. Вот приближается всемирной шахматной

0: Всемирная Олимпиада и Генеральная Ассамблея выборы нового президента Всемирной шахматной федерации 25-26 сентября в Самарканде в Узбекистане. Но много, конечно, проблем будет возникать и для наших шахматистов. Сейчас шахматисты России и Беларуси, они лишены возможности играть под своим национальным флагом, чтобы исполнялись гимн Российской Федерации, когда наши ребята побеждают. Вот я в Монголии был вот зимой, там наши ребята выиграли, выходили на пьедестал, китайские гимны играли, там монгольские, узбекские, а российского не играли. Ребята чуть не плакали, разве не заслужили? Ну, такое решение было ФИДЕ, вот лишить нас. Конечно, это очень плохо и больно, как раз влияет на шахматистов, потому что многие шахматисты, особенно молодежь, они вот уезжают из Российской Федерации, играют под другими флагами в других государствах. То есть мы теряем тоже талантливую молодежь. С другой стороны, должен быть престиж, как президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал, что гимн и флаг должны везде присутствовать в Российской Федерации. Очень, конечно, жаль, что на соревнованиях ФИДЕ нету флага Российской Федерации. Сейчас, в связи с тем, что исключили вообще на три года Российскую Шахматную Федерацию, ну, на Генеральной Ассамблее будет рассматриваться вопрос, но ФИДЕ вот выполнила решение КАСА, и с сегодняшнего дня деятельность РШФ Российской Шахматной Федерации приостановлена.
1: Кирсан Николаевич, минутка буквально осталась. Во-первых, очень жаль, что все-таки спорт не вне политики, потому что ситуация действительно неприятная. Но вот есть ли у Федерации шахмат России шанс обжаловать это решение в международных других инстанциях? Я, правда, не разбираюсь в этом очень хорошо.
0: Я вам отвечу, потому что 23 года я ФИДЕ возглавлял. Решение КАСА – это последняя инстанция, и оно уже обязательно к исполнению всех спортивных федераций, входящих в МОК. Все.
2: Ни ООН, ни
0: комиссию по правам человека или еще куда-то уже. Все, это уже решение окончательное.
2: Благодарим вас, Кирсан Николаевич. Кирсан Илюмжинов, предприниматель, шахматный функционер, экс-президент Международной шахматной федерации, был в эфире «Радио Спутник». Обсудили мы отстранение Федерации шахмат России от деятельности ФИДЕ, потому что не стали наши шахматисты, наши шахматные федерации покидать территорию новых регионов, как это было требование со стороны Международного спортивного суда. Михаил Алимов, Лизо Хабалова, для вас работали в эфире. Сейчас выпуск новостей, потом вернемся в эфир.
3: Дневной ракурс.

0: Обострение ситуации на Ближнем Востоке. Контекст. Проблема небольшая. Пилотам ничего не угрожает. Но Ирану необходимо дать мощный ответ. Реакцию Дональда Трампа на сбитие в районе Ормузского пролива боевого вертолета «Апачи» американские СМИ назвали противоречивой и обвинили его в том, что он пытается преуменьшить инцидент. Впрочем, вслед за заявлениями президента США последовали действия. Целями новых ударов стали иранские системы ПВО, радиолокационные станции и объекты управления беспилотниками. Тегеран в долгу не остался. Государственные медиа сообщили об ударах по 21 объекту американских интересов в регионе. В частности, баллистическими ракетами были уничтожены или повреждены 4 военных цели в Иордании. В их числе авиабаза США в городе Аль-Азрак на востоке этой страны. Одновременно с обменом ударами Трамп заявил, что Ирану придется заплатить за затягивание процесса заключения сделки с Вашингтоном. Дословно он заявил следующее. «Иранская армия – это абсолютный бардак. Иран потерпел полное поражение». Мировые СМИ подсчитали, что с начала военной операции США и Израиля в Исламской Республике американский президент 37 раз говорил о скором соглашении с Тегераном. Страница «Радиоспутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spootnik. Присоединяйтесь. Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
2: Сколько ни ищу, все не то.
3: Ага.
2: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
2: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
2: И с чувством юмора.
3: Ага.
2: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый «Бочарик». Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый «Бочарик». По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. На встрече обсудили дополнительные меры безопасности при подготовке и проведении выборов в Госдуму. Путин назвал это событие важным в жизни страны. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Россия готовится к проведению выборов в Госдуму. Они пройдут в полном соответствии с законом. Выборы в Государственную Думу пройдут 20 сентября. Послы Германии, Франции и Великобритании покинули здание российского МИД, передает корреспондент РИА Новости. Уточняется, что дипломаты пробыли внутри около полутора часов. Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что послы соответствующих стран просят о встрече с одним из заместителей министра иностранных дел. В нашем МИД согласились на встречу, хоть и без особых ожиданий. По итогам визита посол Франции в России заявил, что встреча в МИД прошла хорошо. Зеленского больше не ждут в Польше на конференцию по Украине в конце июня после скандала с героизацией националистов, заявил РИА Новости один из организаторов данного мероприятия. По его словам, изначально планировалось участие в конференции высшего руководства Польши, а также представителей Украины и Зеленского. Крупная международная конференция по Украине пройдет в Гданьске 25-26 июня. США должны гарантировать отсутствие новых ударов по Ирану, прежде чем требовать доступа международных инспекторов к ядерным объектам. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, в сложившихся обстоятельствах направлять международный персонал в Исламскую Республику опасно. Накануне президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров, после чего в ночь на четверг центральное командование Пентагона начало удары по Исламской Республике. Иран в ответ атаковал 18 целей на американских базах в ближневосточном регионе. Посольство России в Армении выразило возмущение из-за осквернения в армянском Гюмри мемориала героям Великой Отечественной войны. Ранее, 10 июня, мэрия Гюмри заявила, что вандалы сорвали таблички с названиями советских городов-героев на территории мемориального комплекса «Мать Армения». В нашем посольстве заявили, что видят острое непринятие произошедшего со стороны городских властей и общественности Гюмри, поэтому рассчитывают на четкую оценку произошедшего со стороны властей Армении. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
1: 13 часов 33 минуты в Москве. Продолжаем программу «Дневной ракурс» на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов. Всем добрый день. Представитель генпрокуратуры Александр Шарапаев посетил заседание Комитета Государственной Думы по экологии, где рассказал о проблемах в зоне нашего озера Байкал. Представители надзорного ведомства выявили 6 тысяч нарушений экологического законодательства. Из них свыше 60 объектов, которые построены рядом с озером, оказались незаконно построенными. Обсуждаем эту тему с руководителем проекта «Сохраним Байкал» Максимом Токаревым. Максим Владимирович, добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, насколько сейчас ситуация с незаконными постройками в районе Байкала, она серьезная? Потому что 200 объектов проинспектировали, из них 60 оказались незаконными.
3: Ну, во-первых, ситуация на Байкале остается очень напряженной. Да? С одной стороны, генпрокуратура выявляет незаконные отели, а с другой стороны, государство принимает законы, допустим, разрешающие вырубать леса до тех же отелей, под которым видно, допустим, санитарных вырубок. Да? Вообще, как бы причины этого всего явления, да, это, во-первых, правовая неопределенность границы. Это ключевая причина, да, границы водоохранной зоны береговой линии, либо, допустим, прибрежной защитной полосы на Байкале, они до сих пор как бы точно не установлены и не, допустим, не в полной мере внесены в единый государственный реестр. Это как раз и создает ту ситуацию, когда надзорные органы не сами владельцы не могут с уверенностью сказать, да, находится ли, допустим, их участок в охраняемой зоне или нет. И часто люди такие строят дома, будучи уверены, что их земля законная, и проверку спустя годы, допустим, выясняют, что границы были приведены иначе. И вот, допустим, прокуратура фиксирует случаи, когда компании под видом, допустим, даже той же законной деятельности вырубают леса и возводят, допустим, гостиницы, а потом затем возвращают участок обратно. Или, допустим, были случаи, когда многие незаконные постройки стремятся попасть под амнистию. Была такая у нас лесная амнистия, внесена в Государственную Думу. И недавно изменения как раз законодательства, по сути, разрешают сплошные рубки леса под предлогом, допустим, санитарной очистки и расширения границ населенных пунктов, что фактически как раз легализует застройку лесных территорий. Вообще изменяется? Да? Допустим, у нас 11 июня 2021 года приняли как раз федеральный закон об охране озера Байкал. закон как раз разрешил образовывать новые населенные пункты на землях как раз лесного фонда. Это как раз было сделано под конкретную задачу. Да, это легализовать старые вахтовые поселки, лесозаготовители, которые существовали там с советских еще времен. Да. И формально закон нужен был для того, чтобы у людей, десятилетиями живущих в таких как раз поселках, появились законные права на свою как раз недвижимость. Однако, как утверждают, допустим, экологи, ученые, да, это как раз такая небольшая лазейка, активно используется для расширения границ существующих там поселков, городов, глубь лесных массивов, да, чтобы затем там застроить эти земли, коммерциализировать, да. Ну и также фактически это позволяет точечно вырезать куски леса из охраняемой зоны и приводить их в категорию земель поселений, да, когда строительство разрешено. У нас вообще на Байкале такая, знаете, как сложная ситуация, и в плане того, что у нас есть много разных зон. У нас, допустим, есть центральная экологическая зона, да, это самая такая строгая зона, включает само озеро, водоохранную зону и особо охраняемые природные территории. То есть они друг на друга накладываются. Следующая у нас, допустим, зона идет буферная экологическая зона, да, территория за пределами центральной, которая включает весь водосборный бассейн, да, озеро, тоже, то есть очень охраняемое. И зона, допустим, даже атмосферного влияния, да, территория до 200 километров от озера, где находится, допустим, предприятие, влияющее там, допустим, на атмосферу озера Байкал. Вообще кадастровые, водные границы — это водоохранная зона, прибрежные защитные полосы, береговой линии. Именно здесь больше всего как раз ошибок, несовпадений в реестре, на самом деле. И вот проблема в том, что эти границы, например, границы леса по кадастру, границы, допустим, центральной экологической зоны, да, они на местности часто не совпадают, да, и пересекаются, и создают как раз такие зоны правовой неопределенности. Если, допустим, участок попал одновременно в лесной фонд по кадастру и в буферную зону, да, в экологическую по законодательству, он попадает в такую, как бы, ну, двойную, такую, как бы, в двойные запреты, в ловушку.
1: Максим Владимирович, такая... прошу прощения, да. Прерву. С вашей точки зрения, необходимо там с помощью, возможно, какой-нибудь дроновой съемки, с помощью других современных способов сделать единую карту, где четко прописано, где можно, где нельзя. Тогда можно каким-то образом это устранить. Или я вас неправильно понимаю?
3: Здесь, на самом деле, по-хорошему другой чуть подход. Здесь нужно те люди, которые, допустим, строили свои дома, да, до 2007 года, им как раз нужно поднимать документы в кадастрах, фиксировать это и уже идти как раз, там, допустим, в суд отстаивать то, что этот дом был построен до 2007 года. Все постройки, которые были построены уже после 2007, там, после 2010 года, да, когда уже границы были уже определены, но там сложная ситуация. По-хорошему, да, они находятся незаконно. То есть они находятся как бы на территории границы лесного фонда, то есть особо охраняемой территории. То есть, им надо как бы идти проверять свою зарегистрированность своих, как сказать, своей недвижимости. То есть, по-хорошему, ситуация, ну, это непростая, потому что многие кому-то там, может быть, передали, там, допустим, от дедушек, да, там какая-то территория. И вообще часто, допустим, есть случаи, когда, допустим, их отбирают, да, там, и выявляют то, что она незаконная, и за их же счет это они должны и вывести, то есть демонтировать полностью, и еще и вывести все эти строительные отходы. То есть здесь как бы так все это накладывается на их плечи, то есть то, что они, допустим, и досталось это в наследство.
1: В последние годы ситуация, когда по каким-то причинам участок, который не должен быть приспособлен для строительства, вдруг оказывается в частных руках, и там что-то возникает. Лучше ситуация стала или все так же такие случаи нередки?
3: Ситуация на самом деле такая, то, что есть постройки, которые как бы прокуратура хочет, чтобы их, во-первых, снесли, но до сих пор там они отстаивают, ну, владельцы этих населенных пунктов. Это на острове Ольхон, кстати, у нас такие истории, как страны Иркутской области, так страны Республики Бурятии, появляются такие зоны, вот, то есть территории, где действительно необходимо, то есть либо увеличивать как раз населенный пункт, да, как раз для того, чтобы просто население некоторое попало как бы в лесной фонд, то есть там тоже они хотят вот как раз этими изменениями, чтобы люди действительно жили нормально, спокойно, без страха и риска, что их скоро тут могут там снести, как раз для того, чтобы увеличить этот населенный пункт, да, за счет как раз лесных таких зон. Вот. Ну, некоторые, допустим, как бы пытаются влезть в эту историю и, наоборот, будем застройку произвести, да, или, допустим, на сплошную руку и не восстановить, допустим, лес. Вот как раз генпрокуратура и выявила такие ситуации о том, что вырубили лес, построили вот эти гостиничные комплексы, может быть, как бы и законы, но при этом не выявили, то есть, ну, правонарушение прямо на глаз. То есть они как бы вырубили лес, воспользовались этими такими лазейками, а по-хорошему, как выяснилось, то, что они нарушили как раз именно территорию там затронули и не высадили то количество леса, которое необходимо. Или, во-первых, не должны были вообще лес вырубать, а должны были свои постройки как раз в рамках этого ландшафта лесного как раз застраивать.
1: Вот говоря о сохранении леса, там на заседании от ряда депутатов, в том числе со ссылкой на спутниковые снимки из космоса, сделанные, прозвучало, что видно невооруженными глазами вот на этих кадрах, что объем леса сокращаются. То есть, значит, где-то в этой системе есть пробел, получается. Но как в таком случае, то, что мы Байкал воспринимаем не только как естественный, природный наш замечательный памятник, но и как место притяжения туристов. Вот как здесь сохранить те лесные насаждения, ту инфраструктуру, которая есть, еще и развивать ее для того, чтобы больше туристов привлекать? Вот есть у вас какая-то позиция по этому вопросу?
3: Есть позиция, на самом деле, да. К сожалению, да, тот закон, который приняли, его долго-долго принимали, много его там и в слушании проходило, и в общественной палате, и участвовали ученые Российской академии наук. Но здесь нужно как бы включаться полностью и комплексно, потому что то, что сейчас начинается вырубка леса в связи с этими новым законодательством, нужно как бы правовую причину, да, найти. То есть почему именно здесь застройка происходит. А подавали документы тут, то есть, чтобы внести как раз в этот закон, что именно здесь должны были производить эту застройку. И этим как раз начинают пользоваться, начинают рубить лес, к сожалению, да, и это только плачевная ситуация может сказаться на ландшафт, сказаться на эрозию почвы, да, может также, то есть последствия будут, необратимые. Здесь нужно вовремя сейчас как раз и Государственной Думе, и законодательным, и исполнительным властям, да, как раз, имею в виду там Генпрокуратуру, Роспотребнадзоры, Минприроды, включиться в эту работу, чтобы внести поправки, чтобы не произнести вот эту вот ситуацию плачевную, когда могут еще больше вырубить леса как раз из-за вот этих поправок.
1: А экологическую экспертизу не проходят такие проекты перед тем, как реализовываться? Мне просто Или, может быть, у нас не хватает возможностей для этого?
3: Нет, по-хорошему, когда крупный объект строится у нас, допустим, какие-то предприятия или гостиницы, они всегда проходят экологическую экспертизу. Здесь, скорее всего, какие-то были схемы, когда экологическая экспертиза была сделана неверно, нечетко и, наверное, допустим, не донесена до определенных органов, да, как это все должно быть грамотно. И люди, допустим, просто, извините, как выражаясь, наглеют и начинают захватывать чуть больше территории, которая им выделена была, допустим, на подстройку чего-либо. Вот. И здесь надо учитывать и очистные сооружения, потому что гостиницы комплексы должны быть все эти оборудованы, и заключенные договоры как раз о вывозе тех же коммунальных, да, бытовых отходов, потому что эти отходы куда... У нас на Байкале, к сожалению, нехватка таких зон, куда могут свозиться эти отходы, да. И здесь нужно строиться и как бы очистные, и мусороперерабатывающие заводы чуть дальше, да, допустим, дальше той же буферной зоны. И как раз... то есть здесь надо смотреть как бы на каждый, как сказать, случай индивидуально, потому что где-то действительно с соблюдением закона все строилось и соблюдается, да, а где-то, допустим, с нарушениями как раз вырубки вот этих бедных лесов, можно сказать, вековых, которые там зарастали и создавали определенную экосистему, да, где там мы жили и редко, допустим, на Байкале большое количество эндемика, то есть редких видов краснокнижных растений, и вырубить лес и посадить новый — это совсем уже другая история. То есть не восстановить тот процесс, который создавался, допустим, там многомиллионными процессами, да, там тысячелетиями. Сейчас это будет сложно сделать. Просто так лес не посадить, они просто будут сажать деревья. А лес сажается, это полностью восстанавливается системой биоты.
1: Максим Владимирович, я очень рад лично, что Генпрокуратура у нас держит на контроле эти вопросы, но есть ли сейчас у наших природоохранных ведомств необходимые ресурсы для того, чтобы мы еще на этапе, когда вот то, о чем мы говорили, когда что-то в плане не так уже, чтобы они могли на это реагировать и своевременно говорить, что так нельзя, или нам нужно больше в эту сторону направлять?
3: Впрочем, у нас на Байкале работают две генпрокуратуры. У нас есть Байкальская генеральная прокуратура природоохраны, есть федеральная, да, и региональная. То есть, по-хорошему, я уверен, что они найдут выход из этой ситуации, чтобы и население было спокойно, кто уже давным-давно живет, и нечаянно попали, допустим, постройки под сносы. И я уверен, надеюсь, генпрокуратура выявит те нарушения, которые незаконными сейчас застраиваются, вырубаются леса и понесут наказание.
1: Благодарю вас, Максим Владимирович, руководитель проекта «Сохраним Байкал». Максим Токарев был в эфире «Радио Спутник». Любопытные исследования опубликовали отдельная площадка «Авито-услуги», «Авито-путешествия». Их аналитики подсчитали для коллег из РИА Новости, во сколько обойдется минимум свадьба этим летом. И в среднем, точнее, не в среднем, а минимально, это порядка 150 тысяч рублей будут просить за организацию свадебного торжества за городом. При этом есть разные варианты. Например, корпоратив с квестом и фуршетом будет стоить от 70 тысяч рублей. Аналитики подсчитали таким образом, что выяснили средние цены на организацию праздника в апреле-мае. При этом также подсчитано, насколько у нас россияне бронировали загородные дома на это лето. И для планирования свадеб все чаще россияне пользуются услугами координаторов свадеб, которые занимаются всеми организационными вопросами. При этом эти специалисты также требуют неких денег, и в среднем от 95 тысяч рублей обойдется такой специалист, который займется всеми организационными вопросами. Тут есть еще ряд пунктов, в том числе и свадебный декор, аренда костюмов, аренда фотобудки, аренда площадки. То есть, если так посчитать по отдельности, оно вроде бы и немного, там 5-10 тысяч рублей. Но если все сложить, вот мы имеем уже ту сумму, которую я вам озвучил ранее. С нами на прямой связи организатор свадеб, ведущая звездных и бизнес-мероприятий Наталья Волкова. Наталья, здравствуйте.
5: Добрый день, Михаил. Всех приветствую.
1: Скажите, пожалуйста, вот по вашему опыту, летом чаще свадьбы россияне празднуют? И насколько, чем в другие сезоны? Или это не так?
5: Ну, безусловно, это пик свадебный, потому что все, ну не то чтобы все, но очень многие мечтают отметить свадьбу, когда тепло, когда солнышко светит. Это не нужно думать о том, как гости приедут, там, и о погоде и так далее. То есть лето — это самый пиковый сезон свадебный.
1: Соответственно, если это пиковый сезон, значит и растет, растут все сопутствующие расходы. Насколько в среднем свадьбу летом, где есть некий базовый минимум, буду выражаться современным языком, есть некий базовый минимум, без которого современную свадьбу не представишь, вот насколько летом дороже, чем в другой сезон?
5: Я вам так скажу. В любом случае, летние даты, они дороже, чем любые другие сезоны. Потому что больше спроса, соответственно, спрос рождает предложение и так далее. Поэтому можно смело увеличивать процентов даже на 30 стоимость услуг свадебных специалистов. Также и площадки на самом деле увеличивают, да, аренду. Ну, не все, конечно, но есть некоторые, которые действительно увеличивают аренду и так далее. Поэтому если брать, к примеру, свадьбу там осенью или весной, то летом она будет процентов на 20-30 дороже. Это вот точно. Особенно если это пятница, суббота и воскресенье, лето, то это еще дороже. Можно смело закладывать еще процентов 10 сверху, если вдруг в выходные дни свадьба.
1: Скажите, пожалуйста, Наталья, средний чек на свадьбу сейчас какой? Вот есть исследование, в котором минимум 150. А в среднем сколько сейчас россияне готовы отдать за свадьбу?
5: Вы имеете в виду за полностью организацию свадьбы, за привлечение всех свадебных специалистов, да? Полностью бюджет на свадьбу. Ну вот смотрите. В среднем, чтобы организовать просто среднестатистическую свадьбу базовую, это нужно, ну, чтобы была комфортная, да, не то чтобы вот прям экономить совсем, но вот среднюю нормальную свадьбу, ну, миллион точно нужно. Миллион нужно. В целом, целом, если очень сильно постараться, то можно, конечно, попробовать уложиться и в 1600, в 700. Но это если очень постараться, да, поискать специалистов, подоговариваться, менее бюджетных приглашать свадебных специалистов, тогда еще можно уложиться. А так, но миллион точно нужно закладывать. Mm-hmm. Это на среднюю свадьбу, со средним бюджетом, без привлечения артистов. Просто базовая свадьба.
1: Вот, Наталья, давайте с вами как раз разберемся, что входит в эту базу. Это ведущая, это наличие площадки, это закупка еды, напитков и прочее, декор. Что еще входит в понятие базовой свадьбы, вот если так дальше продолжать?
5: Так, ну вы все правильно сказали. Безусловно, да, основную сумму это у нас уходит на ресторан. Что у нас? Перечислить, да, это ресторан, это, безусловно, меню, ведущий, диджей, фотограф, видеограф, декоратор. Так, что у нас еще? Ну, остальное, наверное, от остального, в принципе, теоретически можно отказаться. То есть еще раз, банкет, ведущий, диджей, условно, фотограф, видеограф и декоратор. Это вот база. Дальше уже по всем и по желанию.
1: Вот так, если проследить с течением времени...
5: Вроде бы никого не забыла. Да,
1: как будто бы свадьбы с каждым годом становятся все дороже и дороже в силу разных причин, начиная от стоимости аренды, заканчивая там ценой на продукты, оплата услуг тоже растет, потому что у нас и инфляция, и еще разные факторы. Не замечаете ли вы тенденции, что пары в силу чисто финансовых возможностей стали, может быть, реже организовывать те средние торжества, о которых мы говорили, и переходить в сторону более бюджетной росписи с планами отложить большую свадьбу когда-то на потом, когда будет возможность? Или это единичные случаи?
5: Ну, на самом деле, действительно, есть такая тенденция, что некоторые пары выбирают просто расписаться и отправиться в путешествие, например, либо только посидеть в кругу семьи в ресторане без ведущего и так далее. Просто роскошно посидеть и отметить свою свадьбу. Поэтому тенденция такая присутствует. Тем не менее, многие все-таки не отказываются от проведения банкета, потому что получить те эмоции, которые получают на торжестве, ну, я думаю, ни в одном путешествии ты такое не получишь, да, те эмоции, повидаться, в конце концов, со своими близкими, родными, uh-huh. которых ты не видела уже 300 лет. Вот, поэтому, наверное, свадьба это так предоставляет.
1: Наталья, у нас чуть больше минутки осталось. Давайте тогда попробуем пару, не знаю, может быть, мифов развеять. Реально ли отбить хотя бы часть денег за счет подарков от гостей? Или это все мифы, которые должны остаться в прошлом?
5: Ну, мы давайте отталкиваться все-таки от количества гостей. Потому что свадьбу на 20 гостей иногда уходит не меньше рублей. Потому что есть, ну, все зависит от запросов, да. Поэтому арендовать очень-очень красивый ресторан, где только аренда будет стоить там 400-500 тысяч с депозитом, да, на 20 человек. Поэтому здесь точно не отобьешь. Но отбить, ну, наверное, это все-таки, ну, процентов 20, может быть, ты отобьешь, но не более того.
1: Да, поэтому всем молодоженам нужно раскошелиться. Тогда последний вопрос. Скажите, пожалуйста, без чего ни одной современной свадьбы, свадьбе нельзя обойтись? Вот коротко, секунд на 20, если можно.
5: Ни одной современной свадьбе нельзя обойтись, безусловно, без ведущего, который создает ту самую атмосферу и настроение, без музыкального сопровождения, без хорошей аппаратуры звуковой и световой, потому что эта картинка, и она делает потом, да, ну, так скажем, вашу память сохраняет в красивом виде. Ну и декоратор все-таки тоже обязательно должен быть, потому что, ну... Да. Просто посидеть в ресторане без декора, наверное, будет не очень.
1: Благодарю вас, Наталья. Без жениха и невесты, я думаю, тоже обязательно. Организатор свадеб, ведущая звездных и бизнес-мероприятий Наталья Волкова.

Страна героев. Дмитрий Торсунов. Группа старшего лейтенанта Дмитрия Торсунова занималась разминированием в зоне боевых действий. Очередное задание отличалось особой важностью. Военным предстояло нейтрализовать боезаряды и провести инженерную разведку на дорогах, по которым предстояло наступать основным подразделениям. Соблюдая меры предосторожности и тщательно маскируясь, бойцы выдвинулись на передний край. Им удалось обезвредить свыше 50 противотанковых мин. На одном из участков ВСУ превратили поваленные деревья в рубеж обороны. Их обмотали колючей проволокой, а поблизости организовали позиции. Дмитрий Торсунов с сослуживцами вступил в огневой контакт с противником, невзирая на его численное превосходство. Он наотлично знал тактику боя, умел командовать и обладал незаурядной силой воли. Первый же удар по радикалам стал для них обескураживающим. Тщетно пытаясь перегруппироваться, они понесли огромные потери. Выжившие бежали с поля боя, бросив оружие, технические средства и боеприпасы. Проделав проходы в заграждениях, группа Торсунова обезвредила еще два десятка мин. Путь для наступления российских войск был разблокирован. Близлежащий населенный пункт освободили в кратчайшие сроки.

0: Страна героев. Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
0: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
2: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите.
3: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом. На радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 14 часов, в Челябинске 16:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Послам Британии, Франции и Германии разъяснили подходы Москвы к урегулированию конфликта на Украине. В Лондоне завершился суд по делу о подрывах северных потоков. В России названы лауреаты госпремии. Подробности далее. Замглавы российского МИД Михаил Галузин на встрече с послами Великобритании, Франции и Германии разъяснил им подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине на основе устранения его первопричин. Об этом сообщили в ведомстве по итогам визита иностранных дипломатов. Им также изложили объективные оценки деструктивной политики руководства их стран применительно к украинскому кризису. Подход ФРГ, Франции и Британии направлен на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счет и при прямой помощи западной коалиции желающих, подчеркивает российское Министерство иностранных дел. В Лондоне завершился суд по делу о страховых выплатах оператору подорванных газопроводов «Северный поток». Решение ожидается после 29 июня. Об этом сообщили РИА Новости в коммерческом подразделении Высокого суда Лондона. Иск в суд на страховые компании Lloyd's of London и Archer Insurance подала в 2024 году компания Nord Stream после того, как страховщики отказались покрывать ущерб после взрывов, которые произошли 26 сентября 2022 года. Речь идет о выплате 580 миллионов евро. Процесс начался в апреле и занял несколько недель. Армения примет к сведению, если государства ОДКБ решат исключить ее из организации, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что ОДКБ из-за неуплаты Армении взносов рассмотрит задействование статьи устава организации, регулирующей действия в отношении стран-членов, не выполняющих свои обязательства. Полицейские Подмосковья задержали иностранца, подозреваемого в нападении с ножом на жильцов частного дома в Наро-Фоминском городском округе. В результате этого погиб мужчина, а его 13-летний сын госпитализирован, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она уточнила, что преступление было совершено минувшей ночью. Подозреваемый несовершеннолетний гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело. В России названы лауреаты госпремии. Награду за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности получил ректор МГУ Виктор Садовничий, объявил на пресс-конференции в Москве помощник президента Владимир Мединский. Он также добавил, что премия вручается не каждый год и ранее была присуждена всего 18 лауреатам. Бывшая уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова стала лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. Режиссер Андрей Кончаловский отмечен за вклад в развитие отечественной и мировой культуры. Сборная России поднялась с 36 на 35 место в рейтинге FIFA. Новая версия списка опубликована на сайте организации. Рейтинг возглавили действующие чемпионы мира – аргентинцы. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» «Макс».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Стратегия и власть.
2: Здравствуйте, друзья. Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Андрей Юрьевич, приветствую вас.
3: День добрый.
2: Ну что, поговорим о хлебе насущном и, так сказать, хлебе духовном. И хлебе информационном еще, и как они правят миром. В какой пропорции? Раньше понятно было, сначала насущный, потом все остальное. Хотя нет, там тоже была религия и прочие вещи. А вот теперь как?
3: Ну, смотрите, если начинаем смотреть, как бы рассматривать, разбирать потребности человека, можно выделить материальные. Тут более-менее все понятно. Дальше у нас информационные. Тут мы тоже более-менее все понимаем. Это им информация – это и новости, и литература, и много других вещей, соответственно, с информацией. Дальше у нас есть эстетические потребности, которые должны быть, если мы хотим быть людьми, а не венцом творения животного мира, оставаясь животным. Ну и, собственно, духовное, что, в принципе, нас отличает от животных, то, чего нет ни у кого. И когда мы начинаем разбирать, что есть сейчас, что будет в будущем, на самом деле вопрос непростой, он очень важный для понимания вообще в принципе будущего. Каким оно будет, например, для второй половины 21 века? Как оно сложится? Поскольку основные контуры мы видим. И мы должны понимать именно базовые вещи, от которых зависит, как это будет формироваться. Когда мы начинаем прогнозировать, мы пытаемся делать что-то, исходя из логики чуть лучше, чуть хуже настоящего, берем такое продолженное настоящее, берем, меняем один фактор, а остальные не трогаем. И получаются красивые картинки, не имеющие отношения к реальности, которые в принципе не попадают. Если мы откроем то, что писали о развитии, там, о текущем времени лет 10, 15, 20 назад, и сравним с тем, что получилось, это небо и земля. Ну, просто потому, что там очень изолированно рассматривали что-то одно. Не понимая, что когда вы в среде, в сложной среде, даже не в сфере фактически хаотической, меняете какие-то параметры, это затрагивает все.
2: А вы футурологию имеете в виду, или литературу, или там кинематограф, к примеру?
3: Я имею в виду все попытки прогнозирования, которые идут узко. Футурология – один из вариантов. То есть берем что-то узкое, какую-то искаженную картину мира, и начинаем с ней работать. Да, футурология, вообще фантастика, недетерминированный хаос, он интересен. Чем он интересен? Мы берем какой-то искаженный мир, в котором есть законы, или наоборот нет каких-то законов, и начинаем для него прописывать, как он бы развивался. Это очень интересно, но это чудесный вариант, который может быть востребован. Ну, условно, сейчас большое количество, например, фантастики, посвященное всевозможным там бояр-аниме. Кланы, аристократы и много еще чего. Но мы понимаем, что в условиях современного мира это невозможно, просто потому что люди, якобы там аристократы и обычные люди, ничем не различимы биологически. Поэтому это все закрывается наличием магии у них, которая позволяет объяснить, почему вот это вот нежизнеспособное, которое, по сути, было отвергнуто еще в начале 20 века по всему миру, состояние сословного общества у нас закончилось 19-м годом, 18-м годом, 1918 годом, именно как раз от противоречия сословного общества. Почему это вот может существовать в будущем? Ну, потому что один условный там какой-нибудь глава рода заменяет собой по мощи артиллерийский дивизион.
2: А сейчас сословий нет разве?
3: Нет. Сейчас очень, ну, по крайней мере, в России сейчас очень прозрачные границы, есть возможность подняться, есть возможность выйти, нет наследования должностей. Да, есть замечательные анекдоты из серии там сможешь стать маршалом, не сможешь, потому что у него там свой, но такого не работает. Возьмите условно те, кто был, вот пришел к власти в начале нулевых, в конце 90-х. Вот список из этих там человек 50 составьте и посмотрите, сколько их детей сейчас на вершине, именно в таких же позициях. Там 3-4 человека максимум будут. Из тех, кто есть. А остальные, там полно и дети, и внуки. Но они в это не идут. У них у каждого свое направление, поскольку люди, прекрасно понимая, люди, вышедшие из питерских дворов, понимавшие вот это вот 90-е годы, помнящие, как это происходило, какая цена ошибки, они не хотели детям такой судьбы. Таких сложностей. Плюс они понимали, что если я здесь пройду, ну, у вас на уровне разговоров, он говорит, вот я эту задачу бы решил. Но я четко понимаю, что вот если я ребенка поставлю своего, которому 30 с лишним лет, в эти условия его сожрут. Он не пробьется.
2: Ну, хорошо, нет, я не про то. Они,
3: то есть
2: не
3: это
2: могут
3: не сословие.
2: Они начальником не могут. Пусть они не начальники. Но они там, я не знаю, у начальника какой-нибудь там кинорежиссер, я не знаю.
3: Это не вот сословие. Это... Сословие – это наследование должностей именно по факту рождения. То есть это, например, британская система. Вот британская система четко сословная. Как бы вот мы вот не хотели, как бы они себе не сочиняли. Четко понятно, как оно что. Причем мы даже говорим не формальные должности, а именно ребенок может поступить в нужный колледж, нужный институт, только если он соответствует уровню. Соответственно, все руководство следующее только из тех, кто учился вместе. Никого чужого там быть не может. То есть ты не можешь войти в верхушку английского общества, но тебе могут разрешить твоих детей отдать в те учебные заведения, который им позволит туда войти, вот максимум.
2: Поэтому ну, хорошо, это давайте по-другому это назовем, но оно все равно из какой-нибудь там, не знаю, из деревни Сростки, да, как Василий Шукшин приехал, да, и стал, так сказать, явлением поколения практически, да, шансов гораздо меньше, чем, не знаю, имея это, такую
3: конечно,
2: фамилию.
3: Нет, конечно, шансов всегда меньше, поскольку отсутствие сословий не является тождественно полному равенству возможностей. Конечно, есть различия. Без них никак. Все мы люди, мы все хотим дать своим детям больше. Если человек адекватен, он дает хороший старт. Ну, условно говоря, я понимаю, что у меня растет ребенок, подрастает, там, выходит, заканчивает институт. Я понимаю, что да, он не пойдет по моей стезе. Ну вот, ну не хочет, ему это не нравится. Условно говоря, там, например, человек банкир, а у него ребенок говорит, нет, а я хочу становиться театральным режиссером. Вот и действительно, и талант есть, и горит он, или медиком, врачом. Соответственно, если отец будет запихивать его в банки, но это сломанная судьба, и выше какого-то уровня невысокого он не прыгнет, плюс это напряжение. Зачем? Значит, задача отца – дать ему возможность хорошее образование там, где он хочет, и иметь такой статус в обществе, чтобы договориться в ту область, в которую он пойдет, чтобы, условно говоря, его взял условный там, мастер, который делает шедевры, очень талантливый человек, который просто его натаскает, который будет с ним. И за счет этого передачи опыта, за счет помощи, он условно то, что в обычных условиях прошел бы ребенок за 10-15 лет, он проскочит за 2-3 года, просто работая с великим рядом. А дальше, собственно говоря, он будет делать все сам. Вот. Те, кто не умнее, те пытаются строить всю карьеру полностью, помогая на каждом этапе. И удивляешься, почему, когда они уходят вдруг на пенсию, все это разваливается, как карточный домик, потому что не тянет. Потому что ну, получается карьера сверхавантюрная. Дайте нормальный старт, дайте помощь. И мы без этого, ну никак, мы люди. Мы можем долго рассуждать, но давайте каждый в глубине души, ну, абсолютное большинство в глубине души, если будет возможность, конечно, это, помогут,
2: конечно,
3: например. Да,
2: то есть,
3: поэтому да. А сословие, когда вариантов нету. Когда вот ты родился в семье крестьянской, там, не знаю, там, разночинцем, и ты никогда не поднимешься до старшего офицера, где бы то ни было, вообще невозможно.
2: Михаил Васильевич Ломоносов же поднялся, он, правда,
3: это
2: был из богатой семьи.
3: Это, друга, да. Это другая история.
2: Рыботорговцы.
3: Это, да. Это, скажем так, пример, который подтверждает вообще, исключение, подтверждающее
2: исключение,
3: правило. Конечно,
2: понял.
3: Конечно. То есть, такие варианты есть, то есть, как бы, там, ну, фильм «Раб Петра Великого». Называется «Внимание, монаршия сказать, ломает да. законы». Но это же не исполнение по правилам, по закону. То есть мы понимаем, что это случай. И когда мы начинаем вот смотреть, собственно говоря, как будет происходить мир, мы должны четко понимать, что по-хорошему верхнее, ну, люксовое потребление, причем не только материальное, вообще во всех направлениях, и интеллектуальное, и духовное, и эстетическое, ну, до практически конца 19-го, начала 20 века было доступно только верхушке общества. Везде. Было нижние сословия, которые не допущены даже к грамоте, к пониманию, которые должны работать, и была верхушка, ну, например, дворянство в России, которому и образование давали соответствующее, их учили, и пели, танцевали, и стихосложение было, то есть и эстетика, и искусство, и духовное более сложное, поскольку они языки хотя бы знали. И это вот было все более-менее, так вот есть люксовое потребление, условно говоря, не только материальное, но и информационное, и духовное, то есть вот это условно называем люксовое. И вот все остальное дальше спускается. В начале 20 века прошли серьезные изменения. То, что раньше было закрыто, стало доступно. Всеобщее образование, доступ к высшему образованию для всех, уход сословного общества привел к тому, что выйти наверх стало возможно всем. При желании, да, сложно, для труднее, но условно говоря, вероятность у кого-то больше, у кого-то меньше, но оно появилось. То же самое произошло с эстетикой. Музеи, театры, искусство должно принадлежать народу. Постоянно и все дворцы культуры, и все попытки, это была именно попытка поднять эстетическое образование, которое было присуще верхнему уровню, сюда поднять. Собственно, когда мы начинаем смотреть, сравнивать то, что было, не по текущим надо смотреть, а как это происходило, что они пытались сделать. В какой логике, например, они создавали дома, где не было кухонь, где была столовая. Но потому что это была попытка перенести опыт, когда сами не готовили, когда есть функция приготовление еды общее, а, соответственно, индивидуальные квартиры – это индивидуальные места проживания. То есть это было копирование предыдущего уклада, условно, там, дворянского, вот этот подход был, боярского, там, купеческого. Сами не готовили. Далее, соответственно, духовное. Священные книги начали активно переводить, стали, во-первых, доступны для чтения, их начали переводить на родные языки массово. И стало тоже понимание. Не некое латынь, которую, собственно, большая часть населения вообще не понимает, оно стало более и более расходиться. И у нас был период в истории, по сути, вот 20 век, когда очень сильно шло, уходили уровни вот между потреблениями. Да, было более высокое потребление, пониже, там, квази, прочее, прочее, ну и самое внизу называется. И ты мог к нему ходить. Материальное потребление довольно быстро вернулось к тому, как было. Советский Союз, собственно, единственный был, кто пытался Советский Блок это все более-менее выровнять. Когда зарплата верхней 10% общества, нижней 10% общества в позднесталинской экономике была меньше 3,5%. Условно, директор завода... Да, директор завода и уборщица на заводе. Вот, условно говоря, 3,5%, не больше.
2: Что, директор получал...
3: Ну, я условно, имеется в виду 10%. Рублей. 10% верхушки, ну,
2: уборщица 70, а директор где-то 700.
3: Наверное, позднесталинская экономика. Не-не, позднесталинская, если мы возьмем именно среднюю зарплату, 10, нижнего децеля и верхнего децеля. Угу. Это вот соотношение там было 3-4, как-то вот такое соотношение было. То есть меньше 3,5. Поэтому потом это начало меняться, потом начала потихонечку номенклатура разрастаться, какие-то еще моменты пошли, но все равно это было всяко лучше, чем привычное нам сейчас для капиталистического общества. В чем беда была? Вроде бы материально все, но с точки зрения информационной, эстетической, духовной, мы все равно долгое время жили в логике того, что нет люксового потребления, что все более-менее доступны и равны. Что сейчас произошло? Появились нейросети, который, собственно, очень серьезно рушит этот баланс.
2: Каким образом?
3: Что у нас сейчас происходит? Нейросети...
2: Матет, картинки рисовать? Вот это нет, что Лиля спрашивает, нет, нет. Когда была Куликовская битва? Ну, или...
3: Хуже. А сейчас такое? Нейросети позволяют делать домашние задания в школах, в институтах. То есть раньше как была проверка знаний? Вот есть у тебя учебник по математике, задачник по математике. В конце есть ответ. Ну... И что?
2: И под него подгоняешь.
3: А теперь попробую это все расписать. Тебе же нужно это все расписать. Ты должен логику понять. Сейчас это делается просто. Вот тебе задача, тебе нейросеть выдают. Дети переписывают. Все эти громадные, то есть громадное количество задач просто переписывается. В нейросеть достаточно загрузить. Составь мне реферат по такой-то теме. Такой-то объем, соответственно, такие условия. И она тебе выдает. Дальше ты берешь, просто чуть-чуть меняешь, делаешь, и получается вроде красиво, с кучей источников. Состав мне речь по этому реферату. Чем эта проблема не школа общеобразовательная. Это проблема верхушки там, Лиги Плюща. Сейчас университеты в там, колледже на Западе.
2: Бостон колледж там какой-нибудь.
3: Да, Принстон и прочие. Все вот эти вот, там поступающие студенты с высоченными баллами, вот так, опять готовящиеся, делают эссе, доклады с помощью нейросети и речи с помощью нейросети. Зачитывают великолепно. Начинается свободная речь, умерла вообще. То есть люди не понимают слов. Уровень отупления идет очень серьезно.

0: ошибки. Ну, условно говоря, сидел, называется, на чудном совещании, где, называется, и, называется, в нейросети скармливал вопросы. То есть уйти было нельзя, но как бы можно было вот сидеть. В какой-то момент, называется, мне стало интересно, сколько, например, геостратегов в мире? Найди мне перечень. Она мне составила. Я повеселился, то есть как бы договорился современности. Там, ну, Бжезинский, Киссинджер. И где-нибудь в топе появляется некий школьников. Я посмеялся, потому что я понимаю, как она собирает. Она смотрит употребление слова геостратег, поскольку это как бы, ну, не так часто употребляется. Плюс у меня как бы, скажем так, использую это название. Поэтому оно и подтягивает. Я говорю, хорошо, говорю, составь там список лучших геостратегов, там худших геостратегов. Один тот же список просто, причем порядок примерно один тот же. Смешно. Я понимаю, как это формируется, но ребенок-то, который только с этим... Он воспринимает это как черный магический ящик. Я дальше начал веселиться. Я говорю, составь мне список там лучших экономистов России, худших экономистов России. Там я, вот там я просто сейчас скажу, я вышел из совещания, просто мне надо было просмеяться. Потому что там такой список получился.
1: В том же и в другом списке одни и те же фамилии, да?
0: Нет, нет. Худшие начинались с Егора Гайдара.
1: Понял.
0: Там нейросеть, конечно, сказала, что вот я не могу, соответственно, это вот не совсем корректно и прочее, но список выдала. А дальше я начал смотреть, и, ну, Анатолий Чубайс оказался вместе на седьмом.
1: В лучшем.
0: В худших.
1: Худших.
0: Ну, да, в худших. Ну, как называется?
1: Не знаю.
0: Лучших неинтересно.
1: Может, там Лига Плюща в
0: нейросеть. Нет, про российских. Мы понимаем, я понимаю алгоритмы, как это, поэтому я понимаю, что это шутка, что это просто игра. Там плюс куча называется людей, которые у нас заявляют, что они там значимые экономисты, там нелиберальные и прочее, они тоже казались худших. Ну, потому что их тоже любят в информационном сообществе. Оно же собрало вот эту выжимку. Кого, грубо говоря, больше ругают? Кого сильнее ругают? Соответственно, берем, кого больше хвалят. Там, ну, многие люди, которые, ну, сомнительно в том, что они являются хорошими экономистами. Кстати, в списке худших там и экстремисты, и террористы оказались. То есть, как бы тут все нормально, да. То есть, как бы там те, кто, собственно говоря, в России уже не появляется.
1: В этом, я понял.
0: В этом плане, да. То есть, как бы там.
1: Нет, ну вот смотрите, Андрей Юрьевич, значит, вот ситуация такова. Ну, хорошо, значит, прежние способы обучения детей, ну и не только детей, но
0: перестают
1: и взрослых.
0: Перестают работать.
1: Они не работают, значит, какие-то другие будут. Правильно. Значит, приходит человек на занятия и прямо в диалоге с учителем какие-то вещи говорит. Ну, да. Собственно, вот что я использую, потому что когда они там переписывают вот на задней партии, я все понимаю, что смотрит картинки и так далее, но он сюда садится. Я же вижу, как он рассуждает. Да.
0: В вот технических вузах всегда была на старших курсах простая система. Материалы готовься какие угодно, переписывай что угодно. Но потом мы садимся и начинаем с тобой общаться. И мы понимаем, насколько ты.
1: Угу.
0: И это же легко вскрывается. То есть 2-3 называется вопроса, и вся глубина понятна в предмете. То есть как бы там точечные моменты. Ну, собственно говоря, то же самое гуманитарий. Чтобы понять уровень гуманитария, вступительный экзамен, сочинение, 4 листа, все. Вот этого достаточно, чтобы понимать, что есть в глубине. Какие изложения, какие там пару страничек. Нет, друзья, 4 листа сочинения – в гуманитария, филолога, вот это мы понимаем его уровень.
1: Угу.
0: Причем это вступительный. Дальше-то вообще понятно, то есть как бы там общение. Поэтому что у нас сейчас? Мы сейчас должны срочно менять систему образования. Именно благодаря чудным нейросетям. Вон та система болонская там с бакалавриатом, с вот этим вот... С этой системой ЕГЭ и прочее, она была заточена на упрощение. Она пыталась делить искусственно, а нейросети поделили всех. И не по другому, и не по
1: статусу. На ЕГЭ ты не спишешь? Ну вот так, у тебя же нет ни телефона, ничего.
0: Когда мы смотрим, что такое ЕГЭ, как выглядит хорошая сложная задача. У тебя условно есть там 4-5 задач, сложные, собранные из множества операций, и ты должен творчески собрать несколько, проявить комбинаторику, но собрать варианты. Тебе нет необходимости решить 50 задач, каждый из которых делается в 2-3 действия, но ты должен знать этот алгоритм. Быстро. Моторика. Умение думать в математике нужно, но не вот эти вот алгоритмы. От того, что ты запомнил, как эти тригонометрические формулы, только ты не можешь их вывести. Ну, просто взять тригонометрию, вывести. Попробуйте сейчас современным детям объяснять, что тригонометрические формулы надо выводить. А у меня была ситуация, когда я просто вот забыл на экзамене, я сидел, ее выводил.
1: Ну, у меня такие тоже были ситуации.
0: Да, то есть как бы это нормально. А зачем? Вот подход. математика.

0: Математика для мышления. История не просто набор фактов. Вы у опознать. Не, попробуй расскажи. Не выбери, по каким причинам что-то произошло. Причину начала Столетней войны. И варианты из 10. Ну, какие-то банальные. Угадать легко, то есть там как бы понимаешь примерно хотя бы, то есть идут. А теперь расскажи своими словами. Вот всю эту историю с амажем называется, с династическими требованиями. Почему это произошло? А теперь добавь сюда экономику. А теперь добавь, соответственно, ткани плюс вина. А теперь добавь туда еще и чуму. И вот эти вот вещи вот это накрути и посмотри, что называется у тебя на выходе выйдет. Абсолютно другая картина получается. И мы понимаем глубину, мы понимаем сложность. Вот нам сейчас нужно будет возвращаться к этому. Вот эти вот дикие количество задач на формирование моторных навыков, когда задача решается по спинным мозгом, по сути. Наработка, наработка. Вот есть правило, наработка. Плюс еще по-дурацки составленные учебники. Я когда первый раз увидел, ну как это было? Жиши пиши через И. Замечательно. Жиши пишется через И в безударном положении. Ребят, я сейчас не пойму, какое положение безударное называется, вот его слова называются. Вы зачем первому классу это даете? Вы зачем вот эти вот все вот исключения? Да, эти правила, они хороши для там студента-филолога, где у вас русский язык начинают разбирать. В русском языке громадное количество тонкостей, нюансов.
1: Исключение, да.
0: Просто там он из сплошных исключений стоит. Но мы это не слышим. Ну зачем мне знать, что причастные обороты не используются в сослагательном наклонении будущем времени?
1: Нет, я даже не буду пытаться вот сейчас
0: Не, ну нельзя это
1: прокрутить в
0: делать. Да, да,
1: голове.
0: да. Но вот это же вот есть в правилах. Ну зачем это? Так носители языка даже не подумают такую собрать. Даже конструкцию такую не построить, у него резать ухо будет. Зачем вы этим издеваетесь? А это все эти вопросы в тем самом ЕГЭ. Куча лишней информации, а навыков нету. И вот это нужно убирать. Мы уходим от ответов, мы уходим от простых вариантов выбора, иначе это будет не образование.
1: Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег. Говорим об образовании, об информации, о том, как это все будет в 21 веке. Продолжим после новостей. Я Алексей Осин, оставайтесь на орбите.

«Знать за 90 секунд». Хранилище Федерального резервного банка США в Нью-Йорке. Депозитарий драгоценных металлов в Форт-Нокс. Хранилище Банка Испании в Мадриде. Храм Падманабхасвами в Индии. В этих местах сосредоточены несметные богатства, в том числе золотые запасы и валютные резервы стран. И охраняются они по высшему разряду. Но самое большое в мире хранилище сокровищ находится в иранском Центробанке в Тегеране. Оно представляет собой бесценный фонд исторических ювелирных изделий, драгоценных камней и предметов искусства. Персидские правители собирали их на протяжении многих веков. Тем более Персия была одной из самых могущественных империй древнего мира. Ее территория простиралась от границ Индии до Средиземного моря, от пустынь Средней Азии до реки Нил в Египте. В иранском хранилище содержатся самоцветы, тиары, диадемы, ожерелья, мечи. Один из экспонатов называется «Драгоценный глобус». Это ювелирное произведение искусства является собой мини-копию нашей планеты с океанами, выложенными изумрудами, и меридианами с параллелями, размеченными бриллиантами. Хранящийся в Тегеране бриллиант «Дарья-и-Нур» – один из самых крупных обработанных розовых бриллиантов в мире. Он весит 182 карата или 36 грамм.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. За 3 месяца подтверждено 11 инцидентов, когда Киев бомбил Евросоюз. Это можно описать термином «политическое членовредительство», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что Запад продолжает спонсировать закупку вооружений для Киева. Дипломат перечислил инциденты, произошедшие за недавнее время в Литве, Эстонии, Латвии, Финляндии, Греции и Румынии. В частности, Захарова напомнила, что впервые в истории НАТО истребитель Альянса сбил дрон, ракеты над территорией союзника. И каждый раз в ответ одно и то же. Надо дать Киеву больше денег. В Лондоне завершился суд по делу о страховых выплатах оператору подорванных газопроводов «Северный поток». Решение ожидается после 29 июня, сообщили РИА Новости в коммерческом подразделении Высокого суда Лондона. Иск в суд на страховые компании Lloyd's of London и Arch Insurance подала в 2024 году компания Nord Stream после того, как страховщики отказались покрывать ущерб после взрывов, произошедших 26 сентября 2022 года. Речь идет о выплате 580 миллионов евро. Процесс начался в апреле. Военные в Эстонии за 2 месяца вырыли 10 километров противотанковых рвов на границе с Россией. Местами в районе волости Сетамаа рвы даже укреплены зубами дракона, пишут СМИ. Отмечается, что Эстония не собирается полагаться лишь на одну оборонительную линию и в случае необходимости готова создать дополнительную. Армения теоретически может импортировать газ из Азербайджана, Туркмении или Ирана. Об этом заявил на брифинге глава комиссии по регулированию общественных услуг республики Месроп Месропян, отвечая на вопрос об альтернативах российскому газу. МИД России 27 мая передал через посольство в Ереване письмо, в котором сообщается, что в случае продолжения процесса вступления Армении в Евросоюз, российская сторона в одностороннем порядке приостановит или отменит соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. В России утвердили новый ГОСТ на игрушки с применением технологии искусственного интеллекта. Стандарт распространяется на интерактивные куклы, игровые консоли и другие устройства для детей от года до 14 лет. И вступает в силу с 1 сентября. В Росстандарте отметили, что новый ГОСТ предусматривает физическую, механическую, пожарную безопасность и защиту персональных данных ребенка. Министр обороны Великобритании Джон Хилли уходит в отставку. Глава ведомства уже направил соответствующее письмо премьер-министру Киру Стармеру. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Стратегия и власть.
2: Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Андрей Юрьевич, вы говорите о том, что нейросети в каком-то, пусть самом зачаточном, дегенеративном даже виде, создадут в итоге непреодолимое неравенство в информационно-интеллектуальном потреблении в будущем. Как так? Ну, у всех же будут нейросети, все могут обратиться к классике, первоисточникам, я не знаю, к любой информации. Или нет? Или для кого-то какая-то информация будет закрыта? Или чем-то подменена?
3: Информация-то будет открыта. Проблема в том, что вам нужны навыки и работы с ней. Вам нужны навыки понимания. Не зачитывание. Ну, как у нас многие, не знаю, как сейчас философия на каком уровне продается, но как раньше давали философию. Зазубривали предложение и выдавали, не понимая, что это значит. И это же было хорошо видно. Когда человек произносит слова, смысл которых он не понимает, и когда он просто оттарабанил, когда он начинает менять, рассуждать, идти. Вот, собственно, следующее поколение – они не научатся работать с информацией. Они, если система образования будет такой же, как сейчас, когда проверяются ответы, оно и будет поступать. Будут проноситься рефераты, будут решаться задачи. Загоняешь задачу, решение, переписывай его. писать научились, считать научились, называется, слава богу. Дальше научились пользоваться нейросетями, причем они же не развиваются. Все, мы, грубо говоря, вышли на, практически на плато уже, то есть там уже первый всплеск прошел, плюс они начинают самоопылением заниматься. Там изначально ожидаемое количество ошибок все более и более растет. Они не умеют источники. А зачем? Зачем идти искать по ссылкам, смотреть, откуда это, если можно просто спросить, и тебе ответ готовы уже дали. Вот сформулировали. Пообщался вроде бы, вот оно, результат. Поверил, некритически воспринял и туда. И это даже отфильтровать не можешь, а что проверять? И когда тебе из громадного количества информации, ну, стереотипы, они позволяют нам не проверять. Ну, условно говоря, вы знаете, например, дорогу от дома до работы. Вы же не будете каждый раз ее сверять по карте, проверять, ничего ли не изменится. Просто идете на автопилоте, называется, садитесь, заехали там, все,
2: на
3: понятно.
2: На пробочку объехать, дорога та же, а тут вот...
3: Да-да-да, чуть-чуть зная, посмотрели, объехали, пошли дальше. Но вы не начинаете сверять все адреса. Вот, смотрите, как вы первый раз там прошли, и как вы ходите там каждый раз? Абсолютно разное. Вы не замечаете это время. Вот так же дети не будут замечать эти вопросы. Задали вопрос, получили ответ, все, готовый ответ есть. Как он формировался, как он создавался. Воспроизвести это самостоятельно не получится. Одно дело, когда вы научились что-то делать, и дальше просто, когда в сотый раз не повторяя, это упростили, перевели уже, то есть как бы у нас есть знания, умения, навыки. Соответственно, знания мы знаем как, умения вроде можем сами сделать, навыки вообще бессознательно сделали, то есть как бы не рационализируя, то есть ни этапы не разбивая, просто сделали и все. Вот у них навыков не будет. У них будет ограниченное знание, как найти ответ. Не как решить, а как найти ответ.
2: Это вот сейчас новые профессии операторов искусственного интеллекта, чтобы ты хорошо...
3: Эти еще делаю, эти еще понимают процедуру. А мы говорим о потребителях. Потребление же бывает
2: разное.
3: Извините,
2: вот смотрите, вы говорите, что будет неравенство. Значит, будут большинство тех, которые будут пользоваться, вот как вы обрисовали сейчас. Но будет и какая-то меньшинство, да? Какая-то часть людей. Которые... А какой им резон? Ну вот я могу, значит, сейчас загрузить в искусственный интеллект. Он мне все решает. Я пусть даже, там, сказать, соображающий, там, может быть, талантливый даже. А я пошел потом, не знаю, в кафе посидел.
3: Не пойдете. Нет? Если вы талантливый.
2: Резон какой?
3: Если вы талантливый, быстро схватывающий и прочее, вам плюс еще есть интерес, любопытство. Это доли процентов людей, на самом деле. Ну, может быть, несколько процентов, если в разных направлениях сидеть. То есть люди, у которых есть талант к чему-либо. Они моментально схватывают, моментально этому учатся, и у них нет необходимости прорешивать это десятки раз. Он один раз решил задачу, понял как, и ему уже не важно. Такие дети всегда были. Когда человек садится, математику, грубо говоря, решает там за несколько минут всю эту контрольную, потом просто сидит, не торопясь, расписывает, потом посидел, решил второй вариант, вот это вот все. Ему не было необходимости все эти домашние задания делать, он и так все схватывал, нарешивать. Вот такие дети, им проще и быстрее будет разобраться, понять, прочитав все это, чем идти и делать. А дальше он один раз научился, он точно так же будет загонять эти задачи, переписывать ответы, например, но он знает, как их решать. И вот их немного. И у вас вариант будет, или вот такие талантливые, которым это все легко дается, который иностранный язык, вот он слышит звучание, разделит это все на звуки, моментально запоминает, зачем ему какая-то нейросеть, чтобы составить рассказ, когда он сам его может сделать легко. Ему по трудозатратам не сильно много надо больше сделать это самому. И зачем он будет вот этим вот всем мучиться? Вот такие небольшое количество и будут, собственно говоря, получать образование такой старой школы, как должно быть. Причем там, где у них есть талант. В тех направлениях, не во всех широких, а только там. Ну, плюс еще у нас появляются люди из богатых семей, где просто жестко порежут доступ к во время образования, где учитель будет смотреть не на принесенный результат, а будет сидеть рядом и наблюдать за процессом. Как решаешь, что делаешь, какие алгоритмы используешь, какие инструментарии. То есть вот то, что раньше не надо было контролировать, поскольку результат позволял получить, то есть вот зал здания и расслабился, сидишь в окно, смотришь. Нет, сейчас ты сидишь, смотришь, как это ребенок делает. И получается, что наверху вот потреблять нормальную информацию, сложную, аналитическую, самим собирать, смогут или талантливые люди, небольшое количество, или из очень богатых семей, где еще родители понимающие и заставят учиться.
2: А, извините, если в этом случае гаджет, зачем сидеть рядом, если можно гаджеты отобрать, пусть человек расписывает решение.
3: Правильно, но надо контролировать все равно. Нужно все равно отобрать. Нужно проявить волю.
2: Ну да.
3: Нужно это заставить. Плюс это значит не домашние задания, а работает только в школе. Только называется она в классе. Вот то, что у нас было, то, что у нас это стон, да, был, что у нас перегрузили детей домашним заданием, действительно перегрузили. Но если тебе 10 раз, вместо того, чтобы один раз объяснить, что 2 плюс 2 равно 4, заставляют 50 раз это записать, и ты тратишь вот это вот все время, 2 2 равно 4, 2 плюс 2 равно 4, 4 минус 2 равно 2, вот это вот куча раз, зачем? Может быть, кому-то и надо. Ну, то есть, вот эти вот куча заданий, они рассчитаны на уровень много ниже среднего. Но им долбают всех.
2: Вот смотрите, если помнится, когда я учился, да, вошли в моду калькуляторы. И тогда тоже говорили, что ну все, теперь, значит, это все помрет, математика не нужна.
3: Разучились считать.
2: Ну,
3: современные дети разучились считать.
2: Ну, они у нас калькуляторы были, а считать я, например, умею. Я потому могу что там перемножить там двузначные.
3: Потому что изначально вы это отработали, вы это перевели на уровень навыков, и потом уже эту рутину вы можете перекинуть. Если надо, вы напряжетесь и посчитаете. Но если нет, да, вы владеете инструментарием. Беда в том, что следующее поколение этот инструментарий не будет сформирован. Если оставить школу такой, какой она сейчас есть, они не способны будут думать. Они будут потреблять вот эту вот информацию. Информационно-интеллектуальный продукт у них будет. Ну как, вот есть люксовый продукт, вот конечного потребления там условно. Что-то дорогое, скрытое, множество вариантов. Причем это делается не для того, чтобы получать удовольствие, а просто делать аккуратно, незаметно и прочие моменты. Которые есть псевдолюксовое потребление. Всевозможные вот брендированные вещи, на показ делающие.
2: Дорого-богато.
3: Конечно. Ну, да. Ну, прелесть первого класса, условно говоря, в самолете, не в том, что ты сидишь в вип-зале, где у тебя есть, где там ресторан мишленовский, тебя кормят. Вот это вот, вот все вот приятно. А в том, что прелесть в том, что, например, ты какие-то нестыковки, вот чуть самолет позже прилетает, ты выходишь, а у тебя вот трап уже встречает машина бизнес-класса, которая тебя провозит к следующей машине на стыковке, там 10 минут у тебя стыковка осталась, тебя провозит, никаких таможен, никаких барьеров, просмотров, ничего, все, туда, и ты улетел. Вот это называется, вот такой вот сервис, когда ты не замечаешь проблем, когда у тебя упрощается, когда ты не замечаешь этот перелет. Ты сидишь в обычном самолете, то есть там больше каких-то часов, тебе просто тяжело, ты все равно как бы не было, но у тебя люди вокруг в пространстве, ты не в естественном положении, и не самая комфортная, если это замечаешь. Когда ты летишь в свободном классе, расположенном, у тебя уже легче. Ты уже можешь поработать, ты уже, называется, никого локтями не задеваешь. То есть вот это вот все, то есть как бы там, и ты не замечаешь этого. Вот это есть такое потребление, есть люксовое. Вообще называется легко все, раз, проскочили, проблем нет. Есть проблемы ниже, ниже, ниже, ниже. А в конце у нас потребление на уровне «кушайте протеин из насекомых». Это полезно, модно и так далее. Ну вот, мы приходим к тому, что информационный продукт уже лет через 15-20 будет четко делиться. Есть информация, которая понятна людям, которые умеют анализировать, разбирать, условно говоря, люкс. Не по деньгам, а по пониманию. У нас, грубо говоря, ты можешь взять и попытаться это почитать, но когда у тебя нет навыка чтения больших текстов, у тебя нет понимания сложности, нет понимания анализа, ты ничего не поймешь. Тебе половину слов нужно будет идти в словарь лезть, пытаться разобрать, что это, перескажи мне простым языком, а дальше это будет кратко расскажи, о чем там. И тебе «Войну и мир» на 10 листах.
2: Брошюра,
3: радостно. Да. О, я читал. Нет, я не читал. Ты вот так вот по диагонали проскочил.
2: Эмоции ты не испытал, те, которые испытывает человек, который прочел этот роман. Да.
3: Ни эстетики, ни понимания, ни интеллектуальное. Вот у нас получается, да, вот этот вот суррогат, и у нас получается целое поколение, которое умеет есть только вот этот суррогат. Питательный, простой. Единственное, что нас может от этого спасти, мы должны резко менять систему образования. Вот сейчас ее начинать менять. Не в течение, там, словно, полугода, года, нет. Постепенно, шаг за шагом, то есть несколько лет у нас есть, мы должны уходить от контроля результата к контролю, наблюдению процесса. Менять психологию учителей, менять подходы, программы образовательные. Абсолютно другой уровень вовлечения должен быть учителей в процесс. Ящик Пандоры открыт. Нейросети очень сильно упростили, они упрощают рутину. Беда в том, что они упрощают не только рутину, ну и задачи, которые могут в будущем стать рутиной, но не станут, потому что их не отработали. Нужно руками это все пройтись.
2: Ну, у нас вроде у первоклашек-то, ну, в смысле, вот начальная школа, у них даже гаджетов нету пока. То есть им родители иногда дают мультики посмотреть, а так нету?
3: Нужно по-хорошему весь учебный процесс переносить в школу, не
2: без домашних заданий,
3: потому что это бесполезно, Домашнее задание прочел, вот начитка, список на лето, вот такие вот еще моменты, причем с глубиной, с пониманием, с разговором. Переводим это все опять на общение, на разговор, на дискуссии. Дальше у нас возникает вопрос по количеству детей в классе. Давайте четко понимать, в такой системе, ну, больше 15 человек в классе быть не может.
2: А у нас норматив, если меньше 30, то учитель меньше денег получает.
3: Соответственно, да. Другой уровень вовлеченности учителя, другой уровень понимания. Он смотрит процесс, он объясняет, он решает все на уроках. И вот тогда мы сможем, собственно говоря, заложить фундамент, который потом позволит упрощать рутину. Запрещать нейросети бесполезно. Это инструмент, причем инструмент, который становится все хуже, хуже, хуже, потому что дегенерация там идет сильнейшая. Но беда в том, что другого нет. Это как вот вы что, есть из-за меня будете? Ага. Вот мы вот такое вот называется, Вовку в Тривиальном Царстве, вот такое вот получили, называется, двое из ларца.
2: А в культуре как? Ну вот вы это разделяете, получается, там, если там классическую музыку человек любит, он, значит, вот люксовое потребление, какой-нибудь там попроще что-нибудь народное или там какой-нибудь попсу, вот это значит...
3: Это замечательный пример, кстати, эстетического потребления, поскольку там это все произошло раньше. То есть те процессы, которые мы описываем, да, условно, там, 19 век, верхние сословия, это было и эстетическое образование, и стихи они писали, и музыку сочиняли, и это была соответствующая музыка, и рисовали, собственно, для воспитания аристократов сейчас в Европе до сих пор остаются, картины рисуют. Кстати, члены британской семьи традиционно рисуют акварелью. Посмотрите, у современного короля и прочее там довольно неплохие акварели. Вот так вот, если посмотреть у Карла. И мы, когда это все начинаем смотреть, не просто так. Дальше это пыталась советская власть дать всем. Приучение к культуре. Музыкальная школа. Она была, ну, для многих очень важна. Ну, условно, там у меня бабушка, например, всех детей отправляла в музыкальную школу. Ребенок должен идти учиться на скрипочку. Тут еще что-то такое. Да, не, ну это было еще, называется, времена, когда, то есть там это... У меня бабушка 1905 года рождения, соответственно, вот этого там...
2: И... Не, ну да, музицировали люди, да. Многие умели, там пели какие-то дуэты, романсы.
3: И играли там, и прочее. То есть это вот должно было быть. Просто вот ко всему образованию, а там, ну, все были, ну, физтех, как бы, естественные науки, математика, вот просто вот так, все равно. Идем туда, хоть как-то еще какие-то моменты. Дальше это было все равно рисование. Были какие-то моменты все равно эстетические, танцы и прочее. То есть пытались перевести то, что было раньше доступно дворянам, обычному населению.
2: Ну, а вот смотрите,
3: а потом
2: тогда...
3: рациональность победила. Зачем все вот это же не позволяет деньги зарабатывать? И это все стало уходить. И этого практически нету.
2: Ну вот смотрите, хорошо, получается тогда 20 век, ничего культуре выходит не дал. Ну, взять музыку тот же. Значит, там были у нас Бах, Гендель, там, не знаю, Беллини и прочее.
3: Гендельф.
2: А сейчас, значит, пошел сначала рок-н-ролл, потом рок. Потом поп и так далее. Вот среди этих людей выдающиеся есть исполнители?
3: И рок, и металл, и много чего выдающиеся есть. Люди, создающие новое направление, создающие новые жанры, стили. И это люди-гении. Просто вот так вот. Беда в том, что начинается повтор. И беда в том, что когда ты с раннего детства знаком с вещами высокого уровня, у тебя формируется, ну, можно насмотренность, можно это назвать... В общем, ты начинаешь чувствовать.
2: Ну, когда пошла, это
3: органолептика пошла, вот все, ты различаешь, когда у тебя это все с детства. Но если у тебя этого нету, у тебя на выходе ты не знаешь вкусов нормальных, ты не поймешь, как действует. Ты радостно ешь протеин из насекомых, который называется вот наша отечественная попса. Вот это протеин из насекомых. По качеству, по сложности. Вот что произошло. Для того, чтобы понять... Мы уже, грубо говоря, в возрасте вынуждены в это все нырять, разбираться. Когда начинаешь смотреть, как это все, как, насколько эти сложные вещи, когда начинаешь понимать, как это происходило, когда вот эту вот всю красоту, все эти элементы называются, всю эту сложность ты видишь, когда ты заходишь в музей и не... Давайте пробежимся. Нет, извините, я иду вот в этот музей, я вот иду смотреть там чернофигурную, там краснофигурную вазопись. И я буду ее смотреть часа два, буду вот ходить, смотреть. Я понимаю, как это происходит. Я понимаю, как это происходило. Если я пойду смотреть скульптуру, извините, говорю, вот переход от Куроса вот через, собственно говоря, вот все вот это вот классику греческую, там, в эллинизм, когда мы, называется, получаем, ну, это просто шедеврально, сложность перехода всего этого. Но это же надо понять. Надо знать это все. Разбираться, а этого нет ничего. Поэтому это должно быть, и это тоже становится, понимание этого становится элементом люкса.
2: Ну почему? Люксовое эстетическое образование. Человек, который не может это воспринять, смотрит на Фиде или на Мирона. Это же все равно...
3: Мирон.
2: Мирон, да, извиняюсь. Мирон, да. Дискобол.
3: Да-да-да, дискобол Мирон.
2: Я извиняюсь, да, это я по нашей...
3: Не, ну да, то есть когда приходишь в музей, говоришь, там кратеры, они
2: говорят... Нет?
3: Да. Конечно,
2: говорю, я даже не разбираюсь ни в чем.
3: Кратеры, говорит, не-не, кратеры, кратеры. То есть там еще что-то такое, ударение по-другому, то есть как бы вот эти вот моменты. Нет, там это все, конечно, переход, вот действительно, вот курс вот так вот. Дальше получается дискобол Мирона. Дальше, соответственно, мы поликлетовский хиазм Дорифора смотрим. Дальше это все называется, у нас приходит и Фиди, и Пракситель, и, соответственно, Скопос, вот это вот все. Дальше Ника, ну, шедевр.
2: Просто самопракийская.
3: Да. Великолепно. И вот эти вот элементы эллинизма, дальше называется, мы начинаем смотреть это все параллельно, как это было у этрусков, как это было в Риме проходило. То есть, да, там... Ну, это шикарно. И ты это понимаешь. Ты видишь вот эту всю красоту, сложность, изменения. Но это же для этого нужно нырнуть. Это нужно с детства. И не просто водить ребенка, какие-то элементы давать. Какие-то вещи нужно порисовать. Просто вот нарисовать. Когда ты смотришь на холст, называется, ну да, ну вот взяли белый лист. Не, вот тебе в руки инструмент, и давай, называется, грунтуй вот это все, 7 слоев там, еще же такое. И ты понимаешь, насколько это по-другому было. Или смотришь на, сколько картины создавались, вот большие полотна. Когда там смотришь на «Ночной дозор».
2: Да, 20 лет,
3: да. «Ночной дозор», ну да, здорово. Друзья, говорю, а оригинальное там 3 на 4 метра. Йоу, вот это вот групповой портрет называется. Вот насколько идет тонкости. Когда смысл вот эти вот, как это все прорисовывалось. Ты начинаешь понимать гения Вазовского, который за всю жизнь 6 тысяч картин нарисовал. Думаешь, ну халтура. Нет, друзья.
2: Это там гений.
3: Там шикар, там гений. Просто гений, который чего научился. Халтура? Который, ну, любой художник, который рисовал по картине в день, что это может быть? Нет, друзья, вот в том-то и вот весь цемис этой вот гениальности, то, что он смог это наложить, то, что он смог настолько освоить это вот гениально, передавать море, просто вот-вот-вот, что он за день, по сути, рисовал картину каждый раз уникальную. Это вот сочетание и техники живописной, и то, что он рисовал по памяти, то есть просто вот-вот не смотрел, сфотографировал, накладывал. То, что он там не давал, как бы не полностью просушенные слоя, вот эта вот лессировка шла, это шикарно. И вот это вот передаваемый хаос, это вот сочетание цветов, ну, вот, феноменально. И ты это понимаешь. И ты понимаешь, почему. Почему у одних там 10 картин и все, а здесь ты наблюдаешь 1000 картин, да, из них несколько, там, десятков, даже сотен шедевров.
2: Там разница, знаете, как когда ты идешь к музею какому-нибудь, стоят обычно те, кто картины продает, вот эти все, Алиповат. Вот. А лучше наоборот идти, то есть из музея. Вот ты понимаешь, что вот это кич, а там,
3: да.
2: А там искусство.
3: Да, да.
2: Причем
3: да.
2: Я тоже не сразу это научился.
3: Художественность, конечно.
2: Тут же вот так же красиво нарисовано, девушка красивая. Я так не умею вообще.
3: Да, да.
2: Более того, похоже еще там на там шаржи какие-то там на известных людей. Ну вот такая ситуация, да.
3: И это тоже, вот понимание этого требует работы над собой. Вы можете замечательно, ну, условно говоря, я, например, понимаю, что мне не хватает понимания искусства. Я, вне понять, сколько лет, пошел на очередное высшее образование, историю искусств. Просто получаю от этого радость, вот для эстетики. Не для работы, не для чего, просто вот, ну, это здорово. Это прекрасно, когда вот ты вот все это начинаешь понимать, разбирать всю эту сложность, красоту, всю эту гармонию, эстетику. Великолепно. Но это же надо себя заставить. А вначале не было. Начальное образование как-то проскочило мимо этого. Да, были уроки рисования, там еще какие-то моменты, но ты этого не понимаешь. И вот это вот все нужно развивать. И тогда, грубо говоря, ты, проходя этапы, у тебя получается верхний уровень потребления очень сложный. Не в том смысле, что он дорогой, нет. Он недоступен многим. Не артхаус, который якобы там сложный. Друзья, там... Это отдельная история называется.
2: Ну, это здесь... прошучено уже.
3: Собственно говоря, да, вот
2: туалет
3: сейчас...
2: не работает и
3: да,
2: так далее. Да.
3: Да, вот сейчас у нас есть шанс Не нырнуть, как и весь мир, вот в это вот безобразие под названием нейросети, ломающие, упрощающие информационное интеллектуальное потребление, а сохранить высокий уровень.
2: А музычка тоже появляется, и песни поет нейросети.
3: Да?
2: Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Скоро новости. Оставайтесь на орбите.

0: Страна героев. Александр Бут. Всего одна граната. Одно правильное, своевременное движение. А еще молниеносная реакция и умение адекватно оценивать ситуацию. Сержант Александр Бут на спецоперации с самых первых дней. У него важнейшая, связанная с ежедневным риском для жизни, задача. Подвоз материально-технического имущества подразделением десантников, ведущих тяжелые боевые действия на переднем крае. Радикалы ВСУ понимали, насколько нашим бойцам необходима поддержка тыла. В очередной раз они решили лишить снабжения находящихся на линии огневого контакта российских военных. Неожиданно из засады атаковали колонну, в которой находился Александр. Бут отчетливо понимал, если противник попадет в машину с топливом, которая двигалась перед его автомобилем, колонна будет разгромлена или ее значительная часть. Гвардии сержант занял позицию и открыл огонь по боевикам. Выхватив гранату, он выдернул чеку и прицельно метнул ее в сторону врага. Попадание было точным и максимально эффективным. Александру удалось уничтожить целую группу противника. Радикальные националисты, понеся большие потери, отступили. А российская автоколонна продолжила движение. Груз остался целым и невредимым и был доставлен в пункт назначения. Страна героев. 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
2: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
3: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
4: Тупо не хотят работать.
5: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
6: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
6: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 15 часов, в Перми 17.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Россия отказывается сидеть сложа руки, пока Запад готовится к войне с ней. США вывели из строя танкер в Оманском заливе. В Анапе для купания открыли 49 пляжей. Подробности далее. Россия не будет сидеть сложа руки, пока Запад готовится к войне с ней. Об этом заявил постпред страны при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постоянного совета организации. Дипломат отметил, что Евросоюз стремительно милитаризируется, а НАТО постоянно проводит у российских границ свои учения. Москва не намерена игнорировать такие действия, а мы обязаны подобные сценарии просчитывать и упреждать, добавил Полянский. Он подчеркнул, что сегодня стартовал второй этап совместных учений России и Беларуси с нестратегическими ядерными силами, маневры, направленные на поддержание боеготовности на фоне напряженной обстановки в Европе, спровоцированной действиями западных стран. Американские военные атаковали нефтяной танкер под флагом Гвинеи-Бисау в Оманском заливе. Судно пыталось перевезти нефть из Ирана, нарушив блокаду, сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США. Там добавили, что самолет ВВС США выпустил две ракеты Hellfire по машинному отделению танкера после того, как экипаж отказался следовать указаниям военных. В командовании добавили, что это уже третье торговое судно, выведенное из строя на этой неделе. Министр обороны Великобритании Джон Хилли уходит в отставку из-за недофинансирования ведомства. Он уже направил письмо премьер-министру Киру Стармеру, которое опубликовал в соцсети. Хилли заявил, что Министерство финансов не предоставило Минобороны достаточно средств для выполнения обязательств, и у него нет другого выбора, кроме как покинуть пост. В рамках плана доля расходов на оборону от ВВП вырастет до 2,68% только к 2030 году, в то время как этой цифры можно было добиться уже в следующем году, отметил Хилли. На складе с пластиковой продукцией в Заельцовском районе Новосибирска ликвидировано открытое горение. Пожар распространился на площади 1750 квадратных метров, рассказали РИА Новости в МЧС. Сейчас сотрудники ведомства проводят проливку и разбор конструкции. К тушению пожара привлекались более 60 человек и 17 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. Посольство Кипра в Москве сообщает, что прекращает прием заявлений на визы через центры BLS International. С 15 июня документы будут принимать только в консульском отделе дипмиссии, а также в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. В дипмиссии указали, что 13 июня истекает срок действия договора на оказание услуг с компанией BLS International. В ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиком услуг. В Анапе для купания открыли 49 пляжей. Еще 18 проходят экспертизу, чтобы получить разрешение, сообщает пресс-служба Кабмина по итогам заседания правительственной комиссии с вице-премьером Виталием Савельевым. Отмечается, что работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкера в Керченском проливе продолжаются. Очищено более 3500 километров береговой линии. Сейчас на пляже завозят чистый песок. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» Макс.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Пятнадцать ноль четыре в российской столице. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем добрый день. Послы трех государств Франции, Германии и Великобритании посетили наше Министерство иностранных дел, провели переговоры вместе с замглавы российского МИД Михаилом Галузиным. Ожидаем от них совместное заявление. Отмечается, что встреча прошла по просьбе как раз таки представителей стран Европы. Обсуждаем эту тему с политологом, экономистом, экспертом Института стран СНГ Александр Дотчак. С нами на прямой связи. Александр Васильевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Скажите, пожалуйста, почему долгие уже годы, действительно можно сказать, что годы Европа не хотела с нами разговаривать, и сейчас вдруг инициатива от трех послов, сами прибыли в МИД, провели переговоры. Что произошло?
3: Давайте не будем обольщаться, считать, что Европа вдруг опять вернулась к здравому смыслу и решила общаться с Россией. С чем они приехали, ну, я думаю, мы узнаем чуть позже. Будет заявление какое-то специально по этому поводу. Но будем исходить из того, что не так давно, вот буквально пару дней назад, была встреча их руководителей, глав государств этих же стран. И, значит, пришедший к ним с опозданием Зеленский. То, о чем они там говорили, и по итогам этой встречи, что они выдали, в общем-то, никакого оптимизма не внушает. Опять они сочинили тот же бред из пяти пунктов, которые они озвучивали раньше, сообщили всему миру о неприемлемых для России условиях, но, по крайней мере, там, как они говорили, вначале остановка боевых действий, потом переговоры, линия боевого соприкосновения, это стартовая позиция для переговоров, ну и так далее, там, компенсация со стороны России и гарантии безопасности для европейцев, но не для России. Было бы странно, если бы эти чиновники приехали с идеями, которые могут быть отличны от того, что говорили руководители их стран буквально вот минут там 48 часов назад или сколько. Поэтому с чем они приехали, интересно узнать. Возможно, они пытались всем коллективам своим творческим давить на наше Министерство иностранных дел. Возможно, они приехали с ультиматумами как раз, а не с желанием обсудить долгосрочный мир, который бы устраивал все стороны, и где были бы гарантии безопасности для России. В конце концов, мы это скоро узнаем. Просто поводов для того, чтобы надеяться на лучшее от европейцев, нет. И верить им все равно крайне сложно, что бы они там ни говорили. Поэтому гарантии безопасности Россия будет сама себе обеспечивать. Как не печально. Печаль именно состоит в том, что мира они не хотят, судя по действиям, судя по планам, по подготовкам, ну и так далее. Так что, ну, ждем.
2: Александр Васильевич, у меня вот лично сложилось такое впечатление, особенно с учетом еще нескольких новостей, потому что там и руководители отдельных стран Европы говорили, что пора бы уже там выделить отдельного переговорщика, который будет представлять всю Европу для того, чтобы с Россией общаться. Вот сегодня утром тоже обсуждали новость, связанную с тем, что Кайя Каллас недовольна, хотят реформировать, в принципе, институт евродипломатии. Возможно, что действительно хотя бы пока на словах. Вот на таких незначительных, возможно, эпизодах, с какой-то точки зрения, европейская дипломатия меняется?
3: Я не могу разделить ваш оптимизм. Европейская дипломатия на словах меняется исключительно из-за того, что у них тоже очень сложная ситуация в экономике. И в Соединенных Штатах сложная. И то, что они понимают, скоро будет зима, лето пролетает быстро. И пусть зимы все-таки в Европе более мягкие, чем в Сибири, тем не менее, у них перспективы крайне печальные. Они могут рассказывать о выпуске новых там сотен тысяч дронов, как они помогают Украине, как они воюют с Россией руками Украины и жизнями граждан, находящихся на подконтрольной киевскому режиму территории. Но при всем этом, они при всех угрозах России, их там озвучивая свои планы о войне, в 2030 году, они делают сами себе исключение из того же списка антироссийских санкций. Говорят, ну, мы, конечно, отказываемся от углеводорода в России, но если нам будет совсем тяжело, мы так и быть согласимся на то, чтобы покупать углеводороды в России. И уверены абсолютно, что Россия им поможет строить их оборону, вернее, нападение за счет России. То есть нападать на Россию не собираются, используя наши ресурсы, если им будет совсем тяжело. Поэтому и говорят о переговорах. Но каких переговорах? Никто не говорит о том, что надо немножко нацистов в Киеве поставить на место. Надо все-таки обратить внимание на их действия, когда уничтожают там детей ночью. А кто-нибудь хоть что-то высказал, какое-то возмущение тем режимом, который они поддерживают? Это они воюют. Украина всего лишь ширма. Но им тяжело. У них проблемы в экономике. Они закрывают целые отрасли. Металлургия страдает. Химпром на ладан дышит. Производства многие другие уже закрыты. И исключительно из-за этого они говорят, ну, давайте уж поговорим с Россией, может, мы испугаем ее, там, блефом они владеют мастерством этим очень хорошо. Поэтому нет никаких поводов считать, что они приехали с добрыми намерениями. Ну, это лжецы, и верить им нет никакого смысла. И что Макрону, что Мерцу, что Фармеру? Это рекордсмены по непопулярности в своих странах. Таких рейтингов отрицательных не было давно в этих странах у руководителей. Еще пришедший к ним с опозданием Зеленский на днях составил им компанию, чему они были очень рады.
2: А вообще, вот возвращаясь к Зеленскому опозданию, опоздание на такие встречи, оно именно на уровне политическом. Насколько, я не знаю, престиж роняет встречи или конкретного человека, кто опоздал, вот с точки зрения именно дипломатической?
3: Нельзя уронить то, чего нет. Я думаю, что это было не просто опоздание, а это было, может быть, это представили как опоздание. И тем более Зеленский изменил маршрут. Больше мы не хотели видеть, он полетел через Молдавию, где договорился о производстве дронов, ну и так далее. Я думаю, это было сделано специально, потому что этой троице нужно было поговорить между собой, а потом похлопать Зеленского по плечу, внушить ему там оптимизм, сказать, не переживай, можешь даже хамить американцам дальше, отказываться от ресурсной сделки, ты у нас на содержании. Ну, как говорил Герасим своей собаке Муму, будешь гавкать, ты топлю. По-моему, там достаточно четкое такое у них разделение труда, и роли. Так что, это, я думаю, это было сделано специально, чтобы он приехал на час позже, когда уже, в принципе, обо всем поговорили, хотя они и так между собой часто общаются, созваниваются.
2: Да, вот, Александр Васильевич, еще сегодня одна новость параллельно тоже из Великобритании пришла. Возможно, она связана как раз и с теми процессами, о которых вы говорили. Глава Минобороны Великобритании в отставку подал, как объясняется, это в связи с тем, что ему не дали бюджета противостоять российской угрозе, несмотря на то, что он об этом много говорил. То есть вот эта встреча с представителем нашего Министерства иностранных дел может быть направлено в том числе и на внутреннюю аудиторию тех государств, о которых идет речь, для того, чтобы понять, что вот мы пытаемся каким-то образом на Россию сейчас давить?
3: Да, возможно, и, конечно же, направлено не только на внешнюю аудиторию, но и на внутреннюю. Люди во многих странах не всегда понимают, зачем мы, собственно, тратимся на нужды Украины. У нас у самих не хватает там, денег на еду, счета в коммуналке не позволяет там дожить нормально до следующей там зарплаты и так дальше. Может быть, они хотят принять, смотрите, но мы-то приехали в Москву даже, мы даже поговорили. А потом вполне возможно, что они эту поездку будут использовать для того, чтобы говорить, а вот Россия не хочет идти на мирные переговоры. Значит, товарищи европейцы, тратьте на оборону больше, сделайте еще пару дырок в своих ремнях и затяните их. Но от них можно всего ожидать. Поэтому никаким словам верить нельзя. И условия мира, перемирия были озвучены российской стороной. Было сказано, вначале Зеленский дает приказ подразделениям ВСУ оставить определенные территории, и они начинают оставлять и выходить. И тогда могут быть начаты какие-либо иные переговоры. А то, что они интерпретируют любую новость так, как им хотят, а если новости недостаточно, и всегда будет Россия виновата. Ну, поэтому он может жаловаться, бывший министр, что ему денег не дали. Ну, даже обидеться до такой степени, что уйти в отставку. Ну, и что? По большому счету, ничего это не меняет. И Британия продолжает гадить и срывать мирный процесс. Хотя для Зеленского срыв мирного процесса – это как раз очень удачное развитие событий.
2: Александр Васильевич, тогда у меня к вам последний вопрос. Что должно произойти для того, чтобы мы поняли, что за встречи на дипломатическом уровне с представителями Европы что-то последует?
3: Ну, они хотя бы должны назвать вещи своими именами, что в Киеве нацистский режим, что это их большая ошибка была его поддерживать, что они прекращают финансировать нацистов, которые убивают детей спящих, и, ну, меняют свое отношение к Зеленскому. Но этого не произойдет. Ни Европа, ни Британия, ни Соединенные Штаты в покое Украину не оставят. Тем более у них, наоборот, у них планы по развитию военного производства. Поэтому, ну, опять-таки, это, конечно, должно было бы произойти, но в это не верит. Вот так хочет в это поверить. Но нет поводов для того, чтобы на это надеяться.
2: Благодарю вас. Александр Дочак, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ, был в эфире «Радио Спутник», а мы переходим к следующей теме.

0: Не будем мы далеко уходить от Франции и от Соединенных Штатов, потому что сейчас чемпионат мира по футболу начинается уже. И в рамках этого чемпионата французская сборная там будет выступать. И эта французская сборная сама по себе очень неоднородная, и французы тоже почему-то очень неоднозначно к ней относятся. Разбираемся в этом вопросе вместе с журналистом Еленой Караевой, которая со мной в студии находится. Елена, добрый день.
1: Здравствуйте, Михаил.
0: Расскажите подробнее, пожалуйста, об этом скандале. Почему национальную сборную французы критикуют в сети, российские лозунги выкрикивают? С чем это связано?
1: Ну, ее просто хейтят на самом деле, потому что нельзя назвать, так сказать, критикой, склонение бесконечной расы и цвета кожи. Это абсолютная ненависть, которая заключается в том, что белые, румяные французы, неудачники, сильно обнищавшие за последние 4 года, что идет наша спецоперация, стараются выместить свою фрустрацию на тех, кто, в общем, привык побеждать. Дело в том, что французская сборная, я напомню нашим слушателям, последний раз титул чемпионов мира завоевала как раз в Москве, у нас в России. Это было в 2018 году. Это был абсолютно блистательный матч со сборной Хорватии. Там был абсолютно роскошен Килиан Мбаппе, которого, например, в ноябре месяце довели до очень сильного такого, так сказать, нервного истощения, хотя, в общем, он крепыш, естественно, потому что опять-таки всплыла раса. Дело в том, что наши радиослушатели, когда они тоже наверняка видят фотографии сборной Франции, и там присутствуют потомки выходцев из стран Магриба, потомки выходцев из французских колоний и потомки тех, кто на самом деле француз и просто живет там на Антильских островах, это зарубежная заморская территория Франции. У Франции чудовищное колониальное прошлое, во всех смыслах слова, очень кровавое, но тем не менее предки тех футболистов, которые сумели дойти до самого верха, они приехали в Францию помогать и работать. Они приехали в поисках лучшей доли для себя и для своих там, будущих детей или внуков. То есть на самом деле, если бы французы, белые, румяные, были бы хоть чуточку умнее, хоть чуточку тоньше, хоть чуточку понимали, в чем, собственно, вот главная фишка их страны, они бы сказали: слушайте, посмотрите, какие у них роскошные парни. Они, выйдя из трущоб, в буквальном смысле слова, стали все миллионерами, даже не просто миллионерами, а мультимиллионерами. Достаточно, в общем, зайти на все открытые сайты и увидеть не только их жалования, но и рекламные доходы, а также, например, неустойки в случае расторжения контракта, которые достигают, например, миллиарда евро. Да, или, например,

0: Великий французский писатель Александр Дюма, кстати, сам потомок чернокожих рабов, живших на Гаити, написавший роман «Граф Монте-Кристо». Если кто-то помнит, основная интрига завязывается из-за зависти Фернана Мондегу к Эдмону Дантесу, что впоследствии приводит к его пленению, заключению и, так сказать, всей остальной интриге.
1: То есть это вопрос именно к тому, что почему какой-то не такой, как я, богат, успешен, и вместо того, чтобы пытаться разобраться в причине, мы начинаем ненавидеть объект именно успешный.
0: Конечно. Причем они не просто успешны, они планетарно успешны, потому что очень хорошее футбольное французское образование. Здесь я сужу как мать, у которой ребенок пытался делать вот шаги в полупрофессиональном футболе. И готовят очень квалифицированные тренеры, психологи, там, специалисты по физподготовке прекрасных футболистов. Если вы, так сказать, просто посмотрите на списки лауреатов «Золотого мяча», там обладателей «Золотого мяча», там полно французов. Потому что французы умеют играть в артистический футбол, вот не в атлетический, например, как, так сказать, там, англичане или итальянцы. Французы играют в артистический футбол, который я для себя называю балетом. И для того, чтобы этому балету научиться, требуется очень много сил. Плюс, не будем еще раз забывать, что эти мальчики выросли в абсолютно адских условиях. Их на каждом шагу ждали торгующие запрещенными веществами. Они, в общем, зачастую не имели возможности, или их родители, купить им экипировку. И, собственно, они своим талантом пробились ничем другим. Просто ничем другим. Там не было блата, наследства или чего-то еще. Они просто выходили на поле, тратили свою кровь, проливали свой пот и добились фантастических успехов. Вот возьмем, например, такую звезду, как Зинедин Зидан. Да? До 14 лет у него не было, у его родителей не было возможности купить ему бутсы профессиональные. Отец экономил на протяжении многих месяцев, чтобы купить этому парню бутсы. Он начинал играть в квартале, где я была, и мама дорогая, что это за квартал, на асфальтовом покрытии, потому что там было настолько все нище, что не было нормального стадиона. В результате он мультимиллионер, чемпион мира, чемпион Европы. И более того, он так натренировал мадридский Реал, что тот трижды, три года подряд становился обладателем Кубка Лиги Чемпионов.
1: Да, Зидан – это фигура и мощь. Ирина, вернемся к ситуации с текущей французской сборной. Вот мы сейчас об этом говорим. Во французском эфире мы можем встретить обсуждение, почему так происходит, в чем причина?
0: Исключено. Собственно, я узнала об этом, значит, ну, как обычно, так сказать, наблюдая за французскими соцсетями. Единственный человек, кто подал голос в защиту французской сборной, знаменитых «синих», это был Жюль Вердес, это было в телевизионном эфире, не в прайм-тайм, а такой, знаете, ну, программа такая, в общем, для людей, которые сидят дома, хотя довольно популярная. И он сказал, что это абсолютно возмутительно, вот то, что происходит. Но обратите внимание, это всего лишь журналист, наш коллега, который, собственно, ну, сопровождает французскую сборную на сборах, там, так сказать, смотрит матчи, пишет заметки на эту тему, но не министр юстиции, ни министр внутренних дел, ни сам Макрон не сказали по этому поводу ни слова. Хотя, если, например, кто-то что-то скажет по поводу чьей-то там сексуальной ориентации, например, и что-то там такое сочтут, что это не вполне нормально, немедленно за этим человеком придут и его потащат на цугундер. Мы это видели многократно. Уже не говоря о сплетнях в адрес первой дамы, значит, Брижит Макрон, когда тоже немедленно, так сказать, суд, тюрьма, так сказать, ну и все как полагается.
1: Будут ли, с вашей точки зрения, футболисты каким-то образом в этой истории копаться сами? То есть попытаются там, может, в суд подать, как это делает тот же Макрон и его чета? Или же это вот все останется на совести тех, кто таким занимается, а дело футболистов играть в футбол?
0: Дело в том, что футболисты на самом деле люди довольно сдержанные. За несдержанность на, так сказать, вне поля и на поле им может прилететь так, что мало не покажется. Кстати, знаменитый удар Зидана в отношении, значит, форварда итальянской сборной или, по-моему, защитника Матерацци, в частности, в том, что тот назвал его грязным арабом,

0: а его сестру грязной арабкой. Вот так, чтобы понимать, на каком уровне это все было. Значит, они ничего делать не будут. Естественно, ни в какой суд никто не пойдет. Они просто сами себя считают французами. И точка. Для них эта дискуссия бессмысленна, потому что у них на футболках вышит гальский петух, две звездочки, означающие, что они дважды чемпионы мира, и французский триколор. Вот их ответ всем хейтерам.
1: Да, у нас чуть меньше минутки остается, и мне кажется, еще надо упомянуть, что игроки сборной Франции, это они не просто богатые люди, они с этих огромных доходов платят еще и достаточно весомые налоги.
0: Они платят десятки миллионов евро в казну, чтобы вот этих, которые сидят на диванах и, так сказать, или там у баров каких-то, так сказать, попивая дешевенькое красненькое, знаете, за 50 сантимов стакашку, они их обслуживают. То есть они обслуживают их врачи, они оплачивают их медицину, они оплачивают школу для их детей и так далее, как вы догадываетесь, эти футболисты имеют 350 тысяч возможностей отправить детей в частную школу и оплатить себе услуги частного врача. Поэтому они от Франции ничего не берут ни в каком смысле. Они Франции только дают.
1: Да, как и многие, в том числе и в других государствах, где мы не сталкиваемся с таких ситуаций. Я вспоминаю сразу же, как мы бразильским игрокам наше гражданство давали. Журналист Елена Караева в эфире «Радио Спутник». Выпуск новостей, потом продолжим прямой эфир.

В Америке стартует чемпионат мира по футболу. Контекст. Болельщики всей планеты с нетерпением ждут начала главного состязания по любимому виду спорта. Старт игр 11 июня. Однако, как повелось в последнее время, большому спорту не удалось избежать политической окраски. Тон задал лично Дональд Трамп. Он предупредил, что для иранской сборной гарантий безопасности не существует. Тегеран попросил ФИФА перенести матчи в соседнюю Мексику, но получил отказ. В результате прилетело иранским болельщикам. Они лишились законной квоты на билеты. При въезде в США был задержан один из ведущих игроков команды Ирака. В визе без официальных обоснований отказали лучшему африканскому судье 2025 года Омару Артану из Сомали. Выстрелы звучали поблизости от базы английской сборной. Вообще, с организацией чемпионата у американцев не задалось. Впрочем, мундиаль от целой череды скандалов стал еще более ожидаемым. Любителей острых ощущений, помимо сражений на полях, наверняка ждут новые скандалы. Букмекеры в числе фаворитов видят испанцев, бразильцев, англичан, французов и аргентинцев. Чемпионат уникальный. Состав участников расширился с 32 до 48, а количество матчей с привычных 64 до рекордных 104. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Архимед говорил: дайте мне точку опоры, и я переверну землю. Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
3: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
3: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
3: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
3: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Беспилотник ВСУ ударил по бензовозу на автозаправке в Скадовске. Возник пожар, который быстро потушили, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, сотрудники МЧС не допустили, чтобы огонь перекинулся на заправочную станцию. Опасность повторных ударов дронов противника сохраняется, добавил губернатор. Австрия отказала в выдаче визы кандидату на пост зампостпреда России при международных организациях в Вене после 8 месяцев ожидания. Попытки решить этот вопрос в формате тихой дипломатии не дали результата, рассказал российский постпред Михаил Ульянов. По его словам, проблема с выдачей Австрии виз российским дипломатам достигла критических масштабов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала визит послов ФРГ, Франции и Британии в Министерство иностранных дел в Москве. Дипломат напомнила, как несколько лет назад иностранные послы от подобной встречи отказались, и процитировала строку из стихотворения Александра Пушкина «Я помню чудное мгновение». Глав иностранных миссий принял заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин. Как сообщили в МИД, по итогам встречи Галузин изложил послам оценку деструктивной политики руководства их стран применительно к украинскому кризису и разъяснил подходы Москвы к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине на основе устранения его первопричин. Американский флот за последние несколько дней атаковал у побережья Омана 3 судна с индийскими моряками на борту. Об этом сообщил на брифинге представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. Он уточнил, что сами танкеры были под иностранными флагами и не принадлежат Индии. На фоне инцидентов МИД страны вызвал временного поверенного в делах США и выразил решительный протест. Представитель Министерства портов, судоходства и водных путей Мукеш Мангал, в свою очередь, отметил, что экипаж атакованного сегодня судна эвакуирован, пострадавших нет. Европейский Центробанк повысил базовую процентную ставку с 2,15% годовых до 2,4%. Подобное решение принято впервые с сентября 2023 года. Регулятор также повысил прогноз по инфляции в еврозоне на этот год с 2,6% до 3%. А вот прогноз роста ВВП еврозоны на этот год понижен с 0,9% до 0,8%. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту Владимиру Путину по случаю Дня России. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
5: Пятнадцать тридцать три в российской столице. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов. Всех еще раз приветствую. Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что не стоит проявлять большую терпимость к инфляции, поскольку это усиливает опасения, что мы к низкой инфляции так и не придем. Разбираемся в хитросплетениях российских обсуждений инфляции вместе с профессором, доктором экономических наук, председателем Русского экономического общества имени Шарапова Валентином Катасоновым. Валентин Юрьевич, здравствуйте.
6: Приветствую всех.
5: Я так понимаю, что призыв из ЦБ относится в первую очередь к экспертному сообществу, потому что обычные россияне вряд ли терпимо относятся к высокой инфляции.
6: Ну, я должен вам сказать, что у нас тема инфляции и ключевой ставки уже стала самой топовой, наверное, с 2014 года. Да, ну и вот мы уже 12 лет уже мы обсуждаем одну и ту же тему. Уже, как говорится, мозоль на языке образовалась, да. Но, видимо, все-таки за 12 лет можно было бы разобраться, почему мы ходим по этому порочному кругу. Да, я напомню, что когда учился в институте, это было на рубеже 60-х, 70-х годов прошлого столетия, нам очень просто объясняли, что такое инфляция. Нам говорили о том, что инфляция – это нарушение баланса между денежной и товарной массой. Да, ну а если, значит, происходит дисбаланс в сторону товарной массы, ну тогда это дефляция. Ну и, соответственно, для того, чтобы бороться с инфляцией, можно, конечно, сокращать денежную массу, а можно ее и не сокращать, а может быть даже наращивать, но главное, чтобы денежная масса, она все-таки не росла такими темпами, как товарная. Вот. То есть, грубо говоря, для того, чтобы, значит, не было инфляции, необходимо, чтобы на каждый имитированный рубль создавалась товарной массы, ну, предположим, на 1,5 рубля. Да. Ну, а поскольку у нас все деньги в обращении – это деньги кредитные, то есть они попадают в обращение либо в результате того, что выдается кредит физическим лицам, либо юридическим лицам, компаниям, либо государству. Вот. Соответственно, надо, чтобы на каждый рубль кредитных денег создавался товар, ну, хотя бы там условный пример на 1,5 рубля. Вот. И все будет хорошо. Но почему-то на протяжении 12 лет я не слышал, чтобы кто-то обсуждал под таким углом зрения эту тему. А более того, я внимательно слежу за цифрами, которые выкладываются на сайте Банка России. И я понимаю, что Банк России, он не управляет тем, чем он должен управлять. Значит, что я имею в виду? Я имею в виду, что, значит, основная часть кредитов, которые создаются нашими банками, они ориентированы не на реальный сектор экономики, то есть тот реальный сектор экономики, в котором и создаются товары. Это обрабатывающая промышленность, добывающая промышленность, это строительство, может быть, еще что-то. Да, а вот торговля, оптовая, розничная, риэлторский бизнес и т.д. и т.п. Ну, финансы, страховое дело. Короче говоря, значит, я считаю регулярно, получается, что не более трети всех кредитов попадают в реальный сектор экономики. Так что понятно, что при такой структуре кредитования никогда мы не выйдем из этого порочного круга. Потом опять возвращаемся к этой простой формуле, что инфляция – это нарушение баланса между товарной и денежной массами. И, значит, для того, чтобы был этот баланс, необходимо, образно выражаясь, грести двумя веслами. Ну вот, я всегда привожу такой пример с лодкой. Вы хотите куда-то приплыть на лодке, но если вы будете грести одним веслом, а именно это мы наблюдаем уже многие годы, то лодка будет крутиться на одном месте. Да. Что такое весло, которое держит в руках госпожа Набиуллина? Это весло, с помощью которого можно и нужно управлять денежной массой. А другое весло – это то весло, с помощью которого можно и нужно управлять товарной массой. А давайте вспомним, что записано в статье 75 основного закона Конституции Российской Федерации. Там сказано о том, что главной функцией Центрального банка является защита рубля и обеспечение его устойчивости. А далее следует фраза. И эту функцию он выполняет независимо от других органов государственной власти. То есть предписано, значит, грести только одним веслом. Понятно, что при таком способе лодка двигаться никуда не может. Она будет крутиться на одном месте. И вот мы это наблюдаем уже многие годы. И об этом прекрасно знают многие экономисты. И они понимают, что пока не будет у нас наращивания товарной массы, хотя бы такими же темпами, как наращивание денежной массы, ничего не изменится. Для справки вам скажу, что по итогам прошлого года прирост валового внутреннего продукта составил 1%. Ну, понятно, что в валовом внутреннем продукте тоже много всякой пены. Ну, даже предположим, что это не пена, а действительно только одни товары. А прирост денежной массы, то, что называется на языке профессионалов денежный агрегат М2, это суммарная величина наличной и безналичной денежной массы, прирост составил более 10%. Разве для этого надо быть экономистом, чтобы понимать, что...
5: То есть дисбаланс усилился, да, Валентин Юрьевич?
6: Ну, он сохраняется, он и... В 2024 году был, и в 2023. Я по каждому году смотрю, и никуда он не девается. Но почему-то в Центральном банке на эти простые цифры не хотят смотреть. Они вам будут что-нибудь там мозг конопатить насчет того, что, значит, там... в общем, у них там своя специальная терминология, птичий язык, да, его понять русскому человеку очень сложно и даже невозможно.
5: Валентин Юрьевич, возвращаясь к вашей аналогии, чтобы второе весло заработало, какие действия необходимо принять?
6: А для этого необходимо исполнять основной закон. Да, потому что есть еще одна статья, называется 114-я статья. Это та статья, которая относится к разделу правительства, исполнительная ветвь власти. Там в статье 114-й перечислены все основные, значит, функции правительства. Очень длинный список, но на втором месте стоит следующее. Разработка и реализация финансовой и денежно-кредитной политики. То есть из этого следует, что, значит, господин Мишустин должен действительно разрабатывать и претворять в жизнь денежно-кредитную политику, в том числе обеспечивать, чтобы был баланс между товарной и денежной массами. Вот. Он в руках должен держать и то, и другое весло. Да.
5: То есть, грубо говоря, сделать Центральный банк, отдать его как бы регуляторную роль под контроль правительства. Правильно понимаю?
6: Конечно. Я для справки вам напомню, что в Советском Союзе тоже был Центральный банк, который назывался Госбанк СССР. Да, но Госбанк СССР даже де юре, согласно советским нормативным документам, даже не имел статус министерства многие годы. Он находился в системе Минфина. То есть Минфин определял политику, а Госбанк, он был чисто техническим институтом, который обеспечивал эмиссию и денег, и денежное обращение, да. То есть он не занимался даже денежно-кредитной политикой. Это было на уровне Госплана, на уровне правительства, на уровне Минфина. А у нас получилось, что теперь собака крутит, то есть хвост крутит собакой.
5: Да, то есть это вопрос именно связанный с организацией. Благодарю вас, Валентин Юрьевич. Валентин Катасонов, профессор, доктор экономических наук и председатель Русского экономического общества имени Шарапова, был в эфире «Радио Спутник».

0: Министерство просвещения Российской Федерации запустило горячую линию для оперативного поиска учителей и других педагогических работников. Такое поручение отдал глава ведомства Сергей Кравцов. Обсуждаем эту тему вместе с директором лицея номер 369, членом Общественной палаты Санкт-Петербурга. С нашей студией на прямой связи Константин Тхостов. Константин Эдуардович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, это решение, оно вынужденное? Настолько у нас проблемно сейчас найти педагога в ряде учебных заведений, что понадобилось аж целую горячую линию создавать отдельно?
1: Ну, это даже не в ряде учебных заведений, это в большом количестве регионов Российской Федерации эта проблема реально существует. И она обусловлена в первую очередь тем, что мы едва ли не 30 лет, следуя... ну вот в кавычках, да, лучшим практикам иностранных принципов подготовки профессиональных кадров, благодаря Болонской гидре едва не положили собственную систему подготовки учителей и прочих специальностей государства образующих. Вот у нас, видите, я приведу свой личный пример. У меня, например, в дипломе о высшем образовании написано «учитель математики и физики». Ну, понятно, чем я занимаюсь, да, но учу детей математики и физики. А у выпускников нынешних педагогических вузов написано «бакалавр образования». Чем они занимаются с детьми? Вопрос. Более того, нынешние преподаватели вузов – это такие же бакалавры, как и те, кто получит через какое-то время диплом. Поэтому здесь, безусловно, ситуация, которая 25 лет просто вела нас к искоренению профессионалитета и специалитета – но она действительно, благодаря президенту Российской Федерации, сейчас выходит на ситуацию исправления. Главное, чтобы наши ректоры не брали никаких переходных периодов, а быстро погружались в новые специалитеты и отвечали запросам современной реальной российской экономики качественными профессиональными кадрами. Нам не нужны бакалавры образования, нам нужны учителя. Это очень важный момент. К тому же есть еще один аспект, по которому вот не идут выпускники педагогических вузов в школы. Вот на сегодняшний день профориентация в школе работает прекрасно. Мы ориентируем ребят на весь спектр реальных профессий в современной российской экономике. Но когда они попадают в вузы, к сожалению, там профориентация работает совершенно по-другому. И большинство выпускников современных вузов работать по специальности не идет. Вот где профориентацию надлежит, мне кажется, усиливать, так это в высших учебных заведениях. Более того, я бы все-таки пересмотрел систему финансирования высшей школы и выплачивал бы деньги не за студента-первокурсника в полном объеме, а за выпускника, который качественно получил подготовку и пришел работать по специальности в школу, в больницу, например, если мы говорим о врачах. Ну, аналогичная ситуация у нас с младшими медицинскими работниками. Выпускники медицинских колледжей не идут работать медсестрами. Они получают диплом для того, чтобы идти в косметические кабинеты.
0: Константин Эдуардович, тут, мне кажется, есть еще один важный фактор, а именно с оплатой труда, потому что есть реально объективные такие моменты, связанные с тем, что они в косметологическом кабинете будут получать больше, чем работая медсестрой.
1: Тогда пусть оплачивают образование не за государственный счет, а за свой личный, и идут отрабатывать то, что потратили. Но государству нужны медицинские сестры, точно так же, как государству нужны врачи, государству нужны учителя. И государство делает тот самый, создает государственное задание, которое оплачивает из государственного бюджета за наш с вами счет. И мы уверены должны быть в том, что наши дети, придя в школу, увидят там квалифицированного учителя, а не бакалавра или еще хуже, человека, который прошел переподготовку и даже не понимает методику преподавания того предмета, который он ведет в школе. Поэтому здесь, безусловно, ситуация достаточно серьезная. То, что существует острый дефицит профессиональных кадров, но это реалия, которая, к сожалению, вот должна исправиться. Но вот главное, чтобы наши высшие учебные заведения все-таки очень быстро отреагировали на запрос общества и на целеполагание нашего лидера, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
0: Константин Эдуардович, возвращаясь к началу нашей беседы, есть еще один инструмент, где у нас и директоры школ, и в вузах тоже ищут себе кадры, это группы в социальных сетях. Я просто тоже выпускник педвуза, пускай институт журналистики, у меня и педобразование есть, и периодически в этих группах сижу. Вот, и там прям как будто бы конкуренция среди директоров за выдающиеся кадры, там и предложения, и жилье, и разные другие преференции. Это тоже эффективный инструмент для того, чтобы набирать себе персонал?
1: Любой инструмент эффективный, если он является рабочим для того, чтобы к детям привлечь реальных учителей. Вот это очень важно. Потому что на сегодняшний день в Российской Федерации существует огромное количество возможностей для того, чтобы человек чувствовал себя уверенным на своем рабочем месте. Меры социальной поддержки колоссальные. И вот, помните, раньше бытовали такие разговоры о том, что ну, зачем идти в учителя, если там зарплата маленькая, то плохо, это нехорошо. Сейчас настолько серьезно продуманы все меры социальной поддержки, даже для учителя, который делает первые шаги, что по большому счету вот этот социальный лифт, он просто возносит человека ну, достаточно на серьезные высоты и дает ему, открывает те перспективы, которые, по большому счету, в мое время, начиная ну, там, еще в 90-е годы, да, казались ну, какими-то заоблачными далями. Сейчас профессиональные конкурсы, гранты, дети, которые хотят учиться, уникальные образовательные дворцы. Посмотрите, какие современные школы построены благодаря национальному приоритетному проекту образования. Работать одно удовольствие. Цифровизация, оптимизация труда. Вообще у нас государство борется с бюрократизацией на рабочих местах. Представляете, кому бы это сказать 20 лет назад? А вот сейчас все совершенно во благо. Главное, чтобы люди осознанно шли в государствообразующие профессии. Потому что не будет учителя, да. Ну, кто будет учить детей?
0: Благодарю вас, Константин Эдуардович. У нас время эфирное к концу подходит. Константин Тхостов, директор лицея номер 369, член Общественной палаты Санкт-Петербурга, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».

0: Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с раком предстательной железы, и в преддверии этого дня провели опрос среди российских мужчин, и выяснилось, что половина россиян-мужчин при появлении симптомов заболевания не обращаются к врачу. О мужских страхах, почему мы так боимся походов к специалистам, поговорим с практикующим психологом, писателем, кандидатом психологических наук Михаил Хорс с нами на прямой связи. Михаил, добрый день.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, действительно актуален вот этот, я не знаю, стереотип, не стереотип, что мужчина идет к врачу там только в одном случае, когда он при смерти находится уже, или это не так?
1: Ну, это больше свойственно людям, мужчинам за 40, более старших поколений. И дело здесь вот в чем, в том, что мужчины более старших поколений все-таки более-менее воспитывались в концепции «ты должен быть сильным, а не слабым». И обращение к врачу воспринимается именно как слабость, как доказательство собственной несостоятельности, что ли, да? Слабое здоровье, тем более такая интимная сфера, как простата, да? Вот, и вот это вот воспитание, что мужчина должен быть всегда сильным, это некая крайность, которая мешает. Но мы одновременно видим, что на самом деле этот процент уменьшается, да, мужчин, которые не обращаются к врачу. И все больше и больше появляется другая крайность, более молодых мужчин, которые очень часто обращаются к врачу. Чуть какой чих, они, значит, бегут проверяться. Чуть что-то заболело, они сразу ложатся в постели и требуют к себе повышенного внимания. То есть это другая крайность, это уже вот эти молодые поколения, которые готовы признавать свою слабость, и больше того, ну, потому что воспитаны, да, вот таким мамкиным воспитанием, и больше того, они воспринимают это как норму жизни. Поэтому в этом смысле правильная серединка, да, то есть понимать, что признание своих слабостей – это вообще-то сила, только сильная личность признает свои слабости, но при этом не уходить вот в это саможалость, самолюбование, нарциссизм такой ипохондрический, я бы сказал, да, когда чуть в боку закололо, сразу, значит, начинаем требовать к себе повышенного внимания. И
0: да.
1: Тогда все будет нормально.
0: Угу. И начинаем искать сразу же диагнозы в разных книгах. Я сразу вспоминаю «Трое в лодке, не считая собаки» книгу, когда там кучу разных заболеваний нашли герою у одного из них. Михаил, скажите, пожалуйста, как в таком случае действовать близким подобных мужчин? То есть это в первую очередь желание как-то жить, вот как мы сейчас с вами обсудили, не впадая в крайности, оно должно исходить из лично этого мужчины или, может быть, кто-нибудь рядом может помочь им?
1: Его можно формировать, да, то есть страх собственной слабости – это следствие не возможности быть слабым, да, это следствие отрицания этой возможности и как бы табуирования этой возможности. Когда близкий человек транслирует свое лояльное отношение к наличию каких-то заболеваний и прямо вот словами через рот, извините, да, говорит, слушай, ну болеть можно, что все болеют, ты тоже имеешь право. Болезнь – это не страшно, болезнь – это не стыдно, да, болезнь – это, ну, как бы норма жизни для человека, там, определенного возраста. Одновременно, да, давай выздоравливать, сейчас много разных возможностей для этого. То есть главное не пугать, то есть что, ты не понимаешь, ты можешь умереть, детей без этого ставить, тогда у него еще больше страха появляется, этот страх ему мешает туда пойти. На самом деле, вот у нас есть проблема с диспансеризацией, да, в стране. Она связана именно с тем, что, ну, вот, не умеют мотивировать медики, да, а их единственный способ и мотивация к прохождению диспансеризации, к проверкам.
0: Ты умрешь, да. Михаил, благодарю, еще бы с удовольствием пообщался, у нас время к концу подходит эфирное. Михаил Хорс, практикующий психолог, писатель, кандидат психологических наук, был в эфире «Радио Спутник».

Страна героев. Дмитрий Торсунов. Группа старшего лейтенанта Дмитрия Торсунова занималась разминированием в зоне боевых действий. Очередное задание отличалось особой важностью. Военным предстояло нейтрализовать боезаряды и провести инженерную разведку на дорогах, по которым предстояло наступать основным подразделениям. Соблюдая меры предосторожности и тщательно маскируясь, бойцы выдвинулись на передний край. Им удалось обезвредить свыше 50 противотанковых мин. На одном из участков ВСУ превратили поваленные деревья в рубеж обороны. Их обмотали колючей проволокой, а поблизости организовали позиции. Дмитрий Торсунов с сослуживцами вступил в огневой контакт с противником, невзирая на его численное превосходство. Он на отлично знал тактику боя, умел командовать и обладал незаурядной силой воли. Первый же удар по радикалам стал для них обескураживающим. Тщетно пытаясь перегруппироваться, они понесли огромные потери. Выжившие бежали с поля боя, бросив оружие, технические средства и боеприпасы. Проделав проходы в заграждениях, группа Торсунова обезвредила еще два десятка мин. Путь для наступления российских войск был разблокирован. Близлежащий населенный пункт освободили в кратчайшие сроки.

0: Страна героев. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».
1: Они как будто с другой планеты.
2: Подают непонятные сигналы.
3: Выглядят очень странно.
4: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 16 часов, в Новосибирске 20:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В МИД России оценили мирные инициативы Запада по Украине. 10 фрагментов полотна панорамы в Севастополе удалось спасти из огня. США в ночь на пятницу обещают снова мощно ударить по Ирану. Подробности далее. Лидеры ФРГ, Великобритании и Франции только делают вид, что призывают к миру, а на деле предпринимают шаги по милитаризации Украины и Европы. Их мирные инициативы направлены на недопущение создания условий для переговоров о действительно прочном мире, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что в ЕС ничего и не скрывают. Так, глава евродипломатии Кая Каллас уже заявила, что Европа не будет нейтральным посредником между Москвой и Киевом, поскольку поддерживает Украину. Это значит, что ЕС претендует на место за столом переговоров в составе единой делегации Запада и Украины против России, добавила Захарова. Москва призывает Австрию в ближайшее время предпринять меры для улучшения ситуации с выдачей виз российским дипломатам. Проблема достигла критических масштабов, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, Австрия отказала в визе кандидату на пост зампостпреда России при международных организациях в Вене после 8 месяцев ожидания. Попытки решить этот вопрос в формате тихой дипломатии не принесли результата. 10 фрагментов полотна панорамы обороны Севастополя удалось спасти из огня в атакованном ВСУ музее, сообщил его директор Михаил Смородкин. По его словам, речь идет о кусках ориентировочно 3 на 5 метров. Как сообщили сегодня в МЧС, пожар в музее потушен. Из горящего здания удалось вынести несколько фрагментов полотна, которые серьезно повреждены пламенем и высокими температурами. ВСУ в ночь на 10 июня нанесли удар по музею беспилотникам с кумулятивным зарядом. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо уцелели, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году. США в ночь на пятницу обрушат на Иран очень мощные удары, сообщил американский президент Дональд Трамп. В своей соцсети он не исключил захват иранского острова Харк, где находится крупнейший нефтяной терминал. В не столь отдаленном будущем Штаты намерены установить полный контроль над иранским рынком нефти и газа по аналогии с объектами нефтяной инфраструктуры Венесуэлы. При этом переговоры США и Ирана продолжаются, добавил Трамп. Он обвинил Тегеран в затягивании процесса. После этого в ночь на четверг центральное командование Пентагона атаковало Исламскую республику. Она ответила ударами по ближневосточным базам США. 58% американцев не планируют следить за матчами чемпионата мира по футболу. Это следует из опроса, проведенного компанией Emerson College Polling. Только 42% респондентов рассказали, что будут смотреть турнир. У 45% опрошенных полностью отсутствует интерес к этому событию. Чемпионат мира по футболу стартует сегодня в Мехико матчем между сборными Мексики и ЮАР. В турнире примут участие 48 команд. Он продлится до 19 июля. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутник Макс.
0: Вы слушаете Радио Спутник.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона Алексей Осин. Очередной информационный час на радио «Спутник». Проведем первую его половину в беседе с Игорем Бедровым, председателем Совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета негосударственной сферы безопасности России. Игорь Сергеевич, здравствуйте!
3: Здравствуйте.
2: Ну, давайте начнем с закона, который Государственная Дума приняла сразу во втором и третьем чтении. Это закон о новых мерах против борьбы против кибермошенников. Всего около 30 инициатив включает этот документ. Как вы считаете, какие из них самые важные, что действительно поможет бороться с кибермошенниками?
3: Ну, из важного стоит отметить продолжающиеся ограничения по количеству банковских карт и сим-карт, которые будут передаваться пользователям. То есть количество банковских карт было увеличено с предполагаемых 5 до 20, что в целом удовлетворило участников рынка, прежде всего банковские структуры. Также в мерах важным становится то, что те операторы связи и банки, которые пропустили мошенника, и мошенник там совершил те или иные действия в отношении человека, они будут нести материальную ответственность, то есть они будут возмещать ущерб, который человек понес. Пока непонятно, как в полной мере это будет работать, потому что это, разумеется, не касается случаев, когда человек сам, несмотря на все уговоры, ведется на провокации мошенника, но будем, что называется, посмотреть. И из дополнительных мер, которые, безусловно, обращают наше все внимание, это база данных IMEI-номеров, которая направлена именно на обогащение правоохранительных органов новой информацией, новыми методами работы, потому что именно привязка к IMEI-устройству, она позволяет контролировать и использование нелегитимного оборудования, сим-банков и онлайн-телефонии при совершении мошеннических звонков.
2: Извините, вот хотелось бы поконкретнее, что это такое IMEI-коды, ну просто для вот обывателей, таких как я. Объясните, пожалуйста.
3: Да, представим себе нашу классическую телефонию GSM первого-второго поколения. Основной идентификатор, который там находится, это уникальный код нашего устройства мобильного, как радиоприем-передающего терминала. Это IMEI-код. Угу. Соответственно, находясь внутри оператора сотовой связи, действует принцип того, что оператору сотовой связи передается код IMEI о конкретном терминале и код от сим-карты, который подтверждает легитимность его нахождения в сети конкретного оператора. На основании этого работает GSM-соединение.
2: Угу. И как, ну хорошо, вот если эта информация будет у правоохранительных органов, тогда они отслеживать смогут что?
3: Они, во-первых, смогут наконец понять, сколько сим-карт было у кого из злоумышленников. Они смогут понять, как они менялись, где физически находился какой телефон. То есть, если раньше привязка всегда осуществлялась к номеру мобильного телефона, что было не совсем правильно, то сегодня привязка будет на уровне железа, на уровне самого мобильного терминала, что, конечно же, повысит раскрываемость технологических преступлений.
2: Если возвращаться к предыдущему пункту, а именно, когда речь идет о, значит, вот о мошенничествах и ответственности, собственно, операторов связи, насколько я понял, это не касается, когда вот человек разводит, он сам снимает деньги, передает злоумышленникам, а вот можно пару примеров того, когда действительно будут отвечать банки и операторы. Ну, хотя бы такой самый ходовой пример, если так можно выразиться.
3: Извольте, хоть несколько. Ну, вернемся на несколько лет назад и вспомним схему с безакцептными списаниями денежных средств с банковских карт. Работало это очень просто, учитывая, по большей части, превалирующие 3D Secure в качестве системы проверки транзакции. Когда нам приходит код подтверждения, важно помнить, что в некоторых странах проверка подтверждения платежа она может и не осуществляться. Требования Российской Федерации не касаются там отдельных стран. Поэтому открытие банковского эквайринга где-то в третьей стране и использование утекших данных банковской карты, оно позволяло без кода подтверждения списывать денежные средства. Вот такого быть не должно. Не должно быть, разумеется, взломов банка. А за это банк и так без дополнительных мер уже несет ответственность перед своими клиентами. Если же у нас телефон мошенника, который был уже отмечен как мошеннический, находится в базе данных у оператора сотовой связи, оператор сотовой связи знает, что это мошеннический номер телефона, и он использовался для обмана гражданина, находясь в этой базе, то, разумеется, оператор связи, поскольку пропустил этот звонок, также будет нести ответственность.
2: Еще один важный пункт – самозапрет на входящие международные звонки. Появится вот эта кнопочка как быстро или, может быть, уже появилась? Когда граждане смогут для себя это вот использовать?
3: Ну, в целом, самозапретами различного рода мы уже пользуемся достаточно давно и на детских телефонах.
2: Да, на кредиты, например, да.
3: на кредиты, на, можно было на базе обычного телефона запретить звонки вне телефонной книжки, то есть внешним абонентам. Ну, это продолжающаяся попытка дать гражданам возможность как-то себя обезопасить. Другой вопрос, насколько точно будет работать выявление звонка из-за границы, потому что они могут идти и через мессенджеры, и через городскую телефонию, и через подменную телефонию, что тоже проблему вызывает. Ну и, наконец, можно отметить еще в качестве меры возможность сообщить о мошенничестве через портал государственной услуги, что также ложится в длительную программу развития самого портала и связанного с ним мессенджера Макс.
2: А вы тревожную кнопку имеете в виду? Вот это,
3: как... Совершенно верно, да.
2: Вот как это будет работать? У вас, значит, на госуслугах или в Максе будет вот какая-то кнопочка, и когда что произошло, вы ее нажимаете?
3: Я полагаю, что в качестве примера будут взяты уже подобные реализации у большинства российских банков. Угу. То есть вы можете, перейдя по определенной ссылке или там, открыв там, приложение, микроприложение или бот в Максе, сообщить об инциденте. Инциденты бывают различные. Это телефонное мошенничество, мошенничество через интернет, распространение запрещенного контента или вредоносного программного обеспечения. То есть надо будет, вероятно, выбрать какой-то из категорий нарушений с тем, чтобы сообщить через портал официальный. Дальше уже эта вся информация должна централизованно, видимо, попадать в полицию для принятия мер реагирования.
2: А еще в качестве одной из мер указывается ужесточение доступа к госуслугам. Двухфакторная аутентификация достаточно будет или еще какие-то сложные манипуляции нужно будет производить?
3: Видите, в чем проблема? Двухфакторная аутентификация, она уже давным-давно должна быть повсеместно у всех. Угу. Это основа. Другой вопрос, что вторых факторов бывает очень много. Кто-то применяет биометрию, кто-то код, который приходит по почте, кто-то в виде СМС, кто-то приложение-аутентификаторы. В настоящее время стоит вопрос о том, чтобы это все систематизировать и выбрать наиболее значимые вторые факторы. То есть, например, приложение-аутентификатор российского происхождения, естественно, вместе совмещенное с биометрией или сложным кодом, или там, кодом, приходящим через СМС. То есть второй фактор должен быть усилен. И это об этом говорят специалисты по ЕБ уже, наверное, добрый десяток лет.
2: А вот в этом законе-то как прописано? Это кто должен решить? Минцифры?
3: Я полагаю, операторы порталов. Минцифры, вероятно, соберет экспертные мнения, а дальше будет реализовано это. Дело в том, что в большинстве порталов это уже есть. Вопрос ограничения для пользователей, возможности это не использовать. То есть использовать там простые средства аутентификации, когда человек применяет, например, просто пароль и второй фактор, который приходит на электронную почту. На сегодняшний день это совсем ненадежно. Вот такого быть не должно. Обычного пароля быть не должно. То есть законодатель здесь идет по пути обрезания того, что уже не работает в плане защиты аккаунта.
2: Ну и, собственно, определили эксперты топ-5 схем кибермошенников начала 26-го года. Ну, я так понимаю, что некоторые из них, или, а может быть, даже большинство уже нам хорошо известны. Тем не менее, поскольку люди продолжают попадаться, давайте еще раз их проговорим. С точки зрения вот какой, какая используется чаще всего и какая самая... Ну, я использую такое вот определение разрушительное. Итак, первое – это, значит, с использованием социальной инженерии, да, то есть мошенник вам звонит, передает вас другому мошеннику, который следователь, потом вас начинают запугивать, соответственно, и выманивать у вас деньги, и вы в итоге там снимаете эти деньги и передаете курьеру, ну, собственно, вот такая вот схема, если вкратце. Вторая – это обман с доставкой, там и, соответственно, цветы, и посылки, и ключи от домофона и так далее. Третье – это поддельные QR-коды при оплате ЖКХ. Четвертое – продажа горячих туров. Ну, там сайты-копии, похожие на сайты туристических компаний. И сайты знакомств. Ну, там больше выманивание данных. Вот если говорить об этих схемах, то какая самая разрушительная? И какая самая часто встречающаяся?
3: Да, я вынужден отметить, что уважаемые коллеги тут смешали немножко боб с горохом и техническую составляющую мошенничества, и методы его маскировки, и предлоги, при помощи которых выходит на жертву. оно, конечно, здесь я бы выстроил несколько иначе.
2: Давайте попробуем.
3: Социальная инженерия, она используется вообще, в принципе, практически во всех схемах мошенничества. Дальше мы должны выделять схемы по технической составляющей, то есть посредством доставки на устройство или в ухо, в мозг нашей уважаемой жертвы. Здесь используется либо техническое проникновение в телефон, когда жертву убеждают установить то или иное программное обеспечение, которое затем перехватывает управление телефоном, и все дальнейшие действия делает злоумышленник. Это взлом технических аккаунтов при помощи стилеров, при помощи ратников, которые проникают на телефон, взламывают конкретный аккаунт, дальше расширяют вектор атаки или используют взломанный аккаунт для дальнейшего мошенничества. И это уже классика наша, когда с жертвой общаются, переписываются через телефон, через мессенджеры и убеждают его сделать те или иные действия. Дальше у нас возникают предлоги, под которыми это все происходит. Предлоги у нас носят сезонный характер, предлоги у нас носят отношение к популярным темам, например, каким-то распродажам, скидочным дням, выплатам от государства, субсидиям и тому подобным. И предлоги у нас носят там, связь, с, ну, например, сейчас у нас лето, это будет, например, отдых, аренда жилья, недвижимости, это будет поступление в вузы и прохождение ЕГЭ в качестве предлогов, используя которые будут выходить на жертву. Вот основные темы. Когда у нас появится там снова 8 марта будут снова цветы, на 1 сентября опять же у нас цветы возникнут, ну и это все повторяется каждый год. Здесь важно выстраивать грамотную линию обороны со стороны государства, со стороны правоохранительных органов, контролировать регистрируемость и качество регистрации доменных имен, которые используются мошенниками, и анализировать трафик, который ими применяется.
2: Угу. Ну и все-таки, вот, наверное, вот многоэтапные вот эти схемы, да, с общением, они больше всего вреда приносят или не обязательно?
3: Многоэтапность сейчас есть у практически любой мошеннической схемы. Дело в том, что человек на один заход на него, он уже не реагирует. Поэтому придумывается, что сперва вам пришлют, например, сообщение о том, что кто-то попытался восстановить ваш аккаунт от госуслуг. Потом вам позвонят со стороны, допустим, уже правоохранительные органы, скажут, вот мы зафиксировали то, чтобы вас попытались взломать. Сейчас мы вас создадим вам отдельный кабинет, пожалуйста, сообщите от него пароль. Это очень утрированный пример, но именно за счет вовлечения как бы большого количества задействованных, не связанных якобы друг с другом субъектов, и возникает некое ощущение доверия по отношению ко всей этой истории у жертвы.
2: А вот вы знаете, я бы еще сюда вот что добавил. Я сталкивался несколько раз, когда вас включают в чат в мессенджере, и там реальные сотрудники компании, ну вот у меня было те, которые я когда-то давно работал, да, и вот, значит, всем говорят, что нужно оцифровать ваши данные, и поэтому, значит, пожалуйста, там вот тот самый код нам пришлите, сейчас вот к вам придет, вы, пожалуйста, там нам переправьте, и все начинают якобы вести общение, переспрашивать, а говорят, спрашивают не вы, а кто-то вот из этих якобы сотрудников, да, а зачем это надо, а я вот уже сделал, вы все молодцы, привет, ребята, и так далее. Вот это, она какая-то стоящая, отдельно стоящая схема или, в общем, тоже из этого ряда?
3: То же самое, это всего лишь психологический эффект толпы.
2: Угу.
3: Когда реальный мошенник создает массу якобы существующих людей вокруг жертвы, и это вводит, опять же, ее в заблуждение. Ничего фантастически нового. Можно здесь вспомнить и большое количество QR-кодов, а также гиперссылок, приказов, распоряжений от вышестоящего руководства, каких-то писем и запросов от правоохранительных или иных органов, которые приходят обычным гражданам компании. Там тоже может быть вредоносное программное обеспечение, поэтому

0: Логически GSM-связь, она способна, минуя оператора сотовой связи, распространять сообщения на все устройства, имеющие модем первого-второго поколения GSM. И это очень часто и в ряде регионов, в ряде отдельных стран применяется для массовых уведомлений граждан, вот, даже в тех местах, где нет сотовой связи. И здесь речь идет про то, что все же нашим операторам, законодателям, регуляторам, правоохранительным органам дать возможность массовых уведомлений. Учитывая, что у нас происходят там, ограничения доступа к связи ввиду наличия атак БПЛА в ряде регионов, встает вопрос о том, как грамотно уведомлять граждан, какими каналами и какими средствами. И вот это и признано, этот законопроект, и проблему решить.
1: Но тут вот важен этот вопрос. Вот там приходит, по, собственно говоря, вот по этой рассылке некое сообщение, а вы не знаете, так это или нет, потому что очень часто вот этим вот спамом пользуются даже не обязательно мошенники, но люди недобросовестные в коммерческом смысле.
0: Наверное, я как раз и привел пример того, что помимо официальной рассылки через операторов связи, рассылка может проходить на уровень ниже.
1: Угу.
0: Когда, используя СМС-бластеры, так называемые устройства, можно распространять на устройства, находящиеся, мобильники, находящиеся поблизости, используя там древнюю 35-летнюю уязвимость baseband в наших устройствах, сообщение на любой гаджет, находящийся поблизости. Подделывать отправителя, изменять текст, все что угодно. Это есть, это, этим можно воспользоваться. Разумеется, это запрещено в большинстве стран. Но запрет, как всегда, он не в полной мере может выполняться отдельными преступниками.
1: Потому что я, например, не очень доверяю даже сообщениям от банка, даже если вот этот номер, ну, я не буду, чтобы банк рекламировать, называть этот номер, да, вот трехзначный, да, знаете, вот приходит сообщение, я ему тоже не очень доверяю, потому что было несколько раз, когда мошенники подделывали, собственно говоря, свой номер под этот. Вот они же так умеют
0: здесь
1: делать.
0: Здесь есть еще пример, который совершенно прозаичен. Вам могут заранее направить несколько номеров в виде файла телефонной книжки, которую вы импортируете на свое устройство. Вы же не знаете, какое там количество номеров, у кого какой будет номер. И в результате в вашей телефонной книжке на абсолютно левый номер телефона будет выводиться имя там, уважаемого банка, например. И когда он вам будет звонить уже дальше, мошенник, то вы отреагируете это, как будто бы вы его знаете.
1: Ну, понятно, что этот процесс, он бесконечен. Знаете, как с допингом бороться? Значит, придумывают новые способы распознавания вот этих запрещенных препаратов. Ну, а, соответственно, другая сторона придумывает новые способы, так сказать, улучшения результатов незаконным путем. Вот здесь получается, что вот эти законы, которые принимают, они же постоянно будут дорабатываться, изменяться, потому что будут новые схемы, новые технические средства, с которыми нужно будет тоже что-то делать.
0: Безусловно, да. В плане антимошеннических мер сейчас все очень динамически происходит. И вспоминая первый пакет, когда по большей части в него запихали все то, о чем специалисты говорили там еще 10 лет назад, постепенно начинает выкристаллизовываться абсолютно четкая и понятная государственная политика. И через достаточно обозримую перспективу временную результаты этой политики, они, безусловно, себя покажут.
1: Если говорить о, так сказать, продолжении этой борьбы, в этом плане искусственный интеллект на чьей стороне может выступить? Ведь, наверное, на стороне мошенников прежде всего. Имитация голоса, там, видео и прочее.
0: А искусственный интеллект здесь очередное средство, которое может быть использовано и теми, и другими. Причем, если одна сторона начала его использовать, то вторая должна, безусловно, к этому подключиться. Ибо сегодня создание генеративных моделей в виде голоса, аудио, видео изображения, создание текстов, сайтов, образцов вредоносного программного обеспечения, оно настолько поставлено на поток хакерскими группами и мошенниками, что как раз и необходим искусственный интеллект уже тем, кто защищается, а также расследует такого рода дела. Потому что даже с современными моделями представляется сложным даже при проведении криминалистического исследования выявить генеративную подделку с использованием искусственного интеллекта в аудио или в видеофайле. А вот с применением алгоритмов нейросети, которые оценивают гораздо больший объем информации, самое главное, она оценивает алгоритм работы другой нейросети, своего коллеги,

0: все становится на свои места. То есть криминалист здесь не видит нарушения и проблем, а нейронка видит своего собрата.
1: У нас еще секунд 40 осталось. В этом смысле можете дать какие-нибудь пару советов? Ну вот вы, предположим, подошли, взяли звонок с незнакомого номера. Какие, может быть, фразы не говорить, чтобы их потом не использовали? Или это все равно сделают без вас уже?
0: Ну, вам позвонили, можно просто ответить «Алло». Я думаю, что это проблемы не составляет, выслушать. А уже дальше смотрите. Абсолютно не беспокойтесь о том, чтобы разорвать контакт, особенно с мошенником. И самое главное, никакие коды, пароли, сообщения, подтверждения ни в коем случае не сообщайте.
1: Большое спасибо, Игорь Сергеевич. Игорь Бедоров, представитель Совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета негосударственной сферы безопасности России, был в эфире «Радио Спутник». Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

знать за 90 секунд. Этот элемент из семейства инертных газов имеет уникальные особенности. Гелий активно используют в аэрокосмической сфере, энергетике и криогенных технологиях. А еще около абсолютного нуля он превращается в жидкость, течет без малейшего трения, поднимается по стенкам сосудов и просачивается сквозь микроскопические щели. Ни одна другая жидкость на это не способна. Охлажденный до минус 273 градусов по Цельсию гелий опровергает все законы физики. Ученые долго не могли объяснить природу этого поразительного явления. Только в наше время тайна невесомой жидкости была разгадана. При низкой температуре частицы гелия заряжаются огромной энергией, способной разрушать кристаллическую решетку, определяющую порядок взаимного расположения атомов, ионов или молекул. Гелий – второй после водорода по количеству элемента во Вселенной. Его называют строительным материалом космоса. Он может приносить человеку пользу, но и вредить тоже. Шутки с его вдыханием могут закончиться трагически. Инертное вещество вытесняет в легких кислород, что может привести к удушью. Ученые убеждены, использование гелия имеет огромные перспективы в нанотехнологиях, ядерных исследованиях, электронике и лечении тяжелых недугов.

0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».
1: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
2: А где тут бродит жираф на озере Чад?
1: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
3: Вы должны это услышать.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Лидеры ФРГ, Великобритании и Франции только делают вид, что призывают к миру, а на деле предпринимают шаги по милитаризации Украины и Европы. Их мирные инициативы направлены на недопущение создания условий для переговоров о действительно прочном мире, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что в ЕС ничего и не скрывают. Глава евродипломатии Кая Каллас уже заявила, что Европа не будет нейтральным посредником между Москвой и Киевом, поскольку поддерживает Украину. Отопительный сезон в России прошел штатно. За минувшие осень и зиму системных аварий в электроэнергетике не допущено, а энергоснабжение потребителей восстанавливали в кратчайшие сроки, заявил министр энергетики Сергей Цивилев на заседании правительства. Как подчеркнул премьер Михаил Мишустин, в прошлом году построили и обновили многие объекты. В результате количество аварий удалось снизить, несмотря на холодную и снежную зиму. По данным Минэнерго, массовых нарушений электроснабжения из-за погоды стало меньше на 35%. Зафиксировано всего 38 случаев. Мишустин поручил правительству готовиться уже к следующему отопительному сезону. Объем средств на ремонтные и инвестиционные программы составит 2,5 триллиона рублей. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства ЕАЭС. Решение принято в связи с систематическими выявлениями карантинных объектов. Неэффективность работы армянской службы по карантину и защите растений ставит под угрозу фитосанитарное благополучие России и ЕАЭС, заявили в Россельхознадзоре. Мегафон увеличил устойчивость инфраструктуры связи с помощью нового решения для магистральной сети. Оно особенно эффективно при высокой концентрации трафика, поэтому пилотный канал на базе компактных 400G трансиверов соединил дата-центры Мегафона в Москве. Это позволило увеличить пропускную способность в 4 раза, при этом затраты на строительство таких линий сокращаются в 6 раз. Следующим этапом станет масштабирование проекта на другие дата-центры по всей стране, рассказал технический директор оператора Алексей Титов. Сеть оператора рассчитывает более 115 центров обработки данных. Москву украсили в преддверии Дня России. В столице установлено около 750 флагов и декоративных элементов, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, флагами оформили Новоарбатский, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты. С вечера пятницы на медиафасадах на Новом Арбате будут крутить поздравительный ролик. Подсветка зданий будет работать в праздничном режиме. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» Макс.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
5: У микрофона Михаил Алимов. Всем добрый день. С нашей студией на прямой связи ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, военно-общественный деятель, военный эксперт Андрей Марочка. Андрей Витальевич, здравствуйте.
6: Здравия желаю, Михаил.
5: Давайте начнем наш разговор, наверное, с сообщения главы Херсонской области Владимира Сальдо. В ночь на 11 июня ВСУ ударили по нескольким мостам в Херсонской области в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск и мост в районе населенного пункта Ставки. Скажите, пожалуйста, с военной точки зрения, для чего сейчас нанесены эти удары, чего добивается противник таким образом?
6: Здесь вполне очевидно, противник добивается нарушения логистики и снабжения с полуостровом, с материковой частью. В принципе, противник действует, ну если так будет, как бы грубо говоря, очень правильно. Мы должны действовать так же, как и он. Сейчас противник всячески пытается нарушить логистику, затруднить передвижение, скажем, транспорта, причем здесь хочу сразу отметить, идет в большей степени, в подавляющем большинстве, конечно, гражданская составляющая, потому что сейчас, по сути, устроили блокаду полуострову, и сейчас от этого страдают в основном мирные граждане, а не военнослужащие. А вот военнослужащие сейчас как бы развивают успех, и у них есть своя логистика. Сразу хочу отметить, это как раз вот в районе Запорожской области, да, и вот противник думает, что мы основное снабжение ведем с полуострова. Ну, он глубоко заблуждается, хотя я думаю, что он и даже не заблуждается, у него есть вполне серьезные разведданные, и, естественно, он попросту вот такими террористическими действиями пытается дискредитировать наше военно-политическое руководство, ну и как-то расшатывать ситуацию в преддверии осенних выборов. Я думаю, что это основная цель преступного военно-политического руководства. А вот мы почему не наносим удары через Днепр, да, то есть там есть у нас весьма много целей, по которым законных, причем по которым мы могли бы наносить удары, но, видимо, существуют какие-то или договоренности, по-другому я как-то это объяснить не могу, но, опять же, объективно, если посмотреть на ситуацию, то мы видим, что эти договоренности, даже если они есть, не соблюдаются. Мы должны более жестко, точно так же отвечать, ответно, зеркально, как у нас принято говорить, на действия противника и разрушать логистику противника, отрезая левый и правый берег, скажем, бывшего СССР.
5: Андрей Витальевич, скажите, пожалуйста, вот ситуация с Крымом, да, замысел нам понятен. Если не ответными действиями, есть ли у нас сейчас какое-то, ну, не универсальное средство, но набор действий, которые необходимо сделать для того, чтобы решить вот эту проблему, связанную как раз с постоянными ударами по артериям, которые связывают полуостров и материк?
6: Да, вы абсолютно правы, замысел нам уже просто очевиден, да, со стороны противника, а вот реализация замысла совсем идет не по тому сценарию, по моему глубокому убеждению, который бы они хотели. Сейчас, по моей информации, определенный алгоритм действий выработан по отношению к противнику, уже наносятся и ответные удары, и принимаются определенные, скажем, меры, которые я не буду озвучивать в прямом эфире, поскольку это будет действовать на руку противнику. Но, естественно, мы сейчас пытаемся купировать те угрозы, которые нам создают украинские боевики. И сразу хочу подчеркнуть, что универсальных средств нет, универсального вундервафы нет. И, естественно, мы должны исходить из этого. Да, нашим ребятам очень сложно, трудно, они работают, они справляются в той степени, в которой как бы определяют условия. И хочу отметить, что силы те же самые противовоздушной обороны довольно-таки неплохо работают, но мы опять же должны понимать, что противник это тоже знает, и мы ведем с очень сильным противником, и это не только Украина, это коллективный Запад, это страны НАТО. Это тоже нужно учитывать при ведении боевых действий.
5: постоянные атаки на Запорожскую атомную электростанцию. Сейчас стало известно, что ЗАЭС потеряла вновь внешнее энергоснабжение, работает на дизель-генераторах. Раз за разом, из месяца в месяц, мы в эфире в том числе сообщаем о попытках ВСУ атаковать Запорожскую АЭС. Иногда у них что-то получается, что-то долетает, пока, благо, без каких-то серьезных последствий в плане именно радиационной опасности, в плане функционирования станции, пусть и в холодном останове. В чем, я все про себе задаю этот вопрос, экспертам нашим задаю вопрос, в чем смысл-то этого всего? Почему раз за разом атакуется один из опаснейших именно с точки зрения нанесения ударов объектов, когда затронет абсолютно всех?
6: Ну, смысл я вижу лишь только в том, что сейчас, естественно, Украина испытывает очень серьезный, колоссальный, я бы сказал, энергетический кризис. Запорожская АЭС снабжала довольно-таки существенную часть бывшую СССР электроэнергией. И, естественно, когда были определенные переговорные процессы, Запорожская АЭС фигурировала в числе первостепенных, потому что Хмельницкая, Ровдинская, да, сейчас атомные электростанции, они работают на пределах возможностей и не обеспечивают полностью украинскую БУСССР той электроэнергии, которой бы им хотелось. Они испытывают острый дефицит в электроснабжении, естественно, идут веерные отключения, а это влияет и на настроение граждан, это, скажем так, самое минимальное, что интересует, естественно, на украинское ВПК. Так что сейчас, на данный момент, вот эти вот удары, напоминают мне известную пословицу: «Не доставайся ты никому», да? То есть, если вы, россияне, не хотите нам поставлять электроэнергию с этой атомной электростанции, значит, мы сделаем так, чтобы и вы не получали электроэнергию с этой атомной электростанции. Вот поэтому и ведутся удары по распределяющим станциям, по станциям ЛЭП, которые снабжают резервно электростанцию. А хочу отметить, что там ситуация действительно серьезная, а вот представители МАГАТЭ, которые также на регулярной основе наведываются на эту электростанцию, опять же, слепы, глухи и немы в отношении украинских боевиков. Потому что это действительно, вы очень правильно отметили, что затронет ведь не только территорию, которая расположена вокруг атомной электростанции. Если роза ветров будет, скажем так, неблагоприятствовать европейским странам, то радиоактивное облако, не дай бог, накроет очень серьезную территорию Европы. И вот европейцы тоже почему-то не сильно беспокоятся об этом.
5: Ну, лично мое мнение, опять же, в дальнейшем, как будто бы, не дай бог, если что-то произойдет, я искренне надеюсь, что этого не будет, но ведь виноват-то в этом будет не только Киев. Это и на МАГАТЭ прямая вина ляжет. Почему нет понимания этого? Или понимание есть, но все равно продолжаем?
6: Вы посмотрите вообще заявление в отношении всего того, что происходит. Даже те же самые дроны, которые прилетают на территорию стран Прибалтики, в Румынии недавно, да, Польша, то есть можно перечислять очень долго. Кого обвиняют в этом всем? Российскую Федерацию. И поверьте, если, не дай бог, как вы правильно отметили, обвинят в этом Российскую Федерацию, никакая Украина здесь фигурировать абсолютно не будет. Так что мы сейчас вот живем в сюрреализме таком, и, естественно, надеяться на адекватное восприятие того, что происходит, вот лично у меня нет никакой надежды. Только сила, только принуждение и только выполнение тех задач, которые сейчас идут в зоне проведения специальной военной операции.
5: Да, без этого и как будто бы без смены руководителей международных организаций мы мало что сможем добиться. Есть заявление из генштаба ВСУ, начальник этого генерального штаба Андрей Игнатов высказался на болезненную для украинцев тему по поводу фазу демобилизации. И по его словам, массовая демобилизация на Украине пока невозможна, поскольку недостаточно граждан Украины вступает в ряды ВСУ, темпы мобилизации недостаточны. Насколько сейчас та бусификация, которую мы наблюдаем, та мобилизация способна восполнять кадровые дефициты за счет дезертирства, за счет ранений, за счет потерь разных, не только именно когда насмерть, но и за счет ранений. Вот скажите, пожалуйста, насколько сейчас, в принципе, работает та модель, которая присутствует?
6: Ну, касаемо демобилизации массовой, то она не только массовая, но и, скажем так, частичная, невозможна, потому что, по сути, если вы получили повестку и пошли служить в вооруженное формирование Украины, это билет в один конец. Там только один выход, получается, в сырую землю. И есть частичные какие-то случаи, когда там по увечью, по ранению демобилизуют, но это тоже очень редкие случаи. А по моей оценке, сейчас вот как раз такая политика, которая ведется на банковой, она, естественно, позволяет еще на данный момент восполнять санитарные и безвозвратные потери. На большее пока они не способны. Те заявления, которые были сделаны еще в начале этого года о формировании новых подразделений на территории бывшего СССР, они попросту невозможны. Сейчас весь бусифицированный материал, извините так грубо, но оно так и есть, он поступает как раз на линию боевого соприкосновения для того, чтобы восполнить боевые потери и, естественно, сохранить боеспособность тех подразделений, которые выполняют задачи на передовых порядках. Есть, естественно, там градуировка, есть определенные моменты, когда за деньги можно купить себе, скажем, теплое место где-нибудь вдали от линии боевого соприкосновения, где-нибудь на территории Черниговской и Сумской области, где не ведутся боевые действия, но это, как говорится, частности. В основном все, кто бусифицируется, живут не более месяца на линии боевого соприкосновения, поскольку нет боевого опыта, нет у них навыков, и, естественно, они несут очень серьезные потери, те подразделения, которые наполнены бусифицированными. Для того, чтобы хоть как-то сохранить это, все разбавляется так называемыми элитными подразделениями, но это тоже приводит к большим потерям и в этих элитных подразделениях.
5: При этом есть еще как будто бы резерв в виде тех граждан, которые с началом боевых действий благополучно релоцировались на территории Европейского Союза, потому что все больше новостей о том, что отдельные страны решают вопросы, связанные с их там пребыванием. Этот фактор мы учитываем, и насколько в таком случае будет пополнение в рядах ВСУ, если Европа выступит единым фронтом и скажет «возвращайтесь-ка домой», защищать родные поля.
6: Поверьте, этот фактор будет, я просто его прогнозирую, поскольку, ну, все-таки людской резерв даже на территории бывшего СССР, он не безграничен. Естественно, европейцы, которые заинтересованы в продолжении конфликта и эскалации, они будут делать все возможное для того, чтобы этот конфликт продолжался. А чтобы он продолжался, нужен людской резерв. И те граждане, которые выехали за пределы Украины и думают, что они находятся в более-менее безопасности, а я напомню, что на территории многих европейских стран запрещено было законодательно выдавать граждан, да, где ведется военный конфликт, то есть им предоставляется так называемое политическое убежище, но сейчас уже находятся некоторые правовые лазейки, когда за определенные проступки, даже минимальные административные какие-то нарушения, моментально отсылаются, скажем, граждане на территорию, экстрадируются на территорию Украины, естественно, там их уже поджидают в логистических центрах те же самые бутификаторы. Так что этот ресурс довольно-таки серьезный. Больше половины страны выехало с начала военного конфликта. И, естественно, этот, ну скажем так, потенциал очень активно рассматривается как киевским правительством, так и, естественно, европейскими странами. Самая безопасная страна – это территория Российской Федерации. Должны об этом знать все граждане, которые смотрят сейчас нас с вами на территории европейских стран. Россия не выдает граждан Украины для того, чтобы их бусифицировали.
5: Не будем далеко уходить от темы Европы. Глава делегации России на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Юлия Жданова заявила, что коалиция дронов стала главным спонсором убийства россиян. Потому что даже если вот сейчас зайти на ленты информагентств, эфиры коллег послушать, наши эфиры послушать, просто последние сообщения. 5 человек ранены под Белгородом после удара дрона ВСУ в Запорожской области, 7 раненых, 2 погибших за сутки за атак ВСУ и так далее по регионам. Все это поставили страны Европы, все это поставлено за деньги Европы, с производства европейских, из Риги, из Лондона и так далее. Какие сейчас есть инструменты у нашей страны, или не сейчас, или с прицелом на будущее? Куда трезвонить, куда обращаться для того, чтобы привлечь к ответственности за все происходящее? ЕСПЧ мы отметаем, потому что там явно не объективная история. Нет сейчас такого органа для того, чтобы привлечь к ответственности людей за такие злодеяния?
6: Ну, если мы говорим за международное законодательство, международные органы, которые должны следить за этим законодательством, то сразу хочу сказать, забудьте об этих органах. Они целиком и полностью работают на эскалацию конфликта и поддерживают одну из сторон. То есть нет уже Фемиды, которая закрытыми глазами держит чашу весов. Уже нет абсолютно никаких независимых органов, которые могут что-то противодействовать той агрессии, которая идет со стороны Российской Федерации, вернее, в отношении Российской Федерации. Со стороны Российской Федерации сейчас нужно делать следующее. Прежде всего, предупреждать о последствиях, которые могут понести те страны, которые сейчас действительно являются спонсором терроризма. В принципе, этот пункт выполняется со стороны нашего МИДа, и мы регулярно слышим заявления о том, что некоторые факторы, на которые нужно обратить внимание европейским странам. Но это первоначальная такая тенденция, а вообще в целом нужно, как мне кажется, более решительно уже действовать в отношении европейских стран, потому что я целиком и полностью согласен о том, о чем вы сказали в начале. Действительно, они являются основными бенефициарами того, что происходит сейчас на территории бывшей СССР и на территории Российской Федерации. Сейчас дроны — это просто бич. И как мы видим, они летят не только на линии боевого соприкосновения, а, как правило, глубоко тыловые районы Российской Федерации. Это доставляет нам большие экономические издержки. Естественно, люди гибнут. Это самый болезненный вопрос, поскольку действительно сейчас линия боевого соприкосновения, тыловые районы, они размыты. Если мы возьмем Великую Отечественную войну, всегда был тыл, всегда была передовая. Сейчас это понятие вообще начинает размываться, потому что противник получил доступ к тем технологиям, которые позволяют наносить удары за 1500 и более километров от линии боевого соприкосновения. И мы знаем и видим, как вы правильно отметили, что гибнут люди, и у нас здесь на территории Луганской Народной Республики бьют и по детям, которые сейчас, летом отдыхают на каникулах, и бьют по, тем курортным местам, где должны отдыхать люди. То есть это все очень и очень сложно, но вместе с тем сейчас, мне кажется, нужно очень взвешенно подходить к этому вопросу. Я со своими коллегами очень много общался на эту тему. Некоторые привержены к агрессивным таким действиям, нанесению ударов по производственным цехам, а другие придерживаются более тихой тактики такой, когда попросту ни с того ни с сего взрываются предприятия, пороховые заводы горят и прочие моменты. Скорее всего, это вот самый оптимальный путь, потому что все мы помним, что произошло с северными потоками, да, то есть, в принципе, нам нанесен был существенный экономический ущерб. Ну, вот точно так же может происходить и с теми странами, которые снабжают украинских боевиков. Нам основная задача – это сделать так, чтобы европейским странам и странам-заинтересантам было невыгодно поддерживать бывшую СССР. То есть мы должны наносить им очень серьезные экономические ущербы, чтобы они не смогли впоследствии для себя, скажем так, безопасно или, скажем, безболезненно спонсировать ту террористическую власть, которая засела в Киеве.
5: Андрей Витальевич, у нас еще полторы минутки есть. Успеем обсудить заявление замглавы МИД России Александра Алимова по поводу того, что Россия требует отменить решение ООН о включении нашей страны в черный список из-за обвинений в сексуальном насилии на Украине. Откуда наша страна там взялась? Предоставлены ли какие-то доказательства? Потому что обвинения очень серьезные на самом деле.
6: Ну, вы знаете... Да, очень такой интересный вопрос. Все мы помним омбудсмена Украины, который там заявлял страшные вещи, да, когда наши военнослужащие истязали там детей, насиловали их. То есть было огромнейшее количество заявлений с ее стороны. Потом она, когда ее уволили уже, призналась, что она фейковала. То есть, по сути, уже даже из-за чего были введены подобные меры, они, ну скажем так, уже тем человеком, который это все озвучивал, развенчанные все вот эти вот фейки в отношении наших военнослужащих. Но международное право, как мы говорили с вами в самом начале, оно почему-то не замечает всего того происходящего, и, естественно, они не реагировали абсолютно никак. Естественно, на это обратили наши представители МИД, что, ребята, ну вы же как-то адекватно реагируете, а нет, предоставьте фактов. Фактов нет. Есть у нас Буча, есть у нас много других обвинений в отношении Российской Федерации, а фактов нет. Знаете, здесь, как принято говорить, джентльменам принято верить на слово.
5: Да. Благодарю вас, Андрей Витальевич. У нас время эфирное к концу подошло. Андрей Марочка, ветеран боевых действий, участник СВО, военно-общественный деятель, военный эксперт, был в эфире радио «Спутник».
0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
7: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
9: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
10: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
10: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
10: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
10: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
11: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
11: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Дуэльный кодекс гласит: «Дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести». «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
8: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
12: Да.
8: А переоценивали?
12: Вряд ли.
8: Сколько друзей вы потеряли?
12: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
13: Часто ли ты ошибаешься?
12: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
8: Чему главному тебя научили твои дети?
14: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
15: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
4: В Москве и Краснодаре 17 часов, в Хабаровске полночь. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В российском Кабмине рассказали о доходах бюджета. Премьер-министр Таиланда примет участие в саммите России-АСЕАН в Казани. Дефицит финансирования ВСУ составляет 3 с лишним миллиарда долларов. Подробности далее. Доходы федерального бюджета России в прошлом году составили более 37 триллионов рублей. Большая доля пришлась на ненефтегазовые доходы. Они устойчиво превышают 3/4 всех поступлений, заявил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства. По словам Мишустина, к ненефтегазовым доходам относятся промышленное производство, сфера услуг, сельское хозяйство, выпуск программного обеспечения, образование, медицина и многие другие секторы. Эти и другие достигнутые параметры остались в рамках запланированных величин и соответствуют тем задачам, которые президент поставил в прошлом году на заседании Совета по стратегическому развитию. Нацпроектом заключил глава правительства. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун примет участие в саммите России-АСЕАН, который пройдет с 17 по 19 июня в Казани. Об этом решении глава правительства объявил в Бангкоке на приеме по случаю Дня России. Анутхин Чанвиракун подчеркнул, что позитивный импульс в отношениях России и Таиланда распространяется за пределы двусторонних отношений. Россия и АСЕАН в этом году отмечают 30-летие диалогового партнерства. Как сообщил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на следующей неделе у Владимира Путина запланировано участие в саммите России-АСЕАН в Казани, а также несколько десятков встреч в рамках мероприятия. Дефицит финансирования ВСУ на этот год составляет около 150 миллиардов гривен или 3 с лишним миллиарда долларов. Для повышения зарплат военным к этой сумме нужно найти еще 2,5 миллиарда долларов, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк со ссылкой на данные премьера Юлии Свириденко. Минфин Украины в конце мая сообщил, что Рада поддержала увеличение военных расходов бюджета на 35 миллиардов долларов. В атакованном ВСУ здании музея панорамы обороны Севастополя работают следователи. Говорить о сумме ущерба пока рано, сообщил директор Михаил Смородкин. По его словам, из огня удалось спасти 10 фрагментов полотна. ВСУ в ночь на 10 июня ударили по музею беспилотником с кумулятивным зарядом. Возник пожар. Все исторические фрагменты кисти Франца Рубоусталь уцелели, так как в музее была представлена восстановленная версия. Сегодня в Севастополе открылась выставка, на которой представлен части подлинного полотна «Штурм 6 июня 1855 года», спасенные в годы обороны города 1941-42 годов. Американские военные атаковали нефтяной танкер под флагом Гвинеи-Бисау в Оманском заливе. Судно пыталось перевезти нефть из Ирана, сообщили в Центральном командовании американских вооруженных сил. Там добавили, что это уже третье торговое судно, выведенное из строя на этой неделе. Уже известно, что в составе экипажей были граждане Индии. В Смоленске маршрутка столкнулась с деревом. В результате ДТП погибла одна из пассажиров. Еще 9 в больнице, сообщает управление МВД по региону. По предварительной информации, водитель потерял сознание за рулем. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
15: 91,2 FM, «Радио Спутник», 17:00 в Москве. А это значит, что время вашей любимой программы «Дуэль с Манучаровым». Я и есть тот самый Манучаров, а в гостях у меня Алексей Чадаев, политолог и философ. Я рад вас приветствовать вновь.
16: Приветствую,
15: вы
16: да.
15: Так как-то, как на охоте на уток, замерли в камышах.
16: Не, я замер на представлении философом, потому что я последнее время представляюсь как директор птицефабрики.
15: А, даже так. Ну, пусть это будет через запятую. Итак, перед тем, как начать вас пытать, у меня 4 быстрых вопроса, и быстрый ответ от вас я надеюсь тоже получить. От чего вам было сложно отказаться в жизни, но пришлось?
16: Знаете, вот... Не быстрый будет ответ, потому что есть в Знаменском соборе в Новгороде грехи на западной стене, и каждый грех проиллюстрирован, значит, бесом, который его олицетворяет. И вот два моих любимых персонажа — это объедение и чревоугодие. Это то, от чего очень трудно отказываться, но периодически приходится.
15: А чревоугодие и объедение?
16: А это разное, потому что объедение — это когда много, а чревоугодие — это когда вкусно.
15: Понятно. Какая профессия станет главной в будущем, по-вашему?
16: Воспитатель машин.
15: То есть IT?
16: Нет. Это, кстати, большая ошибка — думать, что в эпоху искусственного интеллекта главный айтишник. Айтишник в эпоху искусственного интеллекта — это то же самое, что электрик в эпоху компьютеров.
15: На какую тему вы готовы говорить бесконечно, если это не птицефабрика и политика?
16: Ну, а как раз-таки о религии.
15: Если
16: о том,
15: бы,
16: во что мы верим.
15: Если бы случился день сурка, в какой день бы вы хотели вернуться?
16: Из своих я таких не помню.
15: Да что вы?
16: Да.
15: Ни в один день не хотели бы вернуться в своей жизни?
16: Не, ну, кстати, есть был один день, да. Как ни странно, это в городе Энергодар, когда я стоял на берегу Днепра и смотрел на ту сторону, а та сторона — это уже противник.
15: Хорошо. Ну что ж, давайте начнем, как сейчас любят говорить, с того момента, в котором мы находимся. Вот с этого и начнем. Как вы считаете, в какой момент, в какой исторической точке мы все оказались? Вот что вообще происходит сейчас, в данный момент?
16: У меня есть термин, который я вот сейчас пытаюсь разными способами обосновывать. Я его называю «не победа».
15: Не победа, что это значит?
16: Ну, вот модная приставка «не», там, знаете, всякие разные там телеграм-каналы называются через «не», пищевые продукты через «не». Вот, вот я говорю «не победа». Бывают победы, бывают поражения, бывают ничьи. А не победа — это когда у тебя были все возможности, чтобы победить, но то, что тебе не позволило это сделать, это твои собственные дефициты, несовершенство, какая-то внутренняя неготовность, неспособность именно вот, принять на себя роль победителя и добиться победы. Причем я имею в виду и персонально для многих людей, и в целом для общества. То есть вот уже на 5-й год СВО мы не можем победить просто по той причине, что ну, наш главный враг внутри нас самих.
15: Что это имеется в
16: виду? Ну, как сказать, косность мышления, я думаю, в первую очередь. Наша какая-то внутренняя неготовность быстро меняться и становиться другими, ну, то есть именно теми, которыми надо быть, чтобы побеждать.
15: Ну, какими же надо победить, чтобы стать, чтобы победить?
16: Ну, например...
15: Безжалостными?
16: Нет, нет. Как раз вот это очень мешает.
15: Это не про нас, мне кажется.
16: Это очень мешает. Вот как раз вот всякий вот этот садизм, да, там вот это злобство и так далее, это очень мешает даже чисто прагматически. В первую очередь надо быть гибкими. В первую очередь надо уметь быстро придумывать организационные формы. Ну, то есть сейчас все думают, что это война технологий, но на самом деле это война организационных решений. Собственно, именно поэтому как раз главы иностранных, да, там, американских IT-компаний ездят в Киев как на работу, да, в паломничество и смотрят, о, как круто там. Но они используют наш софт там для своих каких-то задач. Вот. Но это, опять же, еще раз говорю, не про софт, это именно про организацию. Про организацию на уровне взаимодействия людей. То есть самым ценным вкладом Запада в нашего противника оказались ведь в итоге не железки и не деньги, а оказалось практически полностью копипастом, да, скопированная из Кремниевой долины модель венчурного технологического индустрии, превращение как бы небольших технологических стартапов в крупные компании. Вот. И когда эту модель просто, что называется, спроецировали на войну, то оказалось, что это очень круто работает. И можно порождать какие-то новые решения и очень быстро их масштабировать именно вот по тем законам, по которым работал всегда раньше вот как раз-таки американский технологический бизнес.
15: К слову, по поводу изменения. Вы там вот вы говорите победа, не победа и так далее и тому подобное. А не кажется ли вам, что в данной ситуации стабильность является каким-то, пусть временным, но тем не менее миром? Нет ли у вас ощущения, что все вот ругают эту стабильность, которая сейчас происходит, да, потому что нет развития в том числе, да, о том, о чем говорите, но при этом пугаются абсолютно неопределенного хаоса, который может наступить после этой стабильности. Есть такое мнение у вас, что вот лучше золотая середина, чем изменения, которые пойдут дальше? Я не говорю про победу, я вообще в принципе.
16: Тут, с одной стороны, нельзя же перепрыгнуть пропасть на 95% и тем более на 50%. То есть искать какую-то середину, какой-то баланс, то есть как бы немножко мобилизоваться, а немножко остаться лежать на диване, это точно тоже не путь к успеху. Но, вот, да. Как раз-таки любой, кто занимался какими-то практиками работы над собой, ну, даже просто, я не знаю, фитнесом, вот, тот знает, что вот, ну, менять себя невозможно, что называется, наполовину. Уже раз погрузился, так и погружайся.
15: Ну, вы не считаете, вот все-таки по поводу не по поводу фитнеса, а по поводу вот, как сказать, вот вас не пугает, что будет после? Вы не думаете об этом? Мне кажется, люди об этом сегодня думают. Что будет после? Что будет в следующем году дальше? Война рано или поздно закончится, специальная военная операция рано или поздно закончится. Что будет дальше после нее? Сегодня общество задает себе такие вопросы?
16: Меня это после вообще не пугает. Наоборот, я как раз, что называется, приветствую наступающую эру и смотрю в нее с оптимизмом, даже, в общем, безотносительно к тому, что это значит для меня лично, потому что, ну, как давно живу.
15: Ну, да.
16: Вот. И как раз мне нравится идея, что что-то может меняться.
15: Но в какую сторону? Вот посмотрите, давайте вот возьмем Европу, например. Ну, вот этот же вдруг невероятный...
16: А вот я вас сейчас удивлю. Мне нравится, в какую сторону меняется Европа.
15: Ну как, она перестала быть старой и доброй, она стала таким военным настроением. Так забыла хорошо. О своих военных поражениях и победах или что?
16: Так и хорошо. Мне как раз вот та Европа, которая была 5 лет назад, совсем не нравилась. Там правили бал какие-то непонятные разноцветные люди, бесконечная Грета Тунберг, какие-то мигранты.
15: А сейчас?
16: Вот.
15: Сейчас,
16: а сейчас любимая... там нормальный, старый, олдскульный роман о германский милитаризм. Вот, да, они брецают оружием, у них снова архетип и символ — это, так сказать, воин.
15: Да.
16: Вот, да, такой, причем воин очень традиционного маскулинного формата. Как-то куда-то делись, значит, все их увлечения разными нетрадиционностями. Вот, они опять стали теми самыми крестоносцами, которых мы лупили, значит, примерно всю нашу историю, вот, когда они на нас лезли. Вот, раз в там, какое-нибудь столетие это происходило, но ура, значит, дружище, я снова узнаю тебя, а тут и какой-то был странный в последнее время.
15: Вопрос, а вот европейцы, они что, забыли о своих этих войнах и так далее, у них нет страха?
16: Да все они помнят, и вот сейчас мы видим, как они очень быстро и стремительно вспоминают себя прежних. Вот, да, то есть еще вчера они были все такие из себя пацифисты, потребители, гедонисты, мир без войн, без насилия, да, make love, not war. Вот, а сейчас смотри, какие стали. У-у-у.
15: А что их заставило забыть это?
16: Да.
15: Забыть войну, забыть страх проигрыша и так далее.
16: Я думаю, что Европа после 45-го года — это культура все время держать лицо. Все время умалчивать что-то, все время стыдиться. И, ну, такая фальшь какая-то все время, да. Вот все-таки надо же понимать, что наша официальная версия нашей победы, она не совсем соответствовала тому, как было на самом деле. Мы рассказывали всем, что мы победили просто Германию с ее там нацизмом, а на самом-то деле мы тогда победили Объединенную Европу. Вот, которая вся легла под Германию, как, кстати, она ложится и сейчас. Тот субъект, с которым мы воевали тогда, это была никакая не Германия. Да, это была именно вот такая объединенная Европа, в общем, мало отличающаяся от нынешнего Евросоюза, ну, даже и географически.
15: Какое будущее у них, по-вашему?
16: Будущее у них сомнительное,
15: угу.
16: Просто по демографическим причинам их мало, вымирают. Вот, у них нет ресурсов, на которые можно было бы опереться. У них нет, как раз-таки в отличие от американцев, да, мощного технологического сектора. У них нет своей Кремниевой долины, нет своих Эпплов и Палантиров. У них нет тех производств, которые могли бы конкурировать с китайскими на равных по соотношению цена-качество. То есть, ну, условно, Китай...
15: Ну, ничего нет.
16: Да, Китай их делает как мировая фабрика. Американцы их делают как центр именно инноваций и технологий.
15: Mm-hmm.
16: А с юга все время давит волна мигрантов. Поэтому не очень понятно, в общем-то, на что им сейчас можно рассчитывать. Поэтому, ну, как бы, мне кажется, вот этот вот их такая попытка, что называется, напоследок все-таки расквитаться с нами за все старые обиды, это такой, ну, такая агония.
15: А страны Латинской Америки, что ждет их, по-вашему? Это правда, что они станут очередным штатом США, или это пропаганда американская так работает и политики?
16: Знаете, вот мое собственное впечатление и столкновение от Лат-Америки, mm-hmm. я не то чтобы много там бывал, но бывал. Это, вы знаете, такое, что мы должны расправиться с герильей до окончания сезона дождей. Тот, кто приведет мне вождя герильи Диего Родригеса, получит 50 песо и маленького белого ослика, да, сказал начальник полиции. Ну, это какая-то, да, такая искусственным интеллектом в моей голове, навскидку порожденная цитата из любого произведения Маркеса. И ты понимаешь, что, соответственно, и герилья будет всегда... И сезон дождей будет регулярно, и, значит, время от времени будут вождей Диего Родригесов приводить и расстреливать, и кто-то за это будет получать маленького белого ослика. Вот, то есть они в каком-то смысле в таком гомеостатическом, гармоничном очень состоянии пребывают. У меня в телефоне чудесный совершенно словарь-картотека колумбийского мата, он очень смачный, ничем не уступает нашему.
15: Но я имею в виду перспективы дальнейшие, какие у них? Это блеф по поводу штата Америки?
16: Ну, это они же, он же сказал это конкретно про Венесуэлу. Вот, мне кажется, что Венесуэла просто устала быть в блокаде и в санкциях, и просто на какое-то время шлангом прикинулась. Но поверить, что эти потомки индейцев внезапно так вот взяли и легли всей страной под гринго, ну, извините. Они, ну, как это, взяли паузу. Вот. Но, в общем, идея когда-нибудь отомстить гринго примерно за все, ну, в их культуре, в их народе, ну, никуда не делось.
15: А вообще, вот мировой тренд какой сегодня? Вот к чему стремятся государства? К раздроблению на маленькие какие-то государства, либо, наоборот, к укреплению границ и позиций?
16: Ну, такое ощущение, что в 21 веке выживают только большие государства. маленьким странам, в том числе географически маленьким, приходится очень трудно. Я наблюдал спор двух очень знаменитых у нас лиц, принимающих решения, по поводу того, существует ли, например, экономика Словении. Вот, один говорил, что существует, другой, что нет. А вот, ну, один просто исходил из того, что экономика — это набор объективных показателей, а другой, что экономика — это все-таки что-то, это заводы, пароходы, их владельцы,
17: ну, да, субъект. Ну да.
16: Ну и вот как набор статистических показателей, она, конечно, существует. Но вот как какое-то что-то, чем можно управлять, нет, потому что, ну, все предприятия принадлежат иностранным собственникам, вся власть там давным-давно занимается только переводом на местный язык указивок из Брюсселя, вот, вся инфраструктура является частью общеевропейской инфраструктуры, вот там, дорог до энергетики. Ну вот, поэтому как какая-то самостоятельная сущность, ну, она нет, не существует. И странным образом глобализация никуда не делась. Всем кажется, что вот она вот вроде сейчас из-за кризисов, из-за конфликтов, а мир продолжает становиться все более связанным. Каждый год прокладывается все большее количество кабелей, все большее количество там байт, терабайт гоняются, так сказать, из конца в конец, растет количество авиаперевозок,
15: грузопотоки. Да, но вы, понимаете, вот с одной стороны правы, а с другой стороны хочу с вами чуть поспорить. Простите. Вот вы говорите, что типа государства не разделяются, маленькому тяжело, большому легче и так далее и тому подобное. Тренд сегодняшнего времени говорит о том, что, наоборот, масштаб, а не маленькая история. Вот список на получение статуса государства сейчас, он вообще длинный. Я знаю, вот Каталония стоит в этом списке, кто-то еще, может быть, в Азии что-то. Кто-то хочет отсоединиться?
16: У нас огромное, по всему миру огромное количество разных серых зон, непризнанных территорий, разных кандидатных государств.
15: То есть этот список достаточно длинный?
16: Конечно, конечно. Это интересный тоже момент. Но мне кажется, это как раз две части одного целого. Ну, то есть национальное государство слишком маленькое для того, чтобы выжить,
15: да,
16: и слишком крупное для того, чтобы сохранить вот эту целостность. И оно как бы испытывает давление, что называется, и сверху, и снизу. Сверху от империй, от больших там государственных сущностей, неважно, как они оформлены, да, там Евросоюз — это тоже империя. А снизу, соответственно, от локальных сепаратизмов, которых тоже как бы повсеместно по всему миру вагоны, маленькая тележка. Вот в Нигерии и в Мали на наших глазах возникает азават туарекский, вот, да, о котором как бы говорили несколько десятилетий, но вот он возник, что называется, воплоти.
15: Угу. А объясните мне, как вы считаете, вот, на ваш взгляд, какой регулятор мирового порядка может быть, придет на смену ООН? И вообще, нужно ли это? Возможно.
16: Ну, давайте посмотрим, как у нас с регуляторами. У нас вот какое-то время назад, мы еще на нашей с вами

0: Конституционный суд. Гораздо больше, значит, чем их, собственно, румынское законодательство.
1: Удивительно. То есть сегодня не он, а лидеры общественного мнения будут нагонять?
0: Цифровые платформы и их алгоритмы, которые будут решать, что вам смотреть. Да, ну, естественно, ориентируясь в том числе на ваш цифровой след, на вашу историю поиска и все остальное прочее. Но, разумеется, у этих цифровых платформ они не сами по себе будут это решать, не алгоритмы, а у них будут, вот над ними будут стоять комиссары политические, которые как раз будут их так направлять, кто хороший человек, кто редиска, значит, кого форсить, да, и нагонять ему просмотры, а кого, так сказать, отодвигать на периферию процесса. Вот, то есть это так будет работать.
1: Удивительно, к чему это приведет?
0: Вот опять-таки все старые антиутопии, они про взбесившийся искусственный интеллект, там какой-нибудь, ну, не знаю, в «Терминаторе» этот Скайнет, да, или еще что-то, или «Матрица» та же самая. А, судя по всему, основную эту угрозу представляют из себя как раз люди, вооруженные подобными инструментами, то есть не сам по себе инструмент. Да, вот когда, условно, Алекс Карпус, Палантира, выкатывает вот этот свой манифест из 22 пунктов, где прямо говорит, что, во-первых, ну и демократия устарела, надо ее заменять корпоративным управлением, и вообще надо перестать друг другу врать и признать, что одни расы больше принесли пользу цивилизации, поэтому заслуживают продолжать существовать, а вторые вредны, и поэтому должны быть уничтожены. Вот, это же он говорит не просто потому, что ему там голову что-то взбрело, он же это говорит как владелец такой целой цифровой империи.
1: Удивительно. Вопрос. Вот вы сейчас начали говорить про этих олдскульных политиков Европы. Интересно. Ну, вот вероятно, что на смену западным политикам должны прийти новое поколение. Это факт абсолютнейший, не только европейский, но и мировой. Вот кто это, по-вашему, будет? Кто придет на замену Мерца, Шольца и так далее?
0: Простите, но буквально на наших с вами глазах именно помянутые вами граждане и прочая Анна Лена как раз, да, с Макроном, и как раз и были новым поколением, которое пришло на смену ветеранам, всякому там Шираку, да, там...
1: Саркози и так далее.
0: Да, да, да, да. Конечно, Берлускони, да, там даже там Меркель. Вот, как раз вот они-то и были новым поколением. И внезапно оказалось, что, значит, это третьеразрядная прикинтовка у корпоратов, которых просто, ну, кто такой Макрон, да? Ну, просто ему не нашлось, место его за бездарность выгнали из Goldman Sachs, где, в общем-то, в принципе, ну, не надо быть особых талантов человеком, чтобы усидеть. Но зато нашли работу, он теперь президент Франции. И у них примерно вся элита такая, то есть... Политическое, я имею в виду. То есть нормальные, серьезные люди, кто что-то может, они сидят там, где деньги. А вот во всякие эти публичные политические институты, партии, правительства, парламенты, туда списывают неудачников и, ну, троечников, да, никуды, которые все, что умеют, это вот стоять с плакатом за все хорошее против всего плохого. И вот они такие эльфы. Вот, да,
1: ну, мы... то есть, грубо говоря, вот всего были добра. Там Меркель, Саркози, вот все эти Жак Шираки, Берлускони и так далее. Это был такой уровень, вот, близкий, да, к президенту Путину.
0: Да, с ними было о чем разговаривать.
1: И так далее. Как-то, да. Да. Вот сегодня заменили вот на этих...
0: На эльфетник.
1: Да, да, вот этот. Дальше что? Uh-huh.
0: Вот, но как бы дальше вопрос. Они пойдут дальше по пути деградации? То есть там совсем имбецилов как бы следующей волной? Или все-таки, значит, в какой-то момент за ум возьмутся и, ну, кого-то более, я не говорю вменяемого, но кого-то хотя бы интеллектуально оснащенного более найдут?
1: Они хуже будут? Лучше, вы считаете?
0: Вот это вопрос. Мне кажется, это развилка. То есть главная сущностная претензия к ним не то, что они наши враги, а главная сущностная претензия к ним, что они клинические идиоты.
1: Да.
0: Вот. Абсолютно. И приятнее же иметь дело с умным врагом, если он,
1: конечно,
0: враг. Ну, вот. А с этими же, ну, просто даже от там каких-нибудь побед над ними никакого удовольствия не получаешь. Чего хорошего в том, что ты победил идиота? Поэтому, конечно, хочется иметь перед собой более умных врагов.
1: Удивительно. Ну, у вас картинки нету, да, кто придет? Имеется не конкретная фамилия, я имею в виду, какой формат политика.
0: Понимаете, я плохо понимаю вот это поколение. Ведь это, вот вы говорите, формат. Это же поколение родившихся на рубеже веков, ну, миллениалы, да? Вот, да, те, кто родился где-то, значит, на сломе как раз, значит, тысячелетия. Вот им сейчас 25-27, да, вот примерно лет. Они еще там такие зеленые, они еще только делают первые шаги. И к власти они начнут приходить лет через 6-7. Да, а вот в полную...
1: Ну, как раз к 30-м,
0: да,
1: грубо говоря.
0: А в полную силу... Нет, ну это еще рановато. Вот. 35-й

0: 35-й, 40-й.
1: Да, да. В полную силу войдут ближе к 50-му, как раз вот они тогда уже станут матерыми. Ну, вот.
0: Чем принципиально будет отличаться это политическое поколение, по-вашему?
1: В отличие от нынешнего, они уже, конечно, родились и выросли в эпоху интернета, соцсетей и смартфонов.
0: Ну и постапокалипсис, который происходит в мире.
1: А что такое поколение смартфонов? Это, конечно, непрерывная самопрезентация. Это ты не ты, если ты, значит, ты не можешь позавтракать, не сделав 15 фоток того, что ты позавтракал, и не отправив их немедленно в Инстаграм, значит, с целью получить лайки о том, как ты круто позавтракал. Вот, да, то есть это нарциссы.
0: Ну, нарциссизм, причем, да.
1: Да, причем это такой выученный, оттренированный, да, высокотехнологичный нарциссизм. Потом, конечно, это потребители, потому что, ну, вот глаз современного человека получает там по разным оценкам от 3 до 5 тысяч коммерческих предложений в сутки, просто когда он просто ходит по городу, да, там, купи меня, купи. И этот поток, он сносит башню рано или поздно. То есть нарциссы, потребители, при этом как бы их представление о добре и зле, ну, они такие достаточно тоже такие фантазийные. Вот. Ну, вот типа, значит, кошечек, собачек спасать, это, конечно, добро. Вот. А людей убивать, это, ну, смотря каких людей. Потому что если это злые люди, то, конечно же, их надо убивать. Трамп, вот хотя он, ну, совсем как бы, да, из прошлого века. Но, тем не менее, вот он как раз очень даже адекватен вот этому новому умонастроению. Ну и что, что погибли там 170 школьниц? Мы же силы добра, поэтому, ну, это как бы естественная жертва во имя добра. Мы же добро, демократию, там, справедливость несем. Ну, вот как бы...
0: Точно так же, как мы несем добро, справедливость, демократию и рекламу на радио «Спутник». Через минуту мы вернемся, не переключайтесь.
2: Дуэль с Манучаровым.

0: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом. На радио «Спутник».
1: Ой, то не вечер, то не вечер.
2: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
3: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
2: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Один человек погиб и трое пострадали при очередном ударе ВСУ по поселку Белая Березка в Брянской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По его словам, сегодня противник уже бил по населенному пункту из РСЗО. Было повреждено 10 многоквартирных домов и 3 частных, а также здание администрации. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству удержать на контроле цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства. От их ассортимента в больницах, поликлиниках и аптеках зависит качество медицинской помощи и здоровье миллионов граждан, подчеркнул глава правительства. Он отметил, что принятые в прошлом году меры позволили уменьшить стоимость более 700 жизненно необходимых препаратов. Надо продолжать эту работу, подчеркнул Мишустин. Россия видит желание африканских стран не оставаться сырьевыми придатками глобальных корпораций и готова помогать ей в этом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с комиссаром Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банкале Адеойе. Министр подчеркнул, что мир наблюдает второе пробуждение Африки. Страны континента показали, что хотят быть хозяевами и своих природных ресурсов. Лавров отметил, что у России есть колоссальный опыт в содействии и создании национальной промышленности и сельского хозяйства в африканских странах, и сейчас подходящий период использовать этот опыт практически. Власти Ирана передали пакистанским посредникам новый ответ на предложение США, сообщил саудовскому телеканалу «Аль-Хадат» высокопоставленный дипломатический источник. По его словам, переговоры продолжаются, и посредники в лице Пакистана и Катара удвоили усилия, чтобы достичь мирного соглашения. Ранее президент США обвинил Тегеран в затягивании процесса, и в ночь на четверг центральное командование Пентагона атаковало Исламскую республику, которая в ответ ударила по ближневосточным базам США. В ночь на пятницу Штаты снова обрушат на Иран удары, еще более мощные, предупредил сегодня Дональд Трамп. Он не исключил захват иранского острова Харк, где находится крупнейший нефтяной терминал. В Париже на торгах выставят сумку, изготовленную из реконструированной кожи тираннозавра. Впервые аксессуар был представлен в Амстердаме в апреле. Его оценочная стоимость составляет от 300 тысяч евро до 500 000. Для создания кожи тирекса прибегли к реконструкции структуры белка. Основой стал коллаген, полученный из кости тираннозавра, обнаруженный 25 лет назад в штате Монтана в США.
2: We'll be right back.
6: Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дуэль с Манучаровым.
5: 91,2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Алексей Чедаев у нас сегодня, политолог и философ. Вернемся к европейской этой модели. Да, вот мы говорим про смену политиков, новое поколение, 30-е, 40-е, 50-е. Вот, вероятно, на смену этим западным политикам кто-то придет адекватный и другой совершенно, принципиально другой. А есть ли шанс на появление не персоналей, а другого политического направления, которое всех увлечет? Какие-то, ну, идеи, может быть, коммунизма, или, наоборот, социализма, или какие-то вот... Куда это может развиться?
7: Правильный вопрос, потому что политика всегда рождается в философии. Ну, действительно, в начале XIX века какой-то школьный учитель немецкий написал странную книжку, которую прочесть-то могли человек 10. Там куча было непонятных всяких слов, да, там какой-то там феноменология духа, там еще чего-то. Да, прошло 150 лет, и вот уже, значит, левые и правые гегельянцы положили по нескольку десятков миллионов человек для того, чтобы выяснить, чье гегельянство правильнее.
5: Ну, то есть... Да, положили это огромное количество людей.
7: Вот, а один и тот же Гегель, да, одно и то же гегельянство. Ну, просто одно правое через Шопенгауэра и Ницше к нацизму, а у другого левое, соответственно, через Маркса, да, там, ну, Фейербаха, Маркса, значит, и там дальше Ленина к коммунизму. Пожалуйста, а потом, да, вот строим танки, пушки, самолеты и выясняем, как бы, кто прав. Да, вот. Поэтому, действительно, если мы хотим понять, про что люди будут воевать лет через там, 50, 70, 100, надо сейчас смотреть на мир идей и на те конфликты, которые рождаются именно в сфере идей. Ну, то есть и те как соображения, мысли о том, каким должно быть справедливое общество, да, как соотносится между собой там, человек и государство, или там, вот это вот. И вот в этом мире же происходят, на самом деле, важные события, которые просто из-за того, что он достаточно узкий, ну, мало людей, которые всерьез интересуются, да, так, философией. Это все-таки достаточно такой замкнутый клуб ценителей. Но, тем не менее, конечно, не могу не отметить все-таки, например, очень остро прозвучавшая идея, что, конечно, появление искусственного интеллекта ставит под вопрос существование всех имеющихся религий. Потому что, ну, теперь выясняется, что все то, что обещали нам Библия, Коран, там,
5: Тора,
7: да, Бхагавад-гита, что хочешь, все это можно решить с помощью технологий. Вечная жизнь, пожалуйста, вот сейчас, значит, ИИ нам, значит, придумает технологию бесконечного продления жизни. Справедливое общество, пожалуйста, сейчас нам оно все обсчитает и сделает там, как бы, распределение, там, экономику, да, там, социальное устройство. Выход в космос, пожалуйста. Вот, то есть выясняется, что, как бы, и религии ни зачем не нужны, и Бог ни зачем не нужен, а вместо этого вот есть компьютерный разум, и он за нас все сделает. Вот, и все, да, там, как бы, Иисус, Будда, Магомед, там, на свалку истории.
5: Это... Вы думаете, такой сценарий возможен?
7: Это провозглашает на серьезных щах Юваль Ноа Харари, как раз один из культовых, так сказать, современных мыслителей, которого, как бы, чтят и любят как раз-таки вот эти вот, да, технофетишисты. А, причем, опять-таки, да, вот они, для них это уже решенный вопрос. Вы говорите, возможно, невозможно. Для них это неизбежно.
5: Ну хорошо, а у нас вот в России, вот как вы считаете, какой даже не политический режим, а... Ну, то есть, вот давайте, вы ребенком застали Советский Союз.
7: Да.
5: Да, я ребенком тоже застал Советский Союз. Мы оба с вами родились в Советском Союзе. Вот этот Советский Союз, он все еще живет где-то на задворках нашего сознания? Или у рожденных после 2000-х годов, 2000-го года в частности, он уже полностью стерся из такой, не знаю, условной базы данных?
7: Ну, лично я считаю, что у Советского Союза еще все впереди. Что, по большому счету, как выражался Владимир Владимирович, по другому поводу мы еще даже не начинали. То есть, да, мы в какой-то момент убедили сами себя, что мы косорукие никудыки, которые даже нормальный автомобиль не можем построить, все там, «Жигули» получается, и поэтому нам надо... А это не потому, что мы такие, а потому, что бородатые классики ошиблись, и никакого коммунизма не бывает. Поэтому надо все отменить и строить капитализм. Но, глядя на то, что произошло с 91-го года, мы смотрим, как раз-таки именно те идеи, которые были заложены в основании советской модели, сейчас реализуются и в Штатах, и в Китае. Все, нет больше никакого капитализма, рынка, частной собственности, вот, конкуренции и так далее. Да? Вместо этого миром опять-таки правит Госплан, ну, в форме уже, конечно, там опять-таки цифровых платформ. Политбюро, в том числе буквально как бы ЦК КПК, значит, решает, какие компании с какой капитализацией будут созданы в каких именно технологических секторах. Именно так там Huawei был создан, Alibaba. Вот, да, там за
5: три. Формат абсолютно, да, Советского Союза.
7: Конечно, да. И, значит, над каждым типа миллиардером стоит на самом деле секретарь обкома, которому он отчитывается по поводу того, значит, как он реализует политику партии. Ну вот, да, и если неправильно отчитывается, то его списывают в там совхоз имени Мао Цзэдуна брюкву убирать, значит, чтобы, ну, подумал там...
5: Какая модель у нас пути способна, как вы считаете, выжить?
7: А чем мы хуже? У нас-то, для нас-то это вообще все родное, знакомое. Ну, вот, просто у нас в голове вот это вот дуализм, либо коммунизм, либо капитализм. А вот у китайцев нет такой проблемы. Ну вот, они вполне органично, значит, рынок, бизнес, ну, потому что китайцы, потому что все слова у них значат другое, да, вот демократия, да, как на китайском демократии, там два иероглифа, значит, Минжу, народ и власть, вот, они рядом поставлены, вместе, значит, это означает слово демократия. Понятно, что, ну, при таком подходе к терминам они совершенно по-другому рассматривают все такое наше, да, то есть нет вот этого фетишизма.
5: Поэтому... У нас был неудачный опыт с поздними советами, не сыграет эта роль?
7: Ну, просто его надо отрефлексировать правильно. Знаете, как это, умный учится на чужих ошибках, нормальный на своих.
5: А сейчас какой у нас режим политический?
7: Ну, сейчас у нас суверенный феодализм. То есть, поскольку мы, значит, от социализма отказались, капитализм построить не смогли, ну, и слава богу, потому что, ну, вот если бы смогли, то мы бы были периферией капиталистической системы. Ну, вот, да, ну, это то, что мы сейчас видим по странам Восточной Европы. Вот, а мы, отказавшись от того и от другого, спустились еще дальше вниз по исторической иерархии общественных формаций и построили суверенный феодализм. То есть у нас, значит, вот, как это, крыша моей крыши, не моя крыша, да, там, ну, то есть, как это...
5: Крыша не моей крыши?
7: Нет, крыша моей крыши, не моя крыша. Ну, как вассал моего вассала, не мой вассал, только не вниз, а вверх. И вполне понятно, что, как бы, и ресурсы у кого надо всегда, и...
5: А когда такая модель была, еще раз, простите, до сегодняшнего времени?
7: Ну, это больше всего это похоже на такую абсолютистскую Францию Людовика XIV. Как раз вот когда Д'Артаньян, там, Три мушкетера, вот это.
5: А у нас на нашей территории была такая?
7: На нашей была, значит, после Петра.
5: Екатерина.
7: Ну, пожалуй, да, ближе всего. Ближе всего, вот. Ну, только там с поправкой, что тогда еще, значит, была женская модель власти, да, а все-таки у нас нет такого.
5: Пока нет.
7: Пока.
5: Рано или поздно же это может произойти в России, да, или нет? Женщина-президент, такое вообще реально?
7: Не знаю, я слышал одного ребенка, девочку лет 8, которая спросила, а точно только мужчина может быть Путиным, а женщина не может быть Путиным?
5: А вообще, кстати, такое возможно?
7: А почему нет? Еще раз говорю, культура...
5: Я не про Россию только, я там про Европу, про Америку.
7: Культура, она же как, по какой системе работает? Было, значит, будет.
5: Даже так?
7: Конечно. Ну, то есть, если у нас была Екатерина, значит, возможно, что и будет Екатерина. Ну, какая-то по-другому устроенная, да, там, по-новому, но тоже, значит, вот вполне себе бабий век, да, весь 18-й, на секундочку, после Петра, вот у нас вполне возможно.
5: Какие сейчас будут изменения вот в ближайший год, по-вашему? Давайте погадаем, чуть повангуем, расскажем. Вот у вас ощущения, какие будут перемены, изменения?
7: Ну, как...
5: Год-два, давайте так.
7: Ну, во-первых, у нас в этом году так-то выборы. Вот, а выборы — это же не только про то,
5: какие... Вы имеете в виду парламент?
7: Парламент, да, в Думу. Но это же не только про то, какие там партии. Мне вот, честно говоря, с нынешней позиции вообще примерно плевать, какие партии. Я к ним ко всем отношусь ровно. А, вот, но...
5: Ровно отрицательно или просто...
7: Нет.
5: Просто нейтрально.
7: Ровно как? Ну, слушайте, страна ведет войну. Все враги по ту сторону. Все, кто по эту, не враги, кто здесь остался. А значит, в общем, уже не важно, какие там между ними терки по поводу того, как нам правильно реорганизовать бюджет там, ну, и что там у них написано, в какой программе. Все хорошие. Ну, вот. Поэтому я, мой совет вообще голосуйте за тех, кто вам чисто эстетически привлекательно.
5: Внешне, да?
7: Внешне,
5: если депутаты пойдут делать себе новые прически.
7: Да, ну и правильно, да. И, кстати, самый разумный и рациональный выбор, да, просто, ну, просто чтобы была потом красивая картинка, вот, да, из зала заседаний. Но это, если про... Но выборы — это же не только про то, кто там будет в Думе сидеть. Это ж еще и повод для такой глубокой саморефлексии. А про чем мы вообще? А куда мы идем? А как у нас все устроено? А, да, а как вот там между властью и народом там выстроены отношения? Вот. И вот эти вопросы все начинают себе задавать ровно в тот момент, когда, значит, из народа превращаются в электорат на какое-то время и начинают с этим своим голосом носиться так, как барышня со своей, значит, девственностью. Uh-huh. Вот, то есть это короткий период, он буквально там несколько месяцев до дня голосования, но он уже вот подступает.
5: Uh-huh. Но в 30-м году еще выборы, основные выборы президентские.
7: А вот, кстати, выборы президентские — это не совсем выборы. Это скорее присяга на лояльность. Ну, как у нас в 24-м же были выборы. Вот, да, так сказать, Путина выбрали, вот, перекрестились, слава тебе, Господи. Ну, вот, да, значит, батюшка и царь, правь нами вечно. И пошли дальше делать свои дела.
5: Сейчас будет так же?
7: Нет. Выборы в парламент, в отличие от президентских, это не про присягу, это про представительство.
5: А-а-а.
7: Это про то, значит, кто меня представляет перед властью.
5: А, вот это.
7: Да.
5: Угу. Хочу поговорить с вами по поводу интернета. Было безумие вот сейчас вот...
7: Эти отключения?
5: Прошедший все-таки? Месяц, отключения временные и так далее. Слава тебе, Господи, появился Макс. Нравится, не нравится, работает уже хорошо. Понимаете, вот мне, как многодетному отцу, это большая проблема куда-то за город уехать. Понимаете, вообще ничего не ловит. Вообще. Только Макс ловит, и через Макс можно как-то что-то там коммуницировать. К чему это все идет, скажите? Вот это тотальное отключение, это смена парадигмы всех этих мессенджеров, смена вообще понятия, что сегодня без VPN это ничего не работает. К чему, по-вашему, эта цифровая история ведет в социуме у нас в стране?
7: Ну, государство в какой-то момент осознало, что оно что-то важное упустило, что что-то важное вышло из-под его контроля. Uh-huh. Ну, условно, если там большая часть граждан страны проводят большую часть своего экранного времени в системе, руководство которой вообще сидит и руководит из-за пределов страны и никак с этим самым начальством не координируется,
5: да,
7: значит, оно как бы не совсем и начальство.
5: Ну, это же факт.
7: Ну да, да, а? Кто с этим спорит. И оно, значит, судорожно в припрыжку начало восстанавливать, значит, просто свое место под солнцем, да, ну то есть какой же я тогда, значит, к чертовой матери капитан-исправник, да, вот, но... Это, естественно, встретило закономерное сопротивление людей, которые привыкли, которым удобно, вот, которым, вот, у которых там, как одна девушка, тоже на моих глазах потерявшая свой смартфон, рыдала на лавочке, у меня там вся жизнь. Вот, вот же, думаю.
5: Повезло.
7: Нет. То есть мог я себе такое представить, когда мне было столько лет, сколько ей, да, что, значит, в каком-то там самом пластиковом девайсе с, значит, с картинками будет вся моя жизнь.
5: Но у вас там вся жизнь?
7: Нет, конечно.
5: Но много.
7: Да, Господи, это... И вот я-то как раз вообще, вот лично, вообще вот, если вообще весь интернет отключат, вот, я тогда, как это, руки в ноги и на рыбалку. Ну, вот,
5: нет, да, наконец... Не один такой, а люди, которые там, понимаете, вот,
7: да и,
5: моложе, как бы...
7: Вот это их проблема.
5: Даже так.
7: Ну, конечно, ну, как угодно. Нет, я всю вот последние уже несколько десятков лет, конечно, с самого начала Рунета я там много всего когда-то там создавал большие цифровые сервисы, да, там 2 года руководил там работой РУ. Да, это вот, собственно...
5: Ну, вашу биографию
7: да,
5: мы
7: да,
5: знаем.
7: Да. Вот. Но, тем не менее, вот я нынешний понимаю, что, значит, это рабство.
5: К чему это ведет, скажите
7: этот, мне? Что вот этот смартфон, ну, что высшая роскошь — это вообще отказаться от смартфона. Вообще вернуться в реальный мир физический. Вот, да, и вот если бы у меня была такая возможность, пока ее нету, к сожалению, я бы вообще отказался от любых цифровых устройств и вместо этого наслаждался бы физическим миром, да, там, природой, воздухом.
5: Ну, вы отдельный персонаж. Скажите, откуда вот в России такая, как сказать, ну, не то, что не любовь, а такая опасность, такая какая-то недоверчивость к новшествам, нововведениям? Вот, казалось бы, во благо сделали этот Макс. Да, работает во благо. Мы все боимся, что там агенты Кремля сидят, записывают, как мы дополнительную порцию, понимаете, заказываем шаурмы или там, понимаете, какие-то еще там истории, переписываемся, признаемся в любви своей жене и так далее, что это кто-то услышит, кто-то увидит. Откуда в нас вот этот ген недоверчивости?
7: Давайте так, энциклопедия русской жизни — это Салтыков-Щедрин.
5: Да.
7: Благодаря нему мы прекрасно знаем, что да, в России за 2 года меняется все, за 200 лет ничего. Вот. Благодаря нему же мы прекрасно знаем, что начальство для того и существует, чтобы держать народ в постоянном изумлении. И это его главное занятие. И, значит, трудящиеся искренне подозревают, что единственное, зачем это было сделано, это чтобы в очередной раз, значит, держать нас в изумлении. Ну, потому что никакого рационального смысла в происходящем они не видят. Вот. И что, как бы, ну, трудящимся вполне закономерно кажется, что они там совсем, значит, с глузду съехали, берега попутали, значит, и творят дичь просто потому, что им нравится. Ну, вот. И, значит, начальники очень вяло объясняют, что вот там безопасность, терроризм, там СВО, туда-сюда, вот, бу-бу-бу, значит, с 5 на 10. А поскольку объясняют вяло и невнятно, трудящимся еще больше закрадывается подозрение, что либо кто-то на этом хочет что-то украсть. Либо, значит... Да,
5: ну,
7: там,
5: это откуда вот это? Вот. Это ментальность русского человека?
7: Нет, это выученное. Просто если у тебя власть, значит, на протяжении последних 500 лет ведет себя каким-то определенным образом, паттерном, вот, то с чего она вдруг сейчас будет вести себя как-то по-другому?
5: Как молодому человеку, вот девушке, юному еще гражданину нашей страны, понять, что такое сегодня интересы государства, что такое интересы страны, и как научиться их понимать и принимать? Вот как это сделать? Как донести до молодого гражданина, избирателя в том числе, что это во благо делается? Ну, защиты нашей суверенности.
7: Давайте я из индийской философии вам отвечу.
5: Давайте.
7: Вот там есть 2 ключевых понятия — атман и брахман. Атман — это, ну, буквально я, причем идеальный я, душа по-нашему. Брахман — это внешний абсолют. И вот главный способ выйти из круга перерождений, вот этого бесконечного колеса сансары, это, значит, добиться внутри себя тождества атмана с брахманом. Я есть то. Ну вот. Примерно это же нужно и проделать внутри себя, поняв, что, значит, вот государство — это я. Это не как Людовик, да, а вот персонально, что вот я есть Россия, да, что никакие наши не придут, все наши — это мы. Дело не в том, что Путин там решил, или что там правительство там решило, или что Дума там решила, или что там спецслужбы там решили. А ты-то вот что делаешь по жизни? Куда идешь, к чему стремишься, что ты, какую пользу приносишь обществу, вот, да, как помогаешь там кому-нибудь, какому-нибудь общему делу и так далее. То есть вот эту вот систему взаимоотношений с государством нужно строить от себя. Да,
5: я понимаю, это так красиво звучит, строить от себя.
7: Нет, это же...
5: Смотрят во что...
7: Это очень практически. Короче, простое упражнение. Вот ты... Лично, ну, очень недоволен отключением, допустим, мессенджеров. Но вот представь себя на место какого-нибудь ответственного руководителя, не обязательно президента, там, главы ФСБ, например. Ну вот, и, значит, ты точно знаешь, что если, значит, не отключить рубильник, то завтра погибнет несколько тысяч людей, ну, потому что не получится предотвратить теракт. Вот как ты поступишь? Ты пожертвуешь этими людьми ради того, чтобы не вызвать гнева в свой адрес. Да, это знаменитая дилемма вагонетки. Или ты спасешь их, но зато тебя будут ненавидеть миллионы за то, что ты, значит, осложнил им возможность делать покупки на, значит, marketplace.
5: Ну, ответ очевиден.
7: И вот несколько таких упражнений, чисто таких, я бы сказал, абстрактных, да, они довольно быстро тебя примеряют с реальностью государства.
5: Как всегда, блистательно. Я благодарен вам за беседу. Но есть еще вопросы от наших телезрителей и радиослушателей, поэтому давайте наденем те ушные мониторы или как это называется, наушники, послушаем, что они нам задают. Прошу, первый вопрос.
8: Вашу фамилию часто путают? С Чаадаевым, например.
5: Чацким.
7: Я даже сам ее часто путаю, вот, потому что очень люблю рассказывать как раз про Петра Яковлевича Чаадаева. Он действительно значимая фигура и в жизни нашей страны, все-таки породил русскую философию, ну и для меня, конечно, тоже. Вот, да, русский офицер, шедший конным маршем по Парижу, вот, да, и потом ставший мыслителем.
5: Следующий вопрос прошу.
9: Сложно ли говорить то, что думаешь? И нужно ли?
5: Хороший вопрос. Видите, какие у нас умные телезрители и радиослушатели?
7: Ну, как в фильме «Кин-дза-дза», точно ли я думаю то, что думаю?
5: Ну, а говорить это?
7: Нет. Как раз наша с вами профдеформация, ну, такая, да, медийная.
5: Системная.
7: Системная, да. Она как раз в том, что ты думаешь, что говоришь.
5: Да, медийная.
7: Поскольку ты человек публичный, ты перед тем, как что-то сказать, все время думаешь, что говоришь. И вот в тот момент, когда ты сначала что-то подумал, а вот в тот момент, перед тем, как что-то сказать, ты еще раз по-другому подумал, что говорить. Вот. Да, поэтому, ну, мой ответ, наверное, как раз здесь не будет релевантным. Да, мы не то, что говорим, что думаем, мы скорее думаем, что говорим.
5: Браво. Следующий вопрос прошу.
10: Вы могли бы стать коммунистом?
5: Да-да-да-да.
7: Ну, в определенном смысле я и не переставал им быть. Я рожден в Советском Союзе. Просто я, знаете, такой коммунист по Стругацким и Ефремову, вот, да, для которого, опять-таки, как мы уже говорили в передаче, строительство коммунизма всерьез еще и не начиналось. А то, что было, ну, это такие как бы первые пробы пера и неудачные эксперименты.
5: Следующий вопрос прошу.
11: Какой век в истории России был великолепным?
7: Великолепным был только у турок, вот, о чем нам действует, да, одноименный сериал. Мы не то чтобы гнались за великолепием, мы решали гораздо более простые задачи, да, там, выжить, самосохраниться, да, значит, освоить гигантскую территорию. Но у нас все время эстетика отставала. Ну, конечно, строили там Питер, это красиво, но, вот, но это одно место вот, в огромной стране на седьмую часть суши. Мы не про эстетику, мы про как раз-таки про тяжелый труд, освоение, преодоление и так далее. Вот. Но если брать какой век лично мне, то как бы вот для меня самый родной, это, как ни странно, 15-й. Московское царство, значит, ну, начиная с позднего Дмитрия Донского, да, это еще 14-й, и заканчивая вот Василием III и ранним Грозным.
5: Спасибо, можно снимать эти наушники. Угу. Алексей, в очередной раз хочу вам сказать спасибо за прекрасный эфир. Алексей Чаадаев у нас сегодня политолог и философ на радио «Спутник» 91.2 FM. Увидимся ровно через неделю в 17.00 по Москве. Не переключайтесь и увидимся. Хороших выходных.
2: Дуэль с Манучаровым. В эфире радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – radio_спутник. Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна.
12: Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Удар по музею обороны Севастополя. Контекст. Будет восстановлен и станет краше прежнего. Так в Кремле отреагировали на атаку ВСУ по знаменитому культурно-историческому объекту. По словам Дмитрия Пескова, Киев наносит удары по истории, но ее нельзя победить. Фрагменты грандиозной панорамы «Штурм 6 июня 1855 года» живописца Франца Рубо, посвященный героической защите города в годы Крымской войны, уцелели. Отреставрированные после немецких налетов и пожаров в 1942 году, части полотна готовились к экспозиции в другом филиале. Нападение на музей-панораму в законодательном собрании Севастополя назвали ужасным преступлением Украины. Местные жители считают его сердцем города, а ночную атаку – элементом психологической войны Киева. К работам на месте ЧП привлекались десятки специалистов и единиц техники. Художник Рубо долго готовился к монументальному полотну. Жил в Крыму, изучал местность и исторические документы, делал многочисленные эскизы. Для панорамы был заказан холст размером 14 на 115 метров. Ее торжественное открытие в специально построенном для этого здании прошло 14 мая 1905 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Цхинвале 18 часов, в Екатеринбурге 20:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Житель Брянской области погиб при атаке со стороны ВСУ. Отцы к Армении потребуют пересмотра результатов парламентских выборов. Иран передал Пакистану ответ на предложение США. Подробности далее. Один человек погиб и трое пострадали при очередном ударе ВСУ по поселку Белая Березка в Брянской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По его словам, сегодня противник уже бил по населенному пункту из РСЗО. Было повреждено 10 многоквартирных домов и 3 частных, а также здание администрации. Всемирный банк понизил прогноз роста мирового ВВП в этом году на 0,1% пункта, с 2,6 до 2,5 следует из доклада организации. Перспективы мировой экономики заметно изменились, поскольку конфликт на Ближнем Востоке привел к серьезным сбоям на энергетических рынках, указывает Всемирный банк. При этом он сохранил прогноз роста ВВП США на уровне 2,2% в этом году. Прогноз по еврозоне понижен с 0,9% до 0,8%. Блок «Сильная Армения», возглавляемый предпринимателем Самвелом Карапетяном, потребует от ЦИК признать недействительными итоги парламентских выборов и пересмотра голосов правящей партии. Как заявил представитель блока Нарек Карапетян, на сотнях избирательных участков после пересчета резко сократились голоса за гражданский договор. Если блок не получит оперативного ответа от ЦИК, то обратится в Конституционный суд, предупредил Карапетян в видеообращении. Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Оппозиция обвинила власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК. Власти Ирана передали пакистанским посредникам новый ответ на предложение США, сообщил телеканалу «Аль-Хадад» высокопоставленный дипломатический источник. По его словам, переговоры продолжаются, а посредники в лице Пакистана и Катара удвоили усилия, чтобы достичь мирного соглашения. Президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании процесса. В ночь на четверг центральное командование Пентагона атаковало Исламскую республику, которая ответила ударами по ближневосточным базам США. В ночь на пятницу штаты снова обрушат на Иран удары, еще более мощные, предупредил сегодня Трамп. Он не исключил захват иранского острова Харка, где находится крупнейший нефтяной терминал. В продолжении темы американские военные предупредили президента Трампа, что для захвата иранского острова Харка может потребоваться наземная операция. Силы США могут понести при этом большие потери, утверждает CNN со ссылкой на источники из Пентагона и администрации. Как сообщает телеканал, план захвата острова разрабатывали несколько месяцев. Его рассматривали в качестве эндшпиля, последнего средства, которое может изменить баланс в конфликте. Никарагуа надеется привлечь туристов-россиян. Для этого Институт туризма страны проведет встречу с российскими туроператорами, рассказал РИА Новости представитель руководства института Мара Стотти на международном туристическом форуме «Путешествуй». Стотти подчеркнула, что у России и Никарагуа прекрасные отношения. Нужно искать способы дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере туризма. А сейчас прямых рейсов между двумя странами нет. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутника в Макс.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Вечер на Радио Спутник с Михаилом Ануфриенко.
2: Четверг, 11 июня, 4 минуты 7-го, 26-й год. Всем здравствуйте. Меня зовут Алеша Тимофеев. С нами на прямой связи сегодня Михаил Ануфриенко. Не в студии, нет. На прямой связи с помощью нацмессенджера. Михаил, салют, привет.
3: День добрый.
2: Да, мы благодарны нацмессенджеру.
3: У вас вечер, да.
2: Да, ну вечер. А ты, у тебя день еще где-то?
3: У меня глубокая ночь, я в Монголии.
2: А, серьезно? В Монголии?
3: Да.
2: Расскажи, что как Монголия. Вот это удивительно. Да, так, что там?
3: Ну, это здорово. Мы привезли проект «Пламя Победы», который начали в юбилею окончания Второй мировой войны. на Дальнем Востоке. Ну, пытаемся восстановить здесь историческую память вместе с военно-историческим обществом.
2: Халхин-Гол помнят?
3: В русском доме были, на Орденете. Помнят Халхин-Гол, есть здесь много людей, много русских, есть русские школы. Но это все больше относится к северной части Монголии, к Орденету, где наши построили ГОК, который дает сегодня 10% госбюджета страны. Да, а Улан-Батор — это такое столица слегка провинциальная, построенная, в общем, в основном нами. Но здесь уже вовсю работает западная пропаганда, молодежь бесконечно далека от всего этого. Ну вот рассказываем, показываем, привезли киноуроки. Ну, в общем, работаем. Угу. Организуем обмен детьми, школьниками.
2: Прикольно, слушай, классно, Монголия. Да. Как погода там? Что, жарко?
3: Ну, нет, отличная погода. Вот ни жарко, ни холодно. Дождик так покапал, прошел, вышло солнышко. Ну, на солнце жарко, в тени нормально. Угу. То есть это вот самое-самое то.
2: Супер, это интересно. Стиль
3: еще зеленая, не выгоревшая, да.
2: Интересно, здорово. Интересно. Ну, приедешь, расскажешь потом подробнее про визит в Монголию. Да, супер. Супер интересно. Так, ну что, ну, сегодня, знаешь, да, встречался замминистра иностранных дел Галузин с послами Германии, Франции и Великобритании. Речь шла об урегулировании конфликта на Украине. Галузин разъяснил принципиальные подходы Москвы к поиску долгосрочного решения конфликта, перехожу на новостной язык, который базируется на необходимости полного устранения его первопричин. Да, обращайте на себя внимание, что встречался замминистра с послами. Вопрос, так сказать, не рядовой. Почему встречался замминистр, а не министр?
3: Потому что рылом не вышли с министром с нашим встречаться. Для того, чтобы получить очевидные разъяснения, которые они так знают, достаточно ранга заместителя министра. И это для них еще, скажем так, дипломатически вежливо. Можно было принять каким-нибудь посланником. Но суть не в этом. Суть в том, что они все прекрасно знают. То, что они пишут, то, что они говорят на публику, не имеет никакого отношения к их осознанию реальности, которое, как правило, высказывают те же самые лица после того, как они покидают свои должности. Об этом говорила Меркель, что Минские соглашения нужны были как передышка для вооружения киевского режима. Об этом говорят все генсеки НАТО, когда покидают свои посты. Поэтому здесь, в общем-то, до представителей из европейских стран довели очевидно и им самим, что да, не будет первопричин конфликта, о которых мы говорим прямо и публично, то есть не расширение НАТО на восток, демилитаризация, денацификация киевского режима, пожалуйста, вот, война прекратится завтра. Другое дело, насколько это возможно, и насколько это хотят, кто ходит, хоть кто-то, кроме нас, я пока этого не вижу, никто не видит. Киевский режим сам себя разоружать не будет, сам от власти не откажется, поэтому все это пустое сотрясение воздуха.
2: Еще с одной стороны, вот сотрясание воздуха, с другой стороны. Но смотри, вещи, которые тоже обращают на себя внимание. Во-первых, формат встречи. Встреча была закрытой. Причем инициаторами закрытой встречи были европейцы. По их просьбе переговоры прошли в закрытом формате. Значит, вторая, тоже обращающая на себя внимание вещь, не знаю, важная или не важная, будет совместное официальное заявление по итогам этого визита. Это тоже обращает на себя внимание. Вот это как объясним? Почему закрытое и что там может быть в совместном официальном заявлении?
3: Почему закрытое? Мы, в общем-то, изначально сказали, именно потому, что европейцы понимают, о чем идет речь. НАТО — военный блок, военно-политический. Он расширяется на восток, он примыкает к нашим границам. Туда хотят принять киевский режим, который поменял конституцию страны и теперь вместо нейтрального статуса стремится в НАТО официально. Это неприемлемо. Вот обсуждается. Они понимают. Да, мы это понимаем. Ну, это же они не могут сказать публично. Не могут. Поэтому встреча закрыта. Совместное заявление будет ни о чем. Это можно в гадалки не ходить. Совершенно бессмысленное сотрясение воздуха. Опять же, потому что говорить нечем и не с кем. Я ни разу
2: не слышал,
3: что Трамп сказал о чем-то, что они учитывают позицию России.
2: Ну, что значит не о чем говорить? Значит, говорить, конечно, есть о чем.
3: Говорить можно только об устранении первопричин конфликта.
2: Совершенно верно. И, а что это такое? Это та самая стратегическая стабильность, иными словами, та самая коллективная безопасность. Но вот об этом, ее же надо выстраивать. Но никто не денется ни от кого. Ни Украина не исчезнет на границах России, ни Россия не исчезнет, ни Европа не исчезнет. Все так или иначе, так сказать, будет существовать. Значит, надо искать пути решения, предлагать там что-то и прочее, А как? А как, так сказать,
3: договориться? Первопричиной конфликта является существование на территории бывшей Украинской ССР, на части территории ненацистского бандеровского режима.
2: Миш, ну давай хорошо, они будут не ненацистами, завтра они там проклянут Бандеру, а в отношении к России, к Москве, как угрозе, оно может остаться. Ну я так осторожно говорю, что оно может остаться. Понимаешь? И что тогда? Ну хорошо, они не будут не неонацистскими, значит, будут либеральными, антибандеровскими и антироссийскими. Российски настроенной страной. Надо же договариваться или не надо?
3: Алексей, ну я фантазиями не занимаюсь. Они будут. Кто вам сказал, что они будут? С чего они будут? Уже поляки отказываются с ними общаться периодически. Оружием вооружают, но на публику уже откровенно говорят, что пока не откажутся от переименования хотя бы своих воинских частей в честь тех, кого считают виновными в геноциде польского народа в Польше, мы будем вставлять им хотя бы политически палки в колеса. Угу. Это не мы говорим, не я, это уже поляки говорят.
2: Нет,
3: и говорят не один год. А вы рассказываете о том, что они не будут бандеровцами.
2: Значит, я тебе скажу, значит, потому что они, с одной стороны, не будут, а с другой стороны, они всегда будут. Потому что Украина, как ты знаешь, лучше меня. Неоднородно, значит, бандеровцы всегда будут жить на Западе. Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, значит, вот это все.
3: О политическом
2: Там всегда будет поддержка, значит, бандеровцев.
3: При советской власти там тоже жили эти бандеровцы.
2: Совершенно верно.
3: Ничего, Украина не была бандеровским
2: Совершенно
3: государством.
2: Совершенно верно.
3: Она не исповедовала бандеровскую галлою. Она не заставила памятники Бандере. Она не проводила парадов в честь дивизии СС Галиции. Ну вот когда такое возникнет, тогда будем разговаривать.
2: Значит, это все справедливо.
3: Но того, чтобы это возникло, нужна специальная военная операция.
2: Нужна,
3: нет хорошей жизни, не начали.
2: Да, нужна смена политического режима в Киеве. Вот если он, так сказать, понять, что это гипотетически... Да, гипотетически и...
3: Вот когда европейцы будут готовы это обсуждать, с ними можно говорить. Думаю, что это им довели в очередной раз. Поэтому тоже встреча закрыта. Они этого признавать не хотят. Они не говорят о смене политического режима. Об этом заявлял Трамп, но тоже заткнулся и уже год молчит. Год назад он говорил о том, что да, нужны выборы на Украине. Сегодня не говорит, с прошлого года не говорит. Уже год прошел, все. Пока я вижу изменения в обратную сторону, в сторону ухудшения.
2: Да. И, ну, так сказать, ты пока не видишь, как и о чем говорить.
3: Я считаю, что иначе как силой убедить Запад, который открыто сейчас финансирует производство и применение дальнобойных дронов по нашим тылам, можно только с позиции силы. Никакого другого языка они не понимают. Они это доказали за много веков своей политики в отношении к нашей стране, вне зависимости от того, какая форма государственности была в России. Поводы они находят разные. То большевики, то Российская империя, тюрьма народов, то еще что-то. Ну, там полицейские Европы, по-разному говорили. Вот Иван Грозный хуже турков, тогда тоже говорили в подметных письмах еще во времена Ивана Грозного. Ну, то есть объяснения разные, политика всегда одна и та же. Сейчас она не изменилась, они откровенно говорят о том же.
2: Значит, вот смотри, 7 числа были опубликованы 5... Ну, это опять продолжаемо как бы тему говорить с европейцами. Есть о чем мне или не о чем. 5 условий для мирного урегулирования со стороны Европы. Первое. Прекращение огня. Полное незамедлительное прекращение боевых действий. Второе. Линия фронта. Использование текущей линии соприкосновения как отправной точки для начала переговоров. Третье. Гарантии безопасности. Предоставление Украине юридически обязывающих гарантий, включая развертывание международных многонациональных сил на ее территории. Четвертое. Касающиеся российских активов. Удержание российских активов заблокированными до окончания войны и выплаты компенсации Украине. И пятое. Европейская безопасность. Любые договоренности, затрагивающие интересы ЕС и НАТО, должны в обязательном порядке согласовываться с ними. Что думаешь вот по поводу этих 5 пунктов? Что реально, что нереально?
3: Ну, то, что я говорил раньше. Я не вижу среди этих 5 пунктов вообще слов о безопасности России, гарантиях безопасности России. Почему-то она исключается из понятия «европейская безопасность». Вот и все, что мы можем обсуждать. Мы должны платить деньги, мы должны принимать на себя какие-то обязательства, мы должны мириться с наличием иностранных войск на территории русского города Одесса, который, в общем-то, нашим президентом назван русским городом. То есть мы со всем этим должны согласиться, и мы это должны обсуждать, по твоему мнению. При этом я хотел бы узнать маленький вопрос, вот крох, а... Эти самые переговорщики, которые здесь приехали от Европы и выдвигают эти требования, после прекращения боевых действий, подписания мирного договора, признают территории, которые сейчас, я не говорю конституционные территории России, я говорю, на которых сейчас находятся наши вооруженные силы, территории Российской Федерации.
2: Но тут вообще про...
3: А Миша, признает эту территорию Российской Федерации? Пардон, ты меня спросил, мое мнение.
2: Да.
3: Я задаю вопрос. Если эти территории не будут ими признаны нашими, то о каком-то долгосрочном мире говорить не приходится. То есть Киев будет продолжать политику по возвращению этих территорий в свою юрисдикцию. То есть мы говорим просто об отложенной войне.
2: Значит, речь не идет ни о каком мирном договоре. Речь не идет о мирном договоре. Значит,
3: о чем мы говорим?
2: Речь идет об урегулировании и начале переговоров. И в качестве начала переговоров, ну и договариваться дальше, договариваться.
3: Ну, только что
2: в том числе по этому сложному, совершенно верно, в том числе по этому сложному вопросу, который ты задаешь, справедливый вопрос. Справедливый. Он требует договоренности. Ты же не, ну, так сказать, вот.
3: Так он не выносится на обсуждение. Алексей, он не выносится на обсуждение. Я вижу ультиматум. В отношении России все. Россия обязана прекратить боевые действия, выплачивать репарации, согласиться с наличием иностранных войск у своих границ и так далее, и так далее, и так далее. Санкции сохраняются, все сохраняется. Я не понял, а что тут мы должны обсуждать? Договоренность – это всегда компромисс. Где здесь компромисс? Объясни мне, пожалуйста.
2: Ну, договариваться по поводу компромисса.
3: Где здесь уступки? То есть,
2: ну, договариваться.
3: А предлагается какой-то... Нет, то есть, подожди, мы должны согласиться с ультиматумом, чтобы
2: а где ультиматум?
3: Они обсуждали...
2: Значит, речь идет, Миш, значит, речь идет, ну, речь идет об условиях для мирного урегулирования. Условия – это просто...
3: Ультиматум.
2: Да, ну почему ультиматум-то?
3: Вот иностранных войск на территорию государства... Мы требовали, и СВО начали, чтобы туда не вводились иностранные войска. Сейчас нам говорят, нет, вы прекратите боевые действия, и мы введем иностранные войска.
2: Но они же там уже есть.
3: Они говорят об официальном вводе вооруженных сил.
2: Международных многонациональных сил на ее территории. Может быть, там
3: будет больше. Это многонациональные силы.
2: Но да. Китай тоже, и Индия, так сказать, и Бразилия, и даже Беларусь.
3: Они отказывались уже вводить свои войска.
2: Миш,
3: пожалуйста. Но Алексей, давай не заниматься демагогией. Китай официально сказал, он не будет вводить свои войска на территорию Украины.
2: Значит,
3: вот. Здесь опять
2: в качестве
3: никто
2: кого?
3: Не говорит. Вот, понимаешь,
2: в качестве
3: если
2: кого?
3: Мы говорим о переговорах,
2: да.
3: То четко и ясно, тогда вот в официальном здесь звучит. Мы не вводим войска, чего категорически не приемлет Россия, и официально много раз об этом заявлял.
2: Угу.
3: Президент об этом говорил, министр иностранных дел говорил. Все подряд говорили, уже после начала спецоперации. Нам сейчас говорят, нет, мы введем. Еще до подписания мирного договора введем. Россия обязана дать гарантии, юридически обязывающие гарантии. А нам кто-то здесь говорит о том, что нам дадут юридически обязывающие гарантии? Нет. Я поэтому и говорю, что это ультиматум.
2: Да почему
3: здесь нет ничего об интересах России.
2: Послушай, потому что это...
3: В этих пяти пунктах интересы России нигде не учитываются.
2: Значит...
3: Ну, ты можешь мне прочитать, где там интересы России? В этих пяти пунктах.
2: Это предложение, Европы для создания...
3: Это предложение называется ультиматум.
2: Да я
3: либо
2: не понимаю,
3: предложение что... учитывает интересы обеих сторон,
2: да.
3: Либо только одной. Здесь только одной. Если учитывается интересы только одной стороны, это ультиматум.
2: Значит, ультиматум – это когда, если вы это не сделаете, то тогда, так сказать, будут какие-то серьезные последствия. Здесь нет…
3: Об этом уже рассказали все.
2: Значит, здесь…
3: Увеличение финансирования киевского режима, возвращение к границам 91-го года – это тоже мы все слышали.
2: Значит, мы много чего слышали.
3: Хоть одно наше предложение.
2: Но мы много чего с тобой слышали. Совершенно верно. А где наше…
3: Это реализуется.
2: Вот хорошо. А где наше предложение? Вот совершенно верно. В этом-то, собственно, и суть моего
3: вопроса.
2: Наши
3: предложения озвучены сейчас заместителем главы министра иностранных дел. Ты их не услышал.
2: Давай
3: до представителей
2: скажи, да.
3: Западноевропейских государств была доведена позиция российской стороны о искоренении первопричин конфликта.
2: Да.
3: Об этом прямо заявлялось на переговорах 2021 года.
2: Непринятие. Давай конкретно. Вот смотри, поскольку…
3: О гарантиях общеевропейской безопасности.

0: и дальше переговоры. Деньги будут заморожены, пока, так сказать, не будет мирного договора. Вот, вот о чем речь. Деньги не будут разморожены, пока не будет мирного договора. Мы со своей стороны...
1: Пока
0: что?
1: Не будет выплачены все
0: выплачены репарации, но мирный договор имеется в виду, так сказать, после окончания войны. Вот они, наверное, на это опираются. Я так думаю, да? Ну, после окончания войны, это значит, должен быть действительно какой-то мирный договор. Что мы предлагаем, вот с твоей точки зрения? Что мы предлагаем, на чем настаиваем? Вот на конкретике, по конкретным вещам. Я услышал, значит, смена киевского режима. Мы на этом настаиваем, смена как бы идеологии и, ну, то, что называется денацификацией. Вот тоже, так сказать, что... Мы опять возвращаемся просто в расшифровку этого обширного понятия. Что мы-то предлагаем европейцам и украинцам?
1: Ну, а какой смысл повторять то, что было известно и в 21-м году? Возвращение права русскоязычных меньшинств, равноправие всех этих меньшинств, возвращение права Русской Православной Церкви и ее имущества. И так далее, и так далее, и так далее.
0: Так еще какие пункты? Хорошо.
1: Они сейчас пошли на встречу в Венгрии, например. Но... Значит, ни один из этих пунктов Киев обсуждать не собирается. Ну, поэтому пребывать в рассуждениях я не хочу, потому что Европа тоже не собирается их обсуждать.
0: Но с Венгрией как-то договорились, Миш. Но в Венгрии идут на уступки.
1: Венгрии идут по понятным причинам.
0: По каким? Врут.
1: Нам идти не будут. Потому что это государство, член Евросоюза, который принял уже 20 пакетов санкций против России.
0: 21.
1: Что бы мы там ни говорили, это наш враг. Вот Венгрия приняла 20. Угу. Ну, прекрасно. Ну, там тем более сейчас поменялась власть, они дальше будут менять. О чем мы говорим? Почему она идет навстречу Венгрии? Потому что Венгрия наш враг. Она находится в стане наших врагов. То, что она пытается сидеть на двух стульях, ну так досиделась, вот там сменили Орбана, убрали. Я пока не слышал нигде ни от кого вот обсуждение наших условий, хоть любых. Знаете, вот просто сказать, да, русские тоже такие же люди, как и все остальные. Они имеют право на свой язык, свои школы. И Русская Православная Церковь имеет право. Кто-то это обсуждал? Нет. Из европейцев, которые сейчас приехали, они ничего подобного не обсуждали.
0: Вот смотри, это тоже хороший разворот, мне кажется, и важный вопрос. Вот это самое предложение. Ну, как бы, да, наверное, так сказать, из уст разных источников оно периодически звучало. И из уст президента, и из уст министра Лаврова на протяжении всех этих там почти скоро, ну там 4 года, да, в разные эти. Но,
1: Алексей, я не могу назвать их разными личностями, во-первых. Во-вторых, я категорически не согласен вот с формулировками, потому что это требование. Причем это требования, которые лежат в основе, в том числе и западного законодательства. Угу. Просто относительно России и русских оно не работает. Когда мы начнем
0: обсуждать
1: европейцев.
0: Нет, я тебе про другое немножко хотел. Послушай, вопрос еще раз. Вот это, есть ли это предложение? Оно носит какой характер? Формальный, неформальный? Потому что то, что об этом говорил там президент и министр, да, это так. Значит, можно ли это рассматривать как формальное предложение, требование, как ты говоришь? Значит, или, как европейцы там назвали, условия, да, в каком-то, ну, формальном документе. Наше предложение, российское предложение, пункт один, вот они пять пунктов свои, значит, вы выписали. А у России есть такой же документ, где будут выписаны пять пунктов, что, так сказать, Россия требует для урегулирования?
1: Ни мы, ни наши, ни партнеры нигде не демонстрировали эти документы. Эти пять требований – это озвученные документы, а мы их уже слышали очень много. Помнишь, 21, пункт 17, 18 и так далее. То есть никто не мог даже точно сказать, даже те, кто их озвучивал, а сколько там этих пунктов. Вот что там на бумаге изложено, вот я даже гадать не хочу. В публичном пространстве наша позиция четкая и ясная. Ликвидация первопричин конфликта. Почему я говорю, что обсуждать нечего? Потому что Киев не согласится ни на дебандеризацию,

0: не на то, чтобы признать любые границы, кроме тех, которые существовали до 91 года. То есть его контроль над Крымом и всей территории бывшей Украинской ССР. Значит, никакого мирного договора не будет. Даже если он будет подписан на бумаге, его не будет. Это будет перерыв до новой войны. Все.
1: Еще раз. Мы опять уходим, значит, от сути вопроса.
0: Мы не уходим никуда.
1: Но не, мы остаемся. Никакой демагогии нет. Важно, так сказать, разобраться вот в том числе вот в этих формальностях. Значит, почему 5 вот этих условий для урегулирования можно назвать официальным документом? Ну, потому что это официальный статус он имеет, этот документ. Официальный статус совместно...
0: Этого документа. Миш. Тебе просто в прессе написали, Миш, что есть такие 5 пунктов.
1: Еще раз тебе говорю, значит, текст документа опубликован на государственном портале правительства Великобритании, имеет статус совместного заявления. Статус совместного заявления.
0: Заявление, понимаешь? Заявление.
1: Ну, это хорошо. Конечно, да, декларация. А что за нет? Ну, конечно, заявление. Ну, а что, так сказать?
0: Юридическое. Но если ты хочешь разобраться, то в юридическом языке, на юридическом языке заявления не являются юридически обязывающим документом.
1: Ну, так он не требует действительно ратификации.
0: Именно так. Кем бы то ни было, именно не так. Обязует.
1: А у России есть заявление? А у России есть заявление? Миш, у России есть заявление подобного рода?
0: Мы слышали эти заявления неоднократно.
1: Хорошо.
0: Они сводятся к денацификации, демилитаризации и нераспространению НАТО на восток и общеевропейских гарантиях безопасности.
1: Прерываемся на новости, после чего продолжим.
2: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна, каждую неделю с вами и со здравым смыслом на радио «Спутник».
3: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Российские вооруженные силы наступают на широком фронте в северной части ДНР, сообщает Министерство обороны. Подразделения южной группировки войск ведут уличные бои, установили контроль над восточной частью Константиновки. Вышли на северо-восточные окраины города. В юго-западной части Константиновки на территории металлургического завода идет уничтожение окруженных подразделений ВСУ. Есть успешное продвижение в микрорайоне Новоселовка. Также бойцы юга уничтожают украинские формирования в Славянско-Краматорско-Константиновском укрепрайоне. Дрон в ВСУ атаковал пассажирский автобус в селе Вознесеновка Белгородской области. Один человек погиб и 11 пострадали. В результате этого удара, сообщает оперативный штаб региона. На месте работают экстренные службы, а пострадавшим оказывают помощь. Всемирный банк оставил без изменений ожидания роста ВВП России в этом году на уровне 0,8%, следует из доклада организации. Ожидается, что в России влияние конфликта на Ближнем Востоке будет ограниченным, отмечает организация. Она назвала ситуацию на Ближнем Востоке основным фактором, изменившим перспективы мировой экономики, поскольку возник серьезный сбой на энергетических рынках. На этом фоне Всемирный банк понизил прогноз роста мирового ВВП в этом году на 0,1% с 2,6 до 2,5. Часть помещений Пентагона закрыта из-за проблемы с качеством воздуха. Проводится эвакуация персонала, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Представитель Минобороны США Шон Парнелл подтвердил, что системы обнаружили требующую принятия мер предосторожности. В здании уже находится группа по работе с опасными веществами, сообщает местное пожарное управление. Американские военные предупредили президента США Дональда Трампа, что для захвата иранского острова Харк потребуется наземная операция. Силы США могут понести большие потери, утверждает CNN со ссылкой на источники из Пентагона и администрации. Как сообщает телеканал, план захвата острова разрабатывали несколько месяцев, но операцию откладывали из-за высоких рисков. Сегодня Трамп пообещал, что в ночь на пятницу штаты обрушат на Иран новую серию ударов и не исключил захват острова, где находится крупнейший нефтяной терминал. Папа Римский Лев XIV впервые прибыл на Канарские острова, сообщает Минобороны Испании. Понтифик находится в этой стране с визитом с 6 июня. В операции задействовано более 15 тысяч сотрудников разных подразделений полиции. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на «Радио «Спутник». С Михаилом Ануфриенко.
1: 18.33. Продолжаем прямой эфир. Михаил Ануфриенко с нами на прямой связи. Меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем добрый вечер. Здесь про Европу мы уже немножко, подробно поговорили. Единственное, остается непонятным, кто будет официальным переговорщиком со стороны, собственно, ЕС. Вот Джорджа Мелони. Надо же договориться. Мы не денемся никуда друг от друга. Надо же договориться. Ты никуда не денешься. Все равно все это закончится договоренностями. Конечно, хотелось бы, чтобы это случилось скорее, чтобы кровь не лилась, и договорились на нормальных условиях, так сказать, о той самой коллективной, единой и неделимой безопасности. Европейской, включая Россию. Конечно, а как по-другому? Поэтому и нужен этот самый переговорщик. Все, мне кажется, это понимают. И Мелони говорит, надо вот определить, кто будет этим самым переговорщиком. А страна какая? Вот кто бы, с твоей точки зрения, мог выступить?
0: Никто. Потому что европейцы, кстати, перед вот этими переговорами сообщили о том, что все равно договариваться Москва должна с Киевом.
1: Да.
0: А зачем нам посредник? Я, понимаешь, немножко знаю российскую историю, и каждый раз наблюдал только в этой истории одно. Все успешные переговоры с европейцами, в том числе, Америка тогда была слабая, никому не интересно, завершались эффективно и приводили хоть к какому-то результату после того, как Россия успешно демонстрировала военную силу. На иных условиях этого никогда не было. Когда наши войска появлялись в Берлине или Париже, да, переговоры были успешные, мы уходили обратно. Когда, простите, надавали по мордасам в Крыму, англо-французским и прочим войскам, тоже в конечном итоге были успешные переговоры и так далее и тому подобное. Вот так, чтобы давайте мы вот воевать не будем и поговорим с вами, когда вы нам предъявили ультиматум, а ультиматум – это тоже переговоры, только на последних условиях, условиях одной стороны без учета условий второй, то никаких переговоров ничем не завершались. Вот, перерывом между войнами они служили, да, такое бывало неоднократно. Но это именно перерывы между войнами. Для того, чтобы добиться прочного мира, прежде всего необходимо, чтобы стороны признавали территориальную неприкосновенность своих границ. Киев никогда не признает Крым российским. Все, разговор закрыт. Больше переговариваться нечем. Мы можем получить только передышку перед следующим.

0: военную помощь Украине, значит, ждем от Сената, что там будет дальше. А вот совсем недавно, ну, канцлер Германии Мерц озвучил следующую позицию за продолжение финансовой поддержки Киеву через кредиты. При этом как-то сложно. Значит, Мерц говорит, что он выступает против новых долгов Евросоюза из-за угрозы суверенитету, но при этом за продолжение финансовой поддержки Киеву через кредиты. Новые европейские долги – это не решение. Чрезмерная задолженность угрожает суверенитету, ограничивает свободу действий. По его словам, некоторые страны из ЕС из-за имеющейся у них огромной задолженности тратят больше средств на выплату процентов, чем на оборону. Мы не должны доводить европейский бюджет до такого состояния. Но при этом, так сказать, конкретно говоря, кредит Европейского Союза для Украины в размере 90 миллиардов евро одобрен. Ну, тут вот непонятно, как понимать. Долги для Европы плохо, но давать в долг Украине хорошо.
1: Также, ко всему прочему, сотрясание воздуха. А суть остается прежней. Поддержка киевской хунты. Да, они незаконно захватили власть. Да, они устроили геноцид на территории, которая им подконтрольна. Да, они являются явными, зримыми врагами России. Да, они вооружаются Западом и Соединенными Штатами и теми переговорщиками, которые приехали сюда. Да, они не готовы обсуждать прекращение этой помощи. Наоборот, они предлагают в ультимативной форме вводить свои вооруженные силы на территорию подконтрольной хунте, что, как мы говорили неоднократно, неприемлемо. Вводите в те города, которые протестовали против проведения даже учений НАТО на территории, еще на Ющенко. В том же самом Крыму гоняли эту бронетехнику и этих посланников НАТО. Это как-то почему-то забылось все. Это делали те же люди, которые жили тогда на территории Украины. Теперь уже не живут.
0: Вот тут еще...
1: Но это считается вполне себе по-европейски.
0: Ну, по поводу денег давай
1: людей,
0: все-таки.
1: Которые против политики Европы на этой территории.
0: По поводу этих денег давай дальше разбираться. А при этом Железняк, некий депутат Рады, со ссылкой на данные премьер-министра страны, говорит, что дефицит финансирования ВСУ на этот год составляет почти 3,5 миллиарда долларов. Для повышения...
1: Ну, они могут называть любые цифры, тем более депутат этой зрады. Но 3,5 или 35 миллиардов дефицит можно посчитать любой, это фигня грамота. Если мы до выделения и одобрения кредитов 90 миллиардов, мы с тобой считали, 28,5 миллиардов евро были выделены за рамками этого кредита государствами Европы. И мы расписывали, кто сколько, какая страна, сколько выделила в этом году. К этому они выделили еще 90 миллиардов. Понятно, что они их все не дадут. Две трети останутся в Европе. И что они посчитают стоимость этой бронетехники, она золотая будет, этих ракет. Это все понятно, цифрами можно играть как угодно. Ты же понимаешь, сегодня Rheinmetall продавал снаряды по 5800 евро за штуку, а завтра будут по 9 продавать. Ну что? Вот здесь дефицит этот обыграть можно ни о чем. Самое главное, что политика сохраняется. Поддержка киевского режима в любой форме, кредитов, не кредитов, она будет продолжаться. Трамп рассказывал о чем? О том, что мы не будем помогать киевскому режиму. Но выделяется просто прямая военная помощь. Деньги выделяются. Вроде бы как небольшие, но они выделяются. Но о чем мы говорим? О том, что все это сотрясание воздуха. Судить надо по делам. А дела простые. НАТО расширяется на восток, поддержка киевского режима продолжается. Наши предложения никто не обсуждает и даже не озвучивает, не говорит об их существовании. Вот, но Кирилл Дмитриев рассказывает о каком-то прогрессе. Ему он известен, он знает документы, может о чем-то сообщать. Может быть, они согласились, что, например, снимут 12 санкций с 30 с лишним тысяч. Это тоже прогресс. А может быть, 1000 снимут или 2. Но все не снимут. Это как тебе понятно. Не только мне. Политика Европы не изменится. Поддерживать нас они не будут. Они не считают, что с нами нужно считаться. И их деды не считали. И 500 лет назад не считали. И только вооруженные силы мы могли их убедить считаться с нами. К сожалению, это так. Признали они границы существующей реальности? Ну, тогда, может быть, о чем-то можно было говорить. У нас есть Конституция. Херсонская и Запорожская области являются территорией Российской Федерации. Будем оспаривать это или мы должны все-таки закреплять свои де-факто.

0: границы, которые сегодня содержатся в нашей Конституции де юре. Ну вот тоже вопрос долгосрочного мира. Города Херсона, Запорожья будут оставлены войсками хунты для того, чтобы мы восстановили наш конституционный порядок на этих землях или нет? Мы будем обсуждать это или не будем обсуждать?
1: А цену, которую за... Да, безусловно, безусловно, нет, так сказать, мы знаем и Конституцию, и ответственность за это, да. Но просто цена за взятие каждого города высока. И речь, конечно, о возможностях. И речь, конечно, о возможностях, о которых мы, понятно, не говорим, потому что же там и законодательство, и понятия какие-то такие, ну, кто там, да, и прочее, прочее, не позволяют нам. Но про это тоже стоит поговорить. Про возможности, нет? Или не надо говорить?
0: А
1: или,
0: возможности так сказать, мы, да. А мы говорим, что проклятый остров когда-нибудь придется топить. Вот есть такая у нас возможность. Это, наверное, поможет нашим европейским не партнерам осознать реалии.
1: А ответ,
0: потому что ничего, кроме вот турнира на руках русского медведя, господи, они не понимают.
1: Да, хорошо.
0: Нет, да. Иран, по-моему, наглядно продемонстрировал, как нужно разговаривать с этими поганцами.
1: Так.
0: Мы с тобой... Марта обсуждали и говорили тогда, что вот ты говорил, в Штатах есть законы, больше двух месяцев Трамп не сможет вести боевые действия.
1: Нет, я так не говорил. Я говорил, что обязательно придут.
0: Ну, ты накидывал, что через два месяца появится разрешение,
1: да,
0: и так далее. Ну, мы говорили об этом.
1: Значит,
0: и в данном случае неважно. Суть в том, что вот все это сводилось к тому, что по американскому законодательству больше двух месяцев боевые действия продолжаться не могут.
1: Да, них, послушай, все говорили, что переименуют. Я еще тогда, так сказать, нашел эту историю, благодаря которой есть возможность у Трампа продлевать эти самые два месяца. В том числе, там, это не ведение войны, а помощь союзникам, например, да? Переименование операции. Это все, так сказать, я озвучивал ровно тогда, когда это все начиналось.
0: Наглядно сейчас убедили в том, что на ней плюют и на собственный закон. Закон, что дышло, да, куда захотел, повернул, туда и вышло. Вот они это продемонстрировали на своих собственных законах. Ну, те же самые санкции, мы много раз говорили. Право частной собственности, право на адвоката, презумпция невиновности, все это спущено в канализацию, и благополучно наши суда арестовываются, или какие-то суда, неважно под чьим флагом, задерживаются вооруженными силами и Соединенных Штатов, и Франции, и некогда Великой Британии, и даже там катерами прибалтийских шпрот.
1: Мне просто, так сказать, вот эта вот ястребиная позиция меня постоянно удивляет. Удивляет она, я повторюсь, может быть, сегодня будет какой-то юбилейный раз. В уверенности, в полной уверенности неоказание какого-то там сопротивления, какой-то ответки и так далее. Ничего не будет. Нет, вот мы, значит, этот потопим, островок потопим, у нас ядерная балда и прочее, прочее, и мы там весь мир в труху, а нам ничего не будет. А мы будем сидеть и, значит, в эфире «Радио Спутник» обсуждать, глядя, так сказать, на баллистический след межконтинентальной ракеты. Ну, просто будем сидеть и говорить, вот как это. Посмотрите, как красиво. Вот, да. А потом говорю, ой, какой грибок красивый. Посмотрите, какие цвета, какой спектр цветов, какой замечательный фиолетовый. До такого у Мане даже не было фиолетового цвета. Вот так мы будем с тобой сидеть,
0: Алексей,
1: обсуждать.
0: Алексей, для того, чтобы остановить хулигана, распоясавшегося и уверенность в себе заказности, его нужно уложить на пол до того, как он достанет пистолет.
1: Ну, ясно.
0: Мы много раз в этой студии говорили о том, что по мере роста неудач хунты на фронте будет увеличиваться количество ударов по нашим тылам. Говорили? Говорили. Что мы получили? Вот сейчас мы баллистические следы видим. Три моста, в нашей прессе официально заявлено уже, подтверждено, в Крыму. Это после Чангара. Вот только что, в течение суток последних. Мы должны на это бить по мостам хунты или нет? Или мы будем молчать, упираться и говорить, что не надо, давайте жить можно. Вот у нас переговоры идут, мы сейчас боевые действия прекратим. И все это прекратится.
1: Из заявлений Минобороны. Из заявлений
0: это
1: Минобороны.
0: Это мы уже слышали.
1: Бойцы Южной группы...
0: Я заявление уже много слышал. Стоп. Вот давай не будем.
1: Почему не будем? Бойцы южной группировки наступают на широком фронте в северной части ДНР. Ведутся активные действия по уничтожению формирований ВСУ, обороняющихся в Славянско-Краматорско-Константиновском укрепрайоне. Российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки в ДНР. Об этом сообщает Минобороны.
0: Минобороны сообщала и об освобождении Кубинска. Дальше поехали. Вот. Я говорю о конкретных вещах.
1: А это не конкретно.
0: Нам уничтожают мосты в Крым. В Крыму прекращено отпуск бензина по талонам, а мы не бьем по мостам через Днепр. Это вот конкретный ответ на твой вопрос. Мы будем бить всеми силами или будем, как ты говоришь, договариваться и выжидать? О том, сколько сотен квадратных километров освобождено в мае, я знаю. Ты тоже. В июне будет то же самое. Я прекрасно знаю, на каких участках наши войска наступают. По квадратным километрам.
1: Так это что, твои данные расходятся с данными Минобороны или что?
0: Нет, мои данные никогда не расходятся с данными Министерства обороны. Вот. С отдельными заявлениями, да, расходятся. Активное наступление, прости меня, Константиновки, идет с прошлого года.
1: Но тут не, не просто...
0: сейчас о принципиально других вещах.
1: Не, ну тут не это просто наступление, речь идет тут о закрепление.
0: Том, что мы не наносим фатального ущерба противнику. И когда я говорю, что проклятый остров надо топить, так начинать надо с нанесения фатального ущерба этому противнику. Потому что сейчас по трем мостам через Днепр безнаказанно в Степногорск доставляются боеприпасы, оружие, все необходимое для ведения там противникам наступательных боевых действий. За освобожденным Степногорске идут бои. Но об этом Министерство обороны не заявляет. Но это
1: не факт. Заявляет. Не заявляют. Но значит, есть на то какие-то причины.
0: Поэтому я говорю, давай не обсуждать заявления Министерства обороны. Мы говорим о значительно более важных вещах, масштабных, не о чьих-то заявлениях, а о том, что необходимо только вооруженной силой останавливать врага, который верит в собственную безнаказанность. Но не будет европеец бояться России и уважать Россию, считая ее слабой. Он воюет сегодня чужими руками. Мы говорили неоднократно о том, что им плевать, сколько квадратных Миш,
1: да
0: километров.
1: Они, слушай, надо бы еще раз, потому что боятся, да и так боятся. Вот, ведь, нынешняя ситуация – это результат страха. Результат страха. Результат страха, да нет, и отсутствие доверия. Вот, вот и все. Это результат страха. Потому что боятся, поэтому так все и произошло, как, так сказать, в одном комедийном жанре.
0: Да-да-да, они 500 лет нас боятся. Вот тут боимся. Да, поэтому приходим первыми, правильно? Вот, именно потому, что боятся, они приходят в Россию регулярно, каждый век. Вот боимся. Давайте нападем на Россию. Отлично.
1: Первопричины войны 2012 года и, так сказать, и сговоры всякие, да, и секретные части в протоколах, это тоже, так сказать, ведь требует обсуждения и внимания, правда? А то так можно сказать, да, про, так сказать, секретную часть Молотова-Риббентропа забыть и не упомянуть. И кажется, что все понятно.
0: Алексей,
1: пожалуйста, в следующий четверг, Миш, ждем Михаила Нуфриенко в следующий четверг в студии «Радио Спутник».
2: Узнать за 90 секунд. Дискуссии о том, какое переложенное на музыку стихотворение Владимира Высоцкого можно считать его первой песней, не утихают до сих пор. По одной из распространенных версий, это 49 дней. Поводом для написания поэмы песни послужило реальное событие. Четверо советских моряков оказались в открытом океане на барже, которую унесло мощнейшим порывом ветра. Они сумели выжить и после почти двухмесячного дрейфа были обнаружены американскими летчиками. Но сам Высоцкий называл своей первой песней «Татуировку». Об этом он не раз говорил в интервью. Точная дата создания татуировки неизвестна. Но впервые автор исполнил ее летом 1961 года. Владимир Семенович рассказывал, что дело было в Ленинграде. Он ехал в автобусе и увидел впереди себя человека в распахнутой рубахе. На груди красовалась татуировка с миловидной женщиной и надписью «Люба, я тебя не забуду». Это настолько впечатлило поэта, что он зарифмовал увиденное, пропустив через призму собственной фантазии. Любу заменил на Валю, а случайному попутчику дал имя Лёша. В тексте умело сочетались ирония и трагизм, никакой героики и пафоса. Но советские люди полюбили эту песню больше других. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 19 часов, в Калининграде 18:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской области. Российские вооруженные силы наступают на широком фронте в северной части ДНР. Иранские спасатели готовятся к новым американским ударам по стране. Подробности далее. Дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в селе Вознесеновка Белгородской области. Один человек погиб и 11 ранены в результате удара, сообщает оперштаб региона. В Шебекинскую ЦРБ доставлено 11 человек. Двое мужчин и 5 женщин получили ссадины и осколочные ранения. Также, по данным оперштаба, в Белгородском, Валуйском, Грайворонском, Шебекинском и Красноярушском округах в результате атак дронов повреждены спецтехника, сельхозтехника, инфраструктурные, социальные объекты и несколько автомобилей. Вооруженные силы России наступают на широком фронте в северной части ДНР, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, подразделения южной группировки войска ведут уличные бои, установили контроль над восточной частью Константиновки, вышли на северо-восточные окраины города. В юго-западной части Константиновки на территории металлургического завода идет уничтожение окруженных подразделений ВСУ. Есть продвижение в микрорайоне Новоселовка. Также бойцы юга уничтожают украинские формирования в Славянско-Краматорско-Константиновке. Константиновском укрепрайоне. Украинские власти в спешке эвакуируют металлообрабатывающие заводы из Краматорска, пишет между тем журнал «Экономис». В материале издания отмечается, что первые попытки вывести производство из города предпринимались еще в 2022-м. Металлообрабатывающие и станкостроительные заводы переводят в город Перечин на западной границе. Более 3500 рабочих из Краматорска уже эвакуировали. Чиновники, курирующие возведение нового индустриального парка, надеются на помощь правительства. Однако, как отмечают западные журналисты, в городе нет даже развитой дорожной сети. Кроме того, как пишет британский журнал, местные жители выступают против переезда рабочих с востока страны, считая, что они несправедливо пользуются бронью от мобилизации. Команды спасателей иранского Красного полумесяца сообщили, что находятся в полной готовности в связи с угрозами США продолжить воздушные атаки на страну. Об этом сегодня предупредил американский президент Дональд Трамп. Он также не исключил, что силы США могут захватить остров Харк, и объявил о намерении установить полный контроль над иранским рынком нефти и газа по аналогии с Венесуэлой. При этом, по словам Трампа, переговоры США и Ирана продолжаются. Потребность в кадрах в сфере туризма в России составляет 250 тысяч человек. К 2030 году, по прогнозам, эта цифра возрастет до 400 тысяч, заявил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, одна из самых важных задач в туризме – это формирование современной системы подготовки и развития кадрового потенциала. Министр подчеркнул, что традиционные методы набора сотрудников не справляются с таким объемом и требуются новые инструменты. На международном туристическом форуме «Путешествую» Решетникову представили прототип онлайн-платформы гостеприимства «Моя профессия», созданные для поиска работы, стажировок и бесплатных курсов повышения квалификации в сфере туризма. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Обсудим.
2: Обсудим.
3: Обсудим.
4: Обсудим.
5: Обсудим.
6: Обсудим.
7: Обсудим.
8: Конечно, обсудим.
9: Программа «Обсудим» в лице Петра Алексеевича Лидова, Киры Львовны Сазоновой и Лисы Эммануэля врывается в вечерний эфир «Радио Спутник». И у нас сегодня предпраздничный эфир, Петр Алексеевич, потому что мы сегодня эфирим накануне государственного праздника, выходного дня, Дня России, 12 июня, с чем мы всех заранее поздравляем. Это не день рождения, можно поздравлять заранее, уже направляют поздравления, в частности, нашему президенту, поэтому мы тоже поздравляем заранее наших зрителей и слушателей. У многих сокращенный день, Многие уже едут с работы, возможно, даже
2: многие
9: на дачу.
2: Многие уже доехали.
9: Многие уже даже доехали. И вот самое время в 7 часов 05 минут включить радио «Спутник», чтобы послушать блестящую аналитику, что уж там, в нашей замечательной информационно-аналитической программе «Обсудим». В нашу грешную жизнь сегодня внезапно вошло слово «евротройка». И многие подумали, что это некая новелла русского языка. Но это не так. Евротройка, Петр Алексеевич, этому слову уже более 30 лет, потому что так именуется формат политического взаимодействия. У вас как в наперстке. Кручу-верчу, запутать
2: это
9: хочу.
2: Это просто качественнее. Первая
9: это
2: чашка
9: приятно.
2: Хуже, чем вторая.
9: Лучшие детям. Спасибо. Что можно сказать по поводу евротройки? Британия, Франция и Германия решили, что в некоторых, ну, как правило, довольно экстренных вопросах еще 30 лет назад им никто не нужен, все тут вот эти вот страны Евросоюза – это обуза и балласт, поэтому они могут, в принципе, вот какие-то грандиозные дела решать втроем. Удачных примеров нет, потому что они пытались в формате евротройки еще 20 лет назад решать вопрос с иранской ядерной программой. Все, как я уже сказала, просто пошло в тартарары. Но, тем не менее, периодически эта мысль возникает. И надо сказать, что после Брексита 2020 года это чуть ли не первый раз, когда об этом, в общем-то, таком достаточно, ну, скажем так, в специфическом формате вновь вспомнили. И вот у нас, соответственно, сегодня Евротройка запросила встречу с заместителем российского министра иностранных дел, и встречу осуществили. И вот сегодня три посла, соответственно, еще раз Франции, Германии и Великобритании, приехали прямо в МИД РФ, и там полтора часа о чем-то с заместителем министра разговаривали. Петр, как вы думаете, о чем?
2: Ребята, я не в курсе, не знаю.
9: Значит, ну, у вас наверняка есть...
2: В Украине, наверное, о чем вообще разговаривали.
9: Вот очевидно, что это главная была тема. И что не очевидно, поскольку, ну, обещали какое-то заявление, оно будет, наверное, исключительно формальным, поэтому тут надо как бы между строк считывать. Во-первых, старый добрый дипломатический формат права внешних отношений, который регулирует, оказался не такой уж, ну, я бы сказала так, похороненный, как о нем говорили, что ну какая дипломатия, все, право силы, там никого ничего не интересно, какие там послы и так далее. Нет, мы видим, что, в общем-то, даже послы недружественных правительств /государств видят для себя важным, считают для себя важным пообщаться о чем-то. Тут какие могут быть варианты? Во-первых, совершенно очевидно, что посол, при всем глубочайшем уважении к этой святой профессии, это не самостоятельная фигура. То есть посол – это всегда аватар своего государства, как, собственно, говорили наши пращуры, посол лицо царя носит и речи царя говорит. Поэтому, по сути, я думаю, что послы привезли... Ну, может быть, ультиматум, может быть, некий просто текст, некое предложение от Франции, Германии, что интересно, Великобритании. Две из этих стран, напомню, являются еще постоянными членами Совбеза ООН, поэтому это тоже частично объясняет их активность, то есть им положено суетиться по статусу. То есть это ядерные державы и постоянные члены Совбеза.
2: Ну, мне кажется, тут статус-то ни при чем.
9: Хорошо, ваша версия, почему евротройка именно такая?
2: Ну, на мой взгляд, все довольно просто.
9: Так.
2: Статус, ну, тогда бы все члены Совета Безопасности, если, как вы выразились, им положено суетиться, но они-то и раньше суетились. Ну, я не знаю, кем им там положено суетиться, но если они суетятся, то, наверное, на заседаниях Совета Безопасности.
9: А тут
2: Совета
9: только мы, китайцы, и все?
2: Нет, ну почему они должны суетиться таким образом, когда у них есть, в общем, возможность там в ООН повстречаться с Небензией? Если в этом
9: нет, а просто это сами они говорили о том, что мы несем особую ответственность.
2: Ну, я думаю, что они приехали не потому, что они члены Совета Безопасности, а потому что у них действительно... Ну, смотрите, я не согласен с тезисом о том, что всю дипломатию как-то похоронили и так далее. Нет. Просто если у людей...
9: Что такое? Пугает он меня, что он как будто сейчас туда опрокинется.
2: Все нормально.
9: Нет, все будет хорошо. Контроль. Все под контроль.
2: А если у двух сторон, а можно сейчас Европу, а там понятно, что эти три страны являются лидерами, в том числе и по поддержке Украины, и финансовой, и военной, и политической. Там зачем остальные-то нужны? Там нету больше никаких таких.
9: Я бы сказала, что они еще передовики по уровню антироссийского накала.
2: Нет. А есть боль. Швеция. Швеция, Польша.
9: Сопоставимо.
2: И мы проводили исследование.
9: Да, вы что?
2: Швеция в долгие годы первое место просто. Значит, Польша на втором.
9: Какие русофобы лютые.
2: Да, там просто вообще там совсем. Да, Великобритания, конечно,
9: но
2: да.
9: Но эти тоже нас не жалуют, потому что сейчас даже партия Мерца там собирает подписи,
2: ну, да,
9: за то,
2: да,
9: что
2: но...
9: никакого Шенгена
2: для россиян. Ну, не, просто потому что там есть, нас любят и в других местах. Вот, не меньше.
9: Популярно.
2: Где-то даже и больше. Финляндия в последнее время тоже как-то вот вышла.
9: Ну, Прибалтика, понятно.
2: Прибалтика. Нет, это крупная, это самая мощная экономика. Самые мощные страны. Значит, я просто скажу, тезис-то какой, что понятно, что если одна из двух участвующих в процессе сторон не считает для себя нужным, интересным, важным или выгодным вести переговоры, ну тогда она их и не ведет, а просто воюет. А до недавнего времени, как мне казалось, у Запада как раз, в общем-то, задачи переговорной не было, потому что они, в общем, и приезд Бориса Джонсона, печально известный, да, в 22-м году, и нынешние вот эти вот письма Зеленского, и обещания поддержки, и все это говорит об одном, что кроме США вообще весь этот мир там особо никому не нужен, имею в виду вот крупные страны. Наоборот, они считают, что они должны максимально долго сдерживать Россию, бросая там в топку войны, максимально любое количество украинцев. Деньги у них на это вроде как есть. Оружия вроде как тоже хватает. Но, видимо...
9: Ну, Европа богатый регион, объективно.
2: Богатый
9: не
2: регион,
9: хватит, так
2: объективно,
9: произведут и печатают еще.
2: Это не так однозначно. Вот это вот, значит, произведут. Но, в общем...
9: Ну, время требуется, но
2: да.
9: Произведут.
2: Но, очевидно, значит, Россия последовательно свою позицию высказывала. У нас, как бы, мы готовы к переговорам, мы готовы разговаривать с кем угодно. Вот наши условия, они прозрачные, они там все написаны. И, в
9: общем, но мало кому нравится.
2: И обсуждены. Ну, нет, дело не в том, что нравится или не нравится. Вот, когда идут переговоры, начальные точки обычно, ну, разные позиции.
9: Ну, да.
2: Они просто идут друг другу навстречу, тем более в ситуации военного конфликта. Ну, конечно, они не будут нравиться. Вот, те до недавнего времени вроде как... Знаете, что-то поменялось. Значит, что могло поменяться?
9: Так.
2: Значит, ну, могло поменяться их понимание дальнейшего хода событий. Несмотря на, значит, вот победоносную такую риторику Зеленского и демонстрацию дыма, значит, от горящих МПЗ на территории России, ситуация-то у них, ну, мягко говоря, не самая простая.
9: И они это вдруг осознали, вы считаете?
2: Ну, я думаю, что они, возможно, приняли для себя решение, что помимо вот этого направления действий военной поддержки, политической поддержки, финансовой поддержки и, значит, там, значит, эскалации дальнейшей, можно еще попытаться с Россией поговорить. Тут может быть два варианта. Первый, они поняли, что надо завязывать.
9: Угу.
2: Это один вариант, тут мы не
9: я
2: знаем.
9: Я бы на него, честно, не ставила.
2: А второй вариант, они, наверное, подумали, что Россия сейчас находится в слабой позиции, и можно сейчас сделать... Вот так, то есть, как бы, завязывать все равно рано или поздно будет надо. Сейчас лучше, чем потом. Вот. И эту слабую позицию можно куда-то сдвинуть.
9: Угу.
2: Ну, например. Такая, потому что по их, например, средствам массовой информации, там... ну, такая, для народа, там пишут, что Украина побеждает. В аналитике там, как бы, не все так легко и хорошо. Вот. Плюс у России, безусловно, есть там ресурсы, которые...
9: В аналитике там очень много говорят об открытии второго и даже вот третьего фронтов.
2: Ну, это маловероятно,
9: мне кажется. То есть Балтика...
2: Это если они только нападут, потому
9: Калининградская
2: что
9: Калининградская область очень вызывает,
2: ну, да, но
9: серьезный их интерес.
2: Тут надо понимать, Черное что каков будет наш ответ Чемберлену в этом случае. И здесь, очевидно, нам надо дать понять, что ответ будет уже радикальный. Вот. Потому что нам, конечно, невыгодно все это открывать там по понятным причинам. Ну вот, как бы вот так вот. Мне кажется, что именно вот так это должно выглядеть. Но один вариант. Окей, давайте искать компромисс.
9: Угу.
2: А второй, слушайте, вам сейчас плохо, давайте мы вам предлагаем вот такие-такие условия.
9: Угу.
2: Вот, мне кажется, так, такие два варианта.
9: Петр, а теоретически возможно, как вам кажется, третий вариант, что долгое время весь, ну, по крайней мере, официально переговорный дискурс, он ведется в формате России и США. То есть там встречаются при посредничестве США делегации, там Стамбул, Эмираты и прочее, там Уитков с Кушнером уже довольно регулярно ездят в Москву и
2: ну,
9: прочее.
2: Уже нерегулярно.
9: Ну, тем не менее, ездят в течение года, скажем так, ездили, да. А, все это заставляет, это совершенно очевидно, европейцев чувствовать себя, ну, что называется, неудел. То есть идет некая дележка, идут некие процессы, и без нас, это при том, что ну, происходит, в общем, серьезный конфликт на европейском континенте. Может быть, они таким образом хотят как-то застолбить свое участие, поскольку ну, как бы мы на нем не настаиваем, американцы тоже, и они как бы, ну, мы готовы,
2: смотрите,
9: друзья, поговорите с нами.
2: Понятно. Они-то хотят, конечно, им выгодно это застолбить, и эта ситуация может быть тоже для них хороша.
9: Тем более, что они реальные участники конфликта.
2: Да, они участники конфликта,
9: подают патроны.
2: Позиция России, я напомню, она до недавнего времени заключалась в том, что нам с ними не о чем разговаривать. По-моему, я цитирую прямо Лаврова даже. О чем с ними разговаривать? Когда были США, возможно, сейчас возникло ощущение у них и у самих США, да, может, и у нас, что Дональд Фредович, он, конечно, хороший человек, но он пока... И опять же, процитирую того же Лаврова, который четко заявляет, что ничего из того, что было нам обещано на переговорах в Анкоридже, сделано не было. Никаких шагов со стороны США сделано не было. Более того,
9: стало хуже.
2: В какой-то момент они внезапно как-то, значит, начали давать заднюю, и, значит, своего этого клоуна Зеленского ни в чем убедить не могут. Поэтому здесь действительно вы, наверное, правы. Возможно, понимаете, что США как бы отползли, и им сейчас не до этого. И Иран чувствует, что это всерьез и надолго, даже до ноября там будет. Поэтому никакой Украины американцы заниматься всерьез не будут. Поэтому, да, есть возможность. Но я не думаю, что они это делают чисто ради красоты как бы, жанра. Да, они, скорее всего, конечно, ищут начало процесса, который, вот они, и наверняка, у них есть козыри, безусловно, и они, наверное, там сильны. И у нас есть позиция, ну, посмотрим.
9: Сказали вы про США. Действительно, как мы помним, в начале апреля случилось не перемирие, но временное прекращение огня. Я даже помню, с экспертами мы, ну, не то чтобы делали ставки, но, скажем так, спорили, что будет дальше. И я обратила внимание, что многие говорили, ну, все, вот повоевали, разошлись. И так далее. Нет, у меня с коллегами.
2: Нет,
9: прекращение огня. Перемирие с Ираном и, соответственно, Штатами. И я помню, как говорила, нет, Трамп сейчас поймал алгоритм, что он может 60 дней воевать. Потом, соответственно, какое-то время бодаться с Конгрессом, потом объявлять новую военную операцию с новым названием и еще 60 дней беспрепятственно, без санкций Конгресса что-либо делать. А если даже и будут санкции, они будут потом, потому что, ну, так же, как вот эта вся возня с тарифами и прочее, это все не здесь и сейчас. То есть никто пока из Белого дома Трампа под белые рученьки не уведет, поэтому он будет делать, так сказать, то, что сочтет нужным. Хексет и в целом вообще силовики, видно, что на его стороне. Уже там всякие разные такие заявления Хекси себе позволяет из серии. Да вот мы сейчас вот думаем, тут может президента Кубы выкрасть. То есть, знаете, как-то так очень буднично это все звучит. Но понятно, что сейчас основной, так сказать, у них фронт внимания — это Иран. И эта тема началась вновь, несмотря на то, что CNN, неравнодушные люди, посчитали, сколько раз в своих соцсетях Трамп и в своих интервью заявил за вот апрель и май, получается, что соглашение, вот тот самый «big deal», с Ираном, вот прям вот уже на мази и уже, что называется, вот-вот, 37 раз, то есть почти 40 раз он говорил, что да-да-да, и вот мы видим, что опять началась горячая новая фаза конфликта, перекрыт Ормузский пролив, два судна попытались там пройти, но были остановлены, Иран и, собственно, КСИР уже заявил о том, что они будут тоже наносить удары по союзникам США в регионе. Ну, в общем, вот такая вот уже даже не вторая серия, потому что всегда вопрос в американо-иранских отношениях, с какого момента считать. Это, кстати, ну, когда там все начинают ссылаться на самооборону, всегда вопрос начальной точки. То есть мы можем считать от 1979 года, мы можем считать от прошлого лета, когда Иран как раз просто сотрясался от американских ударов, мы можем считать от убийства, соответственно, Итали и вот этого жуткого, жуткой вот этой вот истории со школой для девочек, где было 200 трупов в марте, в самом начале этого года. Ну вот сейчас, в общем, очередной не будем его нумеровать, очередной эпизод. И мы находимся на пороге, ну, судя по всему, важного события, хотя, опять же, повторюсь, акцентировать лексику Трампа довольно сложно, но, как говорится, за что купила, за то продаю, в своей соцсети Truth Social он заявил о том, что вот сегодня ночью, то есть ночь с четверга на пятницу, будет нанесен какой-то невероятный удар, который, ну, он уже обещал отправить Иран в каменный век, но в данном случае он говорит о том, что просто полетит он ко всем чертям. Это цитата. Как вам кажется, Петр Алексеевич, все это опять не всерьез? Или, ну, есть о чем задуматься, и у иранцев, ну, действительно, наверное, сейчас очень тяжелые опять наступают времена, хотя у них в последнее время легких не было?
2: Да нет, мне кажется, у них более-менее все нормально, и особо, я, насколько понимаю, там никаких... Ну, вот они остров Харк собираются захватывать, там много чего он наговорил, написал. Даже если так, у Ирана все-таки рычаг воздействия на мир, он, на мой взгляд, просто несокрушимый. Ормузский пролив, цена на нефть, да и не только, страны залива и так далее. Мы же все это проходили. Мне кажется, что вот вы когда говорите, знаете, иногда, что вот мы с какого места мы будем считать, там вот это все, никто считать-то не будет. Это же нету никакой международной инстанции, которая будет грозить пальцем или рассказывать.
9: Они все считают, поверьте, кто? И Иран, и США,
2: Иран может считать все, что ему угодно. ВОН, там, Гутерреш и прочее. Могут считать вообще хоть от Рождества Христова. И Трамп разговаривает со своими избирателями. И Хексит разговаривает со своими избирателями. На эту мысль меня натолкнул сегодня. У нас был американский журналист Джон Вароли. Он совершенно справедливо сказал, что...
9: А у Хексита каких избирателей? Его же Трамп назначит, и все, да?
2: Давайте. Кого?
9: У Хексита, я имею в виду, что он назначенец же просто.
2: Нет, ну, у Хексита есть команда. Он в команде, он трясет, так сказать... Сейчас бы, чем он трясет-то... Этими...
9: Мечом.
2: Чем трясут в таких ситуациях?
9: Мечом угрожают обычно.
2: Ну вот да, значит, трясет чем-то, оружием, да, каким-то...
9: Потрясает.
2: Потрясает оружием и демонстрирует своему электорату, который примерно ядерный составляет 30% там от населения, что мы великая империя, и мы замочим в сортире, перефразируя нашего президента, кого хотим, когда захотим, и, не дай Боже, они с нами не согласятся. И, в принципе, как политики такого популистского, явно популистского типа, они, конечно, с этим справляются. Не зря же Хексит, он там больше телеведущий, чем министр обороны. Это его работа.
9: Основная
2: такая.
9: Была работа, да.
2: Да, то есть у него ведь, когда Трамп начинал, вспомните, у них как команда работала слаженно. Один сказал... Все повторили примерно то же самое.
9: Мы всегда работаем слаженно. Слажали да, да. И на этот раз. Как и, в том анекдоте.
2: Для их избирателя где-нибудь там, я не знаю, на просторах штата Алабама, который, значит, коня, значит, это седло снял, там, значит, телек включил, там все очень круто. Они демонстрируют, что они великая держава, что вот этих вот бородатых, значит, злых, плохих, как он их там, ну, так мягко, да, вот этих вот нехороших,
9: Guys.
2: Очень, ну, он по-другому там выражался, но вот этих вот мерзавцев и мировое зло мы за Можайто обязательно загоним, вот-вот, и если, значит, они не согласятся, то мы, значит, вот это все, и с этой точки зрения...
9: Причем, знаете, извиняюсь, у него когда там какой-то такой, вы знаете, уже момент максимального накала, он переходит на капслог,
2: да-да-да,
9: и, и в конце большими буквами президент Дональд Трамп.
2: И с этой точки зрения вот этими вот высказываниями, он всенародную любовь-то, так сказать, и кует себе к выборам. И здесь, вот, мне кажется, это очень важно, посмотреть на это все глазами американцев. Да, там есть другая часть, которая, наверное, как-то не очень это все понимает и действительно относится к нему радикально там хуже, но...
9: В том числе бывшие союзнички.
2: Ну да, но, слушайте, большинство к выборам вполне возможно, и республиканцы, и ВПК... И нефтепроизводители там, и прочие, и прочие, и прочие. Все у них там в порядке. Вот, поэтому мне кажется, что это больше работа на внутреннюю аудиторию, все вот эти вещи. Все мы до какого-то момента считали, что-то потрясение. Вот он сказал здесь, вот он это. Вот, но в последних интервью его, но он просто... Вот это интервью, с которого он ушел, в сарае, где они были. Ну, он просто... Видно, что он просто вот... А сколько осталось ракет у Ирана, вы знаете? Конечно, знаю. А сколько? А я вам не скажу. Это секретная информация. Ну нет, ну примерно. Ну примерно там осталось меньше 20%. Ну прямо видно, что ну, на ходу он это все.
9: Значит, нет, а как у них там было какое-то интервью? Экономика в прекрасном состоянии, да. Сэр, но она в ужасном состоянии.
2: Инфляция.
9: Да, и там инфляция, там все цены растут, но это неправда. Ну да, она должна расти.
2: Нет, инфляция, он порадовался за инфляцию и так далее.
9: Артист.
2: Да, он совершенно в этом смысле за словом карман.
9: Он не тушуется, и поэтому у него так все.
2: Вот, поэтому в этом смысле, забавно. Мне кажется, что вот как-то это все всерьез, но я думаю, что даже в Иране. Нет, понятно, что там военные там готовятся и прочее, но ну, давайте посмотрим, конечно, в ночь на завтра. Но мне кажется, что это действительно вот такая внутриполитическая история. Ему, конечно, хорошо это красиво закончить как-то со сделкой. Если там Иран все-таки сейчас что-то подпишет, да хоть что-то.
9: Что маловероятно.
2: Хоть что-то. Не, они им сообщили, что уже вот сегодня отправили ответ некий. Туда. Не знаем, что там за ответ.
9: С гонцами.
2: Да, но явно там, там задачи-то, в общем, нерешаемые друг с другом. Но он из этого, скорее всего, он же как тефлоновый совершенно. Он из всего выходит, сколько против него уголовных дел, там, исков, там, чего угодно. Один Эпштейн
9: чего
2: стоит.
9: Это все может иметь, кстати, кумулятивный эффект.
2: Может.
9: То есть вот выходит
2: а может и наоборот.
9: Сухим, а потом как раз, и вот эта последняя капля.
2: А может и наоборот.
9: Как раз
2: вот у нас был политик вами любимый, Владимир Вольфович Жириновский.
9: Почему он мной любимый?
2: Не знаю.
9: Откуда пошла вот такая он, страшная сплетня?
2: Вот он тоже выдавал там, значит, на гора, просто вот там по всем вопросам, и главное, очень уверенно. И народу
9: многие вещи даже сбывались.
2: Конечно.
9: Он снискал славу пророку уже
2: это
9: после
2: правда.
9: Своей смерти.
2: Ну, потому что он меня. Говорил перманентно, и там трудно не снискать.
9: Кстати, по Ближнему Востоку.
2: Но любые жесткие, помните, там каждому мужику по бутылке водки, каждой бабе по мужику. Всем заходило, знаете ли. Вот человек.
9: Народный
2: так сказать. Да. Хотя кто мог быть менее народным?
9: Кстати, о союзников бывших, правда, уже Трампа. Такер Карлсон, конечно, разразился такой очень грандиозной речью. Еще вот год назад такое даже представить было нельзя. Заявил он о том, что Америка, как знаем мы и знают все, мы так, правда, все напряглись и удивились, это, оказывается, страна без суверенитета, заявил.
2: Что,
9: Такер Карлсон.
2: То Израиль управляет?
9: А, да, именно так. То есть ей управляет Израиль и христианско-сионистское лобби. Поэтому, говорит, мы совершенно идем не в ту сторону, потому что ведут нас не национальные интересы, а интересы, собственно, господина Нетаньяху. И вот, собственно, это тоже часть, некий такой кластер американского общества. Что касается, кстати, ну, дальнейших продвижений, ну, очевидно, что, наверное, есть также часть людей, которые склоняют Трампа к наземной операции, с учетом того, что сейчас лето, и в иранских землях в это время может быть вот с июня по сентябрь
2: плюс 45.
9: И 40, и 45, и 50 градусов, там бронетехника плавится, там проблема с водой и прочее, прочее. Для них-то это все равно выездная операция, как ни крути, а Иран у себя дома. Ну, это правда. Соответственно, не лучший тайминг, но посмотрим, чем вся эта напряженная ситуация закончится.
2: Вот...
9: Давайте сейчас послушаем новости на радио «Спутник». И потом
2: мы бы успели
9: мы с вами
2: за 20 секунд я бы мог лекцию прочитать по наземной операции.
9: За 20
2: секунд? Да нет, там просто смысл, что наземная операция не отменяет наличие у Ирана того рычага, о котором я сказал. Вот и все. Ну, пожалуйста. Так они просто сильнее жахнут.
9: Новости.

0: Они как будто с другой планеты.
1: Подают непонятные сигналы.
2: Выглядят очень странно.
3: И, кажется, готовы объединиться против нас.
4: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
5: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
4: Приключений, развлечений.
6: Люди занимаются дуростью откровенной.
4: И заслуженного отдыха.
7: Тупо не хотят работать.
8: Так жить неправильно, повторюсь.
4: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
9: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
4: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
9: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
10: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Количество погибших в результате удара ВСУ по поселку Белая Березка в Брянской области выросло до 2, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По его словам, в больнице от ранений скончался мужчина, пострадавший при атаке. Ковальчук выразил соболезнования семьям погибших и пообещал им материальную помощь и поддержку. В поселке в результате обстрелов с украинской стороны также повреждены 10 многоквартирных домов, 3 частных и здание администрации. Еще 7 человек, включая 16-летнего юношу, ранены при ударе ВСУ по автозаправке в Стародубском районе. Москва призывает Австрию в ближайшее время принять меры для улучшения ситуации с выдачей виз российским дипломатам. Проблема достигла критических масштабов, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, Австрия отказала в визе кандидату на пост зампостпреда России после 8 месяцев ожидания. Попытки решить этот вопрос в формате тихой дипломатии не принесли результата. Генсек ООН Антонио Гутерреш сильно обеспокоен эскалацией на Ближнем Востоке, а глава Всемирной организации призывает США и Иран вернуться к прекращению огня. Американский президент Дональд Трамп сегодня предупредил о новых ударах по Ирану, отметив, что они будут мощнее предыдущих. Глава Белого дома также не исключил, что силы США могут захватить остров Харк и объявил о намерении установить полный контроль над иранским рынком нефти и газа по аналогии с Венесуэлой. Премьер-министры стран Вышеградской группы, в которую входят Венгрия, Польша, Чехия, Словакия, на встрече в Будапеште 23 июня обсудят расширение организации. Возможно, возобновят практику консультаций перед саммитами ЕС, чтобы представлять там общую позицию. Об этом сообщил венгерский премьер Петер Мадьяр. Он уже выступал за расширение числа участников объединения, предлагая пригласить в него страны Скандинавии, Австрию, Хорватию, Словению, Румынию, а также государства Западных Балкан, еще не присоединившихся к Евросоюзу. Директор Московского губернского театра Лариса Вильясте стала генеральным директором МХАТ имени Горького. Эта информация появилась в разделе «Люди театра» на сайте МХАТ. Сама Вильясте отказалась комментировать РИА Новости. Новость, информацию о назначении вместо Елены Булуковой, официального заявления от Министерства культуры и руководства МХАТ на данный момент не было. И это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс». Оставайтесь с нами. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Обсудим.
11: Обсудим.
12: Обсудим.
13: Обсудим.
14: Обсудим.
15: Обсудим.
16: Конечно, обсудим.
17: Вторая часть программы «Обсудим» в нашем золотом составе Петр Лидов и Кира Сазонова. Петр, а вы знаете, что против Трампа, которого мы только что обсуждали, собрали уже 20 тысяч подписей в государстве Япония? И причина очень серьезна. Дело в том, что в своих соцсетях Дональд Трамп злоупотребляет отсылками к важнейшей части японской мягкой силы, японской культуры, а именно манги и аниме. И настолько он уже злоупотреблял, что некоторое время назад даже представление от японского МИДа было сделано официальное как раз посольству США в Японии. И вот сейчас, буквально в июне, он еще навыкладывал сгенерированный, естественно, искусственным интеллектом контент, где он в образе героев аниме. И, конечно, японцы считают, что, в принципе, с одной стороны, это же хорошо, мы могли бы подумать, да, то есть это как-то промоутирует, продвигает японскую культуру. Но нет, они говорят, что у нас эти символы несут мир, так сказать, дружбу, добро, миролюбие, а тут Дональд Трамп, который, в общем, там что ни день, то какая-нибудь новая военная афера, и вот он таким образом когнитивный диссонанс создает в глазах зрителей. А между прочим, почему он, собственно, это делает? Потому что после Японии страна, так сказать, на втором месте по популярности манги и аниме — это как раз Соединенные Штаты. И там люди в диапазоне от 20 там, до 50 лет, более половины говорят о том, что они регулярно читают, соответственно, вот эти комиксы манга и вот смотрят анимешные фильмы, как вот считают это важной частью своей культуры. Петр, вот какие дела-то творятся. Собирают люди петиции, без комментариев. Ну хорошо, может быть, еще один восточный сюжет вас...
18: Скажу только, что 20 тысяч подписей можно собрать вот прямо сейчас за час под любой петицией, за что угодно.
17: Соглашусь.
18: Тем более в Японии, где население 120 миллионов человек, если мне не изменяет память, если не больше.
17: Населенное, но
18: да, поэтому...
17: и страдающее демографически.
18: Слушайте, ну,
17: забавно. Еще одни страдальцы, и тоже
18: эпизод
17: по демографической части, по этнической части, это Британия. Вот к нам тут Евротройка приезжала, там был как раз британский министр, и сегодня у них еще, кстати, тоже, ну, не сенсация, но такая достаточно громкая новость. Джон Хилли, министр обороны Великобритании, Соединенного Королевства, человек с такой очень, я бы сказала, кинематографической внешностью, кто, так сказать, увидел, тот, кто вспомнил, тот понял, о чем я говорю. То есть он такой, ему можно прям сниматься в фильмах 20-х годов. Соответственно, он сложил свои полномочия с заявлением о том, что вообще все идет не так в Соединенном Королевстве, именно в плане обороны и войны, и недостаточное количество инвестиций, по его мнению, тратится на эту сферу. Но проблема не в этом. Проблема в том, что уже почти полгода, получается, если считать с декабря, Британию сотрясают протесты. Причем такие очень серьезные. Вот сейчас эпицентром стал Белфаст. До этого бастовал Лондон. Но вообще у них с декабря какая-то такая просто пугающая статистика криминальная, связанная с насильственными преступлениями с участием мигрантов. И в самом конце декабря убили 18-летнего мальчика, британского студента. Его убил ритуальным ножом сикх. И, соответственно, когда приехала полиция, встала на сторону, собственно, убийцы, хотя парень уже там лежал, истекающий кровью, говорил, что я не могу дышать и так далее. Из-за этого, кстати, пошли вот эти сравнения с Флойдом, и вот на этой волне тоже люди вышли на улицы. А сейчас драма в том, что суданец, выходец из Судана, нанес несколько ножевых ранений тоже белому британцу, и тоже люди сейчас вышли на улицы, и не просто вышли на улицы, там они жгут автомобили, автобусы, ну, в общем, ситуация такая непонятная.
18: Я бы уточнил, он не просто нанес несколько ножевых ранений, это-то ладно, он пытался ему голову отрезать посредине улицы, и хорошо там прохожий смелый взял какую-то палку и его отогнал, он просто резал ему голову. как баран.
17: Нет, он там весь исполосован, вот. Там жуткое совершенно.
18: Не исполосован, а именно он просто отрезал ему голову прямо посредине улицы.
17: И тоже, кстати, ритуальным ножом.
18: Ну,
17: так же, как вот в ситуации.
18: Ножа, с сикхами там другая забавная деталь есть. Сикхам в Великобритании эти ножи разрешено носить.
17: Да.
18: Потому что они сикхи.
17: И глава МВД не против, что характерно.
18: Них не против, и Кир Стармер не против, и, пожалуйста, всем можно. Но, например, британским женщинам, это я из британской прессы подчеркнул, даже в прессе, это, кстати, там тоже не все так однозначно. А женщинам, например, перцовые баллончики нельзя носить, потому что это оружие, можно... Вот, сикхи, правда, тоже тут не все они, так сказать. Сикх вызвал тот сам полицию, сказал, что тот пытался с него сорвать тюрбан, и, значит, он от него еле отбился, и вот забирайте его, да, и там действительно это все произошло. Но сикхи выступили с заявлением, что мы не такие все, это вот у нас один, мы это не поддерживаем и так далее. И ножи у нас, они для красоты, а не для того, чтобы мерезать людей. А нынешняя ситуация в Белфасте, там же, понимаете, еще что, какой есть нюанс, что это Ирландия северная, но вообще в самой Ирландии, там ситуация с мигрантами дикая совершенно. В Северной Ирландии тоже хреновая, прямо скажем, ситуация. И там дошло до того, что, значит, они не только жгут машины, они громят, значит, они стали, установили, значит, блокпосты, они стали останавливать машины, проверять, нет ли там, значит, мигрантов. Они в интернете распространили адреса вот этих вот государственных домов, которые оплачиваются за счет налогов, где живут мигранты. То есть там, и там вот, ну, сегодня не знаю, но вот последние две ночи они были очень неспокойны. Более того, там в Дублине уже, потому что тот, которого пытались убить, он вообще ирландец из Дублина. Вот, и, значит, и в Великобритании, и в Шотландии, и где только нет. И, в общем, действительно, ситуация такая странная, потому что средства массовой информации, их тоже можно понять, они пытаются все угомонить.
17: Они же тоже разные.
18: Но они, большинство из них, занимают сторону мигрантов. Они говорят, что, справедливо говорят, что, ну, слушайте, один вот выродок есть, но это же не значит, что надо всем дома жечь. Вот, они пытаются это как дело успокоить, что еще более жестко, так сказать, народ раскочегаривает, и политики тоже. Ну, короче, и сколько вот я с британцами не общался, причем с довольно интересными и известными даже людьми, когда, ну, здесь вот встречался все-таки, несмотря на то, что, да, они прямо все говорят, что, слушайте, у нас творится что-то невозможное. У нас целые города уже, английские города, они полностью заселены, там какие-то прибрежные города там, и так далее. И ситуация, ну, действительно такая тяжелая, а народ там, в общем, простой достаточно. Мы помним, что там и в Северной Ирландии и республиканская ирландская армия.
17: И масса противоречий.
18: Ну, они там все, они в этот раз, католики с протестантами, в общем, объединились. И в едином строю. Да, там, потому что заявления они уже в этих масках опять, уже с автоматами зачитывают. Ну, я к чему это все? Нам Британию, наверное, как-то не очень жалко, в общем, пускай сами разбираются, но вопрос, ну, надо не допускать такого у нас, например. Да? Хотя у нас, в общем, другая ситуация, прямо скажем. У нас выходцев из Судана здесь нет, это специфическая публика, конечно. Вот, и какие-то у нас культурные традиции, мне кажется, более сбалансированные в этом смысле. Но вот это показывает просто, насколько опасна ситуация вот эта с мигрантами может быть, и какой может быть вот бунт даже в такой богатой цивилизованной стране.
17: Нет, практически все действительно крупные страны с развитыми экономиками сталкиваются с проблемой миграции, по-разному ее решают, в том числе тему, связанную с ассимиляцией. Это и страна с самым большим миграционным потоком Соединенные Штаты Америки. Мы видим, что, собственно, как раз в битве между республиканцами и демократами это главная тема. Трамп собирается достраивать стену денег с Мексикой, в смысле, катастрофически не хватает. Во Франции эта проблема уже более 20 лет. Нет, а у всех своя специфика. Но все так или иначе с этой темой
18: в чем
17: сталкиваются.
18: Проблема
17: по Британии, тут надо
18: Европы
17: сказать.
18: И Британии, что значительную часть этих людей они не контролируют, они въезжают туда просто на плотах, там,
17: это
18: по каким-то
17: тоннелям. Это нелегальная миграция, да, это, как в Италии и в Греции.
18: Да, то есть это немножко другое. То есть ты-то сам мог бы ограничить, сказать, у нас будет вот столько-то этих берем, этих не берем.
17: Так так же,
18: но они просто заезжают туда.
17: Границу с Мексикой, и там же нелегальная миграция в основном.
18: Ну да, но Штаты все-таки страна мигрантов, это огромная страна, там на эти плюс-минус миллион, ну, там, как бы погоны не сделают.
17: Да.
18: А где-нибудь, ну, предположим, в Испании, с населением, не знаю, сколько, там, 30 миллионов, наверное, 40, вот, но это существенно, когда там высаживаются на берег круглосуточно просто люди из Африки, и, в общем, это и криминал, и странные традиции, так сказать, не очень понятные местным жителям. И так далее. И конфликт.
17: Ну, социальная нагрузка, надо сказать.
18: Ну, даже если их как бы они там же не учтены все, их просто не могут выдворить. Ну, он приехал, документы выкинул, и что ты с ним будешь делать?
17: Ну, куда? Да, надо сначала поймать, чтобы депортировать.
18: А никакая страна его не возьмет, все говорят, это не наш. Ну, куда, да. Куда вы будете отправлять? Ну, вот это большой вопрос.
17: Ну, в Британии там статистика, я сейчас вот посмотрела.
18: Остается только от берега отгонять обратно в море. Ну, это жестоко.
17: Их почти 70 миллионов. И у них миграционный приток вот с 2023 года 700 тысяч-миллион. То есть
18: всего.
17: Это всего, ну, да. Но это прилично, это очень прилично, тем более с учетом того, что неравномерное распределение.
18: Да.
17: То есть они там в некоторых городах да, просто это, ну, заполняют
18: там,
17: собой.
18: Там есть и легальные мигранты, там есть выходцы да. из Азии, там Индии, Пакистана и так далее. Они, в общем, нормально там вливаются, вон, мэрами все становятся, ничего страшного. И к этому,
17: да,
18: к этому там народ привычный.
17: Бирмингема,
18: но
17: это
18: вот,
17: все
18: но вот есть публика гораздо более, так сказать... Опасная, мне кажется, для них. Ну.
17: Ну, в целом, по британской статистике, четверть населения сейчас — это не те англосаксы,
18: не, ну, слушайте, это нормально.
17: Которых мы обычно ассоциируем с понятием...
18: Ну, мир так устроен. Все

0: появились именно на официальном уровне только примерно году в 25-м. То есть начались вот первые программы по там, диверсификации мигрантов, по там, увеличению барьера
1: там, для получения документов. Сложно. В Британии сложно вообще живется.
0: Да. Это, ну что, на этой неделе еще интересная новость. Это то, что съездил очень удачно, как я понимаю, лидер Китая в Северную Корею. 7 лет не было вот такого вот визита, и вот тут случился к очередной совместной декларации, по-моему, там 65 лет как раз декларация о дружбе. Из интересного то, что очень много было вообще сказано про социализм, то есть именно про то, что это вот такой вот социалистический блок. Понятное дело, что связь теснейшая между Северной Кореей и Китаем. Разные у них были моменты. Кстати, когда начинали корейцы ядерную программу в нулевые, не очень это все Китай одобрял. Но, тем не менее, цифры говорят сами за себя. То есть там больше 90% всей внешней торговли Кореи – это, собственно, Китай. Поэтому, конечно, связь теснейшая. Ну, естественно, глобальные и, в частности, западные СМИ тут же написали о том, что формируется новый треугольник Москва-Пхеньян-Пекин. Хотя, ну, в общем, у нас нормальные отношения и дружественные, я бы сказала, весьма, и с одной, и с другой стороной, но прям так, чтобы треугольник, мне кажется, что все-таки смысл визита, ну, больше такой был на двусторонние отношения, заточенные все-таки, как ни крути. Ну, просто такая любопытная новость. И еще из интересного, на этой неделе окончательно Карим Хан перестал быть генеральным прокурором Международного уголовного суда.
1: Да.
0: Недружественная нам инстанция. Это тот самый суд в Гааге, который часто путают с дружественной нам инстанцией, а именно Международным судом ООН. Но это совершенно разные здания, совершенно разная юрисдикция. Это тот самый вражеский суд, который, кстати, в лице прокурора Карима Хана выдавал ордер как раз в адрес нашего президента, в адрес Марии Львовой-Беловой, в адрес Беньямина Нетаньяху и высокопоставленных израильских чиновников, при том, что ни Израиль, ни Российская Федерация вообще не имеют никакого отношения к Международному уголовному суду, и плюс очень напряженные отношения у них с США, который тоже не является подписантом Римского статута, но бесконечно бодается с этой инстанцией, во многом тоже благодаря Каримхану. Интересный, кстати, товарищ, вот к вопросу о том, что мы говорили про Британию. Вот он, несмотря на то, что сделал, ну, я бы сказала, без преувеличения, блестящую для западного юриста-международника, он на международном праве, прав человека специализировался на международном уголовном праве, карьеру, он как раз пакистанского происхождение товарищ, но тем не менее это вообще ему никак не помешало получить качественное образование. И вот все крупнейшие трибуналы последних 30 лет, которые были, начиная там от Югославии, заканчивая Сьерра-Леоне, везде так или иначе обозначил себя Карим Хан. Но вот погорел на чем? Обвиняют его уже 2 года как в сексуальных злоупотреблениях в адрес, собственно, одной из сотрудниц секретариата Международного уголовного суда. Он добровольно сначала самоустранился, шло расследование некоторое время, и вот буквально на этой неделе он, соответственно, сложил полномочия. Ну, поскольку эта инстанция периодически нас полощет, и мы так или иначе все равно ее обсуждаем, вот такая вот любопытная информация. Но действительно, без преувеличения, вот до, вплоть до вот 24-го года у него была просто, ну, блестящая траектория для юриста-международника, который специализируется именно на трибуналах и на международном уголовном праве. Очень он был дружественен с женой, собственно, голливудского актера Джорджа Клуни, Амаль Аламуддин, которая тоже юрист-международник, у нее специализация права человека, вот он ее, собственно, привлекал, они там вместе в комиссии состояли, но ее пока вроде как не зацепили.
1: Она, видите, домогшись Джорджа Клуни, все-таки вышла за него замуж, понимаете, а вот Карим не смог, видимо.
0: Ну вот, да. Сложная история. Тут, понимаете, сложно о чем-то говорить, поскольку, ну, теоретически мы сегодня вошли в эпоху,

0: когда любого человека можно обвинить в чем угодно.
1: Никто ни в чем не виноват.
0: И да не в этом дело.
1: Преступления не существует.
0: Преступления существуют.
1: Все обманывают.
0: И надо женщинам за них наказывать. Видеть. Ну, Петр.
1: Разве мог судья домогаться до женщин?
0: Мог.
1: Да ну
0: теоретически
1: что,
0: мог.
1: Заговор.
0: А в то же время...
1: Сионистский заговор. Нет, конечно.
0: Кто его знает?
1: Вы же женщины. Женщины, они только и думают, как бы, навет какой-нибудь устроить себе.
0: Ну, вспомните вот эти все истории про отмены там Кевина Спейси и так далее.
1: Ты все корыстно.
0: Эйнштейна, Харви до сих пор сидит, а кого-то, так сказать, оправдали и так далее.
1: Честнейший, добрейший человек. Ни разу никого, так сказать, в номер к себе даже не звал из актрисы.
0: Мы не знаем мы таких подробностей про номера.
1: Не такой Харви. Харви, да. Это все злые женщины.
0: Он, кстати, как-то давал интервью и сказал, что, говорит, вот так вот меня полоскали, значит, честное мое имя загубили, жена от него ушла, дети с ним не общаются. Он говорит, а потом вскрылись файлы Эпштейна.
1: Так.
0: И выяснилось, что я-то еще здесь, так сказать, не самый. Страшный
1: человек. Он честно,
0: человек.
1: Хочешь сниматься в кино, девочка?
0: Ну, там, во всяком
1: Пойдем.
0: Случае, взрослые актрисы,
1: да?
0: Они как раз, они девочки. А девочки,
1: ну, как
0: это
1: взрослые?
0: Вот как раз у
1: Совершеннолетние, скажем.
0: Ну, совершеннолетние, да.
1: Взрослые они или нет? Это вопрос другой.
0: В общем, вот такая вот история. Ну что, Петр Алексеевич, у нас просто обычно очень мало времени на персону недели, а тут надо сегодня прям хорошенечко про это рассказать, поэтому я прям предлагаю минуточек 5 заложить,
1: ну,
0: на рубрику
1: персону недели. Ну, если останется время, я кого-нибудь назову, но...
0: Ну, назовите сейчас.
1: Не-не, у меня нету такой прям, чтобы я...
0: У меня интересно получилось с персонами недели, потому что на этой неделе столетие со дня важной смерти и столетия со дня важного рождения. Вот так вот. Значит, вчера столетие было со дня смерти Антонио Гауди, испанского, барселонского, каталонского архитектора, одного из, наверное, самых таких выдающихся представителей земли испанской в плане именно архитектуры модерна, ну, собственно, в 7 объектов его авторства находятся в списке всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Это серьезно. Главным делом, миссией своей жизни он считал собор Святого Семейства в Барселоне, который строили, соответственно, 144 года. Строили. И вот, собственно, вчера он еще не построен, но самую высокую башню таки достроили. Все это делается на частные пожертвования. Все это поэтому очень-очень долго. И плюс, ну, даже по картинке видно, насколько это... сложнейшая архитектура, необычнейшая архитектура. Поэтому, когда Гауди всем этим делом руководил, он жил на стройке, и если ему что-то не нравилось, он просто там целые нефы сносились, помещения сносились, строим заново. То есть, если это не соответствовало его задумке. Он, конечно, был удивительный человек, абсолютный аскет. Во-первых, Петр Алексеевич, сейчас будет важно, он голодал. Кто понял мой намек, тот понял. Соответственно, он голодал и однажды доголодался до головного обморока, после чего его пригласил к себе падре, который курировал тоже всю эту стройку, и сказал, что, товарищ Гауди, у вас миссия. Вы должны построить в Барселоне величайший собор. И после этого он стал немножечко все-таки принимать пищу, что важно. При всем при этом он вообще не тратил денег на себя и ходил вот реально в рванине. То есть у него отдельные там части одежды уже скреплялись булавками. То есть он, ну, принципиально ничего не покупал. И, собственно, из-за этого-то случилась крайне неприятная вот эта вот история, поскольку когда его сбил трамвай в 26-м году, его еще можно было спасти, но поскольку он был абсолютно одет, ну, как чуть ли там не нищий с улицы, его отвезли в какую-то плохонькую больницу, ну, плюс мы же понимаем, медицина 26-го года, как бы, из всей медицины, это там подорожник и соль на рану, поэтому спасти его не смогли, и, конечно, мир архитектуры потерял величайший талант. Очень жаль, что вот так все закончилось.
1: Сколько ему лет было, когда он был?
0: Не особо. Но вот абсолютный подвижник. То есть у него не было семьи, не было детей, не было никаких увлечений. Вот он только архитектура, и вот он рисовал все эти грандиозные картинки, похожие одновременно там и на какие-то воздушные пространства, и коралловые рифы его вдохновляли. Ну, удивительно. То есть архитектура Гауди, я считаю, что это вообще прям явление в мировой архитектуре. Это столетие со дня смерти. И на этой неделе столетие со дня рождения Олега Кошевого, собственно, одного из лидеров «Молодой гвардии», прославленной в произведениях Фадеева, человек, который со своими друзьями, молодыми ребятами, ему вообще 16 лет было, организовали грандиозное по масштабам подполье против немецко-фашистских захватчиков. Потом, соответственно, фашисты, когда не сразу, кстати, там была целая детективная история, они вообще были в шоке, что это дети, фактически подростки, все организовали. Когда, собственно, их накрыли, его пытали в прямом смысле слова каленым железом и потом расстреляли. Парню было 16 лет. Посмертно присвоили ему звание Героя Советского Союза. Конечно, такие вещи надо помнить. Тут, и, конечно, и Фадеева можно посоветовать почитать, и фильмы, сериалы про «Молодую гвардию» сняты. У нас, кстати, в Москве 8-го, это все, у него день рождения 8 июня, были мероприятия как раз к столетию. Со дня его рождения. Так что вот я считаю, что это вот символично столетие смерти, столетие рождения таких вот разных очень, но необычных людей с необычными судьбами. У вас кто, Петр Алексеевич?
1: Ну, безусловно, на прошлой неделе, но тем не менее, Мира Андреева, наша теннисистка, выиграла Ролан Гаррос, да. Ей 19 лет всего. Это колоссальное
0: достижение. За полтора часа она просто всех укатала.
1: Это колоссальное достижение, это большой успех. И, конечно, она, безусловно, ворвалась, как вы любите выражаться, про нашу программу, вот в мировую спортивную элиту прямо самого высшего уровня, в таком возрасте молодом, это прямо супер круто, остается только пожелать удачи.
0: Да, успехов.
1: Вот. А что касается всего остального, ну, для меня важнейшее событие сегодня начинается, чемпионат мира по футболу, там много достойных людей будет и много будет.
0: Сколько это все идет, Петр?
1: Больше месяца немножко.
0: А, ну, то есть я думаю, что как раз через недельки три мы уже сможем политические аспекты мундиаля.
1: Там и сейчас уже есть, и, безусловно, они там, как правило, не очень приятные. Но, слушайте, это США сложная страна, страна не футбольная, поэтому, конечно, эксцессы там были, есть и будут, ничего страшного. Вот, я думаю, что все равно будет все нормально. Так что футбол еще одна персона.
0: Ну, отлично. В общем, будет много всего интересного, мы все это обязательно обсудим на программе с одноименным названием. Всего доброго.
1: До свидания.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Вы слушаете «Радио Спутник».
3: Дорогие радиослушатели, я, Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Луганске 20 часов, в Уфе 22:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. 7 человек пострадали при ударе ВСУ по заправке в городе Стародуб Брянской области. Генсек ООН призвал Вашингтон и Тегеран удвоить усилия для достижения сделки. США ввели санкции против главной нефтяной компании Кубы. Подробности далее. Семь человек ранены при ударе ВСУ по АЗС в городе Стародуб Брянской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По его словам, в числе пострадавших 16-летний подросток. Один человек доставлен бригадой скорой помощи в Брянск. В результате атаки осколками повреждены 5 гражданских автомобилей. Атаки ВСУ на объекты культуры и истории – это чистое варварство, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя удар по музею-панораме обороны Севастополя. Подобное невозможно объяснить никакой логикой, отметил Медведев. Он сообщил, что панорама обороны Севастополя будет восстановлена, средства для этого уже найдены. Зампред Совбеза добавил, что Россия – цивилизованная страна и не будет симметрично отвечать на эту атаку и разрушать культурные объекты на Украине. Однако там есть другие весьма привлекательные цели, про которые российские вооруженные силы забывать не должны. Генсек ООН Антонио Гутерреш призвал США и Иран удвоить усилия для достижения сделки и прекращения огня, сообщил пресс-секретарь главы организации Стефан Дюжарик. По его словам, Гутерреш глубоко обеспокоен эскалацией на Ближнем Востоке. В ООН также выступают против озвученных Трампом планов захватить иранский остров Харк и взять под контроль нефтяную инфраструктуру Исламской Республики. Американский президент сегодня предупредил о новых ударах по Ирану, отметив, что они будут мощнее предыдущих. Трамп также не исключил, что силы США могут захватить Харк и объявил о намерении установить полный контроль над иранским рынком нефти и газа по аналогии с Венесуэлой. США до 18 декабря продлили лицензию на операции с российскими банками, Центробанком и Национальным клиринговым центром для сделок в атомной энергетике. Также до 18 декабря будет действовать разрешение на операции, связанные с морской транспортировкой нефти с Сахалин-2 в Японию, сообщает американский Минфин. США ввели санкции против кубинской государственной нефтегазовой компании КУПЭТ. Об этом сообщили в американском Минфине. Штаты в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на остров Свободы. Это усугубило дефицит топлива на Кубе. В Санкт-Петербурге в честь Дня России зажгут факелы растральных колонн. Они будут украшать стрелку Васильевского острова с 21 часа до 23:30 по московскому времени. Дворцовые, Троицкие мосты и мост Бетанкура по традиции в День России также получат подсветку в цветах российского триколора. Об этом сообщает администрация губернатора города. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс». Оставайтесь с нами, будьте в курсе всего происходящего в стране и мире. Следующий выпуск через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». По столу.
2: Так, 4 минуты 9-го, четверг, 11 июня, и вновь открывает свои двери наш уютный мужской клуб.
3: Нам тебя не хватало.
2: Ну, мы в прошлый раз виделись. Да.
3: Это, ну как, через экран. Да,
2: через экран.
4: Я не чувствую твою... Я был рядом с ним.
2: Да, да? Он, ему было через
4: меру. Нормально.
3: Тогда мне
4: чрезмерно нормально сидит на студии.
2: Да. Значит, Петр Лидов, тот самый Лука Андрей, Алеша Тимофеев у нас сегодня в гостях. потрясающая. Я говорю, что это Харатьян в мире психологии, потому что мы с ней знакомы, сколько мы знакомы?
1: 20 лет,
2: да. И она становится моложе, краше, и это вообще просто потрясающе.
5: Ну, я так же о тебе говорила, сегодня, когда сказала, что я люблю Лёшу Тимофееву, у меня там, я почувствовала скрипение. Говорит, а что ты к нему так бежишь быстро? Потому что я не люблю к нему ходить.
6: Так умрет с минут на минуту торопиться.
2: Ну, да, нет, ну, типун тебя на языке.
5: Это какая-то такая была.
2: Не собираюсь.
4: Во-первых, у него голос.
2: Да. Но он голос, да, уже.
5: А знаете, я его помню, когда ты помнишь, когда ты на канале «Столица» выступал,
2: да.
5: Потрясающие волосы, да. И такой интеллигент.
4: По пояс?
2: Да. Да, у меня хвостик, я хотел с хвостиком.
5: Но дело даже не в этом.
4: Это ж не удивляет.
2: Да.
5: Это интеллигентный человек, который пришел в мир медиа и умудрился свою интеллигентность, в общем-то, как-то там пронести сквозь года. Поэтому вот, это, знаете, как очень...
2: Вот. А вы все гнобите меня, понимаете?
6: Нет, мы тебя
2: зовем. Отрадное вот это...
6: Мы завидуем тебе.
2: Шахтерские мои корни, значит.
6: Ну, я завидую.
2: Все это. Мы вот, спасибо, Аннеточка, мне очень приятно.
5: Это правда.
2: Спасибо, дорогая, очень. Ну, правда, 20 лет назад мы с Аннеточкой...
6: 20 лет нес интеллигентность, и вот тут в слове «постул» споткнулся.
2: Нет, ну, у меня разные были этапы.
5: Ты что, это наоборот, он прикидывается. Для того, чтобы лучше оттенять эту интеллигентность, надо периодически давать что-то...
2: Я вспотел, ну хватит.
6: Творческий вечер Алёши Тимофеева будет?
2: Нет, нет.
5: А как вы хотели? Он потому меня и пригласил, он понимал, что такой вечер случится.
4: Посмотрите, вы знаете этого человека 20 лет. Вот вы когда с ним познакомились, он как представился вам?
5: А он вообще не представлялся. Ну,
2: как? Не, Алексей. Я говорил, конечно, Алексей.
4: Алексей,
2: да. Да.
4: А сейчас он знает, как себя называет?
5: Как?
4: Алёша Тимофеев.
2: Да, я и Капаши завел себе телеграм-канал. Почему у всех Алёша ассоциируется с детства?
4: А с чем? Это мудрость.
5: Но не Алексей же Попович, а Алёша.
2: Алёша Попович. Он же был не молодой.
5: Алёша Попович.
6: Так он молод был?
4: Он самый молодой.
5: Он молодой.
4: Его запил.
5: А что вы завидуете ему? Что вы все завидуете ему?
4: Я к психологу хотел бы вас.
5: А не, когда Алёша Тимофеев, я не психолог. Алёша,
6: маму привел на эфир.
5: Конечно,
2: защищаем.
5: Да. Это его попытка атаковать меня, это не сработает.
2: Смотрите, значит, вот это...
4: Мы просто хотим спасти парня, пока не поздно.
2: Да. Вот видишь, парень, ты же говоришь парень, что там Алексей...
5: А меня мамой назвал, видишь, как это кажется.
4: Ты парень, все.
2: Ну, хорошо. Значит, это мы начали ровно с того.
4: На секундочку.
2: Ну, нет.
4: Ну, почти.
2: Ну, нет.
5: Это не о том, что ты молодо выглядишь. Обрадуйся, это как раз супер, что если так считают, то, значит, ты классно смотришься.
4: Хотя, если бы у меня сын, я бы сказал, что ты Алексей, а не Алеша.
5: И правильно бы вы сделали бы, потому что, когда сын, он маленький, он должен вырасти, и вырасти он должен в Алексея. Потому что это общепринято, более такое, ну, статусное. А ты уже себе можешь позволить бренд любой. Вот. И для тебя Алеша это всего лишь бренд.
2: Совершенно верно. Я, кстати, Ване тоже говорю, чтобы он в детстве говорил.
5: Иван.
2: Говори, Иван.
5: Конечно.
2: Да,
5: говори, и Иван. Я сыну говорю только Эдуард.
4: Да.
5: Ну, потому
4: что... не победим. Андрей вообще переименовался в Луку.
2: Да,
4: вот это. Чтобы поувесистей быть.
6: Нет, наоборот.
4: Придумался.
2: Нет, вот смотри. Значит, о чем я хотел начать сегодняшний разговор.
5: У тебя... Я бы сказал, нужно 10 минут обсуждать.
2: Да, «Философия канала» написано, первое предложение. Здесь мы учимся любить себя.
5: Угу.
2: Вот давай разберемся, попытаемся. У Анны большой канал.
4: Здесь,
2: да. И, не, в принципе, знаю. Вот это про любить себя.
5: Угу.
2: Где грань между любовью к себе, излишним состраданием к себе? Потому что мы, ну, как будто нас все время воспитывали как раз, что, типа, чувак, ты о себе можешь сильно там много не думать, и вообще надо думать о других, о стране, о семье, об этом всем, о партии, да, и правительстве. Да, а ты где-то, так сказать, ты излишняя любовь, ну, мы знаем слово эгоизм, это же негативная коннотация.
5: 100%.
2: Вот.
6: А где в последнее время это слово стало приобретать приятность?
2: Где грань между хорошей любовью к себе и плохой любовью к себе?
5: Ну, во-первых, когда ты говоришь, что нас так учили, ты явно подчеркиваешь свой возраст.
2: Да.
5: Потому что, да, ты как бы сразу уже и не только свой, но еще и мой, да?
2: Да.
5: Вот. Потом, когда мой муж говорит, боже мой, какие же молодые эти зетки сложные, я говорю, вообще не смей говорить о них так, они прекрасны.
6: Эти кто?
5: Молодые, зетки.
2: Зет-поколение.
5: Зет-поколение.
2: А, не те.
6: Говорю, не те зетки, да, не те зетки.
5: Нет. Молодое поколение. Поэтому я всегда говорю, что, пожалуйста, не надо говорить, не подчеркивай мой возраст. Если говорить про... учимся любить себя, то любовь к себе подразумевает, что я не идеализирую себя, я не вхожу в грандиозность, потому что люди, которые себя не любят, как раз они настолько внутренне уязвимы, что они все время мечутся между тем, как относиться к себе с позиции ничтожности. Кто-то похвалил, Я бог. Он взлетел куда-то, и все. Или если не похвалили, а сказали что-то не то, он провалился. Ничтожность. И вот эти колебания, они возникают от того, что у человека нет внутреннего ядра, когда он себя любит и принимает. Любить себя – это означает не идеализировать себя, а понимать границы своих возможностей, понимать свое несовершенство, свою уязвимость, но при этом себя не предать. Я вот про такую любовь, хотя очень много сейчас мы говорим в поле публичном, где психологи учат любить себя слепо, не приходя в сознание, и как раз связывая это с эгоизмом. Но я, то, что я несу, и мои ценности, это любовь к себе подразумевает, что я принимаю свою уязвимость, несовершенство, не отказываюсь от себя и не навязываю другим свою идеальность, если я себя люблю.
4: А что, если у человека нету недостатков?
2: Как у Петра, например. Как он считает?
5: Мы этого человека.
4: Мы все считаем.
2: Да, извините, как мы все считаем.
5: Если у человека нет недостатков, то мы его холим, лелеем, оберегаем и стараемся.
6: Пока не приедут санитары.
5: Нет, если у него нет недостатков, мы просто выстраиваем с ним более большую дистанцию, чем со всеми остальными людьми. Почему? Потому что такой человек, у которого есть идея о том, что у него нет недостатков, он очень уязвим. Он сам может очень стараться быть хорошим. Он сам может страдать такой тяжелой форме перфекционизма. И, например, выполнять свою работу идеально. Выполнять
4: обещания.
5: С утра до вечера.
6: На шашлыки не звать.
5: Да. Но не дай Господь, если вы случайно скажете что-то, что триггернет его, и он решит, что его вот эта слепая часть, там, где он не видит, что она проявляется, он будет очень сильно злиться. Поэтому такими людьми надо немножко дистанцию.
2: 20 лет назад было два психолога в стране. Анетта Орлова и Курпатов. Доктор Курпатов, значит. Но
5: нет,
2: не астролог.
5: Он был астролог. Нет, подожди. До меня была Наташа Толстая. Я вчера с ней виделась, я ее очень люблю.
2: Но есть, да.
5: На тот момент, да.
2: Да, Курпатов. Нет, тот самый, который возглавлял «Красный квадрат». Он сейчас, у него по-прежнему школа какая-то. Я периодически смотрю его ролики. Он там вот последний, что я посмотрел.
6: Старый своего парня ролик отобрал.
2: Ну, там были какие-то истории. У него, по-моему, отобрали роль.
6: А, парень, да.
2: У него. Ну, неважно. Да. Значит,
6: Ну, оказалось, что он ударил.
2: Ну, что-то там, что-то
5: какие-то
2: там.
5: Ребята, ну, давайте едем дальше.
6: Да.
5: Давайте.
6: Почему?
5: Не завидуйте.
6: Нет, ну вот психолог не разобрался, а других учат.
2: Как будто бы, да?
4: А он психолог, слушай, это как знаешь...
2: Но он врач, он психиатр, тренер, не значит. Неважно. Значит,
4: не тренер, в чем?
2: А Нете будет неловко, типа коллеги, знаешь,
4: да, это... Нет, ну вот футбол, например, вот мы все смотрим футбол, все разбираемся, все можем все объяснить.
2: Судить, да.
4: Да.
5: Ну, сам... никто из вас гол не сможет забить, да.
4: Нет, гол сможем, но в пустоте.
5: Ну, не тот, да.
2: Но, короче,
5: как озеро вы решили.
2: Один из последних роликов, который я посмотрел, там у него, знаете, вот это тоже про... Он говорит, посмотрите, как вы разговариваете с собой. Очень часто разговор с сам собой проходит как раз в таком уничижительном... То есть вы сами себе говорите то, что не позволили бы сказать другим людям о себе. Это вот пример.
6: Не позволено.
2: Да.
6: Я себя ору.
2: Вот именно, да.
4: Ты как себя Алексей, например.
2: От нет. Геннадьевич еще. А я Алеша. Да, вот как от себя отстать, мягко.
5: Это большой и сложный вопрос, и не отвечу, конечно, здесь в рамках программы. Скажу только, что есть такие люди, у которых они реально, у них идеал «я» настолько жесткий. Они нарисовали картину, какими они должны быть. С одной стороны, есть представление собственного идеала, и обычно это люди такие достаточно гордые. Второй важный момент. У них есть жесткая внутренняя родительская фигура, которая когда-то были те люди, это они пытаются хихикать, чтобы меня сбить, это вообще бесполезно.
2: Они троллят меня.
5: Просить от психолога в конце дня какой-то когнитивной способности и при этом еще совершать столько ужимок, сколько вы, ребята, то вы думаете, что я настолько талантлива? Нет, не настолько, поэтому я уже сбилась. О чем я говорила?
6: Какой Леша красивый.
2: Нет,
5: это я могу еще раз. Леша, продолжим. Какой ты красивый.
4: Нет, фигура отца, что-то там надо доказать.
5: Он даже не слушает. Вот смотри, 90% наших зрителей сейчас, на самом деле, меня не слушали. Поэтому переходим к следующему вопросу.
4: Нет, они многие нас не видят, потому что
5: это
4: радио.
5: Не видят, поэтому пошли к следующему
2: вопросу. Это важная тема. Сложно объяснить, как от себя отстать. И ты говорила, что есть родительская...
5: Есть идеал я, каким я хочу быть. Идеальная фигура, и я таким хочу быть. И есть интроицированная, то есть впитанная с молоком матери, с вообще не с людьми.
2: Гвоздики, забитые в голову.
5: Да, да. Такие фундаментальные установки, которые хранятся в нашей внутренней части, которая называется, можно назвать суперэго, можно назвать родительская фигура и так далее. Разные, может быть, варианты. Так вот, внутренний наш объект, требовательный родитель, либо карающий родитель, по-разному может быть, он требует от нас, чтобы мы этот идеал обязательно достигли, и чтобы этот идеал обязательно состоялся. Вот если у человека просто жесткий внутренний родитель, ну, идеал такой себе, он хотя бы может там выполнить 1, 2, 3 и отстать от себя. Если у человека идеал я какой-то грандиозный, но при этом у него нет какого-то супер жесткого, жесткой родительской фигуры, он просто считает, что весь мир ему должен, он ножка на ножку сидит, ждет, пока его... Ну, правда, потом они в 40 расстраиваются, что они не начальники, но это уже потом. А если у человека и жесткий идеал я, каким я должен быть? Я должен быть только там супер-пупер. И жесткий карающий внутренний объект, родительская фигура жесткая. То тогда получаемся что?
6: Я?
5: Конечно, рука.
6: Если что, родители у меня?
2: Если родитель жесткий, и ты, у тебя высокие требования.
6: У меня вообще никаких внутренних. У меня вот такой, знаете, настрой по жизни. Что-то там поесть, попить,
5: почитать. Да, конечно,
6: я
5: мы вот увидим.
6: Себя, вообще налегке все.
5: Все, налегке. Вот всегда помните, что если к вам приходит человек и говорит, что он все налегке и не напряжно...
6: То там, то сям.
5: То сразу соберитесь, то сразу соберитесь. Потому что на самом деле опыт показывает, что люди, которые легче всего, комфортнее всего, самые такие производящие впечатления абсолютно легких людей, на самом деле очень глубокие внутри... И на самом деле им самим собой непросто. Да, но они никогда не выгружают это во внешний мир. Поэтому...
2: Только на близких иногда. Вот это.
5: Ну, мне кажется, это не его случай.
6: Сегодня собаку пнул.
5: Пнул, да?
6: Свою.
5: Вот, поэтому... И для того, чтобы было легче, нам нужно, с одной стороны, принять... С чем проще работать? С я идеалом. Начать думать о том, что все-таки я не обязана или не обязан быть во всем лучше других. Что на самом деле это... катастрофическая гордыня. И на самом деле все упирается в гордыню. Как только я перестаю думать, что я истина в последней инстанции, как только я перестаю думать, что я должна быть во всем лучше всех, как только я перестаю думать, что меня все должны обожать, не приходя в сознание, я становлюсь свободна от собственных ожиданий. Тогда я могу встретиться с тем, что я что-то делаю плохо, встретиться, что кто-то меня может не любить, абсолютно терпеть не мочь, что на самом деле отношения, которые выстраиваю, ну, меня могут разлюбить, в конце концов, и я не буду в ужасе, как он так мог со мной поступить. Потому что я понимаю, что все это может быть. Чем ниже у человека гордыня, тем спокойнее и свободнее он принимает реальность. И тогда он так себя не жрет. А если эго раздуто, если я во всем должен быть идеальный, и попробуй только в детстве, ты не прочитал стишок идеально или не принес, я вот про себя концерт музыкальный, попробуй бы я...
6: Опять во всем родители виноваты, да?
5: Конечно, конечно, конечно.
2: Вот.
5: Ну, не совсем пять.
2: Аннета, 20 лет, мы это правы.
6: Извините. Да, статус потерял. Дороже?
5: Ну, не в этом дело. То есть вот эта привычка во всем быть лучшим, и она встраивается. Дальше ты приходишь, куда бы ты ни пришел, и у тебя идея, которую ты ухватил, что ты должен быть лучше.
6: Так где вы таких людей находите? Я только вижу тем, которые...
2: Да, не, ну все...
6: Все такие
2: настроения. Не все, конечно. Есть нездоровые, мне кажется.
5: Это здоровые люди. Но они просто привыкли очень сильно стараться. Все отличники. Все те люди, у которых были высокие результаты.
6: Во всем классе два отличника было. Из выпуска 30 человек.
5: Ну, хорошо, ладно, я так поняла. Значит, тогда мы переходим в прямую...
6: К обычным людям, давайте.
5: К вам. Да. Посмотрите, пожалуйста, слушатели. Здесь стоит Лука, он совершенно обычный человек. Да? Правда, в Москве очень много радио? Мне кажется, нет. А спутник радио, это что, какое-то такое вот третьесортное? Нет,
6: так по-моему, первосортное.
5: А, дедушка помог.
6: Да? По блату,
5: да,
6: все.
5: По блату. Вот.
6: Кумовство.
5: Вот. Вот мы уже видим, что Лука не хочет работать там, где придется. А хочет, чтобы дедушка помогал ему работать.
6: Я не хотел, он сам по своей
7: прошел. По блату. Тяжелый путь.
5: Тяжелый путь прошел.
6: Здесь 10 этаж.
2: Слушай, вот я бы еще, знаешь, за этот... У нас такой...
5: Давайте будем честными.
2: Давай, да.
5: Будем честными. Если мы тут все стоим или сидим, то все равно мы с вами стремимся быть какими-то. Ну, иначе бы мы бы с вами этого ничего не делали. Ну,
6: точно.
5: Ну, это же жизнь.
2: Но там у гордыни у этой же, вот в чем сложность? У гордыни есть обратная сторона уныния. Вот это.
5: Конечно,
2: вот,
5: и
2: вот
5: да, это если бы,
6: так, подождите, мы здесь собрались, потому что мы все с гордыней?
5: Ну, в здоровой форме, да.
6: Конечно. В здоровой форме, да.
5: В здоровой форме, да. Потому что, а иначе, Ну как?
2: Выдохнула.
5: Ну, мы бы не смогли бы столько всего делать для того, чтобы продолжать актуально это
6: просто делать. Дома делать нечего.
2: Тогда что получается? Не надо от себя отставать, отмахиваться.
6: Ну и сильно не,
2: да. и не запариваться.
5: Ну, вот как, да. То есть если мы вообще откажемся от любых назиданий и каких-то требований к себе, то мы расслабимся, у нас вообще не будет результата. Если мы себя загоним чрезмерно, то мы будем обслуживать этот успех, а внутри у нас просто не будет оставаться.
6: О, я того же мнения, я за баланс.
5: Вот.
6: Что ты пиво попил, что ты спортзал?
2: Да.
6: Лень тебе, посиди ты.
5: Да, отдохни. Именно так.
4: То есть гордыня, но такая...
5: Ну, это не гордыня, это более-менее...
4: Тормозимые.
6: Все будет по чуть-чуть.
2: Не, ну гордыня...
6: Надо партию создавать.
2: Гордыня — это когда ящик надо выпить, понимаешь? Я выпью этот ящик.
6: Нет, это не таких. Это, да.
2: Или я бы... Не, я, знаешь, хотел зацепить. Вот это тоже ведь Лука сказал, вот эту шутку, там, значит, что все от родителей, родители во всем виноваты. И кажется, что это реально какая-то замкнутый круг, как бы все человечество не первородный грех одолевает, а неумение родителей как-то выстраивать отношения с детьми, и что потом все человечество вырастает несчастным.
6: Ты думаешь, наши дети тоже на нас будут?
2: Потому что каждый разговор...
5: Да? Обязательно, как бы мы ни старались. Понимаете, в чем дело? Мне...
6: Я из нее это выбью сейчас в 7 лет. Я, если что, не сразу ни в чем не виноват.
5: Знаете, мне кажется, что так устроена психика, особенно если психологически незрелый человек, что он, когда вырастает, все то, что у него получается хорошо, он это, присваивает это я.
2: Да.
5: Все то, что у него не получается, ему нужно выгрузить в кого-то. В кого можно выгрузить? Можно выгрузить начальника, родительская фигура, в государство, потому что это то, кто... Естественно, самый потрясающий вариант — это родители. Почему? Потому что действительно, когда мы были маленькие, мы от них очень сильно зависели. И у нас заряженность присутствует. Действительно, как бы мы ни старались, что-то делалось хорошо, что-то не очень хорошо. Но... Так устроена психика незрелого человека, что его внимание становится избирательным. Что он начинает вспоминать? Только то, что было не так. Угу. Увеличивает это все. Берет как какой-то такой...
6: Разве мозг не защищает от негативных моментов?
4: И наоборот... Это у незрелого.
5: Нет.
4: У зрелых все нормально.
5: Нет, у любых. А ребенок незрелый, если тяжелый травматический опыт, вы сейчас говорите о тяжелой травме, то там они не помнят. Но это совсем другое. А. Это когда тяжелая травма, там покрывающие воспоминания, которые не позволяют психике, чтобы не разрушиться, все это вспоминать. Но это тяжелая история. Ну, как вот, например, ПТСР, комплексный ПТСР. Если мы говорим про среднюю статистику, то в средней статистике ребенок помнит то, что с ним было. И очень часто помнит обостренно. И не всегда... Знаете, что интересно? Что мы можем нанести ребенку травму тем, что мы даже никогда не предположили.
2: Да,
5: что...
2: да.
5: Мы даже не это можем сам... представить. Да. Потому что ребенок так воспринимает. Поэтому все-таки жизнь и взрослый человек, и зрелый человек, он сейчас, мне кажется, опасность в том, что какой-то период психологии бурно развивалась, и вот немножко было много вбросов грубоватых вот этих вот, что все токсики, все абьюзеры, во всем виноваты родители. Это крайности. Крайности людей.
6: Женщины все пассивно-агрессивные.
5: Да, мужчины все там козлы.
2: Да.
5: Вот эти крайности – это признак пограничной организации личности, у которой жесткое расщепление. Либо идеал, либо ужас. Либо прекрасен, либо ужасен. Либо виноват, либо жертва.
6: Нам всем нужна терапия?
5: Нет.
6: Нет, а как понять, нужна или не нужна?
2: А, да, вот про детей. Вот это хорошее, значит, много тревожных мамочек и папочек беспокоятся о своем чаде. Когда он что-то, ну, не знаю, что вот он, например. Ну, типа, например, не ходит на улицу гулять там, или еще что-то. Значит, нужно вести к психологу.
6: Вот,
2: да. Ну, типа,
6: а нужно
2: у него какие-то родители решили, что у ребенка психологическая проблема. Вот тут тоже давай разберемся, когда есть патология, и вообще нужно ли идти к психологу, вести ребенка?
5: Ну, я не детский психолог, поэтому я, конечно, не могу так четко дифференцировать. Все-таки я со взрослыми работаю, поэтому мне не хотелось выходить за рамки своей компетенции. Но я скажу так, что если вы видите, что ребенок замкнутый, если вы видите, что есть проблемы в социализации, если вы видите, что много страхов, если вы видите, что ребенок вдруг по какой-то причине регрессирует на более ранний срок развития. Ну, например, все было хорошо, ребенок развивался, все было классно, вот ему 7 лет. И тут у вас родился второй ребенок, и вот где-нибудь там ребенку первому, там, не знаю, там, полтора года, и вдруг ваш 7-летний ребенок
2: берет начинает соску,
5: вести. Да. Да, мы имеем дело с регрессом.
2: Который... Соску, в смысле, в рот,
5: да,
2: а
5: да,
2: не
5: да.
2: просто с улицы.
6: Ну, ну не настолько.
2: Да.
5: Или начинает.
2: Нет, но мы... надо было пояснить.
5: Или НРС. мы уже имеем дело...
6: У папы.
5: Да, мы уже имеем дело с какой-то проблемой. А резкие какие-то страхи, тревоги...
6: Я уважаю тебя, человека.
2: Ну, короче,
5: надо обращаться, но правильным образом посмотреть, выбрать, обязательно спросить дипломы, обязательно посмотреть, какая у человека практика.
6: Сколько подписчиков в Инстаграм?
5: Нет.
6: Сейчас это обязательно?
5: Нет, нет. Никакой связи между публичностью человека, между его узнаваемостью и квалификацией нет никакой корреляции.
2: Аннет, можно навредить, если вы, значит, притащите ребенка к психологу, ну, типа, без нужды или что-то? И там начнут ему задавать какие-то вопросы.
5: Опытные психологи, если вы выберете правильного, хорошего психолога, вы не навредите. Максимум, что может быть, что ваша тревога была беспричинной, и психолог скажет, что у вашего ребенка все хорошо. Используются очень аккуратные диагностики в виде, например, разных тестов рисуночных, песочная терапия, профессиональные хорошие специалисты. Это всегда для ребенка очень комфортное времяпровождение. Они любят. Я, например, своего ребенка водила и одного, и второго. К психологам они длительное время ходили. Им это очень нравилось. Потому что профессиональный специалист... Во-первых, детские психологи идут очень добрые люди. Вот ну, не идут туда...
6: В отличие от взрослых.
5: Для взрослых психологов идут разные люди. Многие для того, чтобы решить свои вопросы. Ну, я могу сказать, что...
6: Унизить человека.
4: Утвердиться за счет чужих травм.
5: Нет.
2: Хорошо, что у меня такого нет, да?
6: Три дебила психолога.
2: Тебя никогда папка не любил.
6: Это ты психолог говорил.
5: Да.
6: Извините.
5: Да, не-не.
6: У нас синдром Торетта.
4: Они просто так ведут себя, что ли?
5: А мне кажется, классно.
4: Два подростка.
6: Я пораньше.
4: Всех психологов.
5: Дело в том, что действительно, вот то, что вы сказали, что элемент гуруизации очень опасная тенденция. Ну, вы сказали, что осуществить власть, правильно ваша фраза была?
6: Да,
5: ну,
6: да.
5: Вы сказали самоутвердиться, а я переведу.
6: Да. Гуруизация?
5: Да.
6: Я просто на каждую программу одно незнакомое слово записываю.
5: Хорошо, ну тогда у вас уже расширился ваш этот...
4: Я тоже не слышал такого. Мы вдвоем записываем. У нас Алеша все знает.
2: Но можно понять, что это гуруизация.
6: Гуруизация.
2: Гуру. Но типа гуру, кому-то поклоняешься, учитель, духовный учитель.
4: То есть ты человек, который не является гуру, ты из него делаешь...
2: Псевдомиссия. Такой, да.
5: И здесь опасность присутствует, потому как, к сожалению, то, что я сейчас вижу в публичном пространстве, есть такое скатывание, сползание, когда люди, называясь психологами, я не считаю их психологами, потому что профессиональный психолог никогда так делать не будет, начинают какую-то свою позицию предлагать как...
6: А вот нужно ли стать психологом? Сейчас очень популярно. 2 месяца курса закончилось?
5: 2 месяца нет.
6: За год?
5: Нет.
6: Высшее образование 5 лет?
5: Нет. Вот смотрите, длительная психология, обучение длительное. В идеале, это базовое, сначала бакалавриат, потом магистратура.
6: И только тогда можно принимать.
5: Это базовое. Это не всегда возможно. Есть люди, у которых базовое, педагогическое. Вот у меня педагогическое базовое. Я потом иду и поступаю на магистратуру психологическую. Уже
6: 2 года.
5: Два года. После этого поступаю на полтора года на клиническую психологию. Mm-hmm. Полтора года учусь, все в государственных
6: вузах. Но вот к этим, которые за 2 месяца закончили, лучше не ходить. Мне это важно.
2: Все, сейчас на новости. Сейчас на новости, да.
0: Словом по столу. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
8: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос... Почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
9: Доброе утро, отец Павел.
10: Я в эфире, да?
11: Меня зовут Латей.
12: Меня зовут Анна.
13: У меня есть к вам небольшой вопрос.
14: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
15: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
16: А где тут бродит жираф на озере Чат?
15: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Российские военнослужащие подняли флаги в освобожденных частях Константиновки ФДНР. На кадрах, которые есть в распоряжении РИА Новости, запечатлены военнослужащие полка 1194-й российской группировки войск Южное. Министерство обороны сегодня сообщило об установлении контроля над восточной частью города. Российские войска вышли на северо-восточные окраины. В юго-западной части Константиновки на территории металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника. Штурмовые подразделения также успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка. В парламенте Италии приняли резолюцию, в которой допускается снятие санкций с Россией после завершения украинского конфликта. Документ был вынесен на голосование после выступления премьер-министра Джорджи Мелони в преддверии саммита ЕС, который пройдет 18-19 июня. Согласно документу, правительство страны уполномочено работать на всех площадках над справедливым и прочным миром на Украине при полном уважении ее суверенитета и независимости. При этом поэтапное снятие санкций предлагается использовать в качестве рычага переговоров. Мелони выступила за диалог с Москвой в целях сохранения у Европы роли в процессе урегулирования украинского кризиса. США до 18 декабря продлили лицензию на операции с российскими банками, Центробанком и Национальным клиринговым центром для сделок в атомной энергетике. Также до 18 декабря будет действовать разрешение на операции, связанные с морской транспортировкой нефти с Сахалин-2 в Японию, сообщает американский Минфин. Сегодня же в американском Минфине объявили о введении санкций в отношении кубинской государственной нефтегазовой компании КУПЭТ. Штаты в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на остров, а также объявил чрезвычайное положение в связи с угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила и без того тяжелый дефицит топлива на Кубе. ООН: нет денег на помощь Уганде в борьбе с Эболой. Об этом заявил представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжарик. По его словам, команда ООН вместе с гуманитарными партнерами обращаются с призывом о выделении до августа 16 миллионов долларов для реагирования на вспышку заболевания. Уже мобилизовано 3 миллиона долларов. Дюжарик добавил, что Всемирная продовольственная программа ООН поставила 33 тонны гуманитарной помощи в город Буния в Демократической Республике Конго, где также фиксируется распространение лихорадки. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Словом по столу.
6: Все странно, что мать отсюда в Москве.
2: Сказали тебе, кстати.
6: Все сказали, все поржали, но все вырезали.
2: Так, продолжаем наш сегодня мужской клуб. Мужчины прильнули просто все 100% внимание Анетте Орловой.
6: Все со своими травмами.
2: Психолог, да, потому что у каждого есть, но каждый что-то этот, и поэтому все...
6: Но мы на самовыводе.
2: Молчат.
4: Нет, у нас один человек только каминг-аут сделал.
6: Кто?
4: Алеша.
2: Почему?
4: Ну, потому что ты был Алексеем, стал Алешей. Это каминг-аут.
2: Да я всю жизнь был Алешей. Меня жена всю жизнь называла Алеша. Мама всю жизнь называла Алешей.
4: Ты из семьи, как
2: ну, что ты?
6: Просто 20 лет жил не под своим
2: именем. И что? И что? Еще 20.
4: Ты преобразился, ты сейчас раскрылся.
2: А и бабушка, а вторая бабушка меня Ленчиком называла, например. Ну так что теперь? Что?
4: Я тоже почему-то... дома какие-то
2: бурсы. Мне кажется, так сказать, тебя это почему-то волнует. Нет. Давай поговорим
4: давай
2: об этом.
4: Поговорим об этом.
2: Давай.
5: А скажи, как тебе мама относилась?
4: Хорошо.
6: А твоя?
4: Все хорошо.
6: Все мама.
5: Ну просто ты, Костя, знаешь, я сейчас так слушала, это очень похоже, что такой ты любимый сынок, да, и любимый
2: мальчик. Я один, да.
5: Ну вот, поэтому для тебя весь мир — это женщины, которые тебя всю жизнь обожали. Еще ты красивый, тебя всю жизнь обожают.
4: Она в каково.
5: Ребят, его просто все называют Алеша, кто любит, а так как его любят все...
6: А мы с Петром гадкие утенки.
4: Далеко не все.
5: Мальчики его не любят, и слава богу.
2: Ну, мальчики. Может, нет, почему на самом деле мальчики тоже меня об этом? Ну, у меня друзей всегда много было, все хотели со мной дружить. Вот, видишь, это я, потому что... Вот он.
5: Все буквально понял. Ты сказал, мальчики тебя не любят, это хорошо. Ты сказал, нет, почему, и они меня любят. А потом говорит, идеал я у него. Видишь, его все должны любить.
2: Именно так. И когда тебя не любят или пишут плохой комментарий, конечно...
5: Ты тоже расстраиваешься.
2: Ну, не то чтобы там, я уже привык.
5: Я тоже расстраиваюсь.
2: Я привык.
6: В целом. Открой комменты.
2: Ну, нет.
5: Я тоже расстраиваюсь. Ну, на секунду, а потом я радуюсь. Когда-то мне Андрюша Малахов сказал, для меня это были такие важные слова, он про другое кому-то говорил, но я это услышала на эфире. Он сказал, популярность – это определенный баланс между восхищением и ненавистью. Если этого баланса нет,
2: формула.
5: То не получится популярность.
2: Хорошая формула.
6: Да. Да. Вообще, самая приятная популярность – это подрывать пятую дочь.
2: Да, совершенно. И я от этого кайфую. То есть я кайфую от того, что кто-то выражает эмоции чрезмерно.
6: Открой комментарий.
2: Если бы написал неинтересно, там, я бы, может быть, расстроился, когда кто-то... Так, значит, погнали.
4: Ищет негатив.
2: Да, в том числе эмоции, конечно, эмоции. Несколько, значит, футболян. Во-первых, сегодня у нас мужской клуб, поэтому несколько мужских тем.
5: Давай, отлично, я с удовольствием.
2: Значит, сегодня стартует чемпионат мира по футболу. Первая игра состоится на стадионе Ацтека в Мехико. В 10 часов можно будет посмотреть. Вообще неудобный для нас чемпионат
6: по
2: мира.
6: По трем странам раскидали.
2: Да, США, Мексика, Канада. И для нас неудобно, потому что это другие часовые пояса.
6: Утром еще часто.
4: Ну, пойдешь в 7 утра в паб. Ты в 7 встал, посмотрел. Дома ты можешь проснуться. А в 3 часа ночи?
6: В 3 часа ночи нормально.
4: Каждый день. А, это у тебя с твоим режимом.
2: Нет, в три тяжеловато.
4: У меня, наоборот, в 7 у меня я уже час как не сплю, поэтому в 7 я уже даже свободен.
2: Вот, короче говоря, тут ученые по этому поводу тоже провели исследование, выяснили, что просмотр матчей положительно влияет на самочувствие зрителей, фанатов.
5: Мужчин.
2: Да, в смысле те, кто увлекается футболом, и женщины тоже. Значит, продолжительное сидение за телевизором не всегда связано с лишь негативными последствиями. Ссылаются на научную работу, согласно которой зрители спортивных трансляций в среднем счастливее тех, у кого нет никакого хобби.
5: Конечно.
2: Но, типа, если хоть что-то ты это, то это...
5: Это легко объяснить. Учитывая, что для мальчика всю свою жизнь очень важно играть какой-то групповой вид спорта. Почему? Потому что еще в архаичные времена...
2: Я хотел пошутить, что жена часто бывает против, да, но...
4: Я хотел добавить, что с годами эти виды спорта
2: меняются. Да, но мы об одном и том же, да.
4: Групповыми,
2: но...
4: менее групповыми.
2: Да. Так.
5: Ну, все равно, если мы говорим про мужчин, которым до 30 лет, особенно до 30 лет, то в первую очередь их задача... Ну, такая прям архаичная. Это вместе с другими мужчинами выйти на охоту и поймать того самого, грубо говоря, кабана, которого они притащат в свою берлогу. Понятно, что мы сильно продвинулись социально, но все равно вот этот механизм, быстрое взаимодействие с другими мужчинами для того, чтобы получить общую цель. И самое главное, интересно, что мужчины способны на самопожертвование ради общего дела. Вот женщины на самопожертвование в этом контексте не способны. Почему? Потому что она должна продолжить... вот мужчина ей передает свой ген, она... Ребенок рожает, она должна его вырастить. Поэтому ни на какие жертвы она не способна. Мужчина для того, чтобы в целом все выжили, готов идти даже на жертвы. Поэтому...
4: То есть мы лучше.
5: Безусловно, приходя к вам, я, конечно же, скажу «да».
4: Очевидно.
5: Но, сидя на секции женского лидерства, я бы сказала, что не лучше, а просто мы другие.
4: Ну, честнее, мы как Россия, понимаете? Мы когда говорим о других народах...
2: Родительская, как ты говорила, родительская...
4: Мы переживаем, вот в Армении выборы, мы переживаем за армян, как же они там будут без газа. Как же европейцы там будут, мы все время за других.
5: Не, ну Россия, на минуточку.
4: Мы такие,
5: это женский архетип.
4: Это и есть Россия.
5: Россия – это женский архетип. Столько выдержать, столько вынести. Мы же равнина, огромная равнина. Это пространство. Поэтому, извините, пожалуйста, сыновья Родины. Родина все-таки...
6: Пора немножко
5: Родина-мать. Родина-мать.
4: О самопожертвовании.
5: А вы готовы пожертвовать собой ради того, чтобы родина-мать продолжилась. Все, фотографируйте, пожалуйста. Он готов.
4: Вот почему мужчина лучше женщины.
6: Такой значок будет. сделать.
2: Да, да.
5: Да. Кстати говоря, красивый профиль.
2: Да, красивый, красивый.
5: И вот это все брать, вот
6: так. Ну, купюру вы какую-нибудь.
2: Он знает об этом, понимаешь? Ну,
5: поэтому поворачивается профиль.
2: Совершенно верно, да.
5: Вообще, вот хочу сказать, что действительно благородный профиль. Да. Ну, камере не к нам же.
4: Я здесь один такой, к сожалению.
2: Да, да, это да. Благородный. Да. Значит, еще с хорошая история про то, что...
4: Спасибо за теплое слово.
5: Ну, это правда.
2: Про...
5: Кстати говоря, вот то, что хотела сказать. Мужчины очень обделены комплиментами. В нашей культуре не принято. У нас девочки все ждут, что только мужчины будут ее восхищаться. А я всегда говорю девчонкам, девочки, мужчины точно так же нуждаются в том, чтобы им тоже сказали доброе слово. Не жадничайте, говорите. Вопрос в другом, что нужно говорить правду. Не пришел, сел там на свидание и выписываешь комплименты искусственные, лживые. Это все поймут. А если действительно в человеке что-то красиво или красиво... Да, в любом чике, неважно, всегда есть очень красивое что-то. В каждом есть свет. Если ты его можешь увидеть, не надо сжаться. Говорите людям, вот, ну, это классно. Не вот надо бояться.
6: Не вырежьте, пожалуйста.
10: Возьмем канал.
5: Ну, это правда, это классно. Говорите, пожалуйста. И ребята, кстати, настолько благодарны. Когда они, кстати говоря, вам, мужчинам, тяжелее принимать комплименты, особенно от женщин. Но сами мужчины, например, себя хвалить могут очень хорошо. В психологии мужчины самопохвала – это очень доступная речевая стратегия. Но принять комплимент им сложнее.
6: Нормально.
4: Видите, и в этом мы лучше.
5: Во всем.
2: Мы скромнее, типа, да?
4: Мы еще скромные, комплименты не хотим принимать.
6: Зато 2-3 комплимента скажешь.
2: А послушай, ведь это же не скромность, это же разговор не про скромность. То есть ты чувствуешь себя действительно неуютно. И я, в общем-то, понимаю, почему мы начали с этого, да, с этих архетипов, которые...
10: Ты такой красивый.
2: Спасибо.
5: После всего того, что между вами было, он готов принять.
6: Между вами ничего не было.
2: Почему, Аннет? Это же не про скромность.
5: Ладно, вы тебе поверили, да.
2: Это же не про скромность. Про что-то...
5: Что такое скромность? Это отдельная история, да, это какой-то механизм, который позволяет нам не сталкиваться со своим стыдом. Поэтому скромность — это определенная стратегия поведения. То есть мы говорим, что когда говорят комплимент, очень часто испытываем внутренний стыд, внутреннюю неловкость. Почему? Потому что несколько может быть причин. Первое, я внутренне не чувствую, что это моя сильная сторона, и мне очень страшно становится. Вторая причина. Человек, который говорит мне комплимент, он сокращает со мной дистанцию. Готов ли я на это сокращение, потому что мне же надо чем-то ответить, а я, может быть, не готов совершенно.
2: Не хочу, да.
5: Или не хочу.
4: Готов, но не хочу.
6: Не сегодня.
4: Вот у меня постоянно.
2: Вот, вот это готов, но не хочу тоже.
5: Да, готов, но не хочу, это говорит чисто мужская стратегия. Не надо сомневаться в моей функциональной способности, просто для этого мне нужны особые условия.
4: Давайте вам пример приведу в своей жизни. Вот у меня, я, в отличие от ребят, не женатый, у меня, ну, часто какие-то с женщинами взаимоотношения. Если она делает мне шаг навстречу, по-доброму как-то ко мне относится, хорошо, я прям сразу до свидания, что-то тут я...
6: Ну, а если она бисексуального
4: подтекста? Если она наоборот, как бы...
5: Если она вас отшивает?
4: Да.
2: Без обид.
5: А почему, знаете?
4: Вот нет, второе понятно почему, а вот первое мне непонятно. Вроде как она с добротой же даже, и даже прям как-то совсем. А я так думаю, что нам не надо вообще вот это вот.
5: Да.
4: Я потом должен буду.
5: Ну, конечно, вы уже ответили. Дело в том, что если есть представление о том, что женщина хочет тебя поглотить, то есть нужно поглотить.
2: Каждый второй. В плохом смысле слова.
5: В плохом смысле слова. В плохом смысле слова. То стратегия мужчины будет это избегание любых ситуаций, в которых женщина может этот захват осуществить. Вот это доброе отношение, то, о чем вы говорите, каким-то образом вам напоминает материнскую фигуру. И у вас отсекается сексуальное влечение. Только потому, что у вас есть какая-то вот своя там история. Мы не пойдем туда,
4: вот
5: глубоко.
4: Что,
5: мы не
6: кстати, не у всех, а у многих, многие наоборот ищут вот эту материнскую
4: фигуру.
5: В вашем случае это так. В вашем случае это так. Потому что, возможно, усталость была от чего-то, ну, хочется вот эту дистанцию. Окей. А если мы говорим
4: Кровюшки не попили.
5: Да, да. У других мужчин, это все мы разные. Наоборот, есть потребность, чтобы 80% было вот того, что она недоступна, 80%. Но 20% должно быть именно той заботы, которая обеспечит ему тот позитив, ради которого можно преодолевать. Поэтому как раз...
4: Вот золотые...
5: А, ну, так естественно. Потому что либо одно, либо второе. В одном случае вы же не мазохист, чтобы вас постоянно прессовали, а вы любили. Нет.
6: Но вам... знаю и таких.
5: Ну, конечно, мы знаем таких. Но это не этот случай. Да, это нет случая. Если нету хорошего, то зачем терпеть вот эту дистанцию? Если слишком много хорошего, ну, представьте, нам с вами выдадут бадью тирамису.
2: Да.
5: И скажут, ешь, пока не закончится.
4: Нет, даже, не даже бадья, там даже вот я так... В общем, ну ладно.
5: Это... Ну, это баланс.
4: Отлично, что рассказали, да. Потому что действительно вы абсолютно правы, потому что награда какая-то нужна.
5: Конечно.
4: И, кстати, я скажу по своей памяти, вот опять же, вспоминаю своих бывших жен.
5: Ну, их же четверо.
6: Они живы.
4: Вот, и я помню, как меня вдохновляло, когда они искренне мне говорили, что я там молодец сам.
5: Да.
4: Это было бы супер важно. Хотя я вообще довольно суровый парень.
6: А если дочь?
4: Дочь.
5: Нет, дочери можно
4: все. Дочь, кстати.
5: Дочери можно все там.
4: Дочь в этом смысле молодец. Дочь крайне редко папе проявляет какие-то...
5: Ну, вы же ее обожаете.
6: Конечно.
5: Нет, а тут понятно почему. Потому что дочь — это идеализированная
2: женщина.
5: Внутренняя анима мужчины. В каждом человеке есть и мужское, и женское. Вот та анима внутри, вскрытая в глубине нашего бессознательного. У женщины это анимус. Вот эта душа,

0: Я бы вот так оборонялся. Нельзя, ать, убери. Разговаривал человек.
1: Не, у меня все просто. Каждому психологу нужен психиатр.
2: Не знаем, кто муж по профессии.
0: Да, кстати, вы же еще должны обязаны по...
1: Мы ходим ко всем, да. Кому надо, ко всем ходим, но я думаю, что...
0: А мужа отправляете?
1: Он не ходит.
0: Ну, как?
2: Зачем?
3: Да. Деньги тратить.
1: Мне кажется, у него слишком много психологии в жизни. Конечно. Но знаете, мне кажется, что с годами, когда ты достаточно долго живешь с человеком, в общем-то, его профессия тебя мало беспокоит. Да. Но вот он сюда провожал меня и говорит, так, пойду-ка я с тобой, может быть, поснимаю тебя. Я говорю, можешь мне вот тут дать возможность ребятам просто посмеяться? Угу. Ну ладно, говорит, иди.
0: Спасибо.
3: Не, ну это интересно просто. Но ты же видишь, когда какие-то моменты там, вот, ну там, не знаю, что-то, оп, у него такое поведение.
1: Да нет у нас ничего идеального. Слушайте, кто рассказывает, что кто-то живет идеально, никакие дипломы тебе ничего не обеспечат. Так же, как и у всех. У нас вообще был период развода. Мы расходились, там, достаточно определенный период не жили вместе. Слушай, ничего нет нигде идеального. Я всегда говорю, что, Костя, давай вот коридор, вот тут конфеты. Когда будут приходить дети твои, которые... Я всем раздам по конфетам. Вот и все.
2: Я думал, что коридор, там двери.
1: Я так не говорю. Нет, вообще самоотвод... Самоотвод – дело обоюдное, и каждый человек на любом этапе жизни может его взять.
2: Вопрос.
1: Но... У нас есть ответственность за наших детей, поэтому если даже брак завершается, хотя не хотелось бы, но если он завершается, задача обоих людей – это сохранить хорошие отношения, чтобы дети могли иметь обоих родителей.
2: Ну ладно. Ну вопрос у меня был такой. У вас есть какой-нибудь блокнотик, куда вы записываете? Так, посмотрели, Костя?
1: Нет.
3: Да все тут, блокнотик.
1: Я ничего вообще ни за кем не слежу.
2: А потом раз, интересно же посмотреть, заметить.
3: Динамика.
0: А что надо? Камеры с искусственным интеллектом.
2: Что
1: знаете,
2: уже видите?
1: Знаете, прикол был. Мой муж говорил про меня и всем рассказывает, и сейчас так говорит. У меня про жену есть одна пословица. Что муж не сделает, то и хорошо.
2: Не знаю, полотенце бросил на пол.
1: Да ну, вообще, смеетесь?
2: Тогда записали. Интересно.
1: У меня няня есть для этого. Потому что няня, дети выросли, няня осталась. То
0: для
1: есть,
0: мужа?
1: Няня, для меня. А. Просто если няня меня не соберет, да. Ну нет, это няня, а не помощница. Там только я одна осталась младенцем. Потому что я люблю работать, я люблю свою там, профессию, я люблю учиться постоянно. Поэтому это кажется, что кто-то где-то живет идеально. На самом деле никто не живет идеально. И в любой семье, любая профессия... Вы знаете, вот как часто психиатры...
0: Только Петр живет идеально.
3: Один.
1: Да. Ну, многие люди сейчас предпочитают жить одним, чтобы не сталкиваться с трудностями. Потому что одному жить во многом проще. Ну, грустно.
2: Соседи там
3: большие. Это тоже такая тема ответственности. Сейчас многие устали от ответственности, как будто бы. Вот я по знакомым тоже своим сужу. Они там многие не признаются, потому что, типа, надо быть ответственным, да, все под контролем. Но многие устали.
1: Ну, гиперконтроль сегодня это защитный механизм, а в конце концов от него все истощаются. Поэтому мне кажется, что у вас нужен баланс.
2: Попробовать.
3: Гиперконтроль. Значит, про пионерские лагеря давайте поговорим, в смысле про детские. Сергей Кравцов сказал, что теперь вожатых будут набирать по-новому, теперь обязательно должен учитываться педагогический опыт.
1: Это очень важно. Это очень важно.
3: С одной стороны, Аннет, с другой стороны, вот я много времени провел в лагерях, с мая по сентябрь.
0: 43-го.
3: Значит, но много-много. И разные у меня случаи всякие были смешные. У нас, например, вожатая водила мальчиков к себе. Меня не повела, так сказать. Для меня это до сих пор травма. Совершенно верно.
1: Мальчиков?
3: А тех мальчиков, да. Но она была там ей 20, может быть, 20.
2: Был.
3: Один, да.
1: А вам
3: а парням
1: было?
3: Лет по... Ну, я, мне было 12, а парням остальным было по 15-16, наверное.
1: Кошмар.
3: Да. И они были, конечно, счастливчики для... Ну, это герои.
0: Герои смены, конечно, они. И встречали всем отрядом.
3: Да. Хлопали, стоя.
0: Не, ну, это, а она просто не вывешивала? Ладно, это из других трагедий.
2: Нет, может быть, они просто разговаривали там.
0: Наверняка.
3: Да нет, конечно. Но и разговаривали, наверное, нет, тоже.
1: Так, как педагогический стаж влияет на
3: нет,
1: то,
3: я к тому,
1: как бы их хлопали?
3: Я про другое хотел поговорить. Это просто, ну, у меня много...
0: Она разных водила за смену?
3: Разных.
2: Как они на самом деле вожатые.
3: Ну, трех, да, там на самом деле, но не важно. Но это была одна смена за 18 лет.
0: А мне кажется, по твоим рассказам сейчас то и расследование можно провести.
3: Ну, уже
0: тяжело вы...
3: Это был как 93-й год, может быть, какой-то.
0: Как звали твой вожатый?
3: Не помню даже, как
1: это звали. Видишь, он какой честный.
0: Насколько обиделся.
1: Но помню, что было трое.
3: Да.
1: Это как звали?
3: Потому что они герои были, конечно, да. Да нет.
2: Тут другое, а ты-то не герой.
3: А я не... Нет.
1: Ему 12 было.
3: У меня дети просто едут в лагерь.

0: Либо, значит, кто-то тревожится по поводу лагеря, потому что первый раз у них такой первый опыт. И, в принципе, это такая тема, действительно, отправить лагерь для родителей...
1: Это непросто.
0: Непросто, да, непросто. Вот тут что-то мы посоветовать можем.
1: И мне кажется, что педагогический опыт – это важно, на самом деле. Я не знаю, что советовать, скажу только одно, что главное – это сказать ребенку, что если что-то ему не нравится, чтобы да, он обязательно всегда, сообщил. Да.
2: Всегда же специалистов и набирать.
0: Не.
1: Но я могу сказать, что по поводу... Ну, вряд ли это кого-то успокоит, но уже во взрослом возрасте часто приходится перерабатывать тот травматический опыт, который был в лагере. Потому что там детей много, и вот там самое главное, это чтобы ребенок не оказался выброшен из среды. Чтобы не получилось, что ситуация буллинга, ситуация, когда смехаются. Вот это важный момент.
0: Я своим тоже говорил, и говорил, что у нас в Говоре тоже были ребята, кто не вывозил лагерь.
1: Да.
0: Просто ему реально сложно.
1: Да.
0: Мне, например, я кайфовал, поэтому лучшие года просто.
2: Я один раз был, но было прикольно.
1: Я ни разу не была в лагере, но мне очень хотелось, но меня не пускали родители.
2: Я бы дочку тоже не отпустил.
0: Но кто-то не вывозил.
1: Ну, папа тоже так говорил.
0: Я тоже со второго класса.
1: Я очень хотела.
0: И сам ездил, это классное время.
3: На море ездил.
0: У меня в Сочи, я первый раз там увидел.
3: В Крым ездил.
1: По-хорошему вам
0: женскую. Я там первый раз увидел женскую грудь. Да. Поцеловался в лагере первый раз.
3: Это вообще, да.
1: Огонь.
3: Я даже был сейчас в Бердянске на этом месте.
0: Я в Сочи заезжал ровно туда же.
1: А говорят, вы всегда не сентиментальны.
3: Ой, это еще не. Я помню, когда мы сидели с девушкой «Обрыв», там звезды.
2: Он помнит, в детском саду ты колготки показывал.
0: Не, любовь у меня была светлая.
2: Любовь, да, была.
0: Конечно. Нищая, безответная. Я поэтому и помню.
3: Да когда-то она вся такая, в общем, довольно.
0: Да нет, она выбрала это других. Она выбрала это другого, понимаешь, что в детском саду. Вот в чем беда.
3: А ты с детского сада травмирован?
0: Да.
1: А, поэтому Алеша.
3: Пытаешься вернуться на тот горшок.
1: Да, регресс, да. Алешу выбирали, чтобы все время выбирали Алешу.
0: Не, а меня и так выбирали. То есть я сидел, ну ладно, и не будем о себе обо мне.
1: Да.
0: Действительно. Я единственный, кто умел читать в детском саду, и поэтому мне давали книжки.
1: Вот обожаю.
0: И они все сидели, слушали, а я читал книжку.
1: Сейчас самое. Все продолжается.
0: Ничего не меняется в этом смысле. Поэтому Алешу. Значит, МРТ показала, почему некоторые люди устойчивее...
2: Не слишком резкий переход.
0: К психологическому стрессу. Ничего такого, короче говоря, формула Толстого по Карениной. Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Короче говоря, те, кто менее стрессоустойчив, у них, у каждого свой особенный механизм. То есть тот, кто в большей степени стрессоустойчив, у них одни механизмы работают в головушке, а тот,
1: это
0: кто менее...
1: Это отклонение от средней нормы, да.
0: Тык-тык-тык,
1: да.
0: у каждого как есть будто бы свое.
1: Свое, индивидуальное.
0: Но выясняется, что стрессоустойчивость можно натренировать.
1: Конечно. Стрессоустойчивость можно натренировать, поэтому есть такая профессия, как спортивные психологи, которые специальным образом готовят людей для... Есть военные психологи, которые способны перерабатывать тяжелейшие психологические травмы, и люди становятся гораздо более устойчивыми. Я могу тебе сказать, вот банально упражнение, которое когда-то нас тренировали. Ты, например, и я садимся друг напротив друга. И на протяжении 9 часов, это мой опыт, когда нас тренировали, 9 часов, вот мы наверное, с Петром лучше, мы смотрим друг на друга.
3: Многие женщины говорят.
1: Хорошо, да.
2: Мы просто друг на друга. Он часто слушает эту фразу.
1: Еще раз, запишите это в ту же копилочку себе. Мы смотрим друг на друга.
2: 9 часов.
1: При этом наши зрачки не должны двинуться. То есть и вы, и я... не голова, сейчас головой двинули.
3: Нет,
1: даже зрачок.
3: Я не подписывался под это во-первых.
1: Ну, я только рассказываю.
3: Нет, короче, где
0: он? Давай со мной. Это
2: 9 часов.
3: Я сказал, что я буду.
0: Да, но.
1: Значит, мы с тобой смотрим, но нужно, чтобы на одном уровне, вот как, да, и, соответственно, мы с тобой не должны двигать зрачками, мы вдруг, значит, при этом у нас не должно двигаться лицо, не должны быть изменения, у нас должно быть ровное дыхание, и мы друг на друга смотрим. 9 часов, ну, мы тренировались, можно 5 минут даже трудно. Дальше, в этот момент, когда, например, у тебя сдвигается зрачок, я говорю, стоп, у тебя сдвинулся зрачок.
2: Не даешь
1: И мы заново начинаем. И так
0: для
1: друг
0: чего?
1: Друг. Движение зрачка это реакция наша на эмоциональные.
2: 9 часов ты же моргнешь в любом случае.
1: Моргать можно.
0: Можно.
1: Моргать можно,
0: отводить взгляд.
1: Глотать можно, дышать можно. Нельзя двигать зрачком. Ну, не надо 9. Мы 9 сидели. А так это.
2: А вы к чему готовились?
1: Неважно. 5-10 минут.
3: К допросу.
1: Нет. 5-10 минут вот так ты посиди. Значит, а что хочется? Хочется дергаться. Да. Зрачок начинает бегать. Но оказывается, вот когда мы тренировались, вы знаете, мы когда отсидели с этим человеком 15 минут, проходит время, и он говорит: слушай, у меня такое ощущение, что мы с тобой прожили лет 20 в браке. Конечно. Потому что вот это движение глаз. Но мы тренировали друг друга. А вот, пожалуйста, это стрессоустойчивость. А дальше ты можешь дышать и смотреть, чтобы твое дыхание было спокойно.
3: А через 9 часов какие чувства?
1: Вообще отлично. Это одно из упражнений. Упражнений может быть гораздо больше.
0: Йога какая-то такая.
1: Но это не совсем йога. Или, например, ты сидишь с человеком, и ты представляешь, что он поворачивает голову, и говоришь: поверни голову направо. Если ему хочется повернуть, он поворачивает. А если не хочется... Он не поворачивает. Ты тренируешь свою способность влияния на другого человека. Он реагирует. Вы не специально сопротивляетесь друг другу, чтобы мешаться. Вы как бы напарники. И он отслеживает. Ты говоришь так, что ему хочется это сделать или нет. Для того, чтобы хотелось, надо представить. То есть если я смогу создать картинку и видеть, что Петр поворачивает голову, и скажу голосом, когда я... Да. Он повернет, потому что у него не будет внутреннего сопротивления.
0: Чтобы показать тебе красивый профиль.
1: Да. Вот он. Поэтому натренировать можно очень много всего. Начиная от практик дыхания, потому что есть специальные практики, которые помогают бойцам в сложной ситуации справиться с боевой апатией. Или наоборот, с возбуждением. То есть это тоже много всего, что может натренировать стрессоустойчивость. Но мы должны помнить, что если при этом постоянно человек будет находиться в стрессе, хронический стресс хуже острого, и через какой это время он истощится. И тогда, если вначале у него получалось, потом уже это будет уже совсем другая проблема.
0: Всё, пора заканчивать. Но сегодня познавательный какой-то мужской клуб у нас
3: 9
0: был.
3: Часов.
0: Да.
3: В глаза. Вы мне, кстати, даже не сказали, что нельзя головой шевелить, что не дошли до этого, а уже меня отругали.
0: Анетта Орлова сегодня была в «Словом по столу». Анетта, спасибо большое.
3: Спасибо, что смотрите нашу интеллектуальную программу.
4: Узнать за 90 секунд. Долголетие – одна из визитных карточек Японии. По данным ВОЗ, в этой стране живут в среднем до 85 лет, а количество людей старше века подобралось к знаковой отметке в 100 тысяч. И дело тут не только в регулярном употреблении полезных морепродуктов и рыбы, а также популярности растительной пищи. Есть ряд правил, которые неукоснительно соблюдаются. В случае превышения нормы по весу японцам оказывают специальную медицинскую поддержку и при необходимости лечат. В общественных местах строго запрещено курить. Штраф за нарушение доходит до 50 тысяч йен. Простуженные люди в обязательном порядке носят маски, чтобы не заразить окружающих. Физическая активность для представителей старшего поколения в Японии давно стала обыденной. Мода на коллективную ходьбу и утренние гимнастики не ослабевает десятилетиями. Жители островов редко меняют работу и разводятся. Больше всего они ценят стабильность. Сохранить память и способность ясно мыслить до преклонных лет удается большинству японцев. Помимо правильного питания и борьбы со стрессами, они считают критически важным сохранять социальную активность и социальные связи. Именно поэтому клубы по интересам здесь измеряются десятками тысяч. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 21 час, в Ижевске 22, в Бишкеке полночь. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Пятилетний ребенок ранен в Климовском районе Брянской области. Россия повысила ввозные пошлины на пальмовое масло из недружественных стран. Трамп отменил бомбардировки Ирана из-за скорого достижения сделки. Подробности далее. Пятилетний ребенок ранен в Климовском районе Брянской области в результате атаки украинского FPV-дрона. Мальчик просто гулял во дворе. Медики оказали ему помощь. Он госпитализирован, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По данным Минобороны, средства ПВО уничтожили 67 беспилотных аппаратов ВСУ над территорией России. В течение дня были атакованы Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Тульская области и Московский регион. Российские военнослужащие подняли флаги в освобожденных частях Константиновки в ДНР. На кадрах, которые есть у РИА Новости, запечатлены военнослужащие полка 1194-й российской группировки войск «Южная». Министерство обороны сегодня сообщило об установлении контроля над восточной частью Константиновки. Российские войска вышли на северо-восточные окраины города, в юго-западной части и на территории металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника. Правительство России повысило ввозные пошлины на пальмовое масло из недружественных стран до 35%. Исключение сделано только для Венгрии и Словакии, сообщает Минсельхоз. Ранее размер ставки пошлин на данную продукцию составлял до 5%. Замминистра сельского хозяйства Максим Боровой отмечает, что решение не окажет влияния на стоимость готовой продукции, так как рынок сбалансирован за счет отечественного производства жиров и поставок из дружественных стран. Президент США Дональд Трамп отменил запланированные бомбардировки Ирана из-за скорого достижения сделки. По словам американского лидера, итоговые пункты соглашения утвердили все участвующие стороны – США, Израиль и другие страны. Штаты сохранят морскую блокаду Ирана до достижения сделки. Трамп пообещал вскоре объявить место и время подписания соглашения с Ираном. Иран, между тем, предостерегает США от угроз нефтяной инфраструктуре страны. В противном случае никто не сможет экспортировать энергоресурсы, заявил командующий Центральным штабом вооруженных сил страны Хатам Аль-Анбия Али Абдуллахи. Он также отметил, что противоречивые заявления США с одной стороны о переговорах, а с другой о планах ударов являются основным фактором нестабильности в регионе и угрожают мировой торговле и экономике. Главная фан-зона чемпионата мира по футболу в Мехико будет открыта для зрителей, несмотря на протесты педагогов. Об этом объявила президент страны Клаудия Шейнбаум. Она добавила, что правительство внесло предложение лидерам профсоюза учителей по решению их социальных, зарплатных и пенсионных вопросов. В Мехико уже через час состоится первый матч национальной сборной против команды ЮАР. Он откроет чемпионат мира по футболу. Палаточный лагерь, организованный Национальным координационным комитетом работников образования, занимает несколько улиц исторического центра столицы рядом с Национальным дворцом, где должна открыться главная фан-зона чемпионата мира. Это все. К данной минуте еще больше новостей ищите в канале Радио Спутник Макс. Следующий выпуск через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Час Островского.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник» священник Павел Островский. Программа «Час Островского», в которой я отвечаю на ваши вопросы. Звоните по телефону +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912, а также пишите свои вопросы в соцсети «Радио Спутник», в моей соцсети, я вам отвечу. Вот очень важный вопрос пришел от Алины. Отец Павел, после просмотра вашего диалога с нейробиологом Алипов, у него фамилия, я стал изучать вопросы свободной воли. Я прочитал Ричарда Докинза и Роберта Сапольски и перестал верить. Я сама биолог. Мне было очень страшно, молилась, но не получила ответа. Теперь не знаю, как жить дальше. Ну, Алина, видите ли, Странно, что вы перестали верить от прочтения трудов нейробиологов, потому что биология, как и прочие другие естественные науки, она объясняет процессы, отвечающие на вопросы «как?», «как?», «что?» происходит, да? Но не отвечает на вопросы «почему?». Ведь когда мы говорим про свободную волю, это как раз вопрос «почему?», но не «как?». Объясню. Есть гигантский пробел, если с точки зрения науки, когда мы говорим про сознание человека. То есть откуда появляется сознание человека, мы этого не знаем. И вообще вопрос души, он является исключительно вопросом веры. То есть если есть душа, то душа является оператором, да, и, соответственно, мозг наш и весь остальной организм, он выполняет веление души. А мозг, соответственно, оперирует. И поэтому, когда любой там нейробиолог и тому подобное будет что-либо исследовать, он будет видеть определенные процессы, и вполне может сложиться такое мнение, да, что как бы эти, то есть получается так, что эти процессы просто случайны, и мы совершенно не свободны. То есть есть такое мнение, правда, и, естественно, ученые, которые атеисты, которые, в принципе, отрицают и Бога, соответственно, душу, вечную жизнь и тому подобное, они, ну, не то чтобы верят, а считают, основываясь только на доказательствах, потому что веру, субъективные знания они отрицают полностью, что все в каком-то смысле предопределено, что свободной воли человека не существует. Но мне кажется, что это какая-то дичь как раз. То есть это максимально нелогично, что человек на самом деле, он совершает те или иные действия не по той причине, что сам захотел, а потому что уже, значит, есть какой-то набор, скажем, определенных условий, которые сработали, но он просто думает, что захотел, хотя на самом деле все было предопределено. Но, во-первых, это ведет нас к фатализму, очень опасное явление. Да? Фатализм – это когда я, например, дорогая Алина, беру в руки топор и намереваюсь бросить вам значит, в голову. А вы так как говорите, отец Павел, остановитесь, не убивайте меня. А я говорю, Алина, я здесь ни при чем. Свободной воли никакой нету. Это, значит, вот в голове у меня вот как-то так что сложилось, и поэтому я вот, значит, вот так это делаю, да. Но тогда, соответственно, если нет свободной воли, значит, нет ответственности. Устраняем все суды, все насильников, педофилов мы на свободу, потому что нет свободной воли. Но, конечно, это все как-то очень нелогично и очень странно. И в этом смысле для меня как раз вот это мнение, которое я иногда слышу, в том числе от нейробиологов и биологов, что это вот именно вот так вот устроено, что в каком-то смысле все у нас предрешено, мне кажется, что это ну, не то что нелогично, а даже совсем не по-человечески. И как раз Ричард Докинс, почему вот труды вы читали, правда, не знаю, какие труды вы читали, да, но Ричард Докинс в интервью, кстати, одно из последних в интервью, он говорил, что вот нет ответа на вопрос, откуда произошла, ну, не совесть, а сознание человека. То есть этот вопрос не только не доказан, он просто ну, такой пробел, нет никаких особых данных. Но для нас, для христиан, сознание, то есть это совесть, это голос Божий внутри человека. И как раз благодаря совести мы определяем, то есть наша воля работает, и человек, который живущий по совести, он решает, что вот поступить вот так, пойти направо или пойти налево, а уже мозг наш, да, и все остальное, он все это оперирует и выполняет. Так что я просто удивлен, почему вы перестали с этого момента верить, потому что вопрос свободной воли, он как раз совершенно не решен, и уж тем более с точки зрения биологии никак не решен. Но, в принципе, пишите еще, постараюсь вам ответить. Светлана спрашивает. Отец Павел, здравствуйте. А это правда, что нечистые плохие помыслы в храме или после причастия – это не исключительный случай, а часто бывает у людей? Их надо игнорировать просто, а если пугает это или расстраивает? Дорогая Светлана, тут может быть нарушение причинно-следственных связей. Люди, в принципе, довольно часто страдают от каких-то нечистых помыслов. Но, может быть, после причастия они внимательнее относятся к своей духовной жизни, поэтому их и чаще замечают. Отсюда может сложиться такое мнение, что именно после причастия они приходят чаще. Но это не так. Они всегда приходят, всегда бес нас ненавидит, всегда эти мысли есть, и поэтому всегда их нужно отгонять с Божьей помощью. Вот. В том числе, творя добрые дела, таким образом будет, конечно, гораздо легче. Александра Григоренко. Добрый день. Есть ли у каждого христианина своя мера в молитве, участие в Евхаристии, ну это причастие постей, изучение Священного Писания, интенсивность, регулярность или это заблуждение? Насколько нормально испытывать самобичевание, если чувствуешь, что делаешь недостаточно? Дорогая Александра, безусловно, у каждого есть своя мера, это вот однозначно. И, например, можно вспомнить преподобного Иоанна Постника, который говорил, что пост не одинаков. Одно дело, значит, человек живет в городе, другое дело в селе, люди здоровые, больные, разный организм. Ну и, конечно, это касается и вообще в целом духовной жизни. Ну, возьмите, например, там, многодетную маму. Ну, вот многодетная мама, откуда у нее там вообще найдется время большое, так чтобы вот вести полноценную духовную жизнь? Для нее духовная жизнь – это вот то, что она своих детей не убивает и старается их кормить и тому подобное, и матом не ругается. Вот вся ее духовная жизнь. Ну, если так, конечно, это иронично все говорю. Но другое дело, когда человек, у него много свободного времени, там он не женатый, и, соответственно, там нет никаких, знаете, особо долговых обязательств, никто не болеет. Ну, естественно, с него и спрос побольше. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер, отец Павел, меня зовут Ольга. Сначала позвольте вас поблагодарить за вашу деятельность, и в частности за библейские разборы, которые вы выкладываете у себя в канале в Телеграм.
2: Спасибо большое.
3: Вот, они меня очень воодушевляют. Вот, если я правильно поняла, вы как-то в одном из разборов говорили, что вот в Царстве Небесном обителей много, и в том смысле, что до какой степени мы достигли некоторого приближения, да, к подобию Божию, святости. Вот это тоже будет определять некоторые тоже нашу степень богообщения. И, в общем, я по своей жизни понимаю, что она не может быть мне равной, там, действительно, святыми, вот которых нам даже здесь уже дан. И вот меня, знаете, какой вопрос интересует? Ну, во-первых, есть ли некоторая предопределенность, то все-таки созданы ли мы с разной способностью, да, вот к святости? А второй вопрос, буду ли я в Царстве Небесном, куда я все-таки пытаюсь, надеюсь попасть, испытывать угрызение совести и сожаление о том, вот как я суетно провела эту жизнь, и что я не достигла, а могла бы, может быть, достичь большей святости.
2: Ну, мне кажется, что, во-первых, никаких, конечно, сожалений особых не будет, и разные обители у Господа – это некая тайна. Мы не знаем, как будет, что в Царстве Небесном, просто не знаем. Потому что нам открыто, что мы будем богами по благодати. Что такое быть богом, да, мы не знаем. Что такое жить вечно, да, в состоянии только любви абсолютной, когда уже знание сказано, что знание упразднится, мы этого не знаем. Поэтому остается только, как говорится, жить по принципу «мы поживем, увидим». Вот. А вот что касаемо ваш вопрос по поводу предопределенности, что вот у кого-то там одни способности, другие, такое, конечно, есть. Очевидно, что одно дело, человек родился, может быть, в бедном районе Индии, а другое дело, родился он в Москве. Но, согласитесь, есть огромная разница в плане его духовной жизни у человека. Тот, кто родился в бедном районе Индии, он, во-первых, и про Христа особо ничего не узнает. И у него и возможности, может быть, там научиться читать, писать даже не будет. Другое дело, когда ты родился в России, в центре, в Москве, у тебя и образование, и возможности, и, естественно, спрос тоже будет больше. То же самое касается просто талантов у человека. Но здесь работает такой принцип, что больше дается, больше спрашивается. Поэтому тоже, знаете, это палка о двух концах. Многим хочется, вот, хотелось бы и мне, чтобы у меня было много талантов. Но много талантов и спрос большой. Вот смотрите, когда я это говорю, кстати, сразу так вот отвечу, это многие считают, что я очень тщеславный человек и тому подобное. Поверьте, я сейчас не из тщеславия это говорю. У меня, конечно, тщеславие есть, но не из тщеславия сейчас это говорю. Вот у меня есть дар слова. То есть я хорошо объясняю сложные какие-то вещи, да, если брать там миссионерскую деятельность. Я это замечаю и сам. Это и люди говорят. Я понимаю, что это дар, который дает Господь Бог. Потому что, ну, я и правда считаю, что дар от Бога. Но мне как раз страшно, потому что я понимаю, что Господь, если что-то дает, Он и спросит. Вот я и всю свою жизнь провожу не в отдыхе, сейчас бы, знаете, на рыбалочке бы, где-нибудь там стаканчик виски, посмотреть какой-нибудь там фильмец, отдохнуть и так далее. Нет, я проповедую постоянно. Не сижу на месте, потому что понимаю, что Господь дал, Господь и спросит. А бывает так, что человеку дары какие-то не даны, у него и жизнь может быть попроще. Но если у него есть спрос поменьше. Вот что лучше? Больше даров, но строже спрос, либо меньше даров, но и спрос поменьше. Вот выбирайте. Не знаю. Я, конечно, ни на что не жалуюсь. Мне все нравится. Я человек счастливый. Вот. Но как бы вот что Господь дал, то и реализовываю. Но при этом вижу, как есть люди, у которых больше свободного времени, и тоже за них радуюсь. Добрый вечер, здравствуйте.
4: Отец Павел, здравствуйте. Вопрос такой один. Один сложный вопрос. Почему вы не любите поэзию? Это первый. А сложный, а более простой попозже. Вот. Я хотел, знаете, что спросить. Вот один священник мне сказал, что, ну, как бы он ответил на мой вопрос, что грех исповедованный, ну, такие, которые, знаете, они... Ну, типа алкоголизм, наркомания, да, то есть если человек от него избавляется, но он как бы не навсегда, все равно этот грех сидит глубоко, ну, нельзя его, как сказать, повторять, иначе он, так сказать, опять возвращается, да, вот, есть такие вот болезни, да, психосоматические. И вот смотрите, если, например, я исповедал грех, да, я его не повторяю, я с ним борюсь, да, но если мне кто-то в укор, например, напомнит, скажет, а ты ведь вот такой-сякой, да, значит, я ему скажу, этого греха на мне нет, совру ли я или нет, тут вопрос меня гложет.
2: Ну, мне кажется, знаете, мы зря фиксируемся просто только на грехах. Грех, ну вот сравните это с яблоней. Вот есть яблони, это дерево, а есть яблоки, это плоды. Вот грехи – это плоды, а есть яблоня, это страсти греховные. Поэтому если я, например, там перестал человека как-то там, может быть, осуждать временно, да, то все равно это временно. Страсть никуда не девается. И страсти, они все равно будут с нами до смерти. Они могут как-то высыхать, как дерево высыхает, но ровно до тех пор, пока мы с этим как-то боремся. И опять расцветать, как только мы, как борщевик, да, у нас в Тверской и Московской области. И сразу начинает расцветать, если с ним ничего не делать. Поэтому вот так вот скажи человеку, что вот я больше там то-то, то-то не делаю. Там человек пил, потом перестал. И вот он говорит, все, больше на мне греха пьянства нету. Сейчас нету, завтра есть. Мне кажется, в принципе, здесь, может быть, стоит поменьше на какие-то такие темы рассуждать, побольше просто, ну, как-то вот радоваться тому, что сейчас поспокойнее.
4: Отец Александр, я просто, меня волнует, совру я или нет, если я скажу, что на мне этого греха нет. Вот.
2: Мне кажется, скорее будет пустословие. А может быть и ложь. Откуда вы знаете, что его нет? Может быть, он есть. Может быть, просто не замечаете.
4: Я знаю, что он вам не есть, я с ним борюсь, но просто вот ну, человек, ну, пусть меня хочет поймать, да, вот на лжи. Вот ты же ведь был такой, ты же ведь это делал. Я говорю, нет, это я его не делал, да.
2: Если человек вас специально вот, ловит на лжи, то есть провоцирует, да, то самое лучшее, да, это просто не разговаривать с ним. Зачем общаться с провокатором?
4: Да.
2: С провокатором?
4: Да. И простой вопрос, почему вы не любите поэзию все-таки?
2: Ну, почему не люблю? Я люблю поэзию. Я могу сказать вам, что я не люблю. Я не люблю то, как меня в школе заставляли учить стихи. Это вызвало у меня отторжение к поэзии на долгое время. Именно вот тот принцип, понял, да. А сейчас, и когда, вот знаете, у нас там бывает, у нас в Перхаме много молодежи, и бывает, мы какие-то делаем культурные вечера, там поем вместе песни, и бывает, там какой-нибудь там юноша или девушка встанет, начинает декларировать или декламировать, да, стихи читать, и прекрасно, с удовольствием слушаю, вот, все нравится.
4: Батюшка, вы меня успокоили. Спасибо.
2: Ладненько.
4: Вам большое.
2: С Богом. Карина спрашивает, отец Павел, Христос воскресе, воистину воскресе. Как преодолевать кризисы в супружеской жизни? Женаты 8 лет, знакомы 16 лет. Но настал период, когда друг друга как будто не понимаем. Возникает обида. Спасибо, Кира. Но, Кира, возникает обида, надо простить. Перестать себя жалеть и мужу, и вам. Осознать, что вот эта попытка перетягивания одеяла, кто главнее, кто больше сделал, кто меньше сделал, да, ни к чему хорошему не приводит. Вы как единый организм. Соответственно, если желудок будет спорить с почками, кто главнее, да, то вы умрете. По той причине, что вы и без желудка не можете жить, и без почек не можете жить. А если желудок заболел, то весь организм страдает из-за желудка и старается как-то помочь и тому подобное. Рекомендую, если у вас какой-то кризис случается, если вы в целом уже давно и знакомы, и женаты, и, надеюсь, вы христиане, ну, пообщаться с опытным священником, у которого есть именно счастливый брак, и вы знаете, что у него счастливый брак, есть у него, правда, опыт, и священник адекватный, поговорите с ним вот, вместе. Но найдите того священника, который будет авторитетен и для вашего мужа, и для вас. Глафира. Так, нет, Глафира подождет. У нас звоночек. Добрый вечер, здравствуйте.
5: Вечер добрый, Павел. Меня зовут Даниил.
2: Здравствуйте, Даниил.
5: Такой вопрос образовался. Вот мы, люди, вроде как логичные и закономерные, и ничего мы не делаем просто так.
2: Да.
5: Но мы ходим, исповедуемся, соответственно, и пытаемся бороться со своими грехами, страстями и что-то с этим делать. Речь идет о таких простых грехах по типу лжи, там, рукоблудия, в уме там каких-то грехах, то есть, скажем так, внутренних, но которые ты не позволяешь себе вылить во внешний мир. Угу. Вот. И мы постоянно исповедуемся. Так. Исповедовался раз, там, неделю, грубо говоря, сдерживался от греха, грех опять появился, потом через 2 недели, и ты понимаешь, что этот грех, он тебя не покидает, он как был, так и есть.
2: Ну, что такого?
5: Есть ли вообще смысл как-то исповедоваться?
2: Есть. Ну, объясню, на самом деле, тут есть несколько разных моментов. Первое. Наша задача не с грехами бороться, а учиться любить Господа Бога и ближних. Это важно. Нельзя просто бороться, предположим, с грехом чревоугодия, если мы не пытаемся полюбить воздержание. Это важно. Человек не победит чревоугодие, если не полюбит воздержание. То есть, вот я по себе это знаю. Я вот люблю кушать, но для того, чтобы мне хотеть, то есть начать хотеть меньше кушать, я должен полюбить там прогулки, какие-то упражнения спортивные, еще что-либо. Вот когда я вот чувствую вот эту бодрость и получаю удовольствие от воздержания, тогда мне как раз хочется меньше кушать. Да? Но это следствие в том, что любви к воздержанию. То же самое касается блудных грехов и целомудрия. Невозможно просто отказаться от блудных грехов, если человек не полюбит чистоту. И вот этот акцент на том, что мы боремся с грехами и страстями, он как бы, с одной стороны, правильно, но с другой стороны, а для чего мы это делаем? Это важно помнить, потому что если мы будем это делать просто, мы боремся с грехами и страстями ради борьбы с грехами и страстями, то это чушь. Мы боремся с грехами и страстями для того, чтобы было у нас больше возможностей любить Господа Бога и ближних. И грехи, они делают нас слабее. Вот что важно. Они делают нас слабее, и у нас меньше возможности потом любить. Так что мы, когда исповедуемся, это не для того, чтобы, знаете, вот я там больше не повторялся. Понятно, что множество вещей вошло в привычку. А для того, чтобы у нас появилась сила все-таки как-то учиться любить. И правда по-настоящему любить. А если говорить про регулярность исповеди, то это чем-то напоминает нам поход в душ. То есть мы, когда идем в душ, моемся, мы же точно знаем, что уже завтра мы опять будем покрыты каким-то небольшим слоем грязи. А если не будем мыться 2-3 дня, то слой грязи будет еще больше. А уже на 5-й день от нас будет так пахнуть, что нам уже будут предлагать помыться. Если мыться очень редко, то эффект от мытья будет значительный. И нам этот эффект будет понятен, потому что мы не мылись год, и уж тем более окружающим. Но мы же моемся не ради эффекта, а ради просто сохранения чистоты. Также исповедь. Если исповедоваться раз в год, то эффект будет значительный. Но если исповедоваться регулярно, то тогда будет чистота. Поэтому, конечно, регулярная исповедь, она имеет свое положительное значение. Но это ради чистоты, ради того, чтобы мы учились любить, и ради того, чтобы мы любили, а не просто ради чтобы борьбы с грехами и страстями, иначе это все бессмысленно.
5: То есть над этим не стоит зацикливаться, стоит думать именно о чистоте и о изначальной мысли, а то, что, грубо говоря, иногда появляется, просто исповедуешься...
2: Да, все, не унывайте, зацикливайтесь на любви. Зацикливайтесь на том, что как вот мне любить Господа Бога, как мне любить ближних. Вот на этом нужно зацикливаться. А тогда грехи и страсти, вы будете с ними бороться именно как с помехами, как с ошибками. А не так, что это будет целью вашей жизни. Потому что если цель жизни – борьба с грехами и страстями, то это заведомый проигрыш. Потому что любой человек умирает, абсолютно любой, с грехами и страстями. То есть победы тогда не будет.
5: А как научиться любить-то искренне? Мы же его не видим, не знаем. Как бы, да, он нам помогает.
2: Но через ближних. Но... Через ближних. Тот, кто любит меньших сил, говорит Господь, любит меня. Апостол Иоанн Богослов говорит, тот, кто говорит, что любит Христа, брата своего ненавидит, тот лжец, нет никакой истины. Соответственно, помогать окружающим людям, творить добрые дела, говорить добрые слова, домыслить лучшую сторону. И это прям ставить себе как задачу. Там, заведите себе дневничок, и прям вот отмечайте, сколько вы сегодня сказали кому добрых слов, какие вы сделали добрые дела, какие у вас были добрые мысли. Не ради тщеславия. Тщеславие и так понятно, что оно будет. А ради того, чтобы просто замечать, какой плодотворный был день или неплодотворный. Плодотворный, Господи, спасибо тебе, слава Богу, что мне силы даешь. Плохой день, ну, попросить прощения. Кстати, хочу заметить, что многие люди боятся вот так отмечать свои добрые дела, потому что боятся, что у них будет там тщеславие. Поверьте. Конечно, можно ничего не делать, и тогда и тщеславия не будет. Уныние, правда, будет. Хотя тщеславие тоже будет, просто не будет не так заметно. Понятно, что когда человек начинает делать какие-то добрые поступки, то провокаций на тщеславие больше. Это тут нет сомнений. Но тогда можно вообще ничего не начинать делать. Если мы боимся тщеславия, тогда давайте просто сидеть на одном месте и умирать. Так что, конечно, нужно прям фиксировать какие-то вот, что я сделал доброго, что я подумал доброго, что я сказал доброго, сколько людей окружает нас, да, скольким людям мы можем сделать или сказать что-то доброе. Вот прям это и делать. Это должен быть прям вот смысл жизни в этом должен быть.
5: Понял. Спасибо большое, Павел.
2: На здоровье.
5: Хорошего вам вечера.
2: Пожалуйста, до свидания. Карина еще продолжает спрашивать про брак. Спасибо, я воцерковлена, супруг нет. Но ваши слова прямое попадание, как будто вы с нами лично знакомы. Нет, Карина, по той причине, что не надо изобретать никому велосипед. Да, это у нас вот такое тщеславие, иногда мне кажется, что мы какие-то вот особенные. Нет, мы не особенные. Все примерно делают одно и то же. И поэтому, когда вот я это говорю, по той причине, что я тоже слабый человек. У меня тоже есть жена, я знаю, что такое жалеть себя, я знаю, что такое ругаться, я знаю, что такое не прощать. Я знаю, что такое тянуть одеяло на себя, я знаю, что такое там какие-то условия выдвигать и тому подобное. Глупый я человек. Мне это, знаете, не надо никому рассказывать, потому что я 22 года в браке. И понятно, что я вижу, когда я счастлив, когда моя жена счастлива, я это вижу. Если, ну, я могу за себя так говорить, если я себя не жалею, если я стараюсь любить жену, служить ей, помогать ей, то жена счастлива, я счастлив, да. И жена, кстати, меня начинает слушаться. И тогда жена признает во мне авторитет, если я, правда, по-мужски поступаю с достоинством. И вообще все становится хорошо. Так что, это, поверьте, я это говорю не от того, что я какой-то святой человек, а от того, что как раз я тоже все подряд делаю не очень хорошее. Ну уж как есть, так есть. Так, Людмила спрашивает. Если на антихристе будет печать на лоб, а я закрою лоб челкой или шапку-ушанкой, это сработает как отмазка, или он и так мое местоположение пробьет? Людмила, спасибо. Ну, не знаю, пробьет ли ваше местоположение антихрист, а вот окружающие могут в скорую помощь позвонить, и санитары точно ваше местоположение пробьют. Зато, Людмила, мы будем знать, где вы будете лежать. Вот, потому что все эти клиники обычно в каждом городе известны. Вот, они, как говорится, как притчи в языцах. Но, Людмила, не переживайте, если придет антихрист, и мы, правда, станем его свидетелями, то никакая шапка-ушанка и ничего не спасет. И святые отцы прямо говорили, что спасает нас только Господь Бог. Только те, кто будут с Господом, да, они устоят во времена последних скорбей. Их сейчас пока, слава Богу, нет, поэтому живем спокойно, дышим. И сейчас у нас небольшой перерыв, рекламка, новости, потом мы продолжим.
0: «Час Островского».

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Территория медсанчасти в городе Спутнике Запорожская АЭС «Энергодарь» атакована дронами ВСУ. Зафиксировано как минимум 3 удара. Один беспилотник сбит, сообщил глава администрации Максим Пухов. Пострадавших нет. Пухов назвал это осознанной тактикой террора против гражданской инфраструктуры. 5-летний ребенок ранен в Климовском районе Брянской области в результате атаки украинского FPV-дрона. Мальчик просто гулял во дворе, медики оказали ему помощь. Ребенок госпитализирован, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По данным Минобороны, средства ПВО за день уничтожили 67 беспилотников ВСУ над российской территорией. Были атакованы Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Тульская области и Московский регион. МИД России направил гендиректору ЮНЕСКО письмо об атаке ВСУ на панораму обороны Севастополя. Постоянный представитель России при организации Ринат Алеутдинов разъяснил Халеду Аль-Анани позицию России относительно удара. Он был нанесен ночь на 10 июня. Удалось спасти 10 фрагментов копии полотна баталиста Франца Рубо. Восстановление Музея обороны Севастополя и самой панорамы потребует ориентировочно 5 лет, рассказал РИА Новости директор комплекса Михаил Смородкин. Президент США Дональд Трамп отменил запланированные на вечер четверга бомбардировки Ирана из-за скорого достижения сделки. По словам американского лидера, итоговые пункты соглашения утвердили все участвующие стороны, в том числе Израиль. Штаты сохранят морскую блокаду Ирана до достижения сделки. Трамп пообещал вскоре объявить место и время подписания соглашения. Американский лидер также объявил, что бывший председатель комиссии по ценным бумагам и биржам Джей Клейтон займет пост главы американской нацразведки. Угроза в Пентагоне из-за качества воздуха оказалась ложной. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Шон Парнелл. По его словам, утром сотрудников уведомили о возможной проблеме с качеством воздуха, что привело к проверкам. Тестирование подтвердило, что угрозы нет, и нормальная работа ведомства была восстановлена. В Анапе для купания открыли 49 пляжей. Еще 18 проходит экспертизу, чтобы получить разрешение, сообщает пресс-служба Кабмина по итогам заседания правительственной комиссии. Отмечается, что работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе продолжаются. Очищено более 3500 километров береговой линии. Сейчас на пляже завозят чистый песок. Работы контролирует Роспотребнадзор. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник». Спутник в Макс. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Час Островского.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник» священник Павел Островский. Мы продолжаем программу «Час Островского», в которой я отвечаю на ваши вопросы. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Ну а также пишите свои вопросы в соцсети «Радио Спутник» и мои соцсети. Молодцы, в первые полчаса активно звонили. Когда слышишь ваши голоса, всегда приятно. Глафира, 58 лет, мой сын привел в дом сожительницу, живут без росписи и венчания. Я сказала, что не пущу блудников за общий стол. Теперь они не приезжают, внуков не вижу. Правильно ли я поступила? Глафира, дело все в том, что и правда апостол Павел сказал, что с блудником за один стол садиться не нужно. Но речь шла про тех, кто признает себя христианином. То есть если представить себе человека, который воцерковленный, он там причащается, исповедуется, молится, читает Писание. То есть это видно, что человек все-все понимает. И вот он осознанно разрушает закон Божий, и вот он плюет на то, что Господь все запрещает, и он вследствие этого перестает ходить в храм и тому подобное, то с таким человеком, может быть, и правда стоит какие-то связи рвать для того, чтобы показать, что это совершенно недопустимо. Но, во-первых, это бывает редко, и там зачастую это правда выглядит вполне себе естественно. Но если ваш сын, он живет по принципу, как живут у нас большинство жителей нашей страны, то есть, дай Боже, если он на Пасху сходил кулич и осветил, то никакого отношения глобального к православной церкви он не имеет. Поэтому то, что вы там не пускали их за общий стол, это странно. Я бы на самом деле помирился, сохранял бы добрые отношения, там, может быть, и когда-нибудь даже и в храм сходит. Добрый вечер, здравствуйте.
3: Добрый вечер, отец Павел. Сергей.
2: Здравствуйте, Сергей.
3: У меня вопрос такой. Вот у человека именины, да, как-то назван в честь, допустим, святого, да? Допустим, она так и есть. А вот как правильно поздравлять? С именинами, с Днем Ангела? То есть вот как он формулировать поздравление, скажем так, потому что всегда слышишь по-разному. Вот как
2: Сергей,
3: это правильно?
2: Можно... нам бы ваши проблемы, Сергей, вот серьезно.
3: Мне тоже интересно. Хочется, как правильно.
2: Нет никаких правил. Вот когда говорят правильно или неправильно, значит, какое-то правило есть. Вот нет никаких правил, как поздравлять человека с именинами или с Днем Ангела. Но, наверное, именина от слова «имя». Соответственно, наверное, именина – это когда мы поздравляем человека с Днем его святого покровителя. Но также это многие называют с Днем Ангела. Я, например, никогда не видел разницы, что именина, что День Ангела.
3: Ангел-то у нас ведь бестелесный ангел, поэтому думаю, правильно это или неправильно. Вот я почему и хочу понять, что...
2: Без разницы. Сергей, спасибо. Абсолютно нет. Я не поверите, но я точно знаю, что наверху никто не обидится.
3: Спасибо.
2: С Богом. Макар Тихоненко. Я работаю таксистом. Часто подвозят пьяных, матерящихся, иногда блюющих в салоне. Я стараюсь не раздражаться, но внутри кипит ярость. Как сохранять мир душевный, когда твоя машина – филиал Содома на колесах? Макар, спасибо за филиал Содома. Это, вы прям, знаете, это свою фирму откройте, таксофирму, филиал Содома. Мне кажется, успех будет. Но что делать? Не знаю. Где человек идет работать в такси, он знает, что будет подвозить пьяных, а их укачивает, и поэтому их тошнит. Наверное, это некая неизбежность. Поэтому чего раздражаться? Это вот если бы вы, работали в ЗАГСе, и у всех нормально там женихи и невеста, а у вас постоянно приходили бы, и каждый второй там на стол бы ваш торжественный там плевался бы или тошнило. Наверное, ладно. А тут-то в такси. Это мне кажется, нормально, что в такси пьяные, матерящиеся и блюющие ездят. Не то, чтобы я за это. Я просто думаю, что это как-то само собой разумеющееся. Таисия, 41 год. У меня обнаружили онкологию. Подруги говорят, это тебе испытание от Бога. Свекровь шепчет, это за грехи. Врачи просто лечат. Мне страшно. Как понять, за что мне это? Мне кажется, врачи ответили на ваш вопрос. Просто болезнь. Просто бывает так, что мы начинаем чем-то болеть. Вы знаете, просто надо поменьше онкофобии. Потому что, да, есть виды онкологии, когда там все очень быстро и еще не поддаются лечению. Но большая часть из них вполне себе поддаются лечению. Сколько у меня знакомых в храме и сколько вообще знакомых, поверьте мне, много знакомых, которые я знаю, болели онкологией. Да, неприятно, что долго лечение, но лечились и все, ходят себе здоровые, все нормально. Вы знаете, просто я вот помню, когда в 2014 или 2013 году, не помню, когда я болел, мне поставили дифференциальный диагноз, то есть мне уже, в принципе, поняли, что у меня за заболевание, но было три варианта. И мне сказали, у тебя или туберкулез легких, либо лимфома Ходжкина, либо саркоидоз легких. И вы знаете, вот казалось то, что вот лимфома Ходжкина самое худшее из всего этого, да, потому что, ну, как-то это вот типа онкология. Но вы знаете, далеко не всегда онкология самый худший вариант. Бывает, человеку скажут, что у тебя там, не знаю, системная красная волчанка, он подумает, ну, хоть не онкология, а потом узнает, что такое красная волчанка, и заплачет. Или там рассеянный склероз, или еще что-либо. Так что, что здесь? Лечитесь, вот, поменьше слушайте, что вам там со стороны говорят. Живите то время, которое вам Господь дает. Тот человек, который ценит то, что у него есть, ему и больше дается. Те люди, которые ценят настоящее время, обычно долго живут. А те, которые пребывают в фантазиях лишних, ну, обычно, собственно, даже если они долго физически проживут, то по факту и не жили, потому что в фантазиях находились. Так, далее. Отец Павел, здравствуйте. Что значит исповедание Господа? Креститься в автобусе на публике, когда храм приезжаем, это исповедовать Господа? Это вы сами смотрите. Исповедь означает открытие. Если вы, когда едете в автобусе и там молитесь, или там видите храм, и вам захотелось перекреститься, потому что вы молитесь, и вам все равно, что вокруг там публика, и вы тихонечко это сделали, то никаких проблем. Если вы это делаете на показ, то это не нужно делать, потому что Господь учил все делать это скрытно. Но если вы именно стыдитесь креститься, то это странно. Чего здесь стыдного? Стыдно нам должно быть то, как мы, бывает, разговариваем грубо, то, как мы одеваемся вызывающе, там, пошло, или то, что мы там не помыты вышли на улицу, там, зубы не почистили, то, как мы осуждаем, вот это нужно стыдиться. А то, что мы верим в Господа, что здесь такого? Так, далее. Зоя спрашивает. Мой муж алкоголик, трезвеет на месяц после кодировок, потом опять срыв. Духовник говорит, неси крест, молись за него. Психотерапевт говорит, разводись и спасай себя. Я уже на грани нервного срыва. Где проходит граница христианского терпения? Вы знаете, вот чужую беду руками разведу. Я не буду говорить как психотерапевт или как священник, да, разводись или терпи. Все равно, дорогая Зоя, что бы вы ни сделали, вам будет плохо. Вот честно, как есть. В том смысле, что когда люди разводятся, все равно потом они начинают переживать и думают, а вдруг я вот сделал ошибку. И знаете, кажется, ценим, когда теряем. И потом вроде плохое забывается, хорошее остается, даже вот то, что он там трезвеет на месяц, вспоминаете, вот как он был, как вот этот месяц, как он был рядом. И все равно люди зачастую после развода потом тоскуют. Не разведетесь, будете думать о том, как вот мне вот все, вот сейчас нервный срыв, сейчас с ума сойду. Поэтому развод – это меньшее зло или большее зло. Но это только вы можете решить. Я не могу за вас это решение принимать. Можно сказать следующее. Церковь в случае, если муж, правда, деструктивный алкоголик, она допускает развод. То есть такое право может быть дано человеку, если человек находится вот в деструктивном уже таком алкоголизме. Но то, что дают право, не означает то, что вам говорят, что надо. И поэтому, когда вам говорят, что вам нельзя разводиться или можно разводиться, вот мне кажется, здесь на ваше решение не должны вот так люди влиять. Потому что вы же потом будете жить с тем решением, которое примете. Поэтому помолитесь, посмотрите, как что будет. В любом случае, конечно, это выбор непростой и печальный. Добрый вечер, здравствуйте.
4: Здравствуйте, отец Павел. Меня зовут Алексей.
2: Здравствуйте, Алексей.
4: У меня вопрос такой. Сейчас я читаю послание к римлянам святого апостола Павла. Угу. У меня вопрос в 12 стиху. Те, которые не имеют закона, согрешили вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Можете, пожалуйста, объяснить, что это значит?
2: Но те люди, которые знают закон, будут судимы по закону. Вот. Те люди, которые не знали закон Божий и все равно совершали грехи, да? Но они и погибнут, потому что все равно они поступали не по любви. Весь закон Божий, он приводит к любви. Просто те, которые знают закон, с них больше спрос. А которые не знают закон, с них меньше спрос. Там апостол Павел далее пишет, что те люди, которые не знают закона, но исполняют его по совести, вот они вот по этой совести будут судимы. Потому что не слушатели закона праведные перед Богом, а исполнители закона. И бывает, что человек ничего про Христа не знает, а поступает по-христиански. А бывает, человек вроде знает Христово Евангелие, а поступает так, как будто никогда его не слышал. Это в первую очередь про то, что мы должны не тешить себя тем, что мы знаем закон, что вот мы живем в России, что мы вот православные христиане, мы русские, с нами Бог и все остальное. Не этим мы должны себя тешить. Мы должны радоваться тому, что правда, Христос любит нас и всячески всей своей жизнью показывать эту Христову любовь. А иначе все это, конечно, будет тлен. Кузьма, 63 года. Я пенсионер, живу один, дети в другом городе. В храм, в который хожу, со мной никто не общается. Люди стоят группами, обсуждают свои дела. Я чувствую себя невидимкой. Церковь – это община или просто место для индивидуальной молитвы? Где люди? Кузьма, ну, знаете, ключевой здесь момент, то, что вам 63 года. Вы из тех светлых времен, когда люди между собой общались. Это, правда, были светлые времена. Может быть, вы в меньшей степени заметили, и вас, на вас это сказалось, это вот это технологическое явление, называемое социальные сети. Социальные сети лишили нас живого общения. Трагедия. Просто это случилось как факт. Люди сидят в цифре. Люди именно в цифре уже договариваются, как и что. И в храме, правда, стоят группами. И люди все вот так вот фрагментировались по группам. И поэтому вот такого свободного живого общения, как это могло быть раньше, когда мы просто выходили во двор, мы даже не могли там особо там созвониться, договориться. Кто вышел во двор гулять, с тем мы общаемся. И стар, и млад. Сегодня этого нету. Люди уже договорились заранее, давайте сделаем, встретимся здесь. Мы любители Пушкина. А все, кто любит Лермонтова, встречаются на соседней улице. Вот раньше так бы особо не получилось. Все равно пришлось пересекаться. Поэтому, правда, многие люди, которые вот хотят живого общения, они чувствуют себя как одинокими. Рекомендую вам, Кузьма, подойти к настоятелю храма, поделиться своей болью. Может быть, настоятель храма знает других людей тоже, может быть, и вашего как раз возраста или ваших интересов, которые также вот страдают, он как-то вас познакомит. Аксинья спрашивает: «Батюшка, я люблю читать фэнтези и смотреть аниме. На исповеди мне сказали, что это бесовщина, не христианские образы. Неужели любой вымысел, где есть магия, даже если он учит добру, это смертный грех? Мне теперь «Властелин колец» нельзя?» Ну, не знаю, кто вам сказал, что... Ну, я не знаю, почему, точнее, вам сказали, что это бесовщина, не христианские образы, потому что

0: Вытекает благодать. Нюра, Нюра. Вы руки, как бы, главное, не скрещивайте под головой, чтобы мозг не вытек. Вот, потому что если считать, что ты скрестил ноги, у тебя там что-то вытекает, не знаю, правда, что, то как бы и там благодать вытекает, ну, это... Ладно. Но, Нюра, с теми людьми, которые вам это сказали, я бы рекомендовал бы общаться поменьше. Вот, это вот мой совет. Добрый вечер, здравствуйте.
1: Здравствуйте, отец Павел. Меня зовут Александра.
0: Здравствуйте, Александра.
1: Дело в том, что воцерковилась я буквально год назад и недавно сдалась, ну как, относительно, недавно сдалась вопросом, а какой Александре, да, к святой, да, точнее, какая святая Александра ко мне может относиться, потому что, когда я изучала этот вопрос, я читала, что есть две святых Александры.
0: А сколько вам лет?
1: Мне 28.
0: А крестили вас когда?
1: Ну,
0: при рождении?
1: Да, да, да.
0: А, ну, вас, можете рады, вас крестили в честь мученицы царицы Александры 6 мая. Тогда еще не были проставлены царственные мученики с императрицей Александрой.
1: Ага, все, поняла. Спасибо вам огромное.
0: У меня мама тоже Александра 6 мая, так что все у вас хорошо.
1: Угу, угу. Все, спасибо вам огромное.
0: Пожалуйста.
1: Меня очень интересовало. Спасибо, до свидания.
0: До свидания. Иван спрашивает, у меня ВИЧ. Я заразился по глупости в молодости, но покаялся. Теперь живу целомудренно. Должен ли я на исповеди всегда предупреждать священника о своем диагнозе перед причастием? Или это медицинская тайна? Иван, я не разбираюсь в медицинских вопросах. Смотрите, вот если бы вы мне пришли бы и такое сказали, я бы вас спросил. Вы именно заразны через вот там вот какие-то вот контакты обычные, там воздушно-капельным путем, или не заразны? Если только через кровь, то, соответственно, тогда никаких проблем нету. Если это можно, как-то передается, пусть даже там крайне мала вероятность, но она возможна, тогда, наверное, лучше просто подходить к причастию последним. Вот, можно об этом священника предупреждать. Но это вопрос все-таки больше врачебный. Я вот в этом не разбираюсь. И что за ВИЧ, какой ВИЧ, просто вот не специалист. Поэтому есть способы людей, которые, правда, могут кого-то заразить, есть способы причащать так, чтобы они кого-то не заразили. Ну, вот нужно выяснить. Лиана спрашивает. Мой жених настаивает на аборте, потому что мы не расписаны и не вовремя. Я хочу сохранить ребенка, но боюсь остаться одна с клеймом матери-одиночки. Что страшнее, убить дитя или родить его в нищету и безотцовщину? Дорогая Лиана, видите ли, конечно, к величайшему сожалению, сегодня клеймом матери-одиночки и безотцовщины никого не удивишь. С нашим количеством разводов, у нас почти там 90%, почти все семьи в нашей стране – это или матери-одиночки, или безотцовщина. Крайне мало счастливых семей, где прям живут вместе и так далее. Потому что, ведь согласитесь, дело не в том, что вы живете вместе, а чтобы счастливы были. Но убивать ребенка нельзя. Это клеймо будет у вас на всю жизнь, но внутри. Одно дело, когда вам что-то вам говорят, что вы мать-одиночка, но при этом вы можете быть счастливы. Воспитывать ребеночка, радоваться ему и так далее. А то, что вам сверху какие-то клеймы вешают, ну и ладно, у меня тоже много клейм вешают. Ничего, привык. Вот, даже уже этим плевками научился мыться. А вот когда внутри сами себя простить не можем за грехи молодости, юности. Вот это да, вот с этим приходится реально всю свою жизнь жить. Вот мне вот 43 года, вспоминаю какие-то грехи и ошибки молодости. Не сказать, что у меня там какие-то большие были. Ну, есть большие, есть и небольшие. Но все равно грустно от этого. И тяжело бывает становится, просто от воспоминаний. Так что не совершайте ошибок. Прекрасный ребеночек будет у вас. Растить его. А жених не знаю как. Может быть, знаете, когда уже ребеночек будет, еще и одумается. Хотя вот тоже вот как вот такое поведение совершенно не мужчины. Что ж тут говорить. Я вообще хочу заметить, что аборт – это грех с мужским лицом. Это в первую очередь мужской грех, а не женский. Женщина зачастую идет на грех детоубийства именно по той причине, что рядом слабый мужчина. Потому что чаще всего, когда мужчина – это именно муж, мужчина уверенный, сильный, который говорит, все будет нормально, я буду работать там, у нас не будет никакой там нищеты, все будет хорошо. Да даже если не будет денег, я буду рядом с тобой, я всегда тебя поддержу, всегда буду тебя любить. Но как

0: бы и женщина рядом с таким мужчиной, она успокаивается. А когда рядом какая-то бывает тряпка непонятная, еще наставят на аборте, ну, что сказать. А, Федор Семенов спрашивает. Батюшка, я фрилансер. Могу ли я брать заказы от сомнительных контор? Например, верстать сайт для букмекерской компании или писать рекламу для бара. Я же не заставляю людей пить и играть, я просто выполняю техническую работу. Или я соучастник. Знаете, ну вот что касаемо там всяких общепитов и тому подобное, здесь уже на вкус цвет товарищей нет. В принципе, и раньше были харчевни, корчмы, и все в них подряд кушают. Так что тут люди, и в принципе, ну вообще любой ресторан и общепит используют и по нормальным целям, да. Так что не вижу здесь такого. А вот то, что касаемо таких однозначных вещей, потому что вот букмекерскую контору ты никак не можешь использовать во благо. С точки зрения церкви, грех лихоимства является смертным грехом. Апостол Павел пишет определенно, не обманывайте себя, никакой лихоимец Царство Божие не наследует. Церковь однозначно, без каких-либо альтернатив, она против любых азартных игр на деньги. И ставки на спорт к ним тоже в полной мере относятся. Поэтому, конечно, для православного христианина делать что-либо для букмекеров я бы не делал. Да, потому что просто, ну, измажетесь. Зачем это нужно? А они, знаете, столько денег уже взяли с несчастных людей, богатенькие, и предложат, и денег много предложат. И сейчас смотришь, все такие, знаете, добренькие они там. И у нас и спортивные соревнования носят имена букмекерских контор, и спортивные просто команды, и всякие фестивали, и везде у них реклама, и всячески они, вот знаете, вот как всякие шарлатаны, гадалки, мошенники обвешиваются иконами, чтобы соблазнить людей, чтобы свою бесовщину скрыть, и чтобы вот они выглядели вот так, вот знаете, вот смотрите, у нас типа это все тоже добро, потому что у нас иконы Христа и Богородицы. Вот так же и здесь, ребята. Они свою, ну, антихристианскую деятельность, я не говорю здесь про закон, с точки зрения закона у нас разрешено, но в нашей стране и прелюбодеяние ненаказуемо, и аборты ненаказуемы. А тут получается как? Значит, они ведут антихристианскую деятельность, потому что лихоимство – это смертный грех. Напомню еще раз, апостол Павел пишет, не обманывайте себя, никакой лихоимец Царство Божие не наследует. Но при этом им нужно показать, что они добрые. И вливает кучу денег всячески в обеление себя, чтобы люди относились к букмекерам и ко всему-то антихристианскому ужасу относились как к чему-то нормальному. А это ненормально. Еще раз, для христианина ставки на спорт совершенно недопустимы. Абсолютно. И если вы это делаете, спиняйте на себя. Так. Павел, я не богохульствовал, но он меня наградил несколькими кредитами, как мой брат. Брат уже в тюрьме, оплатить мне, где же Бог? Он меня так ненавидит? А при чем здесь Господь Бог? Почему он вас наградил, не понимаю. Но брат ведь брал кредит на вас, вы же как-то давали добро. Ну, то, что вас брат подставил, да. То, что зачастую, ну, как бы сегодня уже мы знаем, что кредит лучше ни на кого не брать, если на себя, ладно, берите. Бывает, что на себя, то есть когда сами будете выплачивать. Бывает такое, что какой-то там трагедии, там, ну, нужно, знаете, вот, там, лечение и все остальное. Но сколько уже тех случаев, когда люди, вот у них вот эта долговая яма, и уже всех вокруг обманывают, и близких набирают кредиты. Вот. Но Господь здесь ни при чем. Это как-то странно, что вы так считаете. Так далее. Аноним, 46 лет. Я чиновник среднего звена. Начальник просит подписать документ, который формально законен, но по совести подлость по отношению к простым людям. Если не подпишу, уволят. Семья без денег останется. Что делать? Ну, а ваша семья, скажите, пожалуйста, это что, непростые люди? То есть, вот подпишите, сами говорите, что это подлость по отношению к простым людям. Ну, это будет и по отношению к своей семье. А как будете потом детям рассказывать какие-нибудь истины прописные? Будет детям говорить, что нужно поступать честно, при этом сами поступайте нечестно и подло. В ваших словах не будет силы, потому что мы должны воспитывать личным примером. И дети, поверьте, они чувствуют, когда за нашими словами стоит именно реальный опыт, а не тогда, когда мы просто обманываем. Поэтому я не думаю, что вы пропадете прямо уж так, без голода. Если вы чиновник среднего звена, значит, у вас мозги есть, значит, образование есть, но найдете другую работу. Не надо никаких подлостей делать. С этим потом вот однажды что-то бесчестное сделаешь, Как потом честь вернешь? Вот как вернешь? Даже потом много добра сделаешь, а все равно это будет сидеть. Ведь это подлость по отношению к простым людям. Люди же будут реально страдать. Но потом даже вы сходите на исповедь, и вы в этом исповедуетесь, оплачете, там, какую-то епитимию вам назначат. А все равно простые люди будут страдать от того, что какую-то подлость сделали. Так что не надо губить свою душу. Так, ну еще какой-нибудь маленький вопрос. Ростислав, я увлекся патриотическим движением, они за православие, за семью, против разврата. Можно ли быть православным националистом? Если вы любите свою страну, знаете ее историю и так далее, и в этом смысле вы националист, это да, это прекрасно. И культуру свою, значит, любите и так далее. Но не должно быть так, что вы любите, ненавидя при этом окружающих. Да, мы любим свою страну, мы хотим, чтобы тоже другие любили, но при этом любим и окружающих тоже. Друзья, на этом мы заканчиваем. Всех обнимаю. Пока-пока.
1: Час Островского.

0: Обострение ситуации на Ближнем Востоке. Контекст. Проблема небольшая. Пилотам ничего не угрожает. Но Ирану необходимо дать мощный ответ. Реакцию Дональда Трампа на сбитие в районе Ормузского пролива боевого вертолета «Апаче» американские СМИ назвали противоречивой и обвинили его в том, что он пытается преуменьшить инцидент. Впрочем, вслед за заявлениями президента США последовали действия. Целями новых ударов стали иранские системы ПВО, радиолокационные станции и объекты управления беспилотниками. Тегеран в долгу не остался. Государственные медиа сообщили об ударах по 21 объекту американских интересов в регионе. В частности, баллистическими ракетами были уничтожены или повреждены 4 военных цели в Иордании. В их числе авиабаза США в городе Аль-Азрак на востоке этой страны. Одновременно с обменом ударами Трамп заявил, что Ирану придется заплатить за затягивание процесса заключения сделки с Вашингтоном. Дословно он заявил следующее. «Иранская армия – это абсолютный бардак. Иран потерпел полное поражение». Мировые СМИ подсчитали, что с начала военной операции США и Израиля в Исламской Республике американский президент 37 раз говорил о скором соглашении с Тегераном.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 вечера, в Ереване 23 часа. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ атаковали территорию медсанчасти в Энергодаре. ЦИК Армении аннулировал результаты голосования на двух участках. Самолет задел антенну в аэропорту Анталии. После приземления пострадал один пассажир. Подробности далее. Территория медсанчасти в Энергодаре, городе Спутники, Запорожская АЭС была атакована дронами ВСУ. Зафиксированы как минимум 3 прилета, один БПЛА сбит, сообщил глава администрации города Максим Пухов. Он назвал это осознанной тактикой террора против гражданской инфраструктуры. Две девочки, пострадавшие при ударе беспилотника ВСУ по магазину в поселке Разумное Белгородской области, успешно прооперированы и находятся под наблюдением врачей, рассказал в РИО губернатора Александр Шуваев. Также, по его словам, в результате атаки пострадали три женщины, две из них госпитализированы в городскую больницу номер 2 Белгорода, третья проходит лечение амбулаторно. Шуваев подчеркнул, что удар был нанесен ВСУ по гражданскому объекту магазину, где не было ничего военного. Он назвал это целенаправленным атакой на мирных жителей. Обломки украинского беспилотника обнаружены в атакованном ВСУ здании «Панорамы» обороны Севастополя, где сейчас идут следственные действия, сказал РИА Новости директор музея Михаил Смородкин. По его словам, большинство из 10 фрагментов полотна «Панорамы», спасенных из горящего здания музея, будет возможно передать на реставрацию. Ранее Смородкин сообщал, что следственные действия идут в атакованном ВСУ здании музея «Панорамы» обороны Севастополя. Говорить о сумме ущерба от атаки преждевременно. ВСУ нанесли удар по музею. В Севастополе в ночь на среду разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Центр избирком Армении аннулировал результаты голосования на одном из участков в Ереване во время парламентских выборов 7 июня. Позднее стало известно еще об одном аннулировании результата в городе Мегри. В день голосования армянские СМИ писали, что на этих участках за несколько минут до окончания голосования было доставлено большое количество военнослужащих, которые продолжали голосовать и после 19 часов по Москве, когда должны были закрыться избирательные участки. Иран пока не одобрил какой-либо текст для соглашения с США о завершении конфликта. Об этом пишет агентство Фарс со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной команде в диалоге со Штатами. Газета «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на источники ранее утверждала, что иранские власти завершили работу над проектом соглашения с США и отправили его в Катар для последующей передачи в Вашингтон. Международный авиакосмический салон «Макс» не состоится в этом году. Это следует из распоряжения правительства России. Кроме того, по данным Кабмина, международная выставка по гидроавиации «Гидроавиасалон» перенесена на будущий год. Самолет Turkish Airlines задел крылом антенну радара в аэропорту Анталия. После приземления легко пострадал один пассажир, сообщили РИА Новости в компании. Как уточнили в Turkish Airlines, после инцидента проводится техническая проверка. Аэропорт Анталии не прекращал обслуживать рейсы, сообщила воздушная гавань. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
2: 91,2 FM, радио «Спутник», 17.00 в Москве. А это значит, что время вашей любимой программы «Дуэль с Манучаровым». Я и есть тот самый Манучаров, а в гостях у меня Алексей Чадаев, политолог и философ. Я рад вас приветствовать вновь.
3: Приветствую,
2: вы
3: да.
2: Так как-то, как на охоте на уток, замерли в камышах.
3: Не, я замер на представлении философом, потому что я последнее время представляюсь как директор птицефабрики.
2: А, даже так. Ну, пусть это будет через запятую. Итак, перед тем, как начать вас пытать, у меня 4 быстрых вопроса, и быстрый ответ от вас я надеюсь тоже получить. Отчего вам было сложно отказаться в жизни, но пришлось?
3: Знаете, вот... не быстрый будет ответ, потому что есть в Знаменском соборе в Новгороде грехи на западной стене, и каждый грех проиллюстрирован, значит, бесом, который его олицетворяет. И вот два моих любимых персонажа — это объедение и чревоугодие. Это то, от чего очень трудно отказываться, но периодически приходится.
2: А чревоугодие и объедение?
3: А это разное, потому что объедение — это когда много, а чревоугодие — это когда вкусно.
2: Понятно. Какая профессия станет главной в будущем, по-вашему?
3: Воспитатель машин.
2: То есть IT?
3: Нет. Это, кстати, большая ошибка думать, что в эпоху искусственного интеллекта главный айтишник. Айтишник в эпоху искусственного интеллекта — это то же самое, что электрик в эпоху компьютеров.
2: На какую тему вы готовы говорить бесконечно, если это не птицефабрика и политика?
3: Ну, а как раз-таки о религии.
2: Если
3: о том,
2: бы,
3: во что мы верим.
2: Если бы случился день сурка, в какой день бы вы хотели вернуться?
3: Из своих я таких не помню.
2: Да что вы?
3: Да.
2: Ни в один день не хотели бы вернуться в свою жизнь?
3: Не, ну, кстати, есть был один день, да. Как ни странно, это в городе Энергодар, когда я стоял на берегу Днепра и смотрел на ту сторону, а та сторона — это уже противник.
2: Хорошо. Ну что ж, давайте начнем, как сейчас любят говорить, с того момента, в котором мы находимся. Вот с этого и начнем. Как вы считаете, в какой момент, в какой исторической точке мы все оказались? Вот что вообще происходит сейчас, в данный момент?
3: У меня есть термин, который я вот сейчас пытаюсь разными способами обосновывать. Я его называю «не победа».
2: Не победа, что это значит?
3: Ну, вот модная приставка «не», там, знаете, всякие разные там телеграм-каналы называются через «не», пищевые продукты через «не». Вот, вот я говорю «не победа». Бывают победы, бывают поражения, бывают ничьи. А «не победа» — это когда у тебя были все возможности, чтобы победить, но то, что тебе не позволило это сделать, — это твои собственные дефициты, несовершенство, какая-то внутренняя неготовность, неспособность именно вот, принять на себя роль победителя и добиться победы. Причем я имею в виду и персонально для многих людей, и в целом для общества. То есть вот уже на 5-й год СВО мы не можем победить просто по той причине, что, ну, наш главный враг внутри нас самих.
2: Что это имеется в виду?
3: Ну, как сказать, косность мышления, я думаю, в первую очередь. Наша какая-то внутренняя неготовность быстро меняться и становиться другими, ну, то есть именно теми, которыми надо быть, чтобы побеждать.
2: А какими же надо победить, чтобы стать, чтобы победить?
3: Ну, например...
2: Безжалостными?
3: Нет, нет. Как раз вот это очень мешает.
2: Это не про нас, мне кажется.
3: Это очень мешает. Вот как раз вот всякий вот этот садизм, да, там вот это... злобство и так далее, это очень мешает даже чисто прагматически. В первую очередь надо быть гибкими. В первую очередь надо уметь быстро придумывать организационные формы. Ну, то есть сейчас все думают, что это война технологий, но на самом деле это война организационных решений. Собственно, именно поэтому как раз главы иностранных, да, там, американских IT-компаний ездят в Киев как на работу, да, в паломничество и смотрят, о, как круто там. Да, они используют наш софт там для своих каких-то задач. Вот. Но это, опять же, еще раз говорю, не про софт, это именно про организацию. Про организацию на уровне взаимодействия людей. То есть самым ценным вкладом Запада в нашего противника оказались ведь в итоге не железки и не деньги, а оказалось практически полностью копипастом, да, скопированная из Кремниевой долины модель венчурного технологического индустрии, превращение как бы небольших технологических стартапов в крупные компании. Вот. И когда эту модель просто, что называется, спроецировали на войну, то оказалось, что это очень круто работает. И можно порождать какие-то новые решения, очень быстро их масштабировать именно вот по тем законам, по которым работал всегда раньше вот как раз-таки американский технологический бизнес.
2: К слову, по поводу изменений. Вы там вот вы говорите «победа», «не победа» и так далее и тому подобное. А не кажется ли вам, что в данной ситуации стабильность является каким-то, пусть временным, но тем не менее, миром? Нет ли у вас ощущения, что все вот ругают эту стабильность, которая сейчас происходит, да, потому что нет развития в том числе, да, о том, о чем говорите, но при этом пугаются абсолютно неопределенного хаоса, который может наступить после этой стабильности. Есть такое мнение у вас, что вот лучше золотая середина, чем изменения, которые пойдут дальше? Я не говорю про победу, я вообще в принципе.
3: Тут, с одной стороны, нельзя же перепрыгнуть пропасть на 95% и тем более на 50%. То есть искать какую-то середину, какой-то баланс, то есть как бы немножко мобилизоваться, а немножко остаться лежать на диване, это точно тоже не путь к успеху. Да. Вот, да. Как раз-таки любой, кто занимался какими-то практиками работы над собой, ну, даже просто, я не знаю, фитнесом, вот, тот знает, что вот, ну, менять себя невозможно, что называется, наполовину. Уже раз погрузился, так и погружайся.
2: Ну, вы не считаете вот все-таки по поводу, не по поводу фитнеса, а по поводу, вот, как сказать, вот вас не пугает, что будет после? Вы не думаете об этом? Мне кажется, люди об этом сегодня думают. Что будет после? Что будет в следующем году, дальше? Война рано или поздно закончится, специальная военная операция рано или поздно закончится. Что будет дальше после нее? Сегодня общество задает себе такие вопросы?
3: Меня это после вообще не пугает. Наоборот, я как раз, что называется, приветствую наступающую эру и смотрю в нее с оптимизмом, даже, в общем, безотносительно к тому, что это значит для меня лично, потому что, ну, как давно живу. Вот. И как раз мне нравится идея, что что-то может меняться.
2: Но в какую сторону? Вот посмотрите, давайте вот возьмем Европу, например. Ну, вот этот же вдруг невероятный...
3: А вот я вас сейчас удивлю. Мне нравится, в какую сторону меняется Европа.
2: Ну как, она перестала быть старой доброй, она стала таким военным настроением. Так забыла о своих военных поражениях и победах или что?
3: Так и хорошо. Мне как раз вот та Европа, которая была 5 лет назад, совсем не нравилась. Там правили бал какие-то непонятные разноцветные люди, бесконечная Грета Тунберг, какие-то мигранты.
2: Ну, а сейчас?
3: Вот.
2: Сейчас,
3: а сейчас любимая... там нормальный, старый, олдскульный романо-германский милитаризм. Вот, да, они брецают оружием, у них снова архетип и символ — это, так сказать, воин.
2: Да.
3: Вот, да, такой, причем воин очень традиционного маскулинного формата. Как-то куда-то делись, значит, все их увлечения разными нетрадиционностями. Вот, они опять стали теми самыми крестоносцами, которых мы лупили, значит, примерно всю нашу историю, вот, когда они на нас лезли. Вот, раз в там, какое-нибудь столетие это происходило, но ура, значит, дружище, я снова узнаю тебя, а то ты какой-то был странный в последнее время.
2: Вопрос, а вот европейцы, они что, забыли о своих этих войнах и так далее, у них нет страха?
3: Да все они помнят, и вот сейчас мы видим, как они очень быстро и стремительно вспоминают себя прежних. Вот, да, то есть еще вчера они были все такие из себя пацифисты, потребители, гедонисты, мир без войн, без насилия, да, make love, not war. Вот, а сейчас смотри, какие стали. У-у-у.
2: А что их заставило забыть это?
3: Да.
2: Забыть войну, забыть страх проигрыша и так далее.
3: Я думаю, что Европа после 45-го года — это культура все время держать лицо. Все время умалчивать что-то, все время стыдиться. И, ну, такая фальшь какая-то все время, да. Вот все-таки надо же понимать, что наша официальная версия нашей победы, она не совсем соответствовала тому, как было на самом деле. Мы рассказывали всем, что мы победили просто Германию с ее там нацизмом, а на самом-то деле мы тогда победили Объединенную Европу. Вот, которая вся легла под Германию, как, кстати, она ложится и сейчас. Тот субъект, с которым мы воевали тогда, это была никакая не Германия. Да, это была именно вот такая объединенная Европа, в общем, мало отличающаяся от нынешнего Евросоюза, ну, даже и географически.
2: Какое будущее у них, по-вашему?
3: Будущее у них сомнительное, просто по демографическим причинам их мало, вымирают. Вот, у них нет ресурсов, на которые можно было бы опереться. У них нет, как раз-таки в отличие от американцев, да, мощного технологического сектора. У них нет своей Кремниевой долины, нет своих Эпплов и Палантиров. У них нет тех производств, которые могли бы конкурировать с китайскими на равных по соотношению цена-качество. То есть, ну, условно, Китай...
2: Ну, ничего нет.
3: Да, Китай их делает как мировая фабрика. Американцы их делают как центр именно инноваций и технологий. А с юга все время давит волна мигрантов. Поэтому не очень понятно, в общем-то, на что им сейчас можно рассчитывать. Поэтому, ну, как бы, мне кажется, вот этот вот их их такая попытка, что называется, напоследок все-таки расквитаться с нами за все старые обиды, это такой, ну, такая агония.
2: А страны Латинской Америки, что ждет их, по-вашему? Это правда, что они станут очередным штатом США, или это пропаганда американская так работает и политики?
3: Знаете, вот мое собственное впечатление и столкновение от Лат-Америки, я не то чтобы много там бывал, но бывал. Это, вы знаете, такое, что мы должны расправиться с герильей до окончания сезона дождей. Тот, кто приведет мне вождя герильи Диего Родригеса, получит 50 песо и маленького белого ослика, да, сказал начальник полиции. Ну, это какая-то, да, такая искусственным интеллектом в моей голове, навскидку порожденная цитата из любого произведения Маркеса. И ты понимаешь, что, соответственно, и герилья будет всегда... И сезон дождей будет регулярно, и, значит, время от времени будут вождей Диего Родригесов приводить и расстреливать, и кто-то за это будет получать маленького белого ослика. Вот. То есть они в каком-то смысле в таком гомеостатическом, гармоничном очень состоянии пребывают. У меня в телефоне чудесный совершенно словарь-картотека колумбийского мата. Он очень смачный, ничем не уступает нашему.
2: Но я имею в виду перспективы дальнейшие. Какие у них? Это блеф по поводу штата Америки?
3: Ну, это они же, он же сказал это конкретно про Венесуэлу. Вот. Мне кажется, что Венесуэла просто устала быть в блокаде и в санкциях, и просто на какое-то время шлангом прикинулась. Но поверить, что эти потомки индейцев внезапно так вот взяли и легли всей страной под гринго, ну, извините. Они, ну, как это, взяли паузу. Вот. Но, в общем, идея когда-нибудь отомстить гринго примерно за все, ну, в их культуре, в их народе, ну, никуда не делось.
2: А вообще, вот мировой тренд какой сегодня? Вот к чему стремятся государства? К раздроблению на маленькие какие-то государства, либо, наоборот, к укреплению границ и позиций?
3: Ну, такое ощущение, что в 21 веке выживают только большие государства. Маленьким странам, в том числе географически маленьким, приходится очень трудно. Я наблюдал спор двух очень знаменитых у нас лиц, принимающих решения, по поводу того, существует ли, например, экономика Словении. Вот, один говорил, что существует, другой, что нет. А вот, ну, один просто исходил из того, что экономика — это набор объективных показателей, а другой, что экономика — это все-таки что-то, это заводы, пароходы, их владельцы,
2: ну,
3: какой-то,
2: да,
3: субъект.
2: Ну да.
3: Ну и вот как набор статистических показателей, она, конечно, существует. Но вот как какое-то что-то, чем можно управлять, нет, потому что, ну, все предприятия принадлежат иностранным собственникам, вся власть там давным-давно занимается только переводом на местный язык указивок из Брюсселя, вот, вся инфраструктура является частью общеевропейской инфраструктуры, вот там, дорог до энергетики. Ну вот, поэтому как какая-то самостоятельная сущность, ну, она нет, не существует. И странным образом глобализация никуда не делась. Всем кажется, что вот она вот вроде сейчас из-за кризисов, из-за конфликтов, а мир продолжает становиться все более связанным. Каждый год прокладывается все большее количество кабелей, все большее количество там байт, терабайт гоняются, так сказать, из конца в конец, растет количество авиаперевозок, грузопотоки.
2: Да, но вы, понимаете, вот с одной стороны правы, а с другой стороны хочу с вами чуть поспорить. Простите. Вот вы говорите, что типа государства не разделяются, маленькому тяжело, большому легче и так далее и тому подобное. Тренд сегодняшнего времени говорит о том, что, наоборот, масштаб, а не маленькая история. Вот список на получение статуса государства сейчас, он вообще длинный. Я знаю, вот Каталония стоит в этом списке, кто-то еще, может быть, в Азии что-то, кто-то хочет отсоединиться?
3: У нас огромное, по всему миру огромное количество разных серых зон, непризнанных территорий, разных кандидатных государств.
2: То есть этот список достаточно длинный?
3: Конечно, конечно, это интересный тоже момент, но мне кажется, это как раз две части одного целого. Ну, то есть национальное государство слишком маленькое для того, чтобы выжить,
2: да,
3: и слишком крупное для того, чтобы сохранить вот эту целостность. И оно как бы испытывает давление, что называется, и сверху, и снизу. Сверху от, ну, от империй, от больших там государственных сущностей, неважно, как они оформлены, да, там Евросоюз — это тоже империя. А снизу, соответственно, от локальных сепаратизмов, которых тоже как бы повсеместно, по всему миру, вагоны, маленькая тележка. Вот в Нигерии и в Мали на наших глазах возникает азават туарекский, вот, да, о котором как бы говорили несколько десятилетий, но вот он возник, что называется, воплоти.
2: Угу. А объясните мне, как вы считаете, вот на ваш взгляд, какой регулятор мирового порядка, может быть, придет на смену ООН? И вообще нужно ли это? Возможно.
3: Ну, давайте посмотрим, как у нас с регуляторами. У нас вот какое-то время назад, мы еще на нашей с вами памяти, было много таксопарков. Кто был их регулятором? Бандитские крыши. Вот. Ну, это примерно как ООН. Значит, все собираются, и там, значит, уважаемые авторитетные пацаны там решают, так сказать, у кого какая доля, на каком рынке и так далее. А потом пришли какие-то шустрые головастики, вот, и все, нету больше ни таксопарков, ни их крыш.
2: Ну, то есть, вы хотите сказать, что такая же судьба ждет ООН?
3: Роль регуляторов все больше будут брать на себя разнообразные цифровые платформы. И, в общем, уже сейчас видно, что вот внутренние правила Ютуба, например, влияют на выборы в какой-нибудь Румынии, что официально признал румынский конституционный суд, гораздо больше, значит, чем их собственное румынское законодательство.
2: Удивительно. То есть сегодня не он, а лидеры общественного мнения будут нагонять?
3: Цифровые платформы и их алгоритмы, которые будут решать, что вам смотреть. Да, ну, естественно, ориентируясь в том числе на ваш цифровой след, на вашу историю поиска и все остальное прочее. Но, разумеется, у этих цифровых платформ они не сами по себе будут это решать, не алгоритмы, а у них будут, вот над ними будут стоять комиссары политические, которые как раз будут их так направлять, кто хороший человек, кто редиска, значит, кого форсить, да, и нагонять ему просмотры, а кого, так сказать, отодвигать на периферию процесса. Вот, то есть это так будет работать.
2: Удивительно, к чему это приведет?
3: Вот опять-таки все старые антиутопии, они про взбесившийся искусственный интеллект, там какой-нибудь, ну, не знаю, в «Терминаторе» этот Скайнет, да, или еще что-то, или «Матрица» та же самая. А, судя по всему, основную эту угрозу представляют из себя как раз люди, вооруженные подобными инструментами. То есть не сам по себе инструмент. Да, вот когда условно Алекс Карпус Палантира выкатывает вот этот свой манифест из 22 пунктов, где прямо говорит, что, во-первых, ну и демократия устарела, надо ее заменять корпоративным управлением, и вообще надо перестать друг другу врать и признать, что одни расы больше принесли пользу цивилизации, поэтому заслуживают продолжать существовать, а вторые вредны, поэтому должны быть уничтожены. Вот, это же он говорит не просто потому, что ему там в голову что-то взбрело, он же это говорит как владелец такой целой цифровой империи.
2: Удивительно. Вопрос. Вот вы сейчас начали говорить про этих олдскульных политиков Европы. Интересно, ну вот вероятно, что на смену западным политикам должны прийти новое поколение. Это факт абсолютнейший, не только европейский, но и мировой. Вот кто это, по-вашему, будет? Кто придет на замену Мерца, Шольца и так далее?
3: Простите, но буквально на наших с вами глазах именно помянутые вами граждане и прочая Анна-Лена как раз, да, с Макроном, и как раз и были новым поколением, которое пришло на смену ветеранам, всякому там Шираку, да, там...
2: Саркози и так далее.
3: Да, да, да, да. Конечно, Берлускони, да, там даже там Меркель. Вот, как раз вот они-то и были новым поколением. И внезапно оказалось, что, значит, это третьеразрядная прикинтовка у корпоратов, которых просто, ну, кто такой Макрон, да? Ну, просто ему не нашлось, место его за бездарность выгнали из Goldman Sachs, где, в общем-то, в принципе, ну, не надо быть особых талантов человеком, чтобы усидеть. Но зато нашли работу, он теперь президент Франции. И у них примерно вся элита такая, то есть... Политическое, я имею в виду. То есть нормальные, серьезные люди, кто что-то может, они сидят там, где деньги. А вот во всякие эти публичные политические институты, партии, правительства, парламенты, туда списывают неудачников и, ну, троечников, да, никуды, которые все, что умеют, это вот стоять с плакатом за все хорошее против всего плохого. Вот они такие эльфы. Вот, да,
2: ну, мы... то есть, грубо говоря, вот всего были добра. Там Меркель, Саркози, вот все эти Жак Шираки, Берлускони и так далее. Это был такой уровень, вот это уровень, близкий, да, к президенту Путину.
3: Да, с ними было о чем разговаривать.
2: И так далее. Как-то, да. Вот сегодня заменили вот на этих...
3: На эльфетник.
2: Да, да, вот это. Дальше что?
3: Вот, но как бы дальше вопрос. Они пойдут дальше по пути деградации? То есть там совсем имбецилов как бы, следующей волной? Или все-таки, значит, в какой-то момент за ум возьмутся и, ну, кого-то более, я не говорю вменяемого, но кого-то хотя бы интеллектуально оснащенного более найдут?
2: Они хуже будут? Лучше, вы считаете?
3: Вот это вопрос. Мне кажется, это развилка. То есть главная сущностная претензия к ним не то, что они наши враги, а главная сущностная претензия к ним, что они клинические идиоты.
2: Да.
3: Вот. Абсолютно. И приятнее же иметь дело с умным врагом, если он
2: Конечно.
3: Враг. Вот. А с этими же, ну, просто даже от там, каких-нибудь побед над ними никакого удовольствия не получаешь. Чего хорошего в том, что ты победил идиота? Поэтому, конечно, хочется иметь перед собой более умных врагов.
2: Удивительно. Ну, у вас картинки нету, да, кто придет? Имеется не конкретная фамилия, я имею в виду, какой формат политика.
3: Понимаете, я плохо понимаю вот это поколение. Ведь это, вот вы говорите, формат. Это же поколение родившихся на рубеже веков, ну, миллениалы, да? Вот, да, те, кто родился где-то, значит, на сломе как раз, значит, тысячелетия. Вот им сейчас 25-27, да, вот примерно лет. Они еще там такие зеленые, они еще только делают первые шаги. И к власти они начнут приходить лет через 6-7. Да, а вот в полную...
2: Ну, как раз к 30-м,
3: да,
2: грубо говоря.
3: Да, а в полную силу... Нет, ну это еще рановато. Вот, 35-40-й. Да, да. В полную силу войдут ближе к 50-му, как раз вот они тогда уже станут матерыми. Ну, вот.
2: Чем принципиально будет отличаться это политическое поколение, по-вашему?
3: В отличие от нынешнего, они уже, конечно, родились и выросли в эпоху интернета, соцсетей и смартфонов.
2: Ну и постапокалипсис, который происходит в мире.
3: А что такое поколение смартфонов? Это, конечно, непрерывная самопрезентация. Это ты не ты, если ты, значит, ты не можешь позавтракать, не сделав 15 фоток того, что ты позавтракал, и не отправив их немедленно в Инстаграм, значит, с целью получить лайки о том, как ты круто позавтракал. Вот, да, то есть это нарциссы.
2: Ну, нарциссизм,
3: причем,
2: да.
3: Да, причем это такой выученный, оттренированный, да, высокотехнологичный нарциссизм. Потом, конечно, это потребители, потому что, ну, вот глаз современного человека получает там по разным оценкам от 3 до 5 тысяч коммерческих предложений в сутки, просто когда он просто ходит по городу, да, там, купи меня, купи. И этот поток, он сносит башню рано или поздно. То есть нарциссы, потребители, при этом, как бы, их представление о добре и зле, ну, они такие достаточно тоже такие фантазийные. Вот. Ну, вот, типа, значит, кошечек, собачек спасать, это, конечно, добро. Вот. А людей убивать, это, ну, смотря каких людей. Потому что если это злые люди, то, конечно же, их надо убивать. Трамп, вот, хотя он, ну, совсем, как бы, да, из прошлого века. Но, тем не менее, вот он как раз очень даже адекватен вот этому новому умонастроению. Ну и что, что погибли там 170 школьниц? Мы же силы добра, поэтому, ну, это как бы естественная жертва во имя добра. Мы же добро, демократию, там, справедливость несем. Ну, вот как бы...
2: Точно так же, как мы несем добро, справедливость, демократию и рекламу на Радио Спутник. Через минуту мы вернемся, не переключайтесь.
0: Дуэль с Манучаровым.

0: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
1: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
2: Сколько ни ищу, все не то.
3: Ага.
2: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
2: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
2: И с чувством юмора.
3: Ага.
2: Нужен он, тот самый.
1: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Тот самый.
1: Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
4: Вы должны это услышать.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Подрыв ВСУ мостов в Херсонской области является военным преступлением, которое противоречит международному праву. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, попытки Киева атаковать объекты гражданской инфраструктуры будут нивелированы Россией в достаточно короткий промежуток времени. Мирошник подчеркнул, что необходимо лишить Киев возможности заниматься терроризмом на государственном уровне. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил, что ВСУ атаковали 3 моста в регионе. По предварительной информации, есть повреждения. Работы по сохранению спасенных частей полотна панорамы из атакованного дроном ВСУ здания Музея обороны Севастополя начнут в мастерских города. Об этом сообщил РИА Новости директор музея Михаил Смородкин. Он отметил, что речь идет о просушивании фрагментов и работам по сохранению лакокрасочных покрытий полотна. Позднее фрагменты будут переданы в крупные реставрационные центры. ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду. Разгорелся пожар, погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценит после тушения огня. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников. Россия не заинтересована в вооруженном или гибридном противостоянии с НАТО. Цель Москвы заключается в том, чтобы избежать глобальной катастрофы и создать условия для формирования архитектуры равной и неделимой безопасности в Европе. Об этом заявил российский посол Норвегии Николай Корчунов в интервью местной телерадиокомпании. Между тем, по его словам, Россия не оставит без адекватного ответа угрозы национальной безопасности, возникающие из-за приближения к границам военной инфраструктуры и наступательных систем вооружения стран НАТО. Глава дипмиссии подчеркнул, что все предпринимаемые Москвой меры военно-технического характера, в том числе в северо-западных регионах, носят вынужденный и сугубо оборонительный характер. Торжественный прием по случаю Дня России, организованный российским посольством в Лондоне, посетили десятки дипломатов из дружественных государств. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Официальная часть приема началась с исполнения гимна России. Затем с речью выступил российский посол Андрей Келин. Он подчеркнул, что Москва на фоне кризиса европейской безопасности отстаивает свое право на суверенитет и собственный путь развития. Говоря о российско-британских связях, Келин подчеркнул большой потенциал для сотрудничества, который остается нереализованным из-за курса на конфронтацию, выбранного Лондоном. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дуэль с Манучаровым.
3: 91,2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Алексей Чедаев у нас сегодня, политолог и философ. Вернемся к европейской этой модели. Да, вот мы говорим про смену политиков, новое поколение, 30-е, 40-е, 50-е. А вот, вероятно, на смену этим западным политикам кто-то придет адекватный и другой совершенно, принципиально другой. А есть ли шанс на появление не персоналей, а другого политического направления, которое всех увлечет? Какие-то, ну, идеи, может быть, коммунизма, или, наоборот, социализма, или какие-то вот... Куда это может развиться?
6: Правильный вопрос, потому что политика всегда рождается в философии. Ну, действительно, в начале XIX века какой-то школьный учитель немецкий написал странную книжку, которую прочесть-то могли человек 10, там куча было непонятных всяких слов, да, там какой-то там феноменология духа, там еще чего-то. Да, прошло 150 лет, и вот уже, значит, левые и правые гегельянцы положили по нескольку десятков миллионов человек для того, чтобы выяснить, чье гегельянство правильнее.
3: Ну, то есть... положили огромное количество людей.
6: Вот, а один и тот же Гегель, да, одно и то же гегельянство. Ну, просто одно правое через Шопенгауэра и Ницше к нацизму, а у другого левое, соответственно, через Маркса, да, там, ну, Фейербаха, Маркса, значит, и там дальше Ленина к коммунизму. Пожалуйста, а потом, да, вот строим танки, пушки, самолеты и выясняем, как бы, кто прав. А, вот, поэтому, действительно, если мы хотим понять, про что люди будут воевать лет через там, 50, 70, 100, надо сейчас смотреть на мир идей и на те конфликты, которые рождаются именно в сфере идей. Ну, то есть и те как соображения, мысли о том, как, каким должно быть справедливое общество, да, как соотносится между собой там, человек и государство, или там, вот это вот. И вот в этом мире же происходят, на самом деле, важные события, которые просто из-за того, что он достаточно узкий, ну, мало людей, которые всерьез интересуются, да, так, философией. Это все-таки достаточно такой замкнутый клуб ценителей. Но, тем не менее, конечно, не могу не отметить все-таки, например, очень остро прозвучавшая идея, что, конечно, появление искусственного интеллекта ставит под вопрос существование всех имеющихся религий. Потому что, ну, теперь выясняется, что все то, что обещали нам Библия, Коран, там,
3: Тора,
6: да, Бхагавад-гита, что хочешь, все это можно решить с помощью технологий. Вечная жизнь, пожалуйста, вот сейчас, значит, ИИ нам, значит, придумает технологию бесконечного продления жизни. Справедливое общество, пожалуйста, сейчас нам оно все обсчитает и сделает там, как бы, распределение, там, экономику, да, там, социальное устройство. Выход в космос, пожалуйста. Вот, то есть выясняется, что, как бы, и религии ни зачем не нужны, и Бог ни зачем не нужен, а вместо этого вот есть компьютерный разум, и он за нас все сделает. Вот, и все, да, там, как бы, Иисус, Будда, Магомед, там, на свалку истории.
3: Это... Вы думаете, такой сценарий возможен?
6: Это провозглашает на серьезных щах Юваль Нуа Харари, как раз один из культовых, так сказать, современных мыслителей, которого, как бы, чтят и любят как раз-таки вот эти вот, да, технофетишисты. А, причем, опять-таки, да, вот они, для них это уже решенный вопрос. Вы говорите, возможно, невозможно. Для них это неизбежно.
3: Ну, хорошо, а у нас вот в России, вот как вы считаете, какой даже не политический режим, а... Ну, то есть, вот давайте, вы ребенком застали Советский Союз.
6: Да.
3: Да, я ребенком тоже застал Советский Союз. Мы оба с вами родились в Советском Союзе. Вот этот Советский Союз, он все еще живет где-то на задворках нашего сознания? Или у рожденных после 2000-х годов, 2000-го года в частности, он уже полностью стерся из такой, не знаю, условной базы данных?
6: Ну, лично я считаю, что у Советского Союза еще все впереди. Что, по большому счету, как выражался Владимир Владимирович, по другому поводу мы еще даже не начинали. То есть, да, мы в какой-то момент убедили сами себя, что мы косорукие никудыки, которые даже нормальный автомобиль не можем построить, все там, «Жигули» mm-hmm. получается, и mm-hmm. поэтому нам надо... А это не потому, что мы такие, а потому, что бородатые классики ошиблись, и никакого коммунизма не бывает. Поэтому надо все отменить и строить капитализм. Но, глядя на то, что произошло с 91-го года, мы смотрим, как раз-таки именно те идеи, которые были заложены в основании советской модели, mm-hmm. сейчас реализуются и в Штатах, и в Китае. Все, нет больше никакого капитализма, рынка, частной собственности, вот, конкуренции и так далее. Да? Вместо этого миром опять-таки правит Госплан, ну, в форме уже, конечно, там опять-таки цифровых платформ. Политбюро, в том числе буквально как бы ЦК КПК, значит, решает, какие компании с какой капитализацией будут созданы в каких именно технологических секторах. Именно так там Huawei был создан, Alibaba. Вот, да, там
3: за три. Формат абсолютно да, Советского Союза.
6: Конечно, да. И, значит, над каждым типа миллиардером стоит, на самом деле, секретарь обкома, которому он отчитывается по поводу того, значит, как он реализует политику партии. Ну, вот, да, и если неправильно отчитывается, то его списывают в там совхоз имени Мао Цзэдуна брюкву убирать, значит, чтобы, ну, подумал там...
3: Какая модель у нас способна, как считаете, выжить?
6: А чем мы хуже? У нас-то, для нас-то это вообще все родное, знакомое. Просто у нас в голове вот это вот дуализм, либо коммунизм, либо капитализм. А вот у китайцев нет такой проблемы. Ну, вот, они вполне органично, значит, рынок, бизнес, ну, потому что китайцы, потому что все слова у них значат другое, да, вот демократия, да, как на китайском демократии, там два иероглифа, значит, Минжу, народ и власть, вот, они рядом поставлены, вместе, значит, это означает слово демократия. Понятно, что, ну, при таком подходе к терминам они совершенно по-другому рассматривают все такое наше, да, то есть нет вот этого фетишизма.
3: Поэтому... У нас был неудачный опыт с поздними советами, не сыграет эта роль?
6: Ну, просто его надо отрефлексировать правильно. Знаете, как это, умный учится на чужих ошибках, нормальный на своих.
3: А сейчас какой у нас режим политический?
6: Ну, сейчас у нас суверенный феодализм. То есть, поскольку мы, значит, от социализма отказались, капитализм построить не смогли, ну, и слава богу, потому что, ну, вот если бы смогли, то мы бы были периферией капиталистической системы. Uh-huh. Ну, вот, да, ну, это то, что мы сейчас видим по странам Восточной Европы. Uh-huh. Ну, вот, а мы, отказавшись от того и от другого, спустились еще дальше вниз по исторической uh-huh. иерархии общественных формаций uh-huh. и построили суверенный феодализм. То есть у нас, значит, вот, как это, крыша моей крыши, не моя крыша, да, там, ну, то есть, как это...
3: Крыша не моей крыши?
6: Нет, крыша моей крыши, не моя крыша. Ну, как вассал моего вассала, не мой вассал, только не вниз, а вверх. И вполне понятно, что, как бы, и ресурсы у кого надо всегда, и...
3: А когда такая модель была, еще раз, простите, до сегодняшнего времени?
6: Ну, это, больше всего это похоже на такую абсолютистскую Францию Людовика XIV. Как раз вот когда Д'Артаньян, там, три мушкетера, то есть вот это.
3: А у нас на нашей территории была такая?
6: На нашей была, значит, после Петра
3: и... Екатерина.
6: Ну, пожалуй, да, ближе всего. Угу. Ближе всего, вот. Ну, только там с поправкой, что тогда еще, значит, была женская модель власти, да, а все-таки у нас нет такого.
3: Пока нет.
6: Пока.
3: Рано или поздно же это может произойти в России, да, или нет? Женщина-президент, такое вообще реально?
6: Не знаю, я слышал одного ребенка, девочку лет 8, которая спросила, а точно только мужчина может быть Путиным, а женщина не может быть Путиным?
3: А вообще, кстати, такое возможно?
6: А почему нет? Еще раз говорю, культура...
3: Я не про Россию только, я там про Европу, про Америку.
6: Культура, она же как, по какой системе работает? Было, значит, будет.
3: Даже так?
6: Конечно. Ну, то есть, если у нас была Екатерина, значит, возможно, что и будет Екатерина. Ну, какая-то по-другому устроенная, да, там, по-новому, но тоже, значит, вот вполне себе бабий век, да, весь 18-й, на секундочку, после Петра, вот, у нас вполне возможно.
3: Какие сейчас будут изменения вот в ближайший год, по-вашему? Давайте погадаем, чуть повангуем, расскажем. Вот у вас ощущения, какие будут перемены, изменения?
6: Ну, как...
3: Год-два, давайте так.
6: Ну, во-первых, у нас в этом году так-то выборы. Вот, а выборы — это же не только про то,
3: какие... Вы имеете в виду парламент?
6: Парламент, да, в Думу. Но это же не только про то, какие там партии. Мне вот, честно говоря, с нынешней позиции вообще примерно плевать, какие партии. Я к ним ко всем отношусь ровно. А, вот, но...
3: Ровно отрицательно или просто ровно?
6: Нет.
3: Просто нейтрально.
6: Ровно как? Ну, слушайте, страна ведет войну. Все враги по ту сторону. Все, кто по эту, не враги, кто здесь остался. А значит, в общем, уже не важно, какие там между ними терки по поводу того, как нам правильно реорганизовать бюджет там, ну, и что там у них написано, в какой программе. Все хорошие. Ну, вот. Поэтому я, мой совет вообще, голосуйте за тех, кто вам чисто эстетически привлекательный.
3: Внешне, да?
6: Внешне,
3: если депутаты пойдут делать себе новые прически.
6: Да, ну и правильно, да. И, кстати, самый разумный и рациональный выбор, да, просто, ну, просто чтобы была потом красивая картинка, вот, да, из зала заседаний. Но это, если про... Но выборы — это же не только про то, кто там будет в Думе сидеть. Это же еще и повод для такой глубокой саморефлексии. А про что мы вообще? А куда мы идем? А как у нас все устроено? А, да, а как вот там между властью и народом там выстроены отношения? Вот. И вот эти вопросы все начинают себе задавать ровно в тот момент, когда, значит, из народа превращаются в электорат на какое-то время и начинают с этим своим голосом носиться так, как барышня со своей, значит, девственностью. Угу. Вот. То есть это короткий период, он буквально там несколько месяцев до дня голосования, но он уже вот подступает.
3: Угу. Но в 30-м году еще выборы, основные выборы президентские.
6: А вот, кстати, выборы президентские — это не совсем выборы. Это скорее присяга на лояльность. Ну, как у нас в 24-м же были выборы. Вот, да, так сказать, Путина выбрали, вот, перекрестились, слава тебе, Господи. Ну, вот, да, значит, батюшка и царь, прави нами вечно. И пошли дальше делать
3: свои дела. Сейчас будет так же?
6: Нет. Выборы в парламент, в отличие от президентских, это не про присягу, это про представительство. А-а-а. Это про то, значит, кто меня представляет перед властью.
3: А, вот это.
6: Да.
3: Угу. Хочу поговорить с вами по поводу интернета. Было безумие вот сейчас вот...
6: Эти отключения?
3: Прошедший месяц, отключения временные и так далее. Слава тебе, Господи, появился Макс. Нравится, не нравится, работает уже хорошо. Понимаете, вот мне как многодетному отцу это большая проблема куда-то за город уехать. Понимаете, вообще ничего не ловит. Вообще. Только Макс ловит, и через Макс можно как-то что-то там коммуницировать. К чему это все идет, скажите? Вот это тотальное отключение, это смена парадигмы всех этих мессенджеров, смена вообще понятия, что сегодня без VPN это ничего не работает. К чему, по-вашему, эта цифровая история ведет в социуме у нас в стране?
6: Ну, государство в какой-то момент осознало, что оно что-то важное упустило, что что-то важное вышло из-под его контроля. Uh-huh. Ну, условно, если там большая часть граждан страны проводят большую часть своего экранного времени в системе, руководство которой вообще сидит и руководит из-за пределов страны и никак с этим самым начальством не координируется, значит, оно как бы не совсем и начальство.
3: Ну, это же факт.
6: Ну да, да, а кто с этим спорит? И оно, значит, судорожно в припрыжку начало восстанавливать, значит, просто свое место под солнцем, да, ну, то есть какой же я тогда, значит, к чертовой матери капитан-исправник, да? Вот, но это, естественно, встретило закономерное сопротивление людей, которые привыкли, которым удобно, вот, которым, вот, у которых там, как одна девушка, тоже на моих глазах потерявшая свой смартфон, рыдала на лавочке: «У меня там вся жизнь». Вот, вот же, думаю. Нет. То есть мог я себе такое представить, когда

0: несколько десятков лет, конечно, с самого начала Рунета я там много всего когда-то там создавал большие цифровые сервисы, да, там 2 года руководил там работой РУ, да, это вот, собственно...
1: Ну, вашу биографию мы знаем.
0: Вот, но, тем не менее, вот я нынешний понимаю, что, значит, это рабство.
1: К чему это ведет, скажите
0: этот, мне? Что вот этот смартфон, ну, что... Высшая роскошь – это вообще отказаться от смартфона, вообще вернуться в реальный мир физический. Вот, да, и вот если бы у меня была такая возможность, пока ее нету, к сожалению, я бы вообще отказался от любых цифровых устройств и вместо этого наслаждался бы физическим миром, да, там, природой, воздухом.
1: Ну, вы отдельный персонаж. Скажите, откуда вот в России такая... Как сказать, ну не то, что не любовь, а такая опасность, такая какая-то недоверчивость к новшествам, нововведениям. Вот, казалось бы, во благо сделали этот Макс, да, работает во благо. Мы все боимся, что там агенты Кремля сидят, записывают, как мы дополнительную порцию, понимаете, заказываем шаурмы или там, понимаете, какие-то еще там истории, переписываемся, признаемся в любви своей жене и так далее, что это кто-то услышит, кто-то увидит. Откуда в нас вот этот ген недоверчивости?
0: Давайте так, энциклопедия русской жизни – это Салтыков-Щедрин.
1: Да.
0: Благодаря нему мы прекрасно знаем, что, да, в России за 2 года меняется все, за 200 лет ничего. Вот. Благодаря нему же мы прекрасно знаем, что начальство для того и существует, чтобы держать народ в постоянном изумлении. И это его главное занятие. И, значит, трудящиеся искренне подозревают, что единственное, зачем это было сделано, это чтобы в очередной раз, значит, держать нас в изумлении. Ну, потому что никакого рационального смысла в происходящем они не видят. Вот. И что, как бы, ну, трудящимся вполне закономерно кажется, что они там совсем, значит, с глузду съехали, берега попутали, значит, и творят дичь просто потому, что им нравится. Ну, вот. И, значит, начальники очень вяло объясняют, что вот там безопасность, терроризм, там СВО, туда-сюда, вот, бу-бу-бу, значит, с 5 на 10. А поскольку объясняют вяло и невнятно, трудящимся еще больше закрадывается подозрение, что либо кто-то на этом хочет что-то украсть. Либо, значит... Да,
1: ну,
0: там,
1: это откуда вот это? Вот. Это ментальность русского человека?
0: Нет, это выученное. Просто если у тебя власть, значит, на протяжении последних 500 лет ведет себя каким-то определенным образом, паттерном, вот, то с чего она вдруг сейчас будет вести себя как-то по-другому?
1: Как молодому человеку, вот девушке, юному еще гражданину нашей страны, понять, что такое сегодня интересы государства, что такое интересы страны, и как научиться их понимать и принимать? Вот как это сделать? Как донести до молодого гражданина, избирателя в том числе, что это во благо делается? Ну, защиты нашей суверенности.
0: Давайте я из индийской философии вам отвечу.
1: Давайте.
0: Вот там есть 2 ключевых понятия – атман и брахман. Атман – это, ну, буквально я, причем идеальный я, душа по-нашему. Брахман – это внешний абсолют. И вот главный способ выйти из круга перерождения, вот этого бесконечного колеса сансары, это, значит, добиться внутри себя тождества атмана с брахманом. Я есть то. Ну вот. Примерно это же нужно и проделать внутри себя, поняв, что, значит, вот государство – это я. Это не как Людовик, да, а вот персонально, что вот я есть Россия, да, что никакие наши не придут, все наши – это мы. Дело не в том, что Путин там решил, или что там правительство там решило, или что Дума там решила, или что там спецслужбы там решили. А ты-то вот что делаешь по жизни? Куда идешь, к чему стремишься, что ты, какую пользу приносишь обществу, вот, да, как помогаешь там кому-нибудь, какому-нибудь общему делу и так далее. То есть вот эту вот систему взаимоотношений с государством нужно строить от себя. Да,
1: я понимаю, это так красиво звучит, строить от себя.
0: Нет, это же...
1: Смотрят во что...
0: Это очень практически. Короче, простое упражнение. Вот ты... Лично, ну, очень недоволен отключением, допустим, мессенджеров. Но вот представь себя на место какого-нибудь ответственного руководителя, не обязательно президента, там, главы ФСБ, например. Ну вот, и, значит, ты точно знаешь, что если, значит, не отключить рубильник, то завтра погибнет несколько тысяч людей, ну, потому что не получится предотвратить теракт. Вот как ты поступишь? Ты пожертвуешь этими людьми ради того, чтобы не вызвать гнева в свой адрес. Да, это знаменитая дилемма вагонетки. Или ты спасешь их, но зато тебя...

0: будут ненавидеть миллионы за то, что ты, значит, осложнил им возможность делать покупки на, значит, маркетплейсе.
1: Ну, ответ очевиден.
0: И вот несколько таких упражнений, чисто таких, я бы сказал, абстрактных, да, они довольно быстро тебя примеряют с реальностью государства.
1: Как всегда, блистательно. Я благодарен вам за беседу, но есть еще вопросы от наших телезрителей и радиослушателей, поэтому давайте наденем тюшные мониторы или, как это называется, наушники, послушаем, что они нам задают. Прошу, первый вопрос.
2: Вашу фамилию часто путают? С Чаадаевым, например.
0: Я даже сам ее часто путаю, вот, потому что очень люблю рассказывать как раз про Петра Яковлевича Чаадаева. Он действительно значимая фигура и в жизни нашей страны, все-таки породил русскую философию, ну и для меня, конечно, тоже. Вот, да, русский офицер, шедший конным маршем по Парижу, вот, да, и потом ставший мыслителем.
1: Следующий вопрос прошу.
3: Сложно ли говорить то, что думаешь? И нужно ли?
1: Хороший вопрос. Видите, какие у нас умные телезрители и радиослушатели?
0: Ну, как в фильме «Кин-дза-дза», точно ли я думаю то, что думаю?
1: Ну, а говорить это?
0: Нет. Как раз наша с вами профдеформация, ну, такая, да,
1: системная.
0: Системная, да. Она как раз в том, что ты думаешь, что говоришь.
1: Да, медийная.
0: Поскольку ты человек публичный, ты перед тем, как что-то сказать, все время думаешь, что говоришь. И вот в тот момент, когда ты сначала что-то подумал, а вот в тот момент, перед тем, как что-то сказать, ты еще раз по-другому подумал, что говорить. Вот. Да, поэтому, ну, мой ответ, наверное, как раз здесь не будет релевантным. Да, мы не то что говорим, что думаем, мы скорее думаем, что говорим.
1: Браво. Следующий вопрос прошу.
4: Вы могли бы стать коммунистом?
1: Да-да-да-да.
0: Ну, в определенном смысле я и не переставал им быть. Я рожден в Советском Союзе. Просто я, знаете, такой коммунист по Стругацким и Ефремову, вот, да, для которого, опять-таки, как мы уже говорили в передаче, строительство коммунизма всерьез еще и не начиналось. А то, что было, ну, это такие, как бы, первые пробы пера и неудачные эксперименты.
1: Следующий вопрос прошу.
5: Какой век в истории России был великолепным?
0: Великолепным был только у турок. Вот, о чем нам действует, да, одноименный сериал. Мы не то чтобы гнались за великолепием, мы решали гораздо более простые задачи, да, там, выжить, самосохраниться, да, значит, освоить гигантскую территорию. У нас все время эстетика отставала. Ну, конечно, строили там Питер, это красиво, но вот, но это одно место вот в огромной стране на седьмую часть суши. Мы не про эстетику, мы про как раз-таки про тяжелый труд, освоение, преодоление и так далее. Вот. Но если брать какой век лично мне, то как бы вот для меня самый родной, это, как ни странно, 15-й. Московское царство, значит, ну, начиная с позднего Дмитрия Донского, да, это еще 14-й, и заканчивая вот Василием Третьим и ранним Грозным.
1: Спасибо, можно снимать эти наушники. Угу. Алексей, в очередной раз хочу вам сказать спасибо за прекрасный эфир. Алексей Чаадаев у нас сегодня политолог и философ на радио «Спутник» 91.2 FM. Увидимся ровно через неделю в 17.00 по Москве. Не переключайтесь и увидимся. Хороших выходных.
6: Дуэль с Манучаровым.

0: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». От эпохи ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Этнограф Юрий Кнорозов в 1945 году прочитал, что дешифровать письма майя невозможно. К такому выводу пришел немецкий исследователь Пауль Шельхас. Советского ученого это так раззадорило, что он решил доказать немцу его неправоту. Он переселился в музей этнографии народов СССР, на стенах которого висели копии иероглифов майя. Их изучению Кнорозов посвящал все время. Научная общественность не верила в успех. Помогли древние европейские книги, привезенные из Берлина. Одна из них дала неординарному этнографу пищу для размышлений. Затем на основе парижской, мадридской и дрезденской иероглифических рукописей майя Кнорозов обнаружил: во всех текстах встречается 355 самостоятельных знаков. Начались публикации, вызвавшие фурор во всем мире. В 1955 году Юрий Кнорозов защитил диссертацию и получил степень доктора исторических наук. Он получил госпремию СССР. В 1990 году президент Гватемалы вручил Кнорозову большую золотую медаль. А в 2018 году в Мексике открыли памятник этому выдающемуся человеку.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Якутске 5 утра, в Цхинвале 11 вечера. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Локальный режим ЧС введен в доме в Краснодаре, поврежденном при атаке БПЛА. США договорились о соглашении по урегулированию конфликта с Ираном. Ковер по мотивам сказок Пушкина показали на приеме ко Дню России в Туркмении. Подробности далее. Локальный режим чрезвычайной ситуации введен в многоквартирном доме в Краснодаре, который получил повреждения в результате атаки БПЛА, сообщил оперативный штаб региона. Там уточнили, что семью из наиболее поврежденной квартиры разместили в пункте временного размещения. Возле дома организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции, представителей казачества. Жильцам также помогут восстановить утраченные документы. Ранее сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Краснодаре. Произошло возгорание. Два человека пострадали. По данным властей, в доме повреждены 11 квартир, выбиты стекла более чем в 20 окнах и 17 лоджиях. Нефтяники доложили на совещанию вице-премьера России Александра Новака о работе по максимальной загрузке нефтеперерабатывающих заводов для удовлетворения внутреннего спроса в стране, сообщило правительство. Отмечается, что ситуация с ценами и обеспечением бензином и дизельным топливом в России находится на постоянном контроле. Новак поручил сформировать прогностическую модель развития ситуации на топливном рынке страны в региональном разрезе, чтобы повысить качество мониторинга. Кроме того, по данным Кабмина, отдельно на совещании был рассмотрен вопрос обеспечения аграриев страны топливом в период посевной и сбора урожая. Россия не осуществляет атаки на мирные суда, не прибегает к террористическим методам, как киевский режим, заявил посол России в Турции Сергей Вершинин. Турецкая партия «Рудина» выступила против оказания дальнейшей военной помощи Украине после сообщений об атаках на связанные с Турцией суда в Черном и Азовском морях. США договорились о соглашении по урегулированию конфликта с Ираном, утверждает американский президент Дональд Трамп. По его словам, сейчас идет финализация документов между Вашингтоном и Тегераном. Процесс завершится в ближайшие дни. Подписание соглашения может пройти вскоре в Европе. Американский лидер допустил, что соглашение с Ираном может быть подписано уже на выходных, но сам он не поедет на подписание. Ранее агентство Фарс со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной команде в диалоге со Штатами, писало, что Тегеран пока не одобрил какой-либо текст для соглашения с Вашингтоном о завершении конфликта. Ковер, созданный туркменскими мастерами по мотивам сказок Александра Пушкина, был представлен на приеме ко Дню России в Ашхабаде, сообщает корреспондент РИА Новости. По его словам, ковер размером около 2 на 1.5 метра выполнен в теплых коричнево-бежевых тонах с яркими синими акцентами. В его композиции нашли отражение образы сразу нескольких пушкинских сказок: «Золотой петушок», «Богатыри», «Русалка» и «Ученый кот». Ковер был представлен на тематической выставке. Гости приема также могли сфотографироваться с персонажами русских народных сказок, ознакомиться с образцами русских национальных костюмов и предметами народно-прикладного искусства. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
2: Всем здравствуйте, меня зовут Алеша Тимофеев. С нами на прямой связи сегодня Михаил Ануфриенко. Не в студии, нет. На прямой связи с помощью нацмессенджера. Михаил, салют, привет.
3: День добрый.
2: Да, мы благодарны. Нацмессенджер.
3: Вечер, да.
2: Да, ну, вечер. А ты, у тебя день еще где-то?
3: У меня глубокая ночь, я в Монголии.
2: А, серьезно? В Монголии?
3: Да.
2: Расскажи, что как в Монголии. Вот это удивительно. Да, так, что там?
3: Ну, это здорово. Мы привезли проект «Пламя Победы», который начали в юбилею окончания Второй мировой войны на Дальнем Востоке. Ну, пытаемся восстановить здесь историческую память вместе с военно-историческим обществом.
2: Халхин-Гол помнят?
3: В русском доме были на Ардонете. Помнят Халхин-Гол, есть здесь много людей, много русских, есть русские школы. Но это все больше относится к северной части Монголии, к Ардонету, где наши построили ГОК, который дает сегодня 10% госбюджета страны. Да, а Улан-Батор – это такое столица слегка провинциальная, построенная, в общем, в основном нами. Но здесь уже вовсю работает западная пропаганда, молодежь бесконечно далека от всего этого. Ну вот рассказываем, показываем, привезли киноуроки. Ну, в общем, работаем. Угу. Внизуем обмен детьми, школьниками.
2: Прикольно. Слушай, классно, Монголия. Да. Как погода там? Что? Жарко?
3: Нет, отличная погода. Вот ни жарко, ни холодно. Дождик так покапал, прошел, вышло солнышко. Ну, на солнце жарко, в тени нормально. Угу. То есть это вот самое-самое то.
2: Супер, это интересно. Степь
3: еще зеленая, не выгоревшая, да.
2: Интересно. Здорово. Интересно. Ну, приедешь, расскажешь потом подробнее про визит Монголию. Да, супер. Супер интересно. Так, ну что, ну, сегодня, знаешь, да, встречался замминистра иностранных дел Галузин с послами Германии, Франции и Великобритании. Речь шла об урегулировании конфликта на Украине. Галузин разъяснил принципиальные подходы Москвы к поиску долгосрочного решения конфликта, перехожу на новостной язык, который базируется на необходимости полного устранения его первопричин. Да, обращайте на себя внимание, что встречался замминистра с послами. Вопрос-то, так сказать, не рядовой. Почему встречался замминистра, а не министр?
3: Ну, потому что рылом не вышли с министром с нашим встречаться. Для того, чтобы получить очевидные разъяснения, которые они так знают, достаточно ранга заместителя министра. И это для них еще, скажем так, дипломатически вежливо. Можно было принять каким-нибудь посланником. Но суть не в этом. Суть в том, что они все прекрасно знают. То, что они пишут, то, что они говорят на публику, не имеет никакого отношения к их осознанию реальности, которое, как правило, высказывают те же самые лица после того, как они покидают свои должности. Об этом говорила Меркель, что Минские соглашения нужны были как передышка для вооружения киевского режима. Об этом говорят все генсеки НАТО, когда покидают свои посты. Поэтому здесь, в общем-то, до представителей из европейских стран довели очевидно и им самим, что да, не будут первопричин конфликта, о которых мы говорим прямо и публично, то есть не расширение НАТО на восток, демилитаризация, денацификация киевского режима, пожалуйста, вот, война прекратится завтра. Другое дело, насколько это возможно, и насколько это хочет хоть кто-то, кроме нас, я пока этого не вижу, никто не видит. Киевский режим сам себя разоружать не будет, сам от власти не откажется, поэтому все это пустое сотрясение воздуха.
2: Еще с одной стороны, вот сотрясание воздуха, с другой стороны. Но смотри, вещи, которые тоже обращают на себя внимание. Во-первых, формат встречи. Встреча была закрытой. Причем инициаторами закрытой встречи были европейцы. По их просьбе переговоры прошли в закрытом формате. Значит, вторая, тоже обращающая на себя внимание вещь, не знаю, важно или не важно, будет совместное официальное заявление по итогам этого визита. Это тоже обращает на себя внимание. Вот это как объяснить, почему закрытое и что там может быть в совместном официальном заявлении?
3: Почему закрытое, мы, в общем-то, изначально сказали, именно потому, что европейцы понимают, о чем идет речь. НАТО – военный блок, военно-политический. Он расширяется на восток, он примыкает к нашим границам. Туда хотят принять киевский режим, который поменял конституцию страны и теперь вместо нейтрального статуса стремится в НАТО официально. Это неприемлемо. Вот обсуждается. Они понимают. Да, мы это понимаем. Ну, это же они не могут сказать публично. Не могут. Поэтому встреча закрыта. Совместное заявление будет ни о чем. Это можно гадалки не ходить. Совершенно бессмысленное сотрясение воздуха. Опять же, потому что говорить нечем и не с кем. Я ни разу какой Трамп сказал о чем-то, что они учитывают позицию России.
2: Ну, что значит не о чем говорить? Значит, говорить, конечно, есть о чем.
3: Говорить можно только об устранении первопричин конфликта.
2: Совершенно верно. И, а что это такое? Это та самая стратегическая стабильность, иными словами, та самая коллективная безопасность. Но вот об этом, ее же надо выстраивать. Но никто не денется ни от кого. Ни Украина не исчезнет на границах России, ни Россия не исчезнет, ни Европа не исчезнет. Все так или иначе, так сказать, будет существовать. Значит, надо искать пути решения, предлагать там что-то и прочее,
3: Нет.
2: А как? А как, так
3: сказать, договориться? Первопричиной конфликта является существование на территории бывшей Украинской ССР, на части территории ненацистского бандеровского режима.
2: Миш, ну давай хорошо, они будут не нацистами, завтра они там проклянут Бандеру, а в отношении к России, к Москве, как угрозе оно может остаться. Ну я так осторожно говорю, что оно может остаться. Понимаешь? И что тогда? Ну хорошо, они не будут не неонацистскими, значит, будут либеральными, антибандеровскими и анти российские настроенные страной. Надо же договариваться или не надо?
3: Алексей, ну я фантазиями не занимаюсь. Они будут. Кто вам сказал, что они будут? С чего они будут? Уже поляки отказываются с ними общаться периодически. Оружием вооружают, но на публику уже откровенно говорят, что пока не откажутся от переименования хотя бы своих воинских частей в честь тех, кого считают виновными в геноциде польского народа в Польше, мы будем вставлять им хотя бы политические палки в колеса. Угу. Это не мы говорим, не я, это уже поляки говорят.
2: Нет,
3: и говорят не один год. А вы рассказываете о том, что ну, они не будут бандеровцами.
2: Значит, я тебе скажу, значит, потому что они, с одной стороны, не будут, а с другой стороны, они всегда будут. Потому что Украина, как ты знаешь, лучше меня. Неоднородно, значит, бандеровцы всегда будут жить на Западе. Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, значит, вот это все.
3: О политическом
2: там всегда будет поддержка, значит, бандеровцев.
3: При советской власти там тоже жили эти бандеровцы.
2: Совершенно верно.
3: Ничего, Украина не была бандеровским
2: Совершенно
3: государством.
2: Совершенно верно.
3: Она не исповедовала бандеровскую галлою. Она не заставила памятники Бандере. Она не проводила парадов в честь дивизии СС Галиции. Ну вот когда такое возникнет, тогда будем разговаривать.
2: Значит, это все справедливо.
3: Но для того, чтобы это возникло, нужна специальная военная операция.
2: Нужна,
3: нет того, жизнь не беззачена.
2: Да, нужна смена политического режима в Киеве. Вот если он, так сказать, понять, что это гипотетически... Да, гипотетически и
3: вот пока когда европейцы будут готовы это обсуждать, с ними можно говорить. Думаю, что это им довели в очередной раз. Поэтому тоже встреча закрыта. Они этого признавать не хотят. Они не говорят о смене политического режима. Об этом заявлял Трамп, но тоже заткнулся и уже год молчит. Год назад он говорил о том, что да, нужны выборы на Украине. Сегодня не говорит, с прошлого года не говорит. Уже год прошел, все. Пока я вижу изменения в обратную сторону, в сторону ухудшения.
2: Да. И, ну, так сказать, ты пока не видишь, как и о чем говорить.
3: Я считаю, что иначе как силой убедить Запад, который открыто сейчас финансирует производство и применение дальнобойных дронов по нашим тылам, можно только с позиции силы. Никакого другого языка они не понимают. Они это доказали за много веков своей политики в отношении к нашей стране, вне зависимости от того, какая форма государственности была в России. Поводы они находят разные. То большевики, то Российская империя, тюрьма народов, то еще что-то. Там полицейские Европы, по-разному говорили. Вот Иван Грозный хуже турков, тогда тоже говорили в подметных письмах еще во времена Ивана Грозного. Ну, то есть объяснения разные, политика всегда одна и та же. Сейчас она не изменилась, они откровенно говорят о том же.
2: Значит, вот смотри, 7 числа были опубликованы 5, но это опять продолжаем как бы тему говорить с европейцами, есть о чем или не о чем. 5 условий для мирного урегулирования со стороны Европы. Первое, прекращение огня, полное незамедлительное прекращение боевых действий. Второе, линия фронта, использование текущей линии соприкосновения как отправной точки для начала переговоров. Третье. Гарантии безопасности. Предоставление Украине юридически обязывающих гарантий, включая развертывание международных многонациональных сил на ее территории. Четвертое. Касающиеся российских активов. Удержание российских активов заблокированными до окончания войны и выплаты компенсации Украине. И пятое. Европейская безопасность. Любые договоренности, затрагивающие интересы ЕС и НАТО, должны в обязательном порядке согласовываться с ними. Что думаешь вот по поводу этих 5 пунктов? Что реально, что нереально?
3: Ну, то, что я говорил раньше. Я не вижу среди этих 5 пунктов вообще слов о безопасности России, гарантиях безопасности России. Почему-то она исключается из понятия «европейская безопасность». Вот и все, что мы можем обсуждать. Мы должны платить деньги, мы должны принимать на себя какие-то обязательства, мы должны мириться с наличием иностранных войск на территории русского города Одесса, который, в общем-то, при нашем президентом назван русским городом. То есть мы со всем этим должны согласиться, и мы это должны обсуждать, по твоему мнению. При этом я хотел бы узнать маленький вопрос, вот кроха, а... Эти самые переговорщики, которые здесь приехали от Европы и выдвигают эти требования, после прекращения боевых действий, подписания мирного договора, признают территории, которые сейчас, я не говорю конституционные территории России, я говорю, на которых сейчас находятся наши вооруженные силы, территории Российской Федерации.
2: Но тут вообще про...
3: А Киев, Миша, признает эту территорию, территорию, значит... Российской Федерации? Пардон, ты меня спросил, мое мнение.
2: Да.
3: Я задаю вопрос. Если эти территории не будут ими признаны нашими, то о каком-то долгосрочном мире говорить не приходится. То есть Киев будет продолжать политику по возвращению этих территорий в свою юрисдикцию. То есть мы говорим просто об отложенной войне.
2: Значит, речь не идет ни о каком мирном договоре. Речь не идет о
3: тогда
2: мирном договоре.
3: Значит, о чем мы говорим?
2: Речь идет об урегулировании и начале переговоров. И в качестве начала переговоров, ну и договариваться дальше, договариваться.
3: Ну, только что
2: в том числе по этому сложному, совершенно верно, в том числе по этому сложному вопросу, который ты задаешь, справедливый вопрос. Справедливый. Он требует так договоренности. Ты же не, ну, так сказать, вот.
3: Так он не выносится на обсуждение. Алексей, он не выносится на обсуждение. Я вижу ультиматум. В отношении России все. Россия обязана прекратить боевые действия, выплачивать репарации, согласиться с наличием иностранных войск у своих границ и так далее, и так далее, и так далее. Санкции сохраняются, все сохраняется. Я не понял, а что тут мы должны обсуждать? Договоренность – это всегда компромисс. Где здесь компромисс? Объясни мне, пожалуйста.
2: Ну, договариваться по поводу
3: то есть,
2: компромисса.
3: Где здесь уступки? То есть,
2: ну, договариваться.
3: А предлагается какой-то... Нет, то есть, подожди, мы должны согласиться с ультиматумом, чтобы
2: а где ультиматум?
3: Они обсуждали...
2: Значит, речь идет, Миш, значит, речь идет... Ну, речь идет об условиях для мирного урегулирования. Условия – это просто...
3: Ультиматум.
2: Да, ну почему ультиматум-то?
3: Вот иностранных войск на территорию государства... Мы требовали, и СВО начали, чтобы туда не вводились иностранные войска. Сейчас нам говорят, нет, вы прекратите боевые действия, и мы введем иностранные войска.
2: Но они же там уже есть.
3: Они говорят об официальном вводе вооруженных сил.
2: Международных многонациональных сил на ее территории. Может быть, там...
3: Надо это больше... многонациональные силы.
2: Но да. Китай тоже, и Индия, так сказать, и Бразилия, и даже Беларусь.
3: Они отказывались уже вводить свои войска.
2: Миш,
3: пожалуйста. Но Алексей, давай не заниматься демагогией. Китай официально сказал, он не будет вводить свои войска на территорию Украины.
2: Значит,
3: вот. Здесь опять
2: в качестве
3: никто
2: кого?
3: Не говорит. Вот, понимаешь,
2: в качестве
3: если
2: кого?
3: Мы говорим о переговорах,
2: да.
3: То четко и ясно, тогда вот в официальном здесь звучит. Мы... не вводим войска, чего категорически не приемлет Россия, и официально много раз об этом заявлял. Угу. Президент об этом говорил, министр иностранных дел говорил. Все подряд говорили, уже после начала спецоперации. Нам сейчас говорят, нет, мы введем. Еще до подписания мирного договора введем. Россия обязана дать гарантии, юридически обязывающие гарантии. А нам кто-то здесь говорит о том, что нам дадут юридически обязывающие гарантии? Нет. Я поэтому и говорю, что это ультиматум.
2: Да почему
3: здесь нет ничего об интересах России.
2: Послушай, потому что это...
3: В этих 5 пунктах интересы России нигде не учитываются.
2: Значит...
3: Ну, ты можешь мне прочитать, где там интересы России? В этих 5 пунктах.
2: Это предложение... Это предложение Европы для создания...
3: Это предложение называется ультиматум.
2: Да я
3: либо
2: не понимаю,
3: предложение учитывает интересы обеих сторон,
2: да.
3: Либо только одной. Здесь только одной. Если учитывается интересы только одной стороны, это ультиматум.
2: Значит, ультиматум – это когда, если вы это не сделаете, то тогда, так сказать, будут какие-то серьезные последствия. Здесь нет
3: Об этом уже рассказали все.
2: Значит, здесь...
3: Увеличение финансирования киевского режима, возвращение к границам 91-го года. Это тоже мы все слышали.
2: Значит, мы много чего слышали.
3: Хоть одно наше предложение.
2: Но мы много чего с тобой слышали. Совершенно верно. А где наше... Вот хорошо. А где наше предложение? Вот совершенно верно. В этом-то, собственно, и суть моего
3: наше
2: вопроса.
3: Наши предложения озвучены сейчас заместителем главы министра иностранных дел. Ты их не услышал.
2: Давай
3: до представителей
2: скажи, да.
3: западноевропейских государств была доведена позиция российской стороны о искоренении первопричин конфликта.
2: Да.
3: Об этом прямо заявлялось на переговорах 21 года.
2: Непринятие
3: давай конкретно.
2: Вот смотри, поскольку
3: гарантиях общеевропейской безопасности привело к началу специальной военной операции.
2: Значит,
3: наше предложение на бумаге изложено.
2: Давай.
3: Уже. Простите меня, более 5 лет назад.
2: Давай вот конкретно, значит, по каждому... Поскольку встреча носила закрытый характер, мы не знаем, что Галузин сказал конкретно, и что, так сказать, под вот этой формулировкой, да, устранение первопричин, было донесено до европейской стороны. Вот я предлагаю, так сказать, тоже порассуждать на эту тему. Аж в конкретике только. Вот они говорят, значит, остановка боевых действий по линии разграничения и дальше переговоры. И дальше переговоры. Деньги будут заморожены, пока, так сказать, не будет мирного договора. Вот о чем речь. Деньги не будут разморожены, пока не будет мирного договора. Мы со своей стороны...
3: Пока что? Не будет выплачены все репарации.
2: Ну, типа, выплачены репарации, но мирный договор имеется в виду, так сказать, после окончания войны. Вот они, наверное, на это опираются. Я так думаю, да? Ну, после окончания войны, это значит, должен быть действительно какой-то мирный договор. Что мы предлагаем, вот с твоей точки зрения, что мы предлагаем, на чем настаиваем, вот на конкретике, по конкретным вещам. Я услышал, значит, смена киевского режима. Мы на этом настаиваем, смена как бы идеологии и, ну, то, что называется денацификацией. Вот тоже, так сказать, что... Мы опять возвращаемся просто в расшифровку этого обширного понятия. Что мы-то предлагаем европейцам и украинцам?
3: Ну, а какой смысл повторять то, что было известно и в 21-м году? Возвращение права русскоязычных меньшинств, равноправие всех этих меньшинств, возвращение права Русской Православной Церкви и ее имущества и так далее, и так далее, и так далее.
2: Так еще какие пункты? Хорошо.
3: Они сейчас пошли на встречу в Венгрии, например.
2: Но.
3: Значит, ни один из этих пунктов Киев обсуждать не собирается. Поэтому пребывать в рассуждениях я не хочу, потому что Европа тоже не собирается их обсуждать.
2: Но с Венгрией как-то договорились, Миш. Но в Венгрии идут на уступки.
3: В Венгрии идут по понятным причинам.
2: По каким?
3: Нам идти не будут. Потому что это государство, член Евросоюза, который принял уже 20 пакетов санкций против России.
2: 21.
3: Что бы мы там ни говорили, это наш враг. Вот Венгрия приняла 20.
2: Угу.
3: Прекрасно. Там, тем более, сейчас поменялась власть, они дальше будут менять. О чем мы говорим? Почему она идет навстречу Венгрии? Потому что Венгрия наш враг. Она находится в стане наших врагов. То, что она пытается сидеть на двух стульях, ну так досиделась, вот там сменили Орбана, убрали. Я пока не слышал нигде, ни от кого, вот обсуждение наших условий, хоть любых. Знаете, вот просто сказать, да, русские тоже такие же люди, как и все остальные. Они имеют право на свой язык, свои школы. И Русская Православная Церковь имеет право. Кто-то это обсуждал? Нет. Из европейцев, которые сейчас приехали, они ничего
2: подобного
3: не обсуждают.
2: Вот смотри, это тоже хороший разворот, мне кажется, и важный вопрос. Вот это самое предложение. Ну, как бы, да, наверное, так сказать, из уст разных источников оно периодически звучало. И из уст президента, и из уст министра Лаврова на протяжении всех этих там почти скоро, ну, там, 4 года, да? В разные эти. Но,
3: Алексей, я не могу назвать их разными личностями, во-первых. Во-вторых, я категорически не согласен с формулировками, потому что это требования.
2: Угу.
3: Причем это требования, которые лежат в основе, в том числе, и западного законодательства.
2: Угу.
3: Просто относительно России и русских оно не работает. Когда мы начнем...
2: Нет, я тебе про другое вопрос, немножко хотел. Послушай, вопрос, еще раз. Вот это... Есть ли это предложение? Оно носит какой характер? Формальный, неформальный? Потому что то, что об этом говорил там президент и министр, да, это так. Значит, можно ли это рассматривать как формальное предложение, требование, как ты говоришь? Значит, или как европейцы там назвали, условия, да? В каком-то, ну, формальном документе. Наше предложение, российское предложение, пункт один, вот они пять пунктов свои, значит, вы выписали. А у России есть такой же документ, где будут выписаны пять пунктов, что, так сказать, Россия требует для урегулирования?
3: Ни мы, ни наши, ни партнеры нигде не демонстрировали эти документы. Эти пять требований – это озвученные документы, а мы их уже слышали очень много. Помнишь, 21, пункт 17, 18 и так далее. То есть никто не мог даже точно сказать, даже те, кто их озвучивал, а сколько там этих пунктов. Вот что там на бумаге изложено, вот я даже гадать не хочу. В публичном пространстве наша позиция четкая и ясная. Ликвидация первопричин конфликта. Почему я говорю, что обсуждать нечего? Потому что Киев не согласится ни на дебандеризацию, ни на то, чтобы признать любые границы, кроме тех, которые существовали до 91 года. Угу. То есть его контроль над Крымом и всей территорией бывшей Украинской ССР. Значит, никакого мирного договора не будет. Даже если он будет подписан на бумаге, его не будет. Это будет перерыв до новой войны. Все.
2: Еще раз. Мы опять уходим, значит, от сути вопроса.
3: Мы не уходим никуда.
2: Но нет, мы остаемся. Никакой демагогии нет. Важно, так сказать, разобраться вот в том числе вот в этих формальностях. Значит, почему пять вот этих условий для урегулирования можно назвать официальным документом? Ну, потому что это официальный статус, он имеет этот документ. Официальный статус совместно...
3: Без этого документа. Миш. Тебе просто в прессе написали, Миш, что есть такие пять пунктов.
2: Еще раз тебе говорю, значит, текст документа опубликован на государственном портале правительства Великобритании, имеет статус совместного заявления. Статус совместного заявления.
3: Заявление, понимаешь? Заявление.
2: Ну, это хорошо. Декларация. А что же они? Ну, конечно, заявление. Ну, а что, так сказать?
3: Юридическое. Но если ты хочешь разобраться, то в юридическом языке, на юридическом языке заявления не являются юридически обязывающим документом.
2: Ну, так он не требует действительно ратификации.
3: Именно так. Кем бы то ни было, именно не так. Обязует.
2: А у России есть заявление? А у России есть заявление? Миш, у России есть заявление подобного рода?
3: Мы слышали эти заявления неоднократно.
2: Хорошо.
3: Они сводятся к денацификации, демилитаризации и нераспространению НАТО на восток и общеевропейских гарантиях безопасности.
2: Продолжим.

0: Пираты против санкций. VPN против блокировок. Искусственный интеллект против живого. Каждую неделю Герман Клименко советует, как не потеряться в новой цифровой реальности. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь.
2: Они как будто с другой планеты.
3: Подают непонятные сигналы.
4: Выглядят очень странно.
5: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Специалисты Музея обороны Севастополя начали очистку от загрязнений частей спасенного полотна панорамы обороны Севастополя. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. Ранее директор музея Михаил Смородкин рассказал агентству, что все спасенные из пожара 10 фрагментов полотна панорамы планируется просушить, сохранив лакокрасочное покрытие и не допустить деформации холста. Первичные работы будут выполнены в реставрационных мастерских Севастополя. ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду. Разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Мир стремительно меняется в сторону многополярности, а эпоха западной гегемонии уходит в прошлое. Об этом сказал российский посол в Лондоне Андрей Келлен на торжественном приеме по случаю Дня России в российской дипмиссии. Он подчеркнул, что именно на такой основе можно выстроить устойчивую систему международных отношений. Келлен добавил, что Россия, опираясь на богатое историческое наследие, единство народа и приверженность традиционным ценностям, уверенно преодолевает современные вызовы и последовательно отстаивает собственные интересы и суверенитет. Замминистра обороны Великобритании Алистер Карнс сообщил об уходе в отставку на фоне увольнения главы Минобороны Джона Хилли. Главой ведомства, по заявлению правительства, назначен замминистра внутренних дел Дэн Джарвис. Ранее сегодня Хилли сообщил, что уходит в отставку. Он заявил, что Минфин не предоставил оборонному ведомству достаточное финансирование для выполнения обязательств по наращиванию обороноспособности. Будущий меморандум о взаимопонимании между США и Ираном будет очень детальным документом, пообещал американский президент Дональд Трамп. Он добавил, что документ согласован многими странами, и все хотят, чтобы он был завершен. Хозяин Белого дома утверждает, что Тегеран в рамках сделки с Вашингтоном даст обязательство не стремиться к обладанию ядерным оружием. По его словам, Иран якобы согласился с этим. Американский лидер заявил, что сделка Вашингтона и Тегерана будет хорошей для обеих стран. Трамп также выразил мнение, что Иран хочет заключения сделки так же сильно, как и Штаты. В Тюмени регистрируются случаи заболеваемости гепатитом А. Среди населения проводится вакцинация и дезинфекция, сообщает управление Роспотребнадзора по региону. Гепатит А – острое инфекционное заболевание. Для него характерна летняя осенняя сезонность. Заболевание передается от больного человека водным, пищевым и контактно-бытовым путями. Самая эффективная мера профилактики инфекции – вакцинация. После нее формируется стойкий иммунитет. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Вечер на радио «Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
7: Продолжаем прямой эфир. Михаил Ануфриенко с нами на прямой связи. Меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем добрый вечер. Здесь про Европу мы уже немножко, не немножко, а подробно поговорили. Единственное, остается непонятным, кто будет официальным переговорщиком со стороны, собственно, ЕС. И вот Джорджа Мелони. Надо же договориться. Мы не денемся никуда друг от друга. Надо же договориться. Ты никуда не денешься. Все равно все это закончится договоренностями. Конечно, хотелось бы, чтобы это случилось скорее, чтобы кровь не лилась, и договорились на нормальных условиях, так сказать, о той самой коллективной, единой и неделимой безопасности. Европейской, включая Россию. Конечно, а как по-другому? Поэтому и нужен этот самый переговорщик. Все, мне кажется, это понимают. И Мелони говорит, надо вот определить, кто будет этим самым переговорщиком. А страна какая? Вот кто бы, с твоей точки зрения, мог выступить?
8: Никто. Никто. Потому что европейцы, кстати, перед вот этими переговорами сообщили о том, что все равно договариваться Москва должна с Киевом.
7: Да.
8: А зачем нам посредник? Я, понимаешь, немножко знаю российскую историю, и каждый раз наблюдал только в этой истории одну. Все успешные переговоры с европейцами, в том числе, Америка тогда была слабая, никому не интересна, завершались эффективно и приводили хоть к какому-то результату после того, как Россия успешно демонстрировала военную силу. На иных условиях этого никогда не было. Когда наши войска появлялись в Берлине или Париже, да, переговоры были успешные, мы уходили обратно. Когда, простите, надавали по мордасам в Крыму, англо-французским и прочим войскам, тоже в конечном итоге были успешные переговоры и так далее и тому подобное. Вот так, чтобы давайте мы вот воевать не будем и поговорим с вами, когда вы нам предъявили ультиматум, а ультиматум это тоже переговоры, только на последних условиях, условиях одной стороны без учета условий второй, то никаких переговоров ничем не завершались. Вот, перерывом между войнами они служили, да, такое бывало неоднократно. Но это именно перерывы между войнами. Для того, чтобы добиться прочного мира, прежде всего необходимо, чтобы стороны признавали территориальную неприкосновенность своих границ. Киев никогда не признает Крым российским. Все, разговор закрыт. Больше переговариваться нечем. Мы можем получить только передышку перед следующей войной. Так как позиция Европы тоже однозначна, поддержка киевского режима, говорить с ними тоже бесполезно. Хоть 10 человек соберите, хоть 20 или 30, вопрос один и тот же. Ребята, убирайтесь из Крыма, из Донецка,
7: Луганска. А ты что, не веришь в, так сказать, в способность политико-дипломатическую России переиграть Европу
8: невозможно
7: и Киев?
8: Переиграть.
7: А почему невозможно?
8: Но... Потому что они стремятся к уничтожению России.
7: Это где ты в этом?
8: И не скрывают этого.
7: Почему они стремятся к уничтожению России?
8: Почему? Они даже иногда говорят об этом.
7: Нет, я имею в виду, это где-то, так сказать...
8: Слишком мало населения для контроля такой большой территории и такого количества природных богатств. Как сказал кто-то из европейских политиков, это несправедливо. Расширение жизненного пространства на восток. Еще один европейский политик, пользовавшийся большой популярностью в Западной Европе. Я как-то не замечал никаких других, в общем-то, разговоров. Карты расчленения России видел. Вот, войска Антанты на территории России видел. Так наши предки видели 100 лет назад. Ничего другого не видел. Вторая мировая закончилась. На следующий день начали холодную войну, опустили железный занавес и сказали уничтожить Россию к чертовой матери. Разбомбили бы ядерными бомбами. Тогда Россия была сильна, боялись, что кламаш за 2 недели наши танки выйдут. Развалили Советский Союз. Все уже, ребята, можно говорить дружно. Нет, началось нашествие НАТО на восток. Уже и Финляндия в НАТО оказалась. Да. Вот Финляндии мы угрожали. Она нуждалась в натовском зонтике. Ребята, мы с ними договариваться будем? Это вот эти руководители. Они здесь сейчас все присутствуют. Они все во власти. При них Финляндию со Швецией приняли в НАТО.
7: Просто так они вступили. Ну, так просто так. Вот они не вступали, а потом взяли и вступили без каких-либо-то причин. Им какие-то печеньки пообещали, они поэтому вступили, как будто бы, Миш. Нет?
8: Алексей, вот вы можете сколько угодно ерничать по поводу печенья. Да. Я говорю, не расширение НАТО на восток. Да. Наше требование. Мы убедились, что НАТО... Какая мне разница, по какой причине они вступили в НАТО?
7: Они это сделали. Испугались.
8: Финляндия требует ядерного оружия на своей территории.
7: Испугались. Боятся.
8: Мы испугались, да?
7: Боятся, конечно.
8: Финляндия испугалась Финляндия. России. Что
7: Финляндия Россия испугалась. Финляндия испугалась, конечно.
8: Финляндия, а конкретно в Финляндии кто испугался? Жители Финляндии испугались?
7: Я думаю, что в том числе и жители Финляндии испугались, конечно.
8: Вот я не встречал ни одного еще испуганного жителя Финляндии. Из тех, кто знаком. Вот то, что политикам это интересно, это понятно. Вот то, что они печеньки получили, это понятно. Вопросов нет.
7: А, смотри, значит...
8: Вот на миллиард долларов печеньки получат в виде
7: По поводу сформулированного предложения. Вот, например, спецпредставитель президента Дмитриев, Кирилл Дмитриев, глава РФПИ, говорит, что Россия изложила свое видение мирного урегулирования на Украине. Изложила. Ну, то есть, значит, есть какой-то вот тот самый документ. Давай назовем его заявление, неважно что, да. Значит, есть, видимо, какой-то документ. Ну, мы просто, так сказать, вот исходим. Изложила. Изложила на бумаге, как правило, водится. Или устно, может быть, не знаю. Четко изложила свое видение мирного урегулирования на Украине, и позиция европейских стран меняется в более реалистичную сторону, говорит Дмитриев. То есть, о чем это? Изменение позиции европейской стороны в реалистичную сторону. Но значит, есть какие-то процессы, есть какие-то подвижки. Или нет? Или что? Вот о чем это?
8: Я не берусь комментировать расплывчатые формулировки господина Дмитриева, потому что я вообще слабо себе представляю позицию господина Дмитриева. Он ее никогда четко и ясно не излагал.
7: Для достижения мира на Украине, это говорит Кирилл Дмитриев, необходимо принять реалистичное решение, которое уже находится на столе. То есть это заявление, вот это, оно уже есть. И оно лежит на столе. Довольно ясно, что именно нужно для мира. Реалистичное решение. Помните, раньше некоторые люди, продолжает Дмитриев, предлагали нереалистичные варианты. Поэтому я думаю, что сейчас на столе лежит реалистичное решение. Если Украина его примет, мир наступит немедленно. Вот о чем говорит Кирилл Дмитриев.
8: Господин Дмитриев говорит, что необходимо принять. То есть ничего не принят.
7: Да.
8: Он говорит, что ранее были некие нереалистичные предложения.
7: Да.
8: Но какие именно и в чем они заключались, мы не знаем. Сейчас лежат реалистичные, но какие это предложения, мы не знаем. Что мы будем обсуждать? Мы сравниваем две вещи, которых мы не знаем, и понятия, которых не имеем. Но господин Дмитриев говорит, что одно неизвестное, а лучше другого неизвестного. Давайте пообсудим.
7: Ну, я тебе, этим и предлагал заняться, предположить, что там может быть. Вот что там может быть? Что там может быть?
8: Я могу сказать, что ничего хорошего. Потому что наши предложения, которые были озвучены, не будут приняты. Потому что никто, нигде, ни один действующий политик на Западе не говорил, что готов признать новые границы Украины с нейтральным статусом Украины и гарантиями, юридически обязывающими гарантиями нераспространения НАТО на восток. Но есть военно-политический блок, четко направленный против нас. Возглавляют его Соединенные Штаты, где четко юридически, как раз вот то, о чем ты говоришь, документально зафиксировано, что Россия является врагом Соединенных Штатов, возглавляющих блок НАТО. Мы требуем, чтобы это...
7: Но там слово «враг» все-таки не было. Но нет там слова «враг». Но нет там слова «враг».
8: Есть стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов. Там все четко написано. Она уже много лет претерпевает изменения. Россия там фигурирует постоянно. Вот. Поэтому, ну, прости, что есть, то есть.
7: Не, ну слова «враг»-то нету, но имеется в виду,
8: Там есть более важные вещи. Там говорится о том, что именно Россия является прямой непосредственной угрозой Соединенных Штатов. Она не враг, она угроза.
7: Постоянная, но управляемая. Там написано «постоянная, но управляемая». Управляемые. Они считают, что управляемые. Вот. Да, но при этом та же самая стратегия нацбезопасности США, Но если ты на нее ссылаешься, давай тогда скажем. Значит, там тоже есть пункт, в котором США декларируют нацеленность на восстановление условий стабильности в отношениях с Москвой. Это тоже там есть. Значит, новая стратегия переосмысливает концепцию расширения НАТО. Это тоже там есть. А ты говоришь, о чем разговаривать? Ну вот, это же есть. И перекладывает часть ответственности за безопасность на европейских партнеров. О чем говорить? Вот об этом и говорить. О выстраивании той самой прекрасно. Безопасности.
8: Прекрасно. Швеция и Финляндия выходят из НАТО. Украина меняет конституцию.
7: Но на мы же понимаем, это нереально.
8: Европа дает... Тогда нечего обсуждать. Мы возвращаемся к тому же, что о нераспространении НАТО на восток речь не идет. А дальше... Намерение Соединенных Штатов – это не более чем сотрясание воздуха, в том числе и в концепции нас безопасности. А вот угроза России – это не сотрясание воздуха, это политика, реализуемая сейчас, в настоящий момент. Старлинки, разведданные и так далее, поставки напрямую оружия. Вот. Признание, опять же, главы МИДа, госсекретаря США, о том, что США являются стороной конфликта.
7: Так, назад, значит, да, ну и там мы помним, да, проголосовали в Нижней палате парламента за выделение 8 миллиардов на военную помощь Украине, значит, ждем от Сената, что там будет дальше. А вот совсем недавно, ну, канцлер Германии Мерц озвучил следующую позицию за продолжение финансовой поддержки Киеву через кредиты. При этом как-то сложно, значит, Мерц говорит... что он выступает против новых долгов Евросоюза из-за угрозы суверенитету, но при этом за продолжение финансовой поддержки Киеву через кредиты. Новые европейские долги – это не решение. Чрезмерная задолженность угрожает суверенитету, ограничивает свободу действий. По его словам, некоторые страны из ЕС из-за имеющейся у них огромной задолженности тратят больше средств на выплату процентов, чем на оборону. Мы не должны доводить европейский бюджет до такого состояния. Но при этом, так сказать, конкретно говоря, кредит Европейского Союза для Украины в размере 90 миллиардов евро одобрен. Ну, тут вот непонятно, как понимать. Долги для Европы плохо, но давать в долг Украине хорошо.
8: Также ко всему прочему, сотрясание воздуха. А суть остается прежней. Поддержка киевской хунты. Да, они незаконно захватили власть. Да, они устроили геноцид на территории, которая им подконтрольна. Да, они являются явными, зримыми врагами России. Да, они вооружаются Западом и Соединенными Штатами и теми переговорщиками, которые приехали сюда. Да, они не готовы обсуждать прекращение этой помощи. Наоборот, они предлагают в ультимативной форме выводить свои вооруженные силы на территорию подконтрольной хунте, что, как мы говорили неоднократно, неприемлемо. Вводить их в те города, которые протестовали против проведения даже учений НАТО на территории еще на Ющенко. В том же самом Крыму гоняли эту бронетехнику и этих посланников НАТО. Это как-то почему-то забылось все. Это делали те же люди, которые жили тогда на территории Украины. Теперь уже не живут.
7: Вот тут еще...
8: Но это считается вполне себе по-европейски.
7: Ну, по поводу денег давай
8: людей,
7: все-таки...
8: Которые против политики Европы на этой территории.
7: По поводу этих денег давай дальше разбираться. А при этом Железняк, некий депутат Рады, со ссылкой на данные премьер-министра страны, говорит, что дефицит финансирования ВСУ на этот год составляет почти 3,5 миллиарда долларов. Для повышения...
8: Ну, они могут называть любые цифры. Тем более депутат это из Рады. Ну, 3,5 или 35 миллиардов. Дефицит можно посчитать любой. Это фиг на грамот. Если мы до выделения и одобрения кредитов 90 миллиардов, мы с тобой считали 28.

0: в любой форме кредитов, не кредитов, она будет продолжаться. Трамп рассказывал о чем? О том, что мы не будем помогать киевскому режиму. Но выделяется просто прямая военная помощь. Деньги выделяются. Вроде бы как небольшие, но они выделяются. Ну, о чем мы говорим? О том, что все это сотрясание воздуха. Судить надо по делам. А дела простые. НАТО расширяется на восток, поддержка киевского режима продолжается. Наши предложения никто не обсуждает и даже не озвучивает, не говорит об их существовании. Вот, но Кирилл Дмитриев рассказывает о каком-то прогрессе. Ему он известен, он знает документы, может о чем-то сообщать. Может быть, они согласились, что, например, снимут 12 санкций с 30 с лишним тысяч. Это тоже прогресс. А может быть, 1000 снимут или 2. Но все не снимут. Это козе понятно, не только мне. Политика Европы не изменится. Поддерживать нас они не будут. Они не считают, что с нами нужно считаться. И их деды не считали. И 500 лет назад не считали. И только вооруженной силой мы могли их убедить считаться с нами. К сожалению, это так. Признали они границы существующей реальности? Ну, тогда, может быть, о чем-то можно было говорить. У нас есть Конституция. Херсонская и Запорожская области являются территорией Российской Федерации. Будем оспаривать это, или мы должны все-таки закреплять свои де-факто границы, которые сегодня содержатся в нашей Конституции де юре? Ну, вот тоже вопрос долгосрочного мира. Города Херсона и Запорожья будут оставлены войсками хунты для того, чтобы мы восстановили наш конституционный порядок на этих землях или нет? Мы будем обсуждать это или не будем обсуждать?
1: А цену, которую за... Да, безусловно, безусловно. Нет, это, так сказать, мы знаем и Конституцию, и ответственность за это, да. Но просто цена за взятие каждого города высока. И речь, конечно, о возможностях. И речь, конечно, о возможностях, о которых мы, понятно, не говорим, потому что тоже там и законодательство, и понятия какие-то такие, ну, там, да, и прочее, прочее, не позволяют нам. Но про это тоже стоит поговорить. Про возможности, нет? Или не надо говорить?
0: А мы говорим, что проклятый остров когда-нибудь придется топить. Вот есть такая у нас возможность. Это, наверное, поможет нашим европейским не партнерам осознать реалии.
1: А ответ,
0: уже ничего, послушай, кроме вот это, на руках русского медведя, они не понимают.
1: Да, хорошо.
0: Нет, да. Иран, по-моему, наглядно продемонстрировал, как нужно разговаривать с этими поганцами.
1: Так.
0: Мы с тобой... Марта обсуждали и говорили тогда, что вот ты говорил, в Штатах есть законы, больше 2 месяцев Трамп не сможет вести боевые действия.
1: Нет, я так не говорил, я говорил, что обязательно придут.
0: Ты накидывал, а через 2 месяца появится разрешение,
1: да,
0: и так далее. Ну, мы
1: да,
0: говорили об этом.
1: Значит,
0: и в данном случае не важно. Суть в том, что вот все это сводилось к тому, что по американскому законодательству больше 2 месяцев боевые действия продолжаться не могут.
1: Да нет, послушай, все говорили, что переименуют. Я еще тогда, так сказать, нашел эту историю, благодаря которой есть возможность у Трампа продлевать эти самые 2 месяца. В том числе, там, это не ведение войны, а помощь союзникам, например, да? Вот, переименование операции. Это все, так сказать, я озвучивал ровно тогда, когда это все начиналось.
0: Наглядно сейчас убедили в том, что на ней плюют и на собственный закон. Закон, что дышло. Да, куда захотел, повернул, туда и вышло. Вот они это продемонстрировали. На своих собственных законах. Ну, те же самые санкции, мы много раз говорили. Право частной собственности, право на адвоката, презумпция невиновности. Все это спущено в канализацию, и благополучно наши суда арестовываются, или какие-то суда, неважно под чьим флагом, задерживаются вооруженными силами и Соединенных Штатов, и Франции, и некогда Великой Британии, и даже там катерами прибалтийских шпрот.
1: Мне просто, так сказать, вот эта вот ястребиная позиция меня постоянно удивляет. Удивляет она, я повторюсь, может быть, сегодня будет какой-то юбилейный раз. В уверенности, в полной уверенности не оказание какого-то там сопротивления, какой-то ответки и так далее. Ничего не будет. Нет, вот мы, значит, этот потопим, островок потопим, у нас ядерная балда и прочее, мы там весь мир в труху, а нам ничего не будет. А мы будем сидеть и, значит, в эфире «Радио Спутник» обсуждать, глядя, так сказать, на баллистический след межконтинентальной ракеты. Ну, просто будем сидеть и говорить, вот как и представляете, как красиво. Вот, да. А потом говорю, ой, какой грибок красивый. Представляете, какие цвета, какой спектр.

0: цветов, какой замечательный фиолетовый. До такого у Мане даже не было фиолетового цвета. Вот так мы будем с тобой сидеть
1: обсуждать. Алексей, для того, чтобы остановить хулигана, распоясавшего свою уверенность в безнаказанности, его нужно уложить на пол до того, как он достанет пистолет.
0: Ну, ясно.
1: Мы много раз в этой студии говорили о том, что по мере роста неудач хунты на фронте будет увеличиваться качественно количество ударов по нашим тылам. Говорили? Говорили. Что мы получили? Вот сейчас мы баллистические следы видим. Три моста, в нашей прессе официально заявлено уже, подтверждено, в Крыму. Это после Чангара. Вот только что, в течение суток последних, мы должны на это бить по мостам хунты или нет? Или мы будем молчать, упираться и говорить, что не надо, давайте жить можно. Вот у нас переговоры идут, мы сейчас боевые действия прекратим. И все это прекратится.
0: Из заявлений Минобороны. Из заявлений Минобороны.
1: Это мы уже слышали.
0: Бойцы Южной группировки.
1: Я заявление уже много слышал. Стоп. Вот давай не будем.
0: Почему не будем? Бойцы Южной группировки наступают на широком фронте в северной части ДНР. Ведутся активные действия по уничтожению формирований ВСУ, обороняющихся в Славянско-Краматорско-Константиновском укрепрайоне. Российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки в ДНР. Об этом сообщает Минобороны.
1: Минобороны сообщала и об освобождении Купянска. Дальше поехали. Вот. Я говорю о конкретных вещах.
0: А это не конкретно.
1: Нам уничтожают мосты в Крым. В Крыму прекращено отпуск бензина по талонам, а мы не бьем по мостам через Днепр. Это вот конкретный ответ на твой вопрос. Мы будем бить всеми силами или будем, как ты говоришь, договариваться и выжидать? О том, сколько сотен квадратных километров освобождено в мае, я знаю. Ты тоже. В июне будет то же самое. Я прекрасно знаю, на каких участках наши войска наступают. По квадратным километрам.
0: Так а это что, твои данные расходятся с данными Минобороны или что?
1: Нет, мои данные никогда не расходятся с данными Министерства обороны. Вот. С отдельными заявлениями, да, расходятся. Активное наступление, прости меня, Константиновки идет с прошлого года.
0: Но тут не просто...
1: сейчас о принципиально других вещах.
0: Не, ну тут не это просто наступление, тут закрепление.
1: Том, мы не наносим фатального ущерба противнику. И когда я говорю, что проклятый остров надо топить, так начинать надо с нанесения фатального ущерба этому противнику. Потому что сейчас по трем мостам через Днепр безнаказанно в Степногорск доставляются боеприпасы, оружие, все необходимое для ведения там противникам наступательных боевых действий. Давно освобожденным в Степногорске идут бои. Но об этом Министерство обороны не заявляет. Но это
0: не факт. Заявляет. Не заявляют. Но значит, есть на то какие-то причины.
1: Поэтому я говорю, давай не обсуждать заявление Министерства обороны. Мы говорим о значительно более важных вещах, масштабных, не о чьих-то заявлениях, а о том, что необходимо только вооруженной силой останавливать врага, который верит в собственную безнаказанность. Но не будет европеец бояться России и уважать Россию, считая ее слабой. Он воюет сегодня чужими руками. Мы говорили неоднократно о том, что им плевать, сколько квадратных
0: Миш, да
1: километров.
0: Они, слушай, НАТО еще раз, потому что боятся. Да и так боятся. Вот, ведь значит, нынешняя ситуация – это результат страха. Результат страха. Результат страха, да нет, и отсутствие доверия. Вот и все. Это результат страха. Потому что боятся, поэтому так все и произошло, как, так сказать, в одном комедийном жанре.
1: Да-да-да, они 500 лет нас боятся. Вот тут боимся. Да, поэтому приходим первыми, правильно? Вот, именно потому, что боятся, они приходят в Россию регулярно, каждый век. Вот боимся. Давайте нападем на Россию. Да. Отлично.
0: Первопричины войны 2012 года и, так сказать, и сговоры всякие, да, и секретные части в протоколах, это тоже, так сказать, ведь требует обсуждения и внимания, правда? А то так можно сказать, да, про, так сказать, секретную часть Молотова-Риббентропа забыть и не упомянуть. И кажется, что все понятно.
1: Алексей,
0: пожалуйста, в следующий четверг, Миш,
1: да,
0: ждем Михаила Нуфриенко в следующий четверг в студии «Радио Спутник».

0: В Америке стартует чемпионат мира по футболу. Контекст. Болельщики всей планеты с нетерпением ждут начала главного состязания по любимому виду спорта. Старт игр 11 июня. Однако, как повелось в последнее время, большому спорту не удалось избежать политической окраски. Тон задал лично Дональд Трамп. Он предупредил, что для иранской сборной гарантий безопасности не существует. Тегеран попросил ФИФА перенести матчи в соседнюю Мексику, но получил отказ. В результате прилетело иранским болельщикам. Они лишились законной квоты на билеты. При въезде в США был задержан один из ведущих игроков команды Ирака. В визе без официальных обоснований отказали лучшему африканскому судье 2025 года Омару Артану из Сомали. Выстрелы звучали поблизости от базы английской сборной. Вообще, с организацией чемпионата у американцев не задалось. Впрочем, мундиаль от целой череды скандалов стал еще более ожидаемым. Любителей острых ощущений, помимо сражений на полях, наверняка ждут новые скандалы. Букмекеры в числе фаворитов видят испанцев, бразильцев, англичан, французов и аргентинцев. Чемпионат уникальный. Состав участников расширился с 32 до 48, а количество матчей с привычных 64 до рекордных 104.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, в Бишкеке 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Директор биосферного заповедника погиб при ударе ВСУ по брянскому поселку. Трамп рассказал подробности о возможной сделке с Ираном. Генконсулы не менее чем 13 стран посетили прием Генконсульства России в Стамбуле. Подробности далее. 2 мирных жителя погибли при ударе ВСУ по поселку Суземка Брянской области. Один из погибших – директор Брянского биосферного заповедника Александр Никитенков. Еще 2 человека пострадали. Об этом сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Уточняется, что также раненые 2 мирных жителя, им оказана медицинская помощь. Семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь. Площадь всех фрагментов полотна «Панорама» Музея обороны Севастополя, которые смогли вынести из горящего здания после атаки дрона ВСУ, пока назвать сложно, сообщил РИА Новости директор музея Михаил Смородкин. Ранее он уточнил, что все спасенные из пожара фрагменты «Панорамы» будут просушены. Важно сохранить покрытие и не допустить деформации холста. Первичные работы будут выполнены в реставрационных мастерских Севастополя. ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду. Разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Решение Центра избиркома Армении об аннулировании итогов голосования на парламентских выборах 7 июня на 2 избирательных участках было принято, чтобы не допустить в парламент партию «Процветающая Армения». Об этом заявила представитель политсилы Ивета Танаян. По ее словам, очевидно, что недействительными были признаны результаты именно на тех участках, где партия получила большое количество голосов. 8 июня «Процветающая Армения», которая по утверждению ЦИК страны не смогла преодолеть 4-процентный барьер на парламентских выборах, начала перерасчет голосов на ряде участков. Накануне ЦИК признал недействительными итоги выборов на 2 участках, где в неположенное время голосовали военнослужащие. В результате партия потеряла 213 голосов, полученных на этих участках. С Снятие морской блокады с Ираном – часть сделки с США, которую могут подписать в выходные, заявил американский президент Дональд Трамп. Он также отметил, что в его понимании иранское руководство одобрило подписание соглашения со Штатами. Накануне Трамп заявил, что соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные. По его словам, это может произойти в Европе. В свою очередь, агентство «Фарс» со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной команде, сообщило, что Тегеран пока не одобрил какой-либо текст для соглашения с Вашингтоном. Генеральные консулы как минимум 13 государств посетили прием в Генконсульстве Российской Федерации в Стамбуле, приуроченный к предстоящему Дню России, сообщает корреспондент РИА Новости. Как заявил на приеме российский генконсул Александр Калачев, Россия выступает за мирное решение проблем, но в то же время не бежит от конфликта и показывает готовность защищать тех, кто принадлежит к российским культуре и цивилизации. Гостям приема представили насыщенную культурную программу, отражающую многообразие традиций народов России. В качестве угощения предлагались национальные блюда русской кухни. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Обсудим.
4: Обсудим.
5: Обсудим.
6: Обсудим.
7: Обсудим.
8: Обсудим.
9: Обсудим.
10: Конечно, обсудим.
11: И программа «Обсудим» в лице Петра Алексеевича Лидова, Киры Львовны Сазоновой и Лисы Эммануэля врывается в вечерний эфир «Радио Спутник». И у нас сегодня предпраздничный эфир, Петр Алексеевич, потому что мы сегодня эфирим накануне государственного праздника, выходного дня, Дня России, 12 июня, с чем мы всех заранее поздравляем. Это не день рождения, можно поздравлять заранее, уже направляют поздравления, в частности, нашему президенту, поэтому мы тоже поздравляем заранее наших зрителей и слушателей. У многих сокращенный день. Многие уже едут с работы, возможно, даже
12: многие
11: на дачу.
12: Многие уже доехали.
11: Многие уже даже доехали. И вот самое время в 7 часов 05 минут включить радио «Спутник», чтобы послушать блестящую аналитику, чего уж там, в нашей замечательной информационно-аналитической программе «Обсудим». В нашу грешную жизнь сегодня внезапно вошло слово «евротройка». И многие подумали, что это некая новелла русского языка. Но это не так. Евротройка, Петр Алексеевич, этому слову уже более 30 лет. Потому что так именуется формат политического взаимодействия. У вас как в наперстке. Кручу-верчу, запутать
12: это
11: хочу.
12: Это просто качественнее. Первая
11: это
12: чашка
11: приятно.
12: Хуже, чем вторая.
11: Лучшие детям. Спасибо. Что можно сказать по поводу евротройки? Британия, Франция и Германия решили, что в некоторых, ну, как правило, довольно экстренных вопросах еще 30 лет назад им никто не нужен, все тут вот эти вот страны Евросоюза – это обуза и балласт, поэтому они могут, в принципе, вот какие-то грандиозные дела решать втроем. Удачных примеров нет, потому что они пытались в формате евротройки еще 20 лет назад решать вопрос с иранской ядерной программой. Все, как я уже сказала, просто пошло в тартарары. Но, тем не менее, периодически эта мысль возникает. И надо сказать, что после Брексита 2020 года это чуть ли не первый раз, когда об этом, в общем-то, таком достаточно, ну, скажем так, в специфическом формате вновь вспомнили. И вот у нас, соответственно, сегодня Евротройка запросила встречу с заместителем российского министра иностранных дел. И встречу осуществили. И вот сегодня три посла, соответственно, еще раз Франции, Германии и Великобритании, приехали прям в МИД РФ, и там полтора часа о чем-то с заместителем министра разговаривали. Петр, как вы думаете, о чем?
12: Ребята, я не в курсе, не знаю.
11: Значит, ну, у вас наверняка есть...
12: В Украине, наверное, о чем вообще разговаривали.
11: Вот очевидно, что это главная была тема. И что не очевидно, поскольку, ну, обещали какое-то заявление, оно будет, наверное, исключительно формальным, поэтому тут надо как бы между строк считывать. Во-первых, старый добрый дипломатический формат права внешних отношений, который регулирует, оказался не такой уж, ну, я бы сказала так, похороненный, как о нем говорили, что ну какая дипломатия, все, право силы, там никого ничего не интересно, какие там послы и так далее. Нет, мы видим, что, в общем-то, даже послы недружественных правительств /государств видят для себя важным, считают для себя важным пообщаться о чем-то. Тут какие могут быть варианты? Во-первых, совершенно очевидно, что посол, при всем глубочайшем уважении к этой святой профессии, это не самостоятельная фигура. То есть посол — это всегда аватар своего государства, как, собственно, говорили наши пращуры, посол лицо царя носит и речи царя говорит. Поэтому, по сути, я думаю, что послы привезли, ну, может быть, ультиматум, может быть, некий просто текст, некое предложение от Франции, Германии, что интересно, Великобритании. Две из этих стран, напомню, являются еще постоянными членами Совбеза ООН, поэтому это тоже частично объясняет их активность, то есть им положено суетиться по статусу. То есть это ядерные державы и постоянные члены Совбеза.
4: Ну, мне кажется, тут статус-то ни при чем.
11: Хорошо, ваша версия, почему Евротройка именно такая?
4: Ну, на мой взгляд, все довольно просто.
11: Так.
4: Статус, ну, тогда бы все члены Совета Безопасности, если, как вы выразились, им положено суетиться, но они-то и раньше суетились. Ну, я не знаю, кем им там положено суетиться, но если они суетятся, то, наверное, на заседаниях Совета Безопасности.
11: А тут
4: только
11: мы, китайцы, и все?
4: Нет, ну почему они должны суетиться таким образом, когда у них есть, в общем, возможность там в ООН повстречаться с Небензи? Если в этом
11: нет,
4: статусе.
11: А просто это сами они говорили о том, что мы несем особую ответственность.
4: Ну, я думаю, что они приехали не потому, что они члены Совета Безопасности, а потому, что у них действительно... Ну, смотрите, я не согласен с тезисом о том, что всю дипломатию как-то похоронили и так далее. Нет. Просто если у людей...
11: Что такое? Пугает он меня, что он как будто сейчас туда опрокинется.
4: Все нормально.
11: Нет, все будет хорошо. Контроль. Все под контроль.
4: А если у двух сторон, а можно сейчас Европу, а там понятно, что эти три страны являются лидерами, в том числе и по поддержке Украины, и финансовой, и военной, и политической, там зачем остальные-то нужны? Там нету больше никаких таких...
11: Я бы сказала, игроков. Что они еще передовики по уровню антироссийского накала.
4: Нет.
11: А
4: есть
11: кто?
4: Швеция. Швеция, ну, Польша.
11: Сопоставимо.
4: И мы проводили исследование.
11: Да, вы что?
4: Швеция в долгие годы первое место просто. Значит, Польша
11: какие
4: на втором.
11: Какие русофобы лютые.
4: Да, там просто вообще там совсем... Да, Великобритания, конечно,
11: но
4: да.
11: Но эти тоже нас не жалуют, потому что сейчас даже партия Мерца там собирает подписи,
4: ну, да,
11: за
4: да,
11: то, что
4: но...
11: никакого шаги.
4: Ну, нет, я просто потому, что там есть, нас любят и в других местах. Вот, не меньше.
11: Популярно.
4: Где-то даже и больше. Финляндия в последнее время тоже как-то...
11: Ну, Прибалтика, понятно.
4: Передовики, Прибалтика. Нет, это крупная, это самая мощная экономика, самые мощные страны. Значит, я просто... Тезис-то какой, что понятно, что если одна из двух участвующих в процессе сторон не считает для себя нужным, интересным, важным или выгодным вести переговоры, ну, тогда она их и не ведет, просто воюет. А до недавнего времени, как мне казалось, у Запада как раз, в общем-то, задачи переговорной не было, потому что они, в общем... И приезд Бориса Джонсона, печально известный, да, в 22-м году, и нынешние вот эти вот письма Зеленского, и обещания поддержки, и все это говорит об одном, что кроме США вообще весь этот мир там особо никому не нужен, имею в виду вот крупные страны. Наоборот, они считают, что они должны максимально долго сдерживать Россию, бросая там в топку войны максимально любое количество украинцев. Деньги у них, наверное, вроде как есть, оружия вроде как тоже хватает. Но, видимо...
11: Ну, Европа богатый регион, объективно.
4: Богатый
11: не хватит,
4: регион,
11: так
4: объективно,
11: произведут и напечатают еще.
4: Это не так однозначно. Вот это вот, значит, произведут. Но, в общем...
11: Ну, время требуется, но
4: да.
11: Произведут.
4: Но, очевидно, значит, Россия последовательно свою позицию высказывала. У нас, как бы, мы готовы к переговорам, мы готовы разговаривать с кем угодно. Вот наши условия, они прозрачные, они там все написаны. И,
11: общем, но мало кому нравится.
4: И обсуждены. Ну, нет, дело не в том, что нравится или не нравится. Когда идут переговоры, начальные точки обычно, ну, разные позиции.
11: Ну, да.
4: Они просто идут друг другу навстречу, тем более в ситуации военного конфликта. Ну, конечно, они не будут нравиться. Вот. Те до недавнего времени вроде как... Знаете, что-то поменялось. Значит, что могло поменяться?
11: Так.
4: Значит, ну, могло поменяться их понимание дальнейшего хода событий. А несмотря на, значит, вот победоносную такую риторику Зеленского и демонстрацию дыма значит, от горящих МПЗ на территории России, ситуация-то у них, ну, мягко говоря, не самая простая.
11: И они это вдруг осознали, вы считаете?
4: Ну, я думаю, что они, возможно, приняли для себя решение, что помимо вот этого направления действий военной поддержки, политической поддержки, финансовой поддержки и, значит, там, значит, эскалации дальнейшей, можно еще попытаться с Россией поговорить. Тут может быть два варианта. Первый, они поняли, что надо завязывать. Угу. Это один вариант, тут мы не знаем.
11: Я бы на него, честно, не ставила.
4: Это второй вариант, они, наверное, подумали, что Россия сейчас находится в слабой позиции, и можно сейчас сделать вот так. То есть, как бы завязывать все равно рано или поздно будет надо. Сейчас лучше, чем потом. Вот. И эту слабую позицию можно куда-то сдвинуть. Угу. Ну, например. Такая. Потому что по их, например, средствам массовой информации, там... ну, такая, для народа, там пишут, что Украина побеждает. В аналитике там как бы не все так легко и хорошо. Вот. Плюс у России, безусловно, есть там ресурсы, которые...
11: В аналитике там очень много говорят об открытии второго и даже вот третьего фронтов.
4: Ну, это маловероятно,
11: мне кажется. То есть Балтика...
4: Это если они только нападут, потому
11: Калининградская
4: что
11: Калининградская область очень вызывает,
4: ну, да, но
11: серьезный их интерес.
4: Тут надо понимать, каков будет наш ответ Чемберлену в этом случае. И здесь, очевидно, нам надо дать понять, что ответ будет уже радикальный. Вот. Потому что нам, конечно, невыгодно все это открывать там по понятным причинам. Ну вот, как бы вот так вот. Мне кажется, что именно вот так это должно выглядеть. Но один вариант. Окей, давайте искать компромисс. А второй, слушайте, вам сейчас плохо, давайте мы вам предлагаем вот такие-такие условия. Вот, мне кажется, такие два варианта.
11: Петр, а теоретически возможно, как вам кажется, третий вариант, что долгое время весь, ну, по крайней мере, официально переговорный дискурс, он ведется в формате России и США. То есть там встречаются при посредничестве США делегации, там Стамбул, Эмираты и прочее-прочее. Там Уитков с Кушнером уже довольно регулярно ездят в Москву и прочее.
4: Уже нерегулярно.
11: Ну, тем не менее, ездят в течение
4: ездили.
11: Года, скажем так, ездили, да. Все это заставляет, это совершенно очевидно, европейцев чувствовать себя, ну, что называется, неудел. То есть идет некая дележка, идут некие процессы, и без нас, это при том, что, ну, происходит, в общем, серьезный конфликт на европейском континенте. Может быть, они таким образом хотят как-то застолбить свое участие, поскольку, ну, как бы мы на нем не настаиваем, американцы тоже, и они как бы, ну, мы готовы,
4: смотрите,
11: друзья, поговорите,
4: да,
11: с нами.
4: Понятно. Они-то хотят. Конечно, им выгодно это застолбить, и эта ситуация может быть тоже для них хороша.
11: Потому что они реально участники конфликта.
4: Да, и они участники,
11: собственно,
4: конфликта,
11: подают патроны.
4: Но позиция России, я напомню, она до недавнего времени заключалась в том, что нам с ними не о чем разговаривать. По-моему, я цитирую прямо Лаврова даже. О чем с ними разговаривать? Когда были США, возможно, сейчас возникло ощущение у них и у самих США, да, может, и у нас, что Дональд Фредович, он, конечно, хороший человек, но он пока... И опять же, процитирую того же Лаврова, который четко заявляет, что ничего из того, что было нам обещано на переговорах в Анкоридже, сделано не было. Никаких шагов со стороны США сделано не было. Более того,
11: стало хуже.
4: В какой-то момент они внезапно как-то, значит, начали давать заднюю, и, значит, своего этого клоуна Зеленского ни в чем убедить не могут. Поэтому здесь действительно вы, наверное, правы. Возможно, понимаете, что США как бы отползли, и им сейчас не до этого. И Иран чувствует, что это всерьез и надолго, аж до ноября там будет. Поэтому никакой Украины американцы заниматься всерьез не будут. Поэтому, да, есть возможность. Но я не думаю, что они это делают чисто ради красоты, как бы, жанра. Да, они, скорее всего, конечно, ищут начало процесса, который, вот они, и наверняка, у них есть козыри, безусловно, и они, наверное, там сильны. И у нас есть позиция, ну, посмотрим.
11: Сказали вы про США. Действительно, как мы помним, в начале апреля случилось не перемирие, но временное прекращение огня. Я даже помню, с экспертами мы, ну, не то чтобы делали ставки, но, скажем так, спорили, что будет дальше. И я обратила внимание, что многие говорили, ну, все, вот повоевали, разошлись. И так далее. Нет, у меня с коллегами.
4: Нет, прекращение огня.
11: Перемирие с Ираном Штатами. И я помню, как говорила, нет, Трамп сейчас поймал алгоритм, что он может 60 дней воевать, потом, соответственно, какое-то время бодаться с Конгрессом, потом объявлять новую военную операцию с новым названием и еще 60 дней беспрепятственно, без санкций Конгресса что-либо делать. А если даже будут санкции, они будут потом, потому что, ну, так же, как вот эта вся возня с тарифами и прочее, это все не здесь и сейчас. То есть никто пока из Белого дома Трампа под белые рученьки не уведет, поэтому он будет делать, так сказать, то, что сочтет нужным. Хексет и в целом вообще силовики, видно, что на его стороне. Уже там всякие разные такие заявления Хексет себе позволяет из серии. Да вот мы сейчас вот думаем, тут может президента Кубы выкрасть. То есть, знаете, как-то так очень буднично это все звучит. Но понятно, что сейчас основной, так сказать, у них фронт внимания – это Иран. И эта тема началась вновь, несмотря на то, что CNN, неравнодушные люди, посчитали, сколько раз в своих соцсетях Трамп и в своих интервью заявил за вот апрель и май, получается, что соглашение, вот тот самый «big deal», с Ираном, вот прям вот уже на мази и уже, что называется, вот-вот, 37 раз, то есть почти 40 раз он говорил, что да-да-да, и вот мы видим, что опять началась горячая новая фаза конфликта, перекрыт Ормузский пролив, два судна попытались там пройти, но были остановлены, Иран и, собственно, КСИР уже заявил о том, что они будут тоже наносить удары по союзникам США в регионе. Ну, в общем, вот такая вот уже даже не вторая серия, потому что всегда вопрос в американо-иранских отношениях, с какого момента считать. Это, кстати, ну, когда там все начинают ссылаться на самооборону, всегда вопрос начальной точки. То есть мы можем считать от 1979 года, мы можем считать от прошлого лета, когда Иран как раз просто сотрясался от американских ударов, мы можем считать от убийства, соответственно, Айталы и вот этого жуткого, жуткой вот этой вот истории со школой для девочек, где было 200 трупов в марте, в самом начале этого года. Ну вот сейчас, в общем, очередной, не будем его нумеровать, очередной эпизод. И мы находимся на пороге, ну, судя по всему, важного события, хотя, опять же, повторюсь, акцентировать лексику Трампа довольно сложно, но, как говорится, за что купила, зато продаю, в своей соцсети Truth Social он заявил о том, что вот сегодня ночью, то есть ночь с четверга на пятницу, будет нанесен какой-то невероятный удар, который, ну, он уже обещал отправить Иран в каменный век, но в данном случае он говорит о том, что просто полетит он ко всем чертям. Это цитата. Как вам кажется, Петр Алексеевич, все это опять не всерьез? Или, ну, есть о чем задуматься, и у иранцев, ну, действительно, наверное, сейчас очень тяжелые опять наступают времена, хотя у них в последнее время легких не было?
4: Да нет, мне кажется, у них более-менее все нормально, и особо, я, насколько понимаю, там никаких... Ну, вот они остров Харк собираются захватывать, там много чего он наговорил, написал... Даже если так, у Ирана все-таки рычаг воздействия на мир, он, на мой взгляд, просто несокрушимый. Ормузский пролив, цена на нефть, да и не только, страны залива и так далее. Мы же все это проходили. Мне кажется, что вот вы когда говорите, знаете, иногда, что вот мы с какого места мы будем считать, там и вот это все, никто считать-то не будет. Это же нету никакой международной инстанции, которая будет грозить пальцем или рассказывать.
11: Они все считают, поверьте, кто? И Иран, и США, Иран, все Иран говорят, может, от какого
4: нет,
11: момента.
4: Иран может считать все, что ему угодно. ВОН, там, Гутерреш и прочее. Могут считать вообще хоть от Рождества Христова. И Трамп разговаривает со своими избирателями. И Хексет разговаривает со своими избирателями. На эту мысль меня натолкнул сегодня. У нас был американский журналист Джон Вароли. Он совершенно справедливо сказал, что...
11: Хексет-то каких избирателей? Его же Трамп назначит, и все, да?
4: Кого?
11: У Хексет, я имею в виду, что он назначенец же просто.
4: Нет, ну у Хексета есть команда. Он в команде, он трясет, так сказать... Сейчас бы, чем он трясет-то? Этими...
11: Мечом.
4: Чем трясут в таких ситуациях?
11: Мечом угрожают обычно.
4: Ну вот да, значит, трясет чем-то, да. Оружием, да, каким-то...
11: Потрясает.
4: Потрясает оружием и демонстрирует своему электорату, который примерно ядерный составляет 30% там от населения, что мы великая империя, и мы замочим в сортире, перефразируя нашего президента, кого хотим, когда захотим, И не дай Боже, они с нами не согласятся. И в принципе, как политики такого популистского, явно популистского типа, они, конечно, с этим справляются. Не зря же Хексит, он там больше телеведущий, чем министр обороны. Это его работа.
11: Основная
4: такая.
11: Была работа, да.
4: Да, то есть у него ведь, когда Трамп начинал, вспомните, у них как команда работала слаженно. Один сказал, все повторили примерно то же самое.
11: Мы всегда работаем слаженно. Слажали да, и на этот раз, как в том анекдоте.
4: Для их избирателя где-нибудь там, я не знаю, на просторах штата Алабама, который, значит, коня, значит, это седло снял, там, значит, телек включил, там все очень круто. Они демонстрируют, что они великая правильно. Держава, что вот этих вот бородатых, значит, злых, плохих, как он их там, ну, так мягко, да, вот этих вот нехороших, очень, ну, он по-другому там выражался, но вот этих вот мерзавцев и мировое зло мы заможает и обязательно загоним, вот-вот. И если, значит, они не согласятся, то мы, значит, вот это все. И с этой точки зрения...
11: Чё, знаете, извиняюсь, у него когда там какой-то такой, вы знаете, уже момент максимального накала, он переходит на капслок.
4: Да-да-да.
11: И в конце большими буквами президент Дональд Трамп.
4: И с этой точки зрения он вот этими вот высказываниями, он всенародную любовь-то, так сказать, и кует себе к выборам. И здесь, вот, мне кажется, это очень важно, посмотреть на это все глазами американцев. Да, там есть другая часть, которая, наверное, как-то не очень это все понимает и действительно относится к нему радикально там хуже, но...
11: В том числе бывшие союзнички.
4: Ну да, но, слушайте, большинство к выборам вполне возможно, и республиканцы, и ВПК, и нефтепроизводители там, и прочие, прочие, прочие. Все у них там в порядке. Вот, поэтому мне кажется, что это больше работа на внутреннюю аудиторию, все вот эти вещи. Все мы до какого-то момента считали, что-то потрясающе. Вот он сказал здесь, вот он это. Вот, но в последних интервью его, но он просто, вот это интервью, с которого он ушел, в сарае, где они были, ну он просто, видно, что он просто вот... А сколько осталось ракет у Ирана, вы знаете? Конечно, знаю. А сколько? А я вам не скажу. Это секретная информация. Ну нет, ну примерно. Ну примерно там осталось меньше 20%. Ну прямо видно, что на ходу он это все.
11: Значит, нет, а как у них там было какое-то интервью? Экономика в прекрасном состоянии, да. Сэр, но она в ужасном состоянии.
4: Инфляция. Шли,
11: да, и там инфляция, там все цены растут, но это неправда. Ну да, она должна расти.
4: Нет, инфляция, он порадовался за так инфляцию далее. И так далее. Да, он совершенно в этом смысле за словом в карман.
11: Он не тушуется, и поэтому у него так все.
4: Вот, поэтому в этом смысле, забавно. Мне кажется, что вот как-то это все всерьез, но я думаю, что даже в Иране. Нет, понятно, что там военные, там готовятся и прочее, но давайте посмотрим, конечно, в ночь на завтра. Но мне кажется, что это вот действительно вот такая внутриполитическая история. Ему, конечно, хорошо это красиво закончить как-то со сделкой. Если там Иран все-таки сейчас что-то подпишет, да хоть что-то.
11: Что маловероятно.
4: Хоть что-то. Не, они им сообщили, что уже вот сегодня отправили ответ некий. Туда, не знаю, что там за ответ.
11: С гонцами.
4: Да, но явно там задачи-то, в общем, нерешаемые друг с другом. Ну, и он из этого, скорее всего, он же как тефлоновый совершенно. Он из всего выходит, сколько против него уголовных дел, там, исков, там, чего угодно. Один Эпштейн
11: чего стоит. Это все может иметь, кстати, кумулятивный эффект.
4: Может.
11: То есть вот выходит
4: а может и наоборот.
11: Сухим, а потом как раз, и вот эта последняя капля.
4: А может и наоборот.
11: Как раз
4: вот у нас был политик вами любимый, Владимир Вольфович Жириновский.
11: Почему он мной любимый?
4: Не знаю.
11: Откуда пошла вот такая страшная сплетня?
4: Вот он тоже выдавал там, значит, на гора, просто вот там по всем вопросам, и главное, очень уверенно. И народу
11: на раз... вещи даже сбывались.
4: Конечно.
11: Он снискал славу пророку уже
4: это
11: после
4: правда.
11: Своей смерти.
4: Ну, потому что он говорил перманентно, и там трудно не снискать.
11: Кстати, по Ближнему Востоку
4: любые жесткие, помните, там каждому мужику по бутылке водки, каждой бабе по мужику. Всем заходило, знаете ли. Вот человек.
11: Народный
4: так сказать. Да. Хотя кто мог быть менее народным?
11: Кстати, о союзниках бывших, правда, уже Трампа. Такер Карлсон, конечно, разразился такой очень грандиозной речью. Еще вот год назад такое даже представить было нельзя. Заявил он о том, что Америка, как знаем мы и знают все... Мы так, правда, все напряглись и удивились. Это, оказывается, страна без суверенитета, заявил.
4: Что, Такер Карлсон. Израиль управляет?
11: А, да, именно так. То есть ей управляет Израиль и, и христианско-сионистское лобби. Поэтому, он говорит, мы совершенно идем не в ту сторону, потому что ведут нас не национальные интересы, а интересы, собственно, господина Нетаньяху. И вот, собственно, это тоже часть, некий такой кластер американского общества. Что касается, кстати, ну, дальнейших продвижений, ну, очевидно, что, наверное, есть также часть людей, которые склоняют Трампа к наземной операции. с учетом того, что сейчас лето, и в иранских землях в это время может быть вот с июня по сентябрь
4: плюс 45.
11: И 40, и 45, и 50 градусов, там бронетехника плавится, там проблема с водой и прочее, прочее. Для них-то это все равно выездная операция, как ни крути, а Иран у себя дома. Ну, это правда. Соответственно, не лучший тайминг, но посмотрим, чем вся эта напряженная ситуация закончится.
4: Вы с вами 20 секунд
11: продолжим.
4: Я бы мог лекцию прочитать по наземной операции.
11: За 20 секунд?
4: Да нет, там просто смысл, что наземная операция не отменяет наличие у Ирана того рычага, о котором я сказал. Вот и все. Ну, пожалуйста. Так они просто сильнее жахнут.

0: Они как будто с другой планеты.
1: Подают непонятные сигналы.
2: Выглядят очень странно.
3: И, кажется, готовы объединиться против нас.
4: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
5: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
4: Приключений, развлечений.
6: Люди занимаются дуростью откровенной.
4: И заслуженного отдыха.
7: Тупо не хотят работать.
8: Так жить неправильно, повторюсь.
4: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
9: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
4: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
9: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.

0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Обсудим.
1: Обсудим.
2: Обсудим.
3: Обсудим.
4: Обсудим.
5: Обсудим.
6: Обсудим.
7: Обсудим.
8: Конечно, обсудим.
9: Вторая часть программы «Обсудим» в нашем золотом составе. Петр Лидов и Кира Сазонова. Петр, а вы знаете, что против Трампа, которого мы только что обсуждали, собрали уже 20 тысяч подписей в государстве Япония? И причина очень серьезна. Дело в том, что в своих соцсетях Дональд Трамп злоупотребляет отсылками к важнейшей части японской мягкой силы, японской культуры, а именно манги и аниме. И настолько он уже злоупотреблял, что некоторое время назад даже представление от японского МИДа было сделано официальное как раз посольству США в Японии. И вот сейчас буквально в июне он еще навыкладывал сгенерированный, естественно, искусственным интеллектом контент, где он в образе героев аниме. И, конечно, японцы считают, что, в принципе, с одной стороны, это же хорошо, мы могли бы подумать, да, то есть это как-то промоутирует, продвигает японскую культуру, но нет, они говорят, что у нас эти символы несут мир, так сказать, дружбу, добро, миролюбие, а тут Дональд Трамп, который, в общем, там что ни день, то какая-нибудь новая военная афера, и вот он таким образом когнитивный диссонанс создает в глазах зрителей. А между прочим, почему он, собственно, это делает? Потому что после Японии страна, так сказать, на втором месте по популярности манги и аниме — это как раз Соединенные Штаты. И там люди в диапазоне от 20 там, до 50 лет, более половины говорят о том, что они регулярно читают, соответственно, вот эти комиксы манга и вот смотрят анимешные фильмы, как вот считают это важной частью своей культуры. Петр, вот какие дела-то творятся. Собирают люди
10: без
9: петиции,
10: комментариев.
9: Без комментариев. Ну хорошо. Может быть, еще один восточный сюжет вас...
10: Скажу только, что 20 тысяч подписей можно собрать вот прямо сейчас за час под любой петицией, за что угодно.
9: Соглашусь.
10: Тем более в Японии, где население 120 миллионов человек, если мне изменяет память, если не больше.
9: Населенное, но
10: да, поэтому...
9: и страдающее демографически.
10: Слушайте, ну,
9: забавно. Еще одни страдальцы. И тоже
10: эпизод
9: по демографической части, по этнической части, это Британия. Вот к нам тут Евротройка приезжала, там был как раз британский министр, и сегодня у них еще, кстати, тоже, ну, не сенсация, но такая достаточно громкая новость. Джон Хилли, министр обороны Великобритании, Соединенного Королевства, человек с такой очень, я бы сказала, кинематографической внешностью, кто, так сказать, увидел тот, кто вспомнил, тот понял, о чем я говорю. То есть он такой, ему можно прям сниматься в фильмах 20-х годов. Соответственно, он сложил свои полномочия с заявлением о том, что вообще все идет не так в Соединенном Королевстве, именно в плане обороны и войны, и недостаточное количество инвестиций, по его мнению, тратится на эту сферу, но проблема не в этом. Проблема в том, что уже почти полгода, получается, если считать с декабря, Британию сотрясают протесты. Причем такие очень серьезные. Вот сейчас эпицентром стал Белфаст, до этого бастовал Лондон, но вообще у них с декабря какая-то такая просто пугающая статистика криминальная, связанная с насильственными преступлениями с участием мигрантов. И в самом конце декабря убили 18-летнего мальчика, британского студента. Его убил ритуальным ножом сикх. И, соответственно, когда приехала полиция, встала на сторону, собственно, убийцы, хотя парень уже там лежал, истекающий кровью, говорил, что я не могу дышать и так далее. Из-за этого, кстати, пошли вот эти сравнения с Флойдом, и вот на этой волне тоже люди вышли на улицы. А сейчас драма в том, что суданец, выходец из Судана, нанес несколько ножевых ранений тоже белому британцу, и тоже люди сейчас вышли на улицы, и не просто вышли на улицы, там они жгут автомобили, автобусы, ну, в общем, ситуация такая
10: накаленная. Я уточнил, он не просто нанес несколько ножевых ранений, это-то ладно, он пытался ему голову отрезать посредине улицы, и хорошо там прохожий смелый взял какую-то палку и его отогнал, он просто резал ему голову. Как баран.
9: Нет, он там весь исполосован, вот. Там жуткое совершенно.
10: Не исполосован, а именно он просто отрезал ему голову прямо посредине улицы.
9: И тоже, кстати, ритуальным ножом.
10: Ну,
9: так же, как вот в ситуации.
10: Ножа. С сикхами там другая забавная деталь есть. Сикхам в Великобритании эти ножи разрешено носить.
9: Да.
10: Потому что они сикхи.
9: И глава МВД не против, что характерно.
10: У них не против, и Кир Стармер не против, и, пожалуйста, всем можно. Но, например, британским женщинам, это я из британской прессы подчеркнул, даже в прессе, это, кстати, там тоже не все так однозначно. А женщинам, например, перцовые баллончики нельзя носить, потому что это оружие, можно... Вот, сикхи, правда, тоже тут не все они, так сказать. Сикх вызвал тот сам полицию, сказал, что тот пытался с него сорвать тюрбан, и, значит, он от него еле отбился, и вот забирайте его, да, и там действительно это все произошло. Но сикхи выступили с заявлением, что мы не такие все, это вот у нас один, мы это не поддерживаем и так далее. И ножи у нас, они для красоты, а не для того, чтобы мерезать людей. А нынешняя ситуация в Белфасте, там же, понимаете, еще что, какой есть нюанс, что это Ирландия северная, но вообще в самой Ирландии, там ситуация с мигрантами дикая совершенно. В Северной Ирландии тоже хреновая, прямо скажем, ситуация. И там дошло до того, что, значит, они не только жгут машины, они громят, значит, они стали, установили, значит, блокпосты, они стали останавливать машины, проверять, нет ли там, значит, мигрантов. Они в интернете распространили адреса вот этих вот государственных домов, которые оплачиваются за счет налогов, где живут мигранты. То есть там, и там вот, ну, сегодня не знаю, но вот последние две ночи они были очень неспокойны. Более того, там в Дублине уже, потому что тот, которого пытались убить, он вообще ирландец из Дублина. Вот, и, значит, и в Великобритании, и в Шотландии, и где только нет. И, в общем, действительно, ситуация такая странная, потому что средства массовой информации, их тоже можно понять, они пытаются все угомонить.
9: Они же тоже разные.
10: Но они, большинство из них, занимают сторону мигрантов. Они говорят, что, справедливо говорят, что, ну, слушайте, один вот выродок есть, но это же не значит, что надо всем дома жечь. Вот, они пытаются это как дело успокоить, что еще более жестко, так сказать, народ раскочегаривает, и политики тоже. Ну, короче, и сколько вот я с британцами не общался, причем с довольно интересными, известными даже людьми, когда, ну, здесь вот встречался все-таки, несмотря на то, что, да, они прямо все говорят, что, слушайте, у нас творится что-то невозможное. У нас целые города уже, английские города, они полностью заселены, там какие-то прибрежные города там, и так далее. И ситуация, ну, действительно такая тяжелая, а народ там, в общем, простой достаточно. Мы помним, что там и в Северной Ирландии республиканская ирландская армия.
9: И масса противоречий.
10: Ну, они в этот раз, католики с протестантами, в общем, объединились. И в едином строю. Да, там потому что заявления, они уже в этих масках опять, уже с автоматами зачитывают. Ну, я к чему это все? Нам Британию, наверное, как-то не очень жалко, в общем, пускай сами разбираются, но вопрос, ну, надо не допускать такого у нас, например. Да? Хотя у нас, в общем, другая ситуация, прямо скажем. У нас выходцев из Судана здесь нет, это специфическая публика, конечно. Вот, и какие-то у нас культурные традиции, мне кажется, более сбалансированы в этом смысле. Но вот это показывает просто, насколько опасна ситуация вот эта с мигрантами может быть, и какой может быть вот бунт даже в такой богатой цивилизованной стране.
9: Нет, практически все действительно крупные страны с развитыми экономиками сталкиваются с проблемой миграции, по-разному ее решают, в том числе тему, связанную с ассимиляцией. Это и страна с самым большим миграционным потоком Соединенные Штаты Америки. Мы видим, что, собственно, как раз в битве между республиканцами и демократами это главная тема. Трамп собирается достраивать стену денег с Мексикой, в смысле, катастрофически не хватает. Во Франции эта проблема уже более 20 лет. Нет, а у всех своя специфика. Все так или иначе с этой темой темой сталкиваться.
10: Проблема
9: по Британии тут надо
10: Европа
9: сказать.
10: И Британии, что значительную часть этих людей они не контролируют, они въезжают туда просто на плотах, там
9: это
10: по каким-то тоннелям.
9: Это нелегальная миграция, да, это, как в Италии и в Греции.
10: Да, то есть это немножко другое. То есть ты-то сам бы мог бы ограничить, сказать, у нас будет вот столько-то этих берем, этих не берем.
9: Так так же,
10: но они просто заезжают туда.
9: Границу с Мексикой, там же нелегальная миграция в основном.
10: Ну да, но Штаты все-таки страна мигрантов, это огромная страна, там на эти плюс-минус миллион там погоды не сделают.
9: Да.
10: А где-нибудь, ну, предположим, в Испании там, с населением, я сколько там, 30 миллионов, наверное, 40, вот, но это существенно, когда там высаживаются на берег круглосуточно просто люди из Африки, и, в общем, это и криминал, и странные традиции, так сказать, не очень понятные местным жителям. И так далее. И конфликт.
9: Это социальная нагрузка, надо сказать.
10: Ну, даже если их как бы они там же не учтены все, их просто не могут выдворить. Ну, вот он приехал, документы выкинул, и что ты с ним будешь делать?
9: Ну да, надо сначала поймать, чтобы депортировать.
10: А никакая страна его не возьмет, все говорят, это не наш. Ну, куда вы будете отправлять? Ну, вот это большой вопрос.
9: Ну, в Британии там статистика, я сейчас вот посмотрела.
10: Остается только от берега отгонять обратно в море. Ну, это жестоко.
9: Их почти 70 миллионов. И у них миграционный приток вот с 2023 года 700 тысяч-миллион. То есть
10: всего.
9: Это всего, ну, да. Но это прилично, это очень прилично, тем более с учетом того, что неравномерное распределение.
10: Да.
9: То есть они там в некоторых городах заполняются.
10: Там есть легальные мигранты, там есть выходцы из Азии, там Индии, Пакистана и так далее. Они, в общем, нормально там вливаются, вон, мэрами все становятся, ничего страшного.
9: И к этому, да, к этому там народ привычный. Бирмингема,
10: но вот, все, но вот есть публика гораздо более, так сказать... Опасная, мне кажется, для них. Ну.
9: Ну, в целом, по британской статистике, четверть населения сейчас – это не те англосаксы,
10: не, ну, слушайте, это нормально.
9: Которых мы обычно ассоциируем с понятием
10: мир так устроен. Все
9: Великобритания. Конечно, просто для них это серьезный такой социальный, я бы сказала, вызов. Плюс, конечно, у них ситуация после Брексита очень сильно изменилась, потому что тут надо сказать, что правительство Британии в какой-то период, примерно как раз вот с 20 по 24 год, само провоцировало миграцию, потому что европейцы утратили из-за Брексита право, ну, в смысле, граждане европейских стран, исчез вот этот вот единый рынок людей, товаров и услуг, они утратили право легально работать в Британии, а кому-то же надо работать на самых разных позициях. И они вот этот вот, так сказать, крантик с миграцией приоткрыли, хлынул поток людей, и они опомнились именно на официальном уровне только примерно году в 25-м. То есть начались вот первые программы по там, диверсификации мигрантов, по там...
10: Ну да.
9: Увеличению барьера,
10: ну, сложно. Там, Европе, для получения документов. В Британии сложно вообще живет.
9: Да.
10: Это,
9: ну что, на этой неделе еще интересная новость. Это то, что съездил очень удачно, как я понимаю, лидер Китая в Северную Корею. 7 лет не было вот такого вот визита, и вот тут он случился к очередной совместной декларации, по-моему, там 65 лет как раз декларация о дружбе. Из интересного то, что очень много было вообще сказано про социализм, то есть именно про то, что это вот такой вот социалистический блок. Понятное дело, что связь теснейшая между Северной Кореей и Китаем. Разные у них были моменты. Кстати, когда начинали корейцы ядерную программу в нулевые, не очень это все Китай одобрял. Но, тем не менее, цифры говорят сами за себя. То есть там больше 90% всей внешней торговли Кореи – это, собственно, Китай. Поэтому, конечно, связь теснейшая. Ну, естественно, глобальные и, в частности, западные СМИ тут же написали о том, что формируется новый треугольник Москва-Пхеньян-Пекин. Хотя, ну, в общем, у нас нормальные отношения и дружественные, я бы сказала, весьма, и с одной, и с другой стороной, но прям так, чтобы треугольник, мне кажется, что все-таки смысл визита, ну, больше такой был на двусторонние отношения, заточенные все-таки, как ни крути. Ну, просто такая любопытная новость. И еще из интересного, на этой неделе окончательно Карим Хан перестал быть генеральным прокурором Международного уголовного
10: что
9: суда.
10: Что случилось?
9: Недружественная нам инстанция. Это тот самый суд в Гааге, который часто путают с дружественной нам инстанцией, а именно Международным судом ООН. Но это совершенно разные здания, совершенно разная юрисдикция. Это тот самый вражеский суд, который Кстати, в лице прокурора Карима Хана выдавал ордер как раз в адрес нашего президента, в адрес Марии Львовой Беловой, в адрес Беньямина Нетаньяху и высокопоставленных израильских чиновников, при том, что ни Израиль, ни Российская Федерация вообще не имеют никакого отношения к Международному уголовному суду, и плюс очень напряженные отношения у них с США, который тоже не является подписантом Римского статута, но бесконечно бодается с этой инстанцией, во многом тоже благодаря Каримхану. Интересный, кстати, товарищ, вот к вопросу о том, что мы говорили про Британию. Вот он, несмотря на то, что сделал, ну, я бы сказала, без преувеличения, блестящую для западного юриста-международника, он на международном праве, прав человека специализировался на международном уголовном праве, карьеру, он как раз пакистанского происхождение товарищ, но тем не менее это вообще ему никак не помешало получить качественное образование. И вот все крупнейшие трибуналы последних 30 лет, которые были, начиная там от Югославии, заканчивая Сьерра-Леоне, везде так или иначе обозначил себя Каримхан. Но вот погорел на чем? Обвиняют его уже 2 года как в сексуальных злоупотреблениях в адрес, собственно, одной из сотрудниц секретариата Международного уголовного суда. Он добровольно сначала самоустранился, шло расследование некоторое время, и вот буквально на этой неделе он, соответственно, сложил полномочия. Ну, поскольку эта инстанция периодически нас полощет, и мы так или иначе все равно ее обсуждаем, вот такая вот любопытная информация. Но действительно, без преувеличения, вот до, вплоть до вот 24 года у него была просто, ну, блестящая траектория для юриста-международника, который специализируется именно на трибуналах и на международном уголовном праве. Очень он был дружественен с женой, собственно, голливудского актера Джорджа Клуни, Амаль Аламуддин, которая тоже юрист-международник, у нее специализация права человека, вот он ее, собственно, привлекал, они там вместе в комиссии состояли, но ее пока вроде как не зацепили.
10: Она, видите, домогшись Джорджа Клуни, все-таки вышла за него замуж, понимаете, а вот Карим не смог, видимо.
9: Ну вот, да. Сложная история. Тут, понимаете, сложно о чем-то говорить, поскольку, ну, теоретически мы сегодня вошли в эпоху, когда любого человека можно обвинить в чем угодно.
10: Никто ни в чем не надо.
9: И да не в этом дело.
10: Преступления не существует.
9: Преступления существуют.
10: Все обманывают.
9: И надо женщинам за них доказывать. Ну, Петр.
10: Разве мог судья домогаться до женщин?
9: Мог.
10: Да, ну
9: теоретически
10: что,
9: мог.
10: Заговор.
9: А в то же время...
10: Сионистский заговор.
9: Нет,
10: конечно.
9: Кто его знает?
10: Вы же женщины. Женщины, они только и думают, как бы, навет какой-нибудь устроить.
9: Ну, вспомните вот эти все истории про отмены там Кевина Спейси и так далее.
10: Ты что, корыстный интерес?
9: Эйнштейн, Харви до сих пор сидит, а кого-то, так сказать, оправдали и так далее.
10: Честнейший, добрейший человек ни разу никого, так сказать, в номер к себе даже не звал из актрисы.
9: Не знаем мы таких подробностей про номера.
10: Не такой Харви. Харви, да. Это все злые женщины.
9: Он, кстати, как-то давал интервью и сказал, что говорит, вот так вот меня полоскали, значит, честно.

0: Но... Ну, назовите сейчас.
1: Не-не, у меня нету такой прям, чтобы я...
0: У меня интересно получилось с персонами недели, потому что на этой неделе столетие со дня важной смерти и столетие со дня важного рождения. Вот так вот. Значит, вчера столетие было со дня смерти Антонио Гауди, испанского, барселонского, каталонского архитектора, одного из, наверное, самых таких выдающихся представителей земли испанской в плане именно архитектуры модерна, но, собственно, семь объектов его авторства находятся в списке всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Это серьезно. Главным делом, миссией своей жизни он считал собор Святого Семейства в Барселоне, который строили, соответственно, 144 года. Строили, и вот, собственно, вчера...
1: Он еще не построен,
0: но самую высокую башню таки достроили. Все это делается на частные пожертвования, все это поэтому очень-очень долго, и плюс, ну, даже по картинке видно, насколько это... сложнейшая архитектура, необычнейшая архитектура. Поэтому, когда Гауди всем этим делом руководил, он жил на стройке, и если ему что-то не нравилось, он просто там целые нефы сносились, помещения сносились, строим заново. То есть, если это не соответствовало его задумке. Он, конечно, был удивительный человек, абсолютный аскет. Во-первых, Петр Алексеевич, сейчас будет важно, он голодал. Кто понял мой намек, тот понял. Соответственно, он голодал и однажды доголодался до головного обморока, после чего его пригласил к себе падре, который курировал тоже всю эту стройку, и сказал, что, товарищ Гауди, у вас миссия. Вы должны построить в Барселоне величайший собор. И после этого он стал немножечко все-таки принимать пищу, что важно. При всем при этом он вообще не тратил денег на себя и ходил вот реально в рванине. То есть у него отдельные там части одежды уже скреплялись булавками. То есть он, ну, принципиально ничего не покупал. И, собственно, из-за этого-то случилась крайне неприятная вот эта вот история, поскольку когда его сбил трамвай в 26-м году, его еще можно было спасти, но поскольку он был абсолютно одет, ну, как чуть ли там не нищий с улицы, его отвезли в какую-то плохонькую больницу, ну, плюс мы же понимаем, медицина 26-го года, как бы, из всей медицины, это там подорожник и соль на рану, поэтому спасти его не смогли, и, конечно, мир архитектуры потерял величайший талант. Очень жаль, что так все закончилось.
1: Сколько ему лет было, когда он был?
0: Немного, не особо. Но вот абсолютный подвижник. То есть у него не было семьи, не было детей, не было никаких увлечений. Вот он только архитектура, и вот он рисовал все эти грандиозные картинки, похожие одновременно там и на какие-то воздушные пространства, и коралловые рифы его вдохновляли. Ну, удивительно. То есть архитектура Гауди, я считаю, что это вообще прям явление в мировой архитектуре. Это столетие со дня смерти. И на этой неделе столетие со дня рождения Олега Кашевого, собственно, одного из лидеров молодой гвардии, прославленной в произведениях Фадеева, человек, который со своими друзьями, молодыми ребятами, ему вообще 16 лет было, организовали грандиозное по масштабам подполье против немецко-фашистских захватчиков. Потом, соответственно, фашисты, когда не сразу, кстати, там была целая детективная история, они вообще были в шоке, что это дети, фактически подростки, все организовали. Когда, собственно, их накрыли, его пытали в прямом смысле слова каленым железом и потом расстреляли. Парню было 16 лет. Посмертно присвоили ему звание Героя Советского Союза. Конечно, такие вещи надо помнить. Тут, и, конечно, и Фадеева можно посоветовать почитать, и фильмы, сериалы про молодую гвардию сняты. У нас, кстати, в Москве 8-го, это все, у него день рождения 8 июня, были мероприятия как раз к столетию. Со дня его рождения. Так что вот я считаю, что это вот символично столетие смерти, столетия рождения таких вот разных очень, но необычных людей с необычными судьбами. У вас кто, Петр Алексеевич?
1: Ну, безусловно, на прошлой неделе, но тем не менее, Мира Андреева, наша теннисистка,

0: выиграла Ролан Гаррос, да. Ей 19 лет всего, это колоссальное
1: достижение. За полтора часа она просто всех укатала.
0: Это колоссальное достижение, это большой успех, и, конечно, она, безусловно, вырвалась, как вы любите выражаться про нашу программу, вот в мировую спортивную элиту прямо самого высшего уровня, в таком возрасте молодом, это прямо супер круто, остается только пожелать удачи.
1: Да, успехов.
0: Вот. А что касается всего остального, ну, для меня важнейшее событие сегодня начинается, чемпионат мира по футболу, там много достойных людей будет и много будет.
1: Сколько это все идет, Петр?
0: Больше месяца немножко.
1: А, ну то есть я думаю, что как раз через недельки три мы уже сможем политические аспекты мундиаля обсудить.
0: Политические там и сейчас уже есть, и, безусловно, они там, как правило, не очень приятные. Но, слушайте, это США сложная страна, страна не футбольная, поэтому, конечно, эксцессы там были, есть и будут, ничего страшного. Вот, я думаю, что все равно будет все нормально. Так что футбол еще одна персона.
1: Ну, отлично. В общем, будет много всего интересного, мы все это обязательно обсудим на программе с одноименным названием. Всего доброго.
0: До свидания.
2: Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
3: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
2: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
3: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
2: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
3: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
2: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник».Франция и Германия не смогли договориться о совместной разработке нового истребителя. Контекст. 9 лет улетели в трубу. Париж и Берлин закрыли проект, над которым работали с 2017 года. Стороны так и не смогли определиться, кто в нем играет ведущую роль. И в вопросах специфики новейшей боевой машины возникли принципиальные разногласия. К примеру, должна ли она быть носителем ядерного оружия или нет? Инициатором разрыва выступила ФРГ, а жертвой стал Эммануэль Макрон, ратующий за активную интеграцию европейского оборонного сектора. Разумеется, в связи с пресловутой российской угрозой. Мало того, на кону стояли огромные деньги – 100 миллиардов евро. Именно столько планировалось истратить на аппарат, который через полтора десятилетия должен был прийти на смену немецким «Еврофайтер» и французским «Рафаль». Самолеты уже и название звучное придумали – «Боевая воздушная система будущего». Кроме самого истребителя, немцы и французы намеревались создать целую инфраструктуру различных боевых летающих устройств и средств связи. На днях Париж, Берлин и Лондон объявили о планах совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Киева –

Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Суд над Иисусом Христом. Военный трибунал в Нюрнберге. Суды над декабристами и астрономом Галилео Галилеем. Расправа над обвиненными в ереси тамплиерами и казнь Жанны д'Арк. Судебных процессов, повлиявших на ход мировой истории, не так уж много. От силы десяток. В их числе незаслуженно забытое Салемское дело. Но оно до сих пор леденит кровь. В 1692 году в американском городе Салем недуг сразил 11-летнюю девочку. Симптомы были загадочные и жуткие. Истошные крики, судороги, жалобы на невидимые уколы. Местный доктор не нашел физических причин болезни и заявил: «Она одержима дьяволом». Началась массовая истерия. Подозрительных и неблагонадежных женщин стали хватать и обвинять в колдовстве. Через пару месяцев казнили первую, потом еще и еще. Мужчин тоже беда стороной не обошла. Всего за короткое время повесили 19 человек. Даже 4-летнюю девочку за решетку отправили. В какой-то момент наступило прозрение. Губернатор помиловал оставшихся под арестом. Судьи признали ошибочность приговоров, а окончательно все участники процесса были оправданы только в 1957 году.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, в Сухуми час ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Два мирных жителя пострадали от атак ВСУ в ДНР. МИД Ирана назвал спекуляциями сообщение о времени и месте подписания соглашения. Парковка в Москве будет бесплатной 2 дня. Подробности далее. Два мирных жителя пострадали в результате атак украинских военных в ДНР за минувшие сутки. Об этом сообщает Управление администрации главы правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Там добавили, что также за 24 часа были повреждены 3 жилых дома и 5 объектов гражданской инфраструктуры. Великобритания принесла потенциал сотрудничества с Россией и общие интересы двух стран в жертву политической конъюнктуре. Об этом заявил российский посол в стране Андрей Келлен на торжественном приеме в дипмиссии в Лондоне по случаю Дня России. При этом дипломат выразил надежду, что рано или поздно здравый смысл и прагматизм возобладают среди британских правящих кругов. Келлен также поблагодарил соотечественников Великобритании за труд по сохранению русского языка, культуры и идентичности. Полиция Армении ищет вандалов, сорвавших таблички с названиями советских городов-героев на территории мемориального комплекса, посвященного героям Великой Отечественной войны в армянском городе Гюмри. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД республики Нарек Саркисян. По его словам, проверяются все версии, не исключается возможная провокация. Ранее мэрия Гюмри информировала, что вандалы сорвали таблички с названиями советских городов-героев на территории мемориального комплекса «Мать Армении», открытого 9 мая 1975 года в честь 30-летия победы в Великой Отечественной войне. В российском посольстве, в свою очередь, заявили, что с глубоким возмущением восприняли сообщение об осквернении посвященного героям Великой Отечественной войны мемориала. По мнению дипмиссии, эта кощунственная акция не может рассматриваться как обычное хулиганство. Речь идет об умышленной атаке на общую историческую память и о попытке надругательства над Великой Победой. Представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что сообщения о времени и месте подписания соглашения между Ираном и США остаются спекулятивными. Еще ничего не согласовано. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ. Также, по данным агентства, у побережья города Сирик на юге Ирана прогремел взрыв. Как отмечается, причина взрыва остается неизвестной. Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты в ночь на пятницу обрушат на Иран очень мощные удары. Позднее он сообщил об отмене бомбардировок. Хозяин Белого дома заявил, что соглашение с Ираном может быть подписано уже в ближайшие выходные. По его словам, это может произойти в Европе. Парковка в Москве будет бесплатной 2 дня в честь Дня России 12 и 13 июня. Об этом сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. По его словам, оставить автомобиль без оплаты можно на всех уличных парковках, в том числе в местах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамичности тарифа. Парковки со шлагбаумом остаются платными. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». По столу.
2: Вновь открывает свои двери наш уютный мужской клуб.
3: Нам тебя не хватало.
2: Ну, мы в прошлый раз виделись. Да.
3: Ну как, через экран.
2: Через экран.
4: Я чувствую, я был рядом с ним.
2: Да, да? Он, ему было через
4: меру. Нормально.
3: Тогда мне
4: чрезмерно нормально сидеть на стуле.
2: Да. Значит, Петр Лидов, тот самый Лука Андрей, Алеша Тимофеев у нас сегодня в гостях. потрясающая. Я говорю, что это Харатьян в мире психологии, потому что мы с ней знакомы, сколько мы знакомы?
3: 20 лет,
2: да. И она становится моложе, краше, и это вообще просто потрясающе.
5: Ну, я также о тебе говорила, сегодня, когда сказала, что я это Леша Тимофеева, у меня там, я почувствовала скрипение. Говорит, а что ты к нему так бежишь быстро? Потому что я не люблю ему ходить.
3: Так умрет с минут на минут торопиться.
2: Ну, да, нет, ну, тут типунтия на
5: языке. Это какая-то такая.
2: Не собираюсь.
4: Во-первых, у него голос.
2: Да. Но он голос, да, уже.
5: А знаете, я его помню, когда ты помнишь, когда ты на канале «Столица» выступал,
2: да.
5: Потрясающие волосы, да. И такой интеллигент.
4: По пояс?
2: Да. Да, у меня хвостик, я хотел с хвостиком.
5: Но дело даже не в этом.
4: Это ж не удивляет.
2: Да.
5: Это интеллигентный человек, который пришел в мир медиа и умудрился свою интеллигентность, в общем-то, как-то там пронести сквозь года. Поэтому вот, это, знаете, как очень...
2: Вот. А вы все гнобите меня, понимаете?
3: Нет, мы тебя
2: зовем. Отрадное вот это...
3: Мы завидуем тебе.
2: Шахтерские мои корни, значит.
3: Ну, я завидую.
2: Все это. Мы вот, спасибо, Аннеточка, мне очень приятно.
5: Это правда.
2: Спасибо, дорогая, очень. Ну, правда, 20 лет назад мы с
3: Аннеточкой... 20 лет нес интеллигентность, и вот тут в слове «постул» споткнулся.
2: Нет, ну, у меня разные были этапы.
5: Ты что, это наоборот, он выкидывается. Для того, чтобы лучше оттенять эту интеллигентность, надо периодически давать что-то...
2: Я вспотел, ну хватит.
3: Творческий вечер Алёши Тимофеева будет?
2: Нет.
5: А как вы хотели? Он потому меня пригласил, он понимал, что так вечер случится.
4: Смотрите, вы знаете этого человека 20 лет. Вот вы когда с ним познакомились, он как представился вам?
5: А он вообще не представлялся.
2: Ну, не, Алексей. Я говорил, конечно, Алексей.
4: Был Алексей.
5: Да. Да.
4: А сейчас он, знаете, как себя называет?
2: Алеша
4: Тимофеев.
2: Да, я и как пошел, завел себе телеграм-канал. Почему у всех Алеша ассоциируется с детством?
4: А с чем? Это мудрость.
5: Ну, не Алексей же Попович, а Алеша.
2: Алеша Попович. Он же был не молодой.
5: Алеша Попович.
3: Так он молод был?
4: Он самый молодой.
5: Он молодой.
4: Его запил, посылали.
5: А что вы завидуете ему? Что вы все завидуете ему?
4: Я как психологу хотел бы вас
5: спросить. А когда Алеша Тимофеев, я не психолог. Алеша,
3: маму привел на эфир?
5: Конечно.
2: Защищает.
5: Да. Это его попытка атаковать меня. Нет, это не сработает.
2: Смотрите, значит, вот это...
4: Мы просто хотим спасти парня.
5: Да.
2: Вот видишь, парня. Ты же говоришь парень.
5: Да.
2: Там Алексей,
5: а меня мамой назвал. Видишь, как атаковать?
4: Ты парень. Все.
2: Ну, хорошо. Значит, это мы начали ровно с того.
4: На секундочку.
2: Но нет.
4: Ну, почти.
2: Но нет.
5: Но это не... о том, что ты молодо выглядишь. Обрадуйся, это как раз с той оперы, что если так считают, то, значит, ты классно смотришься.
4: Хотя, если бы у меня сын, я бы сказал, что ты Алексей, а не Алеша.
5: И правильно бы вы сделали бы, потому что, когда сын, он маленький, он должен вырасти, и вырасти он должен в Алексея, потому что это общепринято, более такое, ну, статусное. А ты уже себе можешь позволить бренд любой. Вот. И для тебя Алеша это всего лишь бренд.
2: Совершенно верно. Я, кстати, Ване тоже говорю, чтобы конечно. Он представил, в детстве говорил.
5: Иван.
2: Говори, Иван.
5: Конечно.
2: Да, говори,
5: и
2: Иван.
5: Я сыну говорю только Эдуард.
4: Ну, потому что... Мы непобедим. Андрей вообще переименовался в Луку.
2: Да.
4: Чтобы по увесистей быть.
3: Нет, наоборот.
2: Нет, вот смотри. Значит, о чем я хотел начать сегодняшний разговор?
5: У тебя... Я бы сказал, мы уже 10 минут обсуждаем.
2: Да, значит, философия канала написана, первое предложение. Здесь мы учимся любить себя.
5: Угу.
2: Вот давай разберемся, попытаемся. У Анеты большой канал.
4: Здесь,
2: да. И, не, в принципе. Знаю. Вот это про любить себя.
5: Угу.
2: Где грань между любовью к себе, излишним состраданием к себе? Потому что мы, ну, как будто нас все время воспитывали как раз, что, типа, чувак, ты о себе можешь сильно там много не думать, и вообще надо думать о других, о стране, о семье, об этом всем, о партии, да, и правительстве. Да, а ты где-то, так сказать, ты излишняя любовь, ну, мы знаем слово эгоизм, это же негативная коннотация.
5: 100%.
2: Вот.
3: А где в последнее время это слово стало приобретать приятное?
2: Где грань между хорошей любовью к себе и плохой любовью к себе?
5: Ну, во-первых, когда ты говоришь, что нас так учили, ты явно подчеркиваешь свой возраст.
2: Да.
5: Потому что, да, ты как бы сразу же и не только свой, но еще и мой, да?
2: Да.
5: Вот. Потом, когда мой муж говорит, боже мой, какие же молодые эти зетки сложные, я говорю, вообще не смей говорить о них так, они прекрасны.
3: Эти кто?
5: Молодые, зетки.
2: Зет-поколение.
5: Зет-поколение.
2: Не те.
5: Не те зетки. Нет. Молодое поколение. Поэтому я всегда говорю, что, пожалуйста, не надо говорить, не подчеркивай мой возраст. Если говорить про... учимся любить себя, то любовь к себе подразумевает, что я не идеализирую себя, я не вхожу в грандиозность, потому что люди, которые себя не любят, как раз они настолько внутренне уязвимы, что они все время мечутся между тем, как относиться к себе с позиции ничтожности. Кто-то похвалил, я бог, он взлетел куда-то, и все. Или если не похвалили, а сказали что-то не то, он провалился. Ничтожность. И вот эти колебания, они возникают от того, что у человека нет внутреннего ядра, когда он себя любит и принимает. Любить себя – это означает не идеализировать себя, а понимать границы своих возможностей, понимать свое несовершенство, свою уязвимость, но при этом себя не предать. Я вот про такую любовь, хотя очень много сейчас мы говорим в поле публичном, где психологи учат любить себя слепо, не приходя в сознание, и как раз связывая это с эгоизмом. Но я, то, что я несу, и мои ценности, это любовь к себе подразумевает, что я принимаю свою уязвимость, несовершенство, не отказываюсь от себя и не навязываю другим свою идеальность, если я себя люблю.
4: А что, если у человека нету недостатков?
2: Как у Петра, например. Как он считает?
5: Мы этого вот это человека.
4: Мы все считаем.
2: Да, извините, как мы все считаем.
5: Если у человека нет недостатков, то мы его холим, лелеем, оберегаем и стараемся.
3: Пока не приедут санитары.
5: Нет, если у него нет недостатков, мы просто выстраиваем с ним более большую дистанцию, чем со всеми остальными людьми. Почему? Потому что такой человек, у которого есть идея о том, что у него нет недостатков, он очень уязвим. Он сам может очень стараться быть хорошим. Он сам может страдать такой тяжелой форме перфекционизма. И, например, выполнять свою работу идеально, выполнять обещания.
4: С утра
5: до вечера.
3: На шашлыки не звать.
5: Но не дай Господь, если вы случайно скажете что-то, что триггернет его, и он решит, что его вот эта слепая часть, там, где он не видит, что она проявляется, он будет очень сильно злиться. Поэтому такими людьми надо немножко дистанцию.
2: 20 лет назад было два психолога в стране. Анетта Орлова и Курпатов. Доктор Курпатов, значит. Но он не астролог.
5: Он был астролог. Нет, подожди. До меня была Наташа Толстая. Я вчера с ней виделась, я ее очень люблю.
2: Но есть, да.
5: На тот момент, да.
2: Да, Курпатов. Нет, тот самый, который возглавлял «Красный квадрат». Он сейчас у него поближе, тоже школа какая-то. Я периодически смотрю его ролики. Он там вот последний, что я посмотрел.
3: Он у своего парня Rolex отобрал.
2: Ну, там были какие-то истории. У него, по-моему, отобрали Rolex.
3: А, парень, да.
2: У него. Ну, неважно. Да. Значит, не...
3: Ну, оказалось, что он ему дарил.
2: Ну, что-то это там, что-то какие-то.
5: Ребята,
2: там,
5: ну, давайте едем дальше. Да. Давайте.
3: Почему?
5: Не завидуйте.
3: Нет, ну вот психолог не разобрался, а других учат.
2: Как будто бы, да?
4: А он психолог, не, слушай, это как знаешь...
2: Но он врач, он психиатр.
3: Тренер, не знаю.
2: Ну, неважно. Значит,
4: ну, не тренер, почему?
2: А Нете будет неловко, типа коллеги, знаешь,
4: да, это, нет, вот это. Ну вот футбол, например, вот мы все смотрим футбол, все разбираемся, все можем все объяснить.
2: Судить, да.
5: Ну, никто из вас гол не сможет забить, да.
4: Нет, гол сможем, но в пустоте.
5: Ну, не тот, да.
2: Ну, короче,
5: как озеро решили.
2: Один из последних роликов, который я посмотрел, там у него, знаешь, вот это тоже про... Он говорит, посмотрите, как вы разговариваете с собой. Очень часто разговор с сам собой проходит как раз в таком уничижительном... То есть вы сами себе говорите то, что не позволили бы сказать другим людям о себе. Это вот пример.
3: Не позволено.
2: Да.
3: Я себя ору.
2: Вот именно, да.
4: Ты как себя Алексей, например.
3: От нет.
2: Геннадьевич еще. А я Алеша. Да, вот как от себя отстать, мягко.
5: Это большой и сложный вопрос, и не отвечу, конечно, здесь в рамках программы. Скажу только, что есть такие люди, у которых они реально, у них идеал «я» настолько жесткий, они нарисовали картину, какими они должны быть. С одной стороны, есть представление собственного идеала, и обычно это люди такие достаточно гордые. Второй важный момент. У них есть жесткая внутренняя родительская фигура, которая когда-то были те люди, это они пытаются хихикать, чтобы меня сбить, это вообще бесполезно.
2: Они троллят меня.
5: Просить от психолога в конце дня какой-то когнитивной способности и при этом еще совершать столько ужимок, сколько вы, ребята, то есть вы думаете, что я настолько талантлива? Нет, не настолько, поэтому я уже сбилась. О чем я говорила?
3: Какой Леша красивый.
2: Нет,
5: это я могу еще раз. Так, Леша, продолжим. Какой ты красивый.
4: Нет, там фигура отца, что-то там надо доказать.
5: Он даже не слушает. Вот смотри, 90% наших зрителей сейчас, на самом деле, меня не слушали. Поэтому переходим к следующему вопросу.
4: Нет, они многие нас не видят, потому что это радио.
5: И не видят, поэтому пошли к следующему вопросу.
2: Это важная тема. Сложно объяснить, как от себя отстать. И ты говорила, что есть родительская...
5: Есть идеал я, каким я хочу быть. Идеальная фигура, и я таким хочу быть. И есть интроицированная, то есть впитанная с молоком матери, с вообще не с людьми.
6: Гвоздики, забитые в голову.
5: Да, да. Такие фундаментальные установки, которые хранятся в нашей внутренней части, которая называется, можно назвать суперэго, можно назвать родительская фигура и так далее. Разные, может быть, варианты. Так вот, внутренний наш объект, требовательный родитель, либо карающий родитель, по-разному может быть, он требует от нас, чтобы мы этот идеал обязательно достигли, и чтобы этот идеал обязательно состоялся. Вот если у человека просто жесткий внутренний родитель, ну, идеал такой себе, он хотя бы может там выполнить 1, 2, 3 и отстать от себя. Если у человека идеал я какой-то грандиозный, но при этом у него нету какого-то супер-жесткого, жесткой родительской фигуры, он просто считает, что весь мир ему должен, он ножка на ножку сидит, ждет, пока его... Ну, правда, потом они в 40 расстраиваются, что они не начальники, но это уже потом. А если у человека и жесткий идеал я, каким я должен быть? Я должен быть только там супер-пупер. И жесткий карающий внутренний объект, родительская фигура жесткая. То тогда получаемся что?
3: Я?
5: Конечно, рука.
3: Ты же, если что, родители у меня?
6: Нет. Если родитель жесткий, и ты, у тебя высокие требования.
5: Он должен быть.
3: У меня вообще никаких внутренних, у меня вот такой, знаете, настрой по жизни. Что-то там поесть, попить,
5: почитать. Да, конечно,
3: я вообще,
5: увидим.
3: Вообще налегке все.
5: Все, налегке. Вот всегда помните, что если к вам приходит человек и говорит, что он все налегке и не напряжно...
3: То там, то сям.
5: Да. То сразу соберитесь, потому что на самом деле опыт показывает, что люди, которые легче всего, комфортнее всего, самые такие производящие впечатления абсолютно легких людей, на самом деле очень глубокие внутри, и на самом деле им самим собой непросто.
3: Да,
5: но они
3: понял.
5: Никогда не выгружают это во внешний мир. Поэтому...
6: Только на близких иногда. Вот это.
5: Ну, мне кажется, это не его случай.
3: Сегодня собаку пнул.
5: Свою, да?
3: Свою,
5: да. Вот, поэтому и для того, чтобы было легче, нам нужно, с одной стороны, принять, с чем проще работать, с я-идеалом, начать думать о том, что все-таки я не обязана или не обязан быть во всем лучше других. Что на самом деле это катастрофическая гордыня. На самом деле все упирается в гордыню. Как только я перестаю думать, что я истина в последней инстанции, как только я перестаю думать, что я должна быть во всем лучше всех, как только я перестаю думать, что меня все должны обожать, не приходя в сознание, я становлюсь свободна от собственных ожиданий. Тогда я могу встретиться с тем, что я что-то делаю плохо, встретиться, что кто-то меня может не любить, абсолютно терпеть не мочь, что на самом деле отношения, которые выстраиваю, ну, меня могут разлюбить, в конце концов, и я не буду в ужасе, как он так мог со мной поступить. Потому что я понимаю, что все это может быть. Чем ниже у человека гордыня, тем спокойнее и свободнее он принимает реальность. И тогда он так себя не жрет. А если эго раздуто, если я во всем должен быть идеальный, и попробуй только в детстве, ты не прочитал стишок идеально или не принес, я вот про себя концерт музыкальный, попробуй бы я...
3: Опять во всем родители виноваты, да?
5: Конечно, конечно, конечно.
6: Вот.
5: Ну, не совсем 5.
6: Аннета 20 лет, мы идем про телевидение, да.
3: Статус потерял. Дороже?
5: Ну, не в этом дело. То есть вот эта привычка во всем быть лучшим, и она встраивается. Дальше ты приходишь, куда бы ты ни пришел, и у тебя идея, которую ты ухватил, что ты должен быть лучше.
3: Так где вы таких людей находите? Я только вижу тем, которые...
6: Да, не, ну все...
3: Все такие
6: настроения. Не все, конечно. Есть нездоровые, мне кажется.
3: Я кажется, что, да, в основном это здоровые.
5: Кажется, это здоровые люди, но они просто привыкли очень сильно стараться. Все отличники, все те люди, у которых были высокие результаты.
3: Слушайте, во всем классе 2 отличника было. Из выпуска 30 человек,
5: ну, хорошо, ладно, я так поняла. Значит, тогда мы переходим в прямую...
3: К обычным людям, давайте.
5: К вам. Да. Посмотрите, пожалуйста, слушатели. Здесь стоит Лука, он совершенно обычный человек.
3: Да?
5: Правда, в Москве очень много радио? Мне кажется, нет. А спутник радио, это что, какое-то такое вот третьесортное? Нет,
3: так по-моему, первосортное.
5: А, дедушка помог.
3: Да? По блату,
5: да,
3: все.
5: По блату. Вот.
3: Кумовство.
5: Вот. Вот мы уже видим, что Лука не хочет работать там, где придется, а хочет, чтобы дедушка помогал ему работать.
3: Я не хотел, он сам по своей
7: прошел по блату. Тяжелый путь.
5: Тяжелый путь прошел.
3: На 10 этаж.
6: Слушай, вот я бы еще, знаешь, за этот... у нас
5: такой назидатель. Давайте будем честными.
6: Давай, да.
5: Честными. Если мы тут все стоим или сидим, то все равно мы с вами стремимся быть какими-то. Ну, иначе бы мы бы с вами этого ничего не делали.
7: Ну, точно.
5: Ну, это же жизнь.
6: Но там у гордыни у этой же, вот в чем сложность? У гордыни есть обратная сторона уныния. Вот это.
5: Конечно,
6: вот, и вот
5: да, это
6: если
5: правда.
3: Так, значит, мы здесь собрались, потому что мы все с гордыней?
5: Ну, в здоровой форме, да?
3: Конечно. В здоровой форме, да.
5: В здоровой форме, да, потому что... А иначе... Ну как?
6: Выдохнула.
5: Мы бы не смогли бы столько всего делать для того, чтобы продолжать актуально это
3: делать. Просто дома делать нечего.
6: Тогда что получается? Не надо от себя отставать, отмахиваться.
3: Но и сильно не,
6: да. и не запариваться.
5: Ну, вот как, да. То есть, если мы вообще откажемся от любых назиданий и каких-то требований к себе, то мы расслабимся, у нас вообще не будет результата. Если мы себя загоним чрезмерно, то мы будем обслуживать этот успех, а внутри у нас просто не будет оставаться.
3: О, я того же мнения, я за баланс. Вот. Что-то пиво попил, что-то спортзался.
6: Да.
3: Хленьте, ну посиди ты, что-то
5: отдохни. Именно так.
4: То есть, гордый. Но такая,
5: ну, полу. Это не гордыня. Такой. Это более-менее все
4: тормозимые.
3: Все будет по чуть-чуть.
6: Не, но гордыня...
3: Надо партию создавать.
6: Гордыня — это когда ящик надо выпить, понимаешь? Я выпью этот ящик.
3: Нет, вот это таких. Да.
6: Или я... Не, я, знаешь, хотел зацепить... Вот это тоже, ведь Лука сказал вот эту шутку, там, значит, что все от родителей. Родители во всем виноваты. И кажется, что это реально какая-то замкнутый круг, как бы все человечество, не первородный грех одолевает, а неумение родителей как-то выстраивать отношения с детьми, и что потом все человечество вырастает несчастным.
3: Ты думаешь, что наши дети тоже на нас будут?
6: Потому что каждый разговор...
5: Да? Обязательно, как бы мы ни старались. Понимаете, в чем дело? Мне...
3: Я из нее это выбью сейчас в 7 лет. Я, если что, не сразу ни в чем не виноват.
5: Знаете, мне кажется, что так устроена психика, особенно если психологически незрелый человек, что он, когда вырастает, все то, что у него получается хорошо, он это, присваивает это я.
6: Да.
5: Все то, что у него не получается, ему нужно выгрузить в кого-то. В кого можно выгрузить? Можно выгрузить в начальника, родительская фигура, в государство, потому что это то, кто... Естественно, самый потрясающий вариант – это родители. Почему? Потому что действительно, когда мы были маленькие, мы от них очень сильно зависели, и у нас заряженность присутствует. Действительно, как бы мы ни старались, что-то делалось хорошо, что-то не очень хорошо. Но так устроена психика незрелого человека, что его внимание становится избирательным. Что он начинает вспоминать? Только то, что было не так. Угу. Увеличивает это все. Берет как какой-то такой...
3: Разве мозг не защищает от негативных моментов? И наоборот...
4: Это у незрелого.
5: Нет.
4: У зрелых все нормально.
5: Нет, у любых. А ребенок незрелый, если тяжелый травматический опыт, вы сейчас говорите о тяжелой травме, то там они не помнят, но это совсем другое. Это когда тяжелая травма, там покрывающие воспоминания, которые не позволяют психике, чтобы не разрушиться, все это вспоминать. Но это тяжелая история. Ну, как, например, ПТСР, комплексный ПТСР. Если мы говорим про среднюю статистику, то в средней статистике ребенок помнит то, что с ним было, и очень часто помнит обостренно, и не всегда... Знаете, что интересно? Что мы можем нанести ребенку травму тем, что мы даже никогда не предположили, мы даже не
6: это
5: можем
6: сам,
5: представить, да. Потому что ребенок так воспринимает. Поэтому все-таки жизнь и взрослый человек, и зрелый человек, он сейчас, мне кажется, опасность в том, что какой-то период психологии бурно развивалась, и вот немножко было много бросов грубоватых вот этих вот, что все токсики, все абьюзеры, во всем виноваты родители. Это крайности. Крайности любви.
3: Женщины все пассивно-агрессивные.
5: Да, мужчины все там козлы.
6: Да.
5: Вот эти крайности – это признак пограничной организации личности, у которой жесткое расщепление. Либо идеал, либо ужас. Либо прекрасен, либо ужасен. Либо виноват, либо жертва.
3: Нам всем нужна терапия?
5: Нет.
3: Нет? А как нет. понять, нужна или не нужна?
6: А, да, вот про детей. Вот это хорошее, значит, много тревожных мамочек и папочек беспокоятся о своем чаде. Когда он что-то, ну, не знаю, что вот он, например. Ну, типа, например, не ходит на улицу гулять там или еще что-то. Значит, нужно вести к психологу.
3: Вот,
6: да, ну, типа, а нужно у него какие-то... Родители решили, что у ребенка психологическая проблема. Вот тут тоже давай разберемся, когда есть патология, и вообще нужно ли идти к психологу, вести ребенка?
5: Ну, я не детский психолог, поэтому я, конечно, не могу так четко дифференцировать. Все-таки я со взрослыми работаю, поэтому мне не хотелось выходить за рамки своей компетенции. Но я скажу так, что если вы видите, что ребенок замкнутый, если вы видите, что есть проблемы в социализации, если вы видите, что много страхов, если вы видите, что ребенок вдруг по какой-то причине регрессирует на более ранний срок развития.
6: Не,
5: ну, например, все было хорошо, ребенок развивался, все было классно, вот ему 7 лет. И тут у вас родился второй ребенок, и вот где-нибудь там ребенку первому, там, не знаю, там, полтора года, и вдруг ваш 7-летний ребенок ребенок
6: берет
5: начинает
6: соску,
5: вести... Да. Да, мы имеем дело с регрессом.
6: Который... Соску в смысле в рот, да, а да, не да. просто с улицы.
4: Ну, ну не настолько.
6: Да, да, да.
5: Ну, или начинает...
6: Нет, но мы... Надо было пояснить.
5: Или НРС. Мы уже имеем дело...
4: У папы.
5: Да, мы уже имеем дело с какой-то проблемой. Резкие какие-то страхи, тревоги.
4: Я уважаю тебя, человек.
6: Ну, короче,
5: надо обращаться, но правильным образом посмотреть, выбрать, обязательно спросить дипломы, обязательно посмотреть, какая у человека практика.
4: Сколько подписчиков в Инстаграм?
5: Нет.
4: Сейчас это обязательно?
5: Нет, нет. Никакой связи между публичностью человека, между его узнаваемостью и квалификацией нет никакой корреляции.
6: А это можно навредить, если, значит, притащить ребенка к психологу, ну, типа, без нужды или что-то, и там начнут ему задавать какие-то нет. вопросы. Он...
5: Опытные психологи, если вы выберете правильного, хорошего психолога, вы не навредите. Максимум, что может быть, что ваша тревога была беспричинной, и психолог скажет, что у вашего ребенка все хорошо. Используются очень аккуратные диагностики в виде, например, разных тестов рисуночных, песочная терапия, профессиональные хорошие специалисты. Это всегда для ребенка очень комфортное времяпровождение. Они любят. Я, например, своего ребенка водила и одного, и второго. К психологам они длительное время ходили. Им это очень нравилось. Потому что профессиональный специалист... Во-первых, детские психологи идут очень добрые люди. Вот мы не идут туда...
4: В отличие от взрослых.
5: Да, взрослых психологов идут разные люди. Многие для того, чтобы решить свои вопросы. Ну, я могу сказать, что...
4: Унизить человека. Утвердиться за счет чужих травм.
5: Нет.
6: Хорошо, что у меня такого нет, да?
4: Три дебила психолога.
6: Тебя никогда папка не любил.
4: Это ты психолог говорил.
6: Да.
5: Извините. Да, нет. Извините.
4: У нас синдром Торетта. Они
5: прекрасно.
4: Просто так ведут себя, что ли?
5: А мне кажется, классно.
4: Да. Два подростка.
3: Меня пораньше.
4: Всех психологов.
5: Дело в том, что действительно, вот то, что вы сказали, что элемент гуруизации очень опасная тенденция. Ну, вы сказали, что осуществить власть, правильно ваша фраза была?
4: Да,
5: ну,
4: да.
5: Вы сказали самоутвердиться, а я переведу.
4: Да. Гуруизация?
5: Да.
4: Я просто на каждую программу одно незнакомое слово записываю.
5: Хорошо, ну тогда у вас уже расширился ваш этот...
4: Я тоже не слышал такого. Мы вдвоем записываем. У нас Алеша все знает.
6: Но можно понять, что это гуруизация.
5: Ну, на самом деле...
4: Гуруизация.
6: Гуру. Но типа гуру, кому ты поклоняешься, учитель, духовный учитель.
4: То есть ты человек, который не является гуру, ты из него делаешь...
6: Псевдомессия. Такой, да.
5: И здесь опасность присутствует, потому как, к сожалению, то, что я сейчас вижу в публичном пространстве, есть такое скатывание, сползание, когда люди, называясь психологами, я не считаю их психологами, потому что профессиональный психолог никогда так делать не будет, начинают какую-то свою позицию предлагать как...
4: А вот нужно ли стать психологом? Сейчас очень популярно. 2 месяца курса закончилось?
5: Ну, 2 месяца нет.
4: За год?
5: Нет.
4: Высшее образование 5 лет?
5: Нет. Вот смотрите, длительная психология, обучение длительное. В идеале это базовое, сначала бакалавриат, потом магистратура.
4: И только тогда можно принимать.
5: Это базовое. Это не всегда возможно. Есть люди, у которых базовое педагогическое. Вот у меня педагогическое базовое. Я потом иду и поступаю на магистратуру психологическую.
4: Уже 2 года.
5: Сколько, 2 года. После этого поступаю на полтора года на клиническую психологию. Полтора года учусь, все в государственных
4: клиниках. Ну вот к этим, которые за 2 месяца закончили, лучше не ходить. Мне это важно.
0: Словом по столу. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
8: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос. Почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
9: Доброе утро, отец Павел.
10: Я в эфире, да?
11: Меня зовут Золотый.
12: Меня зовут Анна.
13: У меня есть к вам небольшой вопрос.
14: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
10: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
11: А где тут бродит жираф на озере Чат?
10: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Словом по столу.
3: Все останется, чем отец был в Москве.
6: Сказали тебе, кстати.
3: Все сказали, все поржали, но все вырезали.
6: Так, продолжаем наш сегодня мужской клуб. Мужчины прильнули просто все, 100% внимание Анетте Орловой.
3: Все со своими травмами.
6: Психолог, да, потому что у каждого есть, но каждый что-то этот, и поэтому все.
3: Но мы на самого
6: молчат.
4: Нет, у нас один человек только каминг-аут сделал.
3: Кто?
4: Алеша.
6: Почему?
4: Ну, потому что ты был Алексеем, стал Алешей.
6: Да я всю жизнь был Алешей. Меня жена всю жизнь называла Алеша. Мама всю жизнь называла Алешей.
4: То есть ты из семьи?
6: Ну что?
3: Просто 20 лет жил не под своим именем.
6: И что? И что 20?
4: Ты прям 40. Ты сейчас раскрылся.
6: А и бабушка, а сейчас вторая бабушка меня Ленчиком называла, например. Ну так что теперь? Что?
4: Я тоже там дома какие-то были.
6: Мне кажется, так сказать, тебя это почему-то волнует. Давай поговорим об этом.
5: Давай. Скажи, как к тебе мама относилась?
4: Хорошо.
3: А твоя?
4: Все хорошо.
3: Все мама.
5: Да просто ты, Костя, знаешь, ты сейчас так слушал, это очень похоже, что такой ты любимый сынок, да, и любимый
6: мальчик. Я один, да.
5: Ну вот, поэтому для тебя весь мир это женщины, которые тебя всю жизнь обожали. Еще ты красивый, тебя всю жизнь обожают.
4: А нам каково?
5: Ребят, его просто все называют Алеша, кто любит. А так как его любят все...
3: А мы с Петром гадкие утенки.
4: Тебя далеко не все.
5: Мальчики его не любят, и слава богу.
6: Нет, почему на самом деле мальчики тоже у меня в этом? Ну, у меня друзей всегда много было, все хотели со мной дружить. Вот, видишь, это я, потому что... Вот он.
5: Все буквально понял. Ты сказал, мальчики тебя не любят, это хорошо. Ты сказал, нет, почему, и они меня любят. А потом говорит, идеал я у него. Видишь, его все должны любить.
6: Именно так. И когда тебя не любят или пишут плохой комментарий, конечно...
5: Ты тоже расстраиваешься.
6: Ну, не то чтобы там, я уже привык.
5: Я тоже расстраиваюсь.
6: Я привык.
3: Но в целом... Открой комменты.
6: Ну, нет.
5: Я тоже расстраиваюсь. Ну, на секунду, а потом я радуюсь. Когда-то мне Андрюша Малахов сказал, для меня это были такие важные слова, он про другое кому-то говорил, но я это услышала на эфире, он сказал, популярность — это определенный баланс между восхищением и ненавистью. Если этого баланса нет,
6: формула.
5: То не получится популярность.
6: Хорошая формула.
3: Да. Да. Вообще, самая приятная популярность — это подрывать пятую дочь.
6: Да, совершенно. Я от этого кайфую. То есть я кайфую от того, что кто-то выражает эмоции чрезмерно.
3: Открой комментарий.
6: Если бы написал неинтересно, там, я бы, может быть, расстроился, когда кто-то... Так, значит, погнали.
4: Ищет негатив.
6: Да, в том числе эмоции, конечно, эмоции. Несколько, значит, футболян. Во-первых, сегодня у нас мужской клуб, поэтому несколько мужских тем.
5: Давай, отлично, я с удовольствием.
6: Сегодня стартует чемпионат мира по футболу. Первая игра состоится на стадионе «Ацтека» в Мехико. В 10 часов можно будет посмотреть. Вообще неудобный для нас чемпионат мира.
3: По трем странам раскидали.
6: Да, США, Мексика, Канада. И для нас неудобный, потому что это другие часовые
3: пояса. Да, да. Это... Утром еще часто.
4: Ну, ты пойдешь в 7 утра в паб? Ты в 7 встал, посмотрел. Дома ты можешь проснуться. А в 3 часа ночи?
3: В 3 часа ночи нормально.
4: Каждый день. А, это у тебя с твоим режимом.
6: Нет, в 3 тяжеловато.
4: У меня, наоборот, в 7 у меня я уже час как не сплю, поэтому в 7 я уже даже свободен.
6: Вот, короче говоря, тут ученые по этому поводу тоже провели исследование, выяснили, что просмотр матчей положительно влияет на самочувствие зрителей, фанатов.
5: Мужчин.
6: Да, и в смысле те, кто увлекается футболом, и женщины тоже. Значит, продолжительное сидение за телевизором не всегда связано с лишь негативными последствиями. Ссылаются на научную работу, согласно которой зрители спортивных трансляций в среднем счастливее тех, у кого нет никакого хобби.
5: Конечно.
6: Но, типа, если хоть что-то ты это, то это...
5: Ну, это легко объяснить. Учитывая, что для мальчика всю свою жизнь очень важно играть в какой-то групповой вид спорта. Почему? Потому что еще в архаичные времена...
6: Я хотел пошутить, что жена часто бывает против, да, но...
4: Я хотел добавить, что с годами эти виды спорта меняются.
6: Да, но мы об одном и том же, да. Но...
4: Групповыми, менее групповыми.
6: Да.
5: Ну, все равно, если мы говорим про мужчин, которым до 30 лет, особенно до 30 лет, то в первую очередь их задача, ну, такая прям архаичная, это вместе с другими мужчинами выйти на охоту и поймать того самого, грубо говоря, кабана, которым они притащат в свою берлогу. Понятно, что мы сильно продвинулись социально, да, да. Но все равно вот этот механизм, быстрое взаимодействие с другими мужчинами для того, чтобы получить общую цель. И самое главное, интересно, что мужчины способны на самопожертвование ради общего дела. Вот женщины на самопожертвование в этом контексте не способны. Почему? Потому что она должна продолжить... вот мужчина ей передает свой ген, она... Ребенка рожает, она должна его вырастить. Поэтому ни на какие жертвы она не способна. Мужчина для того, чтобы в целом все выжили, готов идти даже на жертвы. Поэтому...
4: То есть мы лучше.
5: Безусловно, приходя к вам, я, конечно же, скажу «да».
6: Очевидно.
5: Но, сидя на секции женского лидерства, я бы сказала, что не лучше, а просто мы другие.
4: Ну, честнее, мы как Россия, понимаете? Мы когда говорим о других народах...
6: Родительская, как ты говорила, родительская.
4: Мы переживаем в Армении выборы, мы переживаем за армян, как же они там будут без газа. Как же европейцы там будут, мы все время за других.
5: Не, ну Россия, на минуточку.
4: Вы такие,
5: это женский архетип.
4: Это и есть Россия.
5: Россия – это женский архетип. Столько выдержать, вынести. Мы же равнина, огромная равнина, это пространство. Поэтому, извините, пожалуйста, сыновья Родины. Родина все-таки...
12: Пора немножко
5: Родина-мать. Родина-мать.
4: О самопожертвовании.
5: А вы готовы пожертвовать собой ради того, чтобы родина-мать продолжилась. Такие. Все, да. Фотографируйте, пожалуйста, он готов.
4: Вот почему мужчина лучше женщины.
12: Такой значок бы сделать.
6: Да, да.
5: Да. Кстати говоря, красивый профиль.
6: Да, красивый, красивый.
5: И вот это все брать.
12: На купюру какую-нибудь.
6: Он знает об этом, понимаешь?
5: Поэтому поворачивается профиль.
6: Совершенно верно, да.
5: Я хочу сказать, что действительно благородный профиль. В камере не к нам же.
4: Я здесь один такой, к сожалению.
6: Да, это да. Значит, еще хорошая история про то,
4: спасибо
6: что...
4: за теплое слово.
5: Ну, это правда.
6: Про...
5: Кстати говоря, вот то, что хотела сказать. Мужчины очень обделены комплиментами. В нашей культуре не принято. У нас девочки все ждут, что только мужчины будут ею восхищаться. А я всегда говорю девчонкам, девочки, мужчины точно так же нуждаются в том, чтобы им тоже сказали доброе слово. Не жадничайте, говорите. Вопрос в другом, что нужно говорить правду. Не пришел, сел там на свидание и выписываешь комплименты искусственные и лживые. Это все поймут. А если действительно в человеке что-то красиво или красиво... Да, в любом чике, неважно. Всегда есть очень красивое что-то. В каждом есть свет. Если ты его можешь увидеть, не надо сжаться. Говорите людям, вот, ну, это классно. Вот не надо бояться.
12: Мне вырежьте, пожалуйста.
6: Возьмем канал.
5: Ну, это правда, это классно. Говорите, пожалуйста. И ребята, кстати, настолько благодарны, когда они, кстати говоря, вам, мужчинам, тяжелее принимать комплименты, особенно от женщин. Но сами мужчины, например, себя хвалить могут очень хорошо. В психологии мужчины самопохвала – это очень доступная речевая стратегия. Но принять комплимент им сложнее.
12: Нормально.
4: Говорите, видите, и в этом мы лучше.
5: Во всем.
6: Мы скромнее, типа, да?
4: Мы еще скромные, комплименты не хотим принимать.
12: Зато 2-3 комплимента скажешь.
6: Послушай, это же не скромность, это же разговор не про скромность. То есть ты чувствуешь себя действительно неуютно. И я, в общем-то, понимаю, почему мы начали с этого, да, с этих архетипов, которые...
12: Ты такой красивый.
6: Спасибо.
5: После всего того, что между вами было, он готов принять.
12: Между вами ничего не было.
6: Почему, Аннет? Это же не про скромность.
5: Да ладно, вы тебе поверили, да.
6: Это же не про скромность. А про что-то...
5: Что такое скромность? Это отдельная история, да, это какой-то механизм, который позволяет нам не сталкиваться со своим стыдом. Поэтому скромность – это определенная стратегия поведения. То есть мы говорим, что когда говорят комплимент, очень часто испытываем внутренний стыд, внутреннюю неловкость. Почему? Потому что несколько может быть причин. Первое, я внутренне не чувствую, что это моя сильная сторона, и мне очень страшно становится. Вторая причина – человек, который говорит мне комплимент, он сокращает со мной дистанцию. Готов ли я на это сокращать? прощения. Потому что мне же надо чем-то ответить, а я, может быть, не готов
6: не
5: совершенно.
6: Не хочу, да.
5: Или не хочу.
4: Я готов, но не хочу.
3: Не сегодня.
4: Вот у меня
3: не...
4: постоянно.
6: Вот, да. Вот это готов, но не хочу тоже.
5: Да,
6: давай
5: готов,
6: разберем.
5: Но не хочу, это говорит чисто мужская стратегия. Не надо сомневаться в моей функциональной способности, просто для этого мне нужны особые условия.
4: Давайте вам пример приведу в своей жизни. Вот у меня, я, в отличие от ребят, не женатый, у меня часто какие-то с женщинами взаимоотношения. Если она делает мне шаг навстречу, по-доброму как-то ко мне относится, хорошо, я прям сразу... До свидания. Что-то тут я...
3: Ну, а если она бисексуальная,
4: а если она наоборот, как
6: бы...
5: Если она вас отшивает?
4: Да.
6: Без обид.
5: А почему, знаете?
4: Вот нет, по второе понятно почему. А вот первое мне непонятно. А как она добротой же даже. И даже прям как-то
5: ну, а я могу
4: прям
5: вам
4: вот совсем. А я так думаю, что нам не надо вообще вот это вот.
5: Да.
4: Я потом должен буду.
5: Ну, конечно, вы уже ответили. Дело в том, что если есть представление о том, что женщина хочет тебя поглотить, то есть нужно поглотить.
4: Каждое второе.
6: В плохом смысле слова.
5: В плохом смысле слова. В плохом смысле слова. То стратегия мужчины будет это избегание любых ситуаций, в которых женщина может этот захват осуществить. Вот это доброе отношение, то, о чем вы говорите, каким-то образом вам напоминает материнскую фигуру. И у вас отсекается сексуальное влечение. Только потому, что у вас есть какая-то вот своя там история. Мы не пойдем туда,
4: вот
5: глубоко.
4: Что,
5: мы не
3: да, кстати, не у всех, а у многих.
5: Не у всех.
3: Многие, наоборот, ищут вот эту материнскую
4: фигуру.
5: В вашем случае это так. В вашем случае это так. Потому что, возможно, усталость была от чего-то, ну, хочется вот эту дистанцию. Окей. А если мы говорим про...
4: Кровишки не попили.
5: Да, да. У других мужчин, это все мы разные. Наоборот, есть потребность, чтобы 80% было вот того, что она недоступна, 80%. Но 20% должно быть именно той заботы, которая обеспечит ему тот позитив, ради которого можно преодолевать. Поэтому как раз...
4: Вот золотые...
5: А, ну, так естественно. Потому что либо одно, либо второе. В одном случае вы же не мазохист, чтобы вас постоянно прессовали, а вы любили. Нет.
3: Но нам... знаю и таких.
5: Ну, конечно, мы знаем таких. Но это не этот случай. Да, это нет случая. Если нету хорошего, то зачем терпеть вот эту дистанцию? Если слишком много хорошего, ну, представьте, нам с вами выдадут бадью тирамису.
6: Да.
5: И скажут, ешь, пока не закончится.
4: Нет, даже не то, что бадья, там даже вот я так... В общем, ну ладно.
5: Ну, это баланс.
4: Отлично, что вы рассказали. Да. Да, потому что действительно вы абсолютно правы. Потому что награда какая-то нужна.
5: Конечно.
4: И, кстати, я скажу по своей памяти, вот опять же, вспоминаю своих бывших жен.
5: Ну, их же четверо.
3: Они живы.
4: Две. Вот, и я помню, как меня вдохновляло, когда они искренне мне говорили, что я там молодец сам.
5: Да.
4: Это было бы супер важно. Хотя я вообще довольно суровый парень.
3: А если дочь?
4: Дочь.
5: Нет, дочери можно.
4: Дочь, все. Дочь, кстати.
5: Дочери дочь, можно все там.
4: Дочь в этом смысле молодец. Дочь крайне редко да? папе проявляет какие-то...
5: Но вы же ее обожаете.
3: Конечно.
5: Нет, тут понятно почему. Потому что дочь – это идеализированная
6: женщина.
5: Внутренняя анима мужчины. В каждом человеке есть и мужское, и женское. Вот та анима внутри, вскрытая в глубине нашего бессознательного. У женщины это анимус. Вот эта душа мужчины, женская его часть, она ведь и ищет во внешней женщине вот этот образ, на который он сможет спроецировать.
6: Так, смотри, у нас 12 минут. Как ты живешь? В смысле, как муж живет с тобой?
3: Как мы пропустили слово анимус?
5: Ну, как муж со мной живет?
6: Да.
5: Сейчас вот провожал сюда, и он ревнивый очень стал.
6: Да?
5: Вообще.
6: Не, но ты же, ему можешь...
5: Не было ревнивого.
3: А сколько лет?
5: А?
3: Ему сколько лет? Мне кажется, мы к старости вообще спокойно.
6: Нет, я к тому,
5: не
6: что...
5: старый у меня муж.
6: Но вот прикинь, у тебя жена, которая может тебе все объяснить, а ты ничего не можешь ей сказать в ответ, ну, типа,
5: да
6: потому
5: ладно.
6: Что она все... все
5: да нет,
3: нервный кодекс так. Психолога нельзя, надо родными практику проводить.
5: Да нет, конечно.
3: Я бы вот так оборонялся. Нельзя, убери. Разговаривал человек.
5: Не, у меня все просто. Каждому психологу нужен психиатр.
4: Не знаю, кто муж по
3: профессии. Да, кстати, вы же еще должны обязаны по...
5: Мы ходим ко всем, да. Кому надо, ко всем ходим, но... Я думаю, что...
3: А мужа отправляете?
5: Он не ходит.
3: Ну, как?
4: Зачем ему?
6: Да. Деньги тратить.
5: Мне кажется, у него слишком деньги, много психологии семьи. В жизни.
4: Конечно.
5: Но, знаете, мне кажется, что с годами, когда ты достаточно долго живешь с человеком, в общем-то, его профессия тебя мало беспокоит. Но вот он сюда провожал меня и говорит, так, пойду-ка я с тобой, может быть, поснимаю тебя. Я говорю... можешь мне вот тут дать возможность ребятам просто посмеяться? Угу. Ну ладно, говорит, иди.
3: Спасибо.
6: Не, ну это интересно просто. Но ты же видишь, когда какие-то моменты там, вот, ну там, не знаю, что-то, оп, у него такое
5: поведение. Да нет у нас ничего идеального. Слушайте, кто рассказывает, что кто-то живет идеально, никакие дипломы тебе ничего не обеспечат. Так же, как и у всех. У нас вообще был период развода. Мы расходились, там, достаточно определенный период не жили вместе. Слушай, ничего нет нигде идеального. Я всегда говорю, что, Костя, давай вот коридор, вот тут конфеты. Когда будут приходить дети твои, которые... Я всем раздам по конфетам. Вот и все.
3: Я думал, что коридор, там двери.
5: Я так не говорю. Нет, вообще самоотвод... Самоотвод – дело обоюдное. И каждый человек на любом этапе жизни может его взять.
3: Вопрос.
5: Но... У нас есть ответственность за наших детей, поэтому если даже брак завершается, хотя не хотелось бы, но если он завершается, задача обоих людей – это сохранить хорошие отношения, чтобы дети могли иметь обоих родителей.
3: Ну ладно. Ну вопрос у меня был такой. У вас есть какой-нибудь блокнотик, куда вы записываете? Так, посмотрели, Костя?
5: Нет.
6: Да, все тут блокнотик.
5: Я ничего вообще ни за кем не слежу.
3: А потом раз, интересно же посмотреть, заметить.
6: Динамика.
3: А что надо? Камеры с искусственным интеллектом.
5: Что, что-то уже видите? Мой муж говорил про меня и всем рассказывает, и сейчас так говорит. У меня про жену есть одна пословица. Что муж не сделает, то и хорошо.
3: Не знаю, полотенце бросил на пол.
5: Да ну, вообще, смеетесь?
3: Тогда записали. Интересно.
5: У меня няня есть для этого. Даже няня, дети выросли, няня осталась.
3: Для мужа?
5: Для меня. Просто если няня меня не соберет, да. Ну нет, это няня, а не помощница. Там только я одна осталась младенцем. Потому что я люблю работать, я люблю свою там, профессию, я люблю учиться постоянно. Поэтому это кажется, что кто-то где-то живет идеально. На самом деле никто не живет идеально. И в любой семье, любая профессия... Вы знаете, вот как часто психиатры...
3: Только Петр живет идеально.
6: Один.
5: Ну, многие люди сейчас предпочитают жить одним, чтобы не сталкиваться с трудностями. Потому что одному жить во многом проще. Ну, грустно.
3: Соседи-то
6: можно. Это тоже такая тема ответственности. Сейчас многие устали от ответственности, как будто бы. Вот я по знакомым тоже своим сужу. Они там многие не признаются, потому что, типа, надо быть ответственным, да, все под контролем. Но многие устали.
5: Ну, гиперконтроль сегодня это защитный механизм, а в конце концов от него все истощаются. Поэтому мне кажется, что у вас уже баланс.
3: Попробовать истощиться.
6: Гиперконтроль. Значит, про пионерские лагеря давайте поговорим, в смысле про детские. Сергей Кравцов сказал, что теперь вожатых будут набирать по-новому, теперь обязательно должен учитываться педагогический опыт.
5: Это очень важно. Это очень важно.
6: С одной стороны, Аннет, с другой стороны, вот я много времени провел в лагерях. С мая по сентябрь.
3: 43-го.
6: Значит, но много-много. И разные у меня случаи всякие были смешные. У нас, например, вожатая водила мальчиков к себе. Меня не повела, так сказать. Для меня это до сих пор травма. Совершенно верно. А тех мальчиков, да. Но она была там ей 20, может быть, 21, да.
5: А
6: парням лет по... Ну, мне было 12, а парням остальным было по 15-16, наверное.
5: Кошмар.
6: Да, и они были, конечно, счастливчики для одной. Это герои. Герои смены, конечно, они.
3: И встречали всем отрядом.
6: Да, хлопали, стоя.
3: Серьезно? А она просто не вывешивала? Ладно, это из других
4: трагедий. Может быть, они просто разговаривали там.
3: Наверняка.
6: Да нет, конечно. Но и разговаривали, наверное, тоже.
5: Как педагогический стаж влияет на то, как бы их хлопали?
6: Я про другое хотел поговорить. Это просто, ну, у меня много...
3: Она разных водила за смену?
6: Разных.
3: Как они на смену вожатые?
6: Ну, трех, да, там на самом деле. Но не важно. Но это была одна смена за 18 лет.
3: А мне кажется, по твоим рассказам сейчас то и расследование можно провести.
6: Ну, уже
3: тяжело вы...
6: Это был как 93-й год, может быть, какой-то.
3: Как звали твой вожатый?
6: Не помню даже, как это звали.
5: Видишь, он какой честный.
3: Насколько обиделся.
5: Но помню, что было трое.
6: Да.
5: Как звали?
6: Потому что они герои были, конечно, да. Да нет.
4: Тут другое, а ты-то не герой.
6: А я не... Нет.
5: Ему 12 было.
6: У меня дети просто едут в лагерь. Лагерь, значит, и кто-то тревожится по поводу лагеря, потому что первый раз у них такой первый опыт. И, в принципе, это такая тема, действительно, отправить в лагерь для родителей...
5: Это непросто.
6: Непросто, да. непросто. Вот тут что-то мы посоветовать можем.
5: Мне кажется, что педагогический опыт — это важно, на самом деле. Я не знаю, что советовать. Скажу только одно, что главное — это сказать ребенку, что если что-то ему не нравится, чтобы он обязательно сообщил. Да.
3: Всегда же специалисты и набирают.
6: Не.
5: Но я могу сказать, что по поводу, ну, навряд ли это кого-то успокоит, но уже во взрослом возрасте часто приходится перерабатывать тот травматический опыт, который был в лагере. Потому что там детей много, и вот там самое главное — это чтобы ребенок не оказался выброшен из среды. Mm. Чтобы не получилось, что ситуация буллинга, ситуация, когда насмехаются. Вот это важный момент.
6: Я своим тоже говорил, и говорил, что у нас

0: этом месте.
1: А я в Сочи заезжал ровно туда же.
2: А говорят, мужчина не сентиментальный.
0: Ой, это еще не. Я помню, когда мы сидели с девушкой обрыв, там звезды.
3: Он помнит в детском саду, ты колготки показывал.
1: Не, любовь у меня была светлая. Любовь у меня была. Конечно. Нищая, безответная. Я поэтому и помню.
0: Так она вся такая, в общем, довольно.
1: Да нет, она выбрала это других. Она выбрала это другого, понимаешь, что в детском саду. Вот в чем беда.
0: А ты с детского сада травмирован?
1: Да.
2: А, поэтому Алеша.
1: Может,
0: пытаешься вернуться на тот горшок.
2: Да, регресс, Алешу выбирали, чтобы все время выбирали Алешу.
1: Не, а меня и так выбирали. То есть я сидел, ну ладно, я не будем о себе, обо мне.
2: Да.
1: Бесстыдно. Да. Я единственный, кто умел читать в детском саду, и поэтому мне давали книжки.
2: Обожаю.
1: И они все сидели, слушали, а я читал.
2: В общем-то, все то же самое. Все продолжается.
1: Ничего не меняется в этом смысле. Поэтому Алешу. Значит, МРТ показало, почему некоторые люди устойчивее...
3: Не слишком резкий переход.
1: К психологическому стрессу. Ничего такого, короче говоря, формула Толстого по Карениной. Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Короче говоря, те, кто менее стрессоустойчив, у них, у каждого свой особенный механизм. То есть тот, кто в большей степени стрессоустойчив, у них одни механизмы работают в головушке, а тот,
2: это
1: кто менее...
2: Это отклонение от средней нормы, да.
1: Тык-тык-тык,
2: да.
1: у каждого как есть будто бы свое.
2: Свое, индивидуальное.
1: Но выясняется, что стрессоустойчивость можно натренировать.
2: Конечно. Стрессоустойчивость можно натренировать, поэтому есть такая профессия, как спортивные психологи, которые специальным образом готовят людей для... Есть военные психологи, которые способны перерабатывать тяжелейшие психологические травмы, и люди становятся гораздо более устойчивыми. Я могу тебе сказать, вот банально упражнение, которое когда-то нас тренировали. Ты, например, и я садимся друг напротив друга. И на протяжении 9 часов, это мой опыт, когда нас тренировали, 9 часов, вот мы, нам, наверное, с Петром лучше, мы смотрим друг на друга.
0: Многие женщины говорят.
2: Хорошо, да.
3: Мы просто друг на друга. Он часто слышит эту фразу.
2: Ничего страшного. Еще раз, запишите это в ту же копилочку себе. Мы смотрим друг на друга.
3: 9 часов.
2: При этом наши зрачки не должны двинуться. То есть и вы, и я... не голова, сейчас головой двинули.
0: Нет,
2: даже зрачок.
0: Я не подписывался под это во-первых.
2: Ну, я только рассказываю.
0: Нет, ну, короче, где...
1: Анна, давай со мной. Это
3: 9 часов.
0: Нет, сам... Скажу, я понял, да, сейчас но, головой не двину.
2: Значит, мы с тобой смотрим, но нужно, чтобы на одном уровне, вот как, да, и, соответственно, мы с тобой не должны двигать зрачками, мы друг, значит, при этом у нас не должно двигаться лицо, не должны быть изменения, у нас должно быть ровное дыхание, и мы друг на друга смотрим. 9 часов, ну, мы тренировались, можно 5 минут даже трудно. Дальше, в этот момент, когда, например, у тебя сдвигается зрачок, я говорю, стоп, у тебя сдвинулся зрачок.
3: Не даешь
2: и мы заново, нет, и мы заново начинаем, и так
1: для
2: друг
1: чего?
2: Друга. Движение зрачка это реакция наша на эмоциональные.
3: На 9 часов ты же моргнешь в любом случае.
2: Моргать можно.
1: Отводить взгляд.
2: Глотать можно, дышать можно. Нельзя двигать зрачком. Ну, не надо 9. Мы 9 сидели. А так это.
3: А вы к чему готовились?
2: Неважно. 5-10 минут.
0: К допросу.
2: Нет. 5-10 минут вот так ты посиди. Значит, а что хочется? Хочется дергаться. Да. Зрачок начинает бегать. Но оказывается, вот когда мы тренировались, вы знаете, мы когда отсидели с этим человеком 15 минут. Проходит время, и он говорит, слушай, у меня такое ощущение, что мы с тобой прожили лет 20 в браке. Потому что вот это движение глаз. Но мы тренировали друг друга. А вот, пожалуйста, это стрессоустойчивость. А дальше ты можешь дышать и смотреть, чтобы твое дыхание было спокойно.
3: А через 9 часов какие чувства?
2: Вообще отлично. Это одно из упражнений. Упражнений может быть гораздо больше.
1: Йога какая-то такая.
2: Но это не совсем йога. Или, например, ты сидишь с человеком, и ты представляешь, что он поворачивает голову, и говоришь... Поверни голову направо. Если ему хочется повернуть, он поворачивает. А если не хочется, он не поворачивает. Ты тренируешь свою способность влияния на другого человека. Он реагирует. Вы не специально сопротивляетесь друг другу, чтобы мешаться. Вы как бы напарники. И он отслеживает. Ты говоришь так, что ему хочется это сделать или нет. Для того, чтобы хотелось, надо представить. То есть если я смогу создать картинку и видеть, что Петр поворачивает голову, и скажу голосом, когда я... Да, он повернет, потому что у него не будет внутреннего сопротивления.
1: Чтобы показать тебе красивый профиль.
2: Да, вот он него, да, красивый. Поэтому натренировать можно очень много всего. Начиная от практик дыхания, потому что есть специальные практики, которые помогают бойцам в сложной ситуации справиться с боевой апатией. Mm-hmm. Или наоборот, с возбуждением. Mm-hmm. То есть это тоже много всего, что может натренировать стрессоустойчивость. Но мы должны помнить, что если при этом постоянно человек будет находиться

0: находиться в стрессе. Хронический стресс хуже острого. И через какое-то время он истощится. И тогда, если вначале у него получалось, потом уже это будет уже совсем другая проблема.
1: Все, пора заканчивать. Ну, да. Сегодня познавательный какой-то мужской клуб у нас
2: 9
1: был.
2: Часов.
1: Да.
2: В глаза. Вы мне, кстати, даже не сказали, что нельзя головой шевелить, что не дошли до этого, а уже меня отругали.
1: Анетта Орлова сегодня была в «Словом по столу». Анетта, спасибо большое.
3: Спасибо, что смотрите наши интеллектуальные программы.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.

правила движения и эксплуатации беспилотных автомобилей. Контекст. Ответственность за ЧП с автоматизированными транспортными средствами будет разделена между владельцами, производителями, операторами и водителями. Но первоначальное возмещение ущерба будет возложено на владельцев. Потом они смогут потребовать компенсации от предприятий-изготовителей, если инцидент произошел по причине конструктивных недоработок или брака. Об этом говорится в новой редакции законопроекта о беспилотных автомобилях. Он должен вступить в силу в 2027 году. Запреты и ограничения для такого рода транспорта на федеральных трассах будет устанавливать правительство. На региональных или межмуниципальных – региональные власти, а на частных – их владельцы. Оператор колесного беспилотника будет обязан без промедлений выполнять требования МВД и других структур о приостановке или ограничении его эксплуатации. В Москве масштабный переход на беспилотное управление в городском транспорте произойдет через 10-15 лет в случае достижения 100% уровня безопасности. Разработчики этого вида технических средств в качестве одного из их преимуществ отмечают большую экономию на зарплатах. По прогнозам, уже к 2050 году в России половина наземного транспорта не будет иметь водителей.

знать за 90 секунд. Талант, умение перевоплощаться и чувствовать героя, знание человеческой психологии, отменная память, харизма. Все это необходимо для актерской профессии. Но порой судьбу артиста определяет его внешность. И только она. Савелий Крамаров из таких. Он сам признавался, что фактура, по несчастью, определила его путь в кинематографе. Еще в школе в любом хулиганском поступке автоматически подозревали его. И вызывали родителей к директору. В пионерлагере мамы и папы других учеников требовали от тех обещания не водиться с Савелием. Мол, такие только дурному научат. В армии старшина сразу определил, с гауптвахты солдат вылезать не будет. В первом же фильме Крамарова «Ребята с нашего двора» ему была отведена роль бездельника и хулигана. Артист стал заложником этого образа, органично слившегося с его внешностью. При этом ни с одним хулиганом в реальной жизни Савелий даже знаком не был. Он, как и любой другой представитель профессии, мечтал сыграть Отелло или Гамлета, но понимал, что этого никогда не произойдет. В результате даже обида какая-то возникла на природные данные. Переезд в США в 1981 году не преподнес никаких сюрпризов. В Голливуде Крамаров играл лишь комические роли второго плана.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4 утра, в Ереване 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Париж не принял мер по защите российских загранучреждений России. Два взрыва прогремели в районе портового города Бандер-Аббас на юге Ирана. Выставка «Отец героя» в честь отцов героев СВО открылась в Театре российской армии. Подробности далее. Власти Франции не приняли мер по защите российских дипломатов и загранучреждения после нападения украинских активистов на Генеральное консульство России в Марселе в 2025 году. Об этом заявил в интервью РИА Новости российский генконсул в Марселе Станислав Аранский. Он напомнил, что французский суд квалифицировал действия террористов как мелкое хулиганство, и после первого заседания суда сложилось впечатление, что судьи были настроены скорее наградить нападавших, чем в чем-либо обвинить. В феврале прошлого года на территорию генконсульства России в Марселе были брошены 3 пластиковые бутылки со взрывчаткой. 2 из них взорвались, создав угрозу безопасности сотрудников учреждения. Никто не пострадал. Полиция задержала 2 подозреваемых на проукраинском митинге. Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравлении президенту Владимиру Путину с Днем России пожелал, чтобы на пути братского российского народа всегда были только удачи и победа. Телеграмму публикует Центральное телеграфное агентство Кореи. В ней также говорится, что Ким Чен Ын пожелал Путину успеха в работе и заявил, что Пхеньян всегда будет поддерживать российскую политику. Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня. В этот день в 1990 году первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете России. Финляндия не станет ядерной державой, но будет участвовать в ядерном планировании НАТО, заявил президент республики Александр Стуб. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж вступает в период продвинутого ядерного сдерживания. В рамках нового подхода Франция увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, к доктрине присоединятся 8 европейских стран – Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания. 2 взрыва прогремели в районе портового города Бандер-Аббас на юге Ирана, пишет агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ. Как отмечается, причина взрыва остается неизвестной. Ранее сообщалось о взрыве у побережья города Сирик. Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Штаты в ночь на пятницу обрушат на Иран очень мощные удары. Позднее он сообщил об отмене бомбардировок. Торжественное открытие выставки «Отец героя», посвященное отцам погибших участников специальной военной операции из Подмосковья, состоялось в Театре российской армии накануне вечером. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Экспозиция включает 25 фоторабот. На выставке представлены пронзительные фотопортреты, где отцы бережно держат в руках снимки своих сыновей, их боевые награды, дипломы, личные вещи, которые сегодня стали бесценными реликвиями. Автором проекта выступила член Союза художников Московской области, фотохудожник Яна Булаш. Выставка будет доступна для посетителей до 25 июня. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Стратегия и власть.
2: Здравствуйте, друзья. Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Андрей Юрьевич, приветствую вас.
3: День добрый.
2: Ну что, поговорим о хлебе насущном и, так сказать, хлебе духовном. И хлебе информационном еще, и как они правят миром. В какой пропорции? Раньше понятно было, сначала насущный, потом все остальное. Хотя нет, там тоже была религия и прочие вещи. А вот теперь как?
3: Ну, смотрите, если начинаем смотреть, как бы рассматривать, разбирать потребности человека, можно выделить материальные. Тут более-менее все понятно. Дальше у нас информационные. Тут мы тоже более-менее все понимаем. Это и информация – это и новости, и литература, и много других вещей, соответственно, с информацией. Дальше у нас есть эстетические потребности, которые должны быть, если мы хотим быть людьми, а не венцом творения животного мира, оставаясь животным. Ну и, собственно, духовное, что, в принципе, нас отличает от животных, то, чего нет ни у кого. И когда мы начинаем разбирать, что есть сейчас, что будет в будущем, на самом деле вопрос непростой, он очень важный для понимания вообще, в принципе, будущего. Каким оно будет, например, для второй половины 21 века? Как оно сложится? Поскольку основные контуры мы видим. И мы должны понимать именно базовые вещи, от которых зависит, как это будет формироваться. Когда мы начинаем прогнозировать, мы пытаемся делать что-то, исходя из логики чуть лучше, чуть хуже настоящего, берем такое продолженное настоящее, берем, меняем один фактор, а остальные не трогаем. И получаются красивые картинки, не имеющие отношения к реальности, которые в принципе не попадают. Если мы откроем то, что писали о развитии, там, о текущем времени лет 10, 15, 20 назад, и сравним с тем, что получилось, это небо и земля. Ну, просто потому, что там очень изолированно рассматривали что-то одно. Не понимая, что когда вы в среде, в сложной среде, даже не в сфере фактически хаотической, меняете какие-то параметры, это затрагивает все.
2: А вы больше, футурологию меньше... имеете в виду, или литературу, или там кинематограф, к примеру?
3: Я имею в виду все попытки прогнозирования, которые идут узко. Футурология – один из вариантов. То есть берем что-то узкое, какую-то искаженную картину мира и начинаем с ней работать. Да, футурология, вообще фантастика, недетерминированный хаос, он интересен. Чем он интересен? Мы берем какой-то искаженный мир, в котором есть законы, или наоборот нет каких-то законов, и начинаем для него прописывать, как он бы развивался. Это очень интересно, но это чудесный вариант, который может быть востребован. Ну, условно, сейчас большое количество, например, фантастики, посвященное всевозможным там бояр-аниме. Кланы, аристократы и много еще чего. Но мы понимаем, что в условиях современного мира это невозможно, просто потому что люди, якобы там аристократы и обычные люди, ничем не различимы биологически. Поэтому это все закрывается наличием магии у них, которая позволяет объяснить, почему вот это вот нежизнеспособное, которое, по сути, было отвергнуто еще в начале 20 века по всему миру, состояние сословного общества у нас закончилось 19-м годом. 18-м годом, 1918 годом, именно как раз от противоречия сословного общества. Почему это вот может существовать в будущем? Ну, потому что один условный там какой-нибудь глава рода заменяет собой по мощи артиллерийский дивизион.
2: А сейчас сословий нет разве?
3: Нет. Сейчас очень, ну, по крайней мере, в России сейчас очень прозрачные границы, есть возможность подняться, есть возможность выйти, нет наследования должностей. Да, есть замечательные анекдоты из серии там «Сможешь стать маршалом, не сможешь, потому что у него там свой», но такого не работает. Возьмите условно те, кто был, вот, пришел к власти в начале нулевых, в конце 90-х. Вот список из этих, там человек 50 составьте и посмотрите, сколько их детей сейчас на вершине, именно в таких же позициях. Там 3-4 человека максимум будут. Из тех, кто есть. А остальные, там полно и дети, и внуки. Но они в это не идут. У них у каждого свое направление, поскольку люди, прекрасно понимая, люди, вышедшие из питерских дворов, понимавшие вот это вот 90-е годы, помнящие, как это происходило, какая цена ошибки, они не хотели детям такой судьбы. Таких сложностей. Плюс они понимали, что если я здесь пройду, ну, у вас на уровне разговоров, говорит, вот я эту задачу бы решил. Но я четко понимаю, что вот если я ребенка поставлю своего, которому 30 с лишним лет, в эти условия его сожрут. Он не пробьется.
2: Ну, хорошо, нет, я не про то. Они
3: то есть
2: не
3: это
2: могут
3: не сословия.
2: Они начальником не могут быть. Пусть они не начальники. Но они там, я не знаю, у начальника какой-нибудь там кинорежиссера, не знаю.
3: Это
2: там
3: не вот сословие. Сословие – это наследование должностей именно по факту рождения. То есть это, например, британская система. Вот британская система четко сословная. Как бы вот мы вот не хотели, как бы они себе не сочиняли. Четко понятно, как оно что. Причем мы даже говорим не формальные должности, а именно ребенок может поступить в нужный колледж, нужный институт, только если он соответствует уровню. Соответственно, все руководство следующее только из тех, кто учился вместе. Никого чужого там быть не может. То есть ты не можешь войти в верхушку английского общества, но тебе могут разрешить твоих детей отдать в те учебные заведения, который им позволит туда войти. Вот максимум.
2: Поэтому, ну, хорошо, вот давайте по-другому это назовем, но оно все равно из какой-нибудь там, не знаю, из деревни Сростки, да, как Василий Шукшин приехал, да, и стал, так сказать, явлением поколения практически, да, а шансов гораздо меньше, чем, не знаю, имея это, такую
3: конечно,
2: фамилию.
3: Нет, конечно, шансов всегда меньше, поскольку отсутствие сословий не является тождественно полному равенству возможностей. Конечно, ну, есть различия. Без них никак. Все мы люди, мы все хотим дать своим детям больше. Если человек адекватен, он дает хороший старт. Ну, условно говоря, я понимаю, что у меня растет ребенок, подрастает, там, выходит, заканчивает институт. Я понимаю, что да, он не пойдет по моей стезе. Ну вот, ну не хочет, ему это не нравится. Условно говоря, там, например, человек банкир, а у него ребенок говорит, нет, а я хочу становиться театральным режиссером. Вот и действительно и талант есть, и горит он, или медиком, врачом. Соответственно, если отец будет запихивать его в банки, но это сломанная судьба, и выше какого-то уровня невысокого он не прыгнет, плюс это напряжение. Зачем? Значит, задача отца – дать ему возможность хорошее образование там, где он хочет, и иметь такой статус в обществе, чтобы договориться в ту область, в которую он пойдет, чтобы, условно говоря, его взял условный там, мастер, который делает шедевры, очень талантливый человек, который просто его натаскает, который будет с ним. И за счет этого передачи опыта, за счет помощи, он условно то, что в обычных условиях прошел бы ребенок за 10-15 лет, он проскочит за 2-3 года. Просто работая с великим рядом. А дальше, собственно говоря, он будет делать это сам. Вот. Те, кто не умнее, те пытаются строить всю карьеру полностью, помогая на каждом этапе. И удивляешься, почему, когда они уходят вдруг на пенсию, все это разваливается, как карточный домик, потому что не тянет. Потому что ну, получается карьера сверхавантюрная. Дайте нормальный старт, дайте помощь. И мы без этого, ну никак, мы люди. Мы можем долго рассуждать, но давайте каждый в глубине души, ну, абсолютное большинство в глубине души, если будет возможность, конечно, ну, помогут.
2: Конечно,
3: например, да, то есть, поэтому да. А сословие, когда вариантов нету, когда вот ты родился в семье крестьянской, там, не знаю, там, разночинцем, и ты никогда не поднимешься до старшего офицера, где бы то ни было, вообще ну, невозможно.
2: Михаил Васильевич Ломоносов уже поднялся, он, правда, это был из богатой семьи.
3: Это, друга, да. Это другая история.
2: Рыба-торговца.
3: Это, да. Это, скажем так, пример, который подтверждает общее, это исключение, подтверждающее
2: исключение,
3: правило. Конечно,
2: понял.
3: Конечно. То есть, такие варианты есть, как бы, там, ну, фильм «Раб Петра Великого». Благо, называется, внимание, монаршия сказать, ломает да. законы. Но это же не исполнение по правилам, по закону. То есть мы понимаем, что это случай. И когда мы начинаем вот смотреть, собственно говоря, как будет происходить мир, мы должны четко понимать, что по-хорошему верхнее, ну, люксовое потребление, причем не только материальное, вообще во всех направлениях, и интеллектуальное, и духовное, и эстетическое, ну, до практически конца 19-го, начала 20 века было доступно только верхушке общества. Везде. Было нижние сословия, которые не допущены даже к грамоте, к пониманию, которые должны работать, и была верхушка, ну, например, дворянство в России, которому и образование давали соответствующее, их учили, и пели, танцевали, и стихосложение было, то есть и эстетика, и искусство, и духовное более сложное, поскольку они языки хотя бы знали. И это вот было все более-менее, такое вот есть люксовое потребление, условно говоря, не только материальное, но и информационное, и духовное, то есть вот это условно называем люксовое. И вот все остальное дальше спускается. В начале 20 века прошли серьезные изменения. То, что раньше было закрыто, стало доступно. Всеобщее образование, доступ к высшему образованию для всех, уход сословного общества привел к тому, что выйти наверх стало возможно всем. При желании, да, сложно, для труднее, но условно говоря, вероятность у кого-то больше, у кого-то меньше, но оно появилось. То же самое произошло с эстетикой. Музеи, театры. Искусство должно принадлежать народу. Постоянно и все дворцы культуры, и все попытки, это была именно попытка поднять эстетическое образование, которое было присуще верхнему уровню, сюда поднять. Собственно, когда мы начинаем смотреть, сравнивать то, что было, не по текущим надо смотреть, а как это происходило, что они пытались сделать. В какой логике, например, они создавали дома, где не было кухонь, где была столовая. Но потому что была попытка перенести опыт, когда сами не готовили, когда есть функция приготовление еды общее, а, соответственно, индивидуальные квартиры – это индивидуальные места проживания. То есть это было копирование предыдущего уклада, условно, там, дворянского, вот этот подход был, боярского, купеческого. Сами не готовили. Далее, соответственно, духовное. Священные книги начали активно переводить, стали, во-первых, доступны для чтения, их начали переводить на родные языки массово. И стало тоже понимание. Не некое латынь, которую, собственно, большая часть населения вообще не понимает, оно стало более и более расходиться. И у нас был период в истории, по сути, вот 20 век, когда очень сильно шло, уходили уровни вот между потреблениями. Да, было более высокое потребление, пониже, там, квази, прочее, ну и самое внизу называется. И ты мог к нему ходить. Материальное потребление довольно быстро вернулось к тому, как было. Советский Союз, собственно, единственный был, кто пытался Советский Блок это все более-менее выровнять. Когда зарплата верхних 10% общества и нижних 10% общества в позднесталинской экономике была меньше 3,5%. Условно, директор завода... Да, директор завода и уборщица на заводе. Вот, условно говоря, 3,5%, не больше.
2: Что, директор получал...
3: Ну, я условно, имеется в виду 10%. 10% верхушки, ну,
2: уборщица 70, а директор где-то 700.
3: Наверное, позднесталинская экономика. Не-не, позднесталинская, если мы возьмем именно среднюю зарплату, 10, нижнего деценя и верхнего деценя. Угу. Это вот соотношение там было 3-4, как-то вот такое соотношение было. То есть меньше 3,5. Поэтому потом это начало меняться, потом начала потихонечку номенклатура разрастаться, какие-то еще моменты пошли, но все равно это было всяко лучше, чем привычное нам сейчас для капиталистического общества. В чем беда была? Вроде бы материально все, но с точки зрения информационной, эстетической, духовной, мы все равно долгое время жили в логике того, что нет люксового потребления, что все более-менее доступны и равны. Что сейчас произошло? Появились нейросети, которые, собственно, очень серьезно рушат этот баланс.
2: Каким образом?
3: Что у нас сейчас происходит? Нейросети...
2: Ну, что, картинки рисовать? Вот это нет, что ли? Или спрашивать, нет, нет. Когда была Куликовская битва? Ну, или...
3: Хуже. А сейчас нейросети позволяют делать домашние задания в школах, в институтах. То есть раньше как была проверка знаний? Вот есть у тебя учебник по математике, задачник по математике. В конце есть ответ. Ну, и что?
2: И под него подгоняешь.
3: А теперь попробуй это все расписать. Тебе же нужно это все расписать. Ты должен логику понять. Сейчас это делается просто. Вот тебе задача, тебе нейросеть выдают, дети переписывают. Все эти громадные, то есть громадное количество задач просто переписывается. В нейросеть достаточно загрузить. Составь мне реферат по такой-то теме. Такой-то объем, соответственно, такие условия. И она тебе выдает. Дальше ты берешь, просто чуть-чуть меняешь, делаешь, и получается вроде красиво, с кучей источников. Составь мне речь по этому реферату. Причем эта проблема не школа общеобразовательная. Это проблема верхушки. Там Лиги Плюща, сейчас университеты в там, колледже на Западе.
2: Бостон колледж там какой-нибудь,
3: Гарвард. Да, Принстон и прочее. Все вот эти вот, там поступающие студенты с высоченными баллами, вот так, опять готовящиеся, делают эссе-доклады с помощью нейросети и речи с помощью нейросети. Зачитывают великолепно. Начинается свободная речь, умерла вообще. То есть люди не понимают слов. Уровень отупления идет очень серьезно. Поскольку это легко. Легко сделать задачу, не понимая. И у нас получается очень серьезная ситуация, когда если старшему поколению, те, которые учились нормально, условно говоря, с этим не сталкивались, ну, для нас нейросети – это ну, некая игрушка, баловство.
2: Нет, которая помогает, помощь какая-то, не роешься помогает в большой найти книге, второстепен... а там вот спросил, тебе ответили.
3: Второстепенную рутину помогает, именно второстепенную и рутину. Плюс ты всегда, когда задал вопрос, примерно понимаешь, какой будет результат. Ты можешь верифицировать на уровне похоже-не похоже. Ты понимаешь, что там могут быть ошибки. Ну, условно говоря, сидел, называется, на чудном совещании, где, называется, и, называется, в нейросети скармливал вопросы. То есть уйти было нельзя, но как бы можно было вот сидеть. В какой-то момент, называется, мне стало интересно, сколько, например, геостратегов в мире? Найди мне перечень. Она мне составила. Я повеселился, то есть как бы долговой современности. Там, ну, Бжезинский, Киссинджер. И где-нибудь в топе появляется некий школьников. Я посмеялся, потому что я понимаю, как она собирает. Она смотрит употребление слова геостратег, поскольку это как бы ну, не так часто употребляется. Плюс у меня как бы, скажем так, использую это название. Поэтому оно и подтягивает. Я говорю, хорошо, составь там список лучших геостратегов, там худших геостратегов. Один тот же список просто, причем порядок примерно один тот же. Смешно. Я понимаю, как это формируется, но ребенок-то, который только с этим... Он воспринимает это как черный магический ящик. Я дальше начал веселиться. Я говорю, составь мне список там, лучших экономистов России, худших экономистов России. Там я просто сейчас скажу, я вышел из совещания, просто мне надо было просмеяться. Потому что там такой список получился.
2: В том же и в другом списке одни и те же фамилии, да?
3: Нет, нет. Худшие начинались с Егора Гайдара.
2: А, понял.
3: Там нейросеть, конечно, сказала, что вот я не могу, соответственно, это вот не совсем корректно и прочее, но список выдала. А дальше я начал смотреть, и, ну, Анатолий Чубайс оказался вместе на седьмом.
2: В лучшем.
3: Худших.
2: Худших.
3: Ну, да, худших. Ну, как называется?
2: Не знаю.
3: Лучших неинтересно.
2: Может, там Лига Плюща в
3: нейросеть? Нет, про российских.
2: А,
3: мы понимаем...
2: Данные
3: я загружал. Понимаю алгоритмы, как это. Поэтому я понимаю, что это шутка. Что это просто игра. Там плюс куча называется людей, которые у нас заявляют, что они там значимые экономисты, там нелиберальные и прочее. Они тоже оказались худших. Ну, потому что их тоже любят в информационном сообществе. Оно же собрало вот эту выжимку. Кого, грубо говоря, больше ругают? Кого сильнее ругают? Соответственно, берем, кого больше хвалят. Там многие люди, которые сомнительно в том, что они являются хорошими экономистами. Кстати, в списке худших там и экстремисты, и террористы оказались. То есть, как бы тут все нормально, да. То есть, как бы там те, кто, собственно говоря, в России уже не появляется.
2: В
3: этом плане, да. То есть, как бы там...
2: Нет, ну вот смотрите, Андрей Юрьевич, значит, вот ситуация такова. Ну, хорошо, значит, прежние способы обучения... Детей, ну и не только детей, но
3: перестают
2: и взрослых.
3: Перестают работать.
2: Они не работают, значит, какие-то другие будут.
3: Правильно.
2: Значит, приходит человек на занятия и прямо в диалоге с учителем какие-то вещи говорит. Ну,
3: да.
2: Собственно, вот что я использую, потому что когда они там переписывают вот на задней партии, я все понимаю, что смотрят картинки и так далее, но он сюда садится. Я же вижу, как он рассуждает.
3: Да. В вот технических вузах всегда была на старших курсах простая система. Материалы готовься какие угодно, переписывай что угодно. Но потом мы садимся и начинаем с тобой общаться. И мы понимаем, насколько ты.
2: Угу.
3: И это же легко вскрывается. То есть 2-3 называется вопросы, и вся глубина понятна в предмете. То есть как бы там точечные моменты. Ну, собственно говоря, то же самое гуманитарий. Чтобы понять уровень гуманитария, вступительный экзамен, сочинение, 4 листа, все. Вот этого достаточно, чтобы понимать, что есть в глубине. Какие изложения, какие там пару страничек. Нет, друзья, 4 листа сочинения... В гуманитария, филолога, вот это мы понимаем его уровень.
2: Угу.
3: Причем это вступительный. Дальше это вообще понятно, то есть как бы там общение. Поэтому что у нас сейчас? Мы сейчас должны срочно менять систему образования. Именно благодаря чудным нейросетям. Вон та система Болонская там с бакалавриатом, с вот этим вот... С этой системой ЕГЭ и прочее, она была заточена на упрощение. Она пыталась делить искусственно, а нейросети поделили всех. И не по другому, и не по статусу.
2: На ЕГЭ ты не спишешь? Ну вот так, у тебя же нет ни телефона, ничего.
3: Когда мы смотрим, что такое ЕГЭ, как выглядит хорошая сложная задача. У тебя условно есть там 4-5 задач, сложные, собранные из множества операций, и ты должен творчески собрать несколько, проявить комбинаторику, но собрать варианты. Тебе нет необходимости решить 50 задач, каждый из которых делается в 2-3 действия, но ты должен знать этот алгоритм. Быстро. Моторика. Умение думать в математике нужно, но не вот эти вот алгоритмы. От того, что ты запомнил, как эти тригонометрические формулы, только ты не можешь их вывести. Ну, просто взять тригонометрию и вывести. Попробуйте сейчас современным детям объяснять, что тригонометрические формулы надо выводить. А у меня была ситуация, когда я просто вот забыл на экзамене, я сидел, ее выводил.
2: Ну, у меня такие тоже были ситуации.
3: Да, то есть как бы это нормально. А зачем? Вот подход. Математика для мышления. История не просто набор фактов. Опознать. Не, попробуй расскажи. Не выбери, по каким причинам что-то произошло. Причину начала столетней войны. И варианты из 10. Ну, какие-то банальные. Угадать легко. То есть там как бы понимаешь примерно хотя бы. То есть, вот,
2: угу.
3: А теперь расскажи своими словами. Вот всю эту историю с амажем называется, с династическими требованиями, почему это произошло. А теперь добавь туда экономику, а теперь добавь, соответственно, ткани плюс вина, а теперь добавь туда еще и чуму, и вот эти вот вещи вот это накрути, и посмотри, что называется у тебя на выходе выйдет. Абсолютно другая картина получается. И мы понимаем глубину, мы понимаем сложность. Вот нам сейчас нужно будет возвращаться к этому.
2: Да.
3: Вот эти вот дикие количества задач на формирование моторных навыков, когда задача решается просто спинным мозгом, по сути. Наработка. Вот есть правило, наработка. Плюс еще по-дурацки составленные учебники. Я когда первый раз увидел, ну как это было? Жиши пиши через И. Замечательно. Жиши пишется через И в безударном положении. Ребят, я сейчас не пойму, какое положение безударное называется, вот его слова называются. Вы зачем первому классу отдаете? Вы зачем вот эти вот все вот исключения? Да, эти правила, они хороши для там, студента-филолога, где у вас русский язык начинают разбирать. В русском языке громадное количество тонкостей, нюансов. Да. Просто там он из сплошных исключений стоит, но мы это не слышим. Ну зачем мне знать, что причастные обороты не используются в сослагательном наклонении в будущем времени?
2: Нет, я сейчас, я даже не буду пытаться вот сейчас...
3: Не, ну нельзя это делать, да-да-да. Но вот это же вот есть в правилах. Ну зачем это? Так носители языка даже не подумают такую собрать. Даже конструкцию такую не построить, у него резать ухо будет. Зачем вы этим издеваетесь? А это все эти вопросы в тем самом ЕГЭ. Куча лишней информации, а навыков нету. И вот это нужно убирать. Мы уходим от ответов, мы уходим от простых вариантов выбора, иначе это будет не образование.
2: Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег. Говорим об образовании, об информации, о том, как это все будет в 21 веке. Продолжим. Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Введите имя.
1: Герман Клименко.
0: Уточните свой статус.
1: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
0: Введите пароль.
1: Радио «Спутник».
0: Докажите, что вы не робот.
2: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
3: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
2: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
3: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
2: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Узнать за 90 секунд. Сингапур занимает одно из первых мест в мире по обеспеченности населения при отсутствии всяких природных ресурсов. Это стало результатом демографической политики государства. До недавнего времени в Сингапуре образованных женщин за третьего ребенка награждали и давали льготы, а наоборот необразованных штрафовали, причем уже за второго. И даже предлагали денежную компенсацию, если те соглашались на стерилизацию. Государство оказывало всяческую поддержку бракам, которые заключали люди со схожим IQ и образованием. Власти были убеждены, что интеллект передается по наследству. В результате уровень жизни действительно взлетел до небес. О сингапурском экономическом чуде заговорил весь мир. Но оборотной стороной государственной политики в области демографии стало то, что женщины стали получать несколько высших образований и выбирать успешную карьеру, но не семью. Страна попала в демографическую яму. Уровень рождаемости в ней очень низкий. При этом в элитные заведения, а затем университеты попадают не богатые, а перспективные. Отличные оценки и дипломы – целый культ для сингапурцев. Вся система направлена на воспитание умной молодежи. Умной, но не задумывающейся о создании семьи.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

0: Стратегия и власть.
1: Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Андрей Юрьевич, вы говорите о том, что нейросети в каком-то, пусть самом зачаточном, дегенеративном даже виде, создадут в итоге непреодолимое неравенство в информационно-интеллектуальном потреблении в будущем. Как так? Ну, у всех же будут нейросети, все могут обратиться к классике, первоисточникам, я не знаю, к любой информации. Или нет? Или для кого-то какая-то информация будет закрыта? Или чем-то подменена?
2: Информация-то будет открыта. Проблема в том, что вам нужны навыки и работы с ней. Вам нужны навыки понимания. Не зачитывание. Ну, как у нас многие, не знаю, как сейчас философия на каком уровне продается, но как раньше давали философию. Зазубривали предложение и выдавали, не понимая, что это значит. И это же было хорошо видно. Когда человек произносит слова, смысл которых он не понимает, и когда он просто оттарабанил, когда он начинает менять, рассуждать, идти. Вот, собственно, следующее поколение, они не научатся работать с информацией. Они, если система образования будет такой же, как сейчас, когда проверяются ответы, оно и будет поступать. Будут проноситься рефераты, будут решаться задачи. Загоняешь задачу, решение, переписывай его. Писать научились, считать научились, называется, слава богу. Дальше научились пользоваться нейросетями, причем они же не развиваются. Все, мы, грубо говоря, вышли практически на плато уже, то есть там уже первый всплеск прошел, плюс они начинают самоопылением заниматься. Там изначально ожидаемое количество ошибок все более и более растет. Они не имеют источники. А зачем? Зачем идти искать по ссылкам, смотреть, откуда это, если можно просто спросить, и тебе ответ готовы уже дали. Вот сформулировали. Пообщался вроде бы, вот оно, результат, поверил, некритически воспринял и туда. И даже отфильтровать не можешь, а что проверять? И когда тебе из громадного количества информации, ну, стереотипы, они позволяют нам не проверять. Ну, условно говоря, вы знаете, например, дорогу от дома до работы. Вы же не будете каждый раз ее сверять по карте, проверять, ничего ли не изменится. Просто идете на автопилоте, называется, садитесь, доехали там... Все,
1: на
2: понятно.
1: Пробочку объехать. Дорога та же, а тут вот...
2: Да-да-да. Чуть-чуть зная, посмотрели, объехали, пошли дальше. Но вы не начинаете сверять все адреса. Вот смотрите, как вы первый раз там прошли, и как вы ходите там каждый раз. Абсолютно разное. Вы не замечаете это время. Вот так же дети не будут замечать эти вопросы. Задали вопрос, получили ответ, все, готовый ответ есть. Как он формировался, как он создавался. Воспроизвести это самостоятельно не получится. Одно дело, когда вы научились что-то делать, и дальше просто, когда в сотый раз не повторяя, это упростили, перевели уже, то есть как бы у нас есть знания, умения, навыки. Соответственно, знания мы знаем как, умения вроде можем сами сделать, навыки вообще бессознательно сделали, то есть как бы не рационализируя, то есть ни этапы не разбивая, просто сделали и все. Вот у них навыков не будет. У них будет ограниченное знание, как найти ответ. Не как решить. А как найти ответ?
1: Это вот сейчас новые профессии операторов искусственного интеллекта, чтобы ты хорошо...
2: Эти еще понимают процедуру. А мы говорим о потребителях. Потребление же бывает
1: разное. Извините,
2: разные.
1: Вот смотрите, вы говорите, что будет неравенство, значит, будут большинство тех, которые будут пользоваться, вот как вы обрисовали сейчас, но будет и какая-то... Меньшинство, да? Какая-то часть людей, которые... А какой им резон? Ну вот я могу, значит, сейчас загрузить в искусственный интеллект, он мне все решает. Я пусть даже, там, сказать, соображающий, там, может быть, талантливый даже. А я пошел потом, не знаю, в кафе посидел.
2: Не пойдете. Нет? Если вы талантливый...
1: Резон какой?
2: Если вы талантливый, быстро схватывающий и прочее, вам плюс еще есть интерес, любопытство. Угу. Это доли процентов людей, на самом деле. Ну, может быть, несколько процентов, если в разных направлениях сидеть. То есть люди, у которых есть талант к чему-либо. Они моментально схватывают, моментально этому учатся, и у них нет необходимости прорешивать это десятки раз. Он один раз решил задачу, понял как, и ему уже не важно. Такие дети всегда были. Когда человек садится, математику, грубо говоря, решает там за несколько минут всю эту контрольную, потом просто сидит, не торопясь, расписывает, потом посидел, решил второй вариант, вот это вот все. Ему не было необходимости все эти домашние задания делать, он и так все схватывал, нарешивать. Вот такие дети, им проще и быстрее будет разобраться, понять, прочитав все это, чем идти и делать. А дальше он один раз научился, он точно так же будет загонять эти задачи, переписывать ответы, например, но он знает, как их решать. И вот их немного. И у вас вариант будет, или вот такие талантливые, которым это все легко дается, которые иностранный язык Вот он слышит звучание, разделит это все на звуки, моментально запоминает, зачем ему какая-то нейросеть, чтобы составить рассказ, когда он сам его может сделать легко. Ему по трудозатратам не сильно много надо больше сделать это самому. И зачем он будет вот этим вот всем мучиться? Вот такие небольшое количество и будут, собственно говоря, получать образование такой старой школы, как должно быть. Причем там, где у них есть талант. В тех направлениях, не во всех широко, а только там. Ну, плюс еще у нас появляются люди из богатых семей, где просто жестко порежут доступ к во время образования, где учитель будет смотреть не на принесенный результат, а будет сидеть рядом и наблюдать за процессом. Как решаешь, что делаешь, какие алгоритмы используешь, какие инструментарии. То есть вот то, что раньше не надо было контролировать, поскольку результат позволял получить. То есть вот взял здание и расслабился, сидишь в окно, смотришь. Нет, сейчас ты сидишь, смотришь, как это ребенок делает. И получается, что наверху вот потреблять нормальную информацию, сложную, аналитическую, самим собирать, смогут или талантливые люди, небольшое количество, или из очень богатых семей, где еще родители понимающие и заставят учиться.
1: А извините, если в этом случае гаджет, зачем сидеть рядом, если можно гаджеты отобрать, пусть человек расписывает решение.
2: Правильно, но надо контролировать все равно. Нужно все равно отобрать, нужно проявить волю.
1: Ну да.
2: Нужно это заставить. Плюс это значит не домашние задания, а работает только в школе. Только называется она в классе. Вот то, что у нас было, то, что у нас стон был, что нас перегрузили детей домашним заданием, действительно перегрузили. Но если тебе 10 раз, вместо того, чтобы один раз объяснить, что 2 плюс 2 равно 4, заставляют 50 раз это записать, и ты тратишь вот это вот все время, 2 x 2 равно 4, 2 плюс 2 равно 4, 4 минус 2 равно 2, вот куча раз, зачем? Может быть, кому-то и надо. Ну, то есть, вот эти вот куча заданий, они рассчитаны на уровень много ниже среднего. Но им долбают всех.
1: Вот смотрите, если помнится, когда я учился, да, вошли в моду калькуляторы. И тогда тоже говорили, что ну все, теперь, значит, это все помрет, математика не нужна.
2: Разучились считать.
1: Ну,
2: современные дети разучились считать.
1: Ну, они у нас калькуляторы были, а считать я, например, умею. Я могу перемножить там двузначные.
2: Потому что изначально вы это отработали, вы это перевели на уровень навыков, и потом уже эту рутину вы можете перекинуть. Если надо, вы напряжетесь и посчитаете. Но если нет, да, вы владеете инструментарием. Беда в том, что следующее поколение этот инструментарий не будет сформирован. Если оставить школу такой, какой она сейчас есть, они не способны будут думать. Они будут потреблять вот эту вот информацию. Информационный интеллектуальный продукт у них будет. Ну как, вот есть люксовый продукт, вот конечного потребления там условно. Что-то дорогое, скрытое, множество вариантов. Причем это делается не для того, чтобы получать удовольствие, а просто делать аккуратно, незаметно и прочие моменты. Которые есть псевдолюксовое потребление. Всевозможные вот брендированные вещи, на показ делающие.
1: Дорого-богато.
2: Конечно, ну, да. Ну, прелесть первого класса, условно говоря, в самолете, не в том, что ты сидишь в вип-зале, где у тебя есть, где там ресторан мишленовский, тебя кормят. Вот это вот все вот приятно. А в том, что, например, ты какие-то нестыковки, вот чуть самолет позже прилетает, ты... Выходишь, а у тебя трап уже встречает машина бизнес-класса, которая тебя провозит к следующей машине на стыковке, там 10 минут у тебя стыковка осталась. Тебя провозит, никаких таможен, никаких барьеров, просмотр, ничего, все. Туда, и ты улетел. Вот это называется, вот такой вот сервис. Когда ты не замечаешь проблем, когда у тебя упрощается, когда ты не замечаешь этот перелет. Ты сидишь в обычном самолете, то есть там больше каких-то часов, тебе просто тяжело, ты все равно как бы не было, но у тебя люди вокруг в пространстве, ты не в естественном положении, и не самая комфортная, если это замечаешь. Когда ты летишь в свободном классе, расположенном, у тебя уже легче. Ты уже можешь поработать, ты уже, называется, никого локтями не задеваешь. То есть вот это вот все, то есть как бы там, и ты не замечаешь этого. Вот это есть такое потребление, есть люксовое. Вообще называется легко все, раз, проскочили, нет, не... Проблем нет. Есть проблем ниже, ниже, ниже, ниже. А в конце у нас потребление на уровне кушайте протеины из насекомых. Это полезно, модно и так далее. Ну вот, мы приходим к тому, что информационный продукт уже лет через 15-20 будет четко делиться. Есть информация, которая понятна людям, которые умеют анализировать, разбирать, условно говоря, люкс. Не по деньгам. А по пониманию. У нас, грубо говоря, ты можешь взять и попытаться это почитать, но когда у тебя нет навыка чтения больших текстов, у тебя нет понимания сложности, нет понимания анализа, ты ничего не поймешь.
3: Тебе половину слов нужно будет идти в словарь лезть, пытаться разобрать, что это. Перескажи мне простым языком, а дальше это будет кратко расскажи, о чем там. И тебе «Войну и мир» на 10 листах.
1: Это брошюра.
3: Радостно. Да. О, я читал. Нет, я не читал. Ты вот так вот по диагонали проскочил.
1: Эмоции ты не испытал. Те, вообще которые ничего. Испытывает человек, который прочел этот роман. Да.
3: Ни эстетики, ни понимания, ни интеллектуальное. И у нас получается, да, вот этот вот суррогат. И у нас получается целое поколение, которое умеет есть только вот этот суррогат. Питательный, простой. Единственное, что нас может от этого спасти, мы должны резко менять систему образования. Вот сейчас ее начинать менять. Не в течение, там, словно, полугода, года, нет. Постепенно, шаг за шагом, то есть несколько лет у нас есть, мы должны уходить от контроля результата к контролю, наблюдению процесса. Менять психологию учителей, менять подходы, программы образовательные. Абсолютно другой уровень вовлечения должен быть учителей в процесс. Ящик Пандоры открыт. Нейросети очень сильно упростили, они упрощают рутину. Беда в том, что они упрощают не только рутину, ну и задачи, которые могут в будущем стать рутиной, но не станут, потому что их не отработали. Нужно руками это все пройтись.
1: Ну, у нас вроде у первоклашек-то, ну, в смысле, вот начальная школа, у них даже гаджетов нету пока. То есть им пока. Родители иногда дают мультики посмотреть, а так нету.
3: Нужно по-хорошему весь учебный процесс переносить в школу, не
1: без задания, домашних заданий.
3: Без домашних заданий, потому что это бесполезно. Это бесполезно. Домашние задания прочесть. Прочел. Вот начитка, список на лето, вот такие вот еще моменты, причем с глубиной, с пониманием, с разговором. Переводим это все опять на общение, на разговор, на дискуссии. Дальше у нас возникает вопрос по количеству детей в классе. Давайте четко понимать, в такой системе, ну, больше 15 человек в классе быть не может.
1: А у нас норматив, если меньше 30, то учитель меньше денег получает.
3: Соответственно, да.
1: Установлено
3: другой уровень вовлеченности учителя. Другой уровень понимания, он смотрит процесс, он объясняет, он решает все на уроках. И вот тогда мы сможем, собственно говоря, заложить фундамент, который потом позволит упрощать рутину. Запрещать нейросети бесполезно. Это инструмент, причем инструмент, который становится все хуже, хуже, хуже, потому что дегенерация там идет сильнейшая. И как бы, ну... Но беда в том, что другого нет. Это как вот вы что, есть из-за меня будете? Ага. Вот мы вот такое вот, называется, Вовку в Тридевном царстве, вот такое вот получили, называется, двое зловца.
1: А в культуре как? Ну вот вы это разделяете, получается, там, если там классическую музыку человек любит, он, значит, вот люксовое потребление, какой-нибудь там попроще что-нибудь, народное или там какой-нибудь попсу, вот это значит...
3: Это замечательный пример, кстати, эстетического потребления, поскольку там это все произошло раньше. Mm-hmm. То есть те процессы, которые мы описываем, да, условно, там, 19 век, верхние сословия, это было и эстетическое образование, и стихи они писали, и музыку сочиняли, и это была соответствующая музыка, и рисовали, собственно, для воспитания аристократов сейчас в Европе до сих пор остаются, картины рисуют. Кстати, члены британской семьи традиционно рисуют акварелью. Посмотрите, у современного короля и прочее там довольно неплохие акварели. Вот он вот так вот, если вот посмотреть у Карла. И мы, когда это все начинаем смотреть, не просто так. Дальше это пыталась советская власть дать всем. Приучение к культуре. Музыкальная школа. Она была, ну, для многих очень важна. Ну, словно там у меня бабушка, например, всех детей отправляла в музыкальную школу. Ребенок должен идти учиться на скрипочку.
1: Да,
3: тут еще что-то такое, да. Не, ну это было еще, называется, времена, когда, то есть там это... У меня бабушка 1905 года рождения, соответственно, вот это там...
1: И... Не, ну да, музицировали люди, да. Многие умели, там пели какие-то
3: и
1: дуэты, романсы.
3: И играли там, и прочее. То есть это вот должно было быть. Просто вот ко всему образованию, а там, ну, все были, ну, физтех, как бы, естественные науки, математика, вот просто вот так, все равно. Идем туда, хоть как-то еще какие-то моменты. Дальше это было все равно рисование. Были какие-то моменты, все равно эстетические, танцы и прочее. То есть пытались перевести то, что было раньше доступно дворянам.
1: Угу.
3: Обычному населению.
1: Ну, а, вот смотрите,
3: а потом
1: тогда...
3: рациональность победила. Зачем все вот это? Это же не позволяет деньги зарабатывать. И это все стало уходить. И этого практически нету.
1: Ну вот смотрите, хорошо, получается тогда 20 век, ничего культуре выходит не дал. Ну, взять музыку тот же. Значит, там были у нас Бах, Гендель, там, не знаю, Беллини и прочее, и прочее, и прочее.
3: А у них Гендельф.
1: А сейчас, значит, пошел сначала рок-н-ролл, потом рок. потом поп и так далее. Вот среди этих людей рок, выдающиеся есть исполнители?
2: И рок, и металл, авторы. И много чего выдающиеся есть. Люди, создающие новое направление, создающие новые жанры, стили, и это люди-гении. Просто вот так вот. Беда в том, что начинается повтор. И беда в том, что когда ты с раннего детства знаком с вещами высокого уровня, у тебя формируется, ну, можно насмотренность, можно это назвать, ну, в общем, ты начинаешь чувствовать.
1: Ну, когда пошла, это
2: органолептика пошла, вот все, ты различаешь, когда у тебя это все с детства. Но если у тебя этого нету, у тебя на выходе ты не знаешь вкусов нормальных, ты не поймешь, как действует. Ты радостно ешь протеин из насекомых, который называется вот наша отечественная попса. Вот это протеин из насекомых. По качеству, по сложности. Вот что произошло. Для того, чтобы понять, мы уже, грубо говоря, в возрасте вынуждены в это все нырять, разбираться. Когда начинаешь смотреть, как это все, как, насколько эти сложные вещи, когда начинаешь понимать, как это происходило, когда вот эту вот всю красоту, все эти элементы называются, всю эту сложность, ты видишь? Когда ты заходишь в музей и не... Давайте пробежимся. Нет, я, извините, я иду вот в этот музей. Я вот иду смотреть там чернофигурную, там краснофигурную вазопись. И я буду ее смотреть часа два, буду вот ходить, смотреть. Я понимаю, как это происходит. Я понимаю, как это происходило. Если я пойду смотреть скульптуру, извините, говорю, вот переход от Куроса вот через, собственно говоря, вот все вот это вот классику греческую, там, в эллинизм, когда мы, называется, получаем, ну, это просто шедеврально, сложность перехода всего этого. Но это же надо понять. Надо знать это все. Разбираться. А этого нет ничего. Поэтому это должно быть. И это тоже становится, понимание этого становится элементом люкса.
1: Ну, почему? Если,
2: люксовое эстетическое образование.
1: Человек, который не может это воспринять, смотрит на Фидия или на Мирона. Это же все равно...
2: Мирон.
1: Мирон, да, извиняюсь.
2: Мирон, да.
1: Дискоболка.
2: Да-да-да, дискобол Мирон.
1: Я извиняюсь, да, я по нашей...
2: Не, ну да, то есть когда приходишь в музей, говоришь, там кратеры...
1: Это все равно красиво,
2: да, конечно.
1: Я даже не разбираюсь ни в чем.
2: Кратеры, говорит, не-не, кратеры, кратеры. То есть там еще что-то такое... Ударение по-другому, то есть как вот эти вот моменты. Нет, там это все, конечно, переход, вот действительно, вот курс вот так вот, дальше получается дискобол Мирона, дальше, соответственно, мы...

0: Видеть ребенка, какие-то элементы давать, какие-то вещи нужно порисовать. Просто вот нарисовать. Когда ты смотришь на холст, называется, ну да, ну вот взяли белый лист. Не, вот тебе в руки инструмент и давай, называется, грунтуй вот это все, 7 слоев там, еще что такое. И ты понимаешь, насколько это по-другому было. Или смотришь на сколько картины создавались, вот большие полотна. Когда там смотришь на «Ночной дозор».
1: Да, 20 лет,
0: да. «Ночной дозор», ну да, здорово. Друзья, говорю, а оригинальная там 3 на 4 метра. Йоу, вот это вот групповой портрет называется. Вот насколько у тебя тонкости. Когда смысл вот эти вот, как это все прорисовывалось. Ты начинаешь понимать гения Вазовского, который за всю жизнь 6 тысяч картин нарисовал. Думаешь, ну халтура. Нет, друзья.
1: Это там гений.
0: Там шикар, там гений. Просто гений, который научился, который, ну, любой художник, который рисовал по картине в день, что это может быть? Нет, друзья, вот в том-то и вот весь цемис этой вот гениальности, то, что он смог это наложить, то, что он смог настолько освоить это вот гениально, передавать море, просто вот-вот-вот, что он за день, по сути, рисовал картину каждый раз уникальную. Это вот сочетание и техники живописной, и то, что он рисовал по памяти, то есть просто вот-вот не смотрел, сфотографировал, накладывал. То, что он там не давал, как бы не полностью просушенные слоя, вот-вот лессировка шла, это шикарно. И вот это вот передаваемый хаос, это вот сочетание цветов, ну, вот, феноменально. И ты это понимаешь. И ты понимаешь, почему. Почему у одних там 10 картин и все, а здесь ты наблюдаешь тысячи картин, да, из них несколько, там, десятков, даже сотен шедевров.
1: Там разница, знаете, как когда ты идешь к музею какому-нибудь, стоят обычно те, кто картины продает, вот эти все, Алиповат. Вот. А лучше наоборот идти, то есть из музея. Вот ты понимаешь, что вот это кич, а там,
0: да.
1: А там искусство.
0: Да, да.
1: Причем
0: да.
1: Я тоже не сразу это научился.
0: Отлавливать художественность, конечно.
1: Тут же конечно. Красиво нарисовать, девушка красивая. Я так не умею вообще.
0: Да, да.
1: Более того, похоже еще там на там шаржи какие-то там на известных людей. Ну вот такая ситуация, да.
0: И это тоже, вот понимание этого требует работы над собой. Вы можете замечательно, ну, условно говоря, я, например, понимаю, что мне не хватает понимания искусства. Я, вне понять, сколько лет, пошел на очередное высшее образование, историю искусств. Просто получаю от этого радость, вот для эстетики. Не для работы, не для чего, просто вот, ну, это здорово. Это прекрасно, когда вот ты вот все это начинаешь понимать, разбирать всю эту сложность, красоту, всю эту гармонию, эстетику. Великолепно. Но это же надо себя заставить. А вначале не было. Начальное образование как-то проскочило мимо этого. Да, были уроки рисования, там еще какие-то моменты, но ты этого не понимаешь. И вот это вот все нужно развивать. И тогда, грубо говоря, ты, проходя этапы, у тебя получается верхний уровень потребления очень сложный. Не в том смысле, что он дорогой. Нет. Он недоступен многим. Не артхаус, который якобы там сложный. Друзья, там это отдельная история называется.
1: Ну, это здесь... прошучено уже.
0: Собственно говоря, да, вот
1: туалет
0: сейчас...
1: не работает и
0: да,
1: так далее. Да.
0: Да, вот сейчас у нас есть шанс не нырнуть, как и весь мир, вот в это вот безобразие под названием нейросети, ломающие, упрощающие информационное интеллектуальное потребление, а сохранить высокий уровень.
1: А музычка тоже появляется, и песни поет нейросети.
0: Да?
1: Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: «Изолента Лайф». На ней все держится.

0: Франция и Германия не смогли договориться о совместной разработке нового истребителя. Контекст. 9 лет улетели в трубу. Париж и Берлин закрыли проект, над которым работали с 2017 года. Стороны так и не смогли определиться, кто в нем играет ведущую роль. И в вопросах специфики новейшей боевой машины возникли принципиальные разногласия. К примеру, должна ли она быть носителем ядерного оружия или нет? Инициатором разрыва выступила ФРГ, а жертвой стал Эммануэль Макрон, ратующий за активную интеграцию европейского оборонного сектора. Разумеется, в связи с пресловутой российской угрозой. Мало того, на кону стояли огромные деньги – 100 миллиардов евро. Именно столько планировалось истратить на аппарат, который через полтора десятилетия должен был прийти на смену немецким «Еврофайтер» и французским «Рафаль». Самолеты уже и название звучное придумали – «Боевая воздушная система будущего». Кроме самого истребителя, немцы и французы намеревались создать целую инфраструктуру различных боевых летающих устройств и средств связи. На днях Париж, Берлин и Лондон объявили о планах совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Киева.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Узнать за 90 секунд. Станция метро «Кропоткинская» по праву считается одной из самых красивых и величественных в московской подземке. Изначально она называлась «Дворец Советов». Но грандиозное здание со скульптурой Ленина на его вершине, на месте снесенного в 1931 году храма Христа Спасителя, так и не появилось. И открытую в 1935 году станцию через пару десятилетий переименовали в честь революционера-анархиста Кропоткина. Поткина, некогда жившего поблизости. Проектировали ее внутреннее пространство архитекторы Яков Лихтенберг и Алексей Душкин. Они решили прибегнуть к необычной для тех времен практике. В качестве образца в реализации своего творческого замысла использовали древнеегипетский храм Амона в Карнаке с колоннами, подобными цветку лотоса, и специфическим освещением. Говорят, нарком путей сообщения Лазарь Каганович страшно возмутился подобным совершенно антипролетарским сходством. Но Душкин изобретательно привел аргумент, выбивший почву из-под ног у большого начальника. Он воскликнул: «У них дворцы для фараонов, а у нас для народа». Проект был утвержден. Станцию построили за рекордные полгода, а затем она получила гран-при на международных выставках в Париже и Брюсселе, а также сталинскую премию.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. МИД России рассчитывает, что преступления ВСУ против детей войдут в доклад Генсека ООН. Взрыв у берегов Ирана был вызван перехватом танкера-нарушителя. Более 320 тысяч человек посетили филиал Третьяковской галереи в Калининграде. Подробности далее. Россия ожидает, что преступления ВСУ против детей будут подробно отражены в предстоящем докладе Генсека ООН Антонио Гутерреша. Причем не одной строкой, а в полноценном виде. Доклад должен появиться в этом уже месяце, рассказал РИА Новости замглавы МИД Александр Алимов. Дипломат напомнил о весеннем визите в Россию спецпредставителя Генсека по детям и вооруженному конфликту Ванессы Флизье. Российская сторона тогда рассказала ей о преступлениях ВСУ против детей. Суверенитет представляет для России абсолютную ценность, за которую была заплачена огромная цена, заявил российский посол в США Александр Дорчиев на торжественном приеме по случаю Дня России в посольстве в Вашингтоне. Он добавил, что Россия при этом открыта остальному миру на основе взаимного уважения и признания национальных интересов в условиях формирующейся геополитической многополярности. После заключения сделки с Ираном цены на нефть упадут ниже уровней, которые были до начала конфликта, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, когда цены на нефть пойдут вниз, за ними последует снижение стоимости и других товаров. Ранее американский лидер заявил, что в его понимании руководство Ирана одобрило подписание соглашения со Штатами. По оценке главы Белого дома, документ может быть подписан уже в ближайшие выходные в Европе. Тем временем, как сообщало агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ, представитель МИД Ирана Исмаил Багдадзе заявил, что сообщения о времени и месте подписания соглашения между Тегераном и Вашингтоном остаются спекулятивными. Еще ничего не согласовано. Взрыв у побережья города Сирик на юге Ирана был связан с действиями иранских военных, пресекающих попытку несанкционированного прохода через Ормузский пролив, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ. Отмечается, что иранские силы не позволили нарушающему правила танкеру войти в Ормуз без согласования. Более 323 тысяч человек посетили филиал Третьяковской галереи в Калининграде, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он напомнил, что комплекс открыли год назад в День России. В здании, которое входит в состав культурного кластера, оборудовано 14 выставочных залов, лекторий с кинозалом и библиотека. А сам корпус оснащен нависающей консолью и специальным освещением, за счет чего создается впечатление, что он парит в воздухе. Вице-премьер напомнил, что подобные культурные кластеры также создаются во Владивостоке, Кемерове и Севастополе. Он уточнил, что следующий филиал Третьяковки появится на Дальнем Востоке. Там сейчас завершается устройство витражей и отделка фасадов. Первичное публичное размещение акций, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску SpaceX, сделало его первым триллионером в истории. Об этом пишет агентство Reuters. Ранее компания сообщала, что привлечет рекордные 75 миллиардов долларов в рамках IPO. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
2: Всем здравствуйте, меня зовут Алеша Тимофеев, с нами на прямой связи сегодня Михаил Ануфриенко, не в студии, нет, на прямой связи с помощью нацмессенджера. Михаил, салют, привет.
3: День добрый.
2: Да, мы благодарны нацмессенджеру.
3: Вечер, да.
2: Да, ну, ведь